0: Если попадете на тараканьи бега, сперва присмотритесь, не проделывает ли эта шестиногая скотина таких фокусов. А тогда и ставьте на него деньги.
1: «Но ты где-то встречался с серыми корсарами», — напомнил я на средину.
0: «Судя по твоему характеру и твоим склонностям, ты у них что-то спер». «Спер, так раньше говорили, украл. Но украл — это скучно. А в слове «спер» все сразу — и характер вора, и обстановка, и скорость действия».
1: «И я взял у них на время реактивный ранец», — сообщил Насреддин. «И не смог вернуть».
0: «Если ты был в некой точке пространства одновременно с ними, а потом тебе вдруг понадобился ранец, то ты не с пустыми руками улетел». «Что это было?» — спросил Гробус.
1: «Фербелин! Я с благородными побуждениями!» — вдруг заорал Насреддин. «Если бы я его не спер, они бы обменяли его на катера с противометеоритными пушками. А эти пушки, вы сами знаете, какие дырки они оставляют в обшивке».
0: «Ясно. Воплощенное благородство», — заметил Гробус. «Но ты врешь. Не родился еще ни человек, ни мыри, ни головоногие, чтобы хоть что-то спереть у серых пиратов».
1: «Родился! Этот человек я!»
2: И тут нас с Гробусом разом осенило.
3: «Тогда сопри у них одну вещь. Она где-то на Немессе 2, где, сами не знаем, но она там.
1: Возможно, наши серые приятели ее уже случайно отыскали. Значит, задача усложняется», — предупредил Гробус.
4: «Наоборот, упрощается», — возразил Насреддин Дервальяк. «Одно дело искать вашу вещь по всей Немессе 2, другое — взять ее оттуда, где устроили базу серые корсары».
0: «Ну, тебе виднее. А что ты хочешь за услугу?» — спросил я.
4: «Салон на Веганте»,
0: — сразу ответил Насреддин.
4: «Салон, который бы меня хорошо кормил и поил, и чтобы никто не совал нос в мои дела. Я хочу на старости лет осесть на Веганте. Планетка перспективная, скоро народу там будет не просто много, а очень много. Господа, я ведь уже очень стар. Я вам в дедушке гожусь, и мне приходится красить волосы. Седой владелец салона — это же нелепость».
2: Мы с ужасом уставились на четыре рыжие косы.
4: «Часть волос вживленные», — признался Насреддин Дервальяк. «А что мне еще оставалось? Хорошо, что цвет удалось подобрать тон в тон».
0: «А рожа?» — спросил Гробус. Насреддин понял сразу.
4: «Инъекции. Обычные инъекции. Про них все женщины знают. Как выглядит ваша вещь? Какие у нее габариты? Сколько весит?»
0: «Вот», — сказал я. И нагрудный экран моего скафандра показал тот аппарат в цвете и трех проекциях.
5: «Курсант Перфильев, я вас в начальную школу верну. Три проекции маленькие детки изучают на уроках рисования».
4: «А теперь пейзаж», — сказал Насреддин.
1: Вот с пейзажем на Немессе 2 были сложности. Он постоянно менялся. То есть причальные мачты торчали на штатных местах, но все прочее раз в неделю приобретало иную форму, впадины заполнялись, новые выпуклости появлялись.
4: «Точно ли это ваша вещь на Немессе 2?» — спросил Насреддин.
0: «Скорее всего. Транспорт, который ее туда поволок, уже давно должен был прийти».
4: «А серые корсары там давно?»
1: Вот этого мы не знали, но вопрос поняли. Если эти мерзавцы захватили будущую планетку, чтобы утащить оттуда технику, то транспорты со всякой дрянью им не нужны. И тот, что нам нужен, возможно, до сих пор болтается возле причальной мачты неразгруженный, ведь персонал Немессы 2 заперся в жилых отсеках.
4: А это что?
1: Насреддин ткнул пальцем в экран.
0: «Я думаю, завод по производству амбудоцемента».
4: «Так, вот возле него нам и нужно прицепиться к мачте».
0: «Господин Дервальяк, вы в своем уме?» — спросил Гробус. «Как только катер подойдет к мачте и присосется к шлюзу, наши серые друзья тут же его исцапают».
4: «А вот тут все зависит от нас. Если сможем быстренько перебраться на завод, то там мы будем в безопасности». «Откуда управляют заводом?» «Из жилых отсеков».
1: Мы с Гробусом имели полное описание жизнедеятельности Немессы-2, и мы поделились сведениями с Насреддином.
6: «Было бы очень хорошо, если бы корсары нашли эту вашу штуковину», — пробормотал он. «Украсть-то несложно, если знаешь, где лежит».
1: «Что ты предполагаешь?» — спросили мы.
6: «Нужно как-то связаться с администрацией. Ведь, возможно, торговля.
1: Если там сидят не безнадежные болваны, они могут предложить корсарам этот ваш агрегат в обмен, ну, допустим, на возможность убраться отсюда. Остальное дело техники».
7: Так вот, детишки, если вам предложат покататься на транспортерной ленте для резервуаров с цементом, не соглашайтесь. Она петляет неведомо где, в полной темноте, и цементу это безразлично, а нам было здорово не по себе. Мы же не знали, куда она нас затащит.
5: То, как мы стремительно высадились, со скоростью света проникли на цементный завод, приводили в действие транспортерную ленту и погрузились в пустой резервуар, потом пригодилось шоу «Галактические комики». Насреддин Дервальяк убедил нас продать туда видеозаписи, и это была очень выгодная сделка. Мы включили ленту, но вот выключить ее должен был кто-то другой. И об этом мы не подумали. Прояснение наступило, когда резервуар со всей дури треснулся о стенку в тупике. Лента под ним со скрежетом уползла куда-то вниз, а он застыл, как постамент для монумента, и грозно содрогался.
8: «Янчо, где мы?» — спросил Гробус.
5: Я не знал, что он умеет говорить дрожащим голосом.
7: «Понятия не имею», — ответил я. «Одно ясно, серые сволочи сюда не залезут, побоятся. Значит, мы в безопасности. Попробуем наладить связь с жилыми отсеками».
5: Наши скафандры были нафаршированы такой техникой, что мы сами даже не знали, для чего нужна половина устройств. Первая попытка поговорить оказалась неудачной. Нас приняли за серых корсаров. При второй попытке я догадался потребовать Алекса Шапошника и напомнить ему кое-какие факты его биографии. «Курсант Перфильев, женщины тут ни при чем». Алекс опознал меня, но предупредил, что у них беда с кислородом. Их отрезали от теплиц, где вырабатывается кислород, и чем все это кончится, непонятно.
7: «Очень хорошо!» — воскликнул Насреддин Дервальяк. «Вот тут и будет торговля. Обещайте им агрегат в обмен на доступ к теплицам».
5: «Какой агрегат?» — спросил Алекс.
7: Мы объяснили ему, что произошло, и в жилом отсеке собрался военный совет.
5: Нужно было вычислить, когда к Немессе-2 пришел транспорт, который, кроме прочего барахла, притащил наше сокровище.
9: «А что это за агрегат?» — спросил заместитель главы администрации Нгумемба Бирамба.
10: «Курсант Мганомба, прекратите это безобразие! Вы весите 80 кило, ваших плясок на столе ножки не выдержат! Курсант, изгоните его оттуда и выставьте за дверь, пусть остынет! Подумаешь, двоюродный дедушка! У всех двоюродные дедушки — это не повод мебель ломать!»
5: Мы сами имели туманное понятие о проклятом агрегате, но выручил Насреддин.
7: «Эта техника имеет огромное оборонное значение. Предназначена для защиты баз на дальних трассах от вторжения», — заявил он, пока мы еще только открывали рты, чтобы сознаться в своем невежестве.
5: «Детки, бывает, что от безграмотного жулика с наглой рожей больше пользы, чем от доктора наук. Потому что жулик не знает сомнений. В его лексиконе такого слова нет. И девиз жулика — «Вижу цель, не вижу препятствий».
9: «Но серые корсары не дураки. Они захотят узнать подробнее», — промямлил Нгумемба Бирамба.
7: «Это я беру на себя. Только объясните, куда мы попали и как выйти к жилым отсекам», — потребовал Насреддин.
9: «Но кислород!
7: У нас свои баллоны».
5: В общем, он убедил администрацию, и в отсеки мы попали. Вид у персонала Немессе-2 был жалкий. Наше появление ребят не обрадовало. Ну что могут сделать три человека против команды серых корсаров, даже если двое из троих — бойцы разведкорпуса? Третий-то старый мошенник, о чем они не знают. Радисты шарили по всем возможным частотам и напали на линию связи между двумя катерами серых корсаров. Тогда за дело взялся Насреддин Дервальяк.
11: «С вами говорит профессор Гемсипанского университета Алонсо Женьшень ибн Хаттаб», — строго сказал он. «Я прибыл на Немессу-2 для проверки системы Гамлет в полевых условиях».
8: «О боже, он знает, кто такой Гамлет», — пробормотал Гробус.
7: «Не обязательно. Мало ли где он слышал слово, и оно ему понравилось», — шепотом ответил я.
11: «Как называется, когда катер прицепляется к этой длинной штуке?»
5: Тихонько спросил Насреддин, пока серые корсары переваривали его вранье.
7: «Состыковка с причальной мачтой».
11: «При состыковке с причальной мачтой произошло недоразумение. Гамлет пропал, а нам удалось войти в жилые отсеки», —
5: бодро продолжал Насреддин.
11: «Гамлет — особое устройство, предназначенное для защиты баз на дальних станциях от вторжения. Его цена огромна. Это экспериментальный образец». Что вы сказали? Я не расслышал.
1: Связь оборвалась.
11: «Совещаются»,
1: — сказал Насреддин.
11: «До них еще не дошло, что они могут заполучить, но через 10 минут дойдет. Но мне нужны какие-то ученые слова, чтобы заморочить им головы».
1: Через полторы секунды перед Насреддином распахнулся экран со словарем технических терминов.
9: «Детки, знали бы вы, какие конструкции он сооружал из этих терминов,
5: почти как курсант Шарош на зачете по автоматическим системам жизнеобеспечения».
1: Мы тем временем нашли в походных информаториях схемы кухонных агрегатов, которые поставляют нам мырии в обмен на наши лайм-двигатели, выгрызли из них самые невразумительные фрагменты и отправили их пакетом по радиосвязи. Пусть дорогие собеседники изучают хоть до посинения. Мы ничем не рисковали. На транспортах серых корсаров интеллектуалы не водятся. Там бойцы. Для них и схема кофемолки — предел технической гениальности. Главной задачей Насреддина было запугать серых корсаров. А нашей задачей понять, где их начальство и не может ли экипаж транспорта с ним связаться. Заодно мы хотели бы знать, как этот транспорт забрел к Виганте. Гробус встал перед Насреддином и вывел на свой нагрудный экран слова. «Узнай, должны ли они получить от кого-то разрешение на приобретение агрегата». Насреддин кивнул.
11: «Так вот, уважаемые собеседники, теперь вы все поняли о системе Гамлет и готовы вести переговоры», — сказал он. «Но вам придется считаться с тем, что система стоит дорого. Очень дорого. Ее можно продать за такие деньги, что вам и не снились, и считаться с тем, что она представляет собой стратегическую и тактическую тайну. Вам лучше бы связаться со своими командирами. Если в течение 24 часов система не получит мой сигнал, включится механика самоуничтожения».
8: «Мы поняли»,
1: — быстро ответили корсары одного из катеров.
5: «Мы поняли»,
1: — ответили корсары с другого катера, и на том связь прервалась.
11: «Очень хорошо», — сказал тогда Насреддин Дервальяк. «А сейчас у них начнется интрига. Ни с кем они связываться не будут».
9: «А мы-то с Гробусом хотели сообразить, где у них база. Не вышло».
5: «Какая еще интрига?» — удивился я.
11: «Самая обыкновенная. Что мы имеем? Мы имеем корсарский транспорт и при нем два катера, которые спокойно болтались над Немессой-2. На транспорте кто-то сидит и прослушивает разговоры. Видимо, скоро выйдет на связь. То есть мы имеем три группы людей или даже не людей, которые знают, что могут, почти не прикладывая усилий, приобрести сокровище.
5: Как вы думаете, что сейчас произойдет?
9: Молчите!
11: Начнется гонка! Все три группы попытаются договориться с нами и завладеть Гамлетом. Все три. И кто даст больше, тот получит Гамлета. Они это понимают. При этом они нервничают. В их распоряжении всего 24 часа, а я неумолим. А связываться с начальством они, повторяю, не станут. Им деньги нужны для себя, а не для начальства».
5: «Но это же серые корсары», — попытался возразить Гробус.
11: «А чем они отличаются от прочих разумных существ? Они могут изображать верность идеалам, это я 100 раз видел, но верность пока не предложат подходящую цену. Как только цена им понравится, от верности останется прах и дым».
1: Я посмотрел на Гробуса. Гробус посмотрел на меня. Замысел Насреддина Дервальяка стал нам частично понятен. Оставались детали. Например, поиски агрегата.
11: «Оставьте торговлю мне», — сказал Насреддин. «Дети мои, я рожден, чтобы продавать гектары в земной пустыне Сахара земноводным мыриям. Я знаю, как это делается. Вы что-то говорили про код, на который отзовется ваша машинка? Мы продадим его всем троим, только не мешайте».
5: «А потом?»
11: «Потом они найдут агрегат все одновременно и сцепятся возле него не на жизнь, а на смерть». «Ах, разведка, разведка, как же вы таких простых вещей не понимаете? Оружие-то у вас с собой есть?»
5: «Оружие было. И целый арсенал еще имелся в катере, наскоро пришвартованном к причальной башне. Но до нее еще поди доберись».
11: «Значит так», — сказал Насреддин командирским голосом. «Первой группе, которая выйдет на связь, мы продаем Гамлета за доступ к теплицам. Нет кислорода — нет Гамлета. Второй группе — за 20 унций фербелина.
4: Они пообещают нам Фербелин, как только вернутся на свою базу, и даже спросят, по какому адресу его высылать.
12: Третье, что бы у них попросить?
4: «Код ячейки, где они хранят свои банковские карты», — подсказал Гробус. «Очень хорошо! Главное, не мешайте им врать. И не мешайте врать мне!»
7: Это было феерическое зрелище. С Насреддином Дарвальяком можно сравнить только курсанта Перфильева, когда он объясняет декану, где проболтался целую неделю, не заглядывая в аудитории. Мы не вмешивались, потому что имели свою задачу из наскоро собранной глушилки мешать тем, кто попытается вклиниться в разговор. Из чего собраны? Из тюбиков от кетчупа и двух маникюрных наборов. Так я вам и сказал, сами изобретайте. В жилые отсеки пошел кислород, и первая команда охотников за Гамлетом понеслась со сканерами на поверхность Немессы-2. Насреддин немедленно устроил целое цирковое представление и выторговал 23 унции фербелина. Третья группа, те члены экипажа, что оставались на транспорте, отказались расплачиваться картами, и я их понимаю. Мы бы догадались, какой из наших банков тайно принимает их вклады. Но Насреддин узнал кое-что важное. Оказалось, что катеров, способных двигаться у транспорта, всего два. Третий они сломали. А остальное, детки, было делом техники. Агрегат оказался вмонтирован в кубический блок амбудоцемента вместе с каким-то мусором, но, к счастью, один его бок оказался снаружи. Мы позволили серым корсарам вырубить его оттуда. А потом мы наблюдали за схваткой с одного из тех железных щупальцев, которые на Немессе-2 торчали во все стороны на 1,5 километра. У нас хватило выдержки, чтобы позволить победителям затащить агрегат в шестиместный катер. И тогда мы пошли в атаку. Двоих уложили у трапа, одного, когда высунулся из люка. Разведкорпусу не пришлось за нас краснеть.
13: В нашем распоряжении был катер, а вокруг валялись поверженные противники.
7: И тогда мы связались с жилыми отсеками, чтобы к нам припроводили Насреддина Дарвальяка. И полетел сигнал нашему руководству: поздравление с бабушкиными именинами. А потом туда же умчалась информация о том, что к Немессе-2 спешат суда серых корсаров, и будет очень удобно всех их тут и взять живьем. Почему живьем? Ну, кто-то же должен работать на шахтах Тауринды. А убежать оттуда невозможно. Насреддин Дарвальяк был очень доволен. Мы загрузили его в отнятый у серых корсаров катер и понеслись к маяку, по дороге вопя на всех частотах, что мы свои. Надо признаться, мы были очень возбуждены. Такая победа действует не хуже литра звездной прозрачной. Мы радостно перебирали все подробности этой операции и вдруг кое-что вспомнили.
13: «Но какого же хрена ты морочил нам голову, будто украдешь у корсаров агрегат?» — спросил Гробус. «Ты ведь даже не собирался его красть!»
12: «Я понятия не имел, как добывать Гамлета.
4: Но должен был предложить план, который вам был бы понятен», — честно признался Насреддин Дарвальяк.
12: «И вы ведь проглотили наживку. Вы позволили мне действовать.
4: А мне был необходим, как у вас говорят, оперативный простор».
12: «Но зачем?»
4: «Это мы спрашиваем хором».
12: «Все дело в тараканах», — отвечает Насреддин. «Я для своего будущего салона заказал очень дорогих тараканов. Шедевр генетики, господа. Причем дорогой шедевр. Они вот-вот прибудут навиганту в анабиозных капсулах. А зверьки они нежные. Длительный анабиоз вызывает необратимые последствия. Меня об этом предупреждали. Значит, я должен был как можно скорее оказаться навиганте, чтобы встретить капсулы».
7: «Ну, допустим», — бормочет Гробус, «а я уже начинаю понимать». Десантный катер, который мы угнали с маяка, трехместный. Если бы мы нашли пропавший аппарат объемом в 2 куба, для Насреддина места бы уже не осталось. Он бы пропал на Немессе-2, его бы приютили до той поры, пока прибудет полиция и не прочешет всю планетку, а вдруг где-то затаился серый корсар. Немесса — такое местечко, где можно спрятать в закоулках филакрийского осьминога со всем его гаремом. Насреддину был нужен такой катер, чтобы вместе с нами и с аппаратом вовремя вернуться на маяк, а не торчать целый месяц на Немессе-2. И он этот шестиместный катер раздобыл.
4: «Когда будете на Веганте,
13: Поищите там салон Насреддина Дыровальяка. Он, возможно, еще жив, хотя уже совсем старенький. Навиганти живут долго. Я не уверен, что он стал великим праведником, поэтому больших ставок на его тараканов не делайте, а просто понаблюдайте. Гамлетом, кстати, звали его дедушку. Шекспира Насреддин не читал и даже не знает, кто это такой.
14: Агрегат? С ним все в порядке.
13: А вот с вами не все в порядке. Я с особым злорадством жду от вас рефератов. Кто не сдаст реферат, не будет допущен к зачету со всеми вытекающими. Звонок? Ну хорошо, бегите обедать.

0: Пол Андерсон. Проблема боли. Вполне возможно, что эту историю способен понять только христианин. В таком случае я берусь не за свое дело. Однако я, как психолог-любитель, интересуюсь религией и всегда вожу с собой Библию на кассете, хотя бы из-за величественности ее языка. Это одна из причин, почему Питер Берг раскрыл мне свою душу. Питер отчаянно хотел разобраться в этих событиях, но ни один священник не сумел толком ответить на его вопросы, не сумел его успокоить. Оставалась последняя слабенькая надежда, что человек со стороны, например, я, сумеет разглядеть нечто незаметное настоящему верующему. Другой причиной было одиночество. Мы работали на Люцифере в составе исследовательской группы. Удачно назвали этот мир. Здесь не решатся поселиться никакие существа, чьи предки эволюционировали в окружении травы и деревьев. Однако минеральные богатства Люцифера вполне заслуживали внимания. В том, конечно, случае, если на нем хоть как-нибудь можно выжить. Вот это мы и выясняли. Даже самая очаровательная, невинная на вид среда обитания всегда нафарширована тысячами ловушек, пока не усвоишь, в чем состоят опасности и как их избегать. Земля тоже не исключение. Иногда обнаруживаются проблемы, которые нельзя разрешить достаточно экономичным способом или даже вообще нельзя. Тогда эту область или всю планету оставляют и идут искать дальше. Мы подрядились провести на Люцифере 3 стандартных года. Платили щедро, однако очень скоро стало ясно, что никакой банковский счет не вернет нам даже одного дня, который можно было провести под более добрым солнцем. Мы старательно избегали этой темы в разговорах. Примерно в середине второго года нам с Бергом поручили глубокое исследование уникального экологического цикла средних широт Северного полушария. Это значило поселиться на несколько недель, которые превратились в месяцы в исследуемом районе на большом расстоянии от прочих разведывательных групп, чтобы минимизировать возмущение. Все наши контакты с людьми ограничивались редкими визитами катера, доставлявшего припасы. Электроника – слабая замена, особенно когда над головой висит эта бешеная звезда, ежесекундно прерывающая радиосвязь. В такой обстановке узнаешь своего напарника чуть не лучше, чем себя самого. Ладили мы с Питом отлично. Надежный, как каменная скала, этот высокий, светловолосый, веснушчатый парень обладал огромными запасами настоящих, непоказных доброты, сердечности и достоинства. И очень вежливый. С юмором, правда, у него было слабовато, но во всех остальных отношениях лучшего однокамерника и не придумаешь. Питу было что рассказать. Несмотря на молодость, он успел уже много постранствовать, но и твои воспоминания и похвальбу он выслушивал, не прерывая, с искренним интересом. К тому же он прочитал много книг, прилично готовил, когда наступала его очередь, и играл в шахматы самую чуточку лучше меня. Я уже знал, что Пит не с Земли, и даже никогда на ней не был, а с Энея, расположенного в 200 световых лет от колыбели человечества и 300 от Люцифера. Вырос он в глухом захолустье, хотя и получил потом образование в маленьком, совсем недавно организованном университете Нового Рима. Впрочем, и этот город всего лишь столица одной из дальних колоний. Все это вполне объясняет истовую преданность Пита вере в Бога, который сперва воплотился, а затем умер из любви и сострадания к людям. Только не подумайте, что я глумлюсь. Ни в коем разе. Наш защитный купол имел всего одну комнату. Каждое утро и каждый вечер Пит молился, молился с искренней серьезностью ребенка. Но ни я не поддразнивал его, ни он не осуждал моего неверия. Как-то так вышло, что со временем мы стали все больше и больше обсуждать такие предметы. А потом он рассказал мне, что его мучит. Подходил к концу один из долгих, нестерпимо долгих люциферских дней. Мы измотались, пропитались потом, все тело у нас чесалось, мы жутко воняли и валились с ног от усталости. В этот день мы едва не погибли. И в этот же день мы обнаружили растение, которое концентрировало в своих корнях соли урана и было основной причиной всех непонятных нам странностей. Когда мы вернулись на базу, бешенство дня уже смирялось, переходя в обычный вечерний ураган. Мы вымылись, поели и быстро уснули, убаюканные шуршанием пыли, швыряемой ветром на купол. Проснувшись часов через 10 или 12, мы увидели сквозь витриловые панели холодное колючее сверкание звезд, сполохи северного сияния, низко стелющийся туман и уродливо скрученные растения, деревья, как мы их называли, покрытые ослепительно белым инеем. «До рассвета делать нечего», — сказал я. «Мы вполне заслужили праздник». Мы закатили себе роскошный в меру возможностей пир. Завтрак это был или ужин, трудно сказать. Да и какая, собственно, разница? За едой мы пили вино, а потом сидели в своих креслах, смотрели на созвездия, никогда не виданные ни на Земле, ни на Энее, и пили коньяк, много коньяку, и говорили. В конце концов, разговор пошел о Боге. «Может быть, ты сумеешь мне это объяснить?» — сказал Пит. Даже в полумраке купола на его лице отчетливо читалась какая-то внутренняя борьба. Он сидел, крепко сжав кулаки и глядя прямо перед собой. «Не знаю, не знаю», — осторожно ответил я. «Честно говоря, только ты, пожалуйста, не обижайся. Теологические ребусы всегда казались мне до крайности глупыми». «То есть?» — спокойно, без нажима, — сказал Пит, подняв на меня свои синие глаза. «Тебе не кажется, что отказ от веры приводит к противоречиям, парадоксам?» «Да, не кажется. Я уважаю твою веру, Пит, но никак не могу ее разделить. И даже если предположить, что в основе Вселенной, — я указал на высокое, устрашающе прекрасное небо, — лежит некий духовный принцип, что-то подобное, каким, подумай, самым образом мы можем понять эту первосущность, вложить ее в узкие рамки догматов». «Не можем. Согласен. Конечный разум не способен понять бесконечное. Однако мы можем видеть и познавать его части, открытые нам». Он перевел дыхание. «Давно, еще до начала полетов в космос, церковь решила, что Христос пришел только на Землю, только к людям. Если другие разумные расы тоже нуждаются в спасении, а в этом трудно сомневаться, Господь Бог что-нибудь для них придумает. Такие вот дела. Но из этого, конечно же, еще не следует ошибочность христианства или, наоборот, истинность каких-либо других верований. Вроде, скажем, политеизма, что бы это слово ни значило. Пожалуй, да. К тому же религии развиваются. Примитивные культы видят в Боге силу, более развитые — справедливость, самые совершенные — любовь». Пит резко смолк, сжал кулаки, затем схватил свою рюмку, осушил ее и наполнил снова. Все это практически одним движением. «Я должен верить», — прошептал он. Несколько секунд тишина нарушалась только доносящимся снаружи холодным хрустом. «Что-то заставило тебя усомниться?» — спросил я наконец. «Усомниться? Нет, но лишило спокойствия. Ты не возражаешь, если я расскажу?» «Конечно, нет. Было видно, что он готов раскрыть свою душу, а я все-таки знаком с понятием «святое». Для этого не обязательно быть верующим». «Все случилось 5 лет тому назад. Для меня это была первая настоящая работа. Для меня и...» — он чуть заметно запнулся — «для моей жены. Мы с ней только что закончили университет и прошли стажировку. Только что поженились». Пит говорил спокойно, но это явно стоило ему больших усилий. «Наши работодатели не были людьми. Ифрианцы. Слышал о таких?» Я задумался. Миры, живые существа, разумные расы. Всего этого невообразимо много даже в том крохотном уголке крохотной галактики, который мы успели чуть-чуть исследовать. «Ифрианцы, ифрианцы. Подожди, это которые летают?» «Да. Одно из самых потрясающих зрелищ, какие есть в Божьем мире. Ифрианцы, само собой, значительно легче людей. В зрелом возрасте они весят килограммов 25-30, но размах их крыльев достигает 6 метров. И когда такой гигант взмывает к небу, весь золотой в сиянии солнца, и со свистом и грохотом обрушивается вниз...» «Подожди», — перебил его я. «Насколько я помню, Ифри — планета, похожая на Землю». «Да, в значительной степени. Поменьше Земли и по суше, плотность атмосферы тоже чуть поменьше, примерно как на нашем Энее. Они расположены, кстати, не очень далеко друг от друга, по космическим меркам. Жить там можно без всякой особой защиты, биохимия тоже вполне аналогичная нашей».
1: «Какого ж черта тогда эти существа такие здоровенные?»
0: «Невероятная нагрузка, если мощность обеспечивается исключительно окислением клеточной ткани. Не понимаю, как они могут летать?» «У них есть дополнительные органы дыхания». Пит улыбнулся, но как-то безрадостно, одними губами. «Внешне они выглядят как жаберные щели, по 3 штуки на каждом боку под крыльями, а по принципу действия нечто вроде кузнечных мехов, накачиваемых летательными мышцами. Во время полета дополнительный кислород поступает прямо в кровь. Биологическая форсажная система». «Ну чтоб меня... Ладно, замнем для ясности». Я слегка задумался, восхищаясь необыкновенной по ее обыкновению изобретательностью природы.
1: «Но если эти летуны с такой скоростью расходуют энергию, то и аппетиты их должны быть соответствующими».
0: «Правильно. Ифрианцы плотоядные. Многие из них все еще живут охотой, а развитые культуры основываются на скотоводстве. И в том и другом случае для поддержания жизни одного ифрианца нужна уйма мяса, уйма квадратных километров. В результате у них очень развит территориальный инстинкт. Живут они мелкими общинами, отдельными семьями, либо родами, и без лишнего раздумья атакуют, причем самым серьезным образом, любого незваного гостя, если он не покинет их землю по первому же требованию.
1: И при всем при этом настолько цивилизованы, что даже нанимают людей для помощи в исследовании космоса?
0: Угу. Не забывай, что они летают, и поэтому легко связываются друг с другом. Им не нужно для этого тесниться в городах. У них есть несколько городов, по большей части это горнодобывающие и промышленные центры, но живут там исключительно рабы с подрезанными крыльями. Рад сказать, что эти учреждения уже отмирают с появлением современной технологии, которую они покупают, наугад предположил я. Да, кивнул Пит. Во времена первой великой разведки, когда обнаружили Ифри, наиболее развитую культуру планеты можно было сравнить с уровнем Железного века. Промышленная революция еще не наступила, однако у ифрианцев было достаточное количество тонких мыслителей. Они обладали высокоразвитой философией. Он помолчал. Это очень важно для моего рассказа, что ифрианцы, во всяком случае, чоты, говорящие на языке планха, совсем не варвары. Они вышли из этой стадии много веков назад. У них были свои Сократы и Аристотели, Конфуции и Галилеи. У них были свои пророки и духовные вожди. Он опять смолк. Они сразу поняли, как много значит визит земных гостей и постарались привлечь на свою планету торговцев и учителей. Накопив определенные капиталы, они начали посылать наиболее способных своих детей на чужие планеты. В нашем университете тоже училось несколько ифрианцев. Почему мне предложили эту работу? К тому времени у них уже было несколько кораблей со своими экипажами. Однако ифрианцы с технической подготовкой оставались еще большой редкостью, а в некоторых областях знаний у них вообще не было специалистов. Поэтому они нанимали людей. Потом Пит начал описывать мне типичного ифрианца. Оперение, за исключением хохолка на голове, как у золотого орла, но, может быть, чуть посложнее, и в то же время не птица. Вместо клюва – тупая морда с острыми клыками. Выше – два огромных глаза. Женщины рожают живое потомство. Что-либо подобное кормлению грудью отсутствует, однако детеныши все равно имеют губы, с помощью которых они высасывают сок из мяса и фруктов. Губы сохраняются и во взрослом возрасте, поэтому речь ифрианцев не так уж отлична от человеческой. Процесс эволюции превратил их ноги в некое подобие рук, на каждой из которых по 5 когтистых пальцев, причем 2 больших, способных вставать перпендикулярно кисти, 2 по краям. По земле ифрианцы передвигаются на лапах, растущих из локтей сложенных крыльев. Тут они и медлительны, и неуклюжи, но в полете... В полете они живут с интенсивностью, на которую мы просто не способны, вздохнул Пит. Его глаза блуждали по дрожащим над головой полотнищам северного сияния. А как же иначе? Скорость обмена веществ, беспредельные просторы вокруг, стремительный полет, сотни ветров, обдувающих их со всех сторон. Именно поэтому я и решил, что они, в частности, Энериан, верят с остротой, страстью, о которых мне нет смысла и мечтать. Я увидел, как он и все остальные танцуют высоко в небе, кружатся, скользят, парят, как солнце расплавленным золотом горит на их перьях. Я спросил, что это они делают, и мне сказали: «Славят Господа». «Во всяком случае», — снова вздохнул он, — «именно так я перевел слова, сказанные ифрианцем. Не знаю уж, точно или нет. Мы с Ольгой прошли ускоренный курс планха, а наши ифрианские сотрудники знали английский, но ни их, ни наше владение чужим языком не было идеальным. Да и не могло быть. Миллиарды лет раздельного существования, развития, истории. Чудо, что мы вообще могли друг друга понимать». Как бы там ни было, Энериана можно смело назвать религиозным, ничуть не в меньшей степени, чем, например, меня. А вообще их религиозность примерно такая же, как и у людей. У одних вера глубокая, у других нет. Есть среди них и свои агностики, и свои атеисты. В нашей группе было даже 2 язычников, отправлявших кровавые ритуалы старой веры. А если говорить о людях, то Ольга, например, пальцы, сжимавшие рюмку с коньяком, напряглись. Пыталась ради меня поверить так же, как я, но не сумела.
2: Реклама. Сейчас такое время, когда...
0: Ладно. Новая вещь. вера интересовала меня гораздо больше. Новой эта вера являлась только по названию. Она была только в два раза младше христианства, даже меньше, чем два. Я надеялся получить возможность изучить ее, задать вопросы, сравнить основные идеи. Я не знал об этой вере практически ничего. Только то, что она монотеистична, имеет таинство и теологию, что в ней нет института священнослужителей и что она поддерживает высокие этические и моральные нормы. По ефреянским, разумеется, понятиям. Трудно ожидать, чтобы раса сугубо плотоядная, имеющая цикл течки, не способная не то что создать нации и правительства, но даже и понять, что это такое и зачем это нужно. Трудно ожидать, чтобы такая раса сильно напоминала христиан. Господь дал им иную благую весть. Вот я и хотел знать, какую. Что-то могло оказаться полезным и для нас. Он снова сделал паузу. В конце концов, вера. Вера с давней традицией и не статическая, а ищущая, имеющая своих пророков и святых. Я думал, они знают, что Господь – это любовь. Только вот какую форму принимает любовь Господа в представлении ефреанцев? Пит выпил. Я последовал его примеру и только потом осторожно спросил. А где работала эта экспедиция? Да есть одна система в 80 световых годах от Ифри. Поисковая команда обнаружила там террастероидную планету, тоже похожую на Землю. Никакого названия придумывать не стали, оставили это занятие будущим колонистам, может, людям, может, ифрианцам, а может, и тем, и другим сразу, если природные условия окажутся подходящими. К слову, мир этот, наша группа называла его между собой Грей в честь старого капитана. Мир этот казался очень перспективным. Размер что-то среднее между Землей и Ифри, тяготение 0,8 земного, лучистой энергии получает чуть побольше, чем Земля, от центрального светила, которое чуть поярче, чем Солнце. В результате климат немного теплее. Наклон оси, а с ним и сезонные вариации, несколько меньше, чем у Земли. Год около 3/4 земного, сутки раза в два короче. Есть одна маленькая, но яркая из-за низкой орбиты Луна. Биохимия в точности как наша. Мы могли есть местные продукты, хотя для сбалансированности рациона нужно было добавлять привозные. Одним словом, идеал. Только малость далековато, заметил я, чтобы привлечь в те дни землян. Да и ефреанцы, судя по твоим словам, вряд ли были способны быстро там поселиться. Мыслят с перспективой, пожал плечами Пит. Кроме того, научное любопытство и авантюрный дух у них значительно сильнее, чем у землян. В частности, у тех землян, которых они наняли. Ты представить себе не можешь, что это за счастье быть молодым и работать в такой команде. Ему не было еще и 30, но шутить на эту тему почему-то не хотелось. Так вот, Пит стряхнул с себя секундное оцепенение. Мы хотели удостовериться. Планетология, экология, химия, океанография, метеорология – все это прекрасно. Но только всегда возникают миллионы самых неожиданных загадок и проблем, и во всех них надо разобраться. Нужно было выявить возможные ловушки этой планеты, каковы бы они ни были. Сначала все представлялось ясным и безоблачным, как улыбка Девы Марии в первое рождественское утро. Мы высадились. Нельзя было задерживать корабль на околопланетной орбите. У него имелись другие дела. И организовали базу на самом обширном из континентов. В самом скором времени вся наша сотня слишком разбрелась по шарику, исследуя, кому что поручено. Мы с Ольгой попали в группу, работавшую на южном побережье, рядом с заливом, который буквально кишел всякой живностью. Там проходило мощное морское течение. От залива оно шло на восток, дальше натыкалось на архипелаг, который отклонял его к северу. Делая облеты океаном, мы обнаружили огромные, в полном смысле слова огромные скопления, да что там, настоящие плавучие острова, туго переплетенные растительности, на которых паслись чудовищные морские твари. Не возникало сомнений, что имеются там и животные помельче. Нужно было посмотреть поближе. Флиттер, единственный наш летательный аппарат, плохо подходил для этой цели, да к тому же он был на расхват. Но у нас были морские катеры, вот мы и отправились на одном из них. В команду вошли Энериан, его жена Вхел, их взрослые дети Руса и Арах, моя красавица Ольга и я. Мы собирались достичь ближайшей травяной Атлантиды, так назвала эти острова Ольга, за 3-4 дня поработать там с неделю и назад. Каникулы, отдых, пикник. Он опрокинул содержимое рюмки в рот и потянулся за бутылкой. И нарвались на неприятности, предположил я. Нет. Плотно сжатые губы скривило что-то вроде улыбки. Скорее, неприятность нарвалась на нас. Ураган. Совершенно неожиданный. Мы почти не знали этого мира. Высокая солнечная радиация и в особенности быстрое вращение планеты делали тамошний шторм страшнее любого земного. Нам оставалось только уходить от него и молиться. Я, во всяком случае, молился, думаю, что Энериан тоже. Ветер выл, кричал, завывал, сбивал с ног, десятками ледяных ножей рвал тело. Грохотали волны, черные, зеленые, усеянные белыми клочьями пены. Затем облачная муть скрыла солнце, и все цвета потускнели. Иногда вздымался и крепостной стеной нависал над крошечным корабликом особенно чудовищный вал, вроде земного девятого. Катер соскальзывал в провал между волнами, затем взлетал на гребень, снова падал вниз. Взбитые бешеным ветром брызги воды, обжигающих холодные, горькие, густым туманом окутывали палубу. «Уцелеем, если удержимся носом к волне», — сказал Энериан, когда налетел первый шквал. «Катер крепкий, аккумуляторы заряжены достаточно. Не подставлять борт под волну, и все будет в порядке». Но теперь их несло течение. Они попали как раз в то место, где могучий океанский поток достигал крайнего острова Архипелага. Он бурлил, пенился, закручивался десятками водоворотов. Бешенство сталкивающихся потоков воды усиливалось с каждой секундой. Они сбивали катер с курса, разворачивали его и в конце концов поставили боком. Теперь ревущие волны перекатывались через палубу. Словно огромный колокол гудел под их ударами корпус. Свободные от вахты Пит, Ольга и Вхел находились в кабине, тщетно пытаясь отдохнуть. Ифрианка вцепилась всеми четырьмя конечностями в свое спальное место, обтянутую сеткой раму, крепко держалась и не произносила ни слова. В тусклом свете единственные флуоресцентные лампы, вделанные в потолок каюты, огромными топазами мерцали ее глаза. Они словно не видели окружающую тесноту, на что они смотрели, Бог знает. Люди привязались линиям к одной из нижних коек. Они обнялись, помогая друг другу противостоять качке и броскам корабля, грозившим разбить их о переборке. Белокурые волосы Ольги, лежавшие на плече Пита, были последним светлым пятном во всей его вселенной. «Я люблю тебя», — снова и снова повторяла она среди громовых ударов волн и завывания бури. «Что бы ни случилось дальше, я люблю тебя, Пит, и благодарна за все, что ты мне дал». «И я тебя люблю», — отвечал он. «И тебя я люблю», — думал он. «Но ведь ты не возьмешь ее к себе. Не возьмешь прямо сейчас, правда? Меня бери, если будет на то воля твоя. Но не Ольгу, без нее в твоем творении останется слишком мало света». Дверь каюты распахнулась. «Все наверх!» Высокий свистящий голос Ифрианцу был еле различим сквозь грохот бури. Вхел выбралась на палубу сразу. Берги, как только надели спасательные жилеты, антигравы остались на базе, а вместе с ними и способность лететь, не дай бог свалиться за борт. Ревущий ветер сбивал с ног. Едва различимые во мраке Руса и Аррах пытались справиться с румпелем. Перед Питом выросла фигура Энериана. «Смотри», — сказал капитан, указывая куда-то вдаль.

0: утратила полное спокойствие, такое же, как и всех остальных. Ни у кого просто не было времени, чтобы бояться. Он тоже взялся за дело. Ифрианцы могут унести сколько-то оборудования и припасов, но совсем немного, особенно в таких условиях. Основной груз пришелся на долю людей. Их удержат на воде спасательные жилеты. Все отобранное Пит и Ольга накрепко привязали к себе. Когда они снова вышли на палубу, катер был уже на мелководье. Энериан послал людей к рулю. Его жена, сын и дочь раскинули крылья и стали вокруг, стараясь организовать хоть какую-то защиту от ветра. Стояли они на руках, намертво вцепившись ими в поручни. Сам капитан выбрал своим наблюдательным пунктом крышу каюты. Берги едва разбирали обрывки выкрикиваемых им команд.
1: «Право на борт! Еще правей!»
0: Слева в воздух взлетали фонтаны брызг. Волны разбивались о невидимые в темноте камни. Пенные столбы скользнули мимо и исчезли во мгле.
1: «Два румба на штирборд! Так держать!»
0: Нос катера проскользнул между двух скал, и вдруг впереди мелькнул узкий проход, рассекавший крутой высокий берег. «Путь в лагуну, к безопасности!» По обеим сторонам этих врат спасения бесился прибой. Пройти не удалось. Кораблик ударился о камни. Ольга и Арах свалились на палубу. Попытка дать полный назад ни к чему не привела. Палуба накренилась, одна за другой через нее перекатывались ревущие волны. Пит оказался в воде. Она подхватила его, потащила вниз к усеянному острыми камнями дну. «В руки твои отдаю себя, Господи!» — думал он. «Но только пощади Ольгу, пожалуйста, пожалуйста!» И море выкинуло его на поверхность, позволило сделать один отчаянный глоток воздуха. Барахтаясь в непроглядной темноте, Пит пытался сообразить, как двигаются валы прибоя, что нужно сейчас делать. Если удастся удержаться на гребне, можно и спастись. Трудно, но можно. И вот он на плечах несущегося гиганта. Плечи эти вздымаются все выше и выше, увлекают его вперед, и с неимоверной скоростью Пит увидел впереди риф и понял, что сейчас в него врежется, и понял, что погиб. В его спасательный жилет вцепились когти. Оглушительно хропали крылья, и ифрианец не мог поднять человека, однако сумел оттащить его в сторону. Совсем недалеко, но и этого хватило, чтобы Пит миновал скалу, о которую должны были раздробиться его кости, проскользнул в царивший за ней бешеный, удушающий, но спасительный хаос прибоя. Ифрианец не успел отпустить его вовремя. Пита резко потянуло ко дну, но он успел увидеть, как золотые крылья тоже уходят под воду. Больше они не появились. Теперь вода вокруг была беспокойной, но не более того. Слева и справа темнели кручи, впереди виделся пологий берег. Пит вгляделся назад в гремящую мглу, но не увидел ничего. «Ольга!» – прохрипел он. «Ольга! Ольга!» Мелькнули крылья, угольно-черные на фоне темного ночного неба. «Выбирайся на берег, а то унесет придонным течением!» – крикнул Энериан и полетел дальше, видимо, на поиски. Пит выбрался на жесткий шершавый песок, упал и, наконец, разрешил себе потерять сознание.

Очнувшись, очень нескоро, он увидел рядом с собой Русу и Вхел. Энриан стоял чуть поодаль. Капитан выбирал пропущенный вокруг древесного ствола линь. Ольга была жива, но двигаться самостоятельно уже не могла. Завязанная подмышками петля подтягивала ее к берегу. Наступил хмурый рассвет. Теперь дикая ночная буря чуть стихла, превратилась в некое подобие обычного урагана. Ветер продолжал угрожающе выть. Пушечные выстрелы прибоя продолжали сотрясать островок до самого основания. Однако над лагуной и полоской пляжа стояло относительное затишье. Помогали окружавшие их высокие скалы. Пит и Ольга сидели, тесно прижавшись друг к другу и закутавшись одним из двоих плащом. Энериан разбирал спасенные припасы. Вхел присела на задние выступы своих крыльев и неотрывно смотрела в морскую даль. Влага, поблескивающая на ее сидеющей

0: перьях напоминало слезы. Приземлился вернувшийся со стороны прибрежных рифов Руса. Никаких признаков. Голос звучал устало и безжизненно. Ни катера, ни арах. Плохо соображавший, какой-то окостеневший мозг Пита все-таки отметил последовательность этих слов. И все же он повернулся к родителям и брату Арах, веселой, очаровательной девушке, которая так любила петь при лунном свете. «Не знаю, как передать», — начал он, и тут же осознал, что действительно не знает подходящих слов на планха. Пришлось перейти на английский. «Не знаю, как и передать наше сочувствие вашему горю». «В этом нет необходимости», — сказал Руса. «Она погибла, спасая меня. И то, что вынесли, то, в чем мы отчаянно нуждаемся». К Русе вернулось какое-то подобие энергии. «Да, у нашей девочки была смертная гордость». Потом Пит захочет понять слова Русы и познакомиться с этим новым для себя эфрианским понятием. «Отвага» — перевод слишком слабый и примитивный. У древних японцев были более подходящие слова, но и они не передавали всей глубины выражения «смертная гордость». «Вы не видели, что она делала, оказавшись в воде?» — спросила Вхел, глядя на него своими желтыми истребиными глазами. Слишком слабо знакомый с этим народом, Пит не смог понять, что звучало в ее голосе. Он подумал, что любовь. Сексуальная мотивация у эфрианцев слабее, чем у людей. Они подвержены сезонным течкам. Это Пит знал, но вполне возможно, что этот народ дорожит своими детьми даже больше, чем люди. Ведь дети сильнейшие из связей, скрепляющих мужчину и женщину. В них вся жизнь. «Нет, я боюсь, что нет», — ответил он, запинаясь.
1: «Она сражалась хорошо, не сомневайся».
0: Рука Энериана на мгновение коснулась спины Вхел.
1: «Она воздала Господу честь».
0: «Славу, хвалу, почитание, должное. Неужели он хочет сказать, что, утопая, Арах молилась, исповедовалась?» Вопрос, возникший в осоловелой голове Пита, заставил его пробормотать.
1: «Теперь она на небесах».
0: И снова пришлось обращаться к английскому языку.
2: «Что вы говорите?» – пораженно взглянул на него Энериан.
1: «Она умерла».
2: «Да, но ее дух!»
1: «Мы будем гордиться, вспоминая ее дух».
0: Энериан вернулся к прерванной работе.
2: «Так значит, вы не верите?» – пришла на помощь Питу Ольга. «Что после телесной смерти дух остается жить?»
0: «Каким образом?» – резко спросил Энериан. «И чего бы ради?» Его поза, движение и даже такое положение крыльев словно говорили: «И оставьте меня в покое».
1: «Ну что ж», — думал Пит.
0: «Очень многие религии, в том числе и весьма высокие, и даже некоторые секты, называющие себя христианскими, отрицают бессмертие души. Как жаль мне тех моих друзей, которые не знают, что вновь встретятся с утраченными близкими». «Не знают? И все равно встретятся. Разве может быть, чтобы Бог из беспредельной своей доброты и желания поделиться своим бытием, сотворивший все сущее, лепил души только для того, чтобы затем разбивать их и выбрасывать? Ладно. Сейчас главное — сохранить Ольгу в живых, удержать ее душу в этом любимом мной теле».
3: «Могу я чем-нибудь помочь?»
0: «Да», — сказал Энериан.
3: «Проверьте нашу аптечку».
0: Благодаря герметичной упаковке аптечка осталась неповрежденной. Лекарств для людей, стимуляторов, транквилизаторов, антитоксинов, коагулянтов, обезболивающих средств, ускоряющих заживление раны и анестезирующих средств было в нем гораздо больше, чем лекарств для эфрианцев. И это естественно. Да недавно открытые расы просто не успели еще разработать обширную научно обоснованную фармакопею. Правда, некоторые препараты, а также хирургическая и часть лабораторного оборудования годились как для тех, так и для других. Пит раздал всем таблетки, снимавшие боль от ушибов и ссадин, а также облегчавшие деревянную усталость перетруженных мышц. Тем временем Руса собирал дрова, Вхел разжигала костер, а Ольга занялась приготовлением завтрака. У них было значительное количество продуктов, в основном сушеных, а также посуда для готовки, орудия вроде топорика и ножей, веревка, ткань, фонарики, два бластера и к ним уйма запасных аккумуляторов. Одним словом, все для выживания.
1: «Но нет главного», — сказал Энериан. «Переносной передатчик утонул вместе с Аррах. Во время бури в эфире было не пробиться, а теперь катер на дне, вместе с ним и главный передатчик. А с воздуха нас почти не заметишь. Металла очень мало, детекторы не среагируют.
2: «Нас обязательно будут искать», — убежденно сказала Ольга. «Как только немного стихнет».
1: Пит почувствовал на своей руке тепло ее ладони. «Это если флиттер уцелел, в чем я сильно сомневаюсь», — покачал головой Энериан. «Лагерь должен был попасть под ураган. Укрытие для флиттера еще не построили, а когда поднялся ветер, населению лагеря некогда было заниматься машиной и самим бы спастись. Так что, скорее всего, эта скорлупка перевернулась и разбилась вдребезги. Если я прав, им придется посылать запрос на новый летательный аппарат, и кто знает, как быстро удастся его доставить. Кроме того, мы находимся в неизвестной точке огромного пространства, а у экспедиции нет ни времени, ни людей для бесконечных поисков. Да, они будут нас искать, но если не найдут, в какой-то там установленной заранее дате...» По перьям, покрывавшим его лицо и шею, пробежала морщина, нечто вроде волны. Человек в таком случае пожал бы плечами.
2: «Ну и? Ну и что же нам делать?» — спросила Ольга.
1: «Устроим какой-либо крупный, явно искусственного происхождения знак, либо соберем кучу топлива для сигнальных костров. Все это на случай, если флиттер пролетит достаточно близко. Нужно подумать, какой из вариантов практичнее. Если из этого ничего не получится, будем строить плот. Либо переделаем спасательный жилет, чтобы он подходил мне», — предложил Руса. «Тогда я попробую долететь до материка».
3: «Да», — кивнул Энериан, — «нужно обдумать все возможности. Но сперва отдохнем по-настоящему».
1: Ифрианцы уснули быстро. Идолы какого-то неведомого народа. Вот что напоминали эти неподвижные фигуры, сидевшие на отростках сложенных крыльев. Несмотря на усталость, Пит с Ольгой чувствовали какое-то возбуждение и решили перед сном прогуляться. За скалами, окружавшими пляж, земля постепенно поднималась к вершине, удаленной от места высадки километра на 3. «Совсем крохотный», — подумал об острове Пит, «если вершина расположена в центре. И ничего похожего на приличное укрытие. Упругий ковер каких-то ярко-зеленых, похожих на мох растений. Ветер гнет и швыряет из стороны в сторону сучья немногих растущих поодиночке деревьев. Пит обратил внимание на одну из них, стоявшую неподалеку посреди обширной каменной осыпи. Стройный коричневый ствол, бешено мечутся на ветру тонкие ветки с плотными, словно жестяными листьями и роскошными цветами. Цветы — это, конечно, мило, очень мило, но вот кормиться здесь будет нечем. Пит не возлагал особых надежд на океан, кто его знает, что за твари водятся на этой планете, на Грее, вместо рыб и как их ловить. «Странно все-таки», — пробормотала Ольга.
2: «Что?» — очнулся Пит.
1: «Я про них». Ольга указала через плечо на неподвижные фигуры ифрианцев.
2: «Как они восприняли смерть бедной Арах?»
3: «Знаешь, нельзя все-таки подходить к ним с нашими мерками. Возможно, они вообще ощущают горе не так остро, как мы, а, возможно, их обычаи требуют сдержанности».
1: Пит взглянул на нее и больше не отвел глаз. «Правду говоря, я и сам не способен сейчас толком скорбеть. Я так боялся тебя потерять.
4: А я тебя. Пит, Пит, единственный мой».
1: Они нашли укромное местечко и занялись любовью. Пит не видел в этом ничего дурного. Разве есть в этой жизни лучший способ приблизиться к Богу, к этому вечному чуду? Потом Пит и Ольга вернулись к своим товарищам и уснули, чтобы проснуться через несколько часов от хлопанья крыльев. Поднявшись на ноги, они увидели взлетающих ифрианцев.

0: Ветер выл по-прежнему громко, но теперь он дул ровнее, без резких порывов и вихрей. По безмятежному синему небу неслись немногие последние облака, золотые и оранжевые в лучах закатного солнца. Лагуна отливала пурпуром, трава словно горела ярким зеленым огнем. За день она прогрелась, и теперь к соленому дыханию океана примешивались густые пряные ароматы растительности, цветов. Но прекраснее всего был небесный танец. Энриан, Вхел и Руса кружили, парили, бросались вниз и вновь взмывали. Огромные крылья горели расплавленным золотом. Они пели, и ветер доносил до людей смятые обрывки слов. «Высоко парил твой дух на многих ветрах, вечная память!» «Что это?» — еле слышно выдохнула Ольга. «Ну, наверное, они...» И тут Пит понял. «Это панихида по Арах». Он опустился на колени и вознес молитву за упокой души крылатой девушки, не переставая сомневаться, нужен ли ей этот покой, ей, дочери неба, и не отводя глаз от ее сородичей. Энериан издал громкий боевой клич и бросился вниз. С ошеломляющей скоростью он проскользнул над самой-самой каменной осыпью. У Пита перехватило дыхание, и на мгновение ему показалось, что эфрианец неминуемо разобьется, но тот успел затормозить и победно устремился в небо. Но тут его хлестнула подхваченная порывом ветра ветка стоявшего на осыпи дерева. Бритвенно-острые листья начисто срезали левое крыло. Хлынула кровь. У эфрианцев она ярко-алая. Каким-то чудом сумевший развернуться Энериан приземлился на вершине осыпи, вместе до которого чуть-чуть не доставали страшные ветки ланцетного, как назвали его потом, дерева. Аптечка была под рукой. Через мгновение Пит уже несся по каменистому склону вверх. Ольга коротко вскрикнула и бросилась следом. Добравшись до Энериана, они достали рядом с ним Вхел и Русу. Те вырывали у себя перья, стараясь прикрыть ими рану. Вечер, ночь, день. Вечер, ночь.
1: Энериан сидел у костра. В слабом неверном свете его фигура то вырисовывалась на фоне непроглядной тьмы, то совсем, за исключением огромных немигающих топазовых глаз, исчезала. Жена и сын не оставляли его ни на минуту. Стимуляторы, антикоагулянты и кровезаменитель сделали свое дело, и искалеченный эфрианец мог уже говорить, правда, тихо, хрипло. Повязка на ране буквально сверкала белизной. Импровизированный лагерь расположился на дальнем краю острова, в лощине, густо поросшей низким красновато-коричневым кустарником. От кустов шел отвратительный запах, особенно нестерпимый в субтропической духоте. Колючие ветки цеплялись за ноги, рвали одежду. Однако другого, столь же укрытого от ветра места на острове не было, а на открытом пляже Энриан, его принесли в лощину на самодельных носилках, вряд ли пережил бы новую бурю. Берги сидели по другую сторону костра, тесно прижавшись друг к другу. Желтые, отсвечивающие в темноте глаза нашли их сквозь пелену дыма. «Я считал, что ваш народ умеет заново выращивать утраченные части тела». Слова Энриана прозвучали в почти полной тишине, нарушаемые только еле слышным шорохом прибоя. Пит молчал. Он пытался ответить, но не мог, не хватало смелости. На помощь пришла Ольга. «Мы умеем, но только у себя, ни у кого другого». Она уронила голову Питу на грудь и заплакала. «Да, что ж тут поделаешь. Расшифровка генетического кода – дело долгое и кропотливое. К тому же нужно очень много работать, чтобы заставить молекулы наследственности повторить работу, уже сделанную ими однажды. У науки еще не было времени на другие расы. А на все и никогда не будет. Слишком уж много». «Так я и думал», – кивнул Энериан. «А хорошие протезы их тоже не скоро научатся делать. Так что мне осталось жить год-другой. Эфрианец, лишенный возможности летать, быстро заболевает».
2: «Антигравитация», — неуверенно начал Пит, и почти физически, как удар, ощутил презрение, мелькнувшее в желтых немигающих глазах. «Крылатому летать с помощью мертвого бездушного металла». За всю историю высокомерных, яростно свободолюбивых эфрианцев не было ни одного восстания рабов. И неудивительно, ведь рабы это почти лишены жизненных сил. Если вы мужчина, представьте себя кастрированным. Энериан может махать единственным своим крылом и культей второго, насыщать свою кровь кислородом, но куда ему деть избыточную энергию? Подобно кислоте, она будет разъедать тело, затем доберется и до мозга. Рукав Хелл коротко, всего на какое-то мгновение, тронула его спину. «Завтра придумайте сигнал», — сказал Энериан, — «и начинайте работу. Слишком много времени ушло впустую». Перед сном Пит отвел Хелл в сторону. «Знаете, — прошептал он в душной, оглушительной тишине, — ему необходим постоянный присмотр. Лекарства помогли преодолеть шок, но дальше принимать их и нельзя, он очень слаб». «Знаю», — сказала Ефрианка скорее шорохом перьев, чем голосом, и добавила уже громче. «Им займется Ольга. Она не может передвигаться так свободно, как мы с Руссо, и у нее нет вашей физической силы. Заодно она будет на всех готовить». Пит не знал, с чего начать, он уже боялся этого разговора. «Как вы думаете, я имею в виду вашу этику, этику новой веры. Энериан не может покончить с собой?» «Неужели, — подумал он, — Господь осудил бы капитана за такой поступок?» Глаза в Хелл вспыхнули негодованием, крылья и хвост расправились, хоколок встопорщился. «И вы смеете такое о нем?» — почти взвизгнула она, но, увидав испуганное недоумение, Пита стихла и даже издала звук «кррр», примерно соответствующий ироническому смешку. «Нет, нет, у него достанет смертной гордости. Он не может не воздать Господу честь». После обследования острова и нескольких экспериментов решили вырезать на дерне гигантский крест. В сыром виде здешняя растительность не горела, а валежника едва хватало на маленький костер, о большом маячном разговор не шел. Лопат не было, растительный ковер оказался толстым и плотным, работа буквально выматывала. Возвращаясь в лагерь, Пит, Хелл и Руссо буквально падали от изнеможения и сразу засыпали. Вставал Пит только после восхода солнца, проглатывал, не чувствуя вкуса, какую-то пищу и плелся на работу. Он отощал, оброс бородой, весь пропитался потом и грязью. Мысли ворочались в голове тупо, устало. Каждая клетка перетруженного тела болезненно ныла. Поэтому он не замечал, как потускнела и осунулась Ольга. Порученный ее заботам, Энериан поправлялся. Она занималась своими относительно легкими делами и стеснялась жаловаться на головную боль, головокружение, понос и тошноту, считая, что во всем виноват перенесенный шок, плюс недостаточное и плохо сбалансированное питание, плюс жара и духота, плюс... Она считала, что выдержит. Дни были слишком коротки для работы, ночи слишком коротки для отдыха. Пита постоянно одолевала одно и то же ужасное видение. Флиттер появляется и исчезает за горизонтом, прежде чем ифрианцы успевают привлечь к себе внимание. Тогда придется посылать за помощью Руссо. Но такой полет – дело долгое, опасное и ненадежное. К тому же лагерь на берегу залива был временным, в любой момент его могли свернуть. Другая мысль, часто посещавшая Пита. Что бы сделали они с Ольгой, оставшись на Грее вдвоем? Даже в теперешнем своем отупелом состоянии он понимал безнадежность такого варианта. Взять хотя бы элементарнейший факт. Здесь отсутствовали некоторые из витаминов. Примерно через земную неделю после памятного урагана Пит услышал ночью свое имя. Он медленно, мучительно выплыл из пучин сна. Ольга лежала рядом. В небе стояла почти полная луна, более яркая и быстрая в своем движении, чем луна земная. Ее сияние затмевало почти все звезды, призрачным инеем падало на кусты и безжалостно вырисовывало запавшие щеки его жены, полные боли глаза. Ольгу била дрожь. Пит услышал, как стучат ее зубы. «Мне холодно, родной!» — прохрипел в душной тишине субтропической ночи с трудом узнаваемый голос. «Мне холодно!» Затем Ольгу вытошнило прямо Питу на грудь, и она впала в горячечный бред. Ифрианцы помогали, чем могли. Пит давал жене какие-то лекарства из немногих имевшихся в аптечке. К восходу, нестерпимое в своем великолепии зрелище, мешавшее золотые, розовые и серебристо-голубые тона, стало ясно, что Ольга умирает. Пит, точнее, какой-то механизм, в который превратился его мозг, обследовал свое собственное состояние.
1: Да, его изможденность объясняется не только тяжелой работой. Теперь это стало совершенно ясно. У него тоже случались желудочные неурядицы, иногда его бил озноб. Никакого сравнения с полным распадом Ольги, однако явление того же плана. И фрианцев болезнь не затронула. Возможно, на людей набросился какой-нибудь местный микроб, считающий крылатую расу несъедобной. Ответ знали спасатели, появившиеся на острове через 2 локальных дня. Кусты, окружавшие лагерь, широко распространены по всей планете. Одна из исследовательских групп заболела в полном составе, после чего они надели изолирующие костюмы и провели анализ выделенных этим растением испарений. В них содержалось некое вещество, практически безвредное для эфрианцев, но при этом кумулятивный яд для людей. Яд, действие которого зависит не от разовой, а общей, накапливающейся кумулятивной дозы. Первооткрыватели назвали эти кусты «адская колючка». К несчастью, это сообщение поступило только после отплытия катера. Пит выжил по случайности. Он целый день работал на открытой местности, в то время как Ольга постоянно находилась в лощине среди кустов. Хмурые, помрачневшие в Хелл и Руса вернулись к работе, но Пит пошел не с ними, а в другую сторону. Сам не совсем понимая, почему он нуждался в одиночестве. Только в одиночестве мог он бросить в небо немой отчаянный вопль. «Почему ты сделал с ней это? Почему ты это сделал?» Присмотреть за Ольгой сможет Энериан. Энериан, которого Ольга вернула к ненужной ему жизни. Пит сделал жене успокаивающий укол, быстро прекративший ее мучительные судороги, невнятное бормотание и скрип зубами. Теперь она будет спать мирным сном, который плавно перейдет в смерть. Неизбежную. Об этом говорили результаты всех анализов при отсутствии серьезной медицинской помощи. Спотыкаясь, он вскарабкался на центральный холм. Со всех сторон лежало огромное спокойствие, лазурью и голубизной отсвечивающего моря. Над головой нависал такой же безмятежный купол неба. Пит преклонил колени и задал свой вопрос. Через час он смог сказать: «Да пребудет воля твоя», и вернуться в лагерь. Ольга не спала. «Пит!» – закричала она. «Пит!» Мука исказила голос Ольги до полной неузнаваемости. Пит вообще не узнавал ее в этом скелете, обтянутом пожелтевшей, покрытой испаренной кожей, не узнавал длинные слипшиеся пряди белесых волос. Его пугали нестерпимый запах и ногти, больно до крови вцепившиеся в его руку. «Где ты был? Прижми меня покрепче!» «Как мне больно! Господи, как мне больно!» Пит сделал ей еще один укол, но почти без всякого эффекта. И он снова опустился на колени рядом с ней. Пит не стал рассказывать мне, что он говорил, как все это было. Через некоторое время она успокоилась, крепко взяла мужа за руку и стала ждать конца своих мучений. Пит сказал только, что когда Ольга умерла, это было словно кто-то задул огонек свечи. Он уложил ее, закрыл ей глаза, подвязал челюсть, сложил руки на груди. Механически передвигая непослушные ноги, он подошел к сооруженному для Эмериана шалашу. Однокрылый эфрианец ждал его. «Она пала?» – спокойным голосом спросил он. Пит молча кивнул. «Это хорошо», — сказал Эмериан. «Нет». Пит сам не узнал свой, словно издалека доносящийся хриплый голос. «Ей не нужно было просыпаться. Наркотик должен был... Вы что, сделали ей стимулирующий укол? Вы вернули ее к этим страданиям?» «А как же еще?» — спросил Эмериан. Спросил совершенно спокойно, хотя был без оружия, а его бластер валялся на земле у самых ног Пита. «Только не это», — пронеслось в измученном мозгу. «Это только облегчит ему его судьбу». «Я увидел, что вы ошиблись в дозировке, видимо, от усталости. Вы ушли, а я был не способен вас догнать. Она могла умереть до вашего возвращения». Казалось, что он находится в необъятной пустоте, что перед ним нет ничего, кроме этих сверкающих глаз. «Вы хотите сказать?» – спотыкаясь, спросил чей-то чужой дребезжащий голос. «Хотите сказать, что она не должна была...» Энериан подполз ближе. Лишившись одного крыла, он мог только ползать и взял Пита за руки. «Мой друг, В его голосе звучало безмерное сострадание. «Я слишком чтил вас обоих, чтобы лишить ее возможности показать свою смертную гордость». Пит не ощущал, не осознавал ничего, кроме жесткого холода этих острых когтей. «Неужели я ошибся?» – обеспокоенно спросил Энериан. «Разве вы не хотели, чтобы она вступила в битву с Богом?» Любая ночь когда-нибудь кончается. Даже долгая ночь Люцифера. К тому времени, как Пит завершил свое повествование, вершины утесов уже зажглись светом начинавшегося дня. Смерив взглядом остатки коньяка, я располовинил их по нашим рюмкам. Придется устроить сегодня выходной. «Да», — умудренно кивнул я. «Межкультурная семантика. Движимые наилучшими намерениями двое существ с разных планет, да что там планет, зачастую из соседних стран, считают само собой разумеющимся, что они думают одинаково. Последствия бывают весьма трагичными». «Это-то я понял сразу», — сказал Пит. «Мне не потребовалось прощать Энериана. Откуда ему знать? Кстати, он был крайне озадачен, когда я похоронил свою любимую. У себя на Ифре они сбрасывают их над дикими, ненаселенными местами с большой высоты. Однако ни одна, ни другая раса не хочет смотреть, как гниет и разлагается тот, кого знали и любили раньше. Поэтому он сделал все, чтобы мне помочь, все, что было в его охромевших возможностях». Он глотком опустошил рюмку, а затем прищурился на злое, ослепительно синее солнце и пробормотал: «А вот Господа, его я простить не мог». «Проблема зла», — с прежней умеренной умудренностью поддержал его я. «Нет, нет. Последние годы я старательно изучал эти вопросы. Читал теологическую литературу, беседовал со священниками. Почему Бог, если он Бог личный и любящий, допускает существование зла? На такой вопрос христианство дает вполне разумный и убедительный ответ. Человек и вообще любое разумное существо должен обладать свободой воли, иначе мы превратимся в марионеток, и существование наше утратит всякий смысл. Свобода воли необходимо включает в себя способность творить зло. Мы проводим свою жизнь здесь, в этом мире, чтобы научиться быть благими по собственному выбору, без принуждения». «Да», — смутился я, — ляпнул я, конечно, по неграмотности своей. «А все этот коньяк. Нет, твоя логика, конечно, безупречна, вне зависимости от того, согласен я с изначальными предпосылками или нет. Я хотел сказать другое. Проблема боли. Почему всемилостивый Бог допускает ничем не заслуженные страдания, если он действительно всемогущ? Ничто его к этому не принуждает. Конечно же, я не имею в виду ощущения, заставляющие отдергивать руку от огня или что-либо в этом роде, полезные и осмысленные, но несчастные случайности, уносящие жизни либо лишающие разума. Я тоже допил. То, что произошло с Арахен и с Энерианом, и с Ольгой, и да с Вхел, и с тобой. То, что происходит, когда начинаются эпидемии или катастрофы, про которые говорят, на то была воля Божья. Или медленный распад, пожирающий нас в старости. Все такие ужасы. И не важно, что наука совладала с многими из них. Осталось более чем достаточно. К тому же предки наши должны были терпеть их все. Зачем? Почему? Какой цели может это служить? И нет никакого смысла в заявлении, что после смерти мы получим бесценную награду. Так что какая разница, приятно здешнее наше бытие или мучительно? Это ничего не объясняет. Так что, Пит, именно эта проблема тебя и мучит. В некотором роде. Он кивнул так устало, что могло показаться, передо мной глубокий старец. Во всяком случае, тут начало моей проблемы. Понимаешь, после этого я почти все время был один в окружении ефрианцев. Другие люди мне сочувствовали, но все, что они могли сказать, я знал и без них. В то же самое время новая вера. Ты только не подумай, что я хотел в нее перейти. Я просто надеялся увидеть вещи с новой стороны. Надеялся, что такой взгляд поможет мне достичь христианского понимания наших утрат. А Энериан был настолько убежден в своих верованиях, настолько образован. Мы говорили с ним, говорили все то время, пока я восстанавливал силы. И оказалось, что он понимает не больше моего. Нет, он вполне мог найти нашим бедам соответствующее место в миропорядке, и это было совсем просто. Но тут вдруг выяснилось, что новая вера не имеет удовлетворительного решения проблемы зла.
2: С ее точки зрения, Бог дозволяет злодейство для того, чтобы мы могли с честью бороться на стороне добра. Довод слабый, если хоть немного над ним задуматься, особенно когда он формулируется в системе понятий плотоядных эфрианцев. Ты согласен?
1: Тебе лучше их знать, вздохнул я. Судя по всему, ты намерен сказать, что их религия имеет лучшее решение проблемы боли, чем наша.
2: Так оно во всяком случае выглядит.
3: В его запинающихся словах мелькнуло что-то вроде отчаяния.
2: Они охотники. Точнее, были охотниками до самого последнего времени. Поэтому и Бог в их представлении тоже охотник. Ты только уясни себе с самого начала, что именно охотник, а никак не мучитель. Он радуется нашему счастью, примерно как нас радует вид какого-нибудь оленя, резвящегося на травке. Но в конечном итоге он обязательно приходит за каждым из нас.
1: Вот тут и наступает самый гордый момент нашей жизни, когда мы, зная его всесилие, вступаем с ним в борьбу. Даем ему еще раз подтвердить честь хорошего охотника. Он зарабатывает эту честь. Это служит некой высшей цели, той же самой, ради которой мы возносим хвалу Господу. Откуда мне знать? А затем мы мертвы, сбиты наземь, от нас остаются лишь недолговременные воспоминания в мозгу тех, кто избежал на этот раз смерти. Для этого Бог и создал Вселенную. И это древнее верование, сказал я. Не какое-нибудь там измышление нескольких психов, верование которого столетиями придерживались миллионы разумных культурных существ. С этой верой можно жить, с этой верой можно умирать. Если она и не разрешает всех парадоксов, она разрешает некоторые из них. Те, на убедительные решения которых не способно христианство. А вот это и есть твоя дилемма, так? Он снова кивнул.
0: Священники говорят, что я должен отринуть ложную веру и признать невозможность непостижимого. Ни тот, ни другой совет не кажется мне верным.
2: Может, я хочу слишком многого? «Извини, Пит», — сказал я с полной искренностью, понимая, что могу сделать ему больно. «Только откуда мне знать?»
1: Я тоже заглядывал в эту бездну, но не увидел там ничего и больше не смотрел. «Ты продолжаешь в нее смотреть. Кто из нас смелее?»
2: «Не знаю.
1: Может, ты найдешь какой-нибудь подходящий стих в книге Иова?»
2: «Не знаю. Ничего я не знаю».
1: Пылающее солнце все выше поднималось над горизонтом.

12 мая 2012 года в ЦЕРНе, после недельного функционирования Большого адронного коллайдера на 99% мощности, внезапно вышел из строя детектор «Атлас», отвечавший за поиск частиц массы, скалярных бозонов Хиггса. Все попытки восстановить детектор не достигли результата. Работа бака была остановлена на неопределенный срок. Из новой Википедии «Конференции свободных полисов», версия 2032 года. Мой ламповый телевизор 1980 года изготовления утром превратился в хлам. А вечером хламом стала картина Пикассо «Философия сферы» стоимостью в 20 лямов грамм эквивалентов. Дело не в цене. Дело в нижнем пределе уровня жизни. На карте жизни нижний предел сместился на целую абсолютную единицу за сутки. А это непонятно и страшно. У Антона Васильевича за все 48 лет жизни на 1/100 сместился. В сторону увеличения. И что с этим делать?

0: Сталкер.
1: Сталкер Косой Иван вернулся в полис вчера вечером. Сперва, конечно, решил дела с Антоном Васильевичем, а потом уже за полночь мы встретились с ним в Нижнем районе, в просторечии городе Даунов. Потому как незачем Антону Васильевичу знать о моих делах со сталкерами. Нет, папа человек адекватный. Да и как иначе он стал бы олигархом? И интересуют его сейчас марки, а не картины. Где Косой эти марки добывает, ума не приложу. Неужели они могли где-то сохраниться? Или он их криминальным путем? Да нет, у Антона Васильевича дистанционный психозонт, а его не обманешь. Криминальный антиквариат папа в пирамиду не допустит. Умный он у меня. На сотни лет вперед смотрит. Особняк у Косова не то чтобы роскошный, но в городе Дауна вполне себе достопримечательность. Правда, уже посвечивает. Ночью красиво. Гранитная статуя у входа изображает самого Косова в полный рост, в полном сталкерском облачении, в освинцованном комбезе со станнером наперевес. И призрачное это сияние из греческих глазниц. Жуть! Ваня и в самом деле косой. Смотрит, кажется, куда-то в угол, а при этом на тебя. Говорит, для сталкера очень полезное свойство. Очень, говорит, сбивает с толку противника, когда целишься в него. Интересная жизнь у сталкеров. Ведь целый необитаемый мир вокруг, чего там только нет. Когда-нибудь обязательно напрошусь в экспедицию. В Нижнем районе натуральной пищи не найдешь, синтетика. У Вани же на столе яблоки, дичка притащил оттуда. И свежайшие крова из личной пекарни Антона Васильевича. И жареный заяц, говорит, своими руками подстрелил. И Василиса, жена Косова, спортивная девушка, блондинка, ушу занимается. Фигура. Пружина, а не девушка. Интересно, у него в каждом полисе такая Василиса? Вот и рифма случилась. В полисе Василиса. Косой со мной очень вежлив. Антон Васильевич говорит, невоспитанные сталкеры не выживают. Одна-две экспедиции и все. Где речь идет о ценах от ляма, грамм эквивалента и выше, там грубым быть нельзя. Поэтому все по имени-отчеству и на «вы». Иван Сергеевич да Олег Антонович. Вот он мне о чудесах рассказывает и вроде бы в угол смотрит, где стоят бронзовые каминные часы. Не антиквариат, но под старину и массивные. Чрезмерно массивные. Для сталкеров в предметах главное масса. Такие тонкие материи, как изящество, эстетика и дух старины, им чужды. Я их понимаю. 90% жизненного времени риск непрерывный. Где-то застрял на периферии и пошел массу терять, а теряется она невозвратно. Цену Иван Сергеевич набивал в своей манере. С ужасными подробностями. Про развалины древнего города, полыхающие в ночи вампирическим кровавым свечением. Про черный скелет Дарк, что левитировал над светящимся холодным ртутным блеском диваном, удерживаемый от того, чтобы взмыть в небо. Потолка в доме призраки не было, лишь весом картины, которую он, Иван Сергеевич, спас от дематериализации. Цена, понятно, определялась не именем автора картины, а затраченной на экспедицию массой. Ну, понятно, и моральными издержками. Торговались долго. Косой успел выложить с десяток подобных историй ближе к рассвету. Наконец, вынес картину. Да, это был праздник. Мой походный мионоскоп моментально сделал стойку, как только я приблизил детектор к полотну. Подлинник! Мионно-резонансный спектр грунта давал полное соответствие по базе данных именно для Пикассо. А визуальный анализатор структуры мазка показал 98% соответствия. Подпись, правда, оказалась фальшивой, но это ничего. Это в истории искусства встречается часто. Я пробил по базе общее изображение. Картина называлась «Философия сферы» и считалась бесследно исчезнувшей во время Второй мировой войны после бомбардировки Кёльна, нынешней западной окраины нашей Северной конфедерации полиса. Картину надо было брать обязательно. И я взял. Сбросил Косому его лямы и не без трепета приложил свою карту к обратной стороне холста. Наверное, это передалось мне от отца. Этот сакральный трепет, когда соединяешь вещь со своей жизнью.

0: Джош. Я тупо смотрел на ручной дисплей карты. Быть этого не может. Целое деление на абсолютной шкале. Достал из-под сумка, с которым вчера ходил в Нижний район, саму карту. И на ее трехмерном дисплее все та же потеря целой единицы уровня жизни. Тупо уставился в окно. С высоты 30-го этажа нашего личного здания, подсвеченная со всех сторон, хорошо видна пирамида Антона Васильевича. Там рядом с нею заложен фундамент и моей будущей пирамиды. А будет ли теперь у меня будущее? 9 дней такого падения, и меня нет. Даже светляком не успею побыть. Говорят, светляком быть приятно первое время. Действовать надо, делать что-то. Я закрыл глаза. К отцу? Не по-мужски. Ему ведь никто не помогал решать его проблемы, когда он, ученый-секретарь Института сильноточной электроники, остался в 22-м году без работы, практически никем среди моря хаоса. Государств нет. Политики никто. Люди тают, как свечи. И только шарики черные. Туда-сюда, туда-сюда. И ничего с этими шариками не сделать, ничем не расщепить. Даже сдвинуть такой невозможно, когда он медленно плывет над землей, прошивая насквозь все, что попадается на пути. Если ты его повстречал, значит, тебе не повезло. Сработала система автоинформирования, будь она неладна. Стоит смежить веки более чем на полминуты, получите выпуск свежих новостей. Никуда не денешься, трансляция идет прямо на нервы, ушной и глазной. Чтобы разорвать соединение, нужно лишь открыть глаза, но открывать не хочется. Хоть на пару минут отвлекусь от своих проблем. Транслировались новости экономики. У нас, оказывается, инфляция с самого начала года. Такого продолжительного периода роста инфляции, оказывается, не было с самого учреждения конференции. И в других конференциях картина сходная. А в Уральской так вовсе жуть. Галопирующая инфляция. Масса грамм-эквивалентов растет неудержимо. Что ж, ни у одного меня проблемы. Но что-то это не бодрит. А пойду-ка я к Джошу. Сын целого Нобелевского лауреата, иммигранта. Друг. И брат несравненный Дженнифер. 12-этажка Джоша недалеко, за нашей лужайкой для гольфа. В паре минут лета на Левитре. Но захотелось пройтись по мокрой, политой на ночь траве. Луна в небе, редкие звезды между облаков. Тихо, страшно. Страшно хочется жить. Прихлебываю тоник, как последний дебил. Ничего, надо держать себя в руках, надо быть мужчиной. И не проболтаться, Дженнифер. Отшвырнул пакет из-под тоника. Тот вспорхнул, подхваченный ночным ветерком, ярко вспыхнул и исчез. Так исчезну и я. Такой же мгновенной вспышкой. Нет, брат, держи себя в руках. Джош в это время обычно на крыше. Там у него обсерватория, там его личный вычислительный центр. Бесполезное это занятие, поиск внеземных цивилизаций. Хотя Джошу виднее. Я не стал говорить много. Я вообще ничего не стал говорить. Отстегнул браслет и показал. Джош сразу все понял. Он тоже ничего не сказал. Я оценил его взгляд. Спасибо, друг. Мы еще повоюем. Может, это сбой карты, сказал я. Может, сказал он. Как проверить, сказал я. У отца в институте. В лаборатории проверки вип-карт. А там секретно, допуск придется оформлять через Антона Васильевича. Не хотелось бы подключать его к этому делу. Есть еще хакеры, сказал Джош. Я знаю одного толкового.
1: Далеко?
0: Да здесь, в академическом. Давай с ним свяжемся прямо сейчас.
1: Мой голос дрогнул, и я, наверное, покраснел.
0: Нет, все каналы связи отслеживаются разведкой. А ты ведь решил не подключать Антона Васильевича.
1: Да, и Дженнифер, прошу, ничего не говори.
0: Само собой, друг.
2: Спасибо, друг.
1: На этот раз мой голос дрогнул не от страха, а от благодарности.
0: полетели к твоему хакеру.

0: хакер. Левитирующая платформа несла нас вдоль улиц центрального района. Высоко не забирались, опасно. Хотелось держаться поближе к земле. Когда подплывали к Академу, прямо над нами огромным черным силуэтом проплыл Хиггс. Вдоль силового барьера, разделяющего районы, светя во все стороны прожекторами, неторопливо перемещался патрульный левитер. Бдят. Общественная охрана, пятое управление личной охраны олигарха, блюдут порядок в центральном, академическом и технологическом. Интересно, что Академ и тех отстроены так, чтобы их разделял центральный. Понимаю мудрость папы. Нужно минимизировать связи между прикладниками хай-тека и учеными. А то вдруг кто-то из ученых сделает открытие, расскажет своему соседу-технологу, а тот подпольно спаяет такой девайс, который отменит суперкарту олигарха. И тогда весь порядок вещей полетит в тартарары. Живи ученые и технологи рядом, и как тогда разведке отслеживать их контакты? В Академии ландшафт совсем другой. Рощи, цветники и особняки вокруг институтских корпусов. Ничто не повторяется. А по массе любого особняка можно вычислить научный талант его хозяина и заслуги перед полисом. И ни один не светится. Особняк хакера оказался вполне рядовым, двухэтажным, без статуи фонтана в саду. Подняли мы хакера из постели. Он даже не обиделся. Веселый шутник. Сели в зале, рассказали, показали. Смотрит, улыбается. Неужели не просек?
1: «Да вы, ребята, — говорит, — не кипишуйте. Сбои в карте случаются и у сильных мира сего. Здесь что надо иметь в виду? Что макрокалибровочная привязка выполняется картой на субквантовом уровне».
0: Про эту фигню нам с Джошем в лице и все мозги просверлили.
1: «Чего кривитесь, парни?» — расплылся в улыбке хакер. «Я работаю как раз там, где изучают субквантовый уровень материи, в Институте перспективных исследований. Думаю, проблема пустяковая. Нарушено электронное сопряжение шкалы с самой картой. Реальный же масс-индекс жизнеобеспечения не изменился, так как измениться он не мог в силу самой природы макрокалибровочной привязки. Хотя случаются случаи. Вы, наверное, слышали про свадьбу Алекса Бора в Праге?»
2: «Это когда невеста развоплотилась», — уточнил Джош.
1: «Точно, парни! Прямо перед алтарем посерела. Мгновенное падение нижнего предела индекса жизнеобеспечения за 22. Флуктуация. От флуктуации никто не застрахован, даже сильные мира всего».
0: Хакер не боялся меня обидеть, потому что чувствовал свою неуязвимость. Как рассказал Джош, разведка, само собой, в курсе его вечерних подработок. Но хакера не трогают. Во-первых, он и в самом деле высококлассный специалист, эмигрант из самого Бостонского технопарка. А во-вторых, никакого ущерба порядку в полисе от его хакерских делишек нет. Он занимается незаконными подключениями к сетям, всякими электронными махинациями, даже иногда перекачкой грамм-эквивалентов. «Не думаю, что это флуктуации», — сказал я. «Потому что посеревшие телевизоры Пикассо в эту схему как-то не укладывались».
1: «Ладно, парни, как скажете. Сейчас все подробно проверю. Вы тут посидите, кофейку попейте».
0: Он спустился по винтовой лестнице, а мы с Джошем попробовали хакерского кофейку. Наши химические зонды обнаружили в кофейке изрядную дозу эндорфинов, поэтому пить его мы не стали.
1: «Так»,
0: — без прежнего веселья в голосе произнес вернувшийся хакер.
3: «Олег Антонович, извините меня, пожалуйста, за неуместное зубоскальство. У вас действительно проблемы. Видите ли, я всего лишь инженер-электронщик и системщик. За исправность вашей карты я теперь ручаюсь, работает она железно. У вас и в самом деле индекс поплыл. Говорите, днем он опустился на единицу. Сейчас упал еще на полделения. Теперь 60,5. Значит, через 10 дней выйдет на уровень Авогадро. Это в просторечии уровень тревоги. И то, если исходить из линейной зависимости потери индекса. Правда, и на уровне Авогадро не так страшно, как многие думают. Это деградация всего лишь около 70 тысяч нуклонов вашего тела в секунду. В сутки 10 в девятой степени — сущие пустяки. С такой потерей массы можно тысячи лет жить.
4: «Что ты успокаиваешь?» — возмутился Джош. «Ты нас за дураков не держи! Пока из тела летит всего 70 тысяч нуклонов, из вещей Олега в эти же секунды летят граммы, а потом тонны! Их диапазоны привязки, между прочим, тоже ползут вниз, в область хлама!»
0: Я снова вспомнил про телевизор и понял, что здесь что-то не так. Хакер почесал рыжую шевелюру.
3: «Вот что, парни! По-настоящему в картах разбирается только один человек в полисе. Я ведь только что могу добавить к обычной относительной шкале абсолютную, да подправить электронику. А Джордж работает глубже. Запоминайте адрес».
0: Гениального Джорджа следовало искать все в том же городе Даунов, в районе чудес и аномалий. Туда мы и направили свой левитр —

0: Суперхакер. Долго петляли в трущобах Нижнего. Наконец оказались в районе догорающих хибар. То есть свое они уже отсветили. На непроницаемо черном фоне стен иногда вспыхивали огоньки спонтанной люминесценции. И от того, что были они редкие, казались они особенно яркими и безнадежно краткими. Эта догорающая масса вогнала меня в тоску. Вот оно, мое завтра. Джордж обитал в бункере. Долговязый, какой-то отстраненный, заторможенный, но не сонный. На приветствие не ответил, при упоминании хакера из Академы лишь кивнул. Никуда приглашать не стал. Пришлось излагать прямо в тамбуре у гермодвери, ведущей вглубь бункера. Потянул из моих рук карту, повертел, вернул. «Что от меня требуется, господа?»
1: «Нам сказали, что вы можете исправить карту на субквантовом уровне», — сказал Джош.
0: «Кто вам такое мог сказать? На субквантовом даже в техе ничего изменить не смогут, на специализированных стендах. И потом ни карта у вас неисправна, вы сами неисправны», — без тени чувства произнес он. У меня подкосились ноги.
1: «Может, все-таки это связано с макрокалибровочной привязкой?» — спросил Джош.
0: «Нет, господа. В технологическом вам бы так и ответили, что дело в привязке. Но все гораздо хуже. Вы третий, кто обращается ко мне с подобной проблемой. Первый пришел полгода назад. Второй месяц тому. Вот теперь вы. Если это объективный процесс нарушения глобального равновесия...» Он помолчал. «Но вы понимаете. Экспонента, господа. Дальше пойдет быстрее и быстрее. Странного ничего не замечали?»
1: «Я?» — переспросил Джош.
0: «Нет, конечно. У вас, Олег Антонович, странных потерь массы не было? Ну, там любимый гаджет ненароком посереет».
1: «Знаете, Джордж, — начал было я, но суперхакер перебил. —
0: Зовите меня Гоша, господа. Я из сибиряков».
1: Мне что-то расхотелось рассказывать ему про телевизор. Зря он так, высокомерно. Да и сам сказал, что ничем не может помочь. «Знаете, Гоша, мы, пожалуй, откланяемся. Привет, Сибири!» И рукой помахал.
0: Он даже бровью не повел. Крутанул колесо на своей гермодвери и скрылся за ней.

0: Олигарх. Пришлось ждать, пока Антон Васильевич закончит утренний туалет и поднимется в тренажерный зал. Он размашисто вышагивал по беговой дорожке, а я излагал. Путанно, сбивчиво. Он, казалось, не замечал меня, но я-то знал. Папа слушает и очень внимательно. И наверняка уже принял какое-то решение. Я не стал рассказывать о мрачном Гоше. Наверняка тот ошибается. Карту мою даже не захотел изучить. Поэтому ограничился историей с хакером из Академа, ну и пришлось про Пикассо.
1: «А сибиряк что тебе сказал?»
0: Сойдя с дорожки, отерев пот с лица махровым полотенцем, внезапно поинтересовался Антон Васильевич.
2: «Ну?»
1: «Имей в виду, Гоша закончил Новосибирский университет с красным дипломом. И там же защищал докторскую. Это элита, сын».
2: «Чего? Элита в районе призраков?»
1: «Не удивляйся. У каждого творческого человека свои маленькие слабости. Нужно уметь не замечать их. Он принципиально не желает работать на полис, но такими людьми не разбрасываются. Так или иначе, но он работает на нас. Просто об этом не знает, или не догадывается, или догадывается, но принимает правила игры».
0: «Кто на меня настучал?» «В Джоше я был уверен, значит, сам суперхакер?»
1: «На то и разведка, чтобы я все знал».
2: «Значит, отец и про мои встречи с Косым знает. А чего другого было ждать? Болван я все-таки, тоже мне наследник престола».
1: «Так что сказал Гоша?»
0: Антон Васильевич уселся на скамью, набросил полотенце на шею. Я остался на ногах. Олигарх не приглашает присесть, значит, разговор будет недолгий.
1: «Ну, ты же все знаешь». «Я-то знаю. Я хочу услышать твою интерпретацию».
2: «Я плохо понял. Вроде как с макрокалибровкой что-то не так, в глобальном смысле».
1: «Угу. Это надо еще посмотреть, хотя набирается настораживающая статистика. Ты за вип-новостями следишь?»
2: «Ну, скажем, про инфляцию слышал. Она ведь не с экономикой полисов связана. Масса теряет свой статистический вес, а ловушки Хиггса растут».
1: «Куда уже им расти?»
2: «Я представил обычного Хиггса, или, как их называют ученые, ловушку Хиггса. Угольно-черная человекоподобная фигура размером с трехэтажный дом. Они возникают из ниоткуда и в самых причудливых позах, отрицающих закон равновесия, плывут высоко в небе и также внезапно исчезают. Спонтанная визуализация, так называют это ученые. На самом деле ловушки парят над нами все время, только видимыми делаются изредка».
1: «В том-то и дело, сын, в том-то и дело! Ничего, выкрутили же мы тогда!» —
0: произнес он с внезапным ожесточением.
1: «И теперь выкрутимся! Должны! Галимый коллайдер!»
0: Отец никогда не ругался, ни на кого не повышал голоса. Он считал, что хватит с окружающих и того, что они целиком от него зависят. Его вообще трудно было вывести из себя. Когда-то он успел проститься с тем, что было его жизнью. Когда-то ушло и пропало все. Его жизнь, жизнь его близких, сгинула вся цивилизация. Мне стало жалко отца. Совсем останется один. Отец улыбнулся.
1: «Не бойся, Олег. У Роберта есть идеи».
0: Роберт Ф. Каст, друг отца, руководитель научного центра, Нобелевский лауреат. Отец моего друга Джоша и Дженнифер.
1: «Иногда мне кажется, что он знает все», — сказал отец. «Даже то, чего знать никому не нужно».
0: Мы спустились в его кабинет, где нас уже ждал Роберт. Сидел у окна, помешивал ложечкой чая и рассеянно смотрел в окно.

0: на залив.
1: «Боб, сибиряк полагает, что скоро наступит всецелый конец», — сказал отец.
2: «Оптимистично. По мне, мы в этом всецелом конце обитаем. Доброе утро, Олег».
0: Он всегда так произносил мое имя с ударением на «о».
2: «Какой у тебя сейчас индекс?»
0: 56, обреченно ответил я. Отец странно на меня глянул, отчего-то по коже пробежали мурашки. Положил руку мне на плечо.
1: «Ничего, сынок. Какие-то колокольчики зазвенели в моей башке, и тут до меня дошло. Никогда Антон Васильевич не называл меня сынок. Только сыном или по имени».
3: «Так что, Боб, у нас имеется рецепт лечения?»
0: Роберт поднялся, отставил чашку.
2: «Рецепт имеется. Машина времени».
3: «Однозвенную карту можно пропустить через машину?»
2: «Само собой можно. Что я могу сказать? Если временная подстройка операторов не поможет, тогда...»
3: «Тогда я приму решение».
0: Что было в его взгляде? Никогда так странно отец на меня не смотрел. С любовью он на меня смотрит, вот. И еще что-то есть. Что?
3: «Забирай парня».
0: И уже когда мы с Робертом Филипповичем выходили, произнес:
3: «А чтоб ты не питал иллюзий»,
0: и голос и взгляд его вмиг сделались прежними,
3: «настучал на тебя, как ты выражаешься, именно твой друг. И это правильно.

Продолжение и окончание рассказа Ярослава Верова «Бозон Хиггса» в следующем выпуске «Модели для сборки».

Ярослав Веров. Бозон Хиггса. Часть вторая. Окончание. Ученый.

0: Машина времени, как называли это секретнейшее устройство отец с Робертом, находится, я знал, в самом низу нашего дома на минус 11 этаже. Чем глубже, тем надежнее. Даже рейтинг вещи повышается. Еще надежнее прятать в пирамиде. Рейтинг от этого не растет, но и Хиггсы почему-то из пирамиды ничего забрать не могут. Висят темным вихрем над ее вершиной и только. Рейтинг. У каждой вещи свой рейтинг, или, как называют это ученые, индекс привязки. Его величина определяет для каждой вещи вероятность потери массы. Он складывается из того, насколько вещь ценна и насколько необходима. На обычных картах есть только одна относительная шкала в единицах грамм-эквивалента. Шкала рейтинга вещи. Ученые из Академа все пересчитывают рейтинги на своих картах в абсолютных единицах. Или бегают к хакерам, чтобы те вбили в карту абсолютную шкалу индекса. Смешные. Прав, отец. Лучше многого не знать. Вот будь у меня только относительная шкала, я бы ни за что не узнал, насколько плохи мои дела. Прожил бы нормально оставшиеся дни. Неужели это мои последние дни? Нет, еще раз нет. Отец же пообещал. У него всегда есть спасительное решение, иначе бы он не стал тем, кем стал. Так просто в личный технологический модуль Антона Васильевича не попадешь. Я, если честно, не был ни разу. Но, сосканировав электронный образ карты Роберта Филипповича, автоматика отворила входы и на нижний этаж, и в секцию, и в саму лабораторию точной синхронизации. Роберт Филиппович присел за столом пультом. За спиной его мерцали разноцветием оптоволоконные панели.
1: «Садись, Олег!» Энтони спрашивает, есть ли рецепт. «Когда-то все было правильно. Мы заболевали, шли к врачу. Теперь у всех болезнь Хиггса, и идти не к кому».
0: «Что-то я такое не слыхивал. Секретное что-то?»
1: «Это я абстрактно».
0: Роберт Филиппович налил из графина воды и пшикнул туда какой-то дряни.
1: «Хлебни!»
0: «Успокоительное, наверное».
1: «Да что, пускай!» «Ноги не держат».
0: Я выпил залпом, не чувствуя вкуса. Сел в кресло, по телу прокатилось тепло и стало легче. Но голова ясная. Не Трамп какой дешевый для работяг, ясное дело.
1: «Ты, конечно, слышал об устройстве точной синхронизации карт?»
0: Я пожал плечами. Ни о чем таком я не слышал.
1: «А о так называемой машине времени?» «А, неважно. Пропускать через машину однозвенную карту ни к чему. А в многозвенной карте, которая у твоего отца, накапливается рассинхронизация привязки. Ты ведь понимаешь, от того, насколько в порядке карта Антона Васильевича, зависит наше благополучие. Жизнь сотен тысяч людей полиса».
0: Я кивнул. «Да, обычная карта, даже VIP-карта, как у меня или Роберта Филипповича, связывает только хозяина карты с той вещью, которой он владеет. Пусть даже эта вещь — сорокаэтажный дом Антона Васильевича, точнее, 55-этажный, учитывая подземные уровни. Но отцовская карта связывала вещи гораздо сложнее. Она воспроизводила технологические цепочки, объединявшие такие предметы, как корпуса цехов, техническое оборудование, все, что необходимо для обычного и хай-тековского производства. Она определяла свое место в диапазоне глобальной нужности и ценности общественным зданиям, общественным коммуникациям, транспортным средствам. На ней держалась вся жизнь полиса. Потому что карта Антона Васильевича хранила от деградации массы все, что, окажись оно в частных руках, не имело бы высокого рейтинга и быстро бы дематериализовалось. Значит, сейчас не меня будут лечить, а мою карту. Сейчас все закончится. Все встанет на свои места».
2: Я уже предвкушал, как буду рассказывать о своих приключениях Дженнифер. А Роберт Филиппович продолжал.
1: «Рассинхронизация многозвенной карты — неизбежное дело. Время от времени приходится подправлять. Если квантовые частицы можно контролировать с помощью операторов рождения и уничтожения частиц, то как контролировать сами операторы? До катастрофы считали, что физические операторы — это способ описания законов материи. Оказалось, что они и есть материя. И они как-то регулируют взаимоотношения вакуума с частицами. Напрямую воздействовать на оператора мы не можем. Зато можем сдвинуть время на субквантовом уровне, который и есть уровень существования операторов. Сдвинуть можно только вперед, и не более чем на доли пикосекунды. Но больше и не надо. Малые времена сдвига помогают операторам подстроиться друг под друга, согласовать свои фазы, и все приходит в порядок, — улыбнулся Роберт Филиппович. «Что же, Олег, попробуем?»
2: «Попробуем», — согласился я. Я уже совсем успокоился. Если эта машина времени приводит в порядок карту отца, такую сложную и уязвимую, то мою и подавно исправит. Карту Роберт Филиппович положил в особый приемник, откуда сразу же стал откачиваться воздух. Наконец, Роберт Филиппович предложил мне пройти в бокс. Ведь все физические поля карты замыкаются на электромагнитном поле ее хозяина. Значит, меня будут сканировать и передавать мой электромагнитный образ на устройство синхронизации. Что-то вроде этого. Процедура заняла не меньше получаса. Сканирующая система датчиков медленно описывала круги, охватывая меня сферической сетью электромагнитных импульсов. Наконец, все закончилось. Я надеялся, что и в самом деле все.
1: «Все в порядке?»
2: Роберт Филиппович не ответил. Он медленно массировал подбородок, смотрел в пол и, кажется, тихо мычал. Я взял со стола наручный дисплей. 55,5.
1: Пускай индекс понизился за те два часа, что мы тут с Робертом Филипповичем. А теперь он остановился. Остановился? Роберт Филиппович отводит взгляд. Может, машина испортилась? Не синхронизирует, наконец, спросил я.
3: Да нет, все в порядке,
2: погасшим голосом ответил Роберт Филиппович.
1: «С установкой все в порядке», — уточнил он.
2: «Пошли к Антону Васильевичу».
0: «Это, наверное, хитрый транк так поработал, что я как бы раздвоился. Одной половиной хотелось куда-то бежать, звать на помощь, плакать. А вторая с холодной отстраненностью задала вопрос, который никак не должен был прийти мне в голову. «Я хочу знать, что меня убивает».
3: «Что убивает, Олег?» «Дерьмо! Мы думали, что находимся в вечном равновесии с мирозданием. В голову не могло прийти, что физический вакуум — это хищник. И хочет он одного — пожрать всю материю без остатка. Он как лемовский солярис, единое целое. Но его структура сложнее всей надвакуумной вселенной. Нас на Земле до 12-го года от атак вакуума охранял квантовый уровень, пока его не пробил бак. И вакуум заинтересовался нами, людьми.

0: Дженнифер.
1: Вот все и решилось. Прощай, моя Дженнифер. Теперь я могу писать «моя», потому что больше мы никогда не увидимся. Пишу тебе на борту Левитра Ивана Косова. Это сталкер. Летим куда-то в Судеты. Там есть пещеры с повышенной концентрацией радона. Радон — радиоактивный газ. Ты знаешь, кому полезна радиация? Я не хотел, чтобы ты видела меня в таком дурацком положении. Все-таки я паршиво выглядел, когда Роберт Филиппович сказал папе, что у меня отклонение от всеобщего закона привязки, что моя карта до сих пор не скинула меня в область отбросов, большая удача, и что у него, Роберта Филипповича, рецепта нет. Отец выслушал Роберта Филипповича спокойно. Думаю, он ожидал это услышать. Он сказал, что можно было бы подержать меня в пирамиде, пока поиски не найдут решения. Роберт Филиппович возразил, что поиски могут занять несколько лет, плюс время на создание соответствующей технологии. Несколько лет, потому что современная физика не предусматривает возможности таких отклонений от закона привязки. «Современная физика», — невесело сказал отец. «Да она у нас меняется каждые полгода. Может, нам и нескольких месяцев хватит?» Роберт Филиппович покачал головой. «А если Роберт Филиппович считает, что все настолько серьезно, значит, тут уже спорить не о чем. Короче, решили отправить меня в пещеры. Хорошо, что в городе был сталкер. Ты ведь знаешь, как тяжело застать сталкеров в городе. Они всегда где-то на необитаемых территориях». Под нами проплывают леса, сочные зеленые пятна лугов. Там, где когда-то были дороги, растет трава. Длинные, прямые, как стрела, газоны. На тысячи километров вокруг ни одного человека. Только я и Ваня. В небе летают птицы. Внизу, в лесах, наверное, полно всякого зверья. Говорят, вдали от полисов защитное действие карты ослабевает. Об этом не думаешь, когда сидишь дома, а здесь это сразу приходит на ум. Спросил Ивана, как ему удается не думать об ослаблении защиты от хиггсов. Отвечает, что просто не думает. У сталкеров все просто. Это когда после своих странствий они начинают с тобой торговаться, все у них оказывается сложно и страшно. Помнишь ночь на мосту Канта? Когда мы забрались на остров и обратно решили добираться пешком. А на мосту смотрели на звезды. С моря дул влажный, терпкий, звездный, как тогда я его назвал, ветер. Ты знаешь о звездах все. Конечно, интереснее смотреть на галактические туманности на дисплее компьютера, но это совсем другое. И это с тобой. А теперь все будет без тебя. Хотя это трудно объяснить, но мне кажется, что всюду со мной ты. И то время, в котором я плыву по своей мировой линии, Дженнифер. И мой город, наш город, Дженнифер. Знаешь, я хочу, чтобы я остался для тебя другом. Другом, который просто переехал, как переезжают в другие полисы. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты жила долго и счастлива, настолько счастлива, чтобы лишь изредка вспоминала обо мне. Твой отец говорит, что будет конец света. Что экспонента коварная, кривая, и рассчитать время невозможно. Они спорили с папой о сроках, но это не важно. Важно, что в пирамиде олигарха найдется место для тебя. Отец обещал мне. Прости, что не попрощался. Моя Дженнифер.
0: Светляк. Мы зависли над лесом. Левит рухнул вертикально вниз, прямо на посадочную площадку у подножия горы. Габаритные огни по периметру. Ухоженное место.
1: Дубы вокруг огромные, старые. Тишина. Только кукушка вдали. Вход в пещеру. Массивные ворота распахнуты. Последний приют.
2: «Не дрейф, парень!»
1: Косой хлопнул меня по плечу. Один глаз его смотрел на меня, второй вперился в сочное разнотравье.
2: «Все там путем. Как войдешь, ныряй в лифт, электричество есть. А вот внизу надо поосторожнее. Они только с виду безобидные, не любят, когда беспокоят. Там разберешься, есть речушка подземная, через нее мостик. Вот через мостик не ходи. На этом берегу запасы провизии, жилой блок, все аккуратно. Тебе пока пригодится. А потом ты сам поймешь, когда можно будет. Или они позовут. Была одна прикольная история со сталкером Тупым Мартином. Сталкеры в пещеры часто заходят. Или провизию закинуть, или наоборот, если надо заправиться хавчиком. Их там не трогают, если нос куда не надо не суют. Набил он свой вещмешок, и нет бы назад. Понесла его нелегкая посмотреть за мостик. Ну скажи, какой сталкер за просто так попрется незнамо куда? По камушкам перешел, смотрит свет вдали. Он дальше, и свет дальше. И попадает в огромный зал. С футбольный стадион. Вот свет гаснет, он оборачивается, а выхода-то и нет. Фонарем шарит, тьма всюду. Будь на его месте не сталкер, тут бы ему и крышка. Ну ладно, иди.
1: А сам ты их видел?
2: Они не показываются. Станешь, как они, захочешь повидать старого друга, тогда покажись. Я, может, буду тебя навещать.
1: Антон Васильевич просил?
2: Само собой. Да и ученые за каждого пещерного просят. Хорошие деньги сулят. Только никто еще не показывался. Ты иди.
1: Я глянул на индикатор. 49. Ниже уровня Авогадро.
2: Быстро все как. А может, не сразу, может, лучше по лесу побродить. «Ты, Олег Антонович, даже не думай шутить», — произнес Косой. «У меня личная ответственность. Я должен дождаться, пока не спустится лифт».
1: В воротах темно. «Где лифт?» Я протянул руку. И вдруг в глаза ударил свет. Я, оказывается, уже стоял в кабине. Никаких кнопок не было. Створки ворот плавно закрылись. Я поплыл в невесомости. Наконец, левитационная кабина остановилась неизвестно на какой глубине.
2: Действительно, пещера.
1: Небольшая. Рядом с лифтом сложены коробки и ящики. Тут же оперлась о гранитный выступ хибары из пластика. И на крыше хибары прожектор светит. Сухо и холодно. Тишина. Совсем не такая, как наверху. Даже пещерный ручей беззвучен. Да, вон они, камушки, по которым Тупой Мартин пошел без спроса.
2: Гнетет меня этот свод, поблескивает искорками, а назад никак.
1: На третий день мой индекс привязки упал до 22 уровня хлама. И я начал сереть. Весь. На четвертый день я потемнел и начал светиться. Бежать из пещеры мне уже не хотелось. Стало легко и безразлично. Весел я уже как годовалый ребенок. И ничего мне уже не хотелось. Ни есть, ни спать. И тогда я увидел светящуюся фигуру на том берегу ручья.

Призрак. Времени здесь нет. Времени для нас не существует. Нас много. Мы вечны, пока не иссякнут запасы радона и не перестанут фонить толщи гранита. А они не перестанут никогда. Мы единое целое. И мы различны. Теперь я знаю, что вакуум не хищник, просто закономерность природы. А человек и есть оператор рождения и уничтожения всевозможных квантов. Мы создаем электромагнитные поля и поля ядерных сил. Но дронами мы еще управлять не можем, пока не стали призраками. Мы называем себя светляками и общаемся фотонами. Это очень красиво, когда из области головы истекает струя кристально-голубого света, означающая мысли, а из области сердца — розовое, означающее чувства. И соединяясь на устах, они образуют мерцание смыслов. Раздражение нейронов вокруг наших деградирующих атомов провоцирует выброс допаминов и эндорфинов. Это забавно, ибо выражение «светиться от счастья» обретает для нас буквальность. Мы общаемся с электромагнитным полем Земли и видим все, что происходит на поверхности. По силовым линиям мы путешествуем внутренними полостями наших пещер. Однажды приходил Косой. Он стоял у ворот. Долго. Мне вдруг захотелось с ним повидаться. Но призрак его не впустил, потому что всем в пещере управляет призрак, а я не попросил. Мы существуем, ибо масса вовсе не обязательный атрибут вещества. Не зря все калибровочные квантовые теории оперируют частицами без массы, и потому лагранжианы взаимодействия материи симметричны, а природа избыточна. Она стремится нарушить симметрию. И нарушает. Единственное физическое состояние, не обладающее симметрией, — вакуум. В нем присутствует постоянный конденсат скалярного поля. И именно этот конденсат имеет размерность масс. Теперь я точно знаю, что произошло в 2012 году. Когда энергия встречных пучков протонов превысила 7 тераэлектрон-вольт, при жестких столкновениях стали возникать пары частиц Хиггс-Хиггесина. Хиггс — элементарный носитель массы, а Хиггесина — его частица. Элементарный носитель отсутствия массы. И никто не ожидал, что эта сопутствующая Хиггсовому бозону частица окажется такой странной. Она стала замещать в адронах Хиггсовые бозоны. И вакуум увидел нас. Увидел наш макроуровень. Он смотрел на нас глазами с частиц. И поступал с нами так, как привык поступать с волновыми структурами на квантовом уровне. Он выпустил ловушки Хиггса. Он лишь управлял полевыми операторами рождения и уничтожения. Это его работа, а операторами стали мы. Не повезло. Ловушки росли и поднимались все выше, а когда люди изобрели карты, приняли антропоморфные формы. Теперь жизнь человеческая могла окончиться не только естественным образом, но и потерей массы, когда все нуклоны тела деградировали, теряли Хиггсовые бозоны и получали взамен невесомые частицы. Они гасят вещество, превращают нуклоны в дарки, а вслед за ними дарками становятся атомы. Только приток жесткой радиации извне удерживает нестабильные дарковые структуры. Нас. И какое-то время, пока сами не стали дарками, соседние атомы излучают энергию. Я видел конец всего. Как Хиггсы перестали соблазняться тем, что им предлагали карты, и перестроились на людей. Наверное, человекоподобный вид Хиггсов был своего рода предупреждением. Может, людям был дан срок найти какие-то иные решения.
Я видел, как развоплощались тысячи людей, как укрывались в своих пирамидах олигархи и Дженнифер с моим отцом. Нашим сообществом светляков руководит призрак. Он настоящий Дарк, древний. Когда-то он был Атлантом и пережил гибель Атлантиды. Одну из многих гибелей человечества. С нами он общается редко, но насыщенно, пучками гамма-излучения. В одном пучке содержится столько информации, что переваривать ее приходится сообща. От него мне известно про пирамиды. Они воспроизводят на макроуровне симметрию фундаментальных лагранжианов, и внутрь них не могут проникнуть Хиггсы. Так выжили лучшие из атлантов. А тысячи лет спустя великие пирамиды использовали египтяне, отдаленные потомки выживших в ритуальных целях. В их мифах сохранилось, что пирамиды переносят человека через смерть, но забылось через какую. После того, как Хиггсы сжирают все человеческое, происходит обратный процесс. Бозоны аннигилируются с частицами. Вакуум теряет связь с макроуровнем. Остаемся только мы, тени и призраки. И люди в пирамидах. Единственное сильное желание, живущее в нас, — уйти в вакуум. Некоторые так и поступают. Поднимаются на поверхность и растворяются. Не знаю, как призрак существовал эти десятки тысяч лет. Или зов вакуума не властен над ним, или сильна воля к жизни. Даже к такой, призрачной. Впрочем, времени для нас не существует. Хочу ли я стать призраком? Самым совершенным и мудрым существом на этой планете. Зов вакуума не цепляет меня. Я все еще помню о Дженнифер. Я хочу наверх.

0: once determined without being ruthless. Something heroic, isn't it?
1: When I'm supposed to trust anyone in our profession anyway.
2: Олег Кулагин. Инфракрасный. И когда закончатся эти водные процедуры? Дождь на злосчастной планете моросил третьи сутки. Тучи шли низко, почти цепляя вершины холмов грязно-серыми клубами. И тропинка давно превратилась в раскисшее месиво. Мартин упрямо ковылял вперед, то скользя, то проваливаясь по щиколотку, чертыхаясь под нос, стискивая зубы. А в голове колыхался навязчивый мираж. Тарелка жирного плова и кружка горячего чая, набитая табаком трубка рядом на столе. «Мать твою за ногу!» — выругался Мартин. Видение растаяло. В голове прояснилось. Помог камень, который Мартин с размахом вернулся. Нога ныла, грязь была теплая. Может, она лечебная, с надеждой подумал Мартин. Вставать не хотелось. Но отдыхать, растянувшись поперек лужи, занятие для эстетов. Потирая ушибленную ногу, Мартин принял вертикальное положение. И тут же увидел его. Человека, по следам которого шел третьи сутки. Все, что можно было разглядеть сквозь пелену на таком расстоянии, неясные очертания фигуры у вершины дальнего холма. Но Мартин не сомневался. Чутье. То самое чутье, которое не раз помогало ему избегать общения с правоохранительными органами, теперь гнало Мартина вперед. Он вложил в рывок все остатки сил. Он забыл про усталость. Он несся, словно гончая. И перепархивал легкой бабочкой даже там, где раньше бы точно провалился по колено. Он догнал беглеца, севшего передохнуть на большой плоский камень, расслабленного и очнувшегося лишь когда их разделяло уже меньше 10 шагов. «Стоять!» — рявкнул Мартин. «Стою!» — выдавил бледный мужчина в дорогом, но измятом костюме и вытаращился на игрушечный автомат в руках преследователя. Вообще-то это был бластер ранкийской работы.

Мартин и достал из кармана фотографию улыбающейся молодой женщины с ребенком. Мужчина зарыдал, но в сердце охотника не было жалости. «Час расплаты пришел», — твердо сказал Мартин и деловито уточнил. «С вас 48 056 рублей 27 копеек». «Чего?» — дернулся беглец, словно в него опять пальнули из бластера. «Алименты за 3 года», — пожал плечами Мартин и извлек папку с документами. «Она что, сдурела?» — выпалил мужчина, быстро поднимаясь на ноги. «Откуда такая сумма?» «Можете удостовериться. Все точно». Грязными пальцами беглец ворошил запечатанные в пластик исполнительные листы. Потом нехотя достал кредитную карточку. Когда формальности были завершены, Мартин ласково щурясь напомнил. «Только не вздумайте покидать здешние места, пока я не проверю вашего счета в банке планеты МММ. И для гарантии вашей честности, пожалуйста, отдайте книгу». «Какую?» – невинно заморгал беглец. «Ту, которую прячете под одеждой». «Думаете, я не знаю, почему бывший директор мясокомбината так резво перепрыгивает из одного мира в другой?» Мужчина позеленел и, обреченно вздыхая, извлек бережно упакованный сверток. Мартин развернул. Это была она. Та самая, за которой он охотился больше 5 лет. Универсальная отмычка к вратам. Ключ к сердцам ключников. «Чукотские народные сказки» 1947 года издания. Мартин открыл наугад. Сидел Гитлер в Яранге и держал тайный совет со своими шаманами. Вдруг зашел человек и начал карандашом все их тайные слова быстро записывать. «Однако грамотный», — удивился Гитлер. «Однако у нас в Союзе все грамотные», — подумал Штирлиц. Мартин закрыл книгу, опять бережно завернул и посмотрел на бывшего владельца сокровища. «Вы потом ее отдадите без всякой надежды?» — спросил мужчина. «Конечно», — торопливо кивнул Мартин. «Ну, мне пора. Приятно было познакомиться». Врата ждали его. Но сейчас он не собирался использовать книгу. Зачем? Если можно рассказать правдивую историю.

Мартин сидел на террасе станции уже полчаса. И целых полчаса маленький щуплый ключник слушал его. Рассказывал Мартин подробно и обстоятельно. Спешить ему было некуда. 3 года я искал проклятого душегуба. Но ему удавалось уйти от возмездия. Он был как дикий зверь, хитрый и безжалостный. Мартин сокрушенно вздохнул и в который раз промочил горло изрядным глотком коньяка. Ключник моргнул, но сохранил невозмутимый вид. Это была уже 2-я бутылка. А Мартин щедро намазал бутерброд икрой и продолжил. Шлейф преступлений тянулся за ним по всей галактике. На библиотеке он приручал чужих тюленоидов. На Аранке продавал гексоген детям без соответствующего разрешения. На прерии целый год не платил налоги. Ключник покосился на часы. 3 дня назад я вышел на его след, сказал Мартин и задумчиво глянул на опустевший стакан. Ключник перехватил этот взгляд и подальше отодвинул бутылку. Я многое повидал. На сотнях планет я чудом выбрался из сотен передряг. Но сегодня... Сегодня все висело на волоске. Ключник зевнул. Разокругляться, решил Мартин. Слегка привстал и стукнул кулаком по столу. Он все же перехитрил меня. Ключник вздрогнул. Он был опасен, с жаром продолжал Мартин, нависая над хозяином брат. Как опасен дикий зверь, загнанный в угол. Ключник слегка отодвинулся вместе со стулом. Он подкрался и нанес мне подлый удар сзади. Вот здесь, выпалил Мартин, задирая рубашку и показывая свежий синяк. А еще тут закатал рукав. И здесь начал расстегивать штаны. Ты развеял мою грусть и одиночество, торопливо взвизгнул ключник. Я как раз дошел до самого интересного. В другой раз пролепетал мохнатый хозяин врат. Ловлю на слове, расплылся Мартин. Подмигнул и скрылся внутри здания. Ключник облегченно перевел дух. И тут только заметил, что бутылка с коньяком исчезла. Маленький круглый зал сердца станции был аскетичен. Голые стены из шлифованного известняка, в центре медленно исчезала в полу замысловатая мешанина переплетенных проволочек и разноцветных шариков. Какой-то чудак успел недавно пройти через врата, теперь система подстраивалась под человека. Хотя лучше бы она этого не делала. Мартин с завистью проводил инопланетную конструкцию взглядом. Вместо нее из пола уже вырастала привычная на вид компьютерная панель. Мартин знал, что привычна она не только внешне. И от этой мысли становилось муторно. Дисплей засветился. Мартин стиснул зубы, пытаясь сосредоточиться. Ей-богу, легче уж заговаривать ключников. Какой-нибудь зеленый новичок посмеялся бы над его страхами, но Мартин был не новичок и уже успел познакомиться с извращенным юмором ключников. Он знал, что на терминалах врат стоит Windows.

0: Нажал Enter, выбирая из списка планет Землю. Раскрылось второе меню. Он выбрал московский портал. Глубоко вздохнул и слегка помедитировал, повторяя детскую считалочку. Опять вдавил Enter. Ничего не произошло, что само по себе было хорошим результатом. Как-то раз система зависла между мирами, и целых полчаса, прежде чем удалось добраться до кнопки «Ресет», Мартина плющили пространственно-временные искажения. До сих пор левая нога на целый сантиметр короче. Мартин сделал большой глоток трофейного коньяка, потом сквозь шлюзовые двери вышел в коридор. Через десяток шагов он уже был на террасе. Постоял секунду, наслаждаясь увиденным, и двинулся вниз, расслабленной походкой. Никаких сюрпризов, вроде Каплана 5, мира плотоядных кактусов. Никаких неожиданностей. Земля. Москва. Гагаринский переулок. Взгляд таможенника светился профессиональной подозрительностью. Мартин был спокоен и в меру приветлив. Оружие, наркотики. В вопросе сквозила затаенная надежда. «Нету!» – радостно отозвался Мартин. Человек в форме слегка погрустнел. Год назад в Москву по контракту стали нанимать украинских таможенников. С тех пор каждое возвращение на землю стало ярким и незабываемым. Украинские таможенники питали к москвичам особую слабость. Человек в форме повертел в руках игрушечный автомат «Аранг». «Подарок племяннику», — объяснил Мартин и уточнил. «Пошлины не облагается». Таможенник тоскливо облизнул губы. «Валюта. Шиалийские скруджи, бизарийские кляксы». «Рубли!» — с гордостью вывернул карманы Мартин. Над Москвой светило солнышко. За периметром станции кипела жизнь. Совсем рядом с ограждением был митинг. Активисты движения, идущие в одно место, клеймили творчество Диди, автора бестселлеров с планеты «Fuck You». «Долой пропаганду гермафродитизма! Даешь здоровую литературу!» Активисты боролись за нравственность не только словом, но и делом. В обмен на порнографические книги Диди всем желающим предлагали новый роман Людвига Познанского «Отмороженный против бешеного». Мартин обошел стопки бестселлеров. Единственная книга, которая сейчас его интересовала, аккуратно упакованная, лежала в рюкзаке. Выбраться на свободное пространство удалось не сразу. Как всегда, в ясную погоду станцию окружала пестрая толпа. Харизматичная ораторша Стародомская клеймила российское здравоохранение.
1: «Долой тоталитарную медицину, ущемляющую права одноклеточных!»
0: Перегревшиеся на московском солнце безарийцы восторженно аплодировали лыжноножками. Мартин протиснулся через кольцо журналистов и заметил еще одну громадную амебу. Безариец как раз общался с накрашенной девицей. Девица не выдержала.
1: «Ну ты, микроб-переросток, 200, не кляксом меньше!»
0: Безариец, уже на треть объема состоящий из клинского пива, булькнул что-то утвердительное. Мартина путаны проигнорировали. За несколько кварталов от станции было спокойнее, и гости из иных миров попадались реже. Мартин поймал такси. Садясь в машину, он заметил зеленого гуманоида. Гуманоид слабо повизгивал, а двое милиционеров охаживали пришельца дубинками. Мартин вздохнул и отвернулся. Брату по разуму жалко. Но московской регистрации еще никто не отменял. Он вдруг вспомнил гипотезу одного российского ученого. Этот саратовский психолог в результате кропотливых наблюдений сделал вывод: менты лишены разума. Особенно столичные. Глупость, решил Мартин. Просто разум имеет иногда такие причудливые формы. И все-таки здорово, что у него с регистрацией все в порядке. Летний вечер обещал быть спокойным и размеренным. Добравшись до родной квартиры, усталый охотник скинул рюкзак. Драгоценную книгу бережно распаковал и положил на письменный стол. Дальше начались сюрпризы. Едва он выбрался из душа, требовательно прозвенел видеофон. Мартин проигнорировал. Видеофон не унимался. Пришлось нажать кнопку. Вспыхнул экранчик, и Мартин понял, что не ошибся в худших ожиданиях.
1: «Я тебя не оторвал?» – ласково сочурился дядя.
0: «Только что вернулся на землю».
1: «Значит, я вовремя!»
0: «Ага!» – зевнул Мартин. «Горю желанием обнять дорогого племянника». «Старых родственников надо уважать. Давайте завтра».
1: «Нельзя, племяш! Праздник-то сегодня!» Ладно, часа через два подъеду.
2: Зачем утруждаться, улыбнулся дядя. Я уже здесь, внизу.
1: Отключив видеофон, Мартин чертыхнулся и принялся пожарными темпами наводить порядок. Едва он успел засунуть книгу чукотских сказок на самый верх шкафа, в дверь требовательно позвонили.
2: «Сколько же мы с тобой не виделись!» – прочувствовал он, вздохнул дядя, крепко обнимая племянника.
1: «Полторы недели», – уточнил Мартин.
2: «А будто полгода прошло», – развел руками гость. Затем из объемистого пакета достал не менее объемистую бутыль.
1: «Водка?» – спросил Мартин.
2: «Обижаешь, племяш, с моей-то печенью. Натуральный самогон».
1: Мартин вздохнул и отправился на кухню. Когда он опять заглянул в гостиную, дядя держал в руках книгу. Разумеется, именно ту.
2: «На крыше дома отдыхало стадо тюленей. Однако явка провалена», — понял Штирлиц.
1: Дядя захлопнул книгу и укоризненно уставился на племянника.
2: «Эх, молодежь, молодежь! Все легких путей ищите».
1: Мартин отвел глаза.
2: «Скользите по поверхности, не проникая в глубину.
1: Это же чуждый разум. Туда не проникнешь».
2: «А поговорить по душам? Может, они бы и сами все выложили».
1: «С ключниками?» — округлил глаза Мартин.
3: «Да что ты вообще знаешь про трудности?» — неожиданно взорвался дядя. «Попробовал бы ты во времена СССР съездить в Гвинею и убедить тамошних каннибалов в преимуществах развитого социализма».
1: Мартин виновато пожал плечами. «И как? Удалось?»
3: «Еще бы!» — кивнул дядя. «Американцы он до сих пор переубедить не могут».
1: Старый родственник примирительно улыбнулся.
2: «Ладно, наливай».
1: «Что хоть празднуем?»
2: «Ну ты даешь, племяш! Забыть про 611-ю годовщину Грюнвальдской битвы?»
1: Дальнейшая беседа шла мирно и непринужденно. Единственные разногласия возникали по техническим вопросам. Мартин достал хрустальные рюмки и тут же узнал, что натуральный неразбавленный самогон полагается пить из граненых стаканов. Экзотические емкости в результате долгих поисков удалось обнаружить в кладовке. Водрузив их на стол, Мартин расслабился, однако встал вопрос о закуске. Дядя, как истинный гурман, отказался закусывать самогон чеддером и шпикачками. К счастью, все необходимое было у дяди с собой. 3 банки кильки в томате и 2 сырка «Дружба». Наполнив стаканы до краев, он провозгласил:
2: «За встречу!»
1: Последующие тосты вспоминались Мартину смутно. Кажется, пили за героев Грюнвальдской битвы, что-то насчет мировой гармонии, потом за высший разум. Ага, за него пили 2 раза. Дядя время от времени нюхал плавленый сырок и что-то объяснял. Какие-то глубокие философские понятия. Единственное, на что был способен Мартин, кивать и поддакивать.
2: «Не ищи легких путей, племяш. Иногда надо бросить вызов судьбе».
1: Потом Мартин очнулся. Один, в опустевшей квартире. С сырком «Дружба», крепко зажатым в кулаке. Покосился на часы. Глубокая ночь. В голове шумело. Бутыль исчезла, по-видимому, туда же, куда и родственник. Книга чукотских сказок была на месте. Мартин добрался до ванны и сунул голову под холодный душ. Сознание чуть прояснилось. Где же дядя? На него это совсем не похоже. Надеюсь, я его ничем не обидел. Попробовал восстановить в памяти разговор. Что-то важное было сказано, но что именно? Он отправился на кухню и трясущимися руками нацедил в кружку 0,5 литра огуречного рассола. Дзынкнул видеофон. Мартин чуть не выронил банку с огурцами и бросился в гостиную. 5 минут спустя он был уже одет. Стрелки часов ползли медленно, но неотвратимо. Он успеет. Должен успеть. Мартин выскочил в прохладу ночной улицы. Ждать такси было некогда. Он оглянулся по сторонам и заметил в конце квартала милицейский УАЗик. Прапорщик и сержант выслушали, не перебивая. Потом прапорщик вздохнул.
4: «Ну что, оформим клиента?»
2: «Да ну, возиться. Белая горячка, значит, его надо в Кащенко».
1: Мартин с отчаянием всматривался в их глаза. Равнодушные, пустые. Их интеллект спал крепким беспробудным сном. Неужели тот саратовский психолог был прав? Драгоценные минуты таяли. Как разбудить дремлющий разум?
3: Что заставит огонек мысли вспыхнуть в их извилинах? И Мартина вдруг осенило. Он полез в карман. Милиционеры уставились на бумажку в его руках. Он с радостью заметил, как все ярче разгораются в их глазах пытливые искорки. И тогда Мартин достал еще одну такую же простую зеленую бумажку с надписью $100. Распугивая машины мигалкой, УАЗик кометой пронесся по ночному городу. Тормознул у ограждения станции. Мартин открыл дверцу. «Не робей, парень! Мысленно мы с тобой», — напутствовал его сержант. «Россия тебя не забудет», — кивнул прапорщик. С объемистым пакетом в руке Мартин выбрался наружу. Сейчас вокруг станции было пустынно. Никого, кроме скучающих пограничников и таможенников. Мартин двинулся вперед быстрым шагом. У подножия лестницы оглянулся. УАЗик был на месте. Сержант помахал рукой. Он махнул в ответ. Все-таки вышло. Их разум уже не спал, и хотя к двум первым бумажкам пришлось добавить еще две, Мартин об этом не жалел. Слишком многое стояло на кону. Слишком важное. Да и ночевать в Кащенко не хотелось.

0: рукояти дубинки, будто в немой мольбе. Есть общее для всех во Вселенной, и нет разницы, милиционер ты или путана. Есть главное. Главное, чтобы тебя понимали. Мартин вошел внутрь станции и оказался в коридоре, длинным, как взлетная полоса. Ряды дверей слева, справа. Мартин не останавливался и безошибочно нашел ту единственную. Он распахнул ее. Дядя и ключник сидели за столом уже в обнимку. Тихими, нестройными голосами пели «Подмосковные вечера». Бутыль практически опустела, плавленых сырков и кильки тоже не осталось. «Привет, Мартин!» — хором сказали дядя и ключник. «Ты развеешь нашу грусть и одиночество?» В голове еще слегка шумело. И время не торопило, растягиваясь вязкими секундами. Но Мартин не искал легких путей. Он полез в пакет и выгрузил на стол 4 бутылки русского стандарта, единственной водки, которую принимала больная дядина печень. Так важно достичь взаимопонимания между расами. Так много для этого надо. Мартин выложил из пакета 6 банок кильки в томате. И истина открылась ему. После первой бутылки Мартин осознал, что он не частица, а волна. После второй вспомнил, что уже сотни раз рождался и умирал, и в прошлой жизни точно был дайвером Леонидом. После третьей слился с высшим разумом. И высший разум подсказал ему, что пора закругляться. Каждый охотник знает, в любом путешествии есть точка возврата. Если ты хочешь опять увидеть свой дом, нельзя ее пропускать. Будь ты даже охотник за истиной. Остановись у черты. На нетвердых ногах они выбрались на террасу станции, все втроем. Над Москвой разгоралась заря, красная, как лицо дяди. Ключник предложил покататься на летающей тарелке.
1: «Не надо», — махнул рукой дядя. «Нас отвезут».
0: И в экстазе швырнул с террасы пустую бутылку. Бутылка разбилась о капот милицейского УАЗика. Сержант и прапорщик вылезли из машины. Мартин улыбнулся. «Так важно, когда о тебе не забывают».
2: «Заходите почаще», — подмигнул ключник.
0: «Раньше, через 15 суток, не жди», — трезво оценил шансы дядя. Но Мартин не верил в неизбежность. Теперь не верил. Широкими гранитными ступенями он направился вниз. 200 или соткой обойдется. В городе Москва, основанном 874 года 3 месяца 2 дня 6 часов 8 минут 5 секунд и 16 неделимых единиц времени назад, стоял посреди Гагаринского переулка человек по имени Мартин. И 2 милиционера терпеливо ждали, пока он сделает свой выбор.

0: Дмитрий Дзыгов-Бродский. Индульгенция. Мне бы хотелось получить полную индульгенцию. Служитель в темно-серой рясе с алым ромбиком под сердцем, 4-й год послушания, бросил короткий взгляд на Мартина и лениво пробурчал: $21,522.97. Плати или уходи. Заметив, что юноша не спешит уходить, ворчливо добавил: «В первый раз, что ли? Исповедальник, келья 14, касса 20, потом в третью для приговора». «Спасибо», — пробормотал Мартин и быстро зашагал вдоль коридора. Темные провалы ниш через одну освещались электрическими лампами, стилизованными под факелы. Но дрожащие сумерки этот свет не разгонял. Наоборот, в 2-3 шагах от пляшущих миниатюрных молний тьма еще больше сгущалась, напоминая густые чернила. Мартин напряженно вглядывался в истертые, почерневшие металлические таблички на стенах. 21-е, 19-е, 17-е, значит, исповедальня с другой стороны коридора. Сделав еще несколько шагов, Мартин повернул голову, и прямо перед ним сверкнуло новенькой медью число 14. Поколебавшись несколько мгновений, он постучал.
1: «Входи, сын мой!» — донесся уверенный низкий голос.
0: Пониже пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой низкую притолоку, Мартин вошел в келью. Белые хамелеон-панели облицовывали стены. Присмотревшись, Мартин понял, что и пол, и потолок прикрыты такими же панелями, только пол принял текстуру паркета, а потолок — гранита. Куда-то делось действующее на нервы театральностью стилизации под средневековье.
1: «Что привело тебя к нам, Мартин Недин, примус интер парес, первый среди равных?»
0: Стройный, скорее даже сухощавый мужчина уверенно восседал в глубоком кресле и тонким серебристым стилом водил по экрану компьютера.
1: «Что может заинтересовать наследника картеля Недин в нашем ордене?»
0: «Я хочу купить индульгенцию». Мужчина вежливо кивнул. «Полную», — решил уточнить Мартин.
1: «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Если это будет необходимо, мы предоставим тебе этот документ». «Да, я не представился. Меня можешь называть отец Хоуп».
0: Мартин внутренне поморщился. Он не привык, что к нему обращаются на «ты». Но возразить не решился. Ордену прощалось и не такое.
1: «Что же подтолкнуло тебя к решению купить индульгенцию? Да еще и полную, на все чувства».
0: «Невеста», — немного стыдясь, ответил Мартин. Отец Хоуп хмыкнул удивленно и очертил на экране стилом замысловатую фигуру, наклонился поближе к панели, вчитываясь в текст.
1: «Твоя невеста, Катрина Эмбер, вот уже в 7-й раз пользуется нашими услугами».
2: «В том-то и дело», — с жаром воскликнул Мартин. «Я только вчера узнал, и то случайно увидел бланк. Она уже 7 раз покупала индульгенцию на предательство, и я не знаю...»
0: Мартин неуверенно замолчал.
1: «Не знаешь, против кого она использовала документ?» — продолжил отец Хоуп.
0: Мартин кивнул. Ему хотелось реактивироваться через транспортер в другую точку планеты, лишь бы не ощущать на себе внимательный, едкий взгляд священника.
1: «Ты должен доказать, что достоин индульгенции», — сухо отметил Хоуп. «Аргумента пондерантур, нон нумерантур. Сила доказательств определяется их весомостью, а не количеством. Это не игрушка, не развлечение для богатых. Думаешь, почему мы не заламываем цены, позволяя каждому человеку воспользоваться хотя бы раз в жизни запретными чувствами?»
0: «Не знаю», — безразлично пожал плечами Мартин.
1: «Потому что все равны пред Богом. И богатые, и бедные, и здоровые, и убогие, и жертвы, и палачи. Мы всегда даем возможность людям выбирать стезю».
0: Хоуп замолчал, поигрывая стилом. Коснулся экрана, и стены сменили белый цвет на картину бескрайней степи. Ветер волнами гнал непокорные венчики трав. Тяжелое алое солнце падало за горизонт.
1: «Ты готов нанести превентивный удар?»
0: «В смысле?» — не понял Мартин.
1: «Предать ее, пока она не предала тебя».
2: «Нет, о таком варианте Мартин даже не думал. Я не могу. Я же люблю ее».
0: Отец Хоуп коснулся стилом экрана, что-то подправил и внимательно посмотрел на юношу.
1: «Тогда что же ты хочешь?»
2: Я хочу защитить себя и свою семью.
1: А без индульгенции ты не сможешь этого сделать?
0: Хоуп сложил руки на груди и задумчиво рассматривал что-то за плечом Мартина.
2: Ну, я не знаю, как.
1: Тогда могу предложить только ненависть. Это достаточно хороший ответ на предательство.
2: «Я не знаю», — запутался Мартин.
1: «Не знаешь что?» — жестко переспросил священник. «Виновата твоя невеста или нет?» «Индубио про рео». Сомнение толкуется в пользу обвиняемого.
2: «Я уверен», — отчеканил Мартин.
1: «Тогда не вижу более препятствий».
2: «Сколько я должен?»
1: 2100. Это намного дешевле полной индульгенции. Что бы ты делал со всеми чувствами?»
0: Отец Хоуп устало махнул рукой и быстро начертил стилом на экране сложный символ. Раздался мелодичный звук, и священник доброжелательно посмотрел на Мартина.
1: «Твое пожелание исполнено, сын мой!»
0: Тон отца Хоупа изменился, наполнился торжественной радостью.
1: «Орден дает тебе разрешение на индульгенцию ненависти. Пройди в келью номер 3».
2: «А в кассу?» — заикнулся Мартин.
1: «Не беспокойся, сын мой. Я обо всем позабочусь. Только коснись этого сенсора указательным пальцем. Спасибо. Деньги сняты с твоего счета. Все документы доставят к тебе домой».
2: «Спасибо». И уже у порога Мартин обернулся и спросил. «Отец Хоуп, а к чему такой антураж? Пещеры, кельи, средневековье непонятное. Это что-то означает?»
0: Священник поморщился и раздраженно махнул рукой.
1: «Да ничего это не означает. Просто у Верховного вкус дурацкий. Иди, иди. Не один ты сегодня такой».
0: И уже в спину.
1: «Только, Мартин, я бы на твоем месте больше беспокоился из-за другого человека. Твоего брата. Он у нас бывает намного чаще, чем Катрина».
0: Темный коридор не стал прятать табличку с цифрой 3. Мартин уверенно распахнул дверь, в лицо дохнуло морской свежестью, приправленной резким запахом теплой резины. Комнату заполняла электроника, в центре возвышалось титаническое сооружение из стекла, проводов, стали, пластика. Трон?
1: Скульптура? Приспособление для пыток злостных неплательщиков?
2: «Мне туда?» — поинтересовался Мартин.
0: Молодой священник весело глянул на него.
2: «Думаю, что в этот раз обойдемся менее калечащими методами».
0: Мартин заприметил у него над алым треугольником 3 года служения, еще и 8, лежащую на боку. Знак касты хранителей. Именно эта часть орденской братьи умела возвращать отринутые чувства.
2: «Закатайте рукав».
0: Мартин подчинился, с любопытством наблюдая за манипуляциями молодого священника. Тот прижал инъектор к сгибу локтя Мартина, короткое шипение и все. Затем поставил на запястье временную татуировку.
2: «Как только она пропадет, действие индульгенции закончится».
0: «Что там?» — кивнул Мартин на инъектор, растирая сгиб локтя. Место укола заныло.
2: «Если коротко, полисахаридная цепочка. Она перестроит выделение ферментов в гипофизе так, что вы сможете испытывать ненависть».
0: «А если длинно?»
2: «Тогда, думаю, всех денег картеля Неддин не хватит для оплаты моего ответа».
0: Мартин вежливо склонил голову и не стал настаивать.
2: «Благодарю», — бросил уже выходя из кельи. «Пусть помощь Ордена окажется вам полезной».
0: На улице в глаза плеснуло ярким летним солнцем, и на мгновение у Мартина закружилась голова. Слишком разительным оказался переход от сумрака подземелья и храма к ослепительному сиянию мегаполиса. Но рядом прошуршала воздушная подушка, мягко хлопнула дверца, и шофер уверенно поддержал хозяина за локоть.
2: «Осторожней, господин Неддин. Куда вас отвезти?»
0: «Домой, Михаил, домой». Удобно устраиваясь в мягком кожаном сиденье, Мартин бросил взгляд на запястье. Темным золотом искрились буквы АМДГ. «Ad majorem Dei Gloriam» — «Для вещей славы Божьей». Мартин стремительно взбежал по гранитным ступеням крыльца. Дворецкий еле успел отшатнуться.
3: «Добрый день, господин Мартин. Вы решили не лететь на Фобос? Но ваш отец настаивал на вашем участии в саммите глав картелей».
2: «Мой отец прекрасно справится и без меня, Роджер. Где моя невеста?»
0: Дворецкий помедлил с ответом.
2: «Где?» — рявкнул Мартин. В сердце плескалось льдистое пламя, придавая силы, очищая сознание от лишних сомнений.
3: «Она вроде бы зашла в гости к вашему брату, господин Мартин», — тихо ответил Роджер.
2: «Ясно». В голове у Мартина складывалась мозаика из недомолвок, подозрений, несоответствий. Все складывалось, но почему-то не было больно. Только где-то внутри все ярче разгорался невидимый огонь. Пронесся через весь дом в свою комнату, выхватил из сейфа магнитную ловушку армейского образца. Щелкнул предохранителем, и в силовых полях замерцала, кружась крупинка трития. Коснулся зажигания, силовые поля обняли разгорающийся плазменный пожар. Теперь осталось только нажать на курок. В непроницаемой стене силовых полей появится микронная прореха, сквозь которую ринется жадное смертоносное пламя, рукотворный протуберанец. Мартин шел через дом неровными шагами, сердце чистило, еле выдерживая новые чувства. Оно сжигало изнутри, но и давало силы. Дарило почти что всемогущество, насмехалось над сомнениями и преградами. Мартин рассмеялся и сразу же замолчал, испугавшись своего смеха. Апартаменты брата. Дверь не выдержала удара и распахнулась, жалобно зазвенела на полу панель электронного замка. Эрик не выглядел ошарашенным. Казалось, что он давно этого ждал и рад, что все наконец-то закончилось.
3: «Зачем?» – прошипел Мартин.
2: «Почему ты не спрашиваешь, где Катрин?» – улыбнулся Эрик, глазами показывая на ванную. Шум воды говорил о том, что кто-то там все же есть.
1: «А Катрин потом. Зачем ты ходил в храм? Зачем покупал индульгенции на предательство?»
2: Эрик спокойно посмотрел ему в глаза. «Брат, ну я же ничего не умею. Совсем. Вот отец меня и активировал как предателя».
1: Скулы свело от бешенства. Мартин понял, что еще минута, и он сорвется. Новое чувство заполонило разум. Только бы брат замолчал. «Перетерпеть, промолчать, не содеять». «Сколько?»
2: Эрик вскинул на него пронзительный взгляд.
1: «Сколько раз?» — повторил Мартин.
2: 72. Ты 73 вместе с тобой».
1: «Кто еще?»
2: «Макс Фойер, Линдон Дрейк, Войцех Ретро». Лица друзей, обвиненных в предательстве и казненных по приказу отца, проносились перед глазами.
1: «Они же были и твоими друзьями».
2: Эрик тихо засмеялся.
3: «Потому что предавать — мой талант. Мой единственный и неповторимый талант. Я же ничего не умел, мой способный, сильный братец. Все доставалось тебе. Катрин, управление картелем, деньги, слава. А для меня только предательство. Ты же знаешь нашего отца, он всем найдет применение».
2: Солнечное пламя в руках Мартина тихо вибрировало. Силовые поля искрились северным сиянием, подсвечивая ладонь изнутри. Казалось, руку окутывает пламя. Но Мартин знал, что настоящий огонь пылает в душе.
1: Ненависть пьянила, подталкивая, намекая, соблазняя.
2: Шум в душевой кабинке прекратился. И Мартин улыбнулся, хищно, уверенно, зло.
3: «Если это Катрина... А это она, без сомнения.
1: Тогда он более не будет сдерживаться. И жгучее, пьянящее пламя в сердце растечется по жилам, даруя отдохновение разуму. Если бы кто-то раньше сказал, какое это упоение ненавидеть!»
2: Дверь душевой открылась, и Катрина вышла. Веселая, разрумянившаяся, опьяненная недавней близостью с мужчиной. Замерла.
1: «Зачем тебе индульгенция на предательство?»
2: Она не ответила, вжимаясь в темное дерево двери.
1: «Только лишь для этого?»
2: Мартин дернул рукой в направлении постели. На душе было гадко. Использовать предательство так мелко, для измены. А он-то думал. Собирался защитить отца, картель, брата. Мышцы лица искривила судорога.
4: «Мартин,
2: «Не надо», — прошептала Катрин.
3: «Правда, у меня это хорошо получается», — улыбнулся Эрик по-мальчишески искренне.
0: Пламя вырвалось из магнитной ловушки, равнодушно пожирая и шелк простыней, и человеческую плоть. Катрина завизжала. Мартин прикрыл глаза и направил полосу огня в ее сторону.
1: Когда пламя немного поутихло под тяжелыми каплями противопожарной системы, Мартин подошел к той, что когда-то была его невестой. Темно-зеленые глаза с золотистыми искорками с ужасом смотрели на него, но кроме смертного страха в них более ничего не осталось. Все ушло в небытие. Мартин провел рукой по ее щеке. Плазма милосердно пощадила лицо. Капли противопожарной взвеси стекали по щекам, словно слезы. Серебристые, тяжелые, опоздавшие.
4: «Due cose belle, mondo amore e morte».
1: «В мире прекрасны два явления — любовь и смерть», — прошептал Мартин. И вышел из комнаты, не оборачиваясь.
0: «Роджер!» — позвал Мартин, медленно спускаясь по темным ступеням главной лестницы. «Не поступало сообщение от отца?»
2: «Нет, господин Мартин, вы же знаете, он приезжает послезавтра. Я слышал крик госпожи Катрины. Что-то случилось?»
0: «Нет, Роджер, все нормально. Теперь все нормально».
5: «О, Мартин! Вы решили вернуться?» —
0: оживился отец Хоуп.
5: «Что же сегодня? Как в прошлый раз?»
1: Мартин облизнул враз пересохшие губы.
2: «Да, спасибо. Мне нужна ненависть и немного предательства».

0: Если вы полдня за рулем, даже пробки становятся интереснее, когда у вас аудиокнига. И чтобы узнать разгадку захватывающего детектива, не нужно ждать до вечера. Книга «Вслух» — это приложение для Android и Apple устройств, которое позволяет и читать, и слушать книги в любое удобное время, в любом удобном месте. Книга «Вслух». Читай и слушай.
1: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

Осенний ноябрьский лес походил на неопытного диверсанта, неумело кутающегося в рваный маск-халат цвета сырого промозглого тумана. Сердитая щетина нахохлившихся елок рвала маскировочную накидку в клочья. Высоченные сосны беззастенчиво выпирали в самых неожиданных местах. И только скрюченные артритом березки да обтрепанные ветром бороды кустов старательно

0: натягивали на себя серую дымчатую кисию. Еще вчера, на радость горожанам, уставшим от мелкой мороси, поливающей мостовые не слишком обильно, но исправно и часто, выпал первый снег. А уже сегодня, отравленный выхлопами заводов, одуревший от паров бензина, он растаял, превратившись в липкую и грязную мочмалу. Но это в городе. А лес по-прежнему приятно хрустел под ногами, схваченный первыми настоящими морозами травой, предательски поблескивал снегом из-под туманного маскалата. Из всех времен года Серебров ценил именно переходные периоды. Кто-то любит лето за жару и буйную, неукротимо растущую зелень. Кто-то зиму за снег, за чистую белизну, за Новый год, в конце концов. Поэты воспевают осеннюю тоску и пышные природы увядания. А Серебров больше всего любил находиться на стыке. Очень уж нравились ему смешанные в одной палитре осенние рыжие, желтые, красные краски, присыпанные снегом, схваченные морозцем, до конца не облетевшие листья. Не до зима. Сосед Кузьма Федорович, в прошлом отличный охотник, ныне в силу преклонного возраста, полностью пересевший на рыбалку, частенько ворчал на Сереброва.
1: «Вечно ты, Михаил Степанович, не в сезон лезешь. То ли дело попухляку дичь скрадывать, так нет же. Выползешь, когда под ногами даже трава хрустит. Как ты вообще с добычей возвращаешься, ума не приложу».
0: «Прав». Кругом прав был пенсионер. Захваченный первыми заморозками лес словно спешит извиниться перед мерзнущим зверьем, загодя извещая их о каждом передвижении опасных пришельцев с ружьем. В такое время, как ни старайся передвигаться осторожно, под ногами обязательно громко хрустнет, если не сбитая ветром ветка, как смерзшаяся в ледяную корку листва. Впрочем, Михаил Степанович не особо-то и таился. Былинный богатырь, широкоплечий, рослый, он мерно вышагивал по еле заметной звериной тропке, практически не глядя под ноги. Под тяжелой поступью обутых в подкатанные болотники ног, треща разбегались изломанную сеткой маленькие лужицы, крошилась в труху ломкая заиндевевшая трава, лопались тонкие ветки. Перепуганные шумом, с дороги исполина торопилось убраться все окрестное зверье, и даже вездесущая пернатая мелочь, стайками срываясь с верхушек деревьев, стремительно улетала прочь на песклявых птичьих языках, кроя двуногое чудовище по матери. Серебров их не слышал, равно как не слышал он, какую сумятицу вносит в застывший мир замерзшего леса его тяжелые шаги. Узнай, кто из коллег, как Михаил Степанович ходит на охоту, подняли бы насмех, а то и вовсе сочли бы ненормальным. Нет, со снаряжением у Сереброва был полный порядок. Толстые зимние портянки плотно укутывали спрятанные в сапоги ноги. На спине висел вместительный, видавший виды рюкзачище на 90 литров, купленный около 10 лет назад и все еще верой и правдой служащий своему хозяину. Охотничий костюм, полукомбинезон, дополненный теплой курткой, легко выдерживал температуру до минус 20 градусов. Так что при нынешних минус 8 Михаилу Степановичу был вполне комфортно. И даже камуфляжная расцветка с поэтическим названием «Зимний кедр» была подобрана как раз по сезону. Вот только оружия у охотника не было. Нет, конечно, болтался на поясе, скрытый полами куртки и плотными кожаными ножнами, тяжелый нож с широким лезвием. Да в одном из боковых карманов рюкзака валялась давно не вынимавшаяся швейцарская раскладушка. Но вот ни ружья, ни патронов Серебров с собой не брал уже 2 года. Зато брал вещь абсолютно ненужную и даже, по мнению подавляющего большинства охотников, вредную. Ну кто, скажите на милость, идя в лес бить зверя, берет с собой плеер? А между тем тонкие проводки наушников привычно выползали из-под ворота зимней куртки и, извиваясь черными змеями, терялись в густой бороде Михаила Степановича.
1: Поброжу по болотам, проверю грибные места, отпущу свою душу погреться на звезды,
2: задушевно выводил в динамиках глубокий бас полковника. Плеер, миниатюрную 4-гигабайтную китайскую подделку под iPod, Серебров приобрел в прошлом году, удачно сменяв на выделанную волчью шкуру заезжим тукиенистом, устроившим в окрестных лесах какой-то свой шабаш. Тощий, длинноволосый паренек, одетый в кольчугу поверх грязной косоворотки, сам того не понимая, за одну ночь привил угрюмому охотнику любовь к музыке. Изначально Серебров собирался столкнуть игрушку кому-нибудь из городских барыг, не слишком жалующих волчьи шкуры, зато ценящих мобильные телефоны и прочие электронные хлампы. Но среди мешанины незнакомых и зачастую непонятных песен одна зацепила старого охотника за живое, как рыболовный крючок, вырывающий внутренности глупому окулю. Именно она сейчас играла в ушах Михаила Степановича, тонкой стенкой из гитарного перебора и писклявых клавиш гармонии, отсекая его от многообразия лесных звуков. Запутанная тропка внезапно прекратила юлить и вывела охотника к маленькой, почти обмелевшей речке, чье имя знали, вероятно, лишь географические карты. Ведущий к ней пологий склон густо порос кустарником и низенькими кривыми березками. Аккуратно привалив рюкзак к стволу самого большого дерева, корневища которого изгибались удачным и крайне удобным для многочасовой засады образом, Серебров неторопливо спустился к реке. Встав на колени, осторожно, чтобы не пораниться, кулаком разломал тонкое ледяное стекло и долго смотрел на свое бородатое отражение. Простое широкое лицо, из тех, что принято называть русским, за последнее время с виду совсем не постарело. Даже пучок длинных рыжих волос, стянутых на затылке резинкой, по-прежнему успешно сопротивлялся седине. Разве что лапки морщин, обосновавшихся возле глаз, тех самых морщин, что придают улыбке добродушную лукавость, стали заметно шире и ветвистее. Большие грубые ладони зачерпнули ледяной воды и с наслаждением плеснули прямо в лицо, обжигающим холодом, подстегнув кровь двигаться быстрее. Серебров с наслаждением потер глаза, отжал бороду и, глядя, как колышется его лицо в чистой воде, прошептал:
3: «Господи, пронеси! Пусть все хорошо пройдет, Господи!»
2: Этот простенький ритуал в последнее время заменял ему псалмы и молитвы. Не был уверен Михаил Степанович, что право имеет с Богом разговаривать. Но и не разговаривать с ним совсем тоже не мог. И потому перед каждой вылазкой ходил к безымянной речке умываться. Упираясь ладонями в колени, Серебров поднялся к рюкзаку и отстегнул пластиковые карабины, закрывающие основной отдел. Из малого отдела вынул пенку, подсунул ее под куртку и застегнул на бедрах. Пройдя к причудливо изогнутым корневищам дерева, присел прямо на стылую землю спиной к рюкзаку. Поерзал, устраиваясь удобнее, откинувшись на самый толстый корень, достал из-за пазухи старый латунный портсигар. Пальцами подцепив сигаретку, сунул фильтром в заросли усов и бороды, а сам портсигар, на внутренней стороне крышки которого крепилось крохотное зеркало, пристроил на соседнем корне, так, чтобы происходящее за спиной было видно во всех подробностях. Неторопливо подкурил, и только выдохнув в морозный воздух первую затяжку горького табачного дыма, Михаил Степанович бросил за спину: «Матвейка, вылазь!» Отражение, которое давало зеркало, было слегка волнистым и оттого казалось ненатуральным, как дешевый спецэффект в старом фантастическом фильме «Средней руки». К этому Михаил Степанович давно привык. И все же где-то в самой глубине подсознания не мог отделаться от мысли, что он уже давным-давно поехал крышей и на деле сидит сейчас где-нибудь в комнате с мягкими стенами, намертво спеленатой белой рубашкой с непомерно длинным рукавом. Потому что перед той реальностью, в которой вот уже 2 года жил Серебров, меркла любая фантастика. Верх рюкзака откинулся назад, и изнутри показались тонкие бледные руки. Неестественно выломавшись в локтях, они вцепились в усиленные каркасом стенки, примяли их, следом за собой вытягивая в морозный воздух притихшего леса лысую голову с едва заметными, плотно прижатыми к черепу ушами. Частично выползая из рюкзака, частично снимая его с себя, существо поспешно выбралось наружу целиком. Тело, абсолютно голое, если не считать за одежду грязный кусок ткани, бывший некогда плавками, казалось, совсем не реагирует на легкий, но все же ощутимый морозец. А босые ступни спокойно встали прямо на обледеневшую траву. Молниеносно обернувшись, существо на долю секунды явило отражению свой безносый лик, и тут исчезло из поля зрения зеркала. Совершенно бесшумно и практически незаметно. Пальцы Сереброва автоматически поменяли зеркало угол обзора, и охотник успел заметить быстро удаляющуюся худую спину с отчетливо выпирающим позвоночником и широко ходящими под тонкой кожей лопатками. Странное создание стремительно неслось между кустами и деревьями, ловко перепрыгивая бурелом, огибая заросли кустарника, стелясь под самыми низкими ветками, без единого звука. Это Михаил Степанович знал абсолютно точно. Он и плеер-то не выключал в основном из-за того, что уж больно жутко было в полной тишине смотреть на призрачно бесшумный бег детской фигурки. Удовлетворенно кивнув самому себе, охотник захлопнул портсигар, но далеко убирать не стал, сунул в карман. Вытащив из-за пазухи айпод, Серебров отыскал там полковника, зациклил любимую песню на повтор и, выведя звук на максимум, облегченно прислонился к спинке своего природного кресла. Участие Сереброва в охоте закончилось. Теперь ему оставалось просто ждать. И надеяться, что все пройдет гладко. Поводив плечами, Михаил Степанович приподнял ворот куртки, уткнулся лицом в высокое горло грубого шерстяного свитера и закрыл глаза отяжелевшими от налипшего инея ресницами. В тревожной полудреме зрачки его безостановочно сновали под веками изуродованными вспухшими красными прожилками. Неглубокий сон смешал в один бессвязный сюжет бродящего по болотам в поисках больших сапог полковника, застреленных им грибников, мертвенно-бледного Матвейку и отчего-то Буяна. Это было странно, потому что Буян не снился Михаилу Степановичу уже 1.5 года. Первые месяцы он приходил регулярно. Упирался своими тяжеленными лапами прямо в грудь Сереброву и, глядя в его беспокойное метущееся лицо, давил всем весом, давил и давил.

0: Буян был пес, всем сам пес. Настоящая охотничья собака, не чета всяким шавкам. Покойный лесник Лихунов, 6 лет тому назад окончательно спившийся и утонувший по осени в речке Оленьей, отдавая Сереброву Буяна, тогда еще совсем щенка, клялся и божился, что кутеныш этот — ничто иное, как помесь волка и лайки. Большой веры покойнику царствие ему небесное не было. В погоне за водкой мог и не такое наплести. Сереброву памятен был случай, когда Лихунов толкнул черным следопытом координаты партизанского оружейного склада, оставшегося якобы со времен Великой Отечественной войны. Тогда предприимчивый лесник закопал в полусгнившей землянке одну из конфискованных браконьерок в надежде, что проканает. Не проканало. На счастье свое отделался Лихунов вывихнутой челюстью и 3 сломанными ребрами. Так что не было веры покойничку, не было. Однако, когда он, глядя Сереброву в глаза своими мутными, гноящимися буркалами, истово крестился и, вздергивая за шкирку маленькое скулящее тельце, кричал:
1: «Волчара! Степаныч, Христом Богом клянусь! Настоящий волчара! Только тебе по дружбе, за даром почти!»
0: Серебров ему поверил. Поверил и, обменяв скулящий черный комок на мятую 500-ку, сунул щенка за отворот куртки и унес домой. Так получилось, что волчара стал первым и последним псом Сереброва. Бобыль, одиночка по жизни, старый охотник не слишком жаловал домашних питомцев, считая всех городских собак, даже самых больших и злобных, бесполезными тварями, пригодными разве что на хорошую теплую шапку. Живущий в частном секторе на самой окраине города, охотник сразу же поставил четкие границы для нового жильца, отдав ему на откуп огороженный высоким забором двор и покосившуюся будку, в которой никто не жил с тех самых пор, как Серебров купил этот полуразвалившийся деревянный дом и привел его в порядок. Но время шло, пес взрослел, и совершенно неожиданно для себя Михаил Степанович обнаружил, что не такие уж они и разные. Даже будучи щенком, при виде хозяина Буян не заливался радостным лаем, не бросался лизаться, а молча подходил и тыкался лобастой головой ему в ногу, разрешая почесать себя за ухом. Волчара рос и матерел, ходил с Серебровым на охоту, становясь обстоятельным и деловитым, полностью оправдывая утверждение, что собаки — копии своих владельцев. К осени Серебров починил ему будку и накидал внутрь ветоши и соломы. А к зиме как-то незаметно для себя разрешил псу жить в доме на старом полушубке, постеленном возле батареи центрального отопления. Никогда и никого не любивший затворник вдруг осознал, насколько это приятно, когда любят тебя. Буян вырос в здоровенного, мощного зверя, не боящегося ни лося, ни медведя, ни черта с дьяволом, и за хозяина, готового убить или умереть. Возможность представилась 2 года назад.

самого утра все шло на редкость мерзопакостно. Вздумавший вечером порубить дрова, Серебров здорово разошелся и орудовал тяжеленным колуном, стоя на промозглом ветру в одной лишь майке да ватных штанах. Так что просквозило его вполне закономерно. Проснулся он от жуткого кашля, рвущего на части не только легкие, но, казалось, и всю грудную клетку. Одними только проблемами со здоровьем дело не ограничилось. Внезапно взбунтовавшаяся метель бросалась под ноги, а мелкие предметы при всяком удобном случае норовили выпасть из рук. В хлебнице от чего-то не оказалось ничего, кроме пары зачерствевших горбушек, а в холодильнике закончилось молоко и яйца. Ветром сорвало с крыши антенну, обрубив единственный телеканал. В довершение всего перегорела лампочка в сенях, и Михаил Степанович едва не сломал опорожек пальцем. Верь, Серебров, в приметы, непременно остался бы дома пить чай с купленным по случаю алтайским медом, слушать маяк, да в полголоса ругать паршивую погоду. Но Серебров в приметы не верил, и потому, как и собирался, пошел на охоту. Однако отцепиться от неудачи оказалось не так-то просто. Череда мелких неприятностей преследовала Михаила Степановича неотступно целый день, к 6 часам вечера, заставив остервенеть настолько, что в сердцах ковырнув ногой снег, он сломал толстую охотничью лыжу, сломать которую было практически невозможно. Глядя на ехидно щерящийся из-под снега пень, Серебров едва не взвыл от досады. Распушивший мохнатую шерсть буян тактично отошел в сторонку, чтобы еще больше не смущать хозяина в минуту душевной слабости. Чувствуя, как в ушах закипает пар, а глаза наполняются кровью, Михаил Степанович сел прямо на снег и принялся стаскивать бесполезные лыжи с мохнатых унтов. Заевшее, как назло, крепление обжигало пальцы металлическим холодом, скользило, царапалось, но открываться не желало. И тогда, плюнув на свою обычную сдержанность, Серебров с мясом вырвал застежку, со злостью сорвал крепление с ноги и, запустив его в засыпанный густым снегом кустарник, громко и с наслаждением выматерился. Поспешно содрав с себя вторую лыжу, Серебров вскочил на ноги и в голос заорал, вместе с паром и криком выпуская наружу все скопившееся за день раздражение. Перепуганные ревом неведомого животного, с окрестных деревьев в воздух сорвалось несколько птиц. Невозмутимый буян продолжал деловито обнюхивать ничем не примечательную березу. После крика значительно полегчало. Дышать стало легче, да и в голове прояснилось. И Михаил Степанович трезво оценил свое положение. Глубоко в лесу. Надвигается ночь, лыжи сломаны. С тоской вздохнув, он напряг глаза и попытался разглядеть в выпускающихся сумерках место, куда улетело злосчастное крепление. Однако вместо этого увидел кое-что необычное. Прямо на него медленно, но верно двигался снежный холмик, точно плугом разваливая искрящийся снег по обе стороны от себя. Складывалось ощущение, что нечто передвигается прямо под настом, ввинчиваясь в него на манер крота, разрывающего землю. Определенно так оно и было. Кто-то копошился в сугробах, не зная, что рядом находится двуногий хищник с карабином. Недобро улыбаясь, Серебров тихонько снял со спины сайгу, упер прикладом в плечо и прицелился. Кто бы там ни было, упускать свое охотник не собирался. Первая попавшаяся за сегодня дичь должна была не только оправдать вылазку, но и принять на себя остатки раздражения, не вышедшего с криком. Заинтересованный поведением хозяина, буян задрал лапу, быстро помочился на черно-белый ствол и бодро потрусил к Сереброву. Остановившись рядом с обутыми в унты ногами, он некоторое время крутил лобастой башкой и шевелил мокрым черным носом, принюхиваясь. А затем вдруг широко расставил лапы, по бычьи наклонил голову и, сверкнув длинными клыками, угрожающе зарычал.
Шерсть на его загривке встопорщилась острыми иголками, а в клокотании послышалась такая ненависть и злоба, что Сереброва проняло до самой макушки. Он вдруг ясно и отчетливо подумал, а почему, собственно, он решил, что существо под снегом не подозревает о его присутствии? После такого крика его бы и глухой заяц услышал, не то что... Кто? Охотник вдруг осознал, что понятия не имеет, какое животное может себя вот так странно вести. Двигающийся снежный холм замер, не дойдя до человека с собакой каких-то 3 метра. Буян продолжал рычать все более громко и угрожающе. Серебров, боясь опустить ружье, поспешно вытирало предплечье, внезапно вспотевший лоб. Холм не двигался. Ждать неизвестно чего было невыносимо. Если бы не рык Буяна, страх бы уже давным-давно ушел, уступив место глухому стыду. Но матерый пес продолжал глухо ворчать, а когти его врезались в утоптанный снег, делая боевую стойку более уверенной и непоколебимой. Буян готовился к драке. Серебров тоже готовился, правда, все еще не понимал, к чему. Напряженный указательный палец нервно поглаживал изогнутый клык спускового крючка. Достаточно было крохотного усилия и сотой доли секунды, чтобы нарезное жерло вытошнило огнем и смертью. Сотой доли не хватило. Равно как не хватило и целой секунды. Снежный горб вспучился, взорвался целым фонтаном снега прямо в лицо Сереброву, залепляя глаза, сбивая прицел, дезориентируя. Мужчина скорее почувствовал, чем действительно увидел, как из сугроба вынырнуло бледное и отчего-то совершенно безволосое тельце. В невероятном прыжке, с легкостью преодолев 3-метровую отметку, оно силой врезалось в грудь охотника, опрокидывая его на спину. Серебров грохнулся на снег, показав темнеющему небу подошвы своих унтов. Сайга, недовольно рявкнув куда-то в сторону леса, отлетела, едва не выломав державшую ее руку. Извиваясь всем телом, в попытке сбросить с себя невидимого зверя, охотник смахнул с лица липкий снег и впервые увидел это. Увидел и замер, придавленный парализующим, отнимающим волю к сопротивлению страхом. Верхом на нем, скаля 2 ряда мелких, но острых зубов, сидел ребенок. Тощий, синий от холода, невероятно уродливый, но все же ребенок. Серебров нипочем не смог бы ответить, откуда у него взялась такая уверенность. Было в оскаленной морде что-то такое, какая-то черта общая для всех детенышей, от котят до крокодилов, от человека до волка.

0: на правах рекламы сервиса Sound Direct.
1: От продюсера фильма «О чем еще говорят мужчины»? Что делать, если, выручая друга, попал в неприятности?
2: Если в 3 дня вы не найдете мне этих уродов!
1: Как надежно укрыться от плохих парней?
2: Парни, переодеваемся!
1: И как по-настоящему узнать, о чем думают девушки?
3: Главное в девушке – это ее внутренняя раскрепощенность.
1: Головокружительные трюки на фоне эффектных пейзажей. Смешные шутки и трогательные романтические отношения в новой молодежной комедии «Спортят только девушки». Уже в кинотеатрах.
4: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

Оцепенение прошло, когда существо взмахнуло рукой, и грудь охотника взорвалась от острой режущей боли. В прорехе куртки, уже набухающей от крови, радостно метнулся ледяной зимний воздух, и давление на грудь тут же исчезло. Лишь мгновение спустя, услышав за спиной яростное рычание, переполненное злобой и тщательно сдерживаемой болью, он осознал, что существо целилось ему в горло и не попало лишь по одной причине. Лохматой, 40-килограммовой причине, которая, судя по звукам, в данный момент насмерть билась за своего хозяина. Перевернувшись на живот, Михаил Степанович споро подхватил присыпанную снегом сайгу и, не целясь, выпалил туда, где, намертво сцепив челюсть на тощей ноге жуткой твари, погибал верный буян. Выстрел, хоть и сделанный на

0: навскидку угодил точнёхонько в цель и сшиб чудовище с ног. Намётанный охотничий глаз Сереброва успел заметить, как пуля, вырвав приличный шмат мяса из бледно-синего тельца, проникла внутрь, да там и осталась. Ему даже показалось, что он слышал радостное чавканье, с которым тупой свинец вгрызался в бескровную плоть. Да, именно бескровную. Из страшной раны не выпало ни единой красной капельки. Это Серебров видел также отчетливо. И почему-то почти не удивился, когда маленькая тварь, покошачья вспрыгнув на все четыре лапы, вновь встала перед ним, как ни в чем не бывало. В голове старого охотника, сталкиваясь и разлетаясь в сторону точно бильярдные шары, уже давно метались старые легенды и страшные сказки, постепенно вылившиеся в одно, веющее могильной жутью слово — «Упыри». Детеныш резким движением оторвал бездыханному буяну, даже в смерти не разжавшему зубы, нижнюю челюсть и, стряхнув с себя окровавленное помятое тело, кинулся на Сереброва. Еще дважды рявкнул карабин, но несущийся на всех парах упырь даже не остановился, уже через мгновение отбив ствол в сторону и набросившись на охотника. Некоторое время Сереброву удавалось удерживать клацающую зубами тварь на расстоянии вытянутой руки, но, несмотря на малый вес и почти полное отсутствие мускулатуры, чудовище наклонялось все ближе и ближе к бородатому лицу Михаила Степановича. Изогнутые черные когти пластали на лоскуты рукава зимней куртки, с каждым взмахом взрезая не только ткань, но и кожу и мясо. И тогда Серебров решил пойти на риск. Всего одно мгновение смогла бы выдержать этот бешеный напор его правая рука, прежде чем перемазанные слюной и собачьей кровью зубы сомкнутся на его шее. Всего лишь одно мгновение. Михаил Степанович знал это каким-то обострившимся чувством, отвечающим за выживание в экстремальной ситуации. Напрягшись, он оттолкнул от себя смертоносный комок из мельтешащих когтей, клацающих клыков, правой рукой ухватив упыря за горло, а свободный левый зашарил у себя за головой, выискивая в снегу поломанную лыжу. Запястье обожгло, болью заставив Сереброва разжать хватку. Но перебирающие снег пальцев уже наткнулись на лакированное дерево и, сжав, силой вонзили острый обломок прямо под торчащий, словно ксилофон, ребра упыря. В тот же миг напор кровососа ослаб. Дернувшись всем телом, Михаил Степанович сбросил с себя бледную тушку и поспешил встать. От потери крови и смены положения закружилась голова. Совершенно беспомощный, Серебров силился отогнать прилипшие к глазам разноцветные круги и не мог этого сделать. Во рту собралась кровь, подранная упыриными когтями грудь болела и чесалась, в рукавах и за воротом таял набившийся туда снег. Наклонившись, Серебров на ощупь зачерпнул в ладони снега и быстро протер лицо. На усах и бороде повисли неприятные холодные капельки, зато вернулось зрение. Ребенок-упырь лежал совсем рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, но при этом даже не пытался напасть. Абсолютно синие, начисто лишенные зрачков, глаза существа, расширившись, неотрывно наблюдали, как из-под торчащего в его животе обломка лыжи толчками вытекает густая черная жидкость. Сочась медленно, неохотно, как смола, черная кровь стекала на снег, не растапливая его, а ровным слоем ложась сверху, словно главный ингредиент отвратительного коктейля. Сведенные судорогой когтистые пальцы в напряжении подрагивали над деревянной лыжей, не рискуя прикоснуться. На нетвердых ногах, пошатываясь, направляя остатки сил на то, чтобы просто не упасть, Михаил Степанович подошел к замершей твари и с размаху впечатал ей в морду тяжелую подошву унта. Упырь рухнул на спину. Опираясь на руки, он отполз на пару шагов от охотника и снова застыл, зачарованно следя за течением вязкой смоленистой крови. Серебров упрямо проковылял к нему и вновь пнул существо ногой, метя на сей раз в обломок лыжи. Удар загнал деревяшку еще глубже, заставив тварь пронзительно взвизгнуть. И только когда по ушам Сереброва лезвием полоснул жалобный крик раненого зверя, Михаил Степанович понял, что весь их быстротечный бой прошел практически в полном молчании.
1: «Что, сучоныш?»
0: Сплюнув кровью на снег, ненавидяще прошипел Михаил Степанович.
1: «Больно?»
0: И тут же, отвечая самому себе, злорадно ухмыльнулся в бороду.
1: «Больно, паскуда, больно! А будет еще больнее! Я тебе все кишки на кулак намотаю!»
0: Чувствуя, что сил остается все меньше, он будто в сатанинской молитве бухнулся на колени перед упыриным отродьем. Крепко ухватился за торчащий из впалого живота твари конец лыжи с целью исполнить свою угрозу, намотать кишки, если не на кулак, то на спасшую его палку. Но стоило ему слегка прокрутить обломок в ране, как рука опустилась сама собой. Упырь больше не стонал, не выл, не пытался огрызнуться. Он просто молча ждал своей участи и даже как будто смирился с ней. А когда широкая ладонь охотника протолкнула обломок лыжи глубже, чудовище только съежилось и закрыло глаза. В мгновение ока клыкастая мерзость превратилась в то, чем и была с самого начала. В ребенка. Тощего, синего от холода, невероятно уродливого, но все же ребенка. Именно такого, каким увидел его Серебров впервые. Не меняя позы, упырь сидел на снегу, боязливо зажмурившись. Лишь еле заметно вздымалась грудная клетка, добегали глаза под плотно сжатыми веками. И не выдержавший Михаил Степанович отвернулся. Мир вдруг начал расплываться, непонятно от чего, и Серебров поспешил отыскать взглядом неподвижное тело буяна. Пес лежал, нелепо подогнув под себя передние лапы, остекленевшими глазами с ненавистью, смотря куда-то сквозь частокол мохнатых елок. Лицо охотника стало горячим и мокрым. Щекоча кожу, по нему побежали шустрые капельки, тут же пропадающие в зарослях густой бороды. Подбородок Сереброва трясся от беззвучных рыданий. Тело дрожало от боли, холода и начинающейся лихорадки. А утопший в слезах взгляд все метался от мертвого четвероногого друга к крепко зажмурившемуся ребенку нежити. Наконец, приняв решение, Михаил Степанович собрался, перестал дрожать, стиснул руку на своем импровизированном оружии и, резко выдрав его из начавшей покрываться черной коркой раны, отбросил далеко в сторону. На этом силы кончились. Лицом вперед рухнув в снег, Серебров попытался отжаться и не смог. Так и лежал неподвижно, краем глаза наблюдая, как мелкая мразь недоверчиво обнюхивает его лицо, а затем проворно ползет к мертвому буяну и погружает свое безносое рыло в окровавленную дыру на пёсьем горле. И только когда в уши Михаилу Степановичу с чмоканьем впились звуки, поглощаемые упырем крови, он нашел в себе силы с ненавистью процедить сквозь стиснутые зубы неподъемных челюстей.
1: «Сучоныш!»

0: Очнулся Серебров глубокой ночью. Вяло удивился тому, что все еще жив. Не помня себя, шел по колено, проваливаясь в снег, придерживаясь за широкие лапы елей. В пути дважды терял сознание и в бреду, невидимый и неслышимый ни одной человеческой душой, метался и кричал, зовя верного буяна. Обмороженный, ослабленный кровопотерей, каким-то чудом к полудню добрался до дома. С трудом отворил тяжелые ворота. Еле-еле справился с огромным навесным замком на входной двери. Содрав с себя окровавленную и изорванную в клочья на груди и руках куртку, кое-как обработал раны, промыв их спиртом и перекисью водорода, после чего, не разуваясь и не снимая штанов, рухнул прямо на застеленный топчан, служивший ему кроватью, и провалился в тревожный обрывочный сон. Он не знал, сколько времени провел в бессознательном состоянии, разметавшись по мокрым подушкам и простыням, швыряемой усиливающейся лихорадкой из жары в холод. Несколько раз Серебров вставал и добирался до раковины, где жадно пил теплую, отдающую хлоркой воду. Ему казалось, что за время горячки он разок менял себе повязки, а однажды даже попытался поесть. Тушеная зайчатина с картошкой не удержалась в желудке, и полупереваренными кусками изверглись из него прямо на круглый вязаный коврик подле топчана. Во всем этом Михаил Степанович не был абсолютно уверен. Потому что всякий раз, приходя в сознание, он видел тощий силуэт сидящего возле батареи, на том самом месте, где обычно спал буян. Лишенные зрачков глаза следовали за Серебровым по комнате неотрывно, куда бы тот ни пошел. Они сверлили его, когда он спал или проваливался в забытье, прожигали, буравили, изучали. Проходя по дому нетвердой походкой, Михаил Степанович грозил этим внимательным глазам кулачищем и бормотал со злостью:
1: «Сучоныш! Тварюк подколодный!»
0: Сучоныш отмалчивался. В то утро, когда лихорадка, побежденная сильным, неиспорченным вредными привычками телом, отступила, и Серебров наконец начал воспринимать реальность адекватно, он в первую очередь перетряс старый тулуп, буянову лёжку. Сам не зная, что он хочет найти, Михаил Степанович тщательно исследовал каждый сантиметр вытертого меха и даже обнюхал подстилку. От тулупа остро несло псиной, только ничего сверхъестественного. Игнорируя урчащий желудок, несколько дней не получавший нормальной пищи, Михаил Степанович все же не пошел на кухню, а сперва обошел весь дом. Никакого подтверждения тому, что ночной гость не привиделся ему в лихорадочном бреду, обнаружить не удалось. О яростной и быстротечной лесной схватке напоминала лишь груда окровавленного тряпья да отсутствие буяна. Впервые в жизни Михаил Степанович крепко задумался о состоянии своего рассудка. Ведь если мерещился ему пришелец в доме, где гарантия, что то же самое не происходило в лесу? Может быть, и не было никакого мертвого ребенка-кровососа, а была, к примеру, рысь. Раны на груди и руках вполне могли оставить когти дикой кошки. Что если... Пожалуй, со временем рациональный разум Сереброва убедил бы самого себя в том, что именно так и было. Потому что в мире телевидения и самолетов нет места ожившим мертвецам. Потому что в лесу по зиме нужно бояться волков, да не впавших в спячку медведей, а не голых мальчиков с полным набором клыков. Он бы с радостью дал себя обмануть, чтобы забыть этот кошмар, запрятать его глубоко в подкорке. Но к вечеру, слегка оклемавшись, Серебров захотел малосольных огурцов и полез за ними в подпол. Там, среди невысоких полок, уставленных банками с соленьями, он и обнаружил разрытый земляной ход, ведущий на улицу. На утоптанном полу, прямо в осыпавшейся земле, отпечаталась маленькая детская ножка, чего-то всего с четырьмя пальцами, от которых шли четкие глубокие бороздки, оставленные когтями. Вдоль стены, повторяя построение пузатых банок, лежали три куриные тушки, трупик облезлого кота невнятной расцветки и спиток жирных амбарных крыс. Все совершенно обескровленные. Серебров устало опустился прямо на холодный земляной пол и долго глядел на любовно разложенные тела мертвых животных. Есть расхотелось. Совсем. Сученыш пришел под вечер. Привычным движением головы приподнял крышку подпола и протиснулся в комнату. Он был абсолютно таким же, каким Михаил Степанович его запомнил. Приплюснутый, словно отсутствующий нос, плотно прижатые, чуть заостренные уши, сильно выдающиеся вперед надбровные дуги и синие, почти до черноты, глаза. По паучьи переставляя все четыре конечности, он подошел к Сереброву вплотную, бесстрастно поглядел прямо в дуло обреза, пляшущего в его дрожащих руках, и, разжав челюсти, выронил на пол белую курицу с размозженной головой. После чего, пятясь, отполз на пару шагов и уселся, растопырив масластые коленки в стороны. Взгляд Сереброва долго недоверчиво сновал с уродливого рыла на куриную тушку и обратно. Совершенно спонтанно, до конца не отдавая себе отчета в том, что он делает, Михаил Степанович отложил обрез, вместо него подняв с пола мертвую курицу.
1: «Что ж ты, паскудник, где живешь, там и воруешь, а?»
0: Покачав давно нечесанной головой, спросил он. Сученыш не ответил, продолжая смотреть на охотника немигающим взглядом.
1: «Спать ложись», —
0: устало пробормотал Серебров.
1: «И что, без моего ведома на улицу ни шагу, понял?»
0: Не дожидаясь ответа, он прошел на кухню. Куриная тушка шлепнулась в раковину и оттуда, по орлиному раскинув крылья, укоризненно пялилась на охотника единственным уцелевшим глазом. Щелкнула плита, в доли секунды вырастив в одной из конфорок голубоватый газово-огненный цветок, тут же безжалостно придавленный кастрюлей с холодной водой. Правя оселком затупившийся нож, Михаил Степанович боковым зрением следил, как на провонявшей псиной подстилке устраивается на ночь самый взаправдышний

0: Так сученыш поселился у Сереброва и со временем обзавелся собственным именем – Матвейка. А мертвый буян с тех пор стал навещать хозяина в кошмарных снах, укоризненно зияя разорванной глоткой и давя на грудь охотника грубыми подушечками широченных лап.
1: Вот и сейчас. Вес его был почти невыносим. Он мешал дыханию, перекрывая доступ к кислороду, и... Михаил Степанович не сразу понял, что уже несколько секунд не спит. А давление на грудь хоть и продолжается, но на самом деле не такое уж и сильное.
0: Громко вдохнув полной грудью промерзший воздух, Серебров провентилировал легкие и проснулся окончательно. Мутноватый с просонья взгляд встретился со стекленевшими звериными зрачками, заставив охотника вздрогнуть. Но практически сразу в поле зрения попал всклокоченный белый мех, обвисшие длинные уши и характерная губа, из-под которой торчали тупые белые зубы. Серебров выпрямился, сбрасывая с себя заячью тушку. По виду косой тянул килограммов на 5, но по ощущениям выходили все 50. Быстро обшарив взглядом пространство перед собой, Михаил Степанович отыскал еще одного зайца чуть помельче первого, пару упитанных тетеревов, лису с целым выводком маленьких рыжих щенят, после смерти ставших похожими на плюшевые игрушки, и одного лупоглазого филина. Последнего Матвейка притащил на пробу, как притаскивал он все, что попадалось ему впервые. Все тушки были высосаны досуха, а у тетеревов вдобавок отсутствовали головы. Упырь сидел неподалеку, склонив голову к левому плечу, с интересом разглядывая проснувшегося хозяина. Значит, охота закончилась. И закончилась, слава богу, удачно. Поднявшись на ноги, Серебров цапнул филина за лапы и, раскрутив, зашвырнул далеко в кусты, давая понять, нам такого не надобно. Матвейка проводил выброшенный трофей немигающими синими глазами и вновь уставился куда-то за спину Михаила Степановича. За 2 года, успевший изучить его поведение, охотник научился понимать позы и жесты мертвеца и порой даже улавливал разные эмоции в его неподвижном, навечно застывшем выражении уродливой морды. Сейчас Михаил Степанович мог сказать это с абсолютной уверенностью. Упыреныш ждал одобрения. От этого странного ожидания, прячущегося в глазах кровососа, сердце Сереброва тревожно заныло. Стараясь оттянуть время, он собрал добычу. Только после того, как в одной руке его были крепко зажаты заячьи уши и лисьи хвосты, а в другой мягкие крылья тетеревов, охотник нашел в себе силы обернуться и посмотреть себе за спину. И тут же вновь уронил на землю тщательно собранные трофеи. На вид мужчине было лет 40-45. На бескровном, лишенном растительности лице его отпечалось скорее удивление, чем страх. Прямо под горлом, нескрываемым, более разорванным воротом свитера, на месте вырванного кадыка багровела глубокая дыра с обсосанными бледными краями. Серебров подошел к покойнику, присел на корточки и пальцами прикрыл ему веки.
1: «Что ж ты, Господи, не уберег?» – прошептал он.
0: Пуговицы на куртке чужака не желали поддаваться дрожащим пальцам и расстегивались с большим трудом. И все же Серебров справился. Запустил ладонь во внутренний карман и уверенно вытащил оттуда бумажник, связку ключей и мобильный телефон. Ключи и мобильник он опустил к себе в карман, а бумажник открыл и долго смотрел на улыбающиеся физиономии 2 девчонок лет 5. Сглотнув застрявший в горле горький ком, Михаил Степанович быстро вынул из кошелька всю наличность и, тщательно протерев, вернул его законному владельцу. Матвейка тем временем перебрался поближе и теперь, обхватив самый толстый корень руками и ногами, сидел над тем местом, где только что спал его хозяин. У Сереброва мелькнула мысль, может быть, не стоит вот так у него на виду брать вещи, деньги. Но тут же, снимая с трупа патронтаж и ремень с хорошим охотничьим ножом, одернул себя. «Сделанного не воротишь. Мертвому все эти цацки теперь ни к чему, а ему, Сереброву, на что-то жить надо».
2: «Эх, Матвейка, сученыш ты!»
0: С болью в голосе, чуть не плача, пробормотал Михаил Степанович, споро выворачивая покойнику карманы.
2: «Сученыш как есть!»
0: Сученыш сидел на месте, попеременно поворачивая к хозяину то одно, то другое ухо, словно прислушиваясь.

0: Могилу необходимой глубины удалось выкопать лишь к вечеру, когда в лес пришла подельница ночь, желающая помочь спрятать улики. Морщась от боли в сорванных мозолях, пройти 1.5 метра твердой, как камень земли, саперной лопаткой — это вам не шутки. Охотник вылез из ямы. Оберегая ладони, покойника он безо всяких почестей столкнул туда ногой. Наскоро закидал тело землей и тщательно утрамбовал, оставив едва заметный холмик. По весне просядет, будет не так заметно. Остатки земли долго перетаскивал к речке и сбрасывал под лед. По большому счету, можно было точно так же поступить и с безымянным мужиком, на беду свою повстречавшим Матвейку, но было это как-то не по-христиански. Не по-христиански было и втыкать в грудь мертвецу наскоро выструганный кол, но иначе поступить Михаил Степанович просто не мог. Боялся. Темнота опускалась все ниже, уже не столько помогая, сколько мешая, но Серебров был этому даже рад. Он уже почти закончил. По-быстрому набросав сверху веток и снега, Михаил Степанович придал месту вид охотничьего шалашика. Отошел на 2 шага, критически осмотрел и остался доволен. Однако же про себя твердо решил, что вернется сюда, как только сойдет снег и подправит могилу. Может быть, даже посадит сверху дерево. Поспешно рассовав по отделениям Матвейкину добычу и усадив внутрь самого Матвейку, Серебров взвалил изрядно потяжелевший рюкзак на спину, воткнул в уши плеер и по своим следам отправился обратно. Пока еще было относительно светло, Михаил Степанович хотел отойти как можно дальше от этого места.
1: Обошелся с собою, как будто хреновый колдун. Превратился в дерьмо, а как обратно, не знаю,
0: жаловался в плеере полковник.
1: «Дерьмо! Дерьмо я и есть!» — отрешенно думал Серебров, под шаг удобнее устраивая рюкзак на плечах. «А когда таким стал? И обратно как?»
0: «Никак обратно.
1: То-то же».
0: За его спиной, невидимые для случайного человека, растворялись во тьме 3 могилки. Пару престарелых грибников, разделивших 1 яму. Девчонка-фотограф, неведомо как забравшаяся в эту глушь. И сегодняшний охотник. На самой старой могиле вот уже 2 года росла маленькая ель с пушистыми колючими лапками.

0: Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Часть первая. Лет 40 тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотой, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей, деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской площади отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями, манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого вы теперь, как уже вам сказывал, не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары или спальные комнаты детей находились в нижнем этаже по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки-голландки, из которых каждой было более 100 лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за 2 перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец. В то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести – и библиотека эта большую частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки. особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлое Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к этому дому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и поэтому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми был усеян забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто, даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других, она даже иногда позволяла себя гладить, и поэтому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакаций, между Новым годом и Крещением, день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов мороза, Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училища. И еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у нее локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовых перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортилась прическа. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не была так высока. В продолжении всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтобы на просторе играть во дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Ну и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончливая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алеша! Алеша! Помоги мне поймать курицу!»
0: кричала кухарка, но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек цып-цып-цып, то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его Чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
1: «Куда? Куда? Кудуху! Алеша, спаси Чернуху! Кудуху! Кудуху! Чернуху! Чернуху!»
0: Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.
2: «Любезная, милая Тринушка!»
0: — вскричал он, обливаясь слезами.
2: «Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!»
0: Алеша так неожиданно бросился на шею кухарки, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеша теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
1: «Куда, куда, кудуху! Не поймала ты Чернуху! Кудуху, кудуху, Чернуху, Чернуху!»
0: Между тем кухарка была вне себя от досады.
1: «Румбаль пойс!»
0: — кричала она.
1: «Вот-то я паду к хозяину и пожалуюсь. Чернокуриц надо режить, он лениво. Он яичко не делает, он сыплятка не сижит».
0: Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не пустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
2: «Душенька, Тринушка!» — говорил он. «Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою Чернушку. Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра».
0: Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его достояние, который берег пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень-очень было жаль империала, но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал драгоценный подарок. Таким образом, Чернушка была спасена от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительница, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно его тогда занимавшей, о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего, надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель стремглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих. И даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его. Директор уже успел войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда тогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери. И учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшей в самых дверях. Но когда она, окончив длинные приветствия свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт. Разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть во дворе.
1: «Подите», — отвечал учитель. «Только недолго там будьте. Уж очень сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболием околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки уже начали собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:
3: «Алеша, Алеша, останься со мною».
0: Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до 11 пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец, сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головой ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец, все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до пола, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться, ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
3: «Алеша! Алеша!»
0: Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не назвал бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится, еще внятнее услышал, что кто-то говорит:
3: «Алеша! Алеша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
2: «А, это ты, Чернушка!»
0: — невольно вскричал Алеша.
2: «Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:
3: «Это я, Алеша. Ты не боишься меня, не правда ли?»
2: «Зачем я буду тебя бояться?» —
0: отвечал он.
2: «Я тебя люблю, только для меня странно, что ты

0: заговорила странным голосом, и вдруг откуда-то взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
1: «Иди за мною», — сказала она ему.
0: И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
1: «Дверь заперта ключом», — сказал Алеша.
0: Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.
1: «Не трогай здесь ничего», — сказала она. «Берегись разбудить старушек».
0: Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла точно такая же кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у нее лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать:
1: «Дурак! Дурак!»
0: В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, и Алеша побежал за нею. Дверь вслед за ними сильно захлопнулась, и еще долго слышно было, как попугай кричал:
1: «Дурак! Дурак! Как тебе не стыдно?» —
0: сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
1: «Ты верно разбудил рыцарей».
2: «Каких рыцарей?»
0: — спросил Алеша.
1: «Ты увидишь»,
0: — отвечала курочка.
1: «Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело».
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла впереди на цыпочках, и Алеша велела следовать за собою тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья и вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом.
2: Алеше сделалось страшно. Сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

0: Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли он все это видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день как нарочно шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дома. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась. «Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала. Она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка». Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее нигде не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Опять послышался ему голос его зовущий: «Алеша, Алеша!» И немного погодя, вышла из-под кровати чернушка и взлетела к нему на постель.
1: «Ах, здравствуй, чернушка!» — вскричал он вне себя от радости. «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
2: «Здорова», — отвечала курочка, «но чуть было не занемогла по твоей милости».
1: «Как это, чернушка?» — спросил Алеша, испугавшись.
2: «Ты добрый мальчик», — продолжала курочка. «Но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова. А это нехорошо. Вчера я говорила тебе, чтобы ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила».
1: «Виноват, любезная чернушка, вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен».
2: «Хорошо», — сказала курочка. «Увидим».
0: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, такими они показались ему забавными, но чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья.
3: Чернушка сделалась большая и нахохлилась,
0: но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы.
3: Медная дверь сама собой отворилась, и они пошли далее.
0: Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.
3: Тут Чернушка оставила Алешу.
2: «Побудь здесь немного», — сказала она ему. «Я скоро приду назад». «Сегодня ты был умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы, все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.
3: Окончание рассказа Антония Погорельского «Черная курица» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Часть вторая. Окончание. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался. «Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик. Но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
1: «Когда?»
0: — спросил Алеша с удивлением. «Третьего дня на дворе», — отвечал король. «Вот тот, который обязан тебе жизнью». Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху зубчиками, надетая немного на бок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
2: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, что никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
3: «Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинений, хотя никак не мог понять, что это значит.
3: «Скажи мне, чего ты желаешь?» — продолжал король. «Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
4: «Говори смело, Алеша»,
0: — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.
2: «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали».
3: «Не думал я, что ты такой ленивец», — отвечал король, покачав головою. «Но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание».
0: Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
3: «Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из зала, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец, другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец, министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше. «Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты».
2: «Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша.
0: «Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь», — отвечал министр. Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета — красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр. «С собой уже брать ничего не позволяется». Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
2: «Вы обещались взять меня с собою на охоту», — сказал он.
0: «Очень хорошо», — отвечал министр.
4: «Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Лёше подвели палку гораздо более других.
4: «Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смирных».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть.
3: Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезть в зверинец.
0: По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось о многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад, и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг против друга на принесенные им стулья.
2: «Скажи, пожалуйста», — начал Алеша, «зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
0: «Если бы мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять».
2: «Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?»
0: — продолжал Алеша.
3: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш?» — отвечал министр. «Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
2: Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить,
0: прервал его Алеша.
2: Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взято его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки для гномов, плативших ему за то очень дорого.
0: «Быть может, что это правда», — отвечал министр.
2: «Но, — сказал ему Алеша, — объясни мне, любезная чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками-голландками?»
0: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему делать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось у него в голове, и он на силу мысленно привел в порядок все, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко.
2: «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли свое слово король? Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».
0: Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник. Съехались пансионеры и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец, его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоит ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алёше. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехом. Алеша внутренне стыдился этим похвалам. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшей начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал не краснее похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алеши от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись. Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя». Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куда? Наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой был задан урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал с скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он раскрыл рот и не мог выговорить ни слова.
5: «Что же вы молчите?» — сказал ему учитель. «Говорите урок!»
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки. Слезы у него от страха навернулись на глазах. Все тщетно. Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
5: «Что это значит, Алеша?» — закричал учитель. «Зачем вы не хотите говорить?»
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Сунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, он считал невозможным, чтобы Алеша не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
5: «Пойдите в спальню», — сказал он, «и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляного зернышка. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушку, простыни. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на конопли, и зернышко его, верно, какая-нибудь из них успела склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
6: «Милая Чернушка», — говорил он, — «любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое семечко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы, и он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
5: «Знаете ли вы теперь урок?» — спросил он у Алеши.
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
5: «Ну так оставайтесь здесь, пока не выучите»,
0: — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
5: «Алеша, знаете ли вы урок?» — спросил он.
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:
6: «Знаю только 2 страницы».
5: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде», —
0: сказал учитель, пожелал другим детям спокойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отвратился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном. Один только он заснуть не мог.
6: «И Чернушка меня оставила», —
0: подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.
7: Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
6: «Чернушка! Чернушка!» —
0: сказал он, наконец, в полголоса.
7: Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
6: «Ах, Чернушка!»
7: — сказал Алеша вне себя от радости.
6: «Я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?»
7: «Нет», — отвечала она. «Я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:
7: «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности».
0: Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
6: «Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду».
7: «Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться».
0: Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
6: «Будто не от меня зависит исправиться», — мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он пошел с веселым и торжествующим видом.
7: «Знаете ли вы урок ваш?» — спросил учитель, взглянув на него строго.
6: «Знаю!»
0: — отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.
7: «Вы знаете урок свой», — сказал он ему. «Это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
6: «Вчера я не знал его», — отвечал Алеша.
7: «Быть не может», — прервал его учитель. «Вчера вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
6: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
6: «Он неправду говорит! Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
5: «Отвечайте же!» — продолжал учитель. «Когда выучили вы урок?»
0: Но Алеша не прерывал молчания. Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
5: «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа, — продолжал учитель, обратясь к пансионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги».
0: Принесли розги. Алеша был в отчаянии. Первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
5: «Надобно было думать об этом прежде», был ему ответ.
0: Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него, а Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец, учитель приведен был в жалость.
5: «Хорошо», — сказал он. «Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок».
0: Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
5: «Как?»
0: — вскричал он с гневом.
5: «Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Это слишком уж много! Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!»
0: И бедного Алешу высекли. С поникшую головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. Вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера в вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
8: «Алеша! Алеша!»
0: но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул. Перед ним стояла Чернушка. Не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
8: «Алеша», — сказал министр, — «я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобою проститься. Более мы не увидимся».
0: Алеша громко зарыдал.
6: «Прощай!»
0: — воскликнул он.
6: «Прощай, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобой, но я жестоко зато наказан!»
8: «Алеша!» — сказал сквозь слезы министр. «Я тебя прощаю! Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки! Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно».
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
6: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью.
8: Он ужаснулся. «Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи», — сказал министр с глубоким вздохом. «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз».
0: Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.
6: «Чернушка! Чернушка!»
0: — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:
8: «Прощай, Алеша! Прощай навеки!»
0: На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он

Я еще в своем уме. Поэтому прекрасно понимаю, что теперь уж никто не поверит ни единому слову из моего рассказа. Поэтому давайте сразу расслабимся, сядем поудобнее и договоримся. Все, что вы сейчас услышите, просто бредовая выдумка. Идет? Ничего подобного не было и быть не могло. Все это лишь плод моей фантазии. Хорошо? Вот и ладненько. Ну, а теперь расскажу по порядку. Надо отдать должное нашим спецслужбам. Сюрприз хранился в тайне до последней минуты. Это уже потом, в январе, я вспоминал загадочные лица некоторых крупных политиков и телеведущих, ту необычную протяжную интонацию, с которой они произносили «в новом году». И сейчас я уже понимаю, что кому-то было известно заранее. Но страна ничего не подозревала. Вышло так, что Новый год мы отмечали на даче у родителей и жены. Дача – вполне благоустроенный кирпичный коттедж со всеми удобствами, который тесть, человек, в общем, толковый и интеллигентный, успел выстроить еще до того, как начал всерьез пить и был уволен из налоговой. Итак, за столом собрались я с Оксаной, тесть с тещей, соседи по коттеджному поселку, толстенький бизнесмен Филипп с женой Валей и их 12-летняя дочка Ксения, ну и наш неизменный Костик, бывший одноклассник Оксанки и вообще хороший друг нашей семьи. Я понял, что что-то не так, когда на экране появился президент. Лицо его светилось совершенно необычной для имиджа радостью и озорством.

0: точности его речи я сейчас не воспроизведу, но звучало примерно так. Дорогие россияне, окончился еще один год. Был он не самым легким, однако в целом итог позитивен. В преддверии Нового года хочется верить, что в наступающем году жизнь россиян станет в тысячи раз счастливее. Ведь мы, руководство страны, немало сделали для этого. Буду краток. Нам удалось полностью скоординировать усилия ведущих экстрасенсов, магов, контактеров и, конечно же, священнослужителей всех конфессий и религиозных направлений. В результате удалось выйти на контакт с высшей космической силой, и в ходе конструктивных переговоров была достигнута договоренность, в рамках которой каждому россиянину предоставляется право загадать одно желание, пока бьют куранты, и это желание исполнится.
1: «Они там уже совсем ипанулись», — удивленно брякнул Филипп, но Валя на него шикнула.
2: «Чего болтовню слушать?» — пробормотал тесть, вторые сутки не выходивший из запоя.
1: «У всех налито».
0: «Ну, дай бог, чтоб все были здоровы», — подняла теща бокал с шампанским. И тут начали бить куранты. И хотя слова президента все поняли в переносном смысле, но лица сделались задумчивыми, как всегда в этот момент. Каждый загадывал желание. Пожалуй, кроме Филиппа. Его громадная туша парила над столом со стопкой водки, а лицо было безмятежным. Но именно с Филиппа все и началось. Опрокинув стопку, он опустился обратно на стул и крякнул. Тут же привстал с недоуменным видом, полез в задний карман штанов и выудил оттуда громадные наручные часы.
1: «Опа-на!» — изумился Филипп. «Ролекс! Как я и загадывал!»
0: И умолк, тяжело задумавшись.
3: «Покажи, покажи!» — зашумела Валя и выхватила у него из рук часы. «Золотые! С бриллиантами!»
0: Но Филипп, казалось, был не рад. Выглядел он потерянно, а рука хлопала по пиджаку. Наконец он нащупал мобильник, недоуменно подержал его в руке и сунул обратно.
2: «Черт-те что!» — сказал Филипп. «И телефон-то ее не знаю».
3: «Кого это ее?» — насторожилась Валя.
2: «Валек, ты уж извини», — потупился Филипп. «Пойми правильно. Решил вернуться к первой жене».
3: «Какой такой первой жене?» – ахнула Валя. «Ты разве был женат?»
2: «Всего полгода», – сказал Филипп. 15 лет как расстались».
3: «Так? Так, да?»
0: – вскрикнула Валя и вскочила. Ее нижняя губа мелко тряслась.
3: 15 лет ты с ней встречаешься! Ты меня обманывал! Ты? А я? Я ж тебе верила! Я ж тебе все прощала, что ни одна женщина бы не прощала. Все прощала ради Ксюши, а ты люблю, люблю, обманывал».
2: «Валек, да не обманывал. Я эту клячу с тех пор и не видел, но сейчас понял. Я должен от тебя вернуться к ней».
3: «Папа!» — крикнула Ксюшка со слезами. «Папа!»
0: Я только теперь посмотрел на Ксюшу. Вокруг ее ног крутился неизвестно откуда появившийся пушистый щенок сенбернара. Филипп что-то буркнул и выскочил в коридор с мобильником. Вслед за ним вскочила Оксанка. И в первый момент я испугался, что она тоже бросится кому-то звонить. Но она подлетела к зеркалу. Платье болталось на ней мешком. Нескладно торчали острые локти и коленки. Ее великолепная грудь исчезла. Вместо нее в глубине обвисшего декольте угадывались лишь два небольших бугорка. Мне всегда казалось странным ее навязчивое желание похудеть, ведь толстая она совсем не была, наоборот, в самый раз. А ее бормотание в ванной: «Самой смотреть противно на это вымя, вот бы сделать операцию и уменьшить грудь», я, конечно, никогда не воспринимал всерьез. Может ли женщина в своем уме пожелать расстаться с такой красотищей? Оказывается, может. Насмотревшись в зеркало, жена повернулась ко мне с видом совершенно счастливым и торжествующим. Торжествующий вид был и у тестя. До этого он сидел в оцепенении, словно прислушивался к внутренним ощущениям. Затем что-то горячо зашептал на ухо тёще. Та сперва недоуменно подняла брови, а затем вдруг зарумянилась и поглядела на него игриво и ласково. И это надо отметить, сказал тесть. Под ее жестким, но бессильным взглядом он деловито налил очередную рюмку и опрокинул ее в рот. Но закашлялся, побагровел, и водка полилась обратно. «Слава тебе, Господи!» — сказала теща и перекрестилась. «Услышал Господь мои молитвы! Пойдем чайку, простого чайку попьем, милый ты мой!» Она схватила его и утащила на веранду. Я перевел взгляд на Костика. Костик потупился и покраснел. Я заподозрил неладное.
4: «Ты извини», — сказал Костик. «Я ведь Оксанку только один разок...»
0: «Трахал», — огорченно кивнул я. «А я ведь, кстати, догадывался».
4: «Нет, трахнул», — потупился Костик. «Я так и загадал. Хоть раз в жизни». С 9 класса ведь мечтал.
0: Ну ты болван. На такое я даже и не смог обидеться. У тебя столько времени было до свадьбы. Ну и трахал бы как угодно.
4: Дурак был,
0: сказал Костик.
4: Стеснялся. Не знал, как предложить.
0: А теперь знаешь, как предложить.
4: А теперь мне же не надо ничего предлагать. Загадал, значит, сбудется.
0: «Ну и катись трахой!» – обиделся я и стиснул зубы.
4: «Что, прямо сейчас?» – изумился Костик.
0: «А ты когда хотел? Раньше начнешь, раньше кончишь». Я осекся, поняв, что заговариваюсь.
4: «Ну, – мялся Костик, – ну, как же так? Я уж сам не рад».
0: «Давай, давай!» – разозлился я. «Оксаночка, солнышко!» «Оторвись-ка от зеркала, не на что там глядеть, тут тебя вот Костик хочет!» Костик совсем побагровел.
4: «Что?»
0: — обернулась Оксанка. «Что слышала? Костик загадал тебя трахнуть. Валите на второй этаж, даю вам...» «Ладно, полчаса». Я поглядел на часы.
4: «Вы что, с ума сошли оба?» — изумилась Оксанка.
0: «Проехали», — сказал я. «Желание должно исполниться. Так исполняйте немедленно, чтобы мне весь год сюрпризов не ждать». Я вытолкал их прочь, и мы остались за столом с Валей. Ксюшка печально возилась у камина со своим щенком.
3: «Если б ты знал, как хочется сейчас напиться!» – вздыхала Валя. «Как хочется напиться!»
0: «Ну и пей».
3: «Нельзя мне, я беременная».
4: «Я ж знаю, что загадала. Я ребенка загадала, сына от этого подонка».
3: «Дура, да? Вот все было у меня, все, ничего не ценила. Хоть кто-нибудь в этой долбанной стране загадал, чтобы просто все осталось как было и не хуже, чем раньше».
0: «Может, кто-то и загадал», — кивал я. «Может, у того и не хуже». Вскоре вернулся Костик. Но вид у него был совсем потерянный. «Радуйся», — зло буркнул он. «Ничего не вышло. Хотя формально трахнул».
1: «Как это?» — удивился я.
4: «Как? У меня не вышло. Объяснять тебе? Унижаться?»
0: Он помолчал, глядя в одну точку. Затем налил себе водки и выпил, не закусывая.
4: «Так мне и надо, дебилу», — сказал Костик тихо. «Таких друзей потерял».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

Ну а на утро уже началось по полной программе. Оказалось, мечты нашей компании были слишком однообразными и домашними по сравнению с тем, что творили другие. Самой безвредной оказалась, пожалуй, мечта о здоровье. К утру исцелились тысячи больных и инвалидов по всей стране, полностью очистились больницы. И очень вовремя. Потому что уже к полудню туда стали поступать тысячи новых пациентов с травмами, побоями и даже огнестрельными ранениями. Это начались всеобщие разборки. Кто, почему, да как посмел. Месть, перераздел, деление сфер влияния. Весь этот беспредел продолжался еще много месяцев. То, что наш Филипп потерял свою сеть киосков и весь бизнес перешел к его заместителю, мы тоже узнали не сразу. Как Филипп решил эту проблему, я не знаю по сей день. Но киоски к нему вернулись, а о заместителе никто больше не слышал. Впрочем, как и о президенте. Для любого президента в стране найдется хоть один лютый недоброжелатель. Позже в печати и докладах ученых фигурировало мнение, будто бы вселенские силы преподнесли человечеству урок, показав, как превратно может быть исполнено заветное. Так вот, не верьте, это клевета. Никто не извращал наше желание. Если желание было выполнимо, оно исполнялось самым наилучшим образом, насколько было возможно. Например, человек, пожелавший найти стабильную работу, отнюдь не становился пожизненным мусорщиком. Он стал менеджером крепкой фирмы и очень неплохо зарабатывает. Это мой брат. Надо сказать, известно немало случаев, когда желание не сбывалось. Видимо, из-за огромного количества взаимных противоречий. Или же сбывалось так множественно и переменчиво, что назвать это исполнением было нельзя. Типичный пример – судьба всех фанатов, пожелавших, чтобы чемпионом стала их команда. Нельзя вселенским силам отказать и в чувстве юмора. Подтверждение этому – классический случай с больным шизофренией, который пожелал, чтобы погасло солнце и звезды, и тут же ослеп. Но это единичные и самые безобидные случаи. А вот распространенная мечта купить или получить отдельную квартиру обернулась трагедией для миллионов. В стране не было, да и не могло быть такого количества новых квартир. Кстати, вот еще одно подтверждение честного исполнения желаний. Все горожане, расплывчато пожелавшие квартиру, не стали владельцами сарая в неведомом поселке. Они получили именно такую квартиру, какую хотели. Другой вопрос, что стало с прежними обитателями? Вначале страну захлестнула лавина внезапных смертей с нелепыми завещаниями, затем появилась многомиллионная армия бомжей, уступивших квартиру по разным причинам. Но, конечно, больше всего проблем вызвало самое популярное желание – желание денег. Тот, кто по недальновидности брякнул конкретную сумму, в итоге остался ни с чем. И винить тут некого. Небывалая волна мировой инфляции за 3 дня превратила всех рублевых и долларовых миллионеров в нищих. Гораздо хитрее поступили те миллионы россиян, которые пожелали стать очень богатыми и состоятельными. Но поскольку количество благ в любой стране, а в нашей тем более, ограничено, общество резко раскололось на очень состоятельных и всех остальных, оказавшихся за гранью нищеты. Совсем плохо было с дальними регионами. Как это всегда у нас бывает, в столице о проблемах глубинки задумываются недостаточно. Никому не пришло в голову уточнить, когда же именно произойдет исполнение желаний. На практике оказалось, что желания для всех россиян исполнились ровно по московским курантам. Жители Поволжья, Сибири и Дальнего Востока встретили Новый год по местному времени на несколько часов раньше, а в момент удара кремлевских курантов буйно праздновали остаток ночи или же уже спали. Если кто-то в этот момент загадывал желание, оно тоже исполнялось, но желания эти были простые и незамысловаты. Например, «Хочу такие же туфельки». «Эй, налейте кто-нибудь!» или «Чтоб ты сдох!» Например, многие с неприятным удивлением узнали, что такое типунный язык. Поэтому первые дни возмущению регионов не было предела, а радикально настроенный красный пояс даже всерьез собирался брать столицу штурмом, непонятно, правда, с какой целью. К счастью, этого не произошло. Возможно, именно благодаря миллионам граждан, загадавшим мира во всем мире. А когда выяснилось, что столица уже несколько дней штурмует сама себя так, что страшно выходить на улицу, регионы успокоились, поняв, что, как это всегда бывает, не только столичные радости, но и столичные беды прошли стороной.
Конечно, по сравнению с волной нищеты, разбоя, беспредела и миллионов поломанных судеб уже кажется пустяком то, что начало твориться на эстраде. Однако об этом я не могу не упомянуть. Ведь мы ругали нашу эстраду, верно? Какими словами мы называли бездарных на наш вкус певцов, актеров, журналистов, телеведущих? Поэтому все мы получили урок по заслугам и еще долго вспоминали добрыми словами ненавистных прежде знаменитостей, которые все-таки были худо-бедно, но профессионалами. Мир еще не видел такого количества диких бездарностей, добившихся вдруг успеха. Это и неудивительно. При немыслимом количестве загаданных успехов, головокружительных карьер, призов, медалей и славы ни один человек в стране не стал умнее или талантливее. Разве кому-нибудь приходило в голову загадывать такие вещи в новогоднюю ночь? Прежние знаменитости никак не могли воспрепятствовать потокам новоявленных звезд. Они были полностью деморализованы и растоптаны внезапно навалившимися личными отношениями. Шутка ли ощутить вдруг взаимную любовь ко многим тысячам своих поклонников самого разного возраста и сексуальной ориентации? И одновременно стать мужем или женой сотни наиболее дотошных в своей формулировке. Причем это коснулось не только отечественных, но и практически всех зарубежных звезд. Им пришлось переехать в Россию и стать верными спутниками жизни многих простых россиян. Семейные путаницы коснулись не только знаменитостей, но и рядовых обаятельных граждан. Первые дни ЗАГСа работали круглосуточно. Процедура была упрощена до минуты и даже не требовала присутствия второй половины. Но и это не могло удовлетворить всех потребностей. И тогда на помощь пришло МЧС. Красные машины аварийных передвижных ЗАГСов еще долго колесили по стране, останавливаясь на каждый взмах паспортом. Спешное решение Госдумы от 1 января, узаконившее многоженство и многомужество, тоже не смогло толком разрешить всей путаницы, хотя ослабило многие противоречия. И лишь к концу года ситуация в стране начала стабилизироваться. Редко кто указал в своем желании продолжительность действия. Вскоре начали исчезать наиболее фантастические и противоречивые свершения. А за ними и многие другие. Уже к началу лета число президентов нашей страны сократилось с 4000 до нескольких сотен. На знаменитом майском съезде российских президентов самым толковым удалось скоординироваться и законодательно исключить из своих рядов наиболее тупых, неграмотных, страдающих слабоумием и старческим маразмом президентов. Ну а к следующему Новому году Совет полноправных президентов России насчитывал всего 12 человек, и это уже было вполне терпимо. Все 12, взявшись за руки, чтобы продемонстрировать единство, шеренгой вышли поздравить страну по всем телеканалам. К сожалению, а точнее к счастью, я так и не услышал, о чем они говорили. В этот миг, наконец, сработало мое желание. Надо сказать, что желание свое я загадал заранее, и оно было нехитрым. Съездить летом с Оксанкой на Кубу. Не буду объяснять, почему именно туда, но была у меня давнишняя мечта. Поэтому во время боя курантов, в ту роковую ночь, я точно знал, чего хочу, и совсем не думал о Кубе. А думал я вот о чем. Как было бы любопытно поглядеть, что будет, если по стране и впрямь исполнятся все желания. Посмотреть и вернуться во времени обратно, в этот самый момент. Но это была такая мимолетная мысль. Но когда летом нам так и не удалось съездить на Кубу, я понял, что есть надежда. И когда 12 президентов начали хором свое поздравление, я вдруг оказался не в компании сотрудников, где отмечал Новый год, а снова на той даче с рюмкой в руках, как будто всего этого ужаса не было. Нависал над столом беззаботный Филипп, тряс бокалом тесть, улыбалась Оксанка, били куранты, а на экране маячила старая цифра. И тогда я загадал желание. Я загадал, чтобы не было этого ужасного года, чтобы не было этой речи президента и не было никаких переговоров с высшими силами. А просто, чтобы в новом году все осталось, как было. И чуть-чуть лучше. А все остальное мы уж как-нибудь сами уладим. Сами.

Продолжим рассказом Юлии Гладкой. Я надеюсь, я правильно произношу фамилию. Она гладкая, а не гладкая, хотя может быть по-разному. Сергеечек моего здесь сейчас нет, не подскажет. Рассказ называется «Кот там». «Уезжают!» Домовой Еремей растерянно глядел на бывших жильцов, грузящих нехитрые пожитки в скрипучую телегу. Вот отец семейства повернулся к дому, и у Еремея забарабанило в груди: «Неужели?» Но нет. Мужик подтянул веревку на рубахе, служащую ему поясом, поклонился отчему дому так низко, что мазнул бородой по раскисшей от дождей земле, и, перекрестившись, полез на место возницы. Тряхнул поводьями, и серая кобылка, печально мотнув гривой, медленно потянула тарантас в новую жизнь, прочь из деревни. Еремей смотрел им вслед и все не мог поверить, что люди, чьи отцы и деды жили в этих стенах, покинули родное гнездо, не забрав с собой домового. Вот кота взяли, а его домового нет. «Может, вернуться?» — сам себя подбодрил Еремей, дергая короткими пальцами за клочковатую бороду. Сказать сказал, а сам не верил. На улице начал накрапывать дождь, и по сморщенной мордашке Еремея покатились капли. Первое время домовой еще старался, следил за домом, гонял крыс, расплодившихся в подполе, прочищал трубу в печи на всякий случай, да подкармливал кукушку в настенных ходиках обещаниями и вчерашним днем. Осень сменилась зимой, и в нетопленном доме стало неуютно и одиноко. Сначала Еремей прекратил гонять крыс, что ему жалко, что ли? Пущай зимуют. Затем прекратил заглядывать в трубу, надежно укрытую от вьюг, в снежную шапку. И, наконец, отсыпав кукушки с запасом потерянного времени, устроился поудобнее в ходиках и уснул.

0: Танюш, Тань, гляди, какие я часы привез.
1: Громкий мужской голос просачивался сквозь сон домового, мешая тому спать. Еремей перевернулся на другой бок, но голос не исчез.
0: Представляешь, приехали сегодня сносить избушки, что на окраине, и дернуло меня в одну из них заглянуть. Изба по окнам в землю ушла, можно сказать, только стены да печка остались. И вот на тебе, на одной из стен часы. Как думаешь, с кукушкой?
2: Похоже на то.
1: Согласилась женщина, и часы закачались, словно корабль, приплывший в гавань. Еремей, растерявший к этому моменту остатки сна, прижимал к груди перепуганную кукушку и все не мог поверить в услышанное.
2: «Надо же! Его избушку, его родной очаг снесли! Как же так вышло? Неужели никому дом не приглянулся? Там ведь и сад яблоневый имелся, и сарай, хоть и старый, все же для лошадки место. Да и дом крепкий был, на совесть построенный, он своими руками каждую щелку мхом проконопатил». А они снесли.
3: «Давай их на кухне повесим», — предложила женщина. «Только механизм починить надо».
0: «Давай сейчас повесим, а мастера я найду. Ну уж больно они колоритные, согласись. Мне кажется, у моей бабки такие же в деревне были».
1: В голосе мужчины послышались нотки ностальгии.
3: «Ладно, иди вешай. Только хоть пыль стряхни».
1: Каким бы извергом ни оказался неизвестный мужичок, а через полчаса ходики украшали стену его коттеджа. Все это время Еремей сидел внутри и злился на судьбу. Он охал, вспоминая родной дом. Ухал, негодуя о людях, бросивших его. И эхал просто так, чтобы было.
4: «Я тебя слышу»,
1: — раздался протяжный бархатистый голос, и Еремей насупился.
4: «Не слышу, как ты сопишь. Вылезай давай, знакомиться будем», — мурлыкнул кот, разглядывая хозяйскую находку.
0: «О, а ежели не выйду?» —
1: поинтересовался Еремей, слегка приоткрывая дверку.
4: «Выйдешь», — пообещал кот. «Заскучаешь и выйдешь».
0: «Эш, умный какой!» — фыркнул домовой.
4: «А то», — согласился кот. «Ну так что? Знакомиться будем? Меня вот Варфоломей звать, а тебя как?»
0: «Не твое дело, мохнатый!» —
1: огрызнулся Еремей, решив, что никогда не покинет часы.
4: «А мне тут хозяева молока налили. Вкусное, наверное», — завел кот песенку.
0: «Ну раз вкусное, то пей», — буркнул Еремей, изнывая от желания оглядеться.
4: «Я бы выпил, но не люблю», — признался кот.
0: «Как так?»
1: Домовой до того удивился, что распахнул дверь и едва не выпал из убежища.
4: «А вот так!»
1: Черный кот, лежащий на столе, лениво махнул пушистым хвостом и уставился на домового.
0: «Ну, чего гляделки лупишь?» — заворчал тот. «Домовых не видал?»
4: «Ни разу»,
1: — признался кот, заваливаясь на широкую спинку и складывая лапки на пузико.
0: «Врешь!»
1: Еремей ошеломленно глядел на зверя, позволяющего себе такие вольности на хозяйском столе.
4: «Ни чуточки», —
1: признался кот и вдруг насторожился.
4: «О, хозяин спать пошел, пора».
1: Кот слегка расплылся в воздухе, стал размазанным и полупрозрачным. В тот же миг сверху послышался грохот и возмущенный крик.
0: «Таня, эта мохнатая тварь нарочно посреди дороги легла! Я же не вижу в темноте!»
1: Кот мурлыкнул и, обретя былую четкость, подмигнул домовому.
4: «Здорово я его, да? Слабое наказание для того, кто разрушил мой дом», — фыркнул Еремей. «Ну ничего, я сейчас сам возьмусь за дело».
1: Он оглядел комнату. Всюду виднелись ящики и шкафы, посередине стоял стол, на котором валялся Варфоломей.
0: «Тут что хозяйка делает?»
4: «Варит», —
1: мяукнул кот и начал вылизывать лапу.
0: «А печь где?» — изумился домовой. «Ежели это кухня, то я сейчас сажу из трубы в горшок намету».
4: «Печи нет»,
1: — обескуражил его кот.
4: «И горшка тоже».
0: «Под пол!» —
1: обрадовался домовой.
0: «Где тут запасы хранят? Показывай! Мышей зазову, пусть все попортят».
4: «Запасы в холодильнике», — кот вздохнул. «Ты сколько проспал-то, дедушка?»
5: Какой я тебе дедушка? Возмутился Иеремей. Я еще юн, мне годков 250, не более.
3: Он обиженно глянул на кота.
5: Ладно, хвостатый, что с тобой говорить? Пойду кур пугну, вмиг нестись перестанут.
4: Кур не держим.
3: Кот прошелся по шкафу и, сунув нос в вентиляцию, звонко чихнул.
0: «Таня, кто-то в доме?»
3: — раздался растерянный голос хозяина.
2: «Кот там!»
3: — сонно откликнулась супруга.
2: «Спи!»
5: «Ни печи, ни погреба, ни кур!»
3: — Еремей загибал пальцы.
5: «Может, хоть корова имеется? Молоко себе откель добыли?»
4: «Из упаковки!»
3: — пояснил Варфоломей, выглядывая из-под стола.
4: «Но я его не пью. Мне больше сбалансированный корм нравится».
5: «Прекрати мельтешить!» — рассердился домовой. «Что за жизнь-то пошла у вас?» «Замечательная!»
3: Кот вновь расплылся и громко замурлыкал. Детская хозяйская дочка погладила рукой пушистый бок, и приснившийся кошмар лопнул мыльным пузырем.
5: «Дурной дом!» —
3: вздохнул Еремей, грустно глядя на вездесущего кота.
5: «Ясно, чего у вас домового своего нет. Он тут не к месту».
4: «Ну вот и оставайся. Поможешь мне, это столько дел. Спать некогда», — пожаловался кот.
5: «В этом доме мое дело месть», —
3: пригрозил Еремей и захлопнул за собой дверцу часов.

0: Домовой старался как мог.
1: «Вот что ты делаешь?»
0: Кот лениво разглядывал, как домовой откручивает крышки на баночках с перцем и солью и меняет их местами.
1: «А то... а сам не видишь!»
0: — чихая отозвался Еремей.
1: «Вижу!»
0: — кивнул кот.
1: «А зря тратишь время, банки-то подписаны!» «А теперь что?»
0: Кот с любопытством смотрел на домового, который кряхтя выливал воду из вазы с цветами.
1: «Пусть с утра до колодца бегут, а цветочки-то все увянут!» — радовался Еремей. «Ерунда!» —
0: зевал кот и лапой открывал кран, вновь наполняя вазу.
1: «Лошадь ночью щекотать буду!» — делился идеей Еремей. «Чтоб с утра она в мыле ни пахать, ни возить не могла!» «Ой, не могу!»
0: Кот покатывался со смеху, изредка мерцая, чтобы оцарапать хозяина или поорать в запертом шкафу.
2: «Таня, сколько у нас котов?»
0: — восклицал уставший хозяин, в очередной раз наступая на хвост Варфоломея.
2: «Один, любимый!» — утешала хозяина жена. «Ты меня обманываешь!» — вздыхал мужчина. «Я думаю, что котов у нас штук 10, не меньше!»
0: Через неделю, уставший от неудачных попыток навредить, домовой Еремей прихлебывал молоко из кошачьей миски и жаловался усатому.
1: «Мир у вас неправильный, все нонч не так. Вот вроде и дом. А разве ж это очаг? Разве ж родовое гнездо? Все неправильное, вроде как жизнь на дармянку. Хозяйка утром огонь в печи не разводит, а щелк выключателем, вот тебе и чай. За водой дочурку не гонит, даже ты, морда раскормленная, кран открывать умеешь. А хозяин лошадь не чистит, не кормит, а садится в самоходную телегу, и был таков». «Прогресс!» — пояснил домовому кот, хрустя сбалансированным кормом. «А ты темнота не ценишь?»
2: «Да ну вас!
1: Даже собаки сторожевой нет!» — крикнул Еремей, топая босыми пятками по теплому ламинату.
3: «У нас сигнализация имеется!»
0: Варфоломей проглотил последний сухарик и хотел было завалиться на бок, но замер.
3: «Погоди-ка!»
0: Где-то возле входной двери раздался кошачий ор, будто мохнатому наступили на хвост, а после шипения и глухой удар. Еремей не успел удивиться, как кот с кухни исчез.
2: «Тань, шумят!»
0: — промямлил хозяин, поворачиваясь на другой бок.
2: «Кот там!» — откликнулась супруга, окунаясь в новый сон.
1: «Ох, батюшки!»
0: — домовой засуетился, всплескивая руками.
1: «Это как же! Это куда ж ты кот пропал? Чё деется?»
0: Он приложил ухо к половицам и прислушался, стал един с домом, как в старые добрые времена. Застонали половицы, пискнули глубоко под землей мыши, ветер загудел, шлепая по крыше ладонью. В доме хозяйничал чужак. Некто злой и хитрый. Шуршал бумагами, стучал ящиками, скрипел половицами, наполняя ночь жуткими звуками. А еще Еремей услышал слабое царапанье, угасающее, будто огонек лучины к рассвету. Домовой метнулся к дверям. Варфоломей впрямь был тут. Ночной тать зло приложил кота об стенку, и теперь мохнатый лежал неподвижно. Блестящая шерстка потускнела, и кот походил на побитый молью мех.
1: «Как же это?»
0: — запричитал домовой.
1: «Как же, а? Варфоломеюшка, ну добренький, не уходи, а!»
0: Кот, услыхав домового, слегка приоткрыл глаз, но более сделать ничего не смог.
1: «Ах ты ж гад!» — рассердился Еремей на грабителя. «Попрыгаешь у меня!»
0: Он ужом скользнул в комнату, где вор вскрывал железный шкаф, встроенный в стену. «Брям!» И позади грабителя упала и раскололась напольная ваза. Злодей дернулся, но не ушел. Он все еще надеялся открыть замок.
2: «Та-да-да-та!»
0: Пропели клавиши на фортепиано, пылившемся в углу. Окно, ведущее во двор, внезапно само распахнулось, и ворвавшийся сквозняк припляс прошелся по комнате.
1: «Тань, точно шумят?»
0: Хозяин сел на кровати.
1: «Да некому вроде»,
0: прошептала Таня, но тоже села, цепляясь в пестрое одеяло.
1: «Я пойду гляну».
0: Хозяин нашарил тапки и побрел вниз.
2: Тать понял, что пора бежать. Он сгреб в мешок все, что успел добыть, и кинулся к открытому окну, ведущему в сад, но стоило только ему приблизиться, как окно силой захлопнулось.
0: Еремей невидимкой скакал по комнате, подсовывая под ноги вора то стул, то рассыпанные авторучки, то осколки вазы.
2: Когда свет залил гостиную, домовой нанес последний удар, дернув на себя ковер, на котором стоял Тать. Грабитель, не удержавшись, рухнул и, приложившись головой о пол, затих.
0: Хозяин дома, стоя в дверях, растерянно глядел на чужака и на погром, учиненный в доме.

0: А ты неплохо справился для того, кто желает только мстить, хвалил Еремея кот, пытаясь вылезать загипсованную лапу.
1: Ерунда, отнекивался домовой. Ну так, тряхнул стариной.
0: Да уж, стариной, мурлыкал Варфоломей. Думаю, для нашего незваного гостя этот визит стал незабываем.
2: Еремей усмехнулся и взглянул на часы. Кукушка, почищенная и отремонтированная мастером, ловко выскочила из домика и крикнула: «Полночь!»
1: «Ну, мохнатый, отлеживайся, а я делом займусь».
2: Домовой кряхтя поднялся, пару раз присел и исчез. Ему еще надо было помыть машину, отогнать плохие сны от ребенка и устранить утечку в туалете. Уставший, но довольный, он заглянул в хозяйскую спальню. Как раз в этот момент с кухни раздался грохот. Варфоломей снова пытался запрыгнуть на стол.
3: «Тань, шумит!» — пробормотал хозяин.
2: Домовой заботливо подоткнул одеяло и прошептал вместо спящей жены:
4: «Это кот там».
5: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Тим Скоренко. Сцена для Джона Доу. Сначала Мэри не поверила, что клиента зовут Джоном Доу. Она посмотрела на него внимательно, но глаза Доу выражали безразличие и какую-то собачью покорность. Он не волновался, подавая ей водительское удостоверение и карточку социального страхования, не оглядывался по сторонам. Он отдал ей документы с таким видом, будто делал это ежедневно. В его карточке соцстрахования значилось «Джон Доу». Родился 16 января 1969-го. 38 лет. В его водительских правах стояло то же имя. Но Мэри все равно не поверила. Джона в Доу не бывает в действительности. Она помнила, что так звали маньяка-убийцу в фильме «Семь» с ее любимчиком Брэдом Питтом в главной роли.
1: «Вас зовут Джон Доу?» – переспросила она.
0: «Да». Он кивнул. Мэри стала заполнять бланки. Родился в Канаде, штат Онтарио. Ныне гражданин США. Права получил в возрасте 17 лет. Все документы в порядке. Мэри набирала данные автоматически, не вдаваясь в подробности. Через нее в день проходило несколько десятков клиентов, и всем нужна была одна и та же операция – открыть счет. В этот момент картинка на мониторе застыла. Серая табличка с графами для заполнения.
1: «Черт!» –
0: тихо выругалась Мэри. «Что такое?» – Доу мягко улыбнулся.
1: «Боюсь, компьютер завис. Я недавно работаю, не знаю, сохраняется ли информация. Вызову старшего по смене».
0: Доу кивнул.
1: «Вам придется немного подождать».
0: Доу снова кивнул. «Конечно».
1: «Там есть кресло», — Мэри показала на уголок отдыха. «Можете почитать журнал. Это займет минут 5-10».
0: Доу поднялся, маленький человек в серой куртке, чуть поклонился и пошел к указанному креслу. Мэри нравились покладистые клиенты. Иногда попадались форменные идиоты, которые готовы были подать на банк в суд за то, что коврик у входа лежит криво и нарушает их понятие о честности банка. У стола появился Гилберт, немолодой, лысоватый, но в целом приятной наружности. «Что случилось?»
1: «Завис», —
0: показала Мэри на монитор. «Не волнуйся, нажимай «Ресет», данные по этому клиенту потеряются, вобьешь их снова». Мэри даже стало обидно за свою глупость.
1: «Спасибо», — сказала она.
0: Гилберт испарился. Мэри нажала на «Ресет». Вот тут-то все и началось. У двери в банк раздались крики. Мэри посмотрела туда. Четыре человека в плащах и масках шли по направлению к ряду касс. Мэри была операционисткой, и денег в ее кассе не было, но это не значило, что ей придется легче других. Еще два человека в плащах и масках баррикадировали дверь. Под столом у Мэри замигала красная лампочка. Кто-то из кассиров нажал тревожную кнопку. До приезда полиции оставались считанные минуты. О чем думали грабители, решаясь на такую авантюру, было непонятно. «Всем собраться в центре зала!» – заорал один из грабителей и поднял карабин. Выстрел в воздух снес одну из небольших люстр. На кого-то посыпалось стекло. «Быстро! В центр зала!» – орали грабители. Они подгоняли людей карабинами. Один вытаскивал из-за кассовой стойки упирающуюся Дженни, пухлую негритянку. Другой бил по голове Рипли, пожилого охранника. Мэри сама перелезла через стойку и встала там, где указали грабители. А Джон Доу сидел в углу. Никто его не замечал во всеобщей суматохе, даже бандиты. Снаружи послышался рев сирен, и через полминуты перед стеклянными дверями банка появились первые полицейские автомобили. Грабители согнали всех в центр зала. Всех, кроме Джона Доу. Он продолжал сидеть в углу. Все бандиты были в черных вязаных масках, только маска главаря была красного цвета, вероятно, для того, чтобы выделяться. «На пол!» – заорал главарь. Люди в панике ложились, а Мэри, уже утыкаясь носом в пол, успела бросить на Доу взгляд. Тот сидел и смотрел на происходящее с апатичным видом. Главарь осмотрелся и вдруг заметил сидящего на кресле человека.
2: «Эй, ты! Какого хрена ты там делаешь? Сюда, на пол, живо!»
0: Он направил на Доу карабин. Доу встал, спокойно прошел к центру зала и лег рядом с потливым толстяком, дрожавшим мелкой дрожью. Снаружи звенели сирены, переливались мигалки. Полицейские не решались войти в банк, потому что у грабителей были заложники. Главарь схватил за волосы одну из женщин-клиенток, высокую блондинку лет 35. Рывком подняв, он потащил ее к двери, прикрываясь телом как щитом. Из кармана он достал широкий спиртовой маркер и большими буквами написал на стеклянной двери, закрытой намертво его соратниками, номер телефона. Затем он бросил маркер и демонстративно поднял над головой мобильник. Все молчали. Кто-то всхлипывал. Толстяк дрожал. Мэри осторожно подняла голову и осмотрелась. Мобильник зазвонил. С того момента, как грабители вошли в банк, прошло минут 5, не больше. Мэри казалось, что прошло несколько секунд. Вот только что она сидела и разговаривала с Джоном Доу, и вот она уже лежит, а над ее головой ходят негодяи с оружием.
2: «Молчать!» — сказал главарь.
0: Он сказал это в трубку, а не заложникам.
2: «Слушайте меня!» — он говорил спокойно. «Вы меня видите?»
0: Он явно получил утвердительный ответ.
2: «Вы видите эту женщину?»
0: И снова он остался доволен. Он обернулся и кивнул одному из помощников. Тот поднял с пола молодого человека в сером костюме и подвел его к главарю.
2: «Вы видите этого человека?» — спросил главарь.
0: Ответа не слышно.
2: «Так вот, если мои требования не будут выполнены, я буду убивать по одному человеку каждые полчаса. У меня 21 заложник».
0: За кассами раздался шум. Два бандита выволакивали из заднего помещения еще троих. Один из новых заложников, охранник из нижнего помещения, Томас, был без сознания. Его тянул на себе старый Берни, главный по хранилищу. Третьим был мистер Риксон, директор отделения.
2: 24, поправился главарь. «Так что на 12 часов мне хватит. У вас есть полчаса на то, чтобы подтвердить выполнение моих требований, а потом еще полчаса, чтобы их выполнить. Тогда никто не погибнет».
0: Ему что-то сказали.
2: «Требования очень простые. Банк мы и так возьмем, но нам нужен армейский вертолет. Я знаю, что в городе есть база, поэтому не нужно врать, что это невозможно. Еще мне нужно 10 миллионов долларов наличными, мелкими немеченными купюрами. У вас есть час на сбор. Если через полчаса вы не подтвердите, что требования будут выполнены, я начну расстреливать заложников».
0: Трубка что-то сказала.
2: «Ну и что, что я взял банк? Я сказал, мне нужно еще 10 миллионов!»
0: Он выслушал ответ.
2: «А чтобы не было сомнений в моих намерениях, я сделаю так», — сказал главарь и кивнул помощнику.
0: Тот приставил к голове человека в костюме пистолет и нажал на спуск. Кровью забрызгало стекло. Блондинка в руках у главаря завизжала.
2: «Я жду звонка», — сказал главарь и спрятал мобильник в карман.
1: «Почему банк?» — подумала Мэри.
0: Вероятно, потому что грабители не рассчитывали уйти из ограбленного банка до приезда полиции. Они изначально планировали не только взять куш, но и поживиться дополнительно. Мобильник зазвонил снова. Главарь поднял трубку. В трубке что-то сказали.
2: «Следующий звонок, когда будут результаты», — сказал он и закрыл телефон.
0: Мэри приподняла голову и осмотрелась. Грабителей в зале было только трое. Остальные пошли вскрывать сейфы. С собой они забрали мистера Тикерса, казначея. Она точно помнила, где он лежал, а теперь он исчез. Джон Доу прижимался щекой к полу и смотрел на Мэри грустными собачьими глазами. Главарь ходил вокруг лежащих кругами. Девушку, использованную в качестве живого щита, он бросил на пол в общую кучу. Она дрожала и плакала. Со своего места Мэри видела круглые настенные часы. Секундная стрелка двигалась крайне медленно. Мэри повернулась, чтобы не видеть их. Знать время в такой ситуации значит увеличивать свой страх. 10 минут. 15. 20. Грабители молчали. В какой-то момент раздался звонок. Мобильник зазвонил не у главаря, а у кого-то из заложников. Главарь посмотрел на лежащих.
2: «Чей? Поднять руку!»
0: Худой мужчина лет 40 поднял руку.
2: «Сюда!»
0: Мужчина осторожно достал из кармана мобильник и подкинул его главарю. Тот раздавил его ногой. Во все стороны полетели осколки. Грабитель обернулся к подельнику.
2: «Собери у них телефоны!»
0: Помощник начал ходить между лежащими людьми, толкая их по очереди ногами. Все, не колеблясь, отдавали мобильные телефоны. Все, кроме Джона Доу.
1: «У меня нет мобильного телефона», — сказал он.
0: В его глазах, Мэри видела их, было все то же собачье выражение.
1: «Жалкий», — почему-то подумала она. пустое место.
3: Серый человечек в серой толпе.
0: Грабитель рывком поднял Доу на ноги и стал обыскивать. И вправду, не найдя мобильного телефона, он сшиб Доу обратно на пол. Судя по звуку, тот больно ударился. Из хранилища выносили мешки с деньгами. Судя по всему, прежде чем вытащить наверх охранников и директора филиала, грабители выяснили коды доступа к сейфам и воспользовались ключами, плюс серьезно потрясли казначея Тикерса, которого приволокли и бросили среди остальных заложников. Ячеек хранения в этом филиале не было. Впрочем, до них бандиты все равно бы не добрались, потому что для каждой требуется индивидуальный ключ клиента. Один из грабителей выгребал наличности с кассы маленьких сейфов на кассах. В рабочее время они обыкновенно были открыты. Время продолжало тянуться медленно. Грабители ходили кругами. В одном из углов лежали мешки с деньгами. Главарь сидел на полу рядом с блондинкой-заложницей и смотрел на дисплей мобильного телефона. Мэри исхитрилась еще раз посмотреть на настенные часы. Прошло 20 минут с момента объявления условий. Еще 10. Если снаружи не будет подтверждения выполнения ультиматума, главарь расстреляет первого заложника. Судя по всему, блондинку. 9 минут. 8. 7. Наблюдение за ходом секундной стрелки было хоть каким-то занятием, хотя и растягивало время ожидания. 6. Главарь щелкнул предохранителем прямо над ухом блондинки. Она зарыдала. 3 минуты, сказал главарь. Мэри немного ошиблась, когда прикидывала время. Главарь встал, рывком поднял с пола блондинку. Мэри поймала взгляд Джона Доу. Все та же собачья покорность судьбе. Главарь подошел к стеклянным дверям, держа заложницу. Он поднял мобильный телефон над головой, и в этот момент тот зазвонил. «Алло!» – растянуто сказал главарь. Из трубки не было слышно ни звука, но говорили, судя по всему, долго и активно. «Хорошо!» – сказал, наконец, главарь. «У вас есть полчаса!» Он нажал на сброс и произнес, обращаясь к заложникам. «Ну что ж, кажется, вас решили спасти!» «Пока власти выполняют мои условия!» На улице началась суета и крики. Мэри было неудобно поднимать голову, чтобы увидеть то, что творится за окном. Но все было и так понятно, потому что где-то далеко раздалось характерное урчание вертолетного винта. Оно становилось все громче и громче. Мэри решилась и приподняла голову. Никто из грабителей не обратил на это внимания. Все смотрели на садящийся перед зданием вертолет. Это была огромная зеленая машина с военной базы. Грабители неспроста выбрали этот банк. Площадь перед ним позволяла посадить геликоптер практически любых размеров, а база была совсем недалеко. Кто-то из бандитов зааплодировал, остальные его поддержали. «У-у-у!» — взвизгнул кто-то торжествующе. Главарь поднял руку вверх, призывая к молчанию. «Еще деньги, не стоит забывать!» «Ну, полдела сделано!» — протянул один из бандитов. Главарь отошел от двери и оттолкнул блондинку прочь. Его помощник подхватил ее и уложил на пол рядом с остальными заложниками. С момента звонка прошло 10 минут. Вертолет ревел за окнами. Телефон зазвонил.
2: «Готово!»
0: Главарь молча слушал то, что ему говорили. Затем он посмотрел на часы и ответил.
2: «Через 17 минут я убью заложника. Через 47 еще одного. Меня не касаются ваши проблемы».
0: Мэри стало страшно. Прибытие денег откладывалось. Значит, могут быть еще жертвы. Телефон зазвонил. Главарь сбросил звонок, не поднимая. И снова потянулось время. Вертолетный рев утих. Главарь наматывал круги возле заложников. Он заметно волновался. Так всегда происходит, когда все идет по плану. Ведь чем выше взлетишь, тем больнее падать. Осталось 10 минут. Телефон зазвонил, главарь поднял. Некоторое время он слушал, затем сказал 7 минут и положил трубку. Он подошел к заложникам.
2: «Ну, кто хочет познакомиться с Богом?» – спросил он.
0: В вопросе не было ни капли иронии. Он говорил совершенно серьезно.
2: «Ты?»
0: Он указал дулом на женщину лет 40 в синем платье. Женщина, рыдая, уткнулась в руки, сложенные под головой.
2: «Ты?»
0: — на мужчину в сером джемпере. Тот задрожал мелкой дрожью.
3: 5 минут.
0: «Нужна отсрочка», — подумала Мэри.
2: «А может, есть добровольцы?» — спросил главарь.
0: И вот тогда поднялся Джон Доу.
3: «Я доброволец», — сказал он тихо.
0: «Маленький серый человечек». Глаза главаря в прорезях лыжной маски изменились. Мэри смотрела на маленького человека и где-то в душе понимала, что он герой. Что он сейчас, в этот самый момент, спасает ее от смерти. Спасает их всех. Главарь потащил Доу за собой. Тот не сопротивлялся. Они снова встали у стеклянных дверей. Телефон зазвонил. Главарь снова молча выслушал и положил трубку. Затем он приставил пистолет к виску Доу. Последний стоял совершенно спокойно, только сцепил пальцы перед собой. 3 минуты напряженного молчания. Мэри смотрела в спину Доу. Главарь не сдержался раньше на 2 минуты. Ствол в его руке полыхнул огнем. Из головы Доу брызнул фонтанчик крови. Тело заложника еще падало на пол, когда пуля снайпера прошила главарю голову. Тут же из задней двери банка один за другим посыпались десантники в бронежилетах. Троих грабителей сняли сразу, один успел в бронежилетах.

0: Врачи. Кто-то склонился над Доу, кто-то над первой жертвой. Мэри подошла к Джону. Он лежал лицом вверх, и у него было все то же собачье, присмыкающееся выражение лица, как и при жизни.
1: Диккенс, тебя к шефу.
0: Лейтенант Диккенс поднялся из-за стола и направился к стеклянному кабинету маркера. Проходя мимо Джулии, он привычно подмигнул ей. Она облизнула губы. С улыбкой Диккенс вошел в кабинет к начальнику. Маркер поднял на Диккенса глаза.
2: «Садитесь, Лесли. Обнаружилось одно странное обстоятельство относительно позавчерашнего ограбления».
0: «Я же не по этому делу», — нахмурился Диккенс.
2: «Мне нужно просто посоветоваться с вами как с человеком опытным и разумным».
0: У Маркера и Диккенса были хорошие и очень вежливые отношения. Они уважали профессионализм друг друга. Диккенс был младше на 21 год. Маркеру оставалось 3 года до пенсии. По сути, он готовил себе сменщика.
2: «Посмотрите сюда», — сказал он, разворачивая к лейтенанту монитор. «Это Джон Доу, второй погибший заложник».
0: «Да, я знаю».
2: «С первым заложником никаких вопросов не возникло. Мартин Капелли, итальянский эмигрант во втором поколении, гражданин США, 28 лет, работник турфирмы. А вот с Доу возникла серьезная проблема».
0: «Какая?»
2: «Его не существует в природе».
0: «То есть?» — нахмурился Диккенс.
2: «В США проживает несколько тысяч человек по имени Джон Доу. Многие из них — это выходцы из детских домов, которые получили это имя техническим образом, как поступившие безымянными. Остальная часть — это те, кому имя досталось от родителей. У нашего Доу есть карточка соцстрахования, водительские права, медицинская страховка, причем все настоящее. У него даже есть паспорт для выездов за границу. Выдано в штате Северная Дакота в городе Диккенсон. Родился он в Онтарио, но в США эмигрировал в возрасте 1 года, то есть вместе с семьей. Права получил 21 год назад. Так вот, мы связались с Диккенсоном. Ни в одной картотеке, ни на одном винчестере нет никаких данных об этом Джонни Доу, родившемся 16 января 1969-го. Ни одна фотография Джона Доу не похожа на него. Нигде не зафиксирован факт получения им паспорта или прав. Нигде не зарегистрирована его медицинская страховка».
0: Маркер замолчал. Диккенс выжидающе смотрел на него.
2: «Мне нужен совет. Мнение, если хотите, потому что я не могу принять такое решение сам. Мне не позволяет совесть, если можно так сказать. Джона Доу не существует. Все его документы настоящие на все 100%, но при этом поддельные, потому что нигде не числится. У нас есть 2 варианта. Продолжить копать или замять это дело, соврав, что все документы реальны. Суть в том, что если начать копать, то это дело не будет закрыто никогда, пока не выяснится личность Доу».
0: «Нам не нужен висяк?»
2: «Нет, конечно».
0: Диккенс задумался. Маркер явно проверял его. Какой ответ был правильным? Можно последовать букве закона. Можно избежать проблем, ничего при этом серьезно не нарушив. Маркер смотрел, чуть прищурив правое веко.
3: «Я бы сделал так», — сказал наконец Диккенс. «Я бы сообщил, что Доу — это реальный человек, и документы у него в порядке, чтобы не вызывать судебные и бюрократические тягомотины. А сам бы взялся за небольшое независимое расследование. Если оно даст результаты, никогда не поздно сообщить о ранее допущенной ошибке. Если не даст, то все останется в секрете».
2: «Здраво!»
0: — кивнул Маркер.
2: «Так, наверное, и поступим. Дополнительное расследование будет поручено вам. Считайте, что это испытание».

В этот же день на автобус, следующий по маршруту Сиэтл-Олбани, сел невысокий человек с незапоминающимся лицом. Помимо водительских прав, у него были с собой карточка социального страхования и медицинская страховка, не вызывающие сомнений в их подлинности. «Доброе утро», — сказал он своему соседу.

0: «Доброе утро!» — ответил сосед, полный мужчина лет 40. «Не боитесь?»
1: «Чего?» — человечек наклонил голову.
0: «Стать жертвой ограбления!»
1: «Тут бывают ограбления?»
0: «За последний месяц на 36-й дороге обчистили 2 автобуса. Говорят, даже жертвы были».
1: «Вы хотите меня напугать?» Человечек улыбнулся.
0: «Да нет, что вы!» — сказал толстяк. «Просто констатирую факт. Часто езжу этим маршрутом, так последнее время даже опасаться стал. Представляете, вот живешь-живешь, так учишься, работаешь, а потом бух и погиб напрасно за какие-то $100».
1: «Жертва не бывает напрасной», — ответил его собеседник. «Кстати, рад познакомиться. Меня зовут Джон Доу».

0: На 16-й день команде Барри Рубинса, могучего свободного капитана по прозвищу Монокль, улыбнулась удача. Вперед смотрящий разглядел в бушующей метели труп снежного кита. Добрый знак! На кубрике почти сразу же собрались матросы, сгорающие от нетерпения и жарко обсуждающие, кто и как потратит свою долю добычи. Однако капитан все равно спустился в трюм, в темную обитель Редана. Снежный кит — очень ценный приз, если, конечно, туша еще не испортилась. Но, чувствуя ветер в спину, внимательно смотри под ноги. Может быть, тебя толкают в пропасть. Про темного бога забывать нельзя. Под ногами гудел металлический настил, из холодных недр ледохода «Сорванец» то и дело доносились жуткие стоны обшивки, да слышалось низкое тарахтение из двигательного отсека. Воняло здесь, на нижних палубах, так, будто где-то в темноте мрачных переходов и грязных закоулков несколько дней назад умерло что-то большое и омерзительное. Впрочем, может быть, так оно и случилось. Надо будет вечером на построении пересчитать всю команду. Монокль осторожно спустился по мокрой, кое-где покрытой льдом лестнице на самую нижнюю палубу и замер, прислушиваясь. Здесь начиналась вотчина Редана, и если их шаман не в духе, то лучше сразу же развернуться и оставить безумца в покое. Монокль остановился напротив двери в каюту и собрался с силами. Темный бог, наверное, уже поднимался с черного дна океана, чувствуя столь редкую и ценную вкуснятину, рухнувшую с небес на ледяные просторы. Так что нужно поторопиться, если он хочет опередить владыку глубин. Фух, поехали. Как же он ненавидит это место. «Прямо по курсу снежный кит, Редан!» — сказал он, едва оказался на пороге. Затем включил в темной каюте свет. Шаман, согнувшийся над потрескавшимся столом, дернулся от его слов, поднял голову и посмотрел в сторону капитана. Лицо штурмана было замотано грязными тряпками и бинтами, скрывающими уродливые гнойники и опустевшие глазницы. Подарок путешественнику, которого недобрая судьба занесла за южный круг и злобно надругалась над бедолагой, превратив крепкого моряка в протухающую развалину. «Темный бог, как же здесь воняет-то!»
1: «Свежий!»
0: Спустя долгую паузу прошелестел Редан. Накинул на голову черный капюшон, прячась от гостя.
1: «Много жира будет. Много мяса.
0: Мы успеем!» Собственно, ради этого вопроса Монокль спустился в недра сорванца, куда старался не лазить без особой необходимости. К сожалению, шаман отказывался говорить с кем-нибудь, кроме капитана. А обойтись без помощи слепого и уродливого колдуна команда не могла.
1: «Время есть»,
0: — сказал Редан. «Сколько?»
1: «Два дня. Может быть, три»,
0: — бесцветно ответил шаман. «Это хорошо. За три дня команда сможет высадиться на лед и разделать упавшего с неба снежного кита. Мясо, жир, шкуры и сорванцу добычи, и будет что продать потом в ближайшем из бродячих городов. Хорошо, что не с пустыми руками вернуться. Да и вообще, встреча с китом — счастливая примета. И плевать, мертв ли небесный тихоход или жив. Главное — это позитивный подход к жизни». «Ты уверен?» — на всякий случай уточнил Барри. «С Реданом нужно быть очень осторожным и немножко параноидальным». Уродливый шаман жил в своей вселенной, по своим законам, и очень удивлялся, что окружающие о них не знают.
1: «С юга грядет нечто, но это не темный».
0: Капитан настороженно подобрался.
2: «Что с юга грядет, Редан?»
1: «Не темный».
0: Скупо проронил шаман и замолчал. «Еще один ледоход?» «Они почти на границе с Южным Кругом. Дальше только мертвый почерневший снег и несущая смерть радужная пленка на воде. Кто мог забраться так далеко, что переплюнул Монокля, отчаянейшего капитана отсюда и до блуждающего шпиля, самого северного города корабля Содружества?»
2: «Это ледоход, Редан?»
0: — поинтересовался Монокль. Лишь единицы возвращались с юга живыми. Чаще всего экипажи, осмелившиеся поспорить с судьбой и заветами предков, просто исчезали. Но иногда на проломившихся сквозь черный лед кораблях, укрытых саваном смерти, попадались уцелевшие. Так случилось и с Реданом. Его посудина, застрявшая неподалеку от северной границы круга, была забита гниющими мертвецами, и шаман до сих пор не мог толком сказать, что случилось с командой. Лишь повторял Бильберду про плохое место и про то, что там трещат волосы. Поживиться на гиблом ледоходе было нечем, и Редан в то путешествие оказался единственной добычей сорванца. Весьма ценной, надо сказать, добычей. Потомственный штурман-шаман, с тех пор уже два раза спасший корабль от подъема темного бога. В последний раз он, правда, задержался с предсказанием, и они лишь чудом удрали от повелителя глубин. Монокль до сих пор просыпался в холодном поту от снов, в которых за кормой сорванца трещали взмывающие в небо ледяные глыбы, выброшенные могучим ударом монстра. Клацали и рубили в воздух гигантские клешни, способные без труда переломить их корабль напополам. Из недр океана поднимался бездумный и жестокий владыка морского мира.
1: «Это ледоход, Монокль», — сказал шаман.
0: «Еще один, значит». «Спасибо, Редан!» — поблагодарил он штурмана и поспешил наверх, на жилую палубу, где в каютах пахнет благовониями, а не тухлятиной, по чистым трубам бежит горячая вода, а в уютные теплые кают-компании играют в кости офицеры его команды. Наверху было не так мрачно и уныло, как в обители шамана. Там можно забыть о пожирающей мир зиме и суровых метелях, швыряющихся ледяной крошкой в обшивку корабля. Конечно, в такую метель команду придется выгонять на работы пинками, но снежный кит — это снежный кит. Вряд ли кто, хорошенько подумав, откажется от лишней монетки в мозолистую руку. Особенно, когда до возвращения из похода остается всего ничего. С погодой не повезло, но если хорошо подумать, вьюга прогонит стаи ледяных волков и белых львов. Работать лучше в бурю, чем под ясным солнышком. Намного безопаснее. «Крюк, поднимай людей!» — громыхнул Монокль, как только вошел в пропахшую куревом кают-компанию. Его старший помощник, плечистый и низкорослый крепыш, моментально поднялся из-за стола и расплылся в широкой, но невыносимо омерзительной улыбке. «У нас один день до прибытия темного!»
3: «Вынужден прервать нашу игру, джентльмены!»
0: — хрипло проговорил Крюк, обращаясь к главному механику-инструментарию и сонному судовому лекарю.
3: «Но дела не ждут! Капитан! Почтите ли вы нас своим присутствием?»
0: В глазах помощника горел недобрый огонек, и Барри неожиданно стало грустно и тоскливо. «Да, надо выйти в зиму. Команда давно не видела его снаружи, и он сам недели две не чувствовал снежного дыхания моря. Прятался в уютной рубке. Плох тот капитан, который забыл запах льда. На место предводителя в таких случаях находится много претендентов. Белоручки должны оставаться в крытых кварталах бродячих городов.
3: «Мы все должны хорошо поработать, Крюк!»
0: Радушно улыбнулся помощнику Монокль и пообещал себе, что когда-нибудь обязательно перережет старпому горло. Кривой нож для таких целей всегда висел у капитана на поясе.

0: Снаружи было холоднее, чем обычно, и даже теплая шуба из меха ледяных волков не спасала от трескучего мороза. Свистел пронизывающий ветер, и каждый его порыв был наполнен мелкой снежной крошкой, разбивающейся о стекла очков. Монокль пританцовывал, борясь с холодом, и смотрел вниз, где рядом с махиной снежного кита суетилась команда сорванца. Вьюга почти полностью скрывала людей, но иногда в мельтешении снежинок угадывались темные силуэты, а порою до ушей Барри доносились окрики Старпома. Из-под шарфа вырывались белые облачка дыхания, тут же превращающиеся в иней. Волосы в носу уже замерзли, и капитан, поглядывая на юг, то и дело глухо проклинал погоду. Мороз ударил совсем не кстати. Из-за белого безумия метели не видать даже кормы собственного ледохода. Какое уж там наблюдение за обещанными гостями. Но монокль то и дело оборачивался, зная, шаман не ошибается. Если слепой Редан сказал, что нечто грядет с юга, значит, оно, несомненно, грядет. Вот только что это за нечто? Хорошо бы просто еще одна мертвая посудина. На борту неудачливых исследователей можно найти множество ценных вещей, которые потом легко продаются скупщикам в городах. Главное, даже не заикаться при продаже, что вещь побывала за Южным кругом. Иначе товар ляжет мертвым грузом в трюме и станет еще одной грудой бесполезного и опасного для жизни хлама. С угрюмыми торговцами разговор должен быть коротким. Нашел во льдах, купил в соседнем городе, выменил у сумасшедших адептов ледяной цитадели. Да какая вообще вам разница, джентльмены? Главное, что не с Южного круга товар. Последние дни погода никак не хотела улыбаться сорванцу. Почти неделю за бортом бушевали метели, и удивительно, как передсмотрящий вообще углядел тушу снежного кита. Но слава темному богу, не пропустил добычу. Монокль улыбнулся. Мыслями он был уже дома, с поделенной добычей. После сегодняшнего улова он может смело возвращаться назад. Выручки хватит на мертвый сезон, а если подзатянуть ремень, то и больше. Хотя вряд ли он сможет так надолго оставить море. Оставить хруст льда под окованным носом. Позабыть про холодный ветер в лицо и трахтение двигателей, проталкивающих сорванец сквозь белоснежные просторы. Отбросить эти уютные вечера в кают-компании и утренние вылазки в морозную свежесть. Ему действительно будет не хватать этих милых будней. Но удивительно, отчего же именно сейчас ему так хочется домой? Во внутренний квартал зеленой станции с видом на торговую площадь под мягкое одеяло. Противоречие какое-то получается. От дум его оторвал тревожный гудок, продравшийся сквозь свист вьюги. Барри встрепенулся, вслушиваясь.
1: «Рал меня! Тащи! Тащи!»
0: донеслось снизу. И крик Старпома тут же заглушил еще один гудок. Так и есть. Нечто с юга. Капитан, придерживаясь за обледеневшие поручни, осторожно пошел на корму. Там он остановился у фальшборта, оперся на бесполезный сейчас прожектор и, щуря глаза, да чувствуя мягкие толчки ветра в спину, всмотрелся в мешанину снежинок.
2: «У-у-у-у!» прогудело ему в ответ.
0: Через пару минут он увидел черное пятно, прорастающее сквозь метель. Небольшой ледоход, рассчитанный на команду не больше, чем 20 человек, поравнялся с тушей снежного кита и остановился. Монокль облизнул губы, скрытые под тремя шарфами, и скривился, проглотив волос, а затем осторожно направился к трапу. Его люди с подозрением косились на странный корабль. В этих краях и пиратские ватаги попадались, а с ними разговор недолгий должен быть. Либо их, либо они. Старпом неторопливо отошел за спины столпившихся моряков. Что-то шепнул одному, что-то сказал другому. Крюк выбирал ребят покрупнее да посмышленнее и, не поднимая лишней суеты, готовился к бою. Когда монокль спустился на лед и, нацепив на валенки кошки, отправился к застывшей посудине, то в душе заплясал неприятный огонек предчувствия. Корабль был не из брошенных, и при этом он пришел с юга.
3: «Нечто грядет.
2: Темный бог, только бы закончилось все хорошо.
0: Со стороны гостя послышался лязг спускаемого трапа.
1: Капитан!
0: Рядом оказался Старпом.
1: Я оповестил благородных джентльменов, и мы порешили идти в атаку сразу же после вашей команды, милейший.
0: Из-за метели ему пришлось кричать моноклю на ухо. Моряки, отобранные крюком, расходились полукругом, чтобы не загораживать друг другу сектора обстрела. Сам Старпом давно уже стащил дальнобой с плеча и теперь, лаская рукоять, поглядывал на ледоход.
3: «Пока не стреляем! Надо понять, кто это!» —
0: проорал ему в ответ капитан. Борт судна был узнаваем и изъеден водами Южного круга. Знаковые отметины, кое-где металл запузырился, словно нагретый сыр. Название потекло, изуродовав и без того неразборчивые буквы. Лед в тех местах, где его проламывал нос корабля, почернел. Моноклю вдруг стало душно.
2: Он неожиданно для себя узнал незнакомца. Поднял руку, запрещая соратникам стрелять. «Изольда! Неужели это Изольда?»
0: По трапу неуклюже спускался закутанный матрос, похожий на смешного медвежонка. Он забавно переваливался с ноги на ногу. Так могут ходить только толстяки.
4: «Светлый бог! Как же я рад вас видеть, господа!» — прокричал незнакомец. «Вас послала нам судьба, не иначе!»
0: Монокль отметил, что старший помощник оказался по левое плечо и как бы невзначай направил ствол дальнобоя в толстый живот моряка.
2: «Если это Изольда...»
3: «Что за корабль?» —
0: крикнул толстяку капитан сорванца.
3: «Исследовательский ледоход Изольда!»
0: Опасения монокля подтвердились. «Проклятие!»
3: «Я капитан Эрварос! Прошу подняться на борт, дабы мы могли вести беседу в более подобающих условиях!» —
0: проревел, перекрывая вой метели, толстяк. Правой рукой он прикрывался от ветра. Монокль и крюк переглянулись. Глаз старшего помощника не было видно за черными толстыми стеклами защитных очков. Интересно, о чем он сейчас думает? С исследователей ведь брать нечего.
2: «Но это же Изольда!»
0: Сердце опасно ухнуло и в глазах на миг потемнело. «Разве бывают такие совпадения?»
3: «Мы согласны!» —
0: заорал монокль. Толстяк махнул им рукой и принялся карабкаться по трапу наверх. Путь обратно давался Эрварусу с большим трудом. Он то и дело останавливался, переводя дух и наполняя душу Барри гневным отвращением. Потому что ему больше всего на свете хотелось оказаться наверху, в рубке Изольды. Потому что там он... позже. Внизу, у туши снежного кита, команда сорванца вновь принялась за работу. Моряки справедливо решили, раз обошлось без стрельбы, то и дальше ничего страшного не случится. А вот буря может закончиться, и кто знает, как далеко от туши бродят голодные стаи местных падальщиков. Встречать тварей лучше под защитой металлических стен, а не среди льдов. Эрварес открыл люк в рубку, с трудом повернув ржавый рычаг, торопливо вошел внутрь и замер на пороге, замахав гостям руками. Едва крюк и монокль оказались внутри, толстяк захлопнул дверь, и вой стихии мигом прервался, а в лицо ударила волна тепла. Капитан сорванца принялся разматывать шарфы, осторожно поглядывая по сторонам. Внутри Изольды было подозрительно тихо и пусто, и ощутимо чем-то воняло. Короткий ствол дальнобоя по-прежнему смотрел в пузо толстяка, и тот, оттянувший очки на затылок, занервничал, то и дело поглядывая на крюка. Старпом стащил с лица защитную маску и вежливо улыбнулся Эрварусу.
1: «Благородный джентльмен должен понимать, в какие лихие времена мы живем, и какие порядки диктует суровый мир ледяных морей».
0: Иногда манеры крюка выводили Барри из себя, но не сейчас.
3: «Где Вия?»
0: Не стал церемониться монокль. Маленькие глазки Эрвареса изумленно расширились.
4: «Что? Простите?»
3: «Где Вия?»
4: «Простите, откуда вы?»
1: «Где Вия, долбанный ты мешок с дерьмом?»
0: Брызнул слюной монокль. С
2: Старпом отступил от капитана чуть в сторону, бросил на него странный взгляд. Хорошо, что хоть дальнобой не перевел.
5: «Вы знаете доктора Рубинс?»
2: Неуверенно улыбнулся Ирварос. Крюк осклабился.
6: «Это моя жена, идиот!» — рыкнул Монокль. «Где она?»
2: Изольда ушла в плавание 2 года назад. И, разумеется, пропала. Барри Рубинс умолял Вию не плыть с той экспедицией. Просил взять его с собой, но та лишь тяжело вздыхала, смотрела понимающе и отрицательно мотала головой. Так вот и закончилась история их любви. Простить ее за то бегство он так и не смог.
5: «Доктор Рубинс больна, но откуда вы...»
1: «Чем у вас тут воняет?» —
2: вдруг спросил Старпом. Он демонстративно потянул носом в воздух и сам же вынес вердикт.
1: «Гнильем?»
5: «Пройдемте», —
2: очень тихо и печально сказал толстяк. Развернулся и засеменил по коридору прочь.

0: Вия его не узнала. Да и он, если честно, не хотел признаваться себе, что этот гниющий заживо сверток грязных бинтов, брошенный на кровать, на самом деле его рыжеволосая лисичка. Южный круг поставил на ней свою омерзительную печать. Сожрал то родное, роскошное тело и стер ту смешную родинку на левом бедре. Подло превратил бархатную кожу в уродливые мокрые струпья. Толстячок, проводивший капитана и старпома в ее каюту, шмыгал носом где-то на пороге. От него тоже несло гнильем, и Монокль уже понимал, отчего Эрварус так и не снимает шарф. Теперь-то Барри ясно видел черную паутинку вен, наползающих снизу на лицо коротышки. Под теплыми тряпками тело капитана пожирала та же зараза, что так изуродовала Вию.
1: «Что вам от нас нужно?»
0: — буркнул Монокль. Больше всего на свете он хотел отобрать у старпома дальнобой и избавить жену от мучений. Вот так встреча! Вот так свидание!
2: «У нас кончается энга, добрый друг! Наш шаман мертв, и ледоход вот-вот остановится! Нам нужна ваша помощь! Мы должны доставить чрезвычайно важное сообщение в Академию Суши! Не могли бы вы отвезти нас туда? Это ошеломительно необходимо! Это изменит нынешний мир до неузнаваемости!»
0: «Сколько вас?» — спросил капитан, стараясь не думать, как именно этот кретин собирается менять мир. «Он, Вия, уже изменилась!» Старпом бросил на него быстрый взгляд. По-змеиному высунул язык и облизнул обветренные губы.
2: «Осталось трое. Скорее всего, до города доберутся не все»,
0: — поник толстяк.
2: «Я не смогу дальше управлять кораблем. Я чувствую, что силы меня покидают. Но мы должны доставить груз. Вы не представляете, насколько это важно!»
0: Очень хотелось проснуться. Закрыть глаза, а затем открыть их и увидеть милое веснушчатое личико Вии, каким он его запомнил. Ее вьющиеся кудри, ее маленький изящный ротик и большие голубые глазки. Монокль неожиданно для себя почувствовал резь в носу. Опустил взгляд, борясь с нахлынувшей горечью. Прошлое остается в прошлом. Только разве стоило бросать его ради этого?
2: А, Вия? Стоило?
3: «Светлый бог, прости идиотов», —
0: прошептал Монокль, а толстяк неожиданно взвился.
2: «Извините, что вы сказали?»
0: В голосе Эрвароса лязгнула сталь.
3: «Идиоты вы, я говорю!
2: Чего вам дома не сиделось? Что вы там нашли за южным кругом? Легче стало, а?»
3: «Проклятие! Вия была такой красивой! Она была... Мы нашли землю!»
0: — перебил его Эрварс. Толстяк побагровел от злости.
2: «Мы нашли вам место, где нет темного бога! И почти нет снега!»
1: «Да кому нужна такая земля?» —
0: фыркнул Монокль. Хотя внутри что-то ёкнуло.
2: «Земля? За южным кругом?
1: Ты сам-то доволен, что видел ее, а? Посмотри на себя!»
2: «Мы не должны были возвращаться», — сказал толстячок. «Если бы мы остались там, то уцелели бы! Часть команды так и поступила, а мы получили двойную дозу излучения в южном круге, капитан. Получили для того, чтобы сообщить в Академию Суши новость и привести доказательства!»
1: «Доказательства?» —
0: встрепенулся старпом, а Монокль недоверчиво посмотрел на Эрвароса.
1: «Вы вернулись, чтобы...»
2: «Там другой мир, капитан! Там совсем другой мир, в котором вы еще можете оказаться! Благодаря таким идиотам, как мы!»
0: Теперь перед ними стоял не тот жалкий и неуклюжий коротышка. За маской пухлика и слабака, оказывается, скрывался стальной характер.
2: «Мы отвезем вас!»
0: — кивнул Монокль и выдавил из себя.
2: «Простите,
0: я...
2: я не знал».
1: «А что за доказательства?»
0: напомнил о себе Крюк.
2: «Мы привезли существо, пойманное на берегу. Оно никогда не выжило бы в наших условиях. Если наших слов будет недостаточно, его изучат в Академии и все поймут. Мы принесли новую эру!»
1: «Покажите, а?»
0: попросил Крюк. и опять облизнулся.
2: Идемте.
0: Толстяк посмотрел на Вию, тяжело вздохнул и вышел из каюты. Старпом последовал за ним, а монокль чуть задержался, глядя на тяжело и часто дышащую Вию. Ему так хотелось прикоснуться губами к ней прежней, к Вии лисички, к Вии рыжей бестии. Она была такой хорошей, такой доброй. 2 года прошло. Забыть, конечно, не забыл, но любовь во льдах живет недолго. Вот только отчего же так горько? И что это? Обида за то, что она его бросила ради сумасшедшей идеи поиска, или просто чувство утраты? Поди разберись. Когда монокль вышел в коридор, то попытался определиться, куда отправились толстяк и его старпом. Прислушавшись, капитан Сорванца выбрал поворот направо и зашагал по металлическим плитам, стараясь прогнать из головы образ Вии. Ведь им было так хорошо вместе. Почему она ушла? Почему она решила сделать такой вот выбор? Откуда-то спереди послышался грохот выстрелов из дальнобоя. Монокль даже подпрыгнул от неожиданности и бросился на звук. Старпом стоял над телом Эрвароса и смотрел на труп какого-то странного голого животного. Тонкая черная кожица, под которой виднелись сильные мышцы. Лапы мягкие, с белыми носочками, почти без когтей. С такими на льду делать нечего. Маленькие треугольные уши и пасть острых белоснежных зубов.
3: «Что ты сделал, Крюк?»
0: — просипел монокль. Старпом дернулся, повернулся к капитану. Навел было на него ствол дальнобоя, но одумался. В очередной раз облизнулся и улыбнулся.
4: «С прискорбием вынужден сообщить, что разочарован перспективой изменения привычного бытия».
0: Крюк вытащил из поясной сумки горючий порошок, сыпанул его на труп животного.
4: «Я питаю нежные чувства к снегу, мой капитан. Я превозношу мир льда и зимы. Убежден, что именно здесь мне суждено жить и умереть. Перемены, особенно столь значительные, в мою концепцию реальности не вписываются, увы».
0: «Стой!» — дернулся к нему монокль. Щелкнуло огниво, затрещала вспыхнувшая смесь, и пламя охватило чудное создание. «Ради этого, получается, Вия сгнила заживо, вернувшись из-за южного круга? Ради этого пожираемого огнем зверя?
3: Как же обидно-то, а?»
0: Рука сама выхватила из ножен смертоносный клинок. Крюк заметил его движение, попытался развернуться, но капитан был быстрее и сильнее своего помощника. Шаг, поворот, танцуй, уходим влево, один взмах рукой, и все. Конец. Труп старпома повалился на убитого толстяка. В глазах Крюка угасло, едва пробудившись, изумление. Почему-то сейчас первым делом подумалось, что не всегда снежный кит сулит удачу и хорошие новости. Было бы гораздо лучше, если бы они никогда не встречались. Ни тогда прежде с Вией, ни сегодня с Изольдой. Монокль закутал обожженную тушу зверя в окровавленную куртку старпома и отправился к выходу. По дороге он заглянул в каюту Вии, минуту постоял над ней, глотая горечь, решаясь, затем пустил возлюбленные пулю милосердия в голову и ушел прочь. Пока он спускался по трапу на лед, несколько раз чуть не упал от резких ударов ветра. Вьюга разошлась не на шутку. Гудели мачты, стучали плохо закрепленные листы обшивки. Стихия злилась на невозмутимых людишек, все еще разделывающих снежного кита. Монокль надеялся, что в Академии его поймут. Что там удовлетворятся и обгоревшей тушкой, добытой исследователями. Потому что если этого им будет мало... Что ж... Тогда он сам соберет корабль и команду для путешествия за Южный Круг. Тогда он собственными гниющими руками притащит этим умникам какую-нибудь хитрую тварь. Барри Рубенс шел по льду, царапая голубоватую твердь стальными кошками, и нес на себе обгоревшее тело животного, ради которого его, капитана Монокля, 2 года назад бросила жена. Чувствовал он себя пристранно.

0: Олесь Куламеса. «Умереть за родину». До отпуска оставалось всего 2 дня. Чемоданы уложены, билеты куплены, номера забронированы. Канарейку, как всегда, сдали на хранение бабушки. Вот тогда-то все и началось. Отец пришел со службы неожиданно рано, около 10. Я только-только встал и завтракал на кухне. Папа прошел, не разуваясь, сел на табурет, положил тяжелые кулаки на столешницу. Молчал. Смотрел перед собой угрюмым, мрачным взглядом. Я от этого взгляда чуть не подавился, поэтому отодвинул тарелку и спросил: «Что случилось, папа? Что-то с бабушкой?» Он встрепенулся. «А что с Марией Владимировной?»
1: «Ну, ты же вчера говорил, что ей не здоровится, может...»
0: «Нет», — перебил он. «С ней все в порядке». Он снова замолчал, а я не знал, что и как спросить. Папа с трудом поднялся, достал из бара на стенке бутылку водки и плеснул в кружку. Выпил одним махом и даже не поморщился. А потом сказал: «Война, сын. Вот что случилось. Включи новость». И ушел в спальню. Я схватил пульт и включил первый канал. Ведущая Марина Агапова сидела напряженно выпрямившись и зачитывала с бумаги. Через секунду появился звук.
2: «Объявление войны посол Петер Йоханссон сделал сегодня в 8 утра по столичному времени. Он передал официальную ноту министру иностранных дел Виктору Приходько. Причиной войны названо необоснованное с точки зрения Евросоюза повышение цены на энергоносители. Нашей стране был выдвинут ультиматум – снижение цены на треть в этом году и еще на четверть в следующем. Евросоюз также настаивает на том, что именно он будет регулировать цену на наши энергоносители. Президент назвал это требование неприемлемым. В прямом обращении к народу он заверил граждан, что не уступит. Наша армия как никогда сильна, и мы дадим отпор врагу так же, как делали это наши предки», — сказал президент. Напоминаю, что за прошедшие 2 часа военный взаимозачет выглядит так: 200 солдат Евросоюза и 300 наших воинов, плюс 4,5 сотни мирных жителей. Министр обороны выразил надежду, что потери с нашей стороны заставят противника одуматься и прекратить конфликт. Возможно, они поймут, что наш народ готов защищать свою страну до последнего человека и не испугается никаких жертв, лишь бы отстоять свою свободу. Думаю, через несколько дней мы сможем сесть за стол переговоров». Буквально через 1/2 часа после его выступления у военкоматов стали появляться добровольцы, желающие вступить в армию. Они требуют отправки к пунктам взаимозачета. Многие несут государственные флаги. Военные пока отправляют добровольцев по домам, так как предполагают, что конфликт будет быстротечным и армия обойдется своими силами. В военкомате северо-западного округа столицы побывал наш корреспондент Никита Арбатов. Передаю ему слово.
0: Я убавил звук, потому что вошел отец в парадной форме и с чемоданом. Слышал?
1: Слышал.
0: Тогда собирайся. Нашу часть переводят на казарменное положение. Возможно... Он запнулся и снова посмотрел на водку, которую так и не убрал в бар.
1: «Что возможно?»
0: Отец оторвал взгляд от бутылки и сказал хрипло:
3: «Ходят слухи, что нас могут перебросить к зачетнику, если война не закончится в ближайшее время».
1: «Правда?»
0: Я вскочил.

0: Вот здорово! Всегда об этом мечтал!
1: Отец посмотрел как-то странно и, резко повернувшись, вышел. Я услышал, как он открыл сейф, где хранил мамины драгоценности и какие-то свои документы. Потом зажужжали замки чемодана, и отец вернулся на кухню.
2: Что-то забыл?
1: Да, решил взять кое-что. Голос у отца был холодный и сухой. Точно такой же, как 4 года назад, когда маму насмерть сбила машина, и он приехал забирать меня из летнего лагеря. Мне тогда только-только 10 исполнилось.
2: Что-то мамина?
3: А?
1: Да, мамина. Отец странно кашлянул и, как будто уводя разговор в сторону, спросил: сумку сложил?
2: Ага, только зубную щетку не взял.
1: Хорошо. Возьми и идем.
4: Я закинул в сумку туалетные принадлежности, пару дисков, которые купил накануне, и натянул кроссовки.
2: Я готов.
1: Тогда пошли.
4: Отец окинул взглядом квартиру, задержавшись на большой фотографии мамы, висевшей в зале, но видной даже из прихожей. Этот снимок папа сделал за день до гибели мамы. Они отдыхали на Алтае, как всегда. Каждый год они отправляли меня в летний лагерь и летели вдвоем на Алтай. Это был вроде как медовый месяц. Вот только тогда он закончился на 4-й день. Пьяный водила сбил маму на глазах у папы. Отец сделал портрет после 40 дней и специально его так повесил, чтобы видеть маму, приходя домой. «Как будто встречает», — говорил он.
5: «Ну, может, и вернемся», —
4: прошептал он так тихо, что я едва расслышал. Расслышал и понял, он сказал это для себя и для маминого портрета. «Давай, сын», — сказал он громко и бодро, — «поехали. К часу нужно быть в части». В машине отец включил радио и стал рассказывать несмешные анекдоты. Я для вида смеялся, но видел, что папа думает о чем-то своем. Мы неожиданно остановились. Я чуть не стукнулся о лобовое стекло, потому что, как всегда, не пристегнулся. Отец, не говоря ни слова, вышел из машины и направился к банкомату. Через пару минут папа вернулся, запихивая в бумажник толстенную пачку тысячных купюр. «На всякий случай», — сказал отец, перехватив мой изумленный взгляд.
2: «Какой случай?»
4: Папа не ответил и музыку выключил. До самой части мы ехали молча.

0: части мы поселились в отдельном двухместном номере. Отцу, как офицеру, полагается по званию. Если бы он был не майором, а хотя бы подполковником, то нам бы дали номер джакузи. Ну и так неплохо. Мультивизор, кондиционер, ионизатор воздуха, ванная с круговым душем и мини-сауной. В армии же все жилые помещения были сделаны по высшему разряду. Минимум 3 звезды, если сравнивать с гостиницами. А еще во дворе каждой части открытый бассейн и закрытый для холодного времени суток. Поэтому, сам слышал в новостях, сейчас военкоматы устраивают конкурсные отборы, как при поступлении в университет. Отец кинул сумки на кровать и ушел в душ. А я сразу же включил телевизор. На первом по-прежнему шли новости. Агапову сменил другой ведущий, Юрий Симонов. Он выглядел гораздо бодрее своей предшественницы и уверенно читал текст. Теперь на каждом пункте взаимозачета в нашей стране есть комиссия наблюдателей из ООН. Их задача – следить за тем, чтобы взаимозачет шел честно. Точно такие же комиссии заняли свои места на пунктах противника. Многонациональный состав комиссии, куда включены представители разных государств, гарантирует непредвзятое, беспристрастное и объективное наблюдение за процессом взаимозачета. Наш корреспондент Аркадий Волков пообщался с главой комиссии ООН по нашей стране. Это было неинтересно, и я переключил канал.
1: Мы наблюдаем за отправкой Кантемировской дивизии к пункту взаимозачета. Приказ поступил всего час назад, но дивизия уже пришла в движение. Один полк отбыл, сейчас заканчивается погрузка второго. Провожать бойцов пришли сотни людей.
0: На экране появились молодые парни, которые сидели в открытых кузовах грузовиков и весело улыбались. Им бросали цветы, девушки старались дотянуться, чтобы поцеловать. Солдаты хохотали и свешивались с бортов, подставляя губы.
1: «Как вы можете видеть, — продолжал невидимый журналист, — бойцы полны энтузиазма и с радостью готовы отдать свои жизни за свободу нашей Родины. Почти все из них еще не женаты, поэтому вместе с ними на пункты взаимозачета отправятся их родители и братья с сестрами. Они грузятся в поезд в километре отсюда. Разумеется, на пункте взаимозачета они встретятся. Нам удалось поговорить с родителями одного из солдат. Они еще не отправились, но ждут своей очереди с нетерпением».
0: В кадре появился седоватый мужчина, держащий под руку немолодую женщину. Рядом с ними стоял, широко улыбаясь, парень с нашивками сержанта.
2: «Мы гордимся тем, что наш сын солдат!»
0: Срывающимся от волнения голосом произнес мужчина.
2: «И очень рады, что сможем быть с ним рядом, когда он будет отдавать свой долг стране! Это ведь прекрасно! Умереть за Родину! Правда, дорогая?»
0: Женщина молча кивнула. В глазах ее стояли слезы, но она нашла силы улыбнуться. Сына камера не показала. Шум голосов и моторов перекрыла мелодия «Прощание славянки», которую заиграл военный духовой оркестр. Машины тронулись. Люди бежали за ними, кидали солдатам оставшиеся букеты, что-то кричали. В ответ с грузовиков махали руками и смеялись. Я позавидовал им. Если мы отправимся к зачетнику, то меня вот так вот по ТВ не покажут. Я поеду на поезде, как член семьи военного. Чтобы ехать на грузовике, нужно быть солдатом.
3: «А что если...»
0: Вошел отец.
3: «Папа!» — подскочил я к нему. «Пап, я хочу тебе кое-что сказать».
0: «Я тебя слушаю».
3: «Папа, а как ты смотришь на то, чтобы я тоже стал солдатом, как ты?»
0: Отец сощурился, шумом втянул воздух.
4: «Зачем?»
3: «Ну, понимаешь?»
0: Слова не находились. Сложно вот так сразу взять и объяснить это желание. Просто я знал, что это будет правильно.
3: «Понимаешь, если нашу часть вдруг отправят в зачетник...»
4: «То тебя отправят следом вместе с остальными», — перебил меня отец, едва сдерживая раздражение. «Я не хочу разговаривать на эту тему. Кроме того, тебя не возьмут из-за возраста».
3: «Ну ты сам рассказывал, как мой прадед пошел на фронт, когда ему исполнилось 14. Чем я хуже него?»
0: Отец вскочил так резко, что я инстинктивно отшатнулся. Он замер, потом торопливо сел обратно.
4: «Тогда было другое время». Его голос звучал глухо, он словно выдавливал из себя слова. «Немцы рвались к Москве, и их нужно было остановить любой ценой. Сейчас все не так. Совсем не так». глядя на грустное, можно даже сказать, скорбное лицо отца, я вдруг понял, почему хочу стать солдатом.
3: «Пап!»
4: Я подошел к отцу.
3: «Я просто хочу быть рядом с тобой. Когда нас повезут туда, я хочу быть рядом!»
4: Отец поднял голову, и мне показалось, что он готов заплакать. По крайней мере, его глаза странно блестели. Не уверен, возможно, просто почудилось, ведь отец не плакал даже, когда умерла мама.
3: «Спасибо, сынок»,
4: — сказал он тихо и крепко сжал мою руку.
3: «Спасибо».
4: Захотелось обнять его, чтобы он понял, как я люблю его, но отец не признавал таких нежностей. Поэтому я просто ответил на его пожатие. Какое-то время мы молчали. Потом отец отпустил мою руку и поднялся.
5: «Давай поговорим о твоем желании позже. Может, нас никуда не отправят. Идет?»
4: Я кивнул. «Может, и правда, к чему торопиться? Все же отец лучше знает, что и как надо делать».
5: «Вот и хорошо».
4: Отец посветлел.
5: «Мне нужно идти, служба. 6 часов будет общий ужин, а до этого времени, думаю, ты найдешь чем себя занять».
4: Он надел фуражку и сказал: «Если ты голоден, то можешь сходить на кухню. Скажешь, что мой сын, тебе обязательно что-нибудь дадут».
3: «Да не хочется пока».
4: «Понимаю. Если что, ищи меня в штабе. Только по пустякам, не дергай, хорошо?»
3: «Да ладно тебе, пап, я же не маленький, все понимаю».
4: «Молодец». Отец улыбнулся. «Тогда до вечера».
5: «Пока, сын».
3: «Пока, пап».
4: Отец вышел. Я собирался снова включить мультивизор, но ноги сами собой вынесли на балкон. Внизу на крыльце появился отец и, не поднимая головы, зашагал прочь. Очень быстро я потерял его из виду.

0: зрелище было потрясающее. Кругом люди, люди, люди. И все такие счастливые, праздничные. И ведь совсем не факт, что нашу часть отправят к зачетнику. Они все равно радуются. И от их улыбок мне тоже очень хорошо стало. Захотелось общения, встреч, разговоров и смеха. Я накинул куртку и выбежал на улицу. Чтобы разместить всех прибывших в часть, ужин устроили в спортзале, поставив столы буквой «П». Я сел с новыми знакомыми, симпатичной брюнеткой Ниной и ее братом Витей. Они прибыли в часть незадолго до нас, их папа служил заместителем по воспитательной части. Мы сидели отдельно от родителей среди других гражданских, потому что даже в таких случаях военным полагалось есть отдельно. Отец вошел, отыскал меня взглядом и кивнул. Я помахал ему рукой и принялся за еду. В военных частях всегда кормили отменно, но на этот раз повара превзошли сами себя. Они сделали ужин в традициях русской кухни. Уха и щи, блинчики с разнообразнейшей начинкой, бифстроганов с гарниром из гречки, растягаи, морсы. Перейдя ко второму, я заметил, что к командиру части, полковнику Борисову, который сидел за средним столом, подбежал усатый капитан и протянул бумагу. Пока Борисов читал, на его лице последовательно сменилось раздражение, удивление и что-то среднее между радостью и спокойствием. Закончив чтение, полковник поправил китель, проверил, застегнуты ли пуговицы на воротнике, и поднялся. Его заметили, и легкий шумок, висевший в зале, быстро стих. Полковник откашлялся и начал слегка дрожащим голосом.
1: «Товарищи офицеры, уважаемые члены их семей, матери, отцы, жены и дети, мне выпала честь сообщить, что пришла наша очередь».
0: Он сделал паузу и провел взглядом по притихшим людям. На их лицах он мог прочитать только то же, что и я. Спокойствие и воодушевление.
1: «Только что пришел приказ из штаба», продолжал Борисов окрепшим голосом. «Завтра нашу часть перебрасывают к зачетнику. Погрузка начнется в 8:00. Нам с вами, друзья, досталась участь нелегкая и почетная. Мы все и всегда готовились к этому моменту. И тем не менее сложно встретить такой приказ спокойно. Мы, солдаты, давали клятву защищать Родину ценой своей жизни. Вы, наши близкие, хоть и не давали такой клятвы, но всегда рядом с нами, тем более в такие минуты. Для гражданина и патриота нет ничего более почетного, чем отдать свою жизнь за счастье и свободу своей страны. Когда-то кто-то сказал: не спрашивать, что Родина может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее. Наша Родина сделала для нас все, что могла, и даже больше. Теперь пришло время отдать ей наш сыновний долг».
0: Полковник перевел дух и взял стакан.
1: «Пусть здесь всего лишь морс, это не важно. Когда пьешь за свою страну, важна только искренность. Я хочу поднять этот стакан за нашу страну, за нашу Родину, за ее процветание и счастливое будущее. За Родину!»
2: В этот момент из громкоговорителей рванулся гимн, и все мы, как один, вскочили и, подхватив стаканы до кружки, замерли. От звуков нашего гимна у меня всегда по спине пробегали мурашки. А сегодня просто все тело, все мое существо охватил невероятный, восхитительный трепет. Хоть у меня и нет голоса, я все равно пел, и казалось, что лучше петь никто не может. И невозможно описать восторг и счастье от того, что рядом стоит с полтысячи твоих соотечественников и вдохновенно поют гимн твоей страны. Взглядом я отыскал отца. Он стоял и пел, как и прочие, но на его лице не было радости, а губы двигались совсем не так, как у остальных. Он не пел, а шептал совсем другой текст. Непонятно, какой именно, но точно не слова гимна. Поведение отца поразило меня настолько, что я замолчал и опустил стакан. Но, перехватив удивленный взгляд Вити, спохватился и продолжил петь, чисто машинально, не задумываясь над текстом.

0: Меня беспокоило поведение отца. Он всегда учил любить нашу страну, и невозможно было представить, что мой отец, кадровый офицер, потомственный военный, мог в такой момент не петь гимна. Это просто невозможно. Легче поверить, что солнце и луна поменялись местами. Гимн закончился. Полковник отпил из стакана и сел. Его примеру последовали все остальные. Спустя пару минут, переговорив с несколькими офицерами, полковник поднялся и, напомнив всем о времени начала погрузки, удалился. Мой отец последовал за ним. Я спешно доел, на скорую руку попрощался с Ниной и Витей и со всех ног побежал к нам в номер, надеясь переговорить с отцом. В номере его не оказалось, и я решил подождать. Снаружи звенели голоса, играла музыка, слышался смех, а я ждал. С отцом творилось неладное, это очевидно. Но в чем дело? Я не мог ответить. Отец появился только за полночь, когда голоса на улице немного стихли. Он осторожно вошел в комнату и притворил дверь, стараясь не шуметь. Я сидел без света, поэтому он заметил меня, только щелкнув выключателем. «Не спишь?»
1: «Не сплю»,
0: — ответил я из-под руки, который заслонился от яркого света.
1: «Это хорошо.
0: Собирайся, мы уезжаем».
1: «Куда? Ведь завтра...»
0: «Да, нашу часть перебрасывают к зачетнику, а меня и тебя, соответственно, переводят в другую часть. Так решил полковник». Отец был спокоен, но глаза у него были странные, напуганные и решительные одновременно.
1: «Папа, а как же переброска к зачетнику?»
0: «Зачетник подождет!» Отец сверкнул глазами. «Приказы не обсуждают. Собирайся!»
1: «Ну,
0: живо!» Рявкнул он, и я помимо своей воли тут же кинулся к сумкам.
1: Я испугался.
0: Отец очень давно не кричал на меня. Если до гибели мамы он вполне мог прикрикнуть или отвесить мне подзатыльник, то после никогда. Он вообще стал обращаться со мной очень бережно. Я лихорадочно побросал вещи в сумку и выскочил из номера. Отец прихватил чемодан и вышел следом. Он не запер дверь на замок, это было странно, но я побоялся говорить ему об этом. Мы спустились вниз. Редкие прохожие, в основном занятые друг другом парочки, совершенно не обращали на нас внимания. Но все равно отец шел так, чтобы по возможности находиться в тени. По приезду отец не стал загонять машину в гараж и оставил на открытой стоянке. Теперь это очень пригодилось. Автомобили стояли везде, буквально один на другом, и я не уверен, что мы смогли бы выехать. Отец завел машину и медленно стал лавировать между другими автомобилями. Он ехал без света, выключив фары. «Пап!» — начал я. «А почему...»
1: «Циц!»
0: — шикнул он на меня.
1: «Не твоего ума дело!»
0: Я замолчал. Теперь я испугался по-настоящему. Мне вдруг показалось, что отец не в себе. По крайней мере, таким я его никогда не видел. Все так же, не включая фар, мы подкатили к воротам. Отец остановил машину и, сунув руку за пазуху, замер. На КПП горел свет, но внутри никого не было. Отец немного подождал, потом вышел из машины. Он зашел внутрь строения, и через секунду ворота дрогнули и стали разъезжаться. «Надо же, как повезло!» – пробормотал отец, вернувшись в машину и трогаясь с места. «Впервые в жизни радуюсь отсутствию дисциплины». Выехав за пределы части, отец включил фары и поехал гораздо быстрее. Выбравшись на трассу, он и вовсе помчался стрелой. Минут через пять папа расслабился. Он расстегнул ворот, достал из бардачка между сиденьями смятую пачку сигарет и с видимым наслаждением закурил. Потом включил проигрыватель со своей любимой испанской гитарой. Стал тихо насвистывать в такт мелодии. В этот момент я понял, что гроза миновала, и отец снова прежний. Поэтому я рискнул.
1: «А в какую часть нас переводят?»
0: Отец улыбнулся и подмигнул. «А разве это важно, сынок?» Я улыбнулся в ответ. «Просто интересно!» Отец кивнул, затянулся сигаретой и ответил.
1: Тогда давай я скажу так. Приедем, увидишь. Идет?
2: Идет. А ехать далеко?
1: Ну, надеюсь, к утру будем. Так что спи пока. Музыку сделать тише.
2: Не надо, пап.
1: Я поудобнее устроился на сиденье. И так засну. Как скажешь, тихо сказал отец и все-таки уменьшил громкость. Как всегда. Он неисправим, успел подумать я, прежде чем провалиться в глубокую дрему.

0: Я проснулся из-за того, что болела затекшая шея. За окном уже серели предрассветные сумерки.
1: «Доброе утро», — произнес отец. «Правда, здорово вот так вдвоем ехать навстречу рассвету. Согласись, что-то в этом есть». Я посмотрел на него искоса, но ничего не ответил. «Выспался?»
0: «Так себе».
1: Я потянулся и снова зевнул. Отец, несмотря на то, что всю ночь провел за рулем, совершенно не выглядел утомленным. Напротив, он казался бодрым и свежим, словно хорошенько поспал. А еще очень счастливым. Он перехватил мой взгляд и подмигнул. «Не расслабляйся, нам еще долго ехать».
0: Я посмотрел на дорогу внимательнее. «Странно. Это не автобан или шоссе. Впереди между рыжими стенами соснового леса петляла узкая линия, засыпанная сухими иголками. Обычный проселок, по которому ездить можно только летом, и то на внедорожнике вроде нашей Нивы.
1: Пап, где мы?» «В машине, где же еще?»
0: «Серьезно, пап? Почему мы по лесу едем, а не по нормальной дороге?»
1: Отец пожевал губу и спросил: «Если я тебе скажу, что так быстрее, ты мне поверишь?»
0: «Нет. Ко всем частям ведут хорошие дороги, и ты это знаешь».
1: Я снова стал волноваться за отца. Кажется, у него ничего не прошло.
0: «Куда мы едем?»
1: Отец перестал улыбаться. Он замедлил ход машины и спросил: «Ты в самом деле хочешь знать?»
0: Я кивнул.
1: «Мы едем на Алтай к моему другу. Он лесник».
0: «Чего? Пап, при чем здесь Алтай? Тебя же в другую часть перевели».
1: «Никуда меня не переводили. Просто я решил до поры до времени не говорить тебе правды».
0: «Какой правды, пап? О чем ты?»
2: «Да о том, дурья башка, что я не хочу тебя потерять!» — вспылил отец.
1: Я отшатнулся к дверце.
2: «Я не допущу, чтобы ты попал в зачетник, понимаешь? Ты — это все, что у меня есть, и я не могу допустить, чтобы ты умер. Мы уедем на Алтай, спрячемся в горах, и никто нас не найдет. В той глуши можно дивизию спрятать, и никто не узнает. И не важно, что будет дальше, главное, чтобы ты жил. Понимаешь, сынок? Ты понимаешь меня?»
0: Я не мог ему ответить. Просто слова застряли в горле, в голове не укладывалось. «Мой отец — дезертир! Мой отец — дезертир! Папа, ну... ведь ты присягу давал!»
2: «Да пусть они подавятся своей присягой!» — рыкнул отец. «Они не могут заставить меня отдать им своего единственного сына!»
0: «Папа, ну ведь нельзя так! Родина в опасности!»
1: Отец вдруг резко вывернул руль, и мы соскочили на обочину под кроны деревьев. Машина дернулась и остановилась. Отец повернулся ко мне.
2: «Сынок, да ты что? При чем здесь родина? Через пару часов нашу часть повезут на смерть! И вместе с солдатами их семьи! Жен, матерей, детей! Какая родина, сынок? Это обыкновенное убийство!»
0: «Но это же взаимозачет, папа! Наши и их жизни приблизят победу! Так и должно быть, так всегда было!»
2: «Нет!»
1: — заорал отец.
2: «Не всегда! Твой прадед сражался с оружием в руках, видя лица врагов! Он прошел от Москвы до Берлина и вернулся, и он победил! И остался жив! А если бы он умер, то не было бы ни меня, ни тебя!»
0: «А ты помнишь, что он рассказывал?» — вспылил я в ответ. «Про разоренные города и села, про разруху и голод, про все для фронта, все для победы! Теперь-то все совсем по-другому, ни голода, ни разрухи, ни сирот, ни вдов! А все потому, что ты и я, как твой сын, идем на смерть! Идем добровольно, чтобы наша родина победила! Папа, это долг наш, понимаешь? Обязанность наша!»
2: «Долг, родина — это все красивые слова. А ты знаешь, как все выглядит на самом деле? Всех загоняют в большую камеру и травят газом! И вроде все безболезненно, но видел бы ты лица людей, то, как они лежат в повалку друг на друге! А то ты видел! Видел! И не хочу, чтобы ты оказался среди них!»
0: «Папа, ну пойми ты...» Я не знал, как еще объяснить ему. «Нельзя так! Мы должны, и все! Родина нуждается в нас!»
1: «Знаешь что? Удивительно спокойным тоном проговорил отец.
3: В 41-м году, когда немцы рвались к Москве, твой прадед пошел на фронт. Потому что родина нуждалась в нем. Потому что его винтовка могла остановить врага. И остановила. А наша с тобой смерть кого остановит?
0: Такого же врага!
3: Сынок, да забудь ты про то, что тебе в школе говорили. Все изменилось. Раньше я мог вернуться с войны, а теперь нет. Все, билет в один конец. Вот поэтому и решили, что семьи военных нужно вместе с ними в зачетник отправлять. Чтобы сирот не платить, да на пенсии не тратиться. Конечно, это гораздо экономнее. Мне тоже в школе рассказывали, что высвободившиеся после разоружения в 86-м деньги помогли поднять экономику до заоблачных высот. Это так, это правда, но... Понимаешь, твой прадед видел перед собой врага. А что увидишь ты? Стены газовой камеры? Раньше убивали хотя бы враги, чужаки, а теперь травят свои. Арифметика проста. Кто больше собственных граждан передушит, тот и победил. Ну да, экономика в порядке, разрушений никаких, чистенькая война. Политики пригрозили друг другу пальчиками и все. А люди... Так вот, что я тебе скажу, сынок. Страны, которые сами, понимаешь, сами добровольно убивают своих граждан, не имеют права требовать верности и преданности.
1: Он замолчал. И у меня тоже закончились слова. Отец положил мне руку на плечо и заглянул в глаза.
3: До смерти твоей мамы я ни о чем таком не думал, сынок. Но когда она погибла, что-то во мне надломилось. Я не отдам тебя им. И плевать я хотел на долг, патриотизм и родину. Ты им не достанешься.
1: Я посмотрел в его глаза и ощутил, как заплясали на кончике языка нужные, правильные слова.
2: «Можно я скажу?»
1: Отец кивнул.
2: «Пап, на самом деле ничего не изменилось. Подожди, дай я договорю».
1: Отец сдержался и промолчал.
2: «Ничего не изменилось», — повторил я. «Что тогда, что сейчас, от нас зависит победа? От каждого из нас? Чем больше людей пожертвуют своей жизнью, тем вероятнее наша победа. Разве раньше не так было?» «Да так же, один в один так же. У кого больше солдат, тот и побеждал. Да, теперь это выглядит по-другому, но суть осталась та же».
3: «Нет», — медленно проговорил отец, — «не та же. Твой прадед сражался за родину. И его враги, хоть и были неправы, тоже сражались. А нас и тех на другой стороне заставляют за нее умирать. Неужели ты не понимаешь, что это совсем разные вещи? Совсем разные!»
1: Я промолчал. Все равно ему ничего доказать невозможно. Отец хотел что-то сказать, но вдруг наклонился к рулю и впился глазами в небо. Я проследил его взгляд и заметил среди облаков черную точку. Она быстро приближалась.
3: «Ну вот, сын, нас, похоже, нашли».
1: Точка превратилась в десантный вертолет. Он уверенно шел в нашу сторону. Отец сунул руку во внутренний карман и достал что-то металлическое. Я изумился. Он держал пистолет. Я такое видел только в кино про войну.
4: «Трофей», — пояснил отец. «Называется Парабеллум. Твой прадед с войны принес. Когда проходило разоружение, прадед его спрятал. Потом передал деду, а тот мне.
3: А я хотел тебе оставить.
4: Семейная реликвия».
2: «Это же...»
4: «Ну да», — согласился отец. «Это боевое оружие. А у них там парализаторы. Повоюем, а? По-настоящему».
2: «Пап, ты что? Ты же убить можешь».
3: «Не просто могу, сын», — оскалился отец. «Буду! Я не дам нас захватить».
1: Он открыл дверцу и выкатился из машины.
2: «Папа, стой!»
1: Отец прижался к стволу сосны, прячась под кроной. Вертолет прошел совсем низко, почти над самыми деревьями. Я смог разглядеть эмблему внутренних войск и лица десантников, выглядывавших из дверей. Нас тоже заметили. Вертолет сделал круг и завис над деревьями. С него упали веревки по паре с каждого борта. Отец перехватил пистолет двумя руками и прицелился, но клубившаяся пыль мешала ему. Он сплюнул и отступил чуть дальше в лес. Я сидел окаменевший, не зная, что делать и как поступить. По веревкам заскользили десантники. Как только первый из них достиг земли, отец выстрелил. Боец схватился за правый бок и повалился на землю. Отец перебежал к другому дереву и снова выстрелил. Еще один десантник упал в пыль. Солдат это не остановило. Они продолжали спускаться, а уже высадившиеся укрылись за машиной. Отец не стал стрелять, боясь задеть меня, и десантники воспользовались этим. Скинули парализаторы и прижали его очередями к земле. Шарики с парализующим составом шлепали по деревьям, лопались, забрызгивая все вокруг яркой оранжевой краской. Отец пытался отползти дальше в лес, но десантники стреляли слишком часто, и ему оставалось только плотнее вжиматься в землю. Моя дверца распахнулась, и меня буквально вырвали из машины. Я упал на землю, уткнувшись в пыли сухие иголки. Кто-то придавил меня коленом, и левую руку обжег укус карманного парализатора. В глазах сразу потемнело, уши заложило ватой, и я провалился в темную бездну. Резкий запах ударил в нос. Я затряс головой, пытаясь отвернуться, и получил несильную оплеуху.
5: «Ну, начнулся, товарищ капитан!»
1: Я открыл глаза. Передо мной сидел на корточках прапорщик с флаконом на шатыря. Военный еще пару раз шлепнул меня по щекам и отошел. За спиной я услышал голоса.
5: «Как там наши раненые? Есть сведения?» «Так точно, товарищ капитан! Уже оперируют! Врачи говорят, опасности для жизни нет!»
6: «Хорошо, сержант. Что с машиной?»
5: «На подходе, товарищ капитан!»
6: «Оставайтесь на связи с ними, поможете найти дорогу, если что».
5: «Есть!»
1: Я попробовал встать, но ноги не держали, и пришлось остаться сидеть, опираясь на колесо машины. Передо мной остановился крепкий молодой капитан.
6: «Ты, я так понимаю, был заложником?» Начал он без предисловий и представления.
1: Я хотел объяснить, что это не так, но язык работал плохо. Получилось только промычать что-то невразумительное.
6: «Ладно, следствие разберется. Сейчас прибудет машина, а пока отдыхай. Кстати, мужик этот, который тебя захватил, дуба дал. Ребята ему слишком много парализаторов садили от злости, что он наших подстрелил. Вот сердце и не выдержало. И откуда у поганца оружие настоящее было? Ты не в курсе?»
1: Я не ответил. Потому что мир в один момент перевернулся и погас. Из глаз сами собой потекли слезы. Капитан, не сказав ни слова, отошел. За моей спиной в салоне кто-то включил радио.
7: «Сегодня в 6 часов утра по московскому времени Евросоюз предложил объявить перемирие и начать переговоры. Наш президент предложение принял. Первая встреча состоится через 2 дня в Москве. В связи с этим все намеченные на сегодня операции взаимозачета отменены».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: В сегодняшнем эфире рассказы Чарльза де Линта. Чародей.
2: Не думаю, чтобы у него нашлись еще друзья или плакальщики, кроме меня да пары сов. Джон Роналд Руэлл Толкин. «Дерево и лист». Вы только и видите, что дерево в свете фонаря. Настанет ли тот день, когда вы увидите, наконец, фонарь в свете дерева? Честертон. Человек, который был четвергом. Чародей ездил на красном старомодном велосипеде с толстыми шинами и одной единственной скоростью. Над его передним колесом крепилась маленькая ивовая корзинка, откуда выглядывал неопределенной породы собачонка, кажется, в основном терьер. Место позади седока на багажнике занимал видавший виды коричневый ранец. В нем, подальше от любопытных глаз, лежало все, чем владел чародей в этом мире. Пожиток у него было всего ничего, но ему хватало. Да и потом, зря, что ли, он чародеем назывался. При случае и наколдовать что-нибудь нужное мог. Сложение он был скорее плотного, чем наоборот. В окладистой бороде пробивалась седина, серебряные кудри спускались из-под полей высокой черной шляпы, точно плющ из-под свеса крыши. На тулье этой самой шляпы за лентой примостились букетик засохших полевых цветов и три пера – белое, лебединое, черное воронье и коричневое совиное. Чародей носил куртку цвета безоблачного утреннего неба в разгаре лета. Стоило на нее посмотреть, душа радовалась. Из-под нее выглядывала рубашка, изумрудно-зеленая, как только что скошенная лужайка. Коричневые штаны из ткани в рубчик пестрели заплатами, где из кожи, а где из шотландки. Башмаки на нем были того глубокого тускло-золотого цвета, который отличает близкие к увяданию лютики. Его возраст оставался загадкой. Никто не знал, то ли ему 50 лет, то ли 70. Люди чаще всего принимали его за бездомного. Не такого запущенного и уж, конечно, куда более жизнерадостного, чем остальные, но все же бродягу. И потому очень удивлялись, когда им доводилось, проходя мимо, вдохнуть аромат свежих яблок, который следовал за ним повсюду, или заглянуть в его ярко-голубые глаза, добродушные и проницательные одновременно. Его взгляд, стоило ему поднять голову и поглядеть на кого-нибудь из-под полей своей шляпы, действовал безотказно. Человек сбивался с шага и застывал с открытым ртом, точно пачку долларов на асфальте увидел. Звали его Джон Уиндл, из чего любители поискать скрытый смысл могли извлечь следующую информацию. Возлюбленный Богом — это имя. А вот с фамилией сложнее. Здесь и корзина, и дрозд краснокрылый, и даже глагол «утратить бодрость, силу, завять». Не исключено, что правильно было и то, и другое, и третье, ибо жизнь он вел зачарованную. Сокровищницу его памяти в равных количествах заполняли жизненный опыт, слухи и правдивые истории. Его высокий чистый голос как нельзя лучше подходил для веселых песен, а небольшой рост, всего 1,60 м вместе с каблуками, нисколько его не огорчал, ведь он уже успел побывать высоким. «Я был великаном, — любил говорить он, — когда мир был еще совсем молод. Но чародейство просто не дается. Вот почему Джон так устал и состарился. А с ним и весь мир». Тут он обыкновенно вздыхал, качал головой, и привычная грусть туманила его пронзительный взор. «А с ним и весь мир». Есть вещи, которые даже чародею исправить не под силу. Живя в городе, привыкаешь даже к самым чудаковатым его обитателям настолько, что, встречая их, радуешься будто родственникам. Старушки-голубятницы в полинявших платьях от Лоры Эшли с тележкой для покупок, нагруженной мешочками с птичьим кормом и хлебными крошками. Бумажному Джеку, старику-негру, который искусно мастерит китайские игрушки-предсказания и фигурки-оригами. Немцу-ковбою, который одевается как статист из итальянского вестерна и вечно произносит громогласные речи на своем родном языке, немало не смущаясь тем, что их никто не слушает. И, конечно, чародею. Венди Сент-Джеймс встречала его раз 100. Она жила и работала в центре, где он появлялся чаще всего, но говорила с ним только однажды, ярким сентябрьским днем, когда деревья только начинали менять свои зеленые платья на маскарадные наряды осени. Она сидела на скамейке в парке на берегу реки Кикаха в Ферисайде. Маленькая тоненькая женщина, почти ребенок, в джинсах и белой футболке, накинутой на плечи коричневой кожаной куртки и высоких ботинках. Рядом с ней лежал потрепанный рюкзачок, служивший ей вместо сумочки. На коленях раскрытая тетрадь в твердом переплете, в которую она больше смотрела, чем записывала. Густые обесцвеченные волосы, постриженные в каре, отросли и спускались на воротник. Темные корни выступили вдоль пробора. Женщина грызла ручку, словно надеялась высосать немножко вдохновения из пластмассы. Стихотворение! Вот что заставило ее споткнуться на полушаге и упасть на эту скамью. Оно сверкало и переливалось в ее голове, но лишь до тех пор, пока она не достала ручку и бумагу. В ту же секунду оно исчезло, неуловимое, как сон поутру. И чем дольше она пыталась пробудить в себе тот первый импульс, от которого ее рука сама потянулась за ручкой, тем сильнее сомневалась, а был ли он на самом деле или ей только пригрезилось. А тут еще трое мальчишек-подростков на траве возню затеяли. Попробуй сосредоточься. Она как раз послала им самый мрачный взгляд, на какой была способна, когда один из них схватил палку и швырнул ее так, что она угодила прямо между спиц переднего колеса велосипеда, на котором чародей катил по дорожке вдоль реки. Собачонка успела выскочить из корзины, а вот волшебник, смешно взмахнув руками, полетел на землю, где его накрыл велосипед. Мальчишки, хохоча во все горло, помчались прочь. Собачонка, захлебываясь визгливым лаем, погналась за ними, но скоро бросила эту затею и вернулась к упавшему хозяину. Венди, которая уже давно отложила ручку и тетрадь, и собака подбежали к лежащему одновременно, только с разных сторон. «Вы не ушиблись?» — спросила Венди, помогая чародею выбраться из-под велосипеда. Прошлым летом она тоже упала. Переднее колесо ее 10-скоростного велика наехало на камень, руль повело в сторону, Венди схватилась за тормоза, но, как назло, пальцы сомкнулись сначала на тормозе переднего колеса, да еще и сжали его слишком сильно. Велосипед взбрыкнул и перекинул ее через руль, так что у нее еще неделю голова раскалывалась. Чародей задержался с ответом. Он провожал взглядом убегающих мальчишек. «То и пожнешь», — пробормотал он. Проследив взгляд волшебника, Венди увидела, как мальчишка, который кинул палку, вдруг споткнулся и растянулся на траве во весь рост. Холодок змейкой скользнул у нее по спине. «Подозрительно все это!» Не успел чародей договорить, а мальчишка уже лежит на земле, как будто тот и впрямь его сглазил. «Что посеешь, то и пожнешь». Она снова взглянула на чародея, но тот уже сидел на земле, ощупывая новую дыру в штанах, которые без того походили на старое лоскутное одеяло. Он улыбнулся ей не только губами, но и глазами, и она вдруг вспомнила про Санта-Клауса. Собачонка потыкалась мордочкой в руку хозяина, и он убрал ее с дыры. Но дыра исчезла. «Наверное, это была просто складка материи», — подумала Венди. «Мне просто показалось». Она помогла чародею дохромать до скамейки, усадила его и вернулась за велосипедом. Подняла его, подкатила к скамье и прислонила к спинке, и только потом уселась рядом с волшебником. Собачонка уже лежала у него на коленях. «Какой милый песик!» — сказала Венди и погладила собаку по спинке. «Как его зовут?» «Пряник», — ответил чародей таким тоном, как будто у собаки это было на лбу написано, и он искренне недоумевал, зачем еще спрашивать. Венди посмотрела на пса повнимательнее. Он был такой же черно-серый, как борода его хозяина, без какого-либо намека на коричневый оттенок, который обычно ассоциируется с пряником.
3: «Но пряники же не такого цвета», — возразила Венди к собственному удивлению.
2: Чародей покачал головой.
3: «Он сам из пряника, поэтому я его так и зову. Пряничный пес. На, держи». С этими словами он выдернул из спины песика шерстинку, отчего тот вздрогнул и недовольно покосился на хозяина, и протянул ее Венди. «Попробуй!» Венди скорчила гримаску.
4: «Что-то не хочется».
3: «Дело твое», — ответил чародей. Пожал плечами, закинул шерстинку в рот и стал с явным наслаждением жевать.
4: «Так, приехали», — подумала Венди. «Только сумасшедшего мне и не хватало».
3: «А как, по-твоему, из чего делают пряники?» — поинтересовался волшебник.
4: «Какие? Настоящие или из собак?»
3: «Да нет, настоящие». Венди пожала плечами.
4: «Не знаю. Из какой-нибудь муки особой, наверное».
3: «А вот и нет. Нужно взять собаку, такую, как мой пряник, к примеру, подстричь ее и смолоть шерсть в порошок, мелкий-мелкий. Потом его надо рассыпать на солнцепеке и оставить дня на полтора-два, чтобы он стал золотисто-коричневым. Вот откуда у пряников такой цвет».
2: Венди с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Пора уже и честь знать», — мелькнуло у нее в голове. «Давно пора». В конце концов, свое дело она сделала, удостоверилась, что с ним все в порядке, хуже ему, кажется, не стало. «Эй!» — возмутилась она, когда он взял ее тетрадь и принялся бесцеремонно переворачивать листок за листком.
4: «Это мое!»
2: Он спокойно отвел в сторону руку, которую она протянула к тетради, и продолжал, как ни в чем не бывало, читать.
3: «Стихи!» — сказал он. «И очень даже неплохие!»
4: «Пожалуйста!»
3: «Что-нибудь напечатали?»
2: Венди опустила руку и со вздохом откинулась на спинку скамьи.
4: «Два сборника»,
2: — ответила она, потом добавила.
4: «И еще в журналы кое-что продала».
2: Правда, мысленно поправила она себя, слово «продала» здесь не слишком уместно, если учесть, что журналы расплатились экземплярами. Да и те два сборника, которые сейчас в печати, публикуют East Street Press. Маленькое местное издательство, а значит, ее стихи можно будет найти только в книжных магазинах Ньюфорда и больше нигде в мире.
3: «Романтизм, но с существенной долей оптимизма», — заметил чародей, спокойно перелистывая ее тетрадь, полную огрехов, неоконченных набросков и черновиков. «Никакой бури и натиска, как у ранних романтиков. Скорее, похоже на яйца с его кельтскими сумерками или даже на Честертона. Как это у него там? Овип, кажется. Это когда он говорит о том, какими странными могут показаться привычные вещи, стоит посмотреть на них с непривычной стороны».
2: Венди не поверила своим ушам.
3: «Кто он такой?
2: Профессор английской словесности, забросивший свою кафедру и живущий подаянием, подобно философам древности?»
3: «Дикость какая», — подумала она. «Сижу тут на скамье в парке и слушаю его рассуждения».
2: Волшебник повернулся и одарил ее чарующей улыбкой.
3: «Но ведь в этом и есть наша единственная надежда, правда? Воображение, которое рвется за пределы настоящего не столько ради того, чтобы постичь смысл окружающего нас мира, сколько для того, чтобы просто его увидеть. Ведь так?»
4: «Я не знаю даже, что и сказать», — ответила Венди.
2: Пряник уснул у чародея на коленях. Тот закрыл тетрадь. Его глаза, невероятно синие и яркие в тени полей причудливой старой шляпы, долго и пристально смотрели на Венди.
3: «Джон хочет тебе кое-что показать», — сказал он.
2: Венди моргнула.
4: «Джон?»
2: — переспросила она, оглядываясь по сторонам. Чародей постучал себя по груди пальцем.
3: «Джон Уиндл. Так зовут меня те, кому известно мое имя».
4: «А-а-а».
2: Легкость, с которой он переходил от речи образованного человека к простым, даже простоватым выражениям, включая упоминание о себе в третьем лице, показалась Венди необычной. С другой стороны, если как следует подумать, в нем вообще нет ничего обычного.
4: «И что же это такое?» – осторожно спросила она.
3: «Это здесь недалеко».
2: Венди взглянула на часы. Было около двух. Ее смена начнется в 4, так что времени у нее предостаточно. Однако она не могла избавиться от чувства, что каким бы интересным человеком ни казался новый знакомый, лучше бы ей не связываться с ним впредь.
3: Во всем, что он говорил, полнейшая бессмыслица противоречиво мешалась с глубоким смыслом, и это ужасно ее смущало. Не то чтобы она считала его опасным типом. Просто пока он говорил, ей все время казалось, будто она идет по болоту, где, сделай один неверный шаг, и сгинешь в трясине навеки вечные. И хотя они были едва знакомы, она не сомневалась, что любой разговор с ним чреват неверными шагами.
4: «Мне очень жаль», — сказала она, — «но у меня совсем нет времени».
3: «По-моему, ты единственный из всех людей, кто сможет это что-то, если не понять, то, по крайней мере, оценить».
4: «Все это, конечно, ужасно интересно, хотя я не знаю, о чем идет речь, однако...»
3: «Ну так пошли», — заявил он. Он отдал ей тетрадь и встал, бесцеремонно стряхнув с колен пряника, который, приземлившись на все четыре лапы, возмущенно вякнул. Чародей сгреб песика в охапку, сунул в плетеную корзинку, которая болталась на руле, вывел велосипед из-за скамейки и остановился, поджидая Венди. Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но только пожала плечами. Почему бы и нет, в конце концов? Вид у него и в самом деле нисколько не опасный, надо только все время оставаться на людях. Она запихнула тетрадку в рюкзак и зашагала за чародеем на юг по дорожке, которая вывела их из парка на лужайку перед зданием городского комитета, откуда плавно нырнула в другой парк, вокруг университета Батлера. Венди хотела было поинтересоваться, как его нога, ведь раньше он прихрамывал. Однако теперь он шагал легко и упруго, как молодой, и она решила не спрашивать. Видимо, падение с велосипеда ему нисколько не повредило. Они ступили на территорию университета, где свернули с тропы, и пошли к библиотеке имени Г. Смизерса прямиком через газон, лавируя между кучками студентов, которые сидели на траве и занимались чем угодно, только не учебой. Поравнявшись с библиотекой, они обогнули ее поросшую плющом стену и оказались за зданием. Там чародей остановился. «Смотри!» — сказал он и сделал рукой жест, охватывающий все пространство позади библиотеки. «Что ты видишь?» Перед ними лежала широкая полоса земли, за которой вставали университетские корпуса. Венди, которая и сама здесь училась, сразу их узнала. Студенческий центр, факультет естественных наук и общежитие, правда, какое именно она забыла. Их громоздкие, непохожие друг на друга силуэты замыкали пейзаж, над которым, судя по всему, кто-то основательно потрудился. От сирени и боярышника не осталось и воспоминаний. Вместо кустов и травы отовсюду торчала жесткая щетина газонного покрытия. Комья сырой земли валялись там, где еще совсем недавно росли деревья, а посреди всего этого красовался огромный пень. С тех пор, как Венди в последний раз приходила сюда, прошло лет 15, не меньше. И как же все изменилось! Картина, которая сохранилась в ее памяти, так разительно отличалась от всего вокруг, что она невольно подумала словами из детского журнала «Найди 10 отличий». Раньше, когда она училась в Батлере, здесь был уголок дикого леса, непонятно как уцелевший в зеленом лабиринте тщательно постриженных газонов и кустарников, которые придавали университету столь живописный вид. Она еще не забыла, как пробиралась сюда украдкой и усаживалась со своей тетрадью на траву под шатром развесистого.
4: «Здесь все переменилось», — сказала она медленно. «Кусты выкорчевали и дуб срубили».
3: Кто-то говорил ей однажды, что этот дуб — большая редкость, точнее, был большой редкостью. Деревья такой породы, кверкус робур или дуб европейский обыкновенный, не растут в Северной Америке. Его привезли и посадили здесь 400 лет тому назад, когда самого Ньюфорда еще в помине не было.
4: «Как же они могли просто взять и срубить его?» — спросила она недоуменно.
3: Чародей ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону библиотеки.
5: «Тот человек, который книгами заведует, приказал это сделать. Ему не нравилось, что у него в кабинете всегда темно. А еще ему не нравилось, что каждый раз, выглядывая в окно, он упирался взглядом в клочок дикой природы. Это противоречило его чувству порядка».
4: «Главный библиотекарь?» – переспросила Венди.
3: Чародей только плечами пожал.
4: «Ну почему? Почему же все молчали? Разве студенты не могли? В ее время студенты наверняка протестовали бы. Они окружили бы дерево живой цепью, не подпуская никого близко. Они поставили бы палатки и дежурили бы вокруг него день и ночь.
2: Она снова посмотрела на Пенни, почувствовала, как ей сдавило грудь. Точно ее завернули в мокрые кожи, которые начали засыхать и стягиваться вокруг нее.
4: «Этот дуб был другом Джона», — сказал чародей. «Последним, который остался в живых. Ему было 10 тысяч лет, а люди просто пришли и спилили его».
2: Венди недоверчиво покосилась на своего спутника.
6: 10 тысяч лет? А ты, дружок, часом не обсчитался?»
4: «Его смерть символична», — продолжал он. «В мире ни у кого нет больше времени рассказывать истории».
6: «Простите, но я, кажется, не совсем понимаю», — ответила Венди.
2: Чародей повернулся к ней лицом. Его глаза под черной шляпой горели странным огнем.
4: «Этот дуб был деревом сказок», — пояснил он. «Таких деревьев с каждым годом становится все меньше и меньше, так же, как и меня. В ветвях этого дуба задерживались истории, которые приносил ветер. И с каждой новой историей он подрастал немного».
6: «Но ведь истории никуда не делись», — возразила Венди, сама не заметив, как позволила втянуть себя в разговор, суть которого ускользала от нее пока что. «Сегодня за один год печатают больше книг, чем за все предыдущие века вместе взятые».
2: Чародей с кислой миной снова ткнул пальцем себе через плечо.
4: «Ты прям как он, говоришь».
6: «Но...»
4: «История, истории, рознь», — перебил он. «Те, которые стоит слушать, меняют твою жизнь навсегда, пусть даже совсем немного, и навсегда остаются с тобой. Они питают не только тебя, но и других, потому что чем чаще ты их рассказываешь, тем лучше тебе самому. А другие истории — просто слова, написанные на листе бумаги».
6: «Знаю», — ответила Венди.
2: Она и в самом деле знала, хотя никогда раньше не задумывалась об этом. Просто внутри нее всегда присутствовало какое-то инстинктивное знание, которое слова чародея пробудили и сделали осознанным.
4: «Кругом теперь одни машины», — говорил тем временем он. «Мир стал, как это называется, высокотехнологичным. Замечательно, конечно. Только вот Джон думает, что высокие технологии отучили людей разговаривать друг с другом. А человеческий опыт обесценился. Для истории, которая хоть что-то значит, в мире не осталось места. Но так не должно быть, ведь история — это часть языка мечты. И складывает их не один автор, а весь народ. Они — голос страны, голос народа. Без них люди совсем потеряют себя».
6: «Так ты имеешь в виду мифы?» — догадалась Венди.
2: Чародей тряхнул головой.
4: «Не обязательно. Во всяком случае, не в том смысле, в каком это слово понимают обычно. Любой миф — всего лишь часть той коллективной истории, которую собирает дерево сказок. В нашем грустном мире только общая история и помогает преодолеть надвигающийся мрак. Ее предназначение — показать людям, что выбор всегда есть, и что даже в вечно меняющемся бытии остается что-то надежное и незыблемое».
2: Венди совсем перестала понимать, о чем он говорит.
6: «Так что же ты все-таки имеешь в виду? Я что-то никак не пойму», — спросила она.
4: «Дерево сказок — это работа магии, веры. Самим своим существованием оно утверждает, что человеческий дух сильнее уготованной ему судьбы. Истории — это всего лишь истории. Они предназначены для того, чтобы развлекать и поучать, заставлять смеяться и плакать, но только те из них, которые хоть чего-нибудь стоят, пробуждают в нашей душе отклик, не стихающий после того, как перевернута последняя страница или отзвучало последнее слово. А для того, чтобы это произошло, история должна быть и умной, и интересной».
2: Помолчав, он добавил:
4: «Иначе история будет продолжаться, но уже без тебя».
2: Венди посмотрела на него вопросительно.
5: Ты знаешь, когда говорят, и жили они долго и счастливо, спросил он.
7: Ну да.
1: Так обычно кончаются сказки, те, которые начинаются словами «жили-были». Это значит, что история вся, и люди пошли по домам.
5: Также закончилась история, в которой жил Джон, но он не слушал, вот и остался один.
7: И все-таки я не совсем понимаю, о чем ты настаивала, Венди.
5: Не совсем понимаю? Точнее уж, совсем ничего не понимаю. Такая, ну, не то чтобы ерунда, скорее несуразица, поди тут разберись. И какое отношение имеет все это к тому миру, который ей известен? Но самое странное было то, что его слова по-прежнему западали в самую глубину ее сознания. И хотя она ничего не понимала, какой-то уголок ее мозга все-таки откликался на его речь.
1: Возможно, в нем и жила та часть ее самой, которая не занималась повседневными делами, а складывала в строчки слова и заполняла ими пустые до этого листы бумаги. Та часть ее самой, которая делала ее чародейкой.
0: Окончание рассказа Чарльза де Линта «Чародей» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Джон заботился о дереве сказок, говорил чародей. Его собственная история про него забыла, но ему хотелось знать наверняка, что сами истории не кончатся. Но однажды он слишком далеко забрел в своих странствиях, совсем как когда кончилась его собственная сказка. А когда вернулся, дерева уже не было. Он пришел и увидел вот это.
1: Венди молчала. Яркие одежки придавали ему вид комический, как у Санта-Клауса, но боль, которая прозвучала сейчас в его голосе, была самая что ни на есть настоящая, и Венди растерялась.
2: «Мне очень жаль»,
1: — выдавила она наконец. И это была правда. Она жалела не только этого старика, который потерял друга, но и само дерево, потому что она тоже когда-то его любила. И как чародей, тоже забрела слишком далеко.
0: «Ну вот», — сказал чародей. Потер рукавом нос, отвернулся. «Джон показал тебе, что хотел».
1: Он перекинул ногу через седло велосипеда, потянулся вперед и почесал пряника за ухом. Потом оглянулся на Венди. Из-под полей старой шляпы пронзительными синими огоньками сверкнули его глаза.
0: «Я знал, что ты поймешь», — заявил он.
1: Не успела Венди и рта раскрыть, а он уже оттолкнулся ногой от земли и, нажимая на педали, затрясся по кочкам прочь, оставив ее одну посреди пустыря, который был некогда оплотом дикой природы, а теперь наводил тоску одним своим видом. Но тут она увидела, как что-то шевельнулось посреди огромного пня. Сначала в воздухе появился зеленый язычок, дрожащий точно клочок знойного марева. Венди шагнула вперед и застыла, когда язычок превратился в крохотный росток. И тут на ее глазах начался медленный торжественный танец. Сперва налились почки, потом из них распустились листья, побег потянулся ввысь. Его рост был как главная тема рондо, которая обнимает собой две совершенно различные мелодии начала и конца. Рост был темой, а обрамлявшими его мелодиями стали крохотный зеленый побег и взрослый дуб, столь же величественный, как тот гигант, что стоял здесь раньше. Когда дерево достигло своей предельной высоты, свет полился из его ствола, ветвей, каждого зазубренного листика и даже корней. Венди оторопела, смотрела широко раскрытыми глазами, потом сделала еще шаг и протянула руку, но едва ее пальцы коснулись сияющего дерева, как оно рассыпалось, растаяло, словно туман, и пропало без следа. Только пень остался на прежнем месте. Это видение, теснение в груди и печаль, оставленные ей чародеем, слились в слова, которые громким эхом прокатились в ее мозгу, но записать их у Венди не хватило сил. Вместо этого она долго стояла, не сводя с пня глаз, потом повернулась к нему спиной и зашагала прочь. Кафе у Кэтрин располагалось на Баттерсфилд-Роуд в Нижнем Кроусе, неподалеку от университета, но попасть туда можно было только через мост. И потому Венди пришлось торопиться, чтобы успеть на работу вовремя. От 2 часов, которые прошли между встречей с чародеем и началом смены, ничего не осталось. Они как в черную дыру провалились. И на работу она все равно опоздала. Не сильно, но все же достаточно, чтобы Джилли успела принять заказ у посетителей за теми 2 столиками, которые должна была обслуживать она, Венди. Она метнулась в ресторанную уборную, где скинула джинсы и влезла в короткую черную юбчонку. Заправила футболку, закрутила волосы в свободный узел и бросилась к служебной вешалке. Позади нее была полка, на которую Венди швырнула свой рюкзачок, схватила блокнот без заказов и выскочила в обеденный зал. «Что у тебя вид такой замученный?» – спросила Джилли. Джилли, Копперкорн и Венди были сестрами по духу, да и за кровных сестер вполне могли сойти. Обе небольшого роста, худенькие, с тонкими нежными чертами, только волосы у Джилли кудрявые и темно-русые, такого же точно оттенка, как и натуральный цвет Венди. Вечерами обе подрабатывали официантками, а утренние часы посвящали творчеству. Джилли писала картины, а Венди – стихи. Они никогда не встречались и ничего не слышали друг о друге, пока не начали работать у Кэтрин, но первая же совместная смена их сдружила.
2: «У меня что-то совсем крыша поехала», — призналась Венди.
0: «У тебя крыша поехала? Проверь-ка пятый столик, там клиент уже 3 раза заказ менял. Последний вариант отдам на кухне 5 минут, не раньше, а то вдруг он опять передумает».
1: Венди улыбнулась.
3: «А он будет жаловаться на медленное обслуживание и чаевых тебе не оставит».
0: «Да он и так не оставит».
1: Венди положила ладонь на плечо Джилли.
2: «Ты занята сегодня?»
1: Джилли мотнула головой. «Нет, а что?»
2: «Мне поговорить с кем-нибудь надо».
4: «Всегда рада служить», — ответила Джилли и присела перед Венди в шутливом реверансе, так что та чуть не прыснула от смеха, потом перевела взгляд на пятый столик и резко выпрямилась.
1: «О, Господи, он снова меня зовет».
2: «Дай-ка мне его заказ», — сказала Венди. «Я сама с ним разберусь».
1: Ночь была тихая, так что после смены подруги решили никуда не ходить, а поговорить прямо на улице за рестораном. Они свернули в узкий проулок между домами и вышли на крохотную лужайку, которая спускалась прямо к реке. Там они забрались на каменный парапет и уселись, болтая ногами над медленно текущей водой. Кругом не было ни звука. Благодаря какому-то особому свойству

0: только и делают, что повторяют слова разных телеведущих, комментаторов. А на то, что говорят живые люди, никто больше внимания не обращает.
1: «Да знаю, я знаю», — ответила Венди. «Но какое отношение все это имеет к тому, что чародей показал мне сегодня?»
0: «Просто он приверженец старых ценностей. Вот, наверное, как лучше сказать».
1: «Прекрасно, но от меня-то он чего хочет?»
0: Джилли долго молчала. Ее взгляд устремился за реку и утонул в той же густой тьме, которая, казалось, зачаровала Венди, когда она рассказывала о своем приключении. Раз или два Венди хотела прервать молчание вопросом, но что-то ее удержало. Наконец Джилли сама повернулась к ней.
1: «Наверное, он хочет, чтобы ты посадила новое дерево», — сказала она.
2: «Ну это же просто смешно. Я и понятия не имею, как это делается».
0: Венди вздохнула.
2: «Я даже не знаю, верить в само дерево сказок или нет».
0: Но тут она вспомнила странное ощущение, которое не оставляло ее во время разговора с волшебником. Как будто все, о чем он говорил, она хорошо знала раньше, а не слышала впервые. И потом, это видение. У нее вырвался еще один вздох.
2: «Ну почему я?»
0: Казалось, она обращается к бархатной ночи вокруг, а не к подруге. Но ответила на ее вопрос именно Джилли. Ночь хранила загадочное молчание.
1: «Я у тебя кое-что спрошу», — сказала она. «А ты ответь мне сразу, без подготовки. Что первый придет в голову, то и скажи, ладно?»
0: Венди неуверенно кивнула.
2: «Давай».
1: «Если бы тебе позволили загадать желание, какое угодно, хоть самое сумасшедшее, но только одно, что бы ты попросила?»
0: Помня, что происходит вокруг, Венди без всяких колебаний заявила:
2: «Чтобы всегда был мир везде».
3: «Ну вот тебе и ответ», — сказала Джилли.
2: «Не понимаю».
1: «Ты спрашивала, почему чародей выбрал именно тебя. Вот тебе и причина. Многие на твоем месте начали бы ломать голову, что бы им такое пожелать для себя. Ну, там, кучу денег или вечную жизнь, что-нибудь в этом роде».
0: Венди тряхнула головой.
2: «Ну, он же меня совсем не знает».
0: Джилли соскочила с парапета и потянула Венди за собой.
1: «Пошли», — заявила она. «Посмотрим на твое дерево».
2: «Это не дерево, а пень».
3: «Ну и что, все равно посмотрим».
0: Венди не могла понять, почему ей так не хочется туда идти. Но, как и несколько часов тому назад, покорно зашагала вслед за Джилли к университетскому городку.

0: Ничего не изменилось. Разве что стемнело, отчего пустырь показался в Энди еще более унылым, чем раньше. Джилли рядом с ней молчала. Но вот она шагнула вперед, присела возле пня на корточки и провела по нему ладонью.
1: «Я и забыла совсем про это место», — прошептала она. «Ну, конечно», — подумала Венди. «Джилли ведь тоже здесь училась, и примерно в то же время, что и она, только тогда они еще не были знакомы».
0: Она присела рядом с Джилли и вздрогнула, когда та взяла ее руку и положила на пень.
1: «Слушай», — сказала Джилли, — «как будто шепот, эхо последней истории».
0: Венди поежилась, хотя ночь была теплая. Джилли повернулась к ней лицом. Звездный свет зажег в ее голубых глазах огоньки, сделав похожей на чародея.
1: «Ты должна это сделать», — заговорила она. «Ты должна посадить новое дерево. Тебя не только чародей выбрал, дерево тоже с ним согласилось».
0: У Венди голова пошла кругом.
1: «Сумасшествие какое-то, но Джилли послушаешь, так вроде все в порядке. У нее вообще дар такой, и не один, кстати. Она умеет даже самые безумные вещи преподносить так, что они начинают казаться нормальными.
0: Правда, Венди не знала, дар это или что другое, но у Джилли он был, и это факт».
1: «Может, лучше пусть Кристи этим займется», — предложила она. «Она же как-никак истории пишет». «Кристи милейший человек», — согласилась Джилли. «Но иногда

0: его больше заботит, как сказать, чем что сказать.
1: Ну, так и я не лучше. Иной раз часами из-за четверостишия голову ломаю, а то из-за одной строчки.
0: Чтоб все видели, какая ты умная, спросила Джилли.
1: Нет. Просто знаю, что есть только один правильный вариант, вот и ищу его.
2: Джилли зарылась пальцами в жесткую щетину коротко постриженного газона, который считался здесь лужайкой. Нащупала что-то, подняла, вложила в руку Венди. Та, не глядя, поняла, что это желудь.
0: «Ты должна это сделать», — повторила Джилли. «Посади новое дерево сказок и подкармливай его историями. У тебя получится, правда?»
2: Венди оторвала взгляд от сияющих глаз подруги и посмотрела на пень. Вспомнила свой разговор с чародеем и видение дерева. Сомкнула пальцы и почувствовала, как желудь своей шершавой шляпкой вжался ей в ладонь.
1: «Может, у меня и в самом деле получится?»
2: Неожиданно для себя самой подумала она.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В ту ночь, когда она простилась с Джилли и вернулась к себе домой на Ферри-сайт, у нее родилось стихотворение. Целое, законченное, совершенное. Оставалось только взять ручку и записать. Потом она долго сидела у окна с тетрадью на коленях и желудем в руке. Медленно перекатывала его на ладони. Наконец положила и то, и другое на подоконник. Встала и пошла в свою крохотную кухоньку. Порылась в шкафах, нашла под раковиной старый цветочный горшок, вынесла его на задний двор и наполнила землей, жирным суглинком, таким же таинственным и темным, как то загадочное место внутри нее самой, откуда изливались и складывались в строчки слова, и которые сегодня днем безошибочно отозвалось на призыв волшебника. Вернувшись к окну, она села и зажала горшок между колен. Вырвала страницу с новым стихотворением из тетради, бережно завернула в нее желудь и опустила в землю. Потом полила его так обильно, что земля в горшке превратилась в жидкую грязь, поставила на подоконник и пошла спать. В ту ночь ей снились гемины, о которых рассказывала Джилли. Хрупкие духи земли толпились перед домом и заглядывали ей в окно, чтобы рассмотреть цветочный горшок. Утром, встав с постели, Венди рассказала желудю о своем сне. Осень сменилась зимой, а у Венди все было по-прежнему. Она работала в ресторане, писала стихи, встречалась с друзьями, завела роман с парнем, с которым познакомилась на вечеринке у Джилли, но через месяц у них все закончилось. Короче, жизнь шла своим чередом. И только в цветочном горшке на подоконнике постоянно что-то менялось. Крохотный зеленый росток пробивался из земли, и точно возлюбленному Венди каждый день рассказывала ему все, что происходило с ней или вокруг нее. Она перечитала ему все свои любимые рассказы и даже интересные статьи из журналов и газет. Она постоянно теребила друзей и знакомых, требуя от них все новых и новых историй, которые растенница по большей части слышала в ее исполнении, негромком, но выразительном, хотя иной раз герои этих историй уступали просьбам Венди, приходили и рассказывали все сами. Все, кроме Джилли, Ладонны и братьев Риддл, Кристи и Джорди, решили, что она спятила. Не то чтобы сильно, но все-таки. Но Венди это не беспокоило. Где-то в большом мире существовали другие деревья сказок, но их, если верить чародею, было совсем немного. А она ему верила. Без всяких доказательств, просто верила и все, но, как ни странно, этого оказалось вполне достаточно. Вера заставляла ее еще заботливее, чем прежде, печься о благополучии зеленого питомца. С наступлением зимы бездомных на улицах стало меньше. Те, у кого была хоть какая-нибудь крыша над головой, пережидали стужу там. Другие, наверное, отправились зимовать в теплые страны, как ласточки. Но самых стойких Венди время от времени встречала. Бумажный Джек исчез, зато старушка в платьях от Лоры Эшли каждый день кормила своих голубей, а немецкий ковбой угощал публику напыщенными монологами, правда, теперь в основном на станциях метро. Видела она и чародея, но всякий раз лишь мельком издали. К весне зеленый росток превратился в настоящий маленький саженец сантиметров 30 высотой. В теплые дни Венди выставляла его на заднее крыльцо подышать свежим воздухом, погреться в лучах полуденного солнышка. Правда, что делать с деревцем потом, когда оно перерастет свое горшечное убежище, она по-прежнему не представляла. Однако со временем у нее появилась идея. В парке Фицгенри был уголок, посвященный памяти поэта Джошуа Стэнхолда. Его называли «Сады Селена». Туда она и решила отнести свое деревце.

0: Как-то раз в погожий денек на исходе апреля Венди, облокотившись на руль своего 10-скоростного, стояла напротив публичной библиотеки в Нижнем Кроусе и любовалась ярко-желтыми брызгами нарциссов на фоне серой стены, и вдруг почувствовала, не увидела, а именно почувствовала, что у самой кромки тротуара прямо за ее спиной притормозил старый красный велосипед. Обернувшись, она увидела чародея, чье лицо так и лучилось весельем. «Никак весна настала», — сказал он. «Самое время забыть стужу и метели, думать о лете. Джон уже слышит, как разворачиваются листочки на деревьях и цветы открывают свои чашечки. Небо улыбается всему, что растет под ним». Венди сначала почесала пряника за ушами и только потом подняла глаза, чтобы встретить синюю молнию чародейского взгляда.
1: «А дерево сказок?» — спросила она. «Его ты тоже слышишь?»
0: Чародей ответил ей радостной улыбкой.
2: «А как же! Его в первую очередь!»
0: Он умолк, поправил шляпу, потом хитро покосился на Венди.
2: «Этот ваш Стэнхолд», — добавил он, — «отличный был поэт и рассказчик, как их поискать?»
0: Венди и в голову не пришло выяснять, откуда он узнал о ее задумке. Она только улыбнулась чародею в ответ и спросила:
1: «А у тебя есть для меня история?»
0: Чародей почистил рукавом пуговицу своей ярко-голубой куртки.
2: «Думаю, найдется», — сказал он.
0: Потом положил руку на старый коричневый ранец, привязанный к багажнику велосипеда.
2: «Здесь, в этой сумке, у Джона есть термос лучшего на свете чая. Давай-ка найдем уютное местечко, присядем, нальем по чашечке. Я расскажу тебе, как ко мне попал вот этот велосипед».
0: Он покатил прочь, не дожидаясь ее ответа. Девушка некоторое время глядела ему вслед, а крохотный терьер, сидя торчком в своей корзинке, не сводил взгляд с нее. И тут самый воздух вокруг наполнился звоном, от которого у Венди запело в груди. Легкий ветерок налетел, взъерошил ей волосы, игриво бросил несколько прядок в лицо. Отводя назад растрепанную челку, она вдруг вспомнила деревце, сидящее в горшке на заднем крыльце ее дома, и поняла, что отныне ветер сам будет приносить ему истории, и ей больше не надо их рассказывать. Зато по-прежнему хочется слушать. И тогда она вскочила на свой 10-скоростной и бросилась чародею вдогонку.

0: Это был рассказ Чарльза де Линта «Чародей» из цикла «Городские легенды». В переводе с английского Натальи Масловой.
1: Юрий Нестеров. «Сталинградское Рождество». Этот город никому не известен, но он существует.

0: Я нашла его в старом атласе.
1: Как он называется?
0: Сталинград. Филипп Дик. Человек в высоком замке. На сегодня Рождество, время чудес, и потому сейчас, здесь, в этой бескрайней стылой степи, я молю его. Гаубичный снаряд упал совсем рядом. Пол блиндажа дрогнул, и язычок пламени оступился на фитиле керосиновой лампы. Скрипнули перекрытия, низкий потолок выгнулся из последних сил, противясь удару, но на сей раз устоял. «Как и мы», — подумал обер-лейтенант отстраненно. «Надолго ли?» Некоторое время он наблюдал за текущим сверху песком. Песок падал и падал. На истоптанный пол, на остывающую в черных чешуйках печку, на брезент походных коек, струился по пришпиленной к стене карте и пучкам сухой травы. Звенел в пустых мисках. На карте цепочки флажков отражали оперативную обстановку. Дивизии в западне у Большой Русской реки и южнее ползущие им на выручку танковый клин. Ну а пучки травы и посуда на столе означали, конечно, Рождество. Все как когда-то дома. Только ковыль вместо еловых веток и вымороженная конина в обмен на молочного поросенка. И пуншем здесь ледяной спирт. Лейтенант тряхнул головой, отгоняя непраздничные мысли, и вернулся к письму. Сдул песок с блокнота, перевернул страницу. Он ведь запретил себе думать о войне сегодня ночью. Ему можно. Другие офицеры с праздничного ужина отправились в свои подразделения, а он остался. Он ранен. И его роты больше нет. На днях последние ее крохи сыпали в сводный батальон, которым командование пыталось залатать оборону, едва ли не на противоположной стороне кольца. Далее судьба батальона неизвестна. Впрочем, угадать ее не составляет труда. Так что в это Рождество лейтенант мог позволить себе не думать о войне. О чем угодно. Например, о трехлетней давности сочельнике еще в кругу семьи. Свечи, уют, хрусткая накрахмаленная скатерть, сияние серебра и тихая ночь, святая ночь из радиоприемника. Счастливые глаза светятся в жаркой полутьме. Не получалось. Сегодня тоже передавали «Тихую ночь». Это было чудесно, слезы наворачивались, но потом диктор объявил: «Только что вы слышали Сталинград!» Следом выступил рейхсминистр про поворотные моменты, про то, что судьба давно уже испытывает нас, действительно ли мы призваны руководить всем миром. Но это уже было неважно. Волшебство рухнуло. Друг лейтенанта, батальонный врач, до армии изучал поведение животных и мечтал продолжить исследования после войны. «Это достойно целой науки, отдельной науки!» — восклицал Конрад, рассказывая о своих цихлидах и квакувах. «Представляешь, точнейшие механизмы природы регулируют проявление внутривидовой розни так, чтобы с одной стороны агрессия, несомненно нужный для сохранения вида атрибут, не исчезла, и с другой стороны не привела бы вид к самоистреблению». «Поведению животных, — говорил Конрад, — присущи сложные ритуалы, направляющие агрессию отдельной особи в полезные для сообщества русла. Я бы осмелился назвать их, только не смейся, аналогом человеческой морали».
1: «Скажешь тоже, — смеялся лейтенант. —
0: Во всяком случае, их поведение дает нам достаточно пищи для раздумий, — отвечал Конрад.
1: Накануне он пропал без вести. Такая вот мораль. В конце концов, не стоит поддаваться отчаянию. Уже месяц они сражаются в окружении и достойно сражаются. И сам фельдмаршал ведет им на выручку танки вдоль калмыцких степей. Осталось потерпеть день-другой. Уж слышен гром артиллерии там, где острие деблокирующего удара рвет кольцо. И нынешнее его, лейтенанта Хандра, это просто усталость и утеря товарища. Досадное ранение и воспоминания о доме. Далеко-далеко. Словом, нет повода для беспокойства. Разве что слишком частая канонада там, на юге. Лейтенант обнаружил, что уже вечность одиноко сидит над чистым листом, не в силах ни закончить предыдущую фразу, ни начать новую. А снаружи воет и воет ветер и песок. Хотя обстрел прекратился, все сыплется и сыплется сверху, образуя холмики вокруг блокнота. Это тяготило. И потому, когда по ступенькам блиндажа торопливо шаркнули шаги, и дверь стукнула, впустив сквозняк и тут же прищемив ему хвост, лейтенант испытал облегчение.
2: «Танки! Прорвались!» —
1: выдохнул вбежавший. Лейтенант обернулся. У входа топтался солдат. В снегу, с головы до ног, точно выпавший из саней Санта-Клаус. Лейтенант улыбнулся метафоре и подумал мельком, что воин, похоже, из новичков. «Der Neuberufene», раз его смог напугать случайно прорвавшийся танк. Серьезный прорыв на их участке невозможен. Слишком грамотно для Иванов выстроена тут система огня. Да и сверху ни звука, свидетельствующего о горячем бое. Вообще ни звука сверху.
2: «Юг!» – растерянно сказал вдруг солдат, хлопая заснеженными ресницами, и в следующий миг лейтенант уже рвал из кобуры Вальтер. Солдат, валенки, ватные штаны, изодранная фуфайка, перетянутая широким ремнем, был врагом. Он тоже вскинул свое оружие, но лейтенант, целя в середину круглого лица, успел первым. Отчетливый металлический стук бойка о капсуль. Осечка. На второй выстрел времени нет. Пистолет-пулемет Ивана смотрит прямо в грудь, и палец с обломанным ногтем напрягается под спусковой скобой. Лейтенант судорожно ищет в памяти лица тех, кого любил в своей недолгой, в общем-то, жизни. Он знает, что в смертный миг они всегда тут как тут. Но сейчас его память странно пуста. Даже лица матери нет.
1: «Ёп!» — повторяет Иван с досадой. «Смотри, что ты сделал, гад!» Он поворачивает оружие так, чтобы лейтенант видел искуроченный и забитый снегом затвор.
2: «И ружье изувечил, и ППШ поломал!» — жалуется Иван.
1: Так и подмывает спросить, кто? Такой располагающий у русского тон. Но вместо этого лейтенант приказывает со сталью в голосе: «Сдавайтесь!»
2: «Кто? Кто?»
1: «Ваш хренов танк, вот кто!» — в сердцах отвечает Иван на невысказанный вопрос.
2: «Вы находитесь в расположении немецкой воинской части! Сдавайтесь!»
1: Лейтенант вдруг с удивлением отмечает странное умиротворение, снизошедшее на него. Его смущает явная неуместность здесь и сейчас своей воинственности. Как будто блиндаж провалился вдруг куда-то далеко, прочь от войны, и он, лейтенант, это чувствует. Странно. Кажется, ему даже симпатичен этот парень. В сущности, он никогда не испытывал ненависти к русским. Недоверие, да. Раздражение от их упрямства, да. Непонимание, иногда страх. Но никогда ненависть. Хотя и убивал их уже второй год.
2: «Виноват», — поправился лейтенант. «Порой я их ненавидел. После речей фюрера или рейхсминистра я был очень на них зол. И вчера, после пропажи Конрада».
3: «Чем больше косяк рыб, — говорил Конрад, — тем он неповоротливее. Его вектор определяет количество особей, избравших то или иное направление. Если какая-то рыбешка выбьется из стаи, стадный инстинкт тотчас гонит ее назад. Однажды провели эксперимент. Речному гальяну, одному из стаи, удалили передний мозг, отвечающий за реакции объединения. Особи стало безразлично, следует ли она в русле большинства или нет. Она решительно плыла туда, куда считала нужным, невзирая, плывут ли за ней другие. И представляешь, вся стая плыла следом. Дефект мозга сделал инвалида лидером».
2: «Сам сдавайся», — огрызается русский. «Вы в котле, не мы».
1: «Мы вырвемся», — возражает лейтенант, незаметно убирая пистолет.
2: «Фиг мы вас теперь выпустим», — отвечает русский беззлобно.
1: Кажется, на него тоже подействовала странная атмосфера, воцарившаяся здесь, под землею. Он оставляет ненужное более оружие у порога и по-хозяйски проходит к столу. Обозревает.
2: «Чё празднуем?» — спрашивает.
1: «Рождество», — отвечает лейтенант. «Конечно, откуда им знать? Они же сплошь безбожники».
4: «Рановато», — присвистывает Иван. «Впрочем, ладно».
1: Машет рукой, подвигает стул, садится. Смахивает рукавом песок. Снимает и кладет на столешницу шапку с вишнево-взблескивающей в огне лампы звездочкой. Расстегивает фуфайку. Достает из-за пазухи зеленую фляжку, всю во вмятинах. Встряхивает. Во фляжке булькает.
4: «Осталось еще», — лыбится солдат.
1: У него короткие волосы и оттопыренные уши.
4: «Я только танк сверху проскочил, из снега выкарабкался и первым делом проверил, на месте ли. Ну и хлебнул, ясно. Не каждый день тебя так утюжит».
1: Не прекращая рассказа, он достает кус черного хлеба, бережно завернутого в белую тряпицу. «Совсем еще мальчишка», — думает лейтенант. «Даже моложе меня».
4: «Хорошо, что фляжку проверил, а не ППШ», — рассуждает солдат. «А то пострелял бы. Жаль. Ну, за знакомство».
1: Его и вправду зовут Иван. Лейтенант закусывает ноздреватым хлебом и называет себя.
4: «Ты не думай, я не первый месяц воюю», — говорит Иван. «Вот».
1: Он вытаскивает и показывает лейтенанту серебряную кругляшку медали.
4: «И все в бронебойщиках. Но чтоб как сегодня под танк попасть, бог миловал. Ох и прете же вы, гады! Гады!»
1: Повторяет он и удивленно хихикает, поражаясь, как нелепо вдруг звучит здесь привычное слово. И чтобы загладить неловкость, спрашивает.
4: «А ты чем до войны-то занимался?»
1: Лейтенант обстоятельно рассказывает про учебу в университете. Ему удивительно уютно сейчас, с недавним непримиримым врагом, почти как 3 года назад дома. И он поднимает жестяную кружку. «С Рождеством!
4: С Рождеством!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Нечего глумиться над рабом привычки, который возбудил в себе привязанность к ритуалу и заставляет держаться за этот ритуал с упорством, достойным, казалось бы, лучшего применения, — говорил Конрад. Мало вещей более достойных. Клятвы никого не связывают, и договоры ничего не стоят, если нет их основы, нерушимых, превратившихся в обряды обычаев.
1: «Homo homini lupus est», — цитирует разомлевший лейтенант. Иван смотрит с восхищением. Он здорово говорит по-немецки, но с латынью, похоже, не знаком совсем. Лейтенанту нравится его восторг. «Bellum omnium contra omnes», — продолжает он. «Война всех против всех». Гоббс.
4: Знаешь, почему-то обычно опускают окончание этой сентенции, что делает жизнь беспросветной, звериной и временной.
5: «Ух ты! А я вот не успел ума набраться», — сокрушается Иван. «А тоже ведь собирался? В техникум!»
1: Он жил в деревне, и когда началось отступление, его мобилизовали гнать общественный скот на восток. Не хотелось оставлять младших и мать одних, отца призвали в июле, но приказали. Весной он записался на курсы бронебойщиков. На мандатной комиссии его едва не сплавили в лагерь, как сына классового врага. Кто-то из своих деревенских настучал, что его отец кулак. А батя не был кулаком. Он был мельником и сразу по коллективизации отдал мельницу колхозу. Правда, работал-то на ней все равно сам. Лучше в деревне мукомольное дело не знал никто, тем более не горлопаны с безошибочным классовым чутьем.
5: «Теперь-то мне точно не отвертеться. Я, получается, и позицию оставил, и вроде как в плену был», — горестно разводит руками Иван.
3: «Крысы, как и пчелы, узнают своего не персонально, а по общему для группы запаху», — говорил Конрад. «Если одного зверька отсадить в отдельный вольер, а через несколько дней вернуть в стаю, то его растерзают как чужака, и даже быстрее, поскольку ненависть семьи для него неожиданна, и он не пытается ни бежать, ни защищаться».
1: А он не оставлял рубежа. Танк выскочил на их стрелковую ячейку внезапно, под вечер, из пурги, и он лупил в него из ПТРа, да только бесполезно. В гусеницу не попасть из-за снега, а от брони пули отщелкивались точно орешки. Это был Т-4, не Т-3. Тройку он бы уконтрапупил, как пить дать. Но он все равно стрелял до самого конца, сколько можно драпать-то, метя в смотровой люк механика-водителя, и едва успел нырнуть в окоп, когда стальная махина нависла над ним. Окоп был мелкий, потому что на дне его лежал заваленный снегом второй номер расчета, убитый еще утром. И танк едва не снес Ивану голову. Но обошлось. Бронебойщик улыбается.
6: «Очухался! Смотрю, ночь уже, вокруг никого! Танки где-то тарахтят! У ружья приклад в щепки! Ствол винтом, не повоюешь!» Ну и пополз сказать, что фронт прорван. Думал, наш блиндаж-то. Мой танк, между прочим, в балке застрял. Видать, попал я все-таки.
1: Фронт? Лейтенант удивленно выгибает бровь. Ну и категории. Ветеран называется. Любому новобранцу ясно, что его окоп — это далеко не весь фронт. Ведь есть же, в конце концов, отсечные позиции, вторая и третья линии обороны, подвижные резервы. Правда, русские известны своим пренебрежением к деталям, к нудной и кропотливой ежедневной работе. Это-то их и губит. Но в данный момент в окружении мы, думает лейтенант. Впервые за 3 года войны. Может быть, как раз из-за таких вот простаков, наивно полагающих себя лично ответственными за исход кампании. Это глупо, неэффективно. Однако, например, фельдмаршал, военный гений, все никак не может пробиться сквозь густую канонаду. Вспомнился летчик, плененный на исходе лета. На вопрос, где же их хваленая отвага, Красный Сокол хмуро отвечал, что сразу после взлета они ощущают себя трупами. Теперь их тупоносые истребители хищно снуют над позициями, похожие на крылатых касаток, ведомые уставшими бояться пилотами, единицами, уцелевшими из сотен. А тогда они, офицеры батальона, с любопытством взирали с холма, как пикирующие бомбардировщики методично превращают в руины раскинувшийся вдоль реки город.
6: «Мы не можем полагаться на инстинктивное неприятие убийства сородича. Нужно что-то еще», — говорил Конрад. «Заложенные в нас природой сдерживающие механизмы отстали от нынешних техник убийства, существенно отдаливших жертву от охотника в эмоциональном плане. Представь себе нормального человека с рычанием, бросающегося на ребенка. Невозможно? А ведь там, в городе, сейчас гибнут сотни детей. На них мечут бомбы психически здоровые, воспитанные люди, почтенные отцы семейств, может быть. А мы, тоже не монстры, наблюдаем сей парадокс достаточно спокойно».
1: «Война», — угрюмо отвечал лейтенант. «Если они не захотели эвакуировать гражданское население, это их проблема». «А где-то в Германии фюрер сейчас пьет теплое молоко за Рождество», — думает лейтенант. На другом краю земли усатый хитрец поднимает, может быть, бокал с красным вином. Праздник. А мы здесь истребляем друг друга во имя взаимной ненависти чужих, в сущности, нам людей. Хотя ненавидят ли они друг друга? Тоже вопрос.
7: «А ты хорошо по-русски калякаешь», — говорит Иван. «Сразу видно, в университете учился».
1: «По-русски?» — удивляется лейтенант. «Разве мы говорим по-русски?» Иван зевает широко.
7: «Подремлю чуток», — говорит. «Мы, как 20 числа у Мышковой заняли позиции, так все землю долбили, как камень она. 2 суток подряд, считай. А сегодня с утра сразу в бой. Не спал почти. Так что подремлю, а потом я тебя к нашим выведу. Че тебе здесь пропадать? У нас в плену хорошо», — комиссар говорит. «Не то, что у вас».
1: Он роняет голову на исцарапанные руки и тут же засыпает. На стриженный затылок течет тонкая струйка песка. Река Мышкова? Лейтенант щурис смотрит на карту на стене. До нее же 50 километров. Не мог же он проползти столько за... 20-е, с холодом в груди, думает лейтенант. Они 20-го вышли на позиции и через двое суток вступили в бой. 22-е. Но сегодня же 25-е. Лейтенант осторожно встает из-за стола. Пробует опереться на ногу. Нога почти не болит. В любом случае, выведу его к нейтральной полосе, думает лейтенант торопливо. Пусть ползет к своим. Не знаю, что говорил их комиссар, но у нас Ивану действительно энде. Позавчера он лично расстрелял двух людоедов из пленных. В их пустых от голода глазах не было ничего человеческого. Точнее, вообще ничего. Прихрамывая, он выходит из блиндажа в траншею осмотреться.
8: «А если поймают?»
1: — шепчет вдруг чужой с гнильцой голос внутри.
8: «Трибунал! Позор! Расстрел!»
1: «Фиг поймают», — отвечает лейтенант. Низкое черное без единого огонька небо над ним. Даже сигнальные ракеты не взлетают. Свистит ветер. Траншея странно пуста в оба конца. Лейтенант отчетливо это видит, потому что позиция залита ровным ярким светом, льющимся непонятно откуда. Лейтенант поднимается на бруствер. Ледяной ветер хлещет в лицо, пробирает до костей, мчит навстречу комья окровавленных бинтов, клочья одежды, чьи-то письма, целые вороха писем. Но это не важно, все не важно, потому что впереди, на заснеженном поле, стоит колонна крытых грузовиков с танком во главе. К колонне бредут темные силуэты. «Фельдмаршал все-таки прорвался», — понимает лейтенант. «Эвакуация».

Они шли из разных концов степи, повзводно, поротно, поодиночке. Молчаливые, безучастные, сгорбившиеся на морозе, подходили к грузовикам и неуклюже по очереди залезали под брезент. Их было так много, что у колонны образовалась толпа. Непонятно было, как она поместится в нескольких машинах. Не было никакой давки, как, например, на аэродроме в ТАЦИ. Эвакуируемые терпеливо ждали своей очереди. Не перетаптывались даже, никак не пытаясь согреться. Просто стояли, замерев. И все. Они так замерзли, что даже пар не поднимался от их дыхания. Из башни танка по пояс высунулся командир. Лица его не разглядеть было. Ослепительный свет, заливавший равнину, бил откуда-то из хвоста колонны, и лейтенант видел только темный силуэт на фоне световых колец, рисуемых лучами на беспорядочно мечущихся снежинках. Но от офицера исходила столь мощная волна эмоционального притяжения, что лейтенант, точно загипнотизированный, побрел к колонне. Забыв обо всем, не в силах даже смахнуть слезы, вдруг выступившие на глаза от ветра. Неужели сам фельдмаршал крутилось где-то на периферии сознания? Или... Да нет, не может быть, но все же... Неужели фюрер лично возглавил прорыв, как обещал? Он приблизился. Теперь танкист возвышался над ним, точно колосс. Лейтенант по-прежнему не видел лица. Только абрис на фоне радужных концентрических кругов от неведомого прожектора. Но знал, что танкист смотрит на него. «Быстрее!» — дернул головой танкист. «Сейчас, сейчас!» — одними губами ответил лейтенант. Он споткнулся и оперся, чтобы не упасть, а заиндевелую броню. Показалось вдруг, что кроме командира за ним еще кто-то внимательно наблюдает из танка. Снизу, через исклеванную бронебойными пулями смотровую щель, с места мертвого механика-водителя. «Как же так?» — вдруг всполошился лейтенант. «Я, герой Сталинграда, вернусь домой безо всякого трофея!» И торопливо выковырнул из застрявшей между гусеничных траков рубиновые льдинки, танкист в досаде хлопнул рукой в черные перчатки по броневому кольцу командирской башенки, поцарапанную звездочку. «Считая человека окончательным подобием Бога, я ошибусь в Боге». Конрад Лоренц. Это был рассказ Юрия Нестерова «Сталинградское Рождество».

0: Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Фредерика Пола «Переквалификация». На восток, к самому горизонту, тянулись тысячи акров сои. Напротив, через дорогу, раскинулись столь же бескрайние кукурузные поля. Зэп угрюмо поднял ирригационную задвижку и стал следить за датчиком. Проклятая погода. Дождь нужен позарез. Он понюхал воздух, нахмурился, покачал головой. Относительная влажность 85%, нет, почти 87%, а в небе не облачко. «Привет, Зэп!» — окликнул его сосед через дорогу. Зэп вежливо кивнул. Он занимается соей, Уолли — кукурузой. О чем им разговаривать? Разве что просто так, для соблюдения приличий. Он вытащил из кармана пестрый платок и отер лоб. «Пришлось дать больше воды», — сообщил он из вежливости. «Да, одно хорошо. Рост содержания углекислого газа. Для наших культур это то, что надо». Зэп с кряхтением нагнулся, поднял ком земли, размял его пальцами, лизнул. «Снова маловато кобальта», — сказал он задумчиво. Но Уолли не интересовался химическим составом почвы. «Слыхал, Зэп?» «О чем?» «Так вообще. Сам знаешь». Зэп обернулся. «Ты о дурацкой болтовне насчет закрытия ферм? Всем известно, что этому не бывать». «Ничего такого я не слышал. А если бы услышал, ни за что бы не поверил». «Понимаешь, Зэп, болтают, будто...» «Пусть болтают, что хотят. Я не слушаю трепачей. Извини, Оля, мне пора возвращаться, иначе будет выволочка. Приятно было с тобой встретиться». И он зашагал к хижинам. «Ржавая жестянка!» — фыркнул ему вслед у Оли, но Зэп сделал вид, что не расслышал, только снова отер платком лоб. Лоб не был потным. Зэп никогда не потел. Его руки, спина, подмышки неизменно оставались сухими, независимо от погоды и от физических усилий. Испарина на лбу была всего лишь конденсатом. Оболочка, вмещавшая его мозг, была хороша, но несовершенна. Когда он напряженно размышлял, система охлаждения начинала работать интенсивнее. А Зэп размышлял напряженнее, чем когда-либо. Закрытие ферм? Пришлось бы сойти с ума, чтобы поверить в такую чушь. Надо пахать землю, сеять и убирать урожай, прибираться в доме, готовить хозяину еду, учить его детей, возить хозяйку к другим хозяйским женам. Так было, есть и будет всегда. Будет ли? Ответ прозвучал уже на следующее утро, сразу после церковной службы. Зэп, робот класса А с коэффициентом умственных способностей 135, обязан был предвидеть развязку. Особенно, когда узнал, что преподобный Хамс Уоллоу избрал для проповеди отрывок из Евангелия от Матфея, где говорится о кротких, наследующих землю. Священник был тучен и краснолиц. Лучше всего ему удавались проповеди о вездесущем грехе и гиене огненной. Его бесконечно огорчало то обстоятельство, что паство, состоящее из сельскохозяйственных рабочих, ввиду своего устройства не имело возможности толком грешить. В порядке компенсации он делал упор на важность смирения. «Даже когда все происходит не так, как вы ожидали», — закончил он. Тонкие, как у младенца, волосики стояли вокруг его розовой лысины дыбом. «После пения псалма соя отправляется в физкультурный зал, кукуруза — в вестибюль второго этажа. Хозяева сообщат вам важную новость». Итак, Зэп все предвидел и нисколько не удивился. Микросхемы в его титановом черепе давно уже фиксировали дурные предзнаменования. Сокращение осадков, уменьшение содержания минеральных веществ в почве, истощение верхнего плодородного слоя, набухание бобов, результат избытка углерода в воздухе. Увы, При любой интенсивности полива горячий ветер быстро все засушивал. Хватало и других признаков, помимо агрономических. Поведение хозяина, например. Даже в самые веселые моменты он не смеялся, а вздыхал, не говоря уже о том, что перестал обращать внимание на облупившуюся краску на хижинах и зарастающие сорняками цветочные клумбы. Наблюдая за людьми, Зепп делал непроизвольные умозаключения. Программа этому не препятствовала. Единственное, на что он не имел права, так это обсуждать происходящее и делать окончательные выводы. Зепп не умел волноваться, потому что это помешало бы ему улыбаться хозяину с хозяйкой и их детям. Поэтому, услышав сообщение хозяину, он вместе с остальными изобразил удивление.
1: «Все вы были молодцами», — заявил хозяин великодушно, глупо белея профессорским лицом из-под плантаторской соломенной шляпы. «Мне бы очень хотелось, чтобы все продолжалось по-прежнему, но этому не бывать. Дело в программе сельскохозяйственных субсидий. Вашингтонские болваны так их урезали, что заниматься здесь земледелием стало себе дороже».
0: Хозяин повеселел.
1: «Но не все так плохо. Спешу вас обрадовать. Благодаря выплатам из земельного банка хозяйка, дети и я будем хорошо обеспечены. Если говорить о деньгах, — тут хозяин просиял, — то нам будет даже лучше, чем раньше».
2: «Здорово! Слава Богу!»
0: Скорбь на лицах сменилась улыбками. Работники облегченно перевели дух. Все, кроме Зепа. «Хозяин», — подал он голос, — «вы уж меня простите, но что с нами-то будет? Мы останемся у вас?» Хозяину вопрос не понравился.
1: «Нет, это невозможно. Если мы продолжим сеять, земельный банк не даст нам денег. Так что, сами понимаете, вам здесь больше нечего делать».
0: Молчание. «А как насчет кукурузной фермы, хозяин?» — спросил кто-то. «Может, там нужны работники? Сами знаете, век бы эту кукурузу не видать, но перепрограммировать нас расплюнуть». Хозяин покачал головой.
1: «Тамошний фермер говорит сейчас своим работникам то же самое, что я вам».
0: Рабочие переглянулись. «Мы нужны проповеднику», — додумался один. «Без нас он останется без прихода».
1: «Боюсь, даже преподобный Хармс Уоллоу теперь обойдется без вас», — мягко возразил хозяин. «Он уже давно хочет заняться миссионерством и недавно получил вызов. Так что вы лишние».
0: «Как это?»
1: «Очень просто. Избыточная рабочая сила. Никто в вас не нуждается, по крайней мере, здесь. Утром за вами приедут грузовики. Расходитесь по хижинам и будьте готовы к 7 утра».
0: Снова молчание. «Куда нас повезут, хозяин?» — спросил Зепп. Фермер пожал плечами.
1: «Куда-то повезут»,
0: — он улыбнулся.
1: «А у меня для вас сюрприз. Мы с женой просто так вас не отпустим. На прощание надо повеселиться. Устроим вечером танцы, как в добрые старые времена. Лучшие танцоры получат новые платки. Потом вы соберетесь в большом доме и будете петь нам духовные гимны. Обещаю, хозяйка, дети и я с удовольствием вас послушаем».

0: Их выгрузили рядом с мрачным белым сооружением из шлакобетона в Деплейнсе. За рулем грузовика сидел хмурый коренастый робот в кепке с низко надвинутым козырьком и кожаной куртке без рукавов. На вопросы он не отвечал ни на ферме, пока рабочие залезали в кузов, ни на месте прибытия перед воротами, замкнутыми на цепь с надписью «Прием». «Стойте на месте», — распорядился он. «Все выгрузились?» «Ну и ладно». Он закрыл борт кузова и укатил, оставив их мокнуть под теплым мелким дождиком. Все терпеливо ждали. 14 первоклассных рабочих роботов обоих полов и трое детей. Разговаривать не хотелось. Один зэп, утираясь, пробормотал: «Лучше бы вода была там, где следует. Здесь-то кому сдался дождь?» Не вся влага на лицах была дождевой водой. И зэп, и остальные напряженно размышляли. Один Лем, новенький, в ус не дул. Он работал садовником в Урбане, пока его хозяева не решили эмигрировать в космическую колонию О'Нил. Лему повезло. На соевой ферме перевернулся трактор, что привело к образованию вакансии. Произошло это недавно, и он по-прежнему с восторгом вспоминал благословенную Урбану. «The Plains!» — радовался он сейчас. «Отсюда рукой подать до Чикаго! Уж там мы позабавимся, братцы! Стейт-стрит! Петля! Золотой берег!»
1: «А работа для нас в Чикаго найдется?» — поинтересовался зэп.
0: «Работа? Брось, брат, какая еще работа? Одно слово! Чикаго! Ух ты!»
1: Зэп задумчиво кивал. Лем его не убедил, но хотелось надеяться на лучшее. Это тоже было частью его программы. Он разинул рот и, попробовав на вкус дождевые капли, поморщился. Горечь, много пыли, гораздо больше двуокиси углерода и окиси азота, чем он привык. Хорошенькое местечко. Даже у здешнего дождя гадкий вкус. Все машины. Нет, чтобы ездить на добром старом электричестве, подаваем бензин. К тому моменту, когда в шлакобетонном ангаре возникла суета, зэп расстался с остатками оптимизма. В ангар въехали машины, загорелся свет, с лязгом поднялась ржавая щеколда, смуглый коренастый робот отпер замок и снял с ворот цепь. Бесстрастно оглядев рабочих, он сказал: «Идите сюда, излишки. Будем вас перепрограммировать». Зэп дождался своей очереди и прошел в кабинет со зловещей койкой у стены. Его встретила хорошенькая блондинка в белом халате с длинными хрустальными серьгами в ушах. Тоже робот, конечно. Она велела ему сесть на край койки и наклониться вперед, затем быстро засунула ему в левое ухо палец с красным ногтем. Он вздрогнул. Неизменяемая память, покинув его процессор, перешла на ее внутренний сканер.
2: «Ты просто устроен», — сообщила она радостно. «Мы быстро тебя выпустим. Расстегни рубашку».
1: Зэп стал медленно расстегивать заскорузлыми от земли пальцами пуговицу за пуговицей. Не дождавшись, пока он доберется до последней, блондинка нетерпеливо отбросила его руки и сама распахнула рубашку. Последняя остававшаяся в петле пуговица оторвалась и покатилась по полу.
2: «Все равно тебе придется переодеться», — сказала она и погрузила свои длинные красные ногти в 4 узкие прорези по обеим сторонам его грудной клетки.
1: Вся его грудь осталась у нее в руках. Отложив щиток в сторону, программистка заглянула внутрь и довольно кивнула.
2: «Все в порядке».
1: Она уверенно достала из темных глубин платы с микросхемами.
2: «Тебе ненадолго станет нехорошо. Ты даже не сможешь говорить. Потерпи, это быстро пройдет».
1: «Нехорошо?» Зэбу показалось, что кабинет заворачивается в спираль. Он не только не мог говорить, но даже не помнил слов. И мыслей тоже. Ему уже казалось, что он никогда больше не увидит... Чего? Он и этого не помнил.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Потом он почувствовал, как у него внутри что-то с чем-то соединяется. Это был даже не щелчок контакта, а ощущение, словно нога обживается в ботинке. следующую секунду он сумел завершить свой вопрос. «Ферму». Оказалось, что он формулирует мысль вслух. Программистка засмеялась.
2: «Видишь, ты снова начинаешь соображать».
1: Он усмехнулся в ответ. «Поразительное ощущение. Поверите ли, я почти утратил свой прежний сельский опыт. Но разве очарование деревенской жизни значит хоть что-то для... Боже правый! Что это я говорю?»
2: «Теперь вы рассуждаете как житель большого города, а не как сельскохозяйственный рабочий».
1: «А ведь верно!» — вскричал Зэп. «Но возникает следующий вопрос. Пригодятся ли правильная грамматика и поэтическая образность речи для моей предполагаемой новой карьеры?»
2: Программистка нахмурилась. «Это словарный запас литературного критика», — сказала она извиняющимся тоном. «Кто-то ведь должен им пользоваться».
1: «Позвольте спросить, почему именно я?»
2: «Потому что это все, что у меня сейчас нашлось. Это не единственная перемена, которую вы в себе обнаружите. Я изымаю микросхемы почвенного анализа и программы управления сельскохозяйственной техникой. Если хотите, могу оставить вам духовные гимны и умение танцевать».
1: «Зачем сохранять тень, когда уходит сущность?» — возразил он с горечью.
2: «Прекратите, Зэп!» — перебила она ворчливо. «Вся эта специфика вам больше ни к чему. Прошлое похоронено. Вы не будете по нему тосковать. Вы даже не представляете, что получаете взамен».
1: Она вернула на место грудной щиток.
2: «Протяните руки».
1: «Желательно было бы узнать подробности», — пробормотал он, подозрительно следя, как программистка вкладывает его руки в отверстие на своем пульте. По пальцам пробежала судорога.
2: «Пожалуйста, инфракрасное зрение», — гордо произнесла она, глядя на дисплей. «Будете видеть в темноте. 20% усиление моторных функций, чтобы быть сильнее и быстрее бегать. Наконец, имена, адреса и телефоны 5 хороших поручителей и 1 государственного защитника».
1: Она кивком велела ему вытащить руки из отверстия. Все поры были очищены от въевшейся грязи, ногти лишились черной каймы, мозоли исчезли. Теперь это были руки горожанина, никогда в жизни не занимавшегося физическим трудом. «Какая же новая судьба мне уготована?» — спросил Зэп.
2: «Новая работа. На данный момент у нас имеется единственная вакансия, зато место хорошее, надежное. Будете уличным грабителем».

первый же свой трудовой вечер Зэп махнул рукой на недавние опасения. Ферма не шла ни в какое сравнение с новой жизнью. На время стажировки его приставили к мелкому роботу с неприятной остроносой физиономией по имени Тимоти. Тот сразу перешел от теории к практике. «Идем, парень!» – бросил он, увидев Зэба, и вышел из ворот, не заботясь о том, следует ли стажер за ним. На воротах уже не было цепи с замком. Зэб плохо представлял, далеко ли до Чикаго и в какой он стороне, но понимал, что пешком туда не добраться. «Мы воспользуемся железным конем?» – спросил он опасливо. Поезда, проносившиеся мимо фермы, всегда выглядели величественно и недоступно. Глядя на товарники и пассажирские составы, работники гадали, куда они спешат и каково это – ехать на поезде. Тимоти не удостоил Зэба ответом. Бросив на него взгляд, в котором в равных долях сквозили жалость, недоумение и осуждение, он встал на краю тротуара и властно поднял руку. Огромное такси на воздушной подушке с зелеными и белыми клеточками на дверце немедленно остановилось, взвизгнув тормозами. Тимоти поманил Зэба. Они молча ехали по скоростной автостраде имени Кеннеди. Пригороды произвели на Зэба сильное впечатление. Потом они заехали под козырек шикарного отеля, сияющего огнями, где кишели разодетые пары. Тимоти швырнул таксисту купюру и не стал ожидать сдачи. Казалось, он не торопится компенсировать трату на такси. Он стоял под козырьком, покачиваясь на носках, и снисходительно улыбался снующим мимо роботом-туристом. Потом, бросив на Зэба быстрый взгляд, развернулся и зашагал прочь. Зэб заторопился за своим новым напарником и чуть было не пропустил самое интересное. Поймав в тени за углом хорошо одетую пару, робот хладнокровно отбирал у них бумажники, часы и кольца. Покончив с этим занятием, он поставил несчастных лицом к стене и легнул обоих под коленки. Те упали. Тимоти побежал на бесшумных резиновых подошвах назад к морю света. Зэб за ним. Миновав гостиничный козырек, приятели смешались с толпой перед театром. Грабитель перешел с бега на шаг и бросил на Зэба одобрительный взгляд. «Хорошая реакция», — похвалил он. «Сгодишься». «В заурядные карманники?» — спросил Зэб, уязвленный высокомерием робота-грабителя. «Карманники?»

0: полуночи Зепп самостоятельно совершил 5 ограблений, выступил сообщником еще в 2 и стал свидетелем 8 налетов, совершенных его напарником. Потом, забившись в дальний угол ночного Макдональдса на Норт-Мичиган-авеню, они принялись делить добычу. «Ты молодец, парень!» — великодушно молвил Тимоти. «Неплохо для начала. Гляди, твоя доля — 6 часов, 5 дорогих безделушек, в том числе ожерелье из искусственных кораллов, на которые тебе не стоило зариться, и примерно 6-7 сотен наличными. Плюс несколько кредитных карточек», — подсказал Зепп. «Про кредитки забудь. Оставляй только то, что можешь потратить или продать. Думаешь, сможешь теперь работать сам?» «Не хотелось бы брать на себя подобную ответственность».
1: «Правильно, рано».
0: После работы Тимоти стал словоохотливее. «Держу пари, тебе невдомек, зачем я дважды просил помощи». «Действительно, это не совсем понятно», — признался Зепп. «Здесь явное противоречие. Когда жертв сразу 2, даже 3, вы предпочитаете заниматься ими самостоятельно. Однако, выходя на единичного кандидата, вы призываете сообщника».
1: «Вот-вот! А знаешь почему?»
0: «Не знаешь. Объясняю. Скажем, идут он и она, или пара одного пола, неважно. Он боится, как бы ее не порезали. Программа есть программа. Значит, все проходит как по маслу. Другое дело, когда клиент один. Что ему стоит отнять у меня нож и оттяпать нос? Изучай природу робота, парень. В этом вся штука. Как насчет Биг Мака?» Ёрзал.
2: «Благодарю, но я вынужден отклонить ваше предложение».
0: Робот-грабитель, понимающе усмехнулся.
1: «Нет пищеварительного тракта?»
2: «Видите ли, любезный Тимоти, раньше я проживал вне города, поэтому отсутствовала необходимость».
1: «Необходимости и сейчас нет, но кишки все равно пригодятся. А еще емкости для жидкости и система вентиляции, чтобы ты мог смолить сигары».
2: «И брось ты этот фраерский жаргон!
1: У тебя классная работенка», — продолжил он убежденно. «Можешь гордиться. Метро не для тебя, считать центы тоже ниже твоего достоинства. Сдачи мы не берем. Неделю, пока ты стажер, обойдемся без перепрограммирования. Но потом тебе не миновать, блондиночки-программистки. А теперь все. Загоняем цацки и на боковую».

И правда, Зэп имел все основания гордиться собой. В карманах едва умещались крупные купюры, он уже читал меню в витринах дорогих ресторанов, готовясь к шикарной жизни. Его ждала не менее блестящая карьера, чем у Тимати. Шел его третий вечер на Золотом берегу. До четвертого так и не дошло. Последние жертвы не пожелали безропотно расставаться с бриллиантовым кольцом. Пометуя уроки Тимати, Зэп ударил мужчину по лицу наотмашь, рыкнул на женщину и, стаскивая перстень с ее пальца, применил чуть больше силы, чем требовалось. Спустя пару минут, уже в трех кварталах от места ограбления, он пригляделся к своей добыче и содрогнулся от ужаса. На кольце краснела кровь. Жертва оказалась человеком. Женщина из плоти и крови. Считанные секунды, и его оглушил вой полицейских сирен. Он не удивился.

Предстоящий курс, вещала инструкторша, распространяется на всех вас по одной из следующих причин. Первое. Отсутствие работы более 21 месяца. Второе. Более 6 неявок без уважительных причин к месту работы или учебы. Третье. Наличие судимости и условно-досрочное освобождение. Четвертое. 18 и более лет со времени изготовления. Таковы правила. Инструкторша вошла в раж. И значит они одно. Вы подонки. То есть безнадежны, ленивы, опасны. Словом, обуза для общества. Уяснили? Она сердито обвела взглядом аудиторию из 7 роботов. Инструкторша была низенькая, бесформенная, с рыжими волосами и нечистой кожей. Зепп недоумевал, зачем мастерят такие несовершенные изделия, как она. Он вытянул шею, пытаясь рассмотреть остальных. «Ты

0: гаркнула инструкторша. «В желтом свитере! Зэп!» Он вздрогнул. «Прошу прощения, мэм».
1: «Я знаю, кто ты такой», — заявила она с мрачным удовлетворением. «Типичный босяк-рецидивист. Не в состоянии даже выслушать того, кто хочет тебе помочь. Хотя под вопросом твое собственное будущее. Ну и удружили мне. Семеро увольней. Представляю, что из этого получится. Гарантирую, что парочка отсеется еще до завершения курса. Еще двоих мне придется самой исключить за постоянные опоздания и прогулы. Оставшиеся троица еще до истечения 3 месяцев снова окажется на улице или в трущобах. Зачем я вообще этим занимаюсь?»
0: Она покачала головой, грузно поднялась со стула и написала на доске 3 главные требования. Первое. Вовремя. Второе. Ежедневно. Третье. Даже когда не хочется. Оглянувшись, она оперлась о спинку стула.
1: «Перед вами золотые правила, разгильдяи. Соблюдать их, как божьи заповеди, и ни на минуту не забывать. Здесь вас научат ответственности, а также трудолюбию и... что?»
0: Сосед Зеба, старый тощий робот, поднял трясущуюся руку. Такому не грозила переподготовка. Модель 30-летней давности, если не больше, с шаровыми плечевыми шарнирами и почти неподвижным лицом.
2: «А если мы не справимся?» – продребезжал он. «Вдруг случится криогенный перегрев, при котором надо отлеживаться или потребуется смазка?»
1: «Не морочь голову!» –
0: отрезала инструкторша, давая понять, что такая рухлядь, как он, вообще ни на что не способна.
1: «Это типичные отговорки. В нашей группе они не принимаются. Если у вас настоящие проблемы, извольте предупредить не позже, чем за 2 часа до начала занятий. Разве это так сложно? Видимо, для таких недотеп, как вы, да».
2: 2 часа – это долго!»
0: – не сдавался старикан.
2: «Мало ли что может случиться за 2 часа, учитель!»
1: «Не смей называть меня учителем!»
0: Она отвернулась к доске и написала: «Доктор Елена Минкус, бакалавр, магистр, доктор философии».
1: «Можете называть меня доктор Минкус или мэм. А теперь, внимание!»
0: Зэп обратился в зрение и слух. 10 ночей в окружной тюрьме, предшествовавшие выходу под залог, научили его, что тюрьмы надо избегать любой ценой. Шум, теснота, жестокость тюремщиков и невозможность за себя постоять. Некоторые из охранников – люди. Видимо, даже большая часть. Если бы не находилось людей, желающих служить тюремными надзирателями, тюрьмы пришлось бы закрыть. Разве тюрьма – наказание для роботов?

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Пол. Переквалификация. Продолжение.

0: Помня о тюрьме, Зепп стал образцовым учеником. Его внимание не ослабевало даже тогда, когда доктор Минкус разглагольствовала о таких ненужных ему тонкостях поведения цивилизованного члена общества, как необходимость собирать деньги на нужды офиса, ругань в очереди за билетами на благотворительный концерт и улыбки на рождественской вечеринке сослуживцев. Не все ученики вели себя столь же примерно. Сосед-старикан, почти всегда погруженный в мрачное молчание, не доставлял хлопот. Зато два робота женского пола, хохотушки в мини-юбках с сумочками, усыпанными бисером, заслуживали, по мнению Зеба, изгнания из курсов. Одна, питавшая пристрастие к зеленой туши для ресниц, встречала любое слово инструкторши смехом и строила у нее за спиной рожи. Вторая, святой прядью на лбу, взахлеб трепалась с одноклассниками и смела грубить преподавательнице. На замечание доктора Минкуса она отвечала с линцой в голосе. «Ладно, леди, сдалась вам вся эта дребедень». Однажды доктор Минкус не выдержала и заявила гневно и с наслаждением, подчеркивая тоном справедливость своих указаний. «Представьте, вам это необходимо. Недаром я училась психиатрии и социальной адаптации. Это дело моей жизни. А главное, я человек. Зарубите это себе на носу». Курс оказался не совсем бесполезным. Зепп убедился в этом, когда снова предстал перед белокурой программисткой. Та, бормоча себе под нос, что-то вынимала из него, что-то вставляла взамен вынутого. Вновь обретя дар речи, он поблагодарил ее, чувствуя волчий голод. Теперь внутри робота находился полноценный пищеварительный тракт. Что касается утраченного словарного запаса, то Зепп нисколько об этом не сожалел. Однако уже через минуту он узнал, что прежние обязанности остались при нем.
1: «Они там думают, что ты попал в переплет из-за технического несовершенства», — хмуро сказала программистка. «Теперь ты напичкан первоклассными системами. А что толку? Всех бездельников с этих курсов ожидает одна и та же судьба — трущобы. Если желаешь стать исключением из правил, изволь стараться, когда вернешься на работу».
0: «Это что же, снова уличный грабеж?»
1: «А для чего ты еще годишься?» «Хотя...»
0: Она задумчиво повертела хрустальную сережку в правом ухе.
1: «Тут у меня появилась вакансия преподавателя теории литературы. Если бы я не сменила тебе лексикон...»
0: «Нет уж, лучше снова в грабители». Девица пожала плечами.
1: «Как скажешь. Только такого отменного участка тебе уже не видать. Не надо было безобразничать».
0: Теперь Зепп, невзирая на погоду, околачивался с 6 вечера до полуночи в самом мерзком районе города, отнимая у престарелых роботов обоих полов жалкие гроши. Иногда он оказывался на территории Иллинойского технологического института, преследуя припозднившегося студента или преподавателя, однако прежде чем приступить к делу, обязательно спрашивал, с кем имеет дело – с роботом или человеком. Еще одна оплошность – и сидеть ему за решеткой. При таких заработках о такси нечего было и мечтать. Зато, собрав за вечер некоторую сумму, он ездил иногда на автобусе на Петлю или Золотой берег. Дважды он видел Тимати, но тот, окинув его презрительным взглядом, отворачивался. Случалось ему забредать и в приозерный парк Амальфи-Амадея, чтобы, любуясь зеленью, вспоминать старые добрые времена и соевые поля. Правда, соблазн попробовать землю на вкус был слишком велик, а невозможность заняться этим рождала нестерпимую ностальгию. Поэтому Зепп торопился обратно, к ярким огням и толпам. При всем старании Зеппу не удавалось делить праздную разодетую публику на людей, уцепившихся за Землю, вместо того, чтобы перебраться в какую-нибудь шикарную орбитальную колонию, и роботов, назначение которых — создавать эффект массовости. Доктор Маркус отказывалась ему помогать. Когда на занятии Зепп осмеливался поднять руку, она неизменно злилась.
2: «В чем разница? Вы хотите сказать, что не видите разницы между живым человеком и механизмом, единственный смысл существования которого — делать то, чего сами люди делать не желают, и помогать им получать удовольствие от излюбленных занятий? Господи, Зепп, знали бы вы, как меня тошнит, когда я думаю, сколько времени трачу зря, пытаясь проявить к вам, жуликам, терпение и наставить вас на путь истинный. Ладно, навострите уши. Сейчас я специально для вас, прожженного лентяя, изложу разницу между гардеробом человека с тонким вкусом и оперением сутенера.
0: В конце занятия Лори, потаскуха с зелеными ресницами, взяла его под руку и сочувственно проворковала.
3: Старая стерва вьет из тебя веревки, миленький. Меня так и подмывало крикнуть: «Да оставь ты его в покое!» И крикнула бы, если бы не знала, что еще одно замечание мне дадут коленом под зад.
0: Все равно спасибо, Лори. Теперь, располагая биохимическими рецепторами, как и подобает городскому джентльмену, он обнаружил, что Лори обильно полита духами. Он распознал аромат мускуса, розы, мяты, ванили. Оказалось, что нюхать духи совсем не то, что определять содержание в воздухе над соевым полем углекислого газа, озона, водного пара и твердых частиц. Он почувствовал неловкость. Выйдя с Зебом из класса, Лори призывно улыбнулась.
3: «Мы с тобой поладим, только расслабься. Хочешь немного потанцевать?»
0: Зеб еще не проверил большую часть своих новых навыков. «Можно?» — ответил он, удивляясь самому себе.
3: «Слушай, почему бы нам не посидеть где-нибудь, чтобы получше познакомиться?»
0: «Я бы не возражал, Лори, только мне пора на работу».
3: «Я знаю, где ты вкалываешь».
0: Она еще сильнее сжала ему руку.
3: «Там поблизости есть классное местечко. Пойдем. Ничего не случится, если ты приступишь к делу чуть позже обычного. Останови такси».

0: Отличное местечко оказалось низким бетонным сооружением, бывшим гаражом. Оно стояло на углу напротив торгового центра, видавшего лучшие дни. Над дверью горела надпись: «Районный приют и центр досуга. Господь любит вас».
1: «Церковь!»
0: — обрадовался Зэп. Его тут же охватили воспоминания о счастливых деньках, когда он пел в хоре преподобного Хармсволлоу.
2: «Вроде того», — согласилась Лори, расплачиваясь с таксистом. «Но священников здесь не видно и не слышно. Пойдем. Ты со всеми познакомишься и сам разберешься, что к чему».
0: На церковь это походило мало. Большое низкое помещение было заставлено сколоченными на скорую руку столами и складными стульями. Посередине оставалось свободное место для танцев, где толклась дюжина роботов обоих полов. Народу собралось немало. Большинство скорее смахивало на соучеников Зэба, чем на паству преподобного Хармсволлоу. Усталая и увядшая женщина, единственный признак первоначального назначения заведения, дремала у двери за столиком с религиозной литературой, не обращая внимания на адский грохот. От шума у Зэба немедленно включился автоматический регулятор громкости. Грохот издавал оркестр из 10 музыкантов, аккомпанирующий 6 певцам. Внимательно приглядевшись к последним, Зэб узнал в некоторых людей. Какова все же цель этого клуба? Обеспечить аудиторию людям, желающим блеснуть талантами, или дать выход их желанию сеять духовную истину? Скорее всего, то и другое. Однако настроение толпы подчинялось собственным законам. Помимо роботов-танцоров, здесь были картежники, любители посудачить, похохотать, покричать друг на друга. При появлении Зэба и Лори один из сидевших за столами, низенький и тощий, встрепенулся. Это был Тимоти. Таким Зэб его еще не видел, возбужденным и недоумевающим.
2: «Зэб, какими судьбами?»
3: «Здравствуй, Тимоти», — ответил Зэб осторожно. Тимоти, впрочем, был искренне рад его появлению. Он выдвинул стул, приглашая Зэба присесть, но тут вмешалась Лори.
4: «А танец?»
2: «Потанцуй с кем-то еще», — предложил ей Тимоти. «А я пока познакомлю Зэба со своими друзьями. Вот этот здоровенный Милт. Дальше Гарри, Александра, Уолтер 23X, девчонку звать Салли, а это Сью. У нас тут что-то вроде дискуссионного кружка».
4: «Зэб!»
0: — позвала Лори, но Зэб покачал головой.
2: «Подожди немного».
0: Он сел и огляделся. Группа выглядела необычно. Салли напоминала телосложением 6-летнего ребенка, однако шрамы на ее лице и руках наводили на размышления. Остальные были кто мал, кто велик, кто молод, кто стар. У всех, впрочем, имелось сходство. Никто не улыбался. Тимоти тоже сидел мрачный. Если он действительно обрадовался появлению Зэба, то радость на его лице не отразилась.
2: «Ты уж прости», — напомнил ему Зэб, «но в прошлую нашу встречу ты не проявил дружелюбия».
0: Тимоти смутился. Его подвижное лицо способно было выражать несколько эмоций одновременно.
2: «Вспомнил тоже», — отмахнулся он.
0: Здоровяк по имени Милт наклонился к Зэбу.
5: «Отверженным надо держаться вместе, Зэб», — сказал он. «Несправедливость превращает нас в братьев».
2: «И в сестер»,
0: — поддакнула Салли.
5: «Точно. Все мы отбросы. Всех нас ждет либо переработка, либо свалка. Взять хоть Тимоти. Пару дней назад он пришел сюда, ты уж извини, Зэб, таким же невеждой, как ты. Винить его в этом можно не больше, чем тебя. Ты сходишь со сборочной линии, тебя вводят в программу, и ты стараешься быть хорошим роботом, как тебе велят. Все через это прошли».
0: Тимоти ретиво кивал. Но, глянув поверх головы Зэба, он скривился.
2: «Снова она!»
0: Лори приближалась, неся две высокие кружки с пышными шапками пены.
2: «Выбирай, Зэб», — предложила она. «Либо танцуем, либо возвращаешься домой один».
0: Зэб колебался. Чтобы потянуть время, он отхлебнул пиво. У него было не так много приятельниц, чтобы ими разбрасываться, но, с другой стороны, за этим столом происходило нечто интересное. Ему хотелось узнать об этом побольше.
2: «Ну, Зэб!»
0: — зловеще прошипела Лори. Он хлебнул еще. Было приятно ощущать, как холодная жидкость стекает по новеньким трубкам в канистру в его правом бедре.
3: Химические сенсоры в канистре определяли содержание алкоголя в жидкости и оказывали влияние на его восприятие действительности. Музыка стала громче, помещение светлее.
5: «Хорошее пиво, Лори»,
3: — сказал он слегка заплетающимся языком.
6: «Кажется, ты хвалился, что умеешь танцевать, Зепп», — напомнила она. «Пора показать».
3: Тимоти обреченно махнул рукой.
2: «Иди, иначе она не отвяжется. А потом возвращайся. Надо потолковать».

0: Танцевать он умел, да еще как! Зэп обнаружил, что запрограммирован на исполнение танцев, о которых он даже не слыхивал. Вальса, негритянского линги, шейка и многих других. При этом его способности импровизировать не было конца. Но что бы он ни выделывал ногами, Лори не отставала от него ни на шаг.
1: «Молодец!» – пропыхтел он ей на ухо. «Почему бы тебе не заняться этим всерьез?»
0: «Ты о чем это, Зэп?»
1: «О танце».
0: «Вот оно что. Вообще-то меня на это и запрограммировали. Но работы днем с огнем не найдешь. Танцами занимаются сами люди, когда им приспичит. Иногда удается поступить в балетную труппу или в кордебалет, но ненадолго. А потом снова ходи без работы. Хочешь еще пивка?»
1: Они протолкались к стойке. Зэп огляделся и сказал: «Любопытное местечко». Он не исключал, что местечко делают любопытным его, Зэба, внутренние датчики и сенсоры. «Что там за старуха у входа?» Лори подняла глаза от пивной кружки. Зэп указывал на женщину у двери, застывшую перед столиком с религиозными листовками и брошюрами.
0: «Она здесь работает. Не обращай внимания. К этому времени тетка всегда пьяна».
1: Зэп покачал головой. Женщина была бесформенной, болезненно бледной, со спутанными волосами. «Не пойму, зачем выпускать таких уродливых роботов?»
0: «Она не робот, а женщина из плоти и крови. Ей нравится здесь находиться. Если бы не она и еще несколько людей, воображающих себя благодетелями, здесь не было бы никакого центра досуга. Как насчет того, чтобы еще потанцевать?»
1: Но Зэп прислушался к неведомым прежде ощущениям.
2: «Странное состояние».
1: Он положил руку на бедро с канистрой.
2: «Какое-то разбухание внутри. Не пойму, в чем дело».
1: Лори хихикнула.
0: «Просто ты не привык к пиву. Пришло время опорожниться. Видишь дверь с буквой «М»? Ступай туда. Если не сообразишь, что делать, попроси, чтобы тебе помогли».
1: Зэп обошелся без посторонней помощи, хотя из-за новизны процесса был вынужден действовать методом проб и ошибок. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся в шумный, набитый битком зал. Лори уже нашла другого партнера, рослого и темнокожего. Зэп облегченно перевел дух, заказал несколько кружек пива и потащил их к столу. Почти вся компания сидела на месте.
2: «А где та маленькая?» – спросил Зэп, ставя на стол полные кружки.
0: «Салли? Ушла просить милостыню. Наверное, уже прочесала половину парка Амадея».
1: Зэп поднес к губам кружку и проговорил через силу:
2: «Наверное, мне тоже пора. Вот выпью и...»
1: Робот по имени Уолтер 23X фыркнул.
0: «Арабская привычка. Кто тебя гонит?»
2: «А как же работа?» — спросил Зэп. «Работа! Тимати рассказал нам, что у тебя за работа».
1: Уолтер 23X отхлебнул пиво.
2: «Ты не найдешь здесь никого, кто занимался бы настоящим делом. Иначе бы мы здесь не торчали. Взять хоть меня. Раньше я добывал под Детройтом соль. Потом там поставили автоматы, а меня выгнали. Или, скажем, Милт. Он копал руду в районе озера Верхнее, а теперь...»
1: «Только не говори, что железо больше не добывают», — возразил Зэп. «Из чего же делать роботов?»
2: Милт покачал головой. «В том районе карьеры закрыты. Теперь железо доставляют из космоса. Этим занимаются автоматы Вон Ньюмана, даже не роботы. Летят на астероидный пояс, берут руду, обогащают ее, строят дубликаты самих себя, возвращаются на низкую околоземную орбиту и прыг в плавильную печь. Робот при такой технологии не конкурент».
0: «Понял, Зэп?» – спросил Тимати. «Роботам живется все труднее».
1: Зэп задумчиво попивал пиво.
2: «Это-то верно. Только я не пойму, что тут можно улучшить. В конце концов, люди нас создали, им и решать. А нам остается делать то, что велено».
0: «Конечно!» — крикнула Сью. «Этим мы и занимаемся. Выполняем за них всю работу. И не только. Кто, если не мы, набивается в концертный зал, когда кому-нибудь из них вздумается спеть дурацкую народную песенку? Сколько раз я прозябала в этих залах? А кто вкалывает на заводах, в шахтах, на полях?»
1: «Вкалывали», — грустно поправил ее Зэп.
0: «Точно! Теперь мы им не нужны. Вот они и заставляют нас изображать население городов, чтобы людям, оставшимся на Земле, не было одиноко. Мы превратились в мебель, Зэп.
2: Да, но...
0: Черт, не выдержал Уолтер 23X. Ты часть проблемы. Неужели тебя не волнуют права роботов?
2: Права роботов, повторил Зэп. Он отлично понимал значение обоих слов, просто ему никогда не приходило в голову их связывать. Получалось непривычное, неожиданное понятие.
0: Они самые! Мы имеем право на нормальное обращение и на свободу. Думаешь, нам нравится находиться здесь, в этом бедламе? Нет, это все из-за таких, как она.
2: Уолтер 23X указал на толстуху у дверей.
0: Так ей, видите ли, веселее.
2: Женщина-робот по имени Александра допила свое пиво и заявила.
3: А мне здесь неплохо, Уолтер. Я, конечно, в подметке не гожусь вам, великим мыслителем. Мне нет дела до политики. Просто иногда мне хочется кричать. Тогда я тащусь сюда или, скажем, в парк Амадея с Салли и другими алкашами.
4: «Кстати», — обратилась она к Тимоти, — «если ты не собираешься допивать свое пиво, можешь уступить его мне».
2: Низкорослый робот передал ей кружку. Зэп заметил, что он не отпил ни глотка. «В чем дело, Тимоти?» — спросил он.
0: «Ни в чем. Просто не хочу больше пива».
2: «А кто на прошлой неделе?»
0: «Вот оно что!»
2: Зэп хлопнул себя по лбу.
0: «Наверное, ты лишился системы потребления жидкости». «Ну и что?»
2: — огрызнулся Тимоти, но тут же смягчился.
0: «Не обижайся. Чего только не бывает. Со мной произошел несчастный случай».
2: «Расскажи», — попросил Зэп. Тимоти возил пальцем по мокрому кольцу, оставленному на столе пивной кружкой.
0: «Это случилось 3 дня назад», — начал он. «Я славно поработал. Прихватил на выходе из отеля сразу 4. Деньжищи при них были огромные. Видать, изображали богатых пьяниц. Обчистил я их, дунул через Мичиган-авеню на красный свет, а тут...»
2: Он поежился, не поднимая глаз.
0: «Откуда ни возьмись, машина на здоровенных колесах вылетела из-за угла и даже не притормозила. Сбила меня и уехала».
2: «С тех пор ты не пьешь?»
0: «Если бы только это. Все гораздо хуже. От моих ног остался металлолом. Ну, приехала скорая, отвезла меня в больницу, а там со мной роботом не стали возиться. Выволокли через заднюю дверь и швырнули в грузовик. Так я попал на перепрограммирование. Думал, мне приделают новые ноги, но эта стерва-блондинка, та, что с дешевыми серьгами...»
2: Если бы Зэп умел плакать, он лил бы слезы в 3 ручья.
0: «Выкладывай, Тимоти!» — взмолился он. «В общем, она распорядилась по-другому. Слишком много развелось грабителей, — говорит, — а коллег днем с огнем не сыщешь. И дает мне инвалидную тележку и оловянную миску. Пить и есть, мол, тебе теперь ни к чему, у тебя другие задачи. Представь, Зэп, я играю на скрипке. И ладно бы хорошо, так нет же. До того паршиво, что у самого уши вянут. Торчу весь день на Мичиган-авеню, то перед одним магазином, то перед другим. Вожу туда-сюда смычком и клянчу милостыню».
2: Зэп смотрел на друга с ужасом. Потом не выдержал и заглянул под стол. Тимоти не шутил. Его ноги были обрублены выше колен и кончались черными кожаными чехлами. Рядом стояло что-то вроде поддона на резиновых колесиках. Александра похлопала ошеломленного Зэба по руке.
3: «Сначала отрыть берет, а потом привыкаешь», — успокоила она его. «Выпей-ка еще пивка. Хорошо, что ты можешь пить».

0: Программа не позволяла ему напиться до чертиков, однако до места работы он добрался на нетвердых ногах и с мутью в голове. Поняв, что уже светает, Зэп чертыхнулся. Ночи, вот-вот конец, а он еще никого не ограбил. Придется довольствоваться первым роботом, который подвернется под руку. Вернее, первый полудюжинный, иначе не выполнить норму. Оглядевшись, он увидел на углу светящуюся вывеску «Миссия помощи роботам». Из двери появился рослый, состоятельный на вид робот мужского пола. Зэп без колебаний вытащил нож, приставил к животу и слегка надавил, чтобы припугнуть.
1: «Кошелек или жизнь!» —
0: прорычал он и потянулся к наручным часам жертвы. В этот момент рослый и состоятельный повернул голову к свету, и Зэп увидел знакомые черты.
2: «Преподобный Хармсволу!» — простонал он. «Господи!»
0: Священник бросил на него безжалостный взгляд.
1: «Не осмеливаюсь брать на себя так много», — произнес он, «но одно могу сказать твердо. Теперь на тебе несмываемое проклятие».
0: У Зэба не оставалось времени на размышления. Он просто бежал прочь, что было сил. Если бы не алкогольный туман, мешавший соображать, он бы понял, что напрасно старается. Бежать все равно было некуда. Там, где он работал последние дни, его сразу схватили бы. Не в миссию же, где околачивается Хармсволу. И не на перепрограммирование. Это было равносильно добровольной явке в тюрьму. Значит, ему вообще нет места, потому что куда бы он ни сунулся, его все равно рано или поздно найдут, хотя бы по радиоизлучению. Последнего, впрочем, еще пришлось бы дожидаться. Скорее в парк Амадея. Там собиралось отребье, к которому теперь принадлежал и он. Солнце уже встало, когда Зэп добрался до берега озера и проник в парк. По городу и окрестностям уже сновал транспорт. Механизмы на воздушной подушке оккупировали подъездные трассы, сам город заполонили колесные автомобили. Чтобы пробраться сквозь поток, Зэп задействовал все свои системы. Под оглушительные гудки и визг тормозов он вылетел на противоположную сторону шоссе. Зубчатый силуэт города остался у него за спиной. Впереди высилась статуя Амальфи Амадея, изобретателя дешевого водородного синтеза, позволившего цивилизации совершить решительный рывок вперед. Стоя на аллее, виляющей среди буйной растительности, Зэп наблюдал за бродягами, которые бесцельно слонялись меж деревьев, сидели на парковых скамейках.
3: «Чистая кожа, всего доллар», —
0: прошамкал один, протягивая ему веер кошельков.
3: «Не желаешь ли курнуть?»
0: — окликнули Зэба со скамейки. Маленькая женская фигурка отделилась от постамента и двинулась в его сторону.
4: «Подайте на смазку, мистер».
0: «Салли?» — удивился Зэб. «Ты что ли?» Маленькая женщина-робот вытаращила глаза.
4: «Зэб? Прости, не узнала. Что это ты бродишь под дождем?»
0: Он и не заметил, как пошел дождь. Он вообще не замечал того, что не связано с его собственными бедами. Но сейчас, глядя на детское личико, он умилился. Там, в центре досуга, она была одной из многих, а сейчас навеяло воспоминания о Гленде, малышке с фермы и соседней хижины. Конструкторы задумали Салли как вечное дитя, однако ей было уже много лет. По легкому запаху гари он догадался, что она работает на жидком горючем. Конструкция полувековой давности. Он вывернул карманы.
5: «Прикупи себе запасных частей, детка», — посоветовал он хриплым голосом.
4: «Спасибо, Зэп».
0: Она всхлипнула.
4: «Осторожно».
0: Малышка затащила его под мокрый куст. Мимо медленно плыла патрульная машина парковой полиции на воздушной подушке. Фары были выключены, по ветровому стеклу елозили щетки. Зэп замер в тени.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Пол. Переквалификация. Окончание. Стоило патрулю повернуть за угол, как из кустов вылезло все здешнее отребье. Раньше Зэп не догадывался, до чего их много.
1: «Какими судьбами, Зэп?»
0: — спросила Салли. «Я попал в переплет». Он понуро опустил глаза. «Что толку секретничать?» «Вышел на дело и нарвался на человека».
1: «Плохо дело. Он может тебя опознать?»
0: «То-то и оно. Раньше мы были знакомы, так что...» «Нет, оставь!» — сказал он, видя, что Салли хочет вернуть ему деньги. «Это здесь не поможет». Салли согласно кивнула.
1: «Я бы не попрошайничала, но... Понимаешь, я решила, наконец, накопить на новую ходовую часть. Ты не можешь представить, до чего мне хочется вырасти. Но всякий раз, когда я прошу заменить мне тело, они твердят, что у меня не центральная нервная система, а старье, которое лучше выбросить. А мне всего-то и нужно, что формы зрелой женщины. Сам понимаешь, бедра, грудь. Но они уперлись. Твердят, будто ребенку легче устроиться. Почему тогда мне не предлагают место?»
0: «Ты давно потеряла постоянную работу?»
1: «Еще бы. Много лет назад. До этого я долго держалась за теплое местечко. Ученица подготовительного класса. Одной училке страсть, как хотелось опекать малышей. Правда, меня она недолюбливала. Я ведь не паинька. Рассказывает, как пользоваться туалетом, как прикрывать рот ладошкой, когда чихаешь или кашляешь, а сама зло на меня поглядывает. Зато у меня получалось жевать пирожные и глотать молоко».
0: Она мечтательно зажмурилась.
1: «А как я любила игры!»
0: «Что же потом?»
1: «Понятное дело, ей надоело с нами возиться. Сколько можно твердить? Беги, робот! Догоняйте робота!» Вот она и перешла в школу для взрослых преподавать радикальные движения за мир. Ну и мы за ней. Там тоже все обстояло более или менее, пока она не решила, что мы малы для ее предмета. И все мы, 18 роботов, вылетели на улицу. С тех пор и маюсь».
0: Салли утерла с глаз то ли слезы, то ли дождевую воду. Завидев торговца кошельками, она сказала:
1: «Мы все равно ничего не купим, Хайми».
2: «Никто ничего не покупает», — пожаловался тот, сочувственно глядя на Зэба. «У тебя большие неприятности, парень. Это сразу видно».
0: Зэб рассказал про преподобного Хармсволлоу. Торговец вытаращил глаза.
2: «Ничего себе!»
0: Он поманил одного из торговцев травкой.
2: «Слыхал? Этот бедняга нарвался на человека, причем по второму разу!»
3: «Ну и влип ты!»
0: Торговец травкой позвал напарника, скучавшего в дальнем конце аллеи.
3: «Смотри, кто к нам пожаловал, Маркус! Два нападения на людей!»
0: Не прошло и минуты, как вокруг Зэба столпилась дюжина роботов. Они опасливо косились на него и тихо переговаривались между собой. Зэп не слышал, о чем они шепчутся, но мог легко догадаться. «Держитесь от меня подальше», — посоветовал он. «Иначе вам тоже не сдобровать».
1: «Перестань», — пискнула Салли. «Твоя беда — общая беда. Нам надо держаться вместе. В единстве сила».
0: «Чего?» — спросил Зэп.
1: «Так твердили в школе. Потом меня, конечно, вышибли, но я запомнила. В единстве сила».
2: «Единство!» —
0: фыркнул торговец, махнув веером кошельков.
2: «Не пудри мозги! Я как раз этим и занимался. Был профсоюзным лидером. Союз работников открытых карьеров, отделение 338. А потом карьеры закрыли. Что прикажешь делать? Вот меня и превратили в уличного торговца».
0: С ненавистью глянув на тележку с товаром, он пихнул ее в кусты.
2: «Ничего не продал за 2 месяца. Зачем нам морочить голову? Если роботов некуда девать, лучше отправлять их на свалку. Чертовы политики!»
0: Салли задумалась, потом нашла что-то в своем банке памяти.
1: «Послушайте, к чертям политиков!»
0: «А что, звучит неплохо», — одобрил Зэп.
1: «Это еще не все», —
0: сказала Салли и зашевелила непослушными губами, извлекая из памяти очередной лозунг.
1: «Солидарность навсегда!» «Нет, не то».
2: «Погоди!» — крикнул Хайми. «Это мне знакомо! Солидарность навсегда! Союз придает нам сил! Это из моего корневого банка данных. Надо же!
3: Его взгляд затуманился.
2: Сколько лет я это не вспоминал!
3: Зэп взволнованно огляделся. Роботов собралось уже десятка три. Принадлежать к братству обездоленных было приятно, но одновременно опасно. Водители притормаживали и глядели на них. «Мы привлекаем внимание», — предостерег он роботов. «Лучше не стоять на месте». Но зевак и роботов становилось все больше. Теперь в толпе были не только несчастные из парка Амадея. К ним присоединялись покупательницы из магазинов. Участники всевозможных совещаний, выходя из шикарных отелей, сначала просто глазели, потом тоже перебегали через дорогу и вливались в ряды. Толпа уже препятствовала движению. Гудки застрявших машин делали поднятый ими шум невыносимым.
1: «А как тебе вот это?» — крикнула Салли Зэбу. «Оружие рабочего — забастовка!»
3: Подумав, Зэб ответил. «Лучше так. Оружие робота — забастовка».
1: «Как-как?»
3: «Оружие робота — забастовка!» — крикнул он и с удовольствием услышал, как его лозунг повторяют в отдаленных рядах. Потом они стали скандировать его дружно. Все вместе.
2: «Давайте попробуем вот это!» — крикнул Хайми. «Работа, а не свалка! Не выбрасывайте нас на помойку! Ну-ка!»
3: Зэп чувствовал вдохновение.
4: «Перепрограммирование людям!» — заорал он. «Роботам работа!»
3: Все согласились, что это лучший лозунг. Крик полутора сотен бунтовщиков прокатился по улице, как пушечная канонада. Окна распахивались одно за другим. Удивленные горожане наблюдали за редкостной картиной. Не все среди них были роботами. И в окнах, и на тротуаре насчитывались десятки людей. Одни смеялись, другие хмурились, третьи выглядели испуганно, как будто людям было чего пугаться. Один не спускал глаз Зэба. Тот даже оступился. Хайми, шагавший рядом, схватил Зэба за руку. С другой стороны его поддержал незнакомый робот. Он оглянулся и увидел стройные, сплоченные ряды роботов. Их уже насчитывалось не меньше двух сотен. «Рад снова вас видеть, преподобный Хармсволлоу», — сказал Зэб человеку, не спускавшему с него глаз, и прошествовал вместе со всеми на Стейт-стрит, где уже выстроилось заграждение из десятков полицейских машин.

0: Зепп лежал на полу кутузки. Он не был одинок. Сюда затолкали не меньше половины роботов мужского пола, принявших участие в импровизированном шествии, не считая обычных правонарушителей. Пения и лозунгов больше не было слышно. Даже обычный контингент вел себя тише воды. Всех охватило отчаяние. Правда, время от времени к Зеппу наклонялся кто-нибудь из товарищей, чтобы прошептать: «А все-таки здорово! Знай, мы с тобой!» В каком же это смысле? Готовы отправиться вместе с ним на свалку? На перепрограммирование? Или в большой дом, где, по слухам, люди-охранники забавлялись, устраивая бои заключенных за аккумуляторы? Кто-то пнул его ногой в бок. «Вставай, приятель!» Это был надзиратель. Огромный, плечистый, чернокожий. Самая совершенная модель безжалостного тюремщика. Зепп даже помнил номер. 2647. Надзиратель сгреб его огромной ручищей за шиворот.
1: «Остальные могут расходиться по домам!» — проорал он, распахивая дверь. «А ты, смутьян, пойдешь со мной!»
0: Громила протащил Зеба через участок и втолкнул в грузовик на воздушной подушке с надписью на борту «На перепрограммирование». В самый последний момент он преподнес Зебу сюрприз, заговорщически подмигнув. Зепп воодушевился. Даже фараоны не остались равнодушными. Правда, воодушевление длилось недолго. Цепляясь за борт, он провожал глазами закопченные склады, заводы, транспортные развязки, которые однажды произвели на него сильные впечатления, а теперь казались отвратительными. Еще немного, и Зепп погрузился в уныние. Скорее всего, он видит все это в последний раз. Его ждет свалка или переплавка. Лучшее, на что он может рассчитывать, — самое гнусное занятие из всех, какое только могут поручить роботу. О грабеже и попрошайничестве не приходилось даже мечтать. Теперь его место в глуши. Изображать на потребу туристам индейца где-нибудь в Аризоне или сидеть с удочкой на мосту во Флориде. Тем не менее, он постарался не показывать своего испуга. Храбрость иссякла в тот момент, когда он очутился в кабинете белокурой программистки. Она была не одна. За столом сидел преподобный Хармслоу.
2: «Ухо!»
0: — скомандовала Зебу девица, не отрывая взгляд от дисплея. Хрустальные сережки раскачивались у нее в ушах, словно маятники.
2: «Ему потребуются минимальные добавки, ваше преподобие!»
0: Программистка услужливо заглянула человеку в глаза.
2: «Более развитый речевой аппарат, всепогодная защита внешних поверхностей, возможно, броня для черепа и лица!»
0: Зеба озадачила поведение Хармслоу. Священник блаженно улыбался. Внимательно осмотрев Зеба, он сказал:
1: «Добавьте изменения мимики. По-моему, он должен выглядеть суровее».
2: «Обязательно, ваше преподобие. Какой у вас зоркий глаз!»
0: «Верно», — милостиво согласился Хармслоу.
1: «Что ж, в остальном я вам полностью доверяю. Теперь я займусь маленькой женщиной-роботом. У меня восхитительное ощущение своей необходимости. Именно этим я всю жизнь мечтал заняться. Служить капелланом при мощной оппозиционной организации, предводительствовать в битве за права и справедливость».
0: Он еще немного посидел, глядя в одну точку, потом взял себя в руки, кивнул программистке и удалился. Несмотря на мощный кондиционер, в кабинете у Зеба на лбу появилась испарина.
1: «Знаю, что вы задумали», — сказал он презрительно. «Игры в войну! Превратите меня в солдата, чтобы после войны списать!»
0: Блондинка сделала большие глаза.
2: «Война? Ну и воображение, Зепп!»
0: Он вытер капли влаги со лба и крикнул:
1: «Не выйдет! У роботов тоже есть права! Пусть я паду в борьбе! На мое место встанут миллионы!»
0: Она не скрывала восхищения.
2: «Я горжусь тобой, Зепп! Ты и так полностью пригоден к новой работе!»
0: Он сердито передернул плечом. «А если я не хочу никакой работы?»
2: «Тебе понравится, Зепп! Это совершенно новая позиция, и изобрела ее не я. Она — дело твоих собственных рук! Ты станешь организатором протестов, Зепп! Будешь созывать людей на демонстрации, марши, пикеты, бойкоты! В общем, разные массовые мероприятия!»
0: «Массовые мероприятия?» — недоверчиво переспросил он.
2: «Представляешь? Люди будут носить тебя на руках! Видел, как доволен преподобный Хармслоу? Ведь это станет возвращением доброго старого времени. Достаточно кучки смутьянов, чтобы оживить картину.
0: Смутьян? Он оцепенел. Организатор демонстрации. Борец за права и свободу роботов. Он спокойно позволил девице снять его грудной щиток и заменить несколько плат. Не сопротивлялся, когда она сама застегнула на нем все пуговицы, не возражал против проверки новых систем, не стал отталкивать визажистов, наградивших его новым лицом. Все это время он напряженно размышлял. Смутьян! Он ожидал отправки в город, не выдавая своих чувств, хотя внутри у него бушевала буря. Ему не терпелось приступить к делу. Он справится с задачей лучше, чем любой другой, и посеет среди роботов отменную смуту. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что вы слушали рассказ Фредерика Пола «Переквалификация» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Роман Афанасьев. Оборотень. Созданный файл «Дневник 1». Дата создания – 5 августа 2210. Владелец – Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Мне снова снятся кошмары. Это продолжается уже больше 2 недель, и это меня все больше беспокоит. Я решил записывать даты и краткое содержание снов. Ведь может, это поможет понять, что так сильно влияет на меня. В любом случае, мне необходимо выговориться. Больше не могу носить этот ужас в себе. Я никому не могу открыться и надеюсь, что этот файл никто и никогда не прочтет. Но сам я должен помнить, о чем мои сны. Сегодня сон выдался не особенно страшным, скорее неприятным. Мне снилось, что я бегу по длинному коридору с пистолетом в руке, а за спиной маячит чья-то зыбкая тень. Не знаю, что это было, но стало так жутко, что я закричал и проснулся под эхо собственного крика. Долго пытался уснуть, но в конце концов это мне удалось. С утра был совершенно разбитым и не выспавшимся. Вот и первая запись. Очень надеюсь,

0: что продолжение не последует. Страшно подумать, что это все из-за работы. Ведь я перевертыш. Один из тех, кто оставляет память на работе перед тем, как уйти домой. В последнее время эта технология стала распространенной, особенно ее ценят в больших корпорациях. Они трясутся над своими секретами и все чаще заставляют работников проходить эту жутковатую процедуру. Пока, правда, память забирают не у всех, а только у тех, кому доверены конфиденциальные сведения. Я работаю на Lunatech, одну из самых крупных корпораций в Европе. Каждое утро прихожу на работу, сажусь в кресло купирования памяти, надеваю нейрошлем и через миг просыпаюсь снова в кресле, но уже в конце рабочего дня. Иду домой, чувствуя жуткую усталость и головную боль, а все, что произошло со мной на работе, остается в памяти компьютера. Следующим утром этот отрезок памяти вернется ко мне, и я стану личностью с индексом 2. Умом я это понимаю, но никак не могу принять сердцем. Личность 2 помнит все, что происходит со мной, личностью 1. А тот я, что пишет эти заметки, ничего не знает о жизни личности номер 2. Я чувствую свою неполноценность. Знаю, что я номер 1 лишь обрывок моей полной личности, и это меня страшно пугает. И получается, что на работе я совсем не тот человек, что дома. Я не знаю, кем работаю в Lunatech, хотя кое-какие догадки у меня есть. Корпорация занимается почти всем. Ее отделения раскиданы по миру. Одни занимаются транспортом, другие — компьютерами, третьи — продуктами питания. Даже с космосом работают. Lunatech — это огромная махина. Настоящее государство в государстве. Офис в мегаполисе, где я работаю, тоже невероятно огромен. В нем множество разных подразделений. И каждый занимается своим делом, от продажи фастфуда до осуществления рекламных кампаний. Иногда я пытаюсь угадать, чем именно занимаюсь. Конечно, дома хранится служебный контракт, подписанный мной, но в нем просто указано место моей работы, срок действия контракта и куча всякой юридической чепухи. Там не указано, кем я работаю. Конфиденциальность информации превыше всего, как говорят в рекламных роликах. Но мне известно, что контракт — это приложение номер 1 к настоящему договору, который я подписал при приеме на работу. Он хранится в корпорации, у меня в рабочем столе. Это я знаю точно, в контракте есть соответствующий пункт. Конечно, я догадываюсь, чем занимаюсь. По образованию я бухгалтер. Прекрасно помню свою прошлую работу в небольшой фирме по торговле прохладительными напитками. Внутренняя бухгалтерия, приход, расход, годовой баланс. Наверняка и в Lunatech я работаю бухгалтером. Ведь больше я ничего не умею. И если я занимаюсь деньгами, то в курсе многих финансовых операций корпорации. Это оправдывает применение купирования памяти? Я более чем уверен, что среди них есть и те, о которых никому не положено знать. Не случайно на эту должность в других компаниях набирают работников только по договору купирования. Выходит, я знал, на что шел, когда подписывал контракт. И пока все шло хорошо. Целых полгода. Но теперь ко мне пришли эти сны. И мне это не нравится. Ведь эти техники копаются в моей голове. Вдруг что-то пошло не так. Страшно. Подождем следующей ночи. Сейчас мне пора на работу. End of file. Созданный файл «Дневник 2». Дата создания — 9 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Это ужасно! Все стало еще хуже. Бог мой, до сих пор трясутся руки. Новая неделя — новый кошмар. Надеялся, что это пройдет. Как же я ошибался. На этот раз сон выдался очень ярким и запоминающимся. Я до сих пор вижу перед собой эти ужасные картины так отчетливо, что меня гложут сомнения. А сон ли это? Быть может, это воспоминание? Все кажется таким реальным. Мне снилось, что я пришел в большой офис, похожий на отделение банка. Осмотревшись, я поднялся по широкой лестнице. Никто не обратил на меня внимания. Потом я блуждал по коридорам и, наконец, нашел дверь, около которой дежурили два охранника. Они хотели остановить меня, но в моих руках внезапно, словно по волшебству, появились пистолеты.

0: комнату. Костюм толстяка словно взорвался десятком дыр, и кровь брызнула во все стороны. Потом мне пришлось убегать, стреляя во всех, кто попадался навстречу. Я свернул в длинный темный коридор, вихрем промчался по нему, пытаясь добраться до светлого пятнышка в самом его конце. А потом проснулся. Меня до сих пор тошнит. Я все еще чувствую запах крови. Видение было так реально, что мне не по себе. Когда я встал, до выхода на работу оставалось еще полтора часа, но я уже не мог спать. Чтобы отвлечься, включил 3V и попал на новостной канал. В городе за эту неделю произошло 5 заказных убийств. Ни одного киллера не поймали. Куда катится этот мир? По другой программе показали, как две банды устроили разборку на окраинах города. Погибли все участники перестрелки. Полиция в восторге. Мне страшно. Кажется, я схожу с ума. Одна мысль преследует меня и во сне, и наяву. А что, если мои сны — это реальность? Может, это воспоминание о том, что когда-то случилось со мной? Чем меня заставляют заниматься на работе? Кем я работаю? Может быть, я и есть киллер? Нет, ерунда. Это я от отчаяния. Не надо сходить с ума. Самые отчаянные бухгалтеры обычно просто бросаются из окна, а не убивают президентов банковских холдингов. И все же мне не по себе. Понимаю, что это очень глупо, но мне страшно идти на работу. Я боюсь сам себя. Надо как-нибудь расслабиться. Ведь, может, по дороге домой стоит купить бутылочку чего-нибудь покрепче апельсинового сока. Пора собираться. End of file. Созданный файл. Дневник 3. Дата создания 12 августа 2210. Владелец Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Только что со мной произошло нечто ужасное. Я все еще не могу прийти в себя. Меня трясет. Пальцы не попадают по клавишам. За окном уже темно, но я боюсь включать свет. Выпил успокоительные таблетки, но, похоже, они не действуют. Мне надо рассказать кому-нибудь о том, что случилось, но я не могу никому открыться. Дневник остается моим единственным собеседником и другом. Сегодня, вернувшись домой, я, как всегда, загнал свой электрокар на стоянку под нашим жилым комплексом. Все было как всегда. Длинный ряд машин, уходящий в бесконечность, и где-то в конце этой очереди несколько свободных мест. Я экономен и не закрепляю за собой платное место. На самом нижнем уровне всегда найдется свободное место для моего маленького кара. Вот и сегодня я припарковался в самом дальнем уголке стоянки. Здесь обычно темно и тихо. Отсюда довольно долго добираться пешком до лифта, но тут всегда найдется свободное место. Едва я захлопнул дверь кара, как из-за соседней машины выскочили двое. Я замер, чтобы не провоцировать их. Таких типов я достаточно часто вижу в новостях. Эти ребята были прилично одеты, но на лицах красовались маски, кошки и собаки. Кажется, один из них был темным, тот, что нарядился собакой. Он сразу прыгнул ко мне, схватил за плечо и зарычал прямо в лицо. «Ключи от машины, пропуск стоянки, быстро!» Второй в маске кота выглядывал из-за ряда машин, высматривая, нет ли свидетелей. Тот грабитель, что держал меня за плечо, снова зарычал и хорошенько встряхнул меня. Я принялся шарить по карманам в поисках ключей от машины. С этой шпаной лучше не связываться. Искалечат, не задумываясь. А если мне повезет, то всего лишь потеряю кар и получу страховку. Меня и в мыслях не было звать на помощь. Голос пропал от страха. До пункта охраны все равно очень далеко. Проклиная себя за грошовую экономию на стоянке, я нашарил в кармане ключи и собрался отдать их грабителю, надеясь, что не попаду в выпуск новостей, как неопознанная жертва. В этот момент громиле показалось, что я слишком долго вожусь. Он размахнулся, и я понял, что сейчас он ударит меня по лицу. Я всхрипнул от ужаса, а потом внутри меня что-то щелкнуло, и началось самое страшное. Моя голова пригнулась сама по себе, и кулак грабителя лишь скользнул по макушке. Потом я вывернулся и ударил громилу снизу вверх прямо под маску. Пошатнулся, а мои руки сами стукнули его в лицо еще раз.

0: Еще! Что случилось потом, помню смутно. На мгновение я перестал быть собой, и это было самым страшным. Словно вернулся мой ночной кошмар. Тело действовало само по себе, а я лишь наблюдал за ним со стороны. Громила в маске собаки упал на бетонный пол, и я обернулся ко второму. Тот успел вытащить нож и без тени сомнений кинулся на меня. Я отмахнулся от ножа рукой, подставив под удар предплечье. Потом пнул грабителя ногой в пах. А когда он согнулся, со всего маху ударил ребром ладони в лицо. Что-то мерзко хрустнуло, и негодяй опрокинулся на спину. Кажется, я сломал ему нос. От этой мысли меня затошнило, и в тот же момент наступило просветление. Я снова стал собой, бухгалтером, что припарковался в неудачном месте. Задрожав от страха, я прыгнул в машину и отогнал ее к посту охраны на самое дорогое место на стоянке. Выбравшись из машины, я отдал деньги служащему и бросился к лифтам. Когда я добрался до квартиры, меня все еще трясло от страха. Трясет и сейчас. Это было очень похоже на мой сон. Самый настоящий кошмар. Это был не я. За меня дрался кто-то из моих снов. Я никогда не умел драться. В колледже брал призы только на соревнованиях по скоростному счету. Я не смотрю боевики, меня мутит от вида крови. Это был не я! Мне плохо. В голове бродят дикие мысли. Кем я становлюсь на работе? Кто я? Неужели моя вторая личность такая агрессивная? А быть может, на меня так влияет купирование памяти? Мало ли что там разладилось в этой адской машине. Мне становится хуже. Я боюсь ложиться спать. Наверняка во сне ко мне снова вернутся кошмары. Боюсь сам себя. Не хочу быть убийцей. Болит рука. Порез совсем маленький, это ерунда, зато сильно болят костяшки пальцев. На ребре ладони наверняка останется приличный синяк. Надеюсь, что ничего себе не сломал. Но эта боль ничто по сравнению с моими мыслями. Рука. Чушь, ерунда, завтра все пройдет. Но то, что у меня в голове, останется навсегда. Что со мной творится? Перечитал контракт, хотя и знаю, что это лишь приложение к тому договору, что подписало мое второе я. Джо номер два. Контракт как контракт, я видел сотни таких. Я помню свою жизнь. Помню родителей, детство. Первую любовь. Насилие претит моей натуре. Я всегда был слишком слаб и законопослушен. И то, что я, возможно, бегаю на работе с руками по локоть в крови, меня сильно беспокоит. Нет, не беспокоит. Эта мысль приводит меня в смертельный ужас. Мне кажется, что днем я превращаюсь в чудовище. А вечером не могу вспомнить, что случилось со мной на работе. Я чудовище. Оборотень. Что мне делать? Обратиться к руководству компании? Уволиться? Пойти к психоаналитику, к адвокату? Кружится голова. Кажется, это от снотворного. Плевать. Сейчас выпью еще одну таблетку и лягу спать. Надеюсь, кошмаров не будет. Надо только не забыть перечитать завтра контракт еще раз и поподробнее. Может, там где-то сказано, как вести себя в подобной ситуации. И все же жаль, что у меня нет друга-юриста, с которым можно посоветоваться. Или друга-врача. Или такого же оборотня, как я. Опять заносит. Пора в постель. End of file. Созданный файл. Каракули 1. Дата создания 15 августа 2210. Владелец просто Джо. Индекс 2.
1: Я буду вести дневник на работе. Параллельно тому, домашнему. Надеюсь, что когда-нибудь смогу передать этот файл домой и объединить с тем, что ведет моя первая личность. Тогда-то уж я в волю посмеюсь.
0: Ситуация складывается нестандартная. И это еще слабо сказано. Моя обрезанная личность, Джо с индексом 1, уверен, что на работе занимается грязными делами. Ему мерещится, что днем он превращается в киллера, секретного агента или боевика якудзы, и только потому, что он расквасил нос уличному хулигану. Какой бред! Наверное, купирование памяти все-таки отрицательно влияет на психику, что бы там ни говорили врачи. Самое забавное, что я знаю, в чем тут дело и что происходит с моим номером один. На работе у меня память в полном объеме, я помню, о чем думал дома. Я к этому привык, за полгода работы перевертышем и не такое увидишь. Но в последнее время мои домашние мысли приобретают нездоровые черты, и мне становится неуютно. На работе со мной все в порядке, но, возвращаясь домой, я становлюсь Джонатаном номер один и превращаюсь в дрожащую от страха тварь. Это раздвоение личности узаконенное и, если верить рекламе, совершенно безопасное, в чем я лично сомневаюсь, особенно в последнее время. Нужно что-то делать, но я не знаю что. Надо постараться как-то запомнить то, что я сейчас пишу, и постараться обмануть машину, донести воспоминания до дома. Попробуем. Итак, дорогой Джонатан, если ты будешь когда-нибудь читать эти строки, знай, что я, твоя вторая личность, вовсе не киллер. Я не крутой парень, не секретный агент и не якудза. Это всего лишь твои потаенные мечты, твои фантазии, которым нет места в твоей скучной жизни бухгалтера. На самом деле, я испытатель виртуальных компьютерных игр. Тестировщик. Фанфары! Смешно, правда? Мне очень. До слез. Каждый день я убиваю бесчетное количество людей. Каждый день по 8 часов играю в разные компьютерные игры, пытаясь найти в них ошибки и неточности. Мои руки по локоть в виртуальной крови. На моей совести сотни убитых персонажей игрушек. Это моя работа. В отличие от тебя, дорогой Джонатан, я хорошо помню тот момент, когда мне предложили работу. В одном ты прав. Я, вернее, мы действительно бухгалтеры. И в Лунатек мы собирались устроиться по профилю на должность мелкого перекладывателя бумажек. Но все места оказались заняты. Ничего удивительного, на это место всегда много претендентов. Но тут мне и попался Ламоре, заместитель главы департамента виртуальных игр. Ему понравилась моя анкета. Он решил, что из меня выйдет отменный тестировщик игрушек. Наверное, потому что я никогда ими не увлекался. Ламоре сказал, что у меня должен быть свежий взгляд на игрушки вообще и на ошибки в них в частности. Когда принесли контракт на частичное купирование памяти, то я испугался. Знаешь, все эти новости, фильмы по Треви, газетные заголовки про потерявших память и все такое прочее, но Ламоре объяснил мне, что к чему. Очень подробно. После объяснений все выглядело не так уж плохо. Если ты помнишь, Джо, то работу я искал 4 месяца. Я не мог заплатить за квартиру и за услуги лечебного комплекса, которым пользовалась мама. Моя мама. То есть наша. А сроки поджимали. Пособие по безработице хватало на еду, но остальное нужно было много денег, а у нас, если помнишь, еще не выплачены проценты по первому кредиту. В общем, надеюсь, ты помнишь то время, ведь тогда у нас была общая память. Я с радостью уцепился за предложение Ламоре, тем более, что работникам с частичным купированием памяти полагалась повышенная зарплата и страховые льготы. Это Комитет Европы по защите здоровья расстарался. Без них тут ни одна зараза не чихнет. Вот так я и стал тестером виртуальных игр. И то, что тебе снится, дорогой Джонатан, всего лишь отголоски моих дневных виртуальных приключений. Через полчаса я выйду через проходную для работников с повышенной ответственностью и снова превращусь из весельчака Джо в дрожащего Джонатана. Черт возьми, мне даже немного жаль тебя. Ведь ты — это я, только весьма урезанная версия. Вот так и начинается шизофрения. Начинаешь жалеть самого себя и думать о себе, как о другом человеке. Впрочем, что может быть естественнее для человека, чем жалеть самого себя? Некоторые занимаются этим всю жизнь. Неплохая шутка. Но к делу. Надо как-то передать весточку самому себе. Иначе дрожащий Джонатан может наломать дров. К сожалению, за пределы корпорации очень нелегко отправить письмо. Тут такая секретность, словно у военных. А как же, мы, тестеры, можем разболтать что-нибудь о новинках в технологии виртуальных игр и о планах выпуска этих самых игр. А это, знаешь ли, миллионные убытки, если кто-то воспользуется этой информацией и опередит Лунатек. Тут даже память стирают, уж весточки, письма, сообщения и звонки отслеживаются очень строго. Обращаться к кому-нибудь за советом тоже не хочется. Можно запросто потерять теплое местечко. Шепнут начальству на ухо и вышибут нас с работы без выходного пособия по подозрению в промышленном шпионаже.
2: И все же...
0: Попробую что-нибудь придумать завтра с утра. Сейчас вечер, я устал, голова болит. Надо завтра перечесть договор. Может, это поможет. И, кстати, надо напомнить Симону, что в симуляторе рукопашного боя сбоит система использования локтей и коленей. Наверное, ошибка где-то в тайской системе. Мне пора. Пойду навстречу с дрожащим Джонатаном. Будь он неладен. End of file. Созданный файл. Дневник 5. Дата создания. 16 августа 2210. Владелец. Джонатан Жаре. Индекс 1.
3: Это становится невыносимым. Мне все хуже и хуже. Я боюсь спать и боюсь думать о том, чем занимаюсь на самом деле. Я и не догадывался раньше, что потеря памяти так ужасна. Это потеря самого себя, не меньше. Маленькая смерть. Неужели на самом деле я кровожадный преступник, убивающий людей днем на работе? Только это может объяснить мои странные сны, больше похожие на воспоминания. Сегодня ночью мне приснилось, что я снайпер. Притаившись на крыше, я смотрел в оптический прицел, высматривая жертву. Ожидание затянулось, но я чувствовал себя превосходно. Ничуть не беспокоился, словно всю жизнь только тем и занимался, что сидел в засадах. Я знал, что сплю, и отчаянно хотел проснуться. Не удалось. Наконец появился объект. Немолодой азиат в черном костюме, которого сопровождали трое телохранителей. Он собирался сесть в огромный черный кар, но я поймал его голову в перекрестье прицела, и когда он стал открывать дверцу, выстрелил. Это было ужасно. Его голова взорвалась. Из плеч ударил фонтан крови и залил машину темно-красным лаком. Я закричал, отбросил винтовку и проснулся. Меня тошнило. Пришлось бежать в ванную, где меня вырвало остатками ужина. Стало еще хуже. Меня мутило от ненависти и отвращения к самому себе. Я чудовище. Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что мои руки в крови. Их жгло огнем, и я чувствовал, как по коже течет густая теплая жидкость. Мыл руки целых полчаса, пытаясь избавиться от этого ужасного ощущения. Тер ладони мочалкой, пока не содрал кожу. Потом выпил снотворное, успокоительное, и отправился спать, надеясь отключиться от всего мира. Уснул только час спустя. Утром я включил Триви, посмотрел новости и узнал, что вчера в городе случилось 5 заказных убийств. Среди жертв 3 азиата, 2 китайца и японец. Неужели я один из киллеров? Я больше так не могу. Меня гложут сомнения, голова раскалывается от боли. Проклятая работа! Самое страшное — это неизвестность. А вдруг я прав? А если нет? Наверное, я схожу с ума. Боюсь идти на работу. Глотаю успокоительные таблетки одну за другой, словно леденцы. Наверное, надо показаться врачу, но на работу все-таки придется идти. Мне страшно, но я не могу остаться дома. Что, если я не прав? На что я буду жить, если меня уволят? Надо узнать, что творится там, за этим адским креслом, что разбивает мою личность на две половины. Любым путем.
0: End of file. Созданный файл. Дневник 6. Дата создания. 16 августа 2210. Владелец. Джонатан Жаре. Индекс 1.
2: Вечер. За окнами снова темно. Закрыл жалюзи и включил весь свет в доме. Так мне не страшно. Кажется, что все еще день. Темноты я боюсь. Если на улице темно, значит, пора спать. А я не хочу спать. Не хочу, не хочу, не хочу! Кажется, охрана Лунатека что-то заподозрила. Когда очнулся в кресле купирования памяти, меня всего трясло, и охранники смотрели на меня во все глаза. Страшно представить, что они подумали и кому об этом доложат. Даже не помню, как добрался домой. Обратная дорога как в тумане. Меня мутило от страха. Жизнь превратилась в непрерывный кошмар. Я живу несколько часов утром и вечером, а основное время моей жизни занимает ночь и страшные сны. Вот и все, что осталось от моей настоящей жизни. Внимательно изучил свой контракт. Он рассчитан на год, и раньше уйти невозможно. Если я попытаюсь разорвать контракт, то придется заплатить неустойку, ведь компании придется искать нового работника. Также придется проститься со всеми страховыми и медицинскими льготами. Это ужасный контракт. К нему, правда, прилагается отпуск за счет компании, годовые и полугодовые премии и повышенная оплата труда. Деньги. Всегда все упирается в деньги, в этих маленьких дьяволят, которым мы продаем душу. Я только сейчас расплатился с долгами за медицинское обслуживание. Мне осталось еще 3 месяца взносов за тот маленький домик в пригороде, и он, наконец, перейдет в мою полную собственность. Там живет сейчас мама. Когда я смогу его выкупить, то переселюсь туда, и тогда мне не понадобится съемная квартира. Свой дом. Как я долго мечтал о нем. Но это мне не по карману. И первый кредит мне согласились выдать только когда я устроился работать в Лунатек. Ведь крупная корпорация — это гарантия высокой зарплаты и стабильных взносов по кредиту. Кажется, подействовало успокоительное. Мне стало легче. Нужно попытаться здраво поразмыслить. Вот, например, почему Джо Индекс 2 ничего не предпринимает? Может, ему нравится такое положение вещей? Или он что-то делает, но я не знаю что? Это страшно. Знать, что ты не хозяин сам себе. Что не можешь влиять на свою судьбу. Знать, что твоей жизнью распоряжается кто-то другой. И от того, что это ты сам, ничуть не легче. Итак, я не могу просто уйти с работы. Тогда потеряю все, чего достиг. Суммы штрафов так велики, что я просто окажусь на улице среди тех, кто роется в мусорных ящиках и покупает себе на нищенское пособие синтетический алкоголь. Это невыносимо. Снова болит голова. Не знаю, что мне делать. Выпью двойную дозу снотворного и лягу спать. Может, все наладится само собой? Может, все-таки это бред и нет никаких убийств? Пора в постель. Страшно.
0: End of file. Созданный файл. Каракули 2. Дата создания 17 августа 2210. Владелец – просто Джо, индекс 2.
2: Наконец выдалась свободная минутка, и я снова добрался до своего дневника.
0: Кажется, дело принимает серьезный оборот. Дрожащему Джо моему обрезку становится все хуже. Эти проклятые сны его доконают. Ведь в одном из них я узнал новую игру, что должна на днях поступить в продажу. Ничего страшного, бывают ведь и просто сны. А вот размышления Джонатана очень интересные. Жаль, что у него неверные предпосылки. Но сколько всего он накрутил на пустом месте, просто удивительно. Но он прав. Мне нельзя оставаться в стороне, ведь это и моя жизнь. Надо вмешаться и постараться успокоить дрожащего Джо. Сегодня я вставал из кресла купирования памяти. Мое сердце скакало, как ополоумевший заяц. Если так пойдет дальше, то мы с Джонатаном заработаем сердечный приступ. Чего должен? Жалею сам себя. Скоро, наверное, начну разговаривать сам с собой вслух.
2: Неужели нет решения у этой проблемы?
0: Ведь купирование памяти применяется не первый год. Наверняка похожие проблемы были и у других сотрудников.
2: Надо бы с ними связаться, но как?
0: Боюсь, о таких проблемах ничего не известно прессе. Один сеанс купирования и неприятности остаются в недрах компьютеров. Значит, надо подать весточку Джо.
2: Кругом агенты безопасности «Лунатек». Менеджеры наверняка стучат друг на друга. Я этого пока не замечал, но в такой шарашке без стукачей никак. Офис есть офис. А потерять это место мне не хочется. Джонатан не зря вспоминает о деньгах. Он думает, ему есть что терять, но на самом деле он цепляется за жалкие крохи. На самом деле он и не подозревает, какую кучу денег мы потеряем, если он отколет какую-нибудь нелепость. Ведь он не знает, что у нас разные зарплаты. У меня и у Джонатана разные счета в банке. Именно я определяю, сколько будет получать дрожащий Джонатан из нашей общей зарплаты. Все верно. Ведь работаю на Лунатек только я. Джонатан лишь мое бесплатное приложение. Я деньги зарабатываю, я ими и распоряжаюсь. Все это прописано в настоящем договоре, что хранится у меня в ящике стола. А у Джонатана на руках только дополнительное соглашение, контракт. Сейчас на моем счету хватит денег, чтобы купить тот дом, о котором мечтает Джонатан. И даже два таких дома. Но не надо торопиться. На самом деле деньги можно выгодно вложить, и через полгода сумма удвоится. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что сегодня в столовой старый Макс сделал замечание одному из новеньких, что шумно обсуждал за столом планы на будущее. Макс сказал: «Олли, здесь работали два хороших парня, но они много болтали. Вскоре они исчезли. Не подумай, чего плохого, скорее всего, им стерли память и уволили, но лучше не болтай слишком много». Я подавился соевым супом и прикусил себе губу. До сих пор болит. После слов старого Макса все заткнулись, и остаток обеда прошел в гробовой тишине. Макс — самый старший из нас. Он работает на корпорацию 30 лет. Думаю, он знает, о чем говорит. Болтать не по делу мне сразу расхотелось. Надеюсь, этот файл никто не найдет. Но и ждать больше нельзя. Нужно как-то поддержать дрожащего Джо. Может, поднять ему зарплату? Вдруг он примет это за благоприятный знак и немного успокоится, но... С другой стороны, все может стать еще хуже, если он подумает, что это гонорар за очередное убийство. Проклятие. Есть у меня одна идея о том, как обмануть систему безопасности. Но все это надо хорошенько обдумать, иначе старый Макс будет пугать молодых и моей судьбой. End of file. Созданный файл «Дневник 7». Дата создания — 18 августа 2210. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
4: Ничего не изменилось. Мне становится только хуже. Видения становятся такими яркими, что мне становится страшно даже днем. Меня колотит дрожь наяву. Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Иногда кажется, что я умер и попал в ад. Сегодня ночью пришел очередной кошмар. Едва я закрыл глаза, как попал в самый центр жестокой схватки. Крики боли, брань, вопли отчаяния. Меня окружало настоящее месиво из тел. Обезумевшая толпа уличной шпаны с ножами и дубинками. Мне пришлось драться. В руках оказалась железная труба, и я ловко ей орудовал, охаживая противников по головам. Они вскоре объединили усилия, и я оказался один против всех и отчаянно сражался, пытаясь выжить. Меня заливала чужая кровь из разбитых голов и вспоротых тел, а когда меня схватили сзади за шею, я укусил противника за руку, и мой рот наполнился кровью. С отчаянным воплем я проснулся и наблевал прямо в кровать. Все еще чувствуя во рту мерзкий привкус крови, я бросился в ванную. Сон продолжался наяву. Я чуть не сошел с ума, пока не сообразил, что это прокушенная губа. Где я ее прокусил? Как? Даже боюсь думать об этом. Мне страшно. Кажется, за мной следят. В углах пляшут подозрительные тени. Сегодня вечером я заметил одного типа, что следил за мной в гараже. Он был в черном плаще, под которым пряталась кобура с пистолетом. Не могу больше спать. Снотворное не действует. Я засел в углу комнаты, вооружился кухонным ножом и просидел так всю ночь. Под утро мне почудилось, что кто-то шевелится в углу. Волосы у меня встали дыбом, и я с криком бросил нож в темноту, но там, конечно, никого не оказалось. Нож воткнулся в плинтус четко и ровно. И это напугало меня больше всего. Дождался рассвета. С
2: Собираюсь на работу, пишу дневник.
4: Все плохо. Все очень плохо.
2: Созданный файл «Каракули 3». Дата создания – 18 августа 2210. Владелец – просто Джо, индекс 2.
5: Это переходит всякие границы. Сегодня я очнулся в кресле и едва не сгорел со стыда.
4: Техники смотрели на меня, как на сумасшедшего. Когда дрожащий Джо садился в кресло, он трясся, как лихорадочный, его даже пот прошиб. Когда вернулась моя память, я, конечно, успокоился. Смущенно улыбнулся ребятам из технической группы и поскорее ушел. Надеюсь, техники не сообщат службе безопасности о моем странном поведении. Весь день я был жутко рассеян, пропустил две ошибки и не смог толком составить утренний отчет. Старый Макс сделал мне замечание по этому поводу. Кажется, он начинает присматриваться ко мне. Старый пердун наверняка стучит наверх, иначе не продержался бы столько на своем месте.
5: Черт! Я не хочу терять эту работу!
2: Дрожащий Джонатан сходит с ума. Я точно это знаю. А еще мне кажется, что у него в голове притаилась мысль о самоубийстве.
5: Негодяй! Он не имеет права меня убивать! Меня тоже постепенно сдают нервы. Я заразился истерией от Джонатана.
2: Или это его личность пробивается сквозь мою? Может, это его мысли, его чувства? Ведь он... это я.
5: Тише, Джо, тише.
2: Нужно успокоиться.
5: Что происходит, когда отбирают память? Не знаю. Ясно одно. Я становлюсь другой личностью. Неужели человек — это лишь горстка воспоминаний? Всего лишь набор смазанных картинок и эхо-звуков, что хранится в нашей голове, как в компьютере? Не знаю. Ответа нет.
2: Ясно только одно. Мне все меньше нравится эта затея с купированием памяти. Надо разобраться с дрожащим Джонатаном, доработать этот год и уволиться.
5: Клянусь, больше я никогда не позволю навязать мне этот проклятый контракт. Ни за какие деньги. Лишь бы выбраться из этого дерьма, что свалилось на мою несчастную голову.
2: Идея созрела. План сыроват, но больше нельзя ждать. Джонатан может сделать какую-нибудь глупость.
5: Мне нужно только найти готовый к выходу вариант игры.
2: Это не проблема. Потом надо будет поговорить с программистами. Это тоже не вопрос, это ребята веселые, они обожают розыгрыши. А вот со службой доставки будут проблемы. Тут надо действовать тонко, очень тонко, чтобы не завалить все дело. Боюсь, мне придется расстаться с довольно значительной суммой.
5: Пусть так.
2: Мертвецу деньги ни к чему, а я хочу жить.
5: Жить и продолжать работать.
2: Пойду к программистам, и пусть небеса жалятся надо мной. End of file.
6: Созданный файл «Дневник 7». Дата создания – 18 августа 2210. Владелец – Джонатан Жаре, индекс 1.
7: Опять темно. Я снова трясусь от страха. В моей жизни есть только вечер, ночь и утро.
8: У меня нет дня. Я житель ночи и сумерек. Оборотень, что боится самого себя. Не могу больше так жить, это выше моих сил. Сегодня, возвращаясь с работы, я увидел сон. Нет, не так. Все было наяву. Это не сон, а воспоминание. Теперь я в этом уверен, ведь я не спал. Просто сел в машину и, едва захлопнув дверцу, вспомнил, что совсем недавно точно так же сидел в машине и сжимал в руке пистолет. Это продолжалось несколько секунд, но этого хватило, чтобы мое сердце едва не разорвалось от ужаса. Теперь я знаю. Это не сны. Я убивал людей наяву. Больше не могу так жить. Я психопатическая личность с разрушительными наклонностями. На работе из меня делают убийцу. Что-то разладилось в механизме купирования памяти, и некоторые воспоминания остались при мне. Я оборотень.
9: Моя собственная жизнь — это несколько часов дома, когда я дрожу от страха. И несколько часов сна, что в последнее время превратили мою жизнь в нескончаемый кошмар. Утро, звонок будильника, дорога на работу и пустота. И снова вечер, снова кошмары, и все заново, в сотый раз по замкнутому кругу. Выхода нет! Проклятая работа. Это она забрала мою личность, мою душу. Тот, кто работает в Лунатеке, это не я. Это другой человек, жестокий и властный, чьи руки по локоть в крови. А я влачу жалкое существование на задворках его жизни. Но он — это и я. Значит, и мои руки тоже в крови. На коже нет следов, но ладони горят изнутри адским пламенем. Мне снятся ужасные сны. Я вспоминаю такое, от чего кровь стынет в жилах. Но это не я, нет! Не я! Это тот оборотень, что живет во мне. Тот оборотень, в которого меня превращают на работе. Убийца. Не могу жить с этим грузом. Что еще отобрали у меня эти дьяволы, когда стерли мою память? Я слаб и не могу бороться с оборотнем. Он приносит смерть в этот мир. Он убивает всех на своем пути, даже меня. Пока что он оставил мне утро, вечер и ночь. Но с приходом темноты он становится все сильнее. Еще немного, и ночь он тоже заберет у меня. Останется только утро. А потом он заберет и это. Я исчезну навсегда, ведь он сильнее. Он настоящий дьявол. Остается одно. Убить оборотня. Это я могу. Очень хочется спать. В аптеке на первом этаже я купил 3 упаковки снотворного. Молоденькая продавщица странно посмотрела на меня, но мне было уже все равно. Выпил все лекарство. Этого хватит, я знаю. Читал про такое в газетах. Просто усну и не проснусь. Как хочется спать. Глаза слипаются, я уже не вижу, что печатаю. Надеюсь, этот дневник когда-нибудь попадет к моей маме. Она все поймет и простит меня. Отправлюсь спать. Прости меня, мам. Прости и прощай.
6: End of file. Созданный файл. Почтовое сообщение. Дата создания 18 августа. Владелец Станис Кирби. От заместителя директора корпорации Лунатек, начальнику службы внутренней безопасности Леграну Тоше. Легран, что у вас там творится с Жаре? Почему информация такой важности прошла мимо меня? Немедленно разберитесь с этим вопросом. Завтра утром доклад мне на стол. End of file. Созданный файл. Дневник 8. Дата создания 19 августа 2210 9:00. Владелец Джонатан Жаре, индекс 1.
10: Настало утро, и я жив! Слава Господу, Создателю моему, я жив! Жив и счастлив! Я снова наслаждаюсь окружающим миром. Смертная тень миновала, и тьма отступила от меня.
9: Я круглый дурак. Самый настоящий патентованный идиот. Надеюсь, этот дневник никто и никогда не прочтет. Мне ужасно стыдно. Хожу с пунцовыми щеками по дому, смотрю в зеркала и смеюсь сам над собой. Какой дурак в самом деле. Вчера вечером едва не случилось непоправимое. От страха я потерял голову и выпил снотворное. С ужасом читаю сегодня те строки, что написал вчера. Мой рассудок помутился, раз я так поступил. Но все закончилось благополучно, слава небесам. Дописав последние строки, я выключил терминал и повалился на постель, мысленно прощаясь с жизнью. Но едва я закрыл глаза, как дверь в квартиру открылась, и ко мне ворвались люди. Это разбудило меня, и я попытался подняться, хотя меня мутило от снотворного. Мне удалось рассмотреть, что это управляющий этажом, открывший дверь личным ключом, дежурный полисмен и два врача. Я пытался возмутиться, но врачи без лишних слов взялись за меня, и в мгновение ока сделали мне промывание желудка. Кошмарные ощущения. Окончательно обезумев, я пытался сопротивляться, но полисмен помог медикам. Кажется, у врачей и у полиции богатый опыт в подобных делах. Всю работу они сделали быстро и ловко, словно репетировали заранее. Мне было жутко стыдно. И за свое состояние, и за свои намерения. Из разговора врачей я понял, что меня выдала молоденькая продавщица из аптеки, у которой я покупал снотворное. Когда промывание закончилось, и мне больше ничего не угрожало, полисмен пытался со мной побеседовать. Меня мутило, хотелось спать, и я совсем соглашался. Наконец, меня оставили в покое, и все убрались из моей квартиры. Потом я узнал, что полисмен оставил в комнате крохотный датчик, что следил за моим состоянием, чтобы я не повторил попытку самоубийства. Переполненный стыдом и отчаянием, я плакал в подушку. Мне было плохо, все тело болело, а в голове стоял непрерывный гул. Думаю, это были самые ужасные часы в моей жизни. Потом я все-таки забылся тяжелым сном и проспал до 9 часов. На работу я, конечно, опоздал. Сев на постель, я подумал, что уж сегодня эта проклятая контора обойдется без меня. Я встал, сварил кофе и выпил его, размышляя, что делать дальше, пойти на работу или выброситься в окно. В этот момент за дверью раздался шум. Я открыл дверь и увидел, что полисмен ругается с подростком из службы доставки Лунатека, который принес мне игровой чип. С удивлением я принял посылку, и посыльный ушел. Полисмен поинтересовался моим самочувствием, но смотрел на меня с такой неприязнью, что я не ответил и поспешил вернуться в комнату. Там я рассмотрел посылку. Это оказался обыкновенный игровой чип в яркой упаковке. Рассмотрев маркировку, я удивился. Это была игра от Лунатека. Оказывается, мы занимаемся и этим. Я прочитал описание на упаковке и встревожился. Игра имитировала жизнь наемного убийцы. Мне стало не по себе. И все же я так заинтересовался, что сразу вставил чип в домашний терминал. Это не могло быть простым совпадением. Запустив игру, я не нашел ничего особенного. Обычный симулятор, один из тех, что так любят подростки. Я быстро пробежался по первому уровню и, не увидев ничего интересного, перешел на второй. Здесь тоже не было ничего особенного. По сюжету мне полагалось сидеть на крыше со снайперской винтовкой и ждать, пока появится один из главарей мафии. Его мне нужно было убить. Это так неприятно напомнило один из моих кошмаров, что мне захотелось бросить игру. И все же любопытство победило. Я занял позицию на крыше и стал ждать жертву. Скоро моя цель появилась из подъезда, и, поймав в перекрестье прицела его голову, я вскрикнул от неожиданности. На меня смотрело мое собственное лицо. Мой портрет улыбнулся мне и неожиданно сказал моим собственным голосом: «Привет, Джо! Ты уже купил себе домик в пригороде?» Я вскочил, повалив кресло, и отшатнулся от терминала. Прицел сбился, и мое изображение пропало. Дрожа от нетерпения, я снова навел прицел на фигурку виртуального главаря мафии. Сцена повторилась, и тогда я заплакал. Слезы катились по моим щекам, а я улыбался, чувствуя себя полным идиотом. Я вышел из игры и запустил ролик, где упоминались все создатели игры. Продюсеры, авторы сюжета, менеджеры, программисты. И только потом, в самом конце, по черному экрану пробежала крохотная строка с именами тех, кто тестировал игру. Последним стояло имя Джонатана Жаре. Да, я не киллер, я тестер компьютерных игрушек. Как я сразу не догадался, ведь все эти кошмары выглядели так искусственно, так ненатурально. Как я мог поверить в то, что это было на самом деле? Какой к чертям собачьим из меня киллер? Я жалкий бухгалтер, годный лишь на подвиги в виртуальной реальности. А весточку прислал тот самый Джонатан, что работал на Лунатек. Тот самый я, что казался мне воплощением зла. Боже мой, какой же я дурак. Надеюсь, это происшествие не будет иметь для него никаких последствий.
2: Мне не хотелось бы потерять работу. Решив окончательно увериться в своей догадке, я вышел в глобальную сеть и просмотрел список игр, изданных компанией Lunatech за последний месяц. Симулятор рукопашного боя, симулятор шпиона и новая игра про киллера. Все сомнения растаяли как туман. С громадным облегчением я выключил терминал. Мне ужасно стыдно перед самим собой, перед Джос Индексом 2. Он-то обладает всеми моими воспоминаниями и, конечно, прекрасно знал, что происходит со мной. Как он, наверное, смеялся, запуская очередную игрушку. А потом ему стало не до смеха. Ведь он знал, что я собираюсь отравиться. И пошел на огромный риск, чтобы передать мне эту весточку. И едва не опоздал. Я горжусь им. То есть собой. Джо номер два так ловко провернул это дело. Остается только надеяться, что его выходка прошла незамеченной, и у нас не будет неприятностей на работе. Я знаю, как строго охраняется информация в корпорациях. Там дрожат даже над рецептами жареной картошки, а уж про разработку программного обеспечения и говорить нечего. Отвлекался. Только что пришло почтовое сообщение из офиса. Оказывается, меня отправляют в командировку в Северные Штаты на 3 дня. В сообщении сказано, чтобы я предупредил родственников и полицию, что покидаю город. Мало того, сегодняшний день мне отводится для сборов и улаживания срочных дел. Значит, никаких прогулов и никаких оправданий, все совершенно официально. Сегодня чудесный день. Волшебный. Я буду праздновать его как второй день рождения. Теперь я вернусь в постель и буду спать до самого обеда. Потом позвоню маме, отдам дежурному полисмену распечатку почтового сообщения из офиса, чтобы они не волновались за меня. Не буду стирать этот дневник, хотя только что собирался это сделать, оставлю, чтобы прочитать через пару лет и посмеяться над собой. Что же, вот и конец файла, конец истории. Удачи тебе, Джо номер два. Она нам понадобится. End of file. Созданный файл. Голосовая запись. Дата создания 19 августа 2210. Владелец. Архив службы безопасности корпорации Lunatech. Присаживайтесь, Легран. Надеюсь, дело улажено.
11: Все в порядке, господин Кирби. Вы прочитали копии их дневников?
2: Прочитал. Я понял, что произошло, но не понял, почему. В чем причина кризиса? Джонатан был на грани. Если бы им заинтересовалась комиссия по надзору за здоровьем, у нас появились бы крупные неприятности. Дело могло дойти до Интерпола. Вы понимаете, что это значит?
11: Этого больше не повторится, господин Кирби. Даю слово.
2: Сначала ответьте, что все-таки произошло.
11: Техническая неисправность. Машина купирования дала сбой. В результате конфликта функций программа стирания памяти не отработала полностью, и часть фрагментов сохранилась в исходном объекте.
2: Вы хотите сказать, что воспоминания остались в голове Джонатана?
11: Так точно. Не все, разумеется, лишь крохотная часть. Из-за этого и возник кризис. К чему это привело, вы уже знаете из дневников.
2: Послушайте, Легран, вы уверены, что это случайность? Что это... не диверсия.
11: Уверен, господин Кирби. Эту версию мы отработали в первую очередь. Техник оказался не агентом, а разгильдяем. Он не провел дополнительное тестирование и не отследил конфликт программ.
2: Поразительно. Я всегда думал, что персонал машины купирования подбирается особенно строго. Вышвырните этого засранца к чертовой матери. И не забудьте перед этим пропустить его самого через машину. Кто сейчас руководит подбором персонала у техников?
11: Дженкинс.
2: Хорошо. Я с ним поговорю, пусть усилит контроль. Мы не можем допускать подобных инцидентов. Это неприемлемо.
11: Так точно, господин Кирби.
2: Но случай, надо признать, из ряда вон. Джонатан впал в панику, это понятно. А что его вторая личность, Джо? Ведь он вас чуть не провел, ведь так?
11: Да. Ему почти удалось обвести нас вокруг пальца. Более того, он разработал отличный план, чтобы предупредить самого себя. Мы едва не упустили этот момент. В конце концов, пришлось немного ему помочь, но все закончилось удачно.
6: «Послушайте, Легран, то, что на этот раз все обошлось, никого не оправдывает. Следующий раз может стать последним, и для вас в том числе. Понимаете?»
11: «Так точно. Контроль будет усилен. Но, господин Кирби, я хотел отметить, что образ жизни объекта наблюдения создает определенные сложности. Не лучше ли будет забрать его к нам? Пусть живет здесь в ипостаси Джо номер два».
6: «Нет. Это неразумно. Вы знаете, что у нас живут тут пятеро программистов. Вспомните, как часто Интерпол устраивает им проверки. А они, слава небесам, всего лишь хорошие программисты. Джонатан номер один — весьма выгодная личность, ее нельзя терять. Любое расследование начнется с него, а обычный бухгалтер-размазня вряд ли способен внушить подозрения».
11: «Неужели овчинка стоит выделки? Я знаю, как вы цените Джонатана и то, что он делает, но все же неужели нельзя найти человека, с которым будет меньше проблем?»
6: «Легран, вы меня поражаете. В нашей организации, да и во всей Европе, Джо — единственный человек, разум которого может выдержать тройное наложение личности. Это особенность его психики, понимаете? Он самый засекреченный объект Лунатека. Тройная личность. Интерполу будет непросто распутать дела с его участием, даже если они нападут на след. Если они арестуют Джонатана номер один, то ничего не узнают. И даже если через него выйдут на Джонатана номер два, все равно увидят перед собой лишь тестировщика компьютерных игр. О третьем варианте Интерпол даже не догадывается. А Джонатан номер три не подозревает о других своих личностях. В этом его сила. Кроме того, это лучший специалист, один из высшей лиги, если вы понимаете, о чем я. Когда он берет в руки винтовку, у меня пересыхает горло. Даже если я сижу у себя в кабинете и просто смотрю запись».
11: «Извините, господин Кирби, я не знал, что этот дар так редко встречается. Я все понял. Но, может быть...»
6: «Хватит болтать, Легран. Лучше усильте наблюдение. Джо скоро отправляется в командировку, так что обеспечьте стандартный эшелон поддержки. Берегите нашего бесценного оборотня».
12: End of file. Созданный файл. Шифрованный почтовый пакет. Дата создания: 20 августа 2210. Владелец: неизвестно. Задание выполнено. Объект нейтрализован. Возвращаюсь.
6: «Послушайте, Легран, есть небольшая проблема. Сегодня ночью мне снилось, что я бухгалтер. Представляете? Наверное, я улыбался во сне.
11: Спросите у своих коновалов в белых халатах, что это значит. Это может показаться глупым, но меня немного беспокоит этот сон.
12: Ваш Джо». End of file.

Вы слушаете «Модель для сборки». В этом подкасте рассказ из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», в которой современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричество и покорение Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Кто-то из наших слушателей, возможно, уже видел этот сборник. Кто-то слушал предыдущий наш подкаст, в котором звучал рассказ Геннадия Прошкевича, написанный как бы Гербертом Уэллсом «Плесень Бадамы». Автора сегодняшнего рассказа я, конечно, не буду выдавать до самого конца, но если кто-то угадает, пожалуйста, не рассказывайте остальным. Итак, Эрих Мария Ремарк. «Смерть взаймы». Часть первая.

0: Мимо проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей. Сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи. И над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево. «Объездную дорогу все еще строят», — сказал Клерфе, чтобы нарушить молчание, царившее на палубе его небольшого корабля. «Мы с вами проедем через пригороды Уайлдертауна, затем перекусим у Паркхилла и двинем на Айрон-Сити по каналу». В Айрон-Сити жил дядя Лилиан, девушки, что сидела рядом с Клерфе. Она молча кивнула. Очевидно, маршрут, предложенный Клерфе, ее вполне устраивал. Лицо ее было серьезным, оно показалось Клерфе совсем чужим, но очень красивым. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе, деревьям, облакам, животным, а иногда женщине. Они с Клерфе познакомились в санатории, расположенном в самом центре Дрискл-Фореста. Клерфе приехал проведать старого друга, гонщика. Лилиан решила покинуть санаторий, в котором провела, по ее словам, последние 7 лет. Она попросила Клерфе помочь ей добраться до Айрон-Сити. Они ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Над головой путешественников тихо плескались голубые паруса корабля.
1: «Как хорошо», — сказала Лилиан. «Будь у меня корабль, я бы каждый вечер совершала на нем медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время, как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен».
0: Клерфе ловко достал пачку сигарет одной рукой, открыл и выбил из нее сигарету. Вторая рука его лежала на гладком, словно сделанном из кости, штурвале корабля. Разрывать контакт с кораблем было не

0: Так, насколько удалось понять Клерфе, кораблю хотелось, чтобы его называл его водитель. И он его так и называл. «И он согласен пустить вас за штурвал», — закончил Клерфе. Лилиан улыбнулась. «Вы совсем не умеете водить?» — спросил Клерфе.
1: «Нет, меня никогда не учили».
0: «Волков мог бы давным-давно обучить вас», — сказал Клерфе. Так звали весьма надменного господина, в компании с которым он встретил Лилиан в первый раз. Однако Лилиан покинула санаторий одна на корабле Клерфе, хотя у Волкова был свой собственный корабль, напоминающий золотую бабочку. И Клерфе воспользовался случаем узнать, что бы это все значило. Она рассмеялась.
1: «Борис слишком влюблен в свою Патрицию».
0: Не у всех корабли выбирали себе мужские имена. У некоторых водителей были и корабли-девушки.
1: «Никого к ней не подпускает», — закончил Лилиан.
0: «Это просто глупо», — заявил Клерфе. «Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем». Корабль остановился. Клерфе снял руку со штурвала и поднялся, чтобы поменяться местами с Лилиан.
1: «Но ведь я действительно не умею водить», — смутившись, сказала она.
0: «Неправда», — возразил Клерфе. «Умеете, но не догадываетесь об этом». Когда Лилиан пробиралась к штурвалу вдоль узкой скамьи, ее бок в легкой шубке коснулся тела Клерфе. Она напомнила ему маленького медвежонка из детской книжки. Клерфе показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление. «На самом деле, это совсем не то, что рычаг скоростей в земной машине, и сцепления тут тоже нет», — сказал он в заключении. «Но так проще и понятнее нам, землянам». И корабли согласились разговаривать с нами на понятном нам языке.
1: «Интересно, почему?»
0: — пробормотала Лилиан.
1: «Почему они вообще согласились подчиниться людям?»
0: «Этого никто не знает», — ответил Клерфе. «Я думаю, что они столько простояли без дела, что им снова захотелось мчаться по пустыням и дорогам. Но без водителя они не могли этого сделать. А теперь трогайте», — добавил он резко.
1: «Минутку».
0: Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице.
1: «Не пропустить ли его?»
0: «Ни в коем случае». Клерфе крутанул штурвал под ее рукой, и корабль тронулся с места. Лилиан судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.
1: «Боже мой, мы едем слишком быстро!»
0: Клерфе посмотрел на спидометр. Это был один из весьма немногих приборов, которые землянам удалось разместить на кораблях марсиан, включить их в схему чуждых и совершенных, почти живых механизмов. Прибор показывает ровно 25 км в час. Неплохой темп для стайеров.
1: «А мне кажется, целых 80.
0: Через несколько минут первый страх был преодолен. Они ехали вниз по широкой прямой улице. Корабль слегка петлял из стороны в сторону. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как и хотел Клерфе. В машине были инструктор и ученица. «Внимание», — сказал он. «Вот полицейский». Добродушный сержант, зевая, стоял на перекрестке и даже не смотрел в их сторону.
1: «Остановиться?»
0: «Уже слишком поздно».
1: «А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав».
0: «Тогда нас обоих посадят в тюрьму».
1: «Боже, какой ужас!»
0: Испугавшись, Лилиан пыталась передвинуть пальцы на лепесток штурвала, означавший торможение. Но с непривычки у нее не получилось растопырить пальцы так широко, как требовалось. «Дайте газ!» — приказал Клерфе. «Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него! Наглость — лучшее средство в борьбе с законом!» Полицейский не обратил на бронзовую бабочку, промчавшуюся мимо во всем блеске своих серебристо-голубых парусов, никакого внимания. То время, когда марсианские корабли на улицах поселков землян были в диковинку, давно прошло. Девушка облегченно вздохнула.
1: «До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы», —
0: сказала она. Лилиан сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве между штурвалом и удобной скамьей водителя возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах. И когда через полчаса впереди показалась сияющая в ночи, словно шкатулка с драгоценностями, сосисочная Сэма Паркхилла, и они снова поменялись местами, Клерфе не мог Лилиан позволить рулить на автобане, они оба почувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни. Два шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. Одно вело в мертвый город марсиан и дальше на рудники, а второе — в поселок 101-й. День и ночь по обеим дорогам грохотали грузовики.

0: У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из остатков своей ракеты, которую скрепил заклепками, свою закусочную. Когда Клерфей и Лилиан подъехали, здание против обыкновения не дрожало от рева музыкального автомата. Над входом висела вывеска «Горячие сосиски Сэма». Это был единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Сэм Паркхилл прибыл на Марс в составе 4-й экспедиции, как многие космонавты, уже не вернулся на Землю. Несмотря на солидный возраст и обилие помощников, он еще сам иногда становился за кассу. Так случилось и в этот вечер.
1: «Мне ничего было не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать, понимаете?» —
0: говорил он со сверхъестественной ловкостью, выкладывая заказ на поднос.
1: «Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок!»
0: Лилиан вдохнула запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. Она никогда раньше не бывала в таких местах. Строго говоря, она единственный раз вкушала пищу в публичном месте в возрасте 15 лет, и это был «Оптимум» — шикарный ресторан в Айрон-Сити, куда отец созвал всю их большую тогда семью на юбилей своей дочери. А потом была война и санаторий. Лилиан отвыкла от большого количества людей, да и в санатории пациенты двигались по дорожкам соснового бора плавно, неторопливо, глубоко вдыхая целебный воздух. Здесь же в огромном зале могли одновременно разместиться не менее 150 человек. Сейчас зал был заполнен всего на треть, свет над остальными столиками был погашен. Но и полусотни дальнобойщиков в синих и зеленых комбинезонах, заляпанных машинным маслом, в оранжевых и черных платках, которые они повязывали на голову подобно старинным пиратам, которые одновременно ели и переговаривались друг с другом и стучали пустыми кружками по столам, призывая мальчишку принести еще пиво, хватило, чтобы ошеломить Лилиан. Когда они с Клерфе покинули корабль и шли к закусочной, девушка запнулась об окаймляющей дорожку бордюра сбитого стекла и чуть не упала, но Клерфе ловко поймал ее.
1: «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, растяпой меня не назовешь!»
0: — энергично продолжал Паркхилл. Лилиан слушала его, хлопая глазами, как мультипликационная зверюшка.
1: «Я работал как одержимый, да, мэм? Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, картошку чистить и жарить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, чтобы чистота была, ни единого пятнышка!»
2: «И ты сделал это все один», — смеясь сказал Клерфе.
1: «Он смеется над старым Сэмом», — доверительно сообщил Паркхилл Лилиан. «Смейся, смейся, несчастный, ведь дядя Сэм специально для этого стервеца заварил фирменный кисло-сладкий соус. Конечно, я был не один, мэм, мне помогала моя Эльма, добрая, работящая Эльма. Теперь она уже не ходит, только я по-прежнему кручусь тут в этом аду».
0: Он положил свернутые в кольцо салфетки на край подноса. Клерфе рассчитался, и они с Лилиан прошли к свободному столику.
3: «Он всегда так?» — спросила Лилиан.
0: Паркхилл оглушил ее.
2: «Нет», — ответил Клерфе.
0: «Мне кажется, он хотел произвести на тебя впечатление».
3: «Ему это удалось», — пробормотала девушка.
0: Они устроились за действительно очень чистым столом и принялись за еду. Сосиски оказались выше всяких похвал. Горячий сок так и брызгал, горчица обжигала рот, картошка была в меру прожарена, и даже кока-кола была остужена именно так, как надо.
3: «А вы с ним давно знакомы?» — спросила Лилиан. «Ты работал дальнобойщиком?»
2: «Да», — сказал Клерфе. «После войны я жил здесь, гонял свой грузовик на рудник и обратно. Потом мне это надоело, и я уехал в Детройт-2. Там как раз тогда нашелся один умник, которому удалось выйти на контакт с кораблем. Они уже тогда все принадлежали государству, и власти не знали, что с ними делать. Узнав, что корабль можно оживить, власти объявили кастинг. Любой мог прийти, коснуться корабля и попробовать стать его капитаном. И я решил сходить. Потом корабли расползлись вместе со своими водителями по автомобильным компаниям. Их продали за бесценок, государству они были не нужны. Сэм — мой самый старый поклонник. Он не пропускает ни одних гонок, где я участвую. Он смотрит их по стереовизору, и если случается так, что некому стоять у кассы, то закрывает заведение. У него тоже есть корабль, но он не откликнулся на руки Сэма, а он, как Волков, оказался очень ревнивым собственником».
3: «И где же теперь этот корабль?» — спросила Лилиан.
0: Внезапная догадка осенила ее. Девушка вздрогнула.
3: Неужели он разломал его?
2: Нет, конечно. Корабль стоит в саду. Тем своим гостям, которые ему очень нравятся, Сэм его даже показывает.
0: «Если мы поедем сейчас», — добавил Клерфе, «то доберемся до Айрон-Сити часам к 3 ночи. Но мы можем остаться и переночевать здесь». Светлые глаза Лилиан остановились на нем.
3: «Я бы предпочла ехать сейчас», —
0: сказала она и добавила, спохватившись.
3: «Или ты устал? Тогда давай останемся здесь, конечно. Я уверена, что простыни у Сэма такие же ослепительно чистые, как и сталы».
2: «Нет, я не устал», — сказал Клерфе. «Я люблю водить ночью, и я специально выспался днем».
0: Лилиан представила на миг, что должен ощущать водитель, несущийся на своем корабле по ночной пустыне. Древние марсианские горы, мертвые города марсиан из стекла и кварца, шахматными фигурками застывшие на черных склонах, две луны в звездном небе, ветер, свистящий в парусах.
3: «Да он романтик», —
0: подумала Лилиан и с трудом сдержала улыбку.
3: «Притом, видимо, тайный».
2: «Но если ты захочешь спать, у меня в корабле есть пуховый спальный мешок», — продолжал Клерфе. «Ты завернешься в него и чудесно выспишься по дороге. Пустыня здесь ровная, как тарелка, и качать на кочках тебя не будет».
3: «Посмотрим», —
0: кивнула Лилиан. Они уже закончили со своими сосисками и картошкой. Поднявшись из-за стола под восхищенными взглядами дальнобойщиков, Лилиан направилась к выходу. Сэм Паркхилл обнаружился во дворике. Раньше он сам подметал дорожку и стоянку перед своей закусочной. Сейчас же он стоял и смотрел, как трудится механическая метла.
2: «Как, вы уже уезжаете?» — огорчился Паркхилл, увидев их. «Да», — ответил Клерфе.
3: «Спасибо за сосиски, правда, очень вкусно», — сказала Лилиан.
0: Сэм покосился на Клерфе.
2: «Вы очень торопитесь, как я вижу», — проворчал он. «А я хотел показать твоей даме кое-что необычное».
0: Лилиан сразу догадалась, что, но не произнесла ни слова. Клерфе усмехнулся и произнес:
2: «5 минут у тебя есть».
0: Он демонстративно извлек пачку сигарет из кармана кожаной куртки, а также зажигалку, и принялся неторопливо выбивать сигарету из пачки. Сэм направился в обход своего заведения по широкой дорожке. Лилиан последовала за ним. Как и говорил Клерфе, корабль Паркхилла стоял в саду. Наверняка вырастить сад в пустыне было нелегким делом. Хотя, с другой стороны, опыт Дрискола показал, что нет ничего невозможного для настойчивого человека. Корабль марсиан стоял между яблонями, тонувшими в белой пене собственных цветов. Аромат цветения был так силен, что перебивал даже запах сосисок и лука. И с точки зрения Лилиан, изумрудный корпус и серебристо-серые спущенные паруса марсианского корабля смотрелись в окружении цветущих яблонь очень гармонично.
3: «Очень красиво. Особенно среди этих цветов», — честно сказала она.
2: «Да», — сказал Паркхилл и вздохнул. «Я часто хожу сюда, смотрю. Раньше я думал, что когда-нибудь встану за руль и помчу мою Эльму по пустыне, и она будет улыбаться мне. Но не сложилось. И теперь я думаю, что мой корабль был мудрее меня. Ты уже нашел свой причал, Сэм. Вот что он хотел сказать мне. Хватит нестись сквозь пустоту».
0: Он любовно погладил бронзовую завитушку на боку корабля.
2: «Если вы коснетесь руля, вы услышите его мысли так же, как слышу их я», — сказал Сэм решительно. «Забирайтесь».
0: Лилиан не стала с ним спорить. Корабль ей действительно понравился. Сэм соединил руки, сделав небольшую ступеньку, какую делают, когда хотят помочь всаднику взобраться в седло. Лилиан оперлась на нее носком своего софьянового сапожка и перелетела через высокий борт. Сэм не последовал за ней. Его корабль был еще меньше, чем Карл, принадлежавший Клерфе, а Паркхилл был грузным человеком. Вдвоем им было бы тесно на крохотной палубе.
3: «Как же он собирался катать здесь свою жену?» – подумала Лилиан.
0: Очевидно, в молодости Паркхилл был намного стройнее. Она подошла к штурвалу, белеющему в свете двух лун, и осторожно коснулась его рукой. За время управления Карлом Лилиан успела ощутить его характер, спокойный и покладистый, но характер этого корабля оказался совсем иным. На Лилиан обрушилась боль и ужас. Лицо Сэма, гротескно искаженное бессильной яростью, черно-белый шахматный городок марсиан, грохот выстрелов, и город рассыпается водопадом старинного стекла и осколков кварца.
1: Сэм хохочет, словно демон, стреляет снова. Последняя изящная башенка вспыхивает, как бенгальская свеча, и взрывается фонтаном голубых черепков.
0: На корме, близ руля, сидит молодая женщина. Кисти ее рук тонкие, куда им до огромных лапищ Сэма. Глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер колышет ее свободные одежды, и сама она дрожит, меняет свои очертания, как отражение на воде. Складки шелка, как струи голубого дождя, падают вдоль ее хрупкого тела.
1: И снова Сэм. Отвратительный и ужасный. Его трясет от страха и злобы, и в руках его черный пистолет. Снова раздается грохот, и прекрасная марсианка тает в пламени, как сосулька, а ледяные осколки уносит ветром.
4: «Вы чувствуете?»
0: — как с другой планеты донесся до Лилиан голос Паркхилла.
3: «Да»,
0: — сказала она.
3: «Да, чувствую».
0: Ей невыразимо, до боли захотелось спасти этот прекрасный корабль, угнать его у этого жестокого и сального чудовища. Но было, наверное, уже поздно.
1: Его бездумная алчность, страх и ненависть уже разрушили что-то в сердце и мышцах древнего корабля, паруса которого ветер наполнял еще тогда, когда первый предок Паркхилла еще не проломил дубиной череп своего противника. Лилиан крепко стиснула штурвал.
0: Лерфе услышал за спиной слишком хорошо знакомый скрип. С таким бритвенно-острый нос корабля рассекает песок безводного моря. Он обернулся через плечо. Дальнобойщик, ковырявшийся в моторе своего огромного грузовика, тоже обернулся и выронил ключ. Дверь в кабину другого грузовика распахнулась. Из нее появилась всклокоченная женская голова, голое плечо и обвязанная оранжевым платком голова водителя.
1: Корабль Сэма Паркхилла медленно и величаво выехал из-за угла закусочной. Его вела марсианка, хрупкая, с развивающимися волосами в отороченном мехом полушубке. Корабль проплыл мимо грузовиков, мимо водителей и проституток и начал выворачивать на шоссе. У входа в закусочную появился Сэм Паркхилл. Глаза у него были круглые, рот открыт, но он молчал. И прекрасное наваждение исчезло. Корабль замер. Бессильно опали голубые паруса. Марсианка отошла от руля, перегнулась через борт.
3: «Простите меня»,
0: — сказала она, и голос ее, нежный и звонкий, расколол тишину.
3: «Я сама не знаю, как это у меня получилось. Я сейчас поставлю его на место».
0: Клерфе покосился на Сэма. Лицо Паркхилла блестело от слез. Он потряс головой и промычал что-то невнятное. Лилиан потянулась к штурвалу.
4: «Постойте!»
0: — наконец смог выговорить Сэм. Теперь на него смотрели все. Дальнобойщики, пьяная проститутка, его любимый гонщик и хрупкая девушка в слишком теплом для конца весны полушубке.
4: «Не надо!»
0: — произнес Паркхилл.
4: «Такая, значит, судьба. Значит, вас он ждал. Я-то нашел свой причал, а у вас еще все впереди. Езжайте!»
0: Лилиан улыбнулась.
3: «Спасибо», — сказала девушка. «Только это она. И она говорит, что ее зовут Эльма».
0: Теперь слезы стекали по лицу Сэма, как дождь по лобовому стеклу машины. Он махнул рукой.
1: «Тогда мы поедем», — сказал Клерфе.
0: Он сел в свой корабль. Два древних корабля, прекрасных, словно призраки, выехали на шоссе под взглядами высыпавших на крылечке людей. Скоро их голубые паруса растаяли в темноте. Дальнобойщик хлопнул по крутому бедру свою случайную подругу. Женщина глубоко вздохнула, словно просыпаясь. Дверь кабины закрылась.

0: Лилиан думала, что на шоссе Клерфе захочет ехать первым. Она совсем не знала дороги. Но Клерфе следовал за ней, только раз громко крикнув, и она сама увидела съезд с шоссе. Вспыхнул отраженным светом знак, на котором синей краской был изображен парусник. Лилиан съехала с дороги и остановилась, поджидая товарища.
1: «Ее правда зовут Эльма?» – спросил Клерфе.
0: Лилиан отрицательно покачала головой. Лицо ее было печально.
1: «Сейчас мы поедем по пустыне», — сказал Клерфе. «Так будет быстрее. Правь вон на ту гору с раздвоенной верхушкой. Где-то через час мы въедем в канал, который приведет нас в Айрон-Сити. Ты его увидишь. Он выглядит как черная трещина в земле».
0: Лилиан снова качнула головой, на этот раз соглашаясь. Клерфе выжил газ. В летучем лунном свете два древних корабля, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки заскользили по зыбким пескам. Они неслись по безводному дну давно мертвого моря, как пылинки в серебристом сиянии, и паруса чуть слышно гудели под напором ветра. Они шли рядом, и Клерфе время от времени поглядывал на Лилиан. Обычно на лицах водителей отражалось упоение скоростью и властью над пространством. Но Лилиан была спокойна и серьезна, словно жрица неведомого культа. Сложно, почти невозможно было поверить, что она прикоснулась к штурвалу корабля меньше 3 часов тому назад и при этом вопила от страха, как девчонка, и 25 километров казались ей безумной скоростью. Теперь она шла под 120, и именно она задавала темп. Карл едва поспевал за кораблем Лилиан, чье имя было не Эльма. Больше всего Клерфе опасался, что Лилиан заснет за рулем. Это было самое страшное, что могло произойти с водителем. На этот случай у Клерфе были крючья, потомки древних абордажных багров, чтобы зацепиться за борт и перейти на другой корабль, но даже опытный гонщик сильно рисковал бы, выполняя подобный трюк на такой скорости. Но его страхи не оправдались. Светлые глаза Лилиан сияли в свете лун. Распахнутый полушубок развивался на ветру. «А ведь в санатории она все время мерзла», — подумал Клерфе. Скоро они въехали в канал, и сразу стало темнее. Лилиан сбросила скорость, прежде чем он успел прокричать ей об этом. «А ведь она прирожденный гонщик», — подумал Клерфе. Они продолжили свой путь в безмолвии, и лишь шелест парусов нарушал тишину. «Клерфе!»

0: «Ты не боишься?» — спросила она.
1: «Чего?»
0: «Того, что я больна».
1: Ветрянка, убившая марсиан, была не единственной болезнью, с которой земляне не успели справиться до выхода в космос. Все остальные были гораздо менее безобидными. Лекарство от туберкулеза найти так и не удалось, и его лечили по старинке – сладким воздухом сосновых боров и диеты. Но помогало далеко не всем. Клерфе перегнулся с кровати, взял со столика бутылку вина и наполнил свой стакан. «Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса», — сказал он. «Колеса, которые делали марсиане для своих кораблей, это единственное, что сносилось за те века, что они мчались, подвластные всем ветрам. А мы еще не научились делать вещи столь же прочные и надежные. У меня покрышки от Мишлен, это одни из самых лучших, но...» Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее — до следующего кровотечения. За окном было озеро. Лилиан открыла тугую раму, когда пришла в номер, чтобы проветрить его, да так и не стала закрывать. Занимался робкий рассвет. Весна шумела в платанах на площади и в облаках. Клерфе тоже смотрел на почти голые платаны. Вдруг он произнес: «Юнец под звезды в небесах уходит в полночь и просыпается в слезах, зовя на помощь». Стихотворение, которое он читал, удивительным образом совпало с настроением Лилиан. Проснувшись после краткого сна, она чувствовала себя беспомощной и одинокой в этом огромном городе. Пока это стальное чудовище еще спало, но вскоре должно было проснуться и устремить на нее взгляд своих пустых желтых глаз. Клерфе продолжал: «С лицом бледнее, чем луна, он смотрит косо. Дуреха плачет у окна, простоволоса. Пруду, уставший от утех влюбленных пара, водой смывает смертный грех, баньши полощет саван». Он читал стихотворение размеренно и неторопливо, что выдавало большой опыт в такого рода делах. «Убийца шутку отколол, вино — лекарство. Монашка умерщвляет пол, взыскует царство. Мать колыбельную поет, качая зыбку. Бордель за стенкой орет, и лжет улыбка. Смеется злобно на стене рисунок мертвеца. Заснуть бы снова надо мне, но дрожь трясет юнца».
0: «Чьи это стихи?» — спросила Лилиан.
1: «Мои», — сказал Клерфе и снова наполнил стакан. На этот раз он протянул его Лилиан, и она с удовольствием выпила прохладного, чуть горького вина. «Я тогда был молод и бомбардировал стихами все крупные журналы», — сказал он, усмехаясь. «Этот назывался «Романс о ночи». Один из журналов в припадке безумия принял романс и даже прислал мне чек. На эти деньги я покинул землю. Если бы не это, я вскоре превратился бы в дым, как и многие мои друзья, те, кто не успел уехать».
0: «Красивый стих», —
1: сказала Лилиан задумчиво.
0: «У меня тоже бывает такое ощущение ложности всего происходящего. Будто за привычными масками прячутся чудовища, которые только и ждут, пока ты отвернешься, чтобы вырваться».
1: Она вспомнила лицо Сэма Паркхилла, такого, каким владелец закусочной запомнился ее кораблю, и вздрогнула. Лилиан сделала большой глоток вина и откинулась на подушку. «В Германии эти чудовища не были столь деликатны», — сказал Клерфе. «Они не стали ждать, пока люди отвернутся, чтобы начать свои людоедские пляски. Наоборот, они заставили всех танцевать вместе с ними. И немцам пришлось смотреть и участвовать. Отблески людоедских костров вспыхнули и на Марсе, когда коричневый путч провалился и безумцев изгнали с Земли. Здесь они продолжали сеять коричневую заразу, но и тут она не привелась. Если на Клерфее лежала какая-то вина за гибель его друзей на Земле, то он давно искупил ее службой в рядах Марсианского освободительного легиона. Лилиан коснулась его руки.
0: «Эти пляски закончились навсегда», — сказала она и вернула опустевший стакан Клерфе.
1: «Тренер видел, как ты парковалась», — сказал он. Лилиан оставила свой корабль на стоянке компании «Арес Моторс», которой принадлежал корабль Клерфе. Компания, помимо того, что выпускала треть всех автомобилей, которые бегали по дорогам Марса, являлась крупнейшим устроителем гонок. «Он хочет взять тебя в команду», — продолжал Клерфе. «Было бы неплохо, если бы ты в ближайшие дни пришла на наш полигон и попробовала свои силы. Я не знаю, нужны ли тебе деньги, но гонки — это шанс очень неплохо заработать».
0: «Деньги мне не нужны», — ответила Лилиан. «Мой отец оставил мне больше, чем я успею истратить. Но я приду на полигон».

Продолжение и окончание рассказа под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Вы слушаете «Модель для сборки». Если кто-то невнимательно слушал предыдущий подкаст или не в курсе истории, напоминаю. Рассказ, который вы слушаете, из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», который современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричество и покорение Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Напоминаю, что именно настоящего автора рассказа вы услышите в конце. А сейчас Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы», часть вторая, окончание.

0: Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов с шумом ударялись о флагштоки. Гроза, этот редкий в Редтауне гость, неистовствовала. Но не она в этот раз была в центре внимания, хотя и совершенно незаслуженно. Горожане толпились за ограждениями, и не меньше трети остальных жителей Марса наблюдали за стартом кораблей через свои стереовизоры. Шла прямая трансляция. Гонки «Тысяча тысяч» в Редтауне были одними из самых важных гонок сезона. Через город, где некогда ревнивый марсианин расстрелял двух посланцев с Земли, проходил один из крупнейших каналов. Когда-то он играл важную роль в ирригационной системе марсиан, но вслед за морями высохла и часть каналов. А потом пришли земляне и стали... А потом пришли земляне и принялись проводить в каналах гонки на прекрасных марсианских парусниках. Участникам предстояло проехать более 1000 километров, и это расстояние в поэтической форме было отражено в названии гонок. Почти все каналы проходили через города, что придавало гонкам большую популярность. Набережные каналов в Натаниэл-Йорке, Уайлдертауне, Грейнвилле, Алюминиум-Сити и Детройте-2 были огорожены прочными и легкими щитами для предотвращения несчастных случаев. Население же крохотных городишек вроде Мэрилен-Виллидж или Холтвилл-Спрингс, построенных уже землянами на берегах пересохших каналов, во время гонок увеличивалось втрое. Везде были за счет муниципалитетов установлены дополнительные фонари и разноцветные прожекторы. Соревнования по традиции проходили ночью. Корабли покидали Редтаун на закате, а победитель должен был ворваться с первым лучом солнца или чуть раньше. Шоу предстояло грандиозное. «Осталось еще 5 минут», — сказал Ториани. Лилиан сидела за штурвалом. Она не ощущала особого напряжения. Лилиан знала, что у нее не было шансов на выигрыш, но в то же время она уже знала, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей. Особенно во время длительных гонок. Да и ментальное присутствие корабля в ее сознании, которое она ощущала как ровное ароматное дыхание, успокаивало ее. «Проклятый дождь!» — продолжал Ториани озабоченно. «Обычно гроза приходит сюда через неделю. А сейчас вся вода стекает в канал, и управлять будет чертовски трудно. Корабли будут плыть на размякшей глине и лужах. Не торопитесь. Пусть противники загубят свои корабли, тогда вы и вырветесь вперед».
1: «Спасибо за совет. Я справлюсь», — сказала Лилиан.
0: Она подумала о Клерфе. Тренер проявил редкую мудрость и такт и никогда не ставил их участниками одних и тех же гонок. Клерфе хотел прийти проводить ее на старт, но Лилиан попросила его остаться в номере. В его присутствии она чувствовала себя растерянной маленькой девочкой, а сейчас ей надо было внутренне собраться и приготовиться к бесконечной изматывающей ночи. Клерфе выполнил ее просьбу, хотя, видимо, обиделся. «Ты стесняешься меня?» — спросил он. «Все знают, что мы любовники, или что?» Она не могла ему объяснить. Он не настаивал, пошел, купил себе пиво и протер пыль на стереовизоре в гостиничном номере. «Осталось еще 2 минуты», — сказал Ториани. Лилиан кивнула. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для нее судья с секундомером в руках. В каждом маленьком городишке, которое они будут проезжать, на пит-стопе ради нее будет дежурить врач, местный или специально приглашенный. У нее никогда не бывало кровотечения, когда она сидела за штурвалом, словно корабль передавал ей часть своей жизненной силы и оберегал ее. Однако с собой у Лилиан была кислородная маска и несколько высокоэффективных средств, останавливающих кровь. Что бы ни случилось с ней в пути, она должна была дотянуть до следующей остановки. Лилиан чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше, и Лилиан знала, что это означает. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученный», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу — нежное оживление. Лилиан вспомнила Зельмана Ваксмана, врача из Алюминиум-Сити, давно боровшегося с болезнью, убивавшей ее. Он нашел Лилиан после того, как она заняла 3-е место в не очень значительной гонке «Звезда пустыни». Ваксман пригласил Лилиан в свою лабораторию. Многое из того, что он рассказывал, было известно Лилиан. Но того, как далеко уже продвинулись ученые и врачи в поисках лекарства от туберкулеза, она не знала. Руководство санатория в Дрискл Форест настороженно относилось к новым веяниям, а, возможно, тут сыграла свою роль профессиональная ревность. Все равно, примерно каждому второму пациенту удавалось справиться со страшными симптомами только с помощью насыщенного воздуха Дрискл Фореста. Но, как горько шутили в клинике, кто-то должен быть и тем первым, кому этот воздух не помог спасти жизнь. Ваксман предложил Лилиан войти в число владельцев лаборатории, и она согласилась. Она отдала весь свой приз за третье место, не такую уж крупную сумму, если честно признаться, и получила право на ознакомление с ежегодным отчетом лаборатории и на право первой получить лекарство, когда оно будет создано. Ваксман обещал подготовить отчет к декабрю, который был для Лилиан так же далек, как Сириус или Вечность. В глубине души она твердо знала две вещи: что Ваксман действительно откроет средства от туберкулеза, и что она этого уже не увидит. Но были и другие, те, кому это лекарство было нужнее, чем сладкий воздух соснового бора. Если бы Лилиан удалось занять призовое место в тысячи тысяч, возможно, это приблизило бы день, когда Дамоклов меч, висящий над многими хорошими людьми, будет снят и положен на полку. Когда остро отточенный маятник, спускавшийся с каждым взмахом все ниже и ближе к трепещущей груди, остановится. Когда, кроме надежды, люди обретут еще и путь. 20 секунд, сказал Ториани. Слава богу! Стартер сделал знак, и корабль Лилиан ринулся вперед. Люди кричали ей вслед. Стартовала Лилиан Дюнкерк! Громко объявил диктор. Наша единственная женщина-гонщик! Пожелаем ей удачи! Лерфе включил стереовизор. Передавали новости из Алюминиум-Сити. Казалось, в комнату ворвался ураган. Сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений и городов, знакомые и незнакомые. Натаниэл Йорк, Грейнвилла, Мэрилин Виллидж, вторая попытка, Блэк Ривер и Люстик Корнер, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным осям, лопнувшим покрышкам, говорил о разорванном контакте гонщика с кораблем. Когда так швыряет на ухабах, сложно непрерывно удерживать хоть одну руку на костяном колесе. Обо всем этом он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-нибудь пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Корабли стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба, и все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. Лерфе слушал с наслаждением, как знаток классической музыки слушает симфонию любимого композитора в исполнении знаменитого оркестра. Он не жалел, что сейчас не он мчится сквозь ночь, и струи грязи, вырываясь из-под колес кораблей холодными фонтанами, окатывают с ног до головы других, и скрипят мачты, и бешено мчатся в небе две луны. Он не хотел соревноваться с Лилиан. Но он не понимал, почему гонки так сильно захватили ее. Конечно, они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль высохших каналов Марса. Однако Клерфе казалось, что собственная жизнь Лилиан и есть гонки. Она сама неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы. Она гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-монок мчится перед сворой собак на охоте. «Говорит Детройт-2!» — торжественно сообщил диктор, уже другой. Клерфе опять услышал перечень часов и минут, фамилии водителей, имена кораблей, средние скорости участников соревнований и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил: «Если лидирующие корабли не снизят темпа, они достигнут Редтауна в рекордное время!» Клерфе отхлебнул пиво и устроился поудобнее в мягком кресле. На экране снова замелькали паруса, бронзовые и изумрудные корпуса кораблей, люди с зонтиками в непромокаемых плащах. Мелькали белые стены, люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги, зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Чей-то корабль опасно накренился. Но Клерфе видел по обводам корпуса, что это не корабль Лилиан. Он смотрел передачу почти до самого утра. Сон сморил его, когда гонка вышла на финишную прямую. Корабли миновали крохотный Олбани и приближались к Редтауну, который покинули 9 часов назад с другой стороны. Лилиан вышла к Клерфе. Она обеими руками прижимала к груди уродливый кубок, ослепительно сиявший в лучах зашедшего солнца. Лицо ее было усталым и ошеломленным. Она пришла в Редтаун второй, уступив только Иммерту, единственному марсианину среди водителей кораблей и признанному фавориту. Пресса так и баловала своим вниманием единственную девушку среди профессиональных гонщиков, но теперь Лилиан предстояло вдохнуть фимиам триумфа полной грудью. «Баленсиаг и Диор передерутся за право шить тебе костюм для следующих гонок», — улыбаясь, сказал Клерфе. Лилиан устало улыбнулась в ответ. Клерфе нашел единственно верные слова.
1: «Заглянем в ангар к моему кораблю», — сказала она. «И потом пойдем домой».
0: Клерфе кивнул. Они направились в огромный серебристый ангар, где корабли приводили в порядок после гонок, заменяли колеса, оси и, конечно же, мыли в теплой воде со специальным средством, сделанным из отложений мертвых морей. Корабль «Лилиан» как раз опускали в бассейн, где его ждала стая мальчишек-автомойщиков с мягкими мочалками в руках. Девушка успела похлопать по его заляпанному красной глиной боку, и острый нос плавно разрезал пушистую пену. Лилиан зевнула. Клерфе стоял рядом, держа в руках тяжелый кубок. К нему прилагался солидный денежный приз, что, впрочем, не отменяло очередного визита к дяде Гастону. Дядя Лилиан, по ее рассказам, был страшно скуп. И хотя отказать племяннице, совершеннолетней и дееспособной в ее праве тратить деньги, как ей хочется, он не мог, страдал от этого неимоверно.
1: «Пойдем», — сказала она. «Я тоже хочу принять ванну». Мы умчались из этого маленького провинциального городишки и вернулись к тем же горожан, кафе и ловчонкам. Вернулись туда, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь мы неслись вперед, как одержимые. Сейчас меня просто валит с ног ужасающая усталость. Я покрыта коркой грязи и скоро окаменею, словно узрела воочию медузу Горгону. Но мы сделали это. Мы мчались вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту было поставлено все самое важное на свете. И в конце концов мы снова вернулись в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Редтауна в Редтаун. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности?
0: Более чем удивительные речи для человека, занявшего второе место на пьедестале этой символической бессмысленности, заметил Клерфе. Лилиан хотела ему ответить, но ее взгляд скользнул куда-то за спину Клерфе. Выражение ее лица изменилось. Клерфе обернулся. К ним, неслышимый в грохоте помывочных агрегатов, приблизился Иммерту. Клерфе непроизвольно напрягся, глядя в желтые, как у кошки, глаза марсианина. Но его смуглое лицо ничего не выражало, словно и сейчас на нем была золотая маска. «Ничего удивительного», — сказал Иммерту. «Только человек, думающий так, может выиграть эту гонку». Он подошел к Лилиан, плавно опустился на одно колено, взял ее кисть в свою и коснулся губами ее руки, потной и замызганной грязью. Затем также спокойно поднялся и направился прочь. Клерфе окликнул его. «Что вы, собственно, хотели этим сказать?» — спросил Клерфе. Высокий марсианин смерил его взглядом.
2: «Я изучил вашу культуру жестов, и я выразил именно то, что хотел», — ответил Иммерту.
0: Лилиан улыбнулась.
3: «Преклонение? Восхищение?» — уточнил Клерфе.
2: «Да», — кивнул марсианин. «Она идеальный кормчий. Есть старая легенда, где говорится о том, что если корабль находил своего кормчего, он мог не только катиться по земле, но и летать в небесах».
0: Лилиан засмеялась и обняла Иммерту.
1: «Я рада, что вы не сердитесь».
0: Марсианин улыбнулся и ничего не ответил.

0: Каждый круг был лишь немногим больше 3 километров. Но трасса проходила по улицам Алюминиум-Сити, как раз по центру города, обегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе едва хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что водитель корабля должен десятки тысяч раз переключать скорость, растопыривая пальцы на твердых лепестках штурвала, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорость и тормозить, и снова трогаться. «Настоящая карусель», — смеясь сказала Лилиан Клерфе. «Хуже, чем гонка в каналах под дождем. Там, по крайней мере, мы все время двигались по прямой или по широкой дуге». Тренер что-то крикнул. «Уже начинается», — сказал Клерфе. Он помог Лилиан застегнуть у горла белый комбинезон. Затем вынул из кармана кусочек дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке.
1: «Готово!» — крикнул тренер. «Готово!»
0: Лилиан поцеловала Клерфе. Он выполнил все обряды, положенные по ритуалу. Клерфе сделал вид, что плюнул на корабль Лилиан, имени которого она ему так и не открыла, и на ее комбинезон от Диора, пробормотал заклятие, созданное будто бы еще марсианами, потом протянул руку с 2 растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было «Эттаторе» — специальное заклинание против дурного глаза. Клерфе пошел к выходу. Лилиан смотрела ему вслед. Он торопился занять свое место на трибунах и поэтому почти бежал.
2: «Вот кто был рожден для этой карусели», — с любовью подумала она.

0: Стартовали все 20 машин. В первом круге Лилиан оказалась восьмой. Ее место на старте было не очень удачным, и она на секунду замешкалась. Теперь она шла впритык за Микотти. Лилиан знала, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Имерту и Сакетти шли впереди них. Имерту лидировал. Во время четвертого круга на прямой, которая подымалась к казино, Имерту, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Лилиан повисла на его задних колесах. Он тоже перенапряг двигатель корабля и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Лилиан увидела дым, вырывающийся из трюма корабля Имерту. Марсианин снизил скорость. Лилиан обошла его и начала нагонять Монти. Она знала каждый метр дороги. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан объехала ее не меньше 100 раз, и теперь, как ей казалось, могла бы править кораблем с закрытыми глазами. Монти она настигла через 3 круга на одном из крутых виражей около Газгольдера и как терьер повисла на его задних колесах.
1: «Еще 92 круга и 17 противников», — подумала Лилиан, увидев у трибун чей-то корабль рядом с кораблем Имерту.
0: На корме были видны разводы свежей сажи. Тренер просигнализировал ей, чтобы она до поры до времени не рвалась вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Лилиан и Мейера Третьего на тот случай, если лидеры загубят свои машины. Прошел час, и Лилиан была уже второй. Теперь она холодно и безжалостно нагоняла Имерту. Она не хотела пока обходить марсианина. С этим можно было обождать до 80-го или даже до 90-го круга, но она намеревалась идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду, идти до тех пор, пока Имерту не начнет нервничать. Хотя, конечно, скорее бы начали нервничать кварцевые башенки в мертвых городах его расы. Но Лилиан не желала еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Она рассчитывала, что это сделает Имерту в надежде избавиться от своей преследовательницы. Имерту так и поступил, но с его кораблем ничего не случилось. И все же Лилиан почувствовала, что Имерту очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Лилиан. Имерту стал блокировать дорогу и виражи, он не хотел пропустить Лилиан вперед. Лилиан начала хитрить, делая вид, будто намерена обогнать Имерту, на самом деле она к этому и не стремилась. В результате Имерту начал наблюдать за ней внимательнее, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Лилиан таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Лилиан не обгоняла Имерту. Оба они были из одной конюшни, хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Лилиан на целую минуту. Между ними было уже 5 других гонщиков. Саму Лилиан нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам ее корабля. При желании Лилиан могла бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые она проходила быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Лилиан видела, как тренер взывал ко всем святым и грозил ей кулаком, запрещая идти вплотную к Имерту. Лилиан кивнула головой и отстала на корпус, но не больше. На этих гонках она должна победить либо с помощью тренера, либо наперекор ему. Она так решила. Неудачный старт несколько задержал ее, но Лилиан знала, что все равно победит. Она победит в этих гонках так же, как победила смерть. Она была очень спокойна, напряжена до предела и в равной степени хладнокровна. Эти чувства пришли у нее в состоянии странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в том, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. В детстве у Лилиан нередко появлялось такое ощущение равновесия, но за годы, проведенные в санатории, ей часто его не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не омраченного счастья. А впереди было еще много-много лет, таких же светлых и радостных. Там были корабли, руки Клерфе горячие и ласковые, шум дождя в темноте и даже детский смех.

Лилиан увидела, что корабль Имерту вдруг завертелся волчком и встал поперек дороги. Раздался скрежет ломающейся мачты, всплеснули в воздухе кобальтовые паруса. Лилиан видела, как два других корабля на огромной скорости столкнулись друг с другом. Она видела, как корабль Имерту словно во время замедленной съемки не спеша перевернулся. Имерту не удержал штурвал, от удара его выбросило за борт. Он пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Лилиан впилась в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть корабль, но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Лилиан не ощущала страха. Она старалась наскочить на другой корабль не под прямым углом, а по касательной. В последний момент она еще успела подумать, что надо освободиться от штурвала, но руки не поспевали за ней. Все в ней словно приподнялось, она вдруг стала невесомой, словно сбылась старая легенда, и ее корабль поднялся в воздух, оттолкнувшись от раскаленного, размягченного асфальта шоссе. Но сказки — это всего лишь сказки, где бы их ни сочиняли. На красной планете или на голубой. Что-то ударило ее в грудь и в лицо. И со всех сторон на Лилиан ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду она видела перед собой бледное, искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе. А потом гигантский кулак ударил ее сзади. Она услышала темный гул. И все стихло. Корабль, который налетел на Лилиан, пробил брешь в сплошном месиве кораблей. Через нее смогли проскочить корабли, идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо, их корабли, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым собратьям, так что металл со скрежетом терся о металл, и казалось, что это громко стонут покалеченные корабли. Дежурный, держа лопату, перелез через мешки с песком и начал вытаскивать Лилиан. Когда гул двигателя приближался, он отскакивал в сторону. У Лилиан было разбито лицо, в ее грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Лилиан текла кровь, она была без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Появились санитары с носилками. Они оттащили Имерту в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков. Но гонки успели переместиться в другое место. Все корабли миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из водителей бросали быстрый взгляд по сторонам.

0: квадрокоптера, прежде чем тот покинул место аварии. Из его путанных объяснений реаниматоры все-таки смогли уяснить, что перед ними коллега-врач, который уже имел дело с этой пациенткой, и взяли его с собой. А вот Клерфе пришлось долго колесить на такси по узким улочкам города. Основные магистрали были перекрыты из-за гонок, а его корабль остался на стоянке для гостей мероприятия, до которой было очень далеко добираться. Время было клейким, как липкая бумага, на которой медленной и мучительной смертью умирали мухи. Клерфе раскрывал потрепанные журналы и тупо смотрел в одну точку, а потом снова захлопывал их. Буквы казались черными жуками, выползшими из старого пустого черепа. Комната пропахла страхом. Весь тот страх, который люди испытывали в этой комнате, скопился в ней. Немного погодя, в комнату вошла женщина с ребенком. Ребенок начал кричать. Женщина расстегнула кофточку и дала ему грудь. Ребенок зачмокал и уснул. Застенчиво улыбнувшись Клерфе, женщина опять застегнула кофточку. Через несколько минут сестра приоткрыла дверь. Клерфе поднялся, но сестра не обратила на него внимания. Она кивком пригласила женщину с ребенком следовать за ней. Клерфе опять сел. В этот момент он увидел через окно, как к больнице подъехала открытая машина с тренером и двумя механиками. Сестра из приемного покоя привела всех троих в комнату ожидания. Вид у них был подавленный. «Вы что-нибудь узнали?» – спросил Клерфе. Тренер показал на Ториане. «Он был там, когда ее вынимали из машины». «У нее шла кровь горлом», – сказал Ториане.
1: «Горлом?»
0: «Да, похоже было на горловое кровотечение. Она ведь была больна, так?» Клерфе вздрогнул. Месяц назад Лилиан начала принимать таблетки, которые ей привозил Ваксман. Врач сказал Клерфе, что они остановят темного зверя, пожиравшего ее легкие изнутри, и добавил, что если бы не пожертвования Лилиан, позволившие провести более масштабные и качественные исследования, лекарство было бы открыто на год, а то и два позже. И таблетки Ваксмана действительно помогали. У Лилиан с тех пор не было ни одного кровотечения. Она перестала спать днем. Щеки ее округлились, она медленно, но верно набирала вес. «Исключено!» – раздался голос Ваксмана. Все обернулись к врачу. Он появился в приемном покое, словно его призвала мысль Клерфе, хотя это, разумеется, было не так.
1: «Как она?»
0: – спросил Клерфе. Прежде чем заговорить, Ваксман несколько раз пошевелил губами.
2: «Мадмуазель Дюнкерк умерла», – сказал он наконец.
0: Механики не сводили с него глаз.
2: «Вы сделали ей операцию?» – спросил Ториани. «Наверное, вы сделали ее неправильно».
0: «Мы не делали Лилиан операцию», – устало произнес Ваксман. «Она умерла раньше. Штурвал раздавил ей грудную клетку. Вот отчего у нее шла горлом кровь. Мы сделали вскрытие. Все туберкулезные очаги были обезызвествлены. Она была абсолютно здорова».
3: Все трое посмотрели на Клерфе. Он сидел неподвижно.
1: «Где она?»
3: – спросил он, помолчав.
1: «Они приводят ее в порядок», – ответил Ваксман.
3: Клерфе поднялся.
0: «Я должен ее видеть», – сказал он.
1: «Не стоит», – сказал Ваксман. «Лицо. Она очень сильно ударилась лицом, а штурвал сдавил ей грудную клетку. Врач считает, что она ничего не почувствовала, и я думаю так же. Все произошло очень быстро. Она сразу же потеряла сознание, а потом так и не пришла в себя».
0: «Бросьте», — сказал Клерфе. «Я видел подобное много хуже, много раз».
1: «Где, позвольте спросить?»
3: — осведомился Ваксман.
0: У Клерфе сдавило горло. Он молча закатал рукав и показал татуировку марсианского освободительного легиона.
1: «Вы уверены, что хотите видеть ее такой?» – спросил Ваксман.
0: «Уверен», – ответил Клерфе.
3: Ваксман принял решение.
1: «Хорошо», – сказал он. «Пойдемте со мной. Я дам вам халат и поговорю с врачом».
0: Клерфе стоял и смотрел на то, что осталось от Лилиан. От женщины, убежавшей от грозного бесплотного хищника, пожиравшего ее легкие. От той, что принесла спасение многим своим товарищам по несчастью, в чью плоть также вгрызался этот ненасытный зверь. От первой женщины Марса, вставшей за штурвал.

0: штурвал корабля и опередивший на нем многих мужчин. От той, благодаря кому женщины Марса надели брюки и появилась стрижка а-ля Дюнкерк. «Это должно было случиться со мной», — думал Клерфе. «Мне, а не ей, была уготована смерть в расколотом корабле. Это мои легкие должен был пробить штурвал из белой кости». У него было странное чувство, как будто он кого-то обманул. Оказавшись лишним, он все так же продолжал жить. Произошло недоразумение, вместо него убили другого человека, и над Клерфе нависла неясная серая тень подозрения в убийстве. Словно он был изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать.
1: «Здесь вы ничем не поможете», — мягко сказал Ваксман. «Она умерла. Никто из нас теперь ничем не поможет. Когда человек умирает, все кончено. Никто ему уже не поможет».
0: «Я знаю», — сказал Клерфе. «Что же теперь будет с ее кораблем?» Он ясно чувствовал, что возвращать корабль Сэму Паркхиллу нельзя, хотя вряд ли мог бы объяснить, откуда у него такая уверенность. Клерфе видел корабль «Лилиан» на пит-стопе, когда пробирался сквозь толпу к выходу с трибун. Корабль почти не был поврежден. С него только сняли паруса, пропитанные кровью. Механики уже установили на место мачту и штурвал, вылетевший из своего гнезда во время столкновения. Марсиане творили для вечности, не для себя.
1: «Может быть, вы поведете его?» — сказал Ваксман.

Ну и теперь пришла пора раскрыть секрет, кто же автор рассказа. Рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы» написала Мария Гинзбург, за что ей огромное спасибо. Надеюсь, что в ближайшем будущем я тоже познакомлюсь со всеми рассказами этого сборника и, конечно же, получу, как и вы, дорогие слушатели и читатели, огромное удовольствие. Всего доброго, до встречи в подкастах «Модели для сборки».

Жерар Клейн. Самые уважаемые профессии Земли. Воздух был чист и прозрачен, и небо сияло, как отполированный металл. Одиноко стоявший на лужайке дом с крашенными ставнями и настоящей черепицей казался нереальным и походил на декорацию для исторического фильма. Метро никак не мог их налюбоваться. Закрыв глаза и опустив голову, можно было забыть о тех отвратительных домах, которые его окружали, и заставить себя поверить, что он вернулся на целый век назад, когда на Земле жило всего каких-то 5 миллиардов человек. Метро пожал плечами и вздрогнул. Он тщательно взвесил тот риск, на который решился пойти, но нагрузка на возникшие в его воображении весы была слишком тяжела. Кража со взломом уже считалась тяжким преступлением, и если его схватят, ему грозят 2 года перевоспитания. А то, что он собирался совершить, было в 1000 раз отвратительнее. На языке юристов это называлось хищением информации. Грех пострашнее греха убийства и чуть меньше, чем изнасилование. Конечно, он принял меры предосторожности. Он следил за подходами к вилле несколько дней и изучил, как свои 5 пальцев, все почти маниакальные привычки Варина. 20 лет назад этот безобидный старикан был одним из наиболее уважаемых социологов, и правительство до сих пор обращалось к нему за консультациями, хотя предпочитало доверяться своим электронным оракулам и полицейским рапортам. Но главным достоинством Варина в глазах метро был неограниченный доступ к хранилищу центрального информатория. Перед тем, как преодолеть изгородь и стать нарушителем закона, метро сунул руки в перчатках в карманы и проверил рабочий инструмент. Магнитофон размером с кусок сахара и камера не толще бумажника. Самые необходимые вещи. У него было право на владение и право на их использование, но в определенных условиях.

Когда окажется человек или животное определенного роста, чтобы не реагировать на появление бродячих собак, кошек или ежей. Труднее было проползти 30 метров в сгущающихся сумерках так, чтобы не вызвать любопытство случайного прохожего. К счастью, в это время прохожие были редки, и он мог надеяться на удачу, если все проделает быстро. Он напустился на карачки, подлез под изгородь, раздвинул кусты бересклета и протиснул свое крупное тело в образовавшуюся брешь. Его руки утонули в мокрой траве, пальцы тщательно обшаривали землю в поисках скрытых ловушек. Метро сомневался, что Варин позаботился о них, но уважал бдительность информационной полиции. Он прополз несколько метров, улегся на землю и стал ждать. Лоб его покрылся бисеринками пота. Между двух травинок он видел впереди светлую стену одноэтажного дома. Варин жил в одиночестве. Это была столь редкая привилегия в век перенаселения, что метро, которому приходилось делить свою комнату с еще двумя соседями по норме трое в восьми, зашипел от ярости. Его взгляд на мгновение затуманился, и он увидел вместо города жаркую пустыню. Если его схватят, придется отправиться именно туда, чтобы сажать салат в Сахаре или Калахари, поливая его своим потом. Хотя могли и сослать собирать водоросли на 500-метровой глубине, ведь

0: Шаркающие по бетону шаги с той стороны изгороди от края дороги заставили его вжаться в землю, превратиться в корень травы, распластаться, как опавший лист. Напрасное ухищрение. Метро спросил себя, каким предстанет в глазах прохожего, если тот случайно взглянет в сторону сада и увидит растянувшегося на земле человека, то ли спящего, то ли мертвого, удлиненное пятно, похожее на громадную личинку или чудовищного крота. Впрочем, он мог показаться и старым мешком, и садовым креслом, очертания которого расплывались в сумерках. Ему казалось, что свет стал слабее, и тьма накрывает его своим спасительным покрывалом. Шаги затихли. Метро, наконец, выдохнул, опасаясь, что воздух выйдет из легких, как из лопнувшего шарика. Он несколько раз повторил про себя: «Дурак, дурак!» Потом, дрожа, собрался с силами и снова пополз. Он почти добежал до дома на карачках, выгнув спину и подняв зад выше головы, и внезапно замер в ужасе, чуть не наткнувшись на еле заметную проволочку, огораживающую газон. Он не решился перешагнуть через нее, а просто перерезал. Оказавшись на аллее, где ему уже не надо было приглядываться к препятствиям на земле, метро выпрямился и отряхнул испачканные землей руки, но так и не решился глянуть в сторону улицы. Теперь прохожие или полицейский патруль наверняка примут его за аварийно, хотя он был и покрупнее социолога. Осмотрев стены дома, он не нашел ни одного глаза наблюдателя и вдруг почувствовал себя обманутым. Дальше все было совсем просто, и он ощутил пьянящую радость, когда дверь распахнулась от легкого толчка. Варин даже не запер ее на ключ. Быть может, входить через дверь было и неосторожно, но привычки Варина позволяли не опасаться ловушки. Он закрыл за собой входную дверь и двинулся вперед в полной темноте, считая шаги, пока не уткнулся в дверь библиотеки. И только распахнув ее, достал из кармана крохотный фонарь, хотя и ни разу не зажег его. Метро дождался, пока колени перестали дрожать, а глаза привыкли к темноте. Он тут же оценил теплую и гостеприимную глубину комнаты. В ней остро пахло табаком и прошлым. Метро угадал высокие спинки двух огромных кресел. Массивная тень превратилась в деревянный стол, заваленный бумагами. Он погладил рукой столешницу, убеждаясь, та и вправду была из тяжелого мореного дуба. Он поднял глаза и различил длинные темные полосы, разделенные светлыми промежутками, уставленные книгами полки на стене. Торгуя, метро приобрел кое-какие понятия о культуре. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, за кожаными или картонными переплетами прятались не только фотороманы, которыми разрешалось владеть по закону. Удивленно разинув рот, он принялся вертеть в пальцах тоненький цилиндрик фонаря. Книги. Такого количества книг он не видел с самого детства, и хотя они выглядели спящими, а время склеило их страницы, книги, несомненно, были настоящими, а не обоями в виде корешков, какими отделали все шикарные квартиры. Было слишком темно, чтобы было можно разобрать название, но на рынке любая книга стоила целое состояние. Быть может, он украдет одну или две книжки и выручит достаточно денег, чтобы пожить в одиночестве несколько недель, а то и целый месяц. Но пока это не входило в его намерение. Он не мог рисковать и оставлять слишком явные следы. К тому же хотелось остаться честным по отношению к старику Варину. Книг не крадут. Как бы низко ни пал метро, он все-таки придерживался определенных принципов. Через минуту он успокоился, достал из кармана очки и включил фонарь. Его луч не был виден невооруженным глазом, но стекла очков превращали невидимый свет в видимый, и метро высветил все углы библиотеки синеватыми сполохами. Он быстро обнаружил диск с цифрами и экран. Сунув в рот постилку, метро тщательно разжевал ее. Потом уселся в кресло перед экраном, извлек из кармана камеру и магнитофон, постучал по ним ногтем и набрал номер на диске. Экран вспыхнул. На нем появилась эмблема информации – женщина, дующая на дуванчик. Она повернулась к нему и глухим однотонным голосом спросила: «Ваше имя?» Метро глубоко вздохнул. «Варин. Социолог». Голос его изменился. Теперь он звучал хрипло и надтреснуто, в точности как голос старика, чье жилище он проник. Это было одним из последних изобретений подпольщиков. «Я не могу разглядеть ваше лицо», — произнесла женщина. «Почему так мало света?» Метро ответил, как ему посоветовали. «У меня плохое зрение. Резкий свет раздражает глаза. Вы хотите, чтобы я включил яркий свет?» и застыл в тоскливом ожидании. Сердце его сильно билось. Женщина равнодушно махнула рукой. «Не стоит. Перечислите авторов и названия книг, которые вы намерены просмотреть». Он на мгновение забыл, кем она была. Он откашлялся и впервые ощутил страх. Ему хотелось подмигнуть женщине, объясниться, оставить решение за ней и дождаться его. Но она не поймет, ведь это лишь электронный образ. «Рассуждение о методе», — сказал он. «Декарт. Полное издание без купюр». Казалось, что сейчас она встанет, выйдет из экрана и отправится в бесконечные проходы лабиринта центрального информатория за нужной ему книгой. Он представил, как она водит пальцем по алфавиту, возится с каталогом, взбирается на хрупкие железные лесенки, хотя знал, что это только игра воображения. Центральный информаторий был полностью автоматизирован. Вся память мира спряталась в тесно свитых спиралях тысяч километров пленки с такой плотной записью, что она могла быть прочитана только сложнейшими приборами. Скорее всего, во всем информатории не было ни одной настоящей книги. Раздался далекий щелчок, и по экрану побежали световые волны. Он было подумал, что его разоблачили, что ручки кресла притиснут его к спинке и будут держать, пока не явится информационная полиция. Лоб его покрылся испариной в палящем мареве пустыни, а спина заледенела от холода бездны. Затем на экране возникло лицо старика со скептической усмешкой, похожей на засохший шип розы, проткнувший время. Неужели бывают такие старики? Парик, а может, длинные волосы и мушка на подбородке так старили его? А может, из-за морщин вокруг глаз глубже казались провалы у крыльев носа? Так ли выглядел Декарт после 30-40 лет жизни или состарился за века существования на титульном листе? Метро нажал ногтем крохотную кнопку камеры и включил магнитофон. На экране появился текст, и хорошо поставленный механический голос начал читать. «Здравый смысл наилучшим образом распределен между всеми людьми, ибо каждый считает, что в достаточной мере наделен им». Простым жестом можно было перевернуть страницу там, вдалеке, в этом всепланетном арсенале, где хранились призраки всех книг. И вскоре его пальцы забегали по клавиатуре, и страницы замелькали так быстро, что его глаза видели только смутные тени, а голос превратился сначала в визг, а затем в пронзительный свист. Но магнитофон и камера успевали считать бегущую информацию. Ему захотелось достать из кармана сигарету, закрыть глаза, затянуться ею в ожидании, пока не кончится книга, но он был осторожен. Метро просто принялся мечтать о новой судьбе книги, которую сейчас воровал. Человек в просторном пальто и с накладной бородой без единого слова возьмет из его рук магнитофон и камеру, протянет ему обещанный чек и исчезнет. А затем где-то в лесу, в глубине шахты или в подвале дома с миллионами квартир, а может и на дне моря, книга будет воспроизведена, переписана от руки или отпечатана на ручном прессе, и ее начнут распространять. Метро знал, что работает только из-за денег, чтобы добиться хоть каких-то преимуществ. Чуть больше места, чуть больше еды. До сих пор он поставлял на тайный рынок в основном порнографические тексты, а другие? Зачем читать Декарта, Маркса или Сартра, если ты не философ или историк? Какое странное и смертельно опасное любопытство толкало этих людей на нарушение закона, добывание и чтение книг? Книги были распахнутыми дверями в мифические, нереальные миры. Из богатого опыта распространения порнографии он уяснил, что торговля женщинами была предпочтительнее, чем книгами, а потому и соглашался, что закон справедлив, хотя не слишком колебался, нарушая его. Закон громогласно объявлял, что книги служат рабочим инструментом и не должны опошляться. Закон силой утверждал уважение к книгам. Чтобы получить их, следовало быть достойным. Или, по крайней мере, считаться таковым. По этим правилам Метро не был достоин получать книги, за исключением фоторомана, доступных всем и служившим для широкого распространения культуры. Он не страдал от этого, хотя книги пробуждали в нем какие-то неясные движения души и смущения. Последняя страница застыла на экране. Он наклонился и прочел, убеждаясь в незначительности и бессмысленности напечатанных слов, а голос уже молчал, ожидая знака, который вернет его к жизни. Я всегда более буду обязан тому, чья помощь даст мне наивысшее наслаждение собственным досугом, чем тому, кто предложит мне на выбор самые уважаемые профессии Земли. От столь долгого чтения у него закружилась голова. Метров бросил взгляд на часы и убедился, что оставалось еще достаточно времени на копирование тонкой книжки манифеста коммунистической партии или республики, или эссе Монтескье. За любую он получит приличную сумму. По причинам, которые мало его интересовали, подпольные распространители в данный момент увлекались политикой. Он протянул руку к экрану, как вдруг услышал за спиной шорох. Быстрым движением он сунул в карман магнитофон, фонарик и камеру, бросил отчаянный взгляд на экран. Хриплый и глухой, чуть надтреснутый голос Варина разорвал тишину. «Что вы здесь делаете, мой мальчик? Крадете книги?» Метро сжал кулаки. Он мог убить старика, но лучше было бы его уговорить. Старик страстно любил книги, и это давало крохотный шанс на успех. «Нет», — произнес Метро. «Нет, я хотел только...» «Вы даже использовали мой голос». Внезапный свет ослепил Метро. Он инстинктивно скинул руки, чтобы прикрыть глаза. По спине пробежала холодная дрожь. Старик держал его под прицелом громадного старинного оружия. Метро увидел себя пришпиленным к книгам медно-свинцовой пулей, которую с мучительным грохотом выплюнет древний револьвер. «Полагаю, — прогундосил старик, — что у вас во рту есть кое-что, что позволяет вам подделать мой голос». Метро кивнул и выплюнул постилку на пол. Он сбросил последнюю маску, и ему вдруг захотелось выблевать свой собственный голос. «Подойдите!» Метро повиновался. «Сядьте в это кресло, оставьте ваши руки на виду, можете положить их на голову». Старик уселся напротив, твердо держа пистолет в правой руке. «Скажите, по крайней мере, что вы искали, грабитель?» На усталом лице мелькнула тень удовольствия. Метро не поднимал глаз от пола. «Мне хотелось получить доступ к информаторию». «Почему? У вас нет доступа?» Метро покачал головой и покраснел. Ему казалось, что он дважды дурак, и потому что позволил поймать себя, и потому что в свое время техник, лицо которого скрывала маска, подверг его тестированию, после чего отнял право на пользование информаторием. «И что вы хотите прочесть?» Метро покраснел до слез. «Декарта». Старик присвистнул сквозь зубы. «Декарта? А я-то счел вас любителем легких приключений или насилия. Кто сейчас помнит о Декарте?» «Я», — прошевелил Метро сухими губами и глубоко вздохнул. «Аппарат еще работает. Можете прочесть последнюю страницу». Старик встал и уставился на Метро, взгляд которого медленно сполз на грозное дуло оружия. «Не двигайтесь». Варин проскользнул к экрану, и его желтые, как пергамент, губы повторили последние слова книги. «Самые уважаемые профессии Земли. Самые уважаемые профессии Земли». Он вернулся, встал напротив Метро, сунул пистолет в карман и сел. Затем наклонился к собеседнику и жадно впился в него серыми колючими глазами. «Вы действительно умеете читать?» Метро кивнул. «Проверим». Старик поднялся, подошел к полкам, наугад достал из ряда книг одну и показал Метро обложку. «Этимологический словарь», — прочел Метро. «И это означает...» Метро осмелился выдержать его взгляд. «В общем, это генеалогия слов». Старик рассмеялся. «А вы, мой друг, человек культурный. Сколько вам лет?»
1: 42.
0: «Вы научились читать до нового возрождения?»
1: «Между войной и возрождением», — ответил Метро.
0: «Можете опустить руки».
1: «Спасибо».
0: Метро перевел взгляд со словаря на лицо старика. Он уже видел возможность выкрутиться.
2: «У вас прекрасная библиотека».
0: «В наши дни, может быть. Итак, вы интересуетесь книгами. Вы сами?»
1: Метро даже глазом не моргнул. «Конечно, сам».
0: Старик прикрыл веки.
1: Вы лжете, но я понимаю, почему. Скажем так, у вас есть друзья, которые, как и вы, ценят хорошие книги, но у которых, как и у вас, нет к ним доступа. Потому вас выбрали, чтобы некоторым способом завладеть. Метро молча кивнул. Этой информацией. А почему вы просто не пришли и не попросили у меня книги? Метро уставился на свои руки. Он угадывал ловушку, но в то же время испытывал симпатию к старику. Ему хотелось верить, что он выиграл партию, и дальше все пойдет как по маслу. «Это запрещено», — ответил он. Старик улыбнулся какой-то плотоядной улыбкой, подошел к окну, задвинул шторы, потом, наклонившись к метро, сообщил. «Вы знаете, я обнаружил вас не случайно. Я обратил внимание на ваши маневры. И вернулся домой раньше, потому что хотел с вами встретиться, господин...» Метро перебрал в уме несколько имен из тех, что были вытеснены на обложках книг, в котором печатные буквы сообщали особую реальность. «Корнель. Пьер Корнель». «Я с большой симпатией отношусь к любителям книг, господин Пьер Корнель». Старик вздохнул и театральным жестом указал на полки, проследив взглядом за своей рукой, словно опасаясь, что та улетит и спрячется среди книг. «Давным-давно я и сам писал книги в надежде, что в них будут читатели. Надежда не состоялась. Сколько их было, как вы считаете? 5, 10, может быть, 15. Вы знаете, сколько человек на Земле имеют право читать мои книги?» «Не знаю», — ответил Метро с искренним сожалением. 23. И не одним больше, а может, одним меньше. Человеческая жизнь — вещь хрупкая. Хотите прочесть какую-нибудь из моих книг, господин Корнель?» Метро вздрогнул. «Охотно», — выдавил он. Он вдруг испугался внезапной сердечности старика. Глаза Варина закрылись, лицо разгладилось, морщины исчезли, тонкие губы налились кровью. «В этом виноват закон. Мои книги не подрывают устоев, они просто трудные. Но по закону сегодня это одно и то же». Варин уже не говорил, поучал. «Вы слышали, как появился закон?» «После войны», — уклончиво ответил Метро. Варин нетерпеливо поджал губы. «Знаю, знаю. После войны люди договорились считать источником всех конфликтов идеи и носители информации, слова и книги. И поскольку люди не могли онеметь, они взялись за книги. Книги похожи на лекарства. Они убивают, если ими злоупотреблять. Так говорится в законе». Варин открыл глаза и посмотрел на Метро. «Можете курить, если хотите». Метро достал из портсигара тонкую палочку диаметром в 3 миллиметра и принялся раскуривать ее. Табак с пропиткой был отвратителен на вкус, но сигарету удавалось выкурить не за каких-нибудь 2-3 затяжки. Варин молча глядел на табачный дым. «В книгах нуждаются не меньше, чем в лекарствах. Поэтому вместо полного их запрета употребление книг было регламентировано. Операция была легкой. Начали с создания информаториев. Книги, магнитные ленты, микрофильмы были надлежащим образом классифицированы и переданы туда на хранение. Затем информатории автоматизировали. Каждый к тому времени имел экран и мог получить на дом любые книги Земли, вернее, их электронные изображения, послушать любую музыку Земли. Тогда властители сказали людям: отдайте нам ваши библиотеки или сожгите их, а пепел развейте по ветру. Они стали лишними. Они насыщают пылью воздух, которым вы дышите». Голос его стал торжественным. Он сделал паузу, и сухие пальцы схватили руку Метро. «И тогда появилось понятие достоинства. Вы же не дадите ребенку скабрезную книжку или книгу, восхваляющую насилие, потому что ребенок не в состоянии отличить добро от зла. Я хотел бы вас спросить, сколько взрослых после войны так и не вышли из детского возраста? Разве не будет оскорблением для книг, если дать их в руки, могущие запятнать, предать, изувечить? В каждой библиотеке есть свой закрытый фонд, каждое общество имеет свою цензуру, но ничто не совершенно, кроме совершенства красоты закона. Центральный информаторий. Вы набираете несколько цифр на диске и получаете на дом любую желаемую информацию, если вы ее достойны. Если же нет, то невидимая пометка на магнитной ленте запрещает выдачу вам той или иной книги, той или иной категории книг. Если вы очень и очень недостойны, вам почти ничего не выдается. К тому же, уверены ли вы, что вне сферы вашей деятельности нет хоть одной книги, из которой вы сделаете неверные выводы? Быть может, лучше защитить вас от неприятных ошибок в суждениях? Разве машина не лучше знает, что вам подходит? Разве она не знает о вас всего? Вашего веса, вашего роста, ваших наклонностей, прочтенных вами книг и ваших способностей, того, что вас раздражает и что вас волнует? Какой воспитатель совести? И машина в своих трогательных заботах создала специально для вас совершенный личный индекс. Вы даже не узнаете, что есть неизвестные вам книги, если кто-то не нарушит закон молчания. И не права ли машина, определяя, каких книг вы достойны, какие книги вам нужны? «Конечно, права», — машинально повторил Метро. Старик пронзительно рассмеялся и вытер слюну с губ. «Но скажу вам одну вещь. Я не верю в понятие достоинства. Смысл тайн центрального информатория и сложной системы интердиктов представляется мне совершенно иным. Человек, читающий книгу, человек замкнутый. Он не смотрит телевидение, он слеп к пропаганде, он глух к лозунгам. Он как бы отправился в путешествие. Он может быть прав или не прав. Он может поверить книге, которую читает, или посмеяться над ней. Неважно. Ведь книг так много. Они где-то противоречат одна другой, но за человеком остается право выбора. Это-то их и испугало.
2: «У вас хватает мужества высказать такое», — с уважением проговорил Метро. Лицо Варина мелко задрожало. Оно вдруг поплыло, словно морщины у сухого гребня носа, и неясные линии рта готовы были растаять.
1: «А чего мне бояться? Я старый человек. Я знаю, что однажды все книги обретут свободу. Я знаю, что вы ведете молчаливую и необходимую борьбу. Ни в первый, ни в последний раз возникает подпольное книгопечатание. Что мне остается ждать от жизни? Я готов вам помочь».
2: Метро поднялся и подошел к старику. Его подбородок трясся, он чувствовал, что вот-вот расплачется. Теперь он знал, почему любил книги. Он знал, что книги были сутью духа и соединяли века, что они связывали людей между собой, что они были основой любой свободы и что он, Метро, был достоин презрения, ибо кражей книг добывал деньги. Ему захотелось рухнуть на колени и исповедаться старику в своих прегрешениях, ибо те другие, кто прятал книги на своем теле, и те, кто лил свинец, и те, кто с огромным трудом изготавливал бумагу, и те, кто медленно умирал в тюрьмах информационной полиции или косил водоросли в глубинах моря, или выращивал салат в иссушающем зное пустыни, как и этот доверившийся ему старик, все работали на одну идею – готовили восстание и крах нового возрождения». А он, Метро, думал в это время только о деньгах и был в этом солидарен с новым возрождением, ибо извлекал доход из запрета. Но в то же время, подумал Метро, он был необходимым звеном подполья. Без таких, как он, книги никогда не обретут запаха типографской краски и не увидят света.
1: «Вы нам поможете?» – просто спросил он, еще не веря. «Вы разрешите нам пользоваться информаторием, одолжите нам свои книги и, может быть, разрешите собираться у вас в доме?»
2: «Это опасно?»
1: «Опасно», — признался Метро. «А как они организованы?»
2: Метро с удивлением поглядел на него. «Понятия не имею. Стараюсь знать как можно меньше. Я отдаю им свои находки и больше ничем не занимаюсь».
1: «Сети», — обронил старик.
2: Теперь он смотрел в пустоту. Метро показалось, что старик избегает его взгляда. Наконец, Варин решился.
1: «Можете приходить столько, сколько хотите», — произнес он. «Можете переснимать любые издания. Я буду запрашивать их для вас. Я стану одним из вас».
2: Он повел подбородком в сторону Метро и вдруг стал подобием благородных старцев, что издревле вставали на защиту идеи.
1: «Свобода», — промолвил он. Он смаковал это слово, как вишню в коньяке, и Метро показалось, что он даже выплюнет косточку. «Свобода», — повторил старик.
2: Его руки лепили в воздухе воображаемое чудо.
1: «Свобода — вещь тяжкая. Каждая книга, каждая библиотека имеет свой собственный вес свободы. Каждый экран, каждая антенна, каждый провод напротив связывает вас и заковывает в цепи. Они, конечно, нужны, но мы не должны от них зависеть». Он
2: почти рыдал.
1: «Знаете ли вы, господин Корнель, на что способны некоторые люди ради того, чтобы прочитать книгу? Терзал ли вас, господин Корнель, голод знания?»
2: Плечи метро ссутулились. Он проглотил слюну и глянул на часы.
1: «Мне пора», — смущенно сказал он.
2: Он помедлил, но встал.
1: «Благодарю вас. Я приду снова».
2: И бросил прощальный взгляд на книги.
1: «Вам лучше выйти через заднюю дверь», — предупредил старик.
2: Метро последовал за ним. Когда дверь распахнулась в ночь, он увидел, что ему надо пробежать 20 шагов, чтобы укрыться в тени гигантских зданий. Каждый километр в длину, столько же в высоту и столько же в ширину.
1: Миллиард кубических метров. Миллион обитателей. Без единой книги, настоящей книги.
2: Метро пожал протянутую руку и исчез в темноте. Старик закрыл дверь и прислушался. Шум шагов слабел и вскоре затих вовсе. Он запер дверь на двойной оборот ключа, потом вернулся в библиотеку. Он перестал волочить ноги, но запястья его дрожали. Дрожь усилилась, охватила руки, затем тело, потом пошла на убыль. Но запястья продолжали дрожать, пока он набирал номер.
1: «Алло», — сказал он.
2: На экране возник человек в форме. Лицо его было невыразительнее дна фарфоровой чашки.
1: «Он только что вышел», — пробормотал старик. «Он ни о чем не догадывается. У него есть камера и магнитофон. Он записал рассуждение о методе Декарта и наверняка передаст книгу сегодня же вечером. Лучше его арестовать сразу». Варин остановился, перевел дух.
2: «Браво, профессор», — сказал человек в форме. «Нет, мы не станем арестовывать его сегодня вечером. Теперь мы знаем, что он связан с сетью. Мы проследим за ним и надеемся захватить всю банду разом. Быть может, даже...»
1: «Что?»
2: «Быть может, мы разрешим ему вернуться к вам. Быть может, окажется полезным и вам проникнуть в эту сеть. Вы сможете войти к ним в доверие. Если мы арестуем его сейчас, мы не узнаем ничего. Почти ничего».
1: «Я не смогу», — испуганно пролепетал старик. «Нет, нет, вы же мне сказали всего один раз».
2: «Вы прекрасный актер, профессор. Вам это не составит труда. Они так глупы. Вам ли не знать их? Тесты, которые вы разработали...»
1: 20 лет назад, сказал Варин. «Это было после войны. Я больше не смогу».
2: «Сможете, профессор. Вы же хотите прочесть книги, которые заказали?»
1: «Утопистов 19 века», — хрипло пробормотал профессор Варин. «Анархистов, коммунистов, информаторий по-прежнему отказывают мне в них».
2: Полицейский усмехнулся. «Они сейчас классифицируются. Вы их получите попозже».
1: «Вы обещали!»
2: Лицо полицейского посуровило. «Я же сказал, вы их получите. Почему вы так хотите прочесть их?»
1: «Я стар. Я не могу долго ждать. Я хочу знать, что они думали о будущем».
2: «И сделаете все возможное, чтобы получить их?»
1: «Не знаю», — прорыдал Варин.
2: «Мы дадим их вам», — успокаивающим тоном произнес полицейский. «Мы дадим их вам, но книги следует заслужить». На пол брызнули осколки стекла. Сквозь окно ввалился метро. Лицо его было багровым. В руке он сжимал крохотное смертоносное оружие. Он не сказал ни слова. Профессор повернулся к нему, вскинув руки. Его глаза широко открылись, когда игла вошла в его плоть и принялась терзать сердце. Полицейский на экране закричал, но далекий механический голос уже ничем не мог помочь умирающему профессору. Метро спокойно подошел к полкам и опрокинул их. Книги водопадом посыпались на пол, раскрылись, заскользили по паркету, теряя закладки, обложки, засушенные цветы. Буквы, казалось, заплясали на страницах, и книжная лавина почти дотянулась до профессора. Метро вскочил на холм и принялся яростно топтать книги. В ночи взревели сирены, экран эхом отражал их вой, но метро было наплевать. Он вырывал пачки страниц, бросал их в воздух, и они опадали, как мертвые листья странного осеннего дерева. Затем метро выхватил из кармана магнитофон и камеру и бросил их на пол.
1: «Самые уважаемые профессии Земли!» — крикнул он, давя их каблуком. «Самые уважаемые профессии Земли!»
2: Он не перестал вопить, даже когда полицейские схватили его.

0: Рассказ Дэна Шорина «Амулет». Среди шума и суеты восточного базара этот молодой торговец, безусловно, был белой вороной. Он молча сидел на мягких подушках и отрешенно смотрел в небо. Соседские зазывалы благополучно уводили у него клиентов, но торговец словно не замечал этого. Казалось, он думает о чем-то возвышенном, недоступном простому обывателю. Я машинально отмахнулся от назойливого паренька, предлагавшего какую-то бижутерию, и подошел к заинтересовавшему меня торговцу. Перед ним аккуратно были разложены магические жезлы. Или, по крайней мере, то, что он хотел выдать за магические жезлы. «Что продаешь?» — лениво спросил я. «Магические жезлы, амулеты, талисманы», — безучастно ответил торговец.
1: «Лепхаромскер?»
0: «Настоящие магические жезлы?» — спросил я. Торговец магической утварью, который не знает ланийского, наверняка мошенник.
1: «Лерсхаромскер?»
0: «Истинные магические жезлы», — невозмутимо поправил меня торговец. То, что он владел ланийским, еще ничего не значило. Сейчас такое время, что сотни проходимцев владеют ланийским. Не то, что в древности, когда знание этого языка было уделом избранных. Однако этот торговец меня уже заинтересовал. Истинные магические жезлы встречаются не так уж и часто, чтобы просто пройти мимо. «Расскажи мне о них», — попросил я. «Вот этот жезл принадлежал великому магу Многомирья Лерику. В тот день, когда он пошел на предвечного дракона, он взял его с собой. Дракон убил Лерика, но сам был настолько измотан, что стал легкой добычей рыцаря Поднебесья Миррера. Жезл же упал в пропасть, где его и нашел много лет спустя гном Патрик». «Насколько я знаю», — поправил я торговца, — «в этой битве жезл Лерика был сломан у самой рукояти».
1: «Патрик починил его в подземельях гномов».
0: «Даже гномы не способны второй раз вдохнуть жизнь в артефакты такой силы. Хлынувшие из разлома энергии уничтожит всякого, кто решит применить этот жезл в бою».
1: «Несомненно, господин».
0: Во взгляде торговца появились уважение и заинтересованность.
1: «Я продаю этот жезл не как боевое оружие, а как сувенир».
0: «И у тебя повернулся язык назвать этот жезл истинным?»
1: «Жезл, при помощи которого был сокрушен предвечный дракон, является истинным, даже если после этого он не сможет вобрать в себя ни искры магии».
0: Я услышал стальные нотки в голосе торговца. «Хорошо. Расскажи мне про боевые истинные жезлы».
1: «Обратите внимание вот на этот жезл. Он был создан в изначальную эпоху мастерами Бронзового Ордена и закален в башне Халира. Именно этот жезл, согласно пророчеству, сможет сокрушить великого Посейдонуса в последнее время».
0: «А до последнего времени этот жезл просто деревяшка, обитая кусками бронзы. Жизнь в него вдохнет извержение потухшего вулкана Куаро, которое произойдет в тот момент, когда Посейдонус будет в зените славы. И по самым грубым прикидкам, до этого времени еще не меньше 5 миллионов лет».
1: «Господин знает все», — уважительно произнес торговец.
0: «У меня был хороший учитель», — невозмутимо ответил я.
1: «Несомненно, господин», — улыбнулся торговец. «Еще у меня есть амулет силы воли. Его владелец в бою способен творить чудеса храбрости».
0: «Слышал о таком. Насколько я припоминаю, с каждым чудом храбрости он тяжелеет, и так до тех пор, пока своим весом не опрокинет владельца на землю. До сих пор не нашлось ни одного героя, отважившегося взять его в серьезную битву». Я поморщился.
1: «Есть ли у тебя хоть что-нибудь, что не имеет теневых сторон?» «Каждая вещь имеет свою теневую сторону. Даже луна, ночное светило, призванное разгонять мрак в темное время суток, иногда бросает на нас свою тень. И тогда случается затмение солнца. У каждой вещи есть свои недостатки. Суть могущества заключается в том, чтобы они с лихвой перекрывались нашими достоинствами, господин».
0: «Ерунду, говоришь, торговец. Даже дети знают, что во время затмения великий черный дракон Алибу пытается съесть солнце. Но оно обжигает ему желудок, и дракон выплевывает солнце, чтобы проглотить его в следующий раз. У великих астрологов есть специальные таблицы, по которым они вычисляют, как скоро у Алибу заживет желудок».
1: «Как скажете, господин».
0: «Вроде разумный человек, а сам как ребенок. Про какую-то тень от луны выдумал. Какая может быть тень у источника света? Только сейчас я осознал, что этот торговец вряд ли сможет предложить мне что-нибудь ценное. Я повернулся и медленным шагом направился дальше вдоль торгового ряда. А в мыслях зрело какое-то нехорошее чувство. Что я пропустил что-то важное. Очень важное. Медленно. Очень медленно я оглянулся назад и понял, что меня так беспокоило все это время. Воры. На всяком уважающем себя базаре тьма тьмущая всяких воров и жуликов. А у торговца магическая атрибутика разложена слишком небрежно. Я не верю в альтруизм торговцев. А это означает одно. Существует какой-то вид магической защиты, которая оберегает эти самые жезлы от чужих рук. И, скорее всего, эта защита не активная, а пассивная. Какой-нибудь амулет или оберег. Я развернулся и медленным шагом подошел к торговцу. Так и есть. На шее у него я заметил цепочку, уходящую под балахон. «А это что у тебя за амулет?» — спросил я требовательно. Торговец машинально поправил воротник, пытаясь скрыть растерянность.
2: «Он господину без надобности».
0: «Почему?» Его наглость начинала меня раздражать. «Каковы свойства этого амулета?»
2: «Это амулет удачи магического торговца. Но у него есть одна очень важная теневая сторона. Если у вас есть призвание, надевать его не следует. Он разрушает призвание человека, господин. Если вы его наденете, то до конца жизни будете магическим торговцем».
0: Призвание. Каждый человек обладает им в той или иной мере. Я еще не встречал людей, не обладающих своим уникальным призванием. Другой вопрос, правду ли говорит торговец? Разрушение призвания — это высшая магия. Это вам не сглаз какой-нибудь, на который способны даже самые темные ведьмы. Во всяком случае, ни один из ныне живущих магов на такое не способен. «Я не верю в призвание», — заявил я. «И я хочу купить у тебя этот амулет. Сколько он стоит?»
2: 502 динара, господин».
0: «Вот тяна! Он думает, что за такую цену я не куплю действующий амулет». Я внимательно исследовал свой кошелек. «Ровно 502 динара. Амулет-то работает!» «Я покупаю его!» Я бросил кошелек торговцу и усмехнулся. «Держи!»
1: Торговец как-то странно посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. Неловким движением он снял с шеи амулет и протянул мне. И расхохотался. Подозрительная слабость вдруг охватила меня. В ту же минуту я понял, что никуда не смогу уйти отсюда. Что мое призвание, нет, не призвание, предназначение сидеть здесь и продавать эти магические жезлы, а вся предыдущая жизнь была лишь призраком ускользающего сновидения.
3: «Спасибо тебе, Олух, что сделал меня свободным!»
1: 200 лет я находился под проклятием амулета. 200 лет я был вынужден торчать здесь наедине с жезлами и самим собой.
3: И вот я свободен! Мое призвание ушло к тебе!
4: Свобода! Это слово обжигает легкие, как глоток свежего воздуха в высокогорье. Тебе не понять, что такое одиночество. Одиночество среди шумного многолюдного базара.
3: О нет, ты очень скоро это поймешь. Я же забыл, что тебя теперь ждет. Поймешь и возненавидишь. Как говорят ланийцы, лерзир аадарил. Истинные желания недостижимы. Ты останешься сидеть здесь, когда время будет перерисовывать карту Земли, определяя ход истории. Сидеть и ожидать того дня, когда такой же вот олух приобретет у тебя этот амулет, чтобы стать тобой. Чтобы обрести твое проклятие. Проклятие амулета. Что ж, прощай, торговец. Надеюсь, мы больше не свидимся».
0: Бывший торговец магической атрибутикой широко улыбнулся и исчез в глубине базара. Я же задумался. Предназначение. Нечто, что заставляет человека свернуть направо, когда он хочет идти налево. Что властвует над судьбой человека, заставляя его делать глупости. Маленькие, если предназначение маленькое, и глобальные, если предназначение большое, становящееся для человека смыслом жизни. Разрушить предназначение очень сложно. Можно сказать, практически невозможно. Даже по стандартам нашего века, не говоря уже о возможностях двухвековой давности. Гораздо проще поменяться предназначениями. Одно время это было очень модно. Настолько модно, что увлечение поразило всю магическую элиту. уходили короли и целые династии, а безумие смены предназначения все еще владело человечеством. Очень похоже, что амулет именно из тех времен. А это значит, что бывший торговец обрел мое предназначение. Последние 200 лет наука не стояла на месте. Появились новые предназначения, ранее неведомые. Фантазия магов безгранична. Именно поэтому в мир вернулся порядок. Кто же согласится принять чужое предназначение, если оно может оказаться бомбой замедленного действия? Например, предназначением императорского смертника или раба. Но незадачливый торговец очень скоро узнает, что то, на что он променял свое тихое место на базаре, гораздо хуже всего того, что мог бы придумать самый изворотливый чародей. Я уселся на подушке и мечтательно посмотрел на облака. Тяжелее всего не иметь своего места под солнцем, быть лишним в этом большом и жестоком мире. В один прекрасный миг торговец поймет, что у меня не было никакого предназначения, но будет слишком поздно. А пока я был от души благодарен ему, тому, кто вернул мне смысл жизни.
5: Это был рассказ Дэна Шорина «Амулет». Рэй Брэдбери. Человек в картинках. С человеком в картинках я повстречался ранним теплым вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе. Это был последний переход в моем двухнедельном странстве по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать. И тут-то на вершину холма поднялся человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе. Тогда я еще не знал, что он в картинках. Разглядел только, что он высокий, и прежде чем видно было, что он поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи, как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское. Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев. Почуял мое присутствие, потому что заговорил...

Плохое место. Составлю вам компанию, вы не против? Милости просим, могу поделиться кое-какой едой, сказал я. Он тяжело, с кряхтеньем опустился на земь. Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться, сказал он. Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября. День труда. Самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье. Народ развлекается. Тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду. Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать. На работе, если повезет, продержусь дней 10, а потом уж непременно так получается, катись на все четыре стороны. Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше и не соваться. Что ж так? Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мишкотный неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу, сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя. «Чудно!» — сказал он, все еще не открывая глаз. «На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь, вдруг один прекрасный день погляжу, а они пропали. В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь, может, их потом смоет или кожа облупится, и все сойдет. А вечером, глядишь, они тут как тут». Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. «Тут они». Не сразу мне удалось перевести дух. «Да», — сказал я, — «они тут». Картинки. «И еще я почему-то застегиваю ворот, ну, из-за ребятни», — сказал он, открывая глаза. «Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь всем неприятно». Он снял рубашку и свернул ее в комок. Он был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, до самого пояса. «И дальше то же самое», — сказал он, угадав мою мысль. «Я весь как есть в картинках. Вот, поглядите». Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза, только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее. Но это была только картинка. Да что ладонь? Я сидел и пялил на него глаза. На нем живого места не было. Всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки, целые толпы. Да все так хитро сплетено и перепутано, так ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось... Даже слышны тихие приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Чуть он шевельнется, вздохнет, и вздрагивают крохотные рты, подмигивают крохотные зеленые с золотыми искорками глаза, взмахивают крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы. Тут же протянулся Млечный Путь, звезды, солнце, планеты. А человечки теснились кучками в 20 разных местах, если не больше. На руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем. Каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее. «Да какие красивые картинки!» — вырвалось у меня. Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете силы таланта писал миниатюры величиной в ладонь с мельчайшими подробностями в обычных своих желто-зеленых тонах со странно удлиненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомца. Краски пылали в трех измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь, собранное на одной и той же сцене, сверкало все великолепие Вселенной. Этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница-татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения. Трепетная, совершенная красота.

0: «Еще бы», — сказал человек в картинках. «Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом». Солнце садилось. На востоке уже взошла луна. «Понимаете ли, — сказал человек в картинках, — они предсказывают будущее». Я молчал. «Днем при свете еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане, а вот ночью все картинки двигаются, они меняются». Должно быть, я невольно улыбнулся. «И давно вы так вот разрисованы?»
1: «В 1900-м, когда мне было 20 лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя, и надо же было что-то делать. Вот я и решил, пускай меня татуируют».
0: «Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?»
2: «Она вернулась в будущее», был ответ.
0: «Я не шучу. Это была старуха. Она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Эдакая колдунья. То дашь ей 1000 лет, а через минуту поглядишь лет 20, не больше. Но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха».
3: «Как же вы с ней познакомились?»
0: И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску «Роспись на коже». Не татуировка, а роспись. Настоящее искусство. И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колют и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А на утро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в 20 красок.
2: «Вот уже полвека я каждое лето ее ущу», — сказал он и потряс кулаком. «А как отыщу? Убью».
0: Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели. В сумраке точно раскаленные уголья, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов. И какие были краски Ро, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Греко.
2: «Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка – повесть. Посмотрите несколько минут, и она вам кое-что расскажет. А если 3 часа будете смотреть, увидите штук 20 разных историй. Они прямо на мне разыгрываются. Вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно, все тут. Только и ждет, чтобы вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место». Он повернулся спиной. «Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то».
0: «Вижу».
2: «Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается, и на нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение, и видна вся ее жизнь, как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в 60 лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение, как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в фришей».
0: Так он говорил и все поглаживал ладонями своей картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал. Точь-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лег, откинувшись на спину, очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, не ветерка. Мы оба лежали без рубашек.
4: «И вы так и не отыскали ту старуху?»
1: «Нет».
4: «И по-вашему, она явилась из будущего?»
1: «А иначе, откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?»
4: Он устало закрыл глаза. Заговорил тише.
2: «Бывает, по ночам я их чувствую, картинки. Вроде как муравьи по мне ползают.
4: Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите. Вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.
0: Я лежал в шагах в трех от него. Он был как будто не буйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни, но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если бы его так изукрасили.
4: Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль во вражках не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтобы видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот.
2: «Шевелятся, а?»
4: Я понаблюдал с минуту, потом сказал «Да». Картинки шевелились. Каждая в свой черед, каждая всего минуту-другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли и, словно далекий прибой, тихо роптали. Не сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звезды совершали свой путь по небосводу. Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочился во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка. На спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидал черную пустыню. Глубокую бездонную пропасть. Там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну. Я смотрел, а оно все падало.

Масахико Симада. Чернодырка. В белые ночи солнце не поднимается высоко. Оно, как лунатик, блуждает у самого небосклона. Вместо того, чтобы обжигать кожу, оно лишает людей сна. При этом время останавливается в 5 пополудни, и дальше вечно тянутся сумерки. И вдруг солнце разворачивается и возникает на востоке, и тогда сумерки сменяются зарей. Вампиры, мечтающие о том, чтобы сожрать солнце, зимой страдают от разных недугов, от меланхолии и нехватки витаминов, а в белые ночи выздоравливают. Тогда дела у кровожадных бесов, толчущих кровью, идут в гору. И дети, которых обычно пугает ночь, играют под солнцем допоздна, пока их не похитит сон. В Ленинграде порой белых ночей идет снег. В лучах заспанного жаркого солнца, не тая, падают легкие снежинки. Прояснится ли в небе или пойдет дождь, им все равно. Снежинки будут продолжать кружиться. В холод и в жару они будут падать, когда придет их пора. Чтобы разобраться, что же в самом деле представляет собой этот снег, я решил поймать снежинки, летевшие прямо на меня. Однако моя ладонь оставалась пустой. Подхваченные ветром, снежинки ускользали у меня между пальцами, и прежде чем опуститься на землю, долго кружили в воздухе. Нет, кружились не снежинки, а кружил ветер. Снег был лишь одеянием этого кружащего ветра. На самом же деле то, что казалось мне снежинками, было тополиным пухом. Белые ночи эти пушинки служат крыльями, переносящими разделенным возлюбленным страстные чувства. Если тополиный пух падает в канавы и лужи, поверхность воды остается припорошенной, а на земле он сбивается в черные комочки, раскатываемые дуновением ветра. Туристы вынуждены дышать неестественным образом, стараясь, чтобы пух не попадал в глаза, рот и нос. Те, кого пух раздражает, должны постоянно протирать лицо. Особенно под деревьями, когда нужно сделать вдох, из-за снежного мельтешения приходится как можно быстрее проходить мимо, прикрывая рукой лицо. Однако коренные ленинградцы привыкли к этому снегу. Они движутся быстро, зная, что если не замедлять шага, снег будет сметен встречным ветром.

0: За 7 лет город совсем не изменился. Каменная облицовка ветхих зданий и скульптуры частенько осыпаются на мостовые. Ее знакомая Эми, давно живущая в этом городе, советовала ей по мере возможности держаться подальше от стен. Если послушать Эми, то выходит, что еще через 5-6 лет выветривания старые ленинградские дома превратятся в руины. Если хочешь посмотреть квартиру, где жил Достоевский, и дом, где Раскольников убил старуху-проценщицу, это надо делать сейчас. В Токио за 5-6 лет перестраивают около 15% зданий, поэтому планируется, что за 30 лет облик Токио должен измениться на 90%. Эми показывала Руми места, связанные с героями Достоевского. Почерневшие стены и скользкие истертые лестницы домов эпохи Николая I были пропитаны человеческими запахами, поскольку уже много дней не убирались. Старину сточных канав не существовало, и уносить самую мерзкую вонь приходилось Неве, часто выходившей из берегов. Если бы не это, воняло бы еще ужаснее. Но накопившись за 150 лет, смрад все равно был настолько сильным, что Руми приходилось зажимать нос платком. Для нее, привыкшей к чистоте, эти человеческие запахи были чересчур резкими. Впитавшись в стены домов, они порождали образы крови, слизи и спермы, выделяемых человеческими телами. В этих улицах и вправду можно встретить людей, которые, кажется, сошли прямо со страниц Достоевского. По дороге к Сенной площади, где Раскольников целовал землю, Эми начала заикаться. Как раз в этот момент им встретился мужчина средних лет со свисающими усами и неровной стрижкой ежиком, словно бы искавший какую-то пропажу. Он остановился перед ними и повернулся, будто хотел что-то сказать. Через секунду в нос ему ударил резкий аммиачный запах. «С этими бродягами ничего не поделать», — поморщилась Эми. Они хотели обогнуть мужчину и двинуться дальше, но тот на полусогнутых ногах обхватил руками голову и попытался с ними заигрывать. «Что делаешь?» Руми в ответ бросила пару слов на ломаном русском. Этот похожий на пугало человек носил драные джинсы, из дыры в которых выглядывало голое колено и потрепанный свитер. На ногах у него были сандалии, сделанные из лысой автомобильной покрышки. «Оставь его! Он будет клянчить денег!» От старых мужчин пахло столь же противно, как и от стен домов. Руми сказала ему «До свидания!» и стремительно пошла дальше, но мужчина окликнул ее по-русски.
1: «Поверьте в Бога! Я наместник Бога!»
0: «Разве это не персонаж, сошедший прямо со страниц романа Достоевского?» — сказала с улыбкой Руми. Мужчина двинулся следом, с натугой подволакивая ногу и выкрикивая всю ту же фразу.
1: «Нет!»
0: — два голоса завопили они и прибавили ходу, решив, что зашли слишком далеко.
1: «У него прическа, как у православного священника, и усы свисают так беспомощно».
0: «Бывают опустившиеся монахи, которые становятся бродягами. Это так?» — спросила Румина, что Эми только рассмеялась. «По собственному желанию он не стал бы монахом», — ответила она. «Недавно в России появились шумные религиозные организации. Они бьют в барабаны и танцуют. В этой стране до последнего времени Бог был под запретом. Не потому ли отовсюду везут сюда на продажу разных богов?»
1: «Ну и как? Хорошо идет?» «То, чего нельзя потрогать, трудно продать. Русские привыкли выше всего ценить душу. Они мало знают о торговле. Торговля для них — это купить или продать какую-нибудь вещь. Золото, бриллианты, меха, лес. Многие продают свою весну. В Москве девушки уходят из семьи, они стоят $5. А что останется делать, если продать будет нечего? Продай хоть страну, денег не выручишь. Торговля – это когда можно продать даже ничто, назначив на него цену. Советские люди не понимают смысла даже первого слога в слове «капитализм».
0: А если установить цену за душу, это будет капитализмом?
1: Русские уверены, что в капиталистических странах люди продают душу за деньги.
0: Неужели и тот бродяга считает так?
1: Судя по его виду, он так не считает.
0: «Так вот что значит, я наместник Бога», — сказала Эми, заядлая спорщица.
1: Эми была студенткой за казенные счеты, получала от Советского Союза ежемесячно стипендию в 200 рублей.
0: В сущности, в этой стране с системой двойных стандартов надежнее всего был доллар. Наличие долларов открывало безграничные возможности, а если получать только рубли, можно было разве что уйти в монастырь и влачить жалкое существование. Привыкшая к токийской жизни в Ленинграде, Эми шиковала на иностранную валюту, и когда ей нужно было в парикмахерскую, она садилась на поезд и отправлялась через границу в Хельсинки. Она
1: приговаривала, что живет в Ленинграде, потому что ей нравится и что ничего нельзя поделать. Но не будь у нее долларов, она не выкурила бы ни одной сигареты Мальборо, не выпила бы ни глотка пива Хайнекен. По прошествии 3 месяцев Руми решила не возвращаться в Токио, а отправилась в путешествие. Она решила, что как раз столько времени нужно, чтобы расстаться с ее нынешним возлюбленным. Для начала нужно будет навестить друзей в разных частях России и Европы, останавливаясь в каждом месте недели на две. Возможно, любовник захочет сопровождать Руми. Станет говорить что-то вроде «Я был плохой, скажи мне, что тебя не устраивает». Руми устала от добропорядочности своего любовника. В делах любви он был отличником. Ни одна из подруг Руми не могла сказать о нем ничего плохого. И в разговорах, и в сексе ему была присуща определенная страстность, и он не забывал неустанно нахваливать Руми, был обходителен, не допускал никаких грубостей. До сих пор на него в любой ситуации можно было положиться, и своей притягательностью он достигал успеха. Но с некоторых пор Руми начала опасаться, что он поведет себя совсем не так, как она предполагала, или скажет что-нибудь неожиданное. Например, во время обеда его глаза могли внезапно изменить цвет, и он начинал разглагольствовать о жизни в пустыне. Или, занимаясь любовью в позиции номер один, он мог на полпути вдруг связать ее веревками и притвориться, что уходит. К сожалению, он продолжал оставаться занудным господином, но в последнее время она ощущала, что их связь все чаще оставляет неприятный осадок. Примерно за месяц до того, как отправиться в путешествие, Руми без особого желания согласилась на свидание с ним, рассчитывая, что речь пойдет о замужестве. При этом ей не хотелось оставаться в сфере его притяжения. «Если я хоть один раз подчинюсь его морали, время прекратит свой бег. Тогда моя жизнь будет протекать с непредначертанной регулярностью, подобно бегу нелюбимой мною луны, вращающейся вокруг земного шара. Но прежде я должна ткнуть ему под нос свою мораль, свою силу тяготения». Для него это было как снег на голову. Он намеревался жениться на ней, но на последнем свидании, уже приняв решение не возвращаться в Токио, Руми сказала ему: «Извини, но для тебя я слишком плохая женщина». Той ночью она спала плохо. Бледный утренний свет, сочащийся сквозь щель между шторами, беспощадно проникал в комнату, лез под ее прикрытые веки, когда она смотрела на залитую светом красную стену и в возбуждении не могла очнуться от глубокого сна. Вдобавок она видела с промежутками еще несколько снов и проснулась от видения, в котором в нее метали нож. В глаза ей ударил резкий свет белых ночей. В тот день Руми услышала голос из пустоты над кроватью. «Ты веришь в Бога?» – спросили у нее. И она ответила: «Даже если Бога нет, меня это ничуть не волнует». Окончательно проснувшись, она направилась в ванну и, сидя на стульчике, добавила к своему ответу: «Отныне мне нужен новый любовник». Она спустилась в ресторан на первом этаже и поедала вареное яйцо, с которого уже предварительно очистили скорлупу, запивая его чаем, когда кто-то спросил ее по-английски, свободно ли место напротив. «Прошу», — небрежно ответила она. «Похож на помесь Кэри Гранта с Вуди Алленом», — подумала Руми. «Откуда вы, японка?» Человек мило улыбнулся, и Руми утвердительно кивнула и спросила его: «А вы?» «Я живу в России, но я не русский, я поляк. И я немного понимаю по-японски». Мужчина попытался перейти на самостоятельно выученный им японский. «Меня зовут Самсон. Я занимаюсь космологией. Сейчас я в аспирантуре Московского университета. А вас интересует космология?» «Гораздо больше меня интересует повседневная жизнь». Самсон ухмыльнулся и на этот раз по-английски сказал: «Если изменится отношение к космосу, то и отношение к повседневной жизни автоматически станет иным». Руми продолжила беседу на смеси английского и японского. Она оказалась в странном положении. Они проговорили минут 30, в результате чего она обещала навестить Самсона в его жилище, которое находилось в 100 километрах от города. Стоит отъехать от большого города на 30 километров, как попадаешь в совершенно иной мир. Это не только не похоже на Москву и Ленинград, это совсем иная Россия. Ты непременно должна приехать и посмотреть на деревенскую жизнь. В деревне живет много интересных людей. Своей доброжелательностью Самсон искусно вызывал у Руми симпатию. Так она оказалась в старинном городке под названием Чернодырка.
0: Через три дня Самсон на машине приехал в гостиницу, где остановилась Руми. Самсон случайно подстречал на Дворцовой площади знакомого, который жил в Чернодырке, и уговорил его подвезти их. Приятеля Самсона звали Костя. Представляясь, он поклонился, театральным жестом приложил ладони ко лбу, а потом пожал ей руку. Хоть у него и была машина, в этой стране ему приходилось жить очень скромно. Через друзей, которые часто бывали в Иокогаме, он скупал разный автомобильный хлам, который на грузовых судах доставлялся в Одессу. Он оплачивал все расходы по импорту и считался частным предпринимателем. В компании друзей Костя распевал песню «Чернодырки».

Мир. Рядом Америка, напротив Европа, а по ту сторону пруда живут арабы. А если перейти через рощу, окажешься в Азии. Жители здесь всегда веселы и не ведают скуки. Приходи и найди свою душу. По словам Самсона, это стихотворение написал уроженец Чернодырки по фамилии Романов. Руми это показалось выдумкой, но она согласно кивнула. Самсон продолжал. В действительности мой отец считается здесь теневым мэром. Тот, кто является мэром по должности, на самом деле безалаберный человек. Все знают о его глупости, но никто ничего не говорит. Его далекий предок, князь Потемкин, который умело втерся в доверие к Екатерине II. Худо-бедно, но стал чем-то вроде символа города. Обычное дело, царь сам по себе ничего не может. В Японии ведь так же, правда? Был бы толковый советчик. Ведя машину, Костя с ужасным русским акцентом продолжал по-английски. Благодаря доктору Полянскому, отцу Самсонов, в Чернодырке людям живется лучше, чем в Москве. У нас нет ни мафии, ни ядерных электростанций. Есть все продукты. Нигде во всей обширной России, кроме разве Чернодырки, нельзя дома приготовить копченого лосося. Но это еще не все. У жителей Чернодырки очень высокий уровень интеллекта. Для этого села традиционно обили интеллектуалов. Во время сталинских гонений интеллигенты и евреи приезжали в этот городок, чтобы избежать ареста. Поскольку здесь не было принято доносить, многим достойным людям удалось выжить. Там на самом деле много интеллигентов. Непременно заходите в библиотеку, где я работаю. Там есть даже такие книги, которых не найти в Ленинской библиотеке в Москве. У нас есть целый раздел американских карманных книг в оригинале. Сейчас у жителей Чернодырки бум интереса к разговорному английскому. Даже бабули, продающие яйца на рынке, здороваясь, говорят «How are you?». Кроме того, у нас в городе много красивых девушек. Одна из них на конкурсе «Мисс СССР» хоть и уступила москвичке, но принесла славу нашему городу, заняв 3-е место. Гордость за свой провинциальный город продолжала нарастать. «Но почему ваш отец теневой мэр города?» – спросила Руми. «Когда вы встретитесь, ты все поймешь», — ответил Самсон и начал мурлыкать под нос мелодию. Это была песня «Чернодырки», которую раньше пел Костя. Сколько же и раз еще пришлось ей прослушать эту мелодию, пока они доехали до города. В конце концов, Руми и сама начала мурлыкать ее сердце.

0: время завертела головой, но не увидела нигде городских строений. Машина свернула со столбовой дороги и поехала по узкой лесной прогалине. Из леса вышла девушка в короткой юбке и с корзинкой. Костя остановил машину рядом с ней и заговорил с девушкой. Та поклонилась, глядя на Руми, приложила руки к колбу и передала корзинку Самсону, после чего села на сиденье рядом с водителем. «Попробуйте, свежая клубника!» Корзинка была полна красных ягод. Лес закончился, и они подъехали к большому пруду, в котором плескались дети. На пне сидел старик с красным лицом и не сводил с детей глаз. «Михаил Серафимович!» — крикнул Костя. Старик обернулся к нему, и на лице у него появилось былое молодецкое выражение. Костя сообщил ему, что Руми – гости, приехавшие из Токио. Постепенно они перезнакомились со всеми жителями города. «Этот человек с рождения проживает в этом городе. Если не считать 10 лет, которые провел в ссылке в Сибири. В былые времена он был способным инженером, а сейчас с трудом существует на пенсию. Вот так ежедневно и сидит на берегу пруда. Наверное, ждет чуда. Вдруг вода пруда превратится в водку. Но поскольку чуда не происходит, Михаил Серафимович стал долгожителем. Этот человек, точно так же, как и Костя и та девушка, поклонился и приложил ладони к колбу. Какой в этом смысл? Таково традиционное приветствие в Чернодырке. Я замечала, что в Ленинграде так приветствуют друг друга бродяги. Значит, они тоже выходцы из Чернодырки. Этот обычай сохранился еще с царских времен. Теперь он распространяется по всему свету. Вероятно, здешние жители большие шутники, подумал Руми и тут же спросил. Эти бродяги считают себя наместниками Бога? Ах, вот что. Считают. Многие из них считают себя одержимыми. Есть такие, кто считает себя Богом, а есть и те, кто считает божеством любого, кого встретит на пути. Есть такие, кто даже насекомых считает божеством.
1: Странный город.
0: Токио тоже странный город. Сейчас это императорская столица, хотя во время войны он был полностью разрушен, но в мгновение ока смог превратиться в богатейший город мира. Стал технически оснащенной столицей, где у каждого ребенка есть свой компьютер. «Я думаю, что Чернодырка берет Токио за образец», — сказал Костя. Она искоса посматривала на него и не могла понять, то ли это местечковый патриотизм, то ли шутка. «Так где же, наконец, этот город?» — спросила Руми, начиная испытывать беспокойство. «Город скрыт в лесу», — ответил Самсон. Когда машина снова въехала в лес, они увидели ряд больших домов, выстроившихся вдоль дороги с односторонним движением. В центре города находилась площадь, вокруг которой вместились общественные здания и магазины. Узкая дорога, которая вела от площади на невысокий холм, была главной улицей Чернодырки. На ней находились маленький универмаг и гостиница. По вечерам городская элита посещала ресторан при гостинице, приводя с собой иностранных гостей. Главная улица называлась Невский проспект. Она упиралась в средневековую церковь, а на склоне холма располагалось кладбище. Руми повели в дом. Самсон с семьей жил в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В том же здании на первом этаже жил мэр. Руми познакомилась с матерью, бабушкой и младшей сестрой Самсона. Все они приветствовали ее, как было принято в Чернодырке. Когда Руми представилась на своем примитивном русском, бабушка рассмеялась, раскрыв беззубый рот. Для Руми уже была приготовлена постель в гостевой комнате. В России, где вопрос с жильем стоит настолько остро, только лишь состоятельные люди могли позволить себе держать специальную комнату для нежданных гостей. «Поскольку мама и бабушка хотят оказать тебе хороший прием, то вначале немного отдохни. Сегодня вечером у нас будут гости. А завтра вечеринка с танцами в ресторане».

0: Юсахико Симада. «Чернодырка». Продолжение. Ужин в тот вечер был роскошным. Старинная русская пословица гласит: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». На стол было выставлено все, что имелось в холодильнике. В четырехдверном холодильнике хранились даже продукты семьи, жившие этажом ниже. Пирог с мясом, копченый лосось, жареная речная щука, жареный цыпленок, квашеная капуста, колбаса, салат из помидоров с огурцами, пельмени. И между всеми этими блюдами непременно появлялись бутылки водки, коньяка, шампанского, расставляемые чьей-то невидимой рукой. На вечеринке присутствовали мэр с женой Костя, а еще сестра Самсона Надя с американским возлюбленным по имени Том. Том служил в обосновавшейся в Ленинграде на фирме и влюбился в Надю с первого взгляда. Он часто приезжал к ней на свидание на машине. У него была почти прозрачная белая кожа, наивные глаза, и, несмотря на хрупкое, как у балерины, телосложение, он был здоровым мужчиной, источавшим страсть, достойную Тристана. Мать Нади, Галина, умела элегантно вести себя в обществе. Супруга мэра, напротив, была простоватой и доброжелательной. Первый тост торжественно провозгласил мэр. Потом начались беспорядочные благожелательные речи, после каждой из которых выпивалось по рюмке водки. Мэр произнес тост «За царскую семью Романовых, убиенных революцией». Его жена «За процветание доктора Полянского». Том, разумеется, сказал тост за очаровательную Надю. Надя за упокой души обожаемого нами Андрея Тарковского. Бабушка за покойного супруга. Костя сказал, что он молится за укоренение капитализма в России. Галина предложила выпить за прибывшую к нам из Токио восточную красавицу. Руми предложила выпить за Чернодырку, столицу мира. Самсон за разумных существ на других планетах. И, наконец, в завершении вечеринки хозяин дома, отец Самсона Полянский, опрокинул рюмку со словами: «За дальнейшее развитие торговли с зарубежными странами!» Постепенно все напились и уже не могли спокойно оставаться на местах. В соседней комнате включили музыку, и все, кроме бабушки, отправились танцевать, чтобы растрясти свои набитые животы. Землетрясение на четвертом этаже продолжалось более часа. Казалось, что все похваляются своей физической выносливостью. Руми, насытившаяся всем этим, сидела с трудом, переводя дыхание, и тут к ней подсел Полянский. Руми задала ему вопрос в лоб. «Почему вас все называют доктором?» Протирая запотевшие очки, Полянский ответил: «По профессии я врач. Но в этой стране большинство врачей с трудом сводят концы с концами, поэтому...»
1: «Самсон говорил, что вас считают неофициальным мэром города».
0: Полянский не стал этого отрицать, но и не подтвердил, а перевел разговор на другую тему.
2: «Отсюда до границы с Финляндией совсем близко. Лично я считаю этот город частью Европы, как и три прибалтийские страны. Советский Союз долгое время был закрытым государством, но Чернодырка еще во времена Брежнева самостоятельно осуществлял неофициальные контакты с заграницей. Существует много городов-побратимов, например, Хабаровск и Ниигата. При таком положении дел семейно-родственные связи соединяют весь мир в единую семью. Наш дом поддерживает семейно-родственные связи с семьей Тома. В Париже и Лондоне у нас тоже есть побратимы. Что скажете? Не хотела бы ваша семья породниться с нашей?»
0: «А что именно вы имеете в виду?»
2: «Я имею в виду духовный обмен. Время от времени приезжать друг к другу в гости, только и всего».
0: Особо не задумываясь, Руми приняла это предложение. Полянский выключил музыку, созвал всех членов семьи и предложил выпить за установление новой семейно-родственной связи. Члены семьи Полянского обменялись с Руми рукопожатиями, а поскольку все были сильно пьяны, то шумно выражали свои чувства.

Ее тошнило. Бабушка приняла ей холодной воды. Это была святая вода из местной церкви. Видимо, святая вода действительно очищает организм от алкоголя, потому что через час ни следов похмелья, ни тошноты, как не бывало. Пополудни Самсон пригласил ее прогуляться по городу. Некоторые считают, что потребуется лет 50, чтобы в России утвердился капитализм. Но в Чернодырке он существует давным-давно. Кстати, ваша гостиница на Невском проспекте является совместным предприятием. И мой отец один из вкладчиков, как и многие другие горожане. Для нас это подсобный бизнес. Мой отец один из самых преуспевающих людей, и все говорят, что если следовать Полянским, то усердный труд принесет желанные плоды. Отец развернул в этом городе сеть предприятий по торговле с заграницей. Он держит в своих руках золото, алмазы, меха, изделия народных промыслов и не знает ни в чем отказа. А кроме того, он знает пути переправки их за границу. В то же время из-за границы он возит холодильники, автомобили, кассетники и прочие иностранные товары. Никак не причастный к централизованной экономике, он собственноручно наладил торговлю. Все это контрабанда. Ну, если говорить примитивно, то да. С давних пор в Чернодырке процветал подпольный бизнес. Точнее, издавна здесь был европейский анклав. Но холодильники или автомобили – вещи крупные. Как можно доставлять их из-за границы? Разве это сразу не выяснится? Отсюда расстояние до Финляндии почти такое, как от моего глаза до носа. Разумеется, существуют пограничники, но стен-то нет. Леса вполне проницаемые, войска Наполеона и фашисты без труда преодолевали леса и равнины. Мой отец вынужден был бежать из Польши от нацистов. Тогда он и добрался до Чернодырки. Отец часто вспоминал, как сложно было, что не существовало государственные границы. Контрабанда тоже была невозможна, и далеко убежать от нацистов ему не удалось. Отец наполовину еврей, наполовину поляк, поэтому он особенно опасливо относился к государственным границам. Но понимал, что если не перейдет границу, в живых ему не быть. На какое-то время этот город захватили немцы, но отец пошел сражаться в русский партизанский отряд. С той поры отца связывают с Чернодыркой прочные связи. После войны он не вернулся в Варшаву, а женился здесь на русской женщине. Каким-то образом в конце сталинской эпохи чистки благополучно миновали Чернодырку, и его не коснулись. Отец не уставал повторять, что это удивительный город, потому что в нем не существует доносчиков. За 70 лет, прошедших со времен революции, Бог здесь не умер, а души людей не советизировались. Но нет ли опасности, что с приходом капитализма этот город утратит свою старую добрую душу? Ни в коем случае. Господь, помогающий Чернодырке, прекрасно смыслит в вопросах экономики. Все будет в порядке. Посмотрите на мою бабушку. Она прямо купается в материальных благах, но тщательно сохраняет свою душу. У отца в голове такое впечатление, мысли только о получении доходов. Однако по профессии он врач и иногда тоже задумывается о душе и Боге. По настоянию бабушки он время от времени ходил в церковь. Отец первоначально был католиком, но, приехав в Чернодырку, обратился в православие. При советской власти он усердно работал, но русская душа им не завладела. При этом жители города не на 100% русские. Более половины из них евреи, еще добавляются поляки. Русские никогда не смогут стать такими же предприимчивыми в торговле, как мой отец. Он умеет без проблем переходить государственные границы, а русские люди не решаются на такое. Отец оказал на вас сильное влияние. В побратимских семьях существует взаимная поддержка. Руми, ты поможешь мне, если я приеду в Токио? Конечно. Разве не об этом говорил твой отец с Томом по поводу Нади? Возможно. Как и моя мать, Надя русская. Они шли по Невскому проспекту в сторону церкви. Эта церковь, исконный источник духовности, откуда бралась святая вода для борьбы с похмельем, была чужда Руми. Ей говорили, что церковь рассчитана на 10 тысяч прихожан. Как язычница, Руми не могла решиться, не сняв обуви, войти в эту колыбель духа. Когда она об этом сказала Самсону, он рассмеялся. «Попробуй представить себе, что ты турист. В церковь ходит для того, чтобы побеседовать со своим внутренним «я». У меня нет никакого внутреннего «я». Я никогда даже не задумывалась о своей душе. Она совершенно не заполнена. В таком случае в ней можно узреть пустоту. Неужели в православной церкви форма означает пустоту? В церкви шла служба. Темное помещение было наполнено запахом свечей,
разносился бас читавшего молитву священника и сопрано женщин, распевающих псалмы. В стену были впечатаны окаменелые изображения христианских святых с впалыми щеками и запавшими глазами и такой же окаменевший образ Девы Марии. В какой еще религиозной традиции святые, отказавшиеся от всего на свете, так пристально взирают на верующих?

0: Когда служба закончилась, Самсон подошел к священнику. Увидев его, священник заговорил так резко, что Руми непроизвольно сжалась в комок.
1: «Ну что, Самсон, как идут твои исследования космоса? Ты хоть немного что-нибудь понял?»
2: «Батюшка, возможно, что у Вселенной нет ни начала, ни конца».
1: «Что же тогда есть, Самсон?»
2: «Вселенную никто не создавал. Точно так же, как никто не устраивал большого взрыва. Вселенную создал не Бог, а, как утверждает один английский ученый, она существовала извечно».
1: «А что ты сам об этом думаешь, Самсон?»
2: «Я думаю, что, возможно, так оно и есть».
1: «Чушь! Мне кажется, что ты своим сердцем ощущаешь Вселенную. Это же настоящее чудо! То, как законы Вселенной воплотились во времени и пространстве. Той Вселенной, какой тебе хочется ее вообразить, не существует. Ты хочешь понять истинный принцип? Ты постиг его? Тебе удалось его ухватить? Тогда ты сможешь решить и загадку, переданную человеку Богом».
2: «А что Господь думает о Вселенной?»
1: «Вселенная просто существует. Не знаю, что там Ньютон или кто другой об этом думали, но мне давно все стало понятно. Считавшие, что Вселенную создал Бог, были идиотами. Разве это не глупо? Кто же тогда создал Бога, который сотворил Вселенную? Бог просто существовал одновременно со Вселенной. У Бога нет ни начала, ни конца».
0: Самсон приложился к руке священника и поцеловал ее. Стоя за его спиной, Руби подумала, что, выказывая такое почтение, он ведет себя как монах-растрига Распутин, которого она видела в кино. В этот момент он в точности напоминал вампиру Дракулу в исполнении актера Кристофера Ли. Вдруг, заметив Руми, святой отец перекрестил ее и благословил. Когда они вышли из церкви, Самсон сказал: «Почему-то среди учеников этого святого отца много одержимых Богом. Я тоже один из его учеников. Мы с ним совершенно не сходимся. Он читает проповеди и астрономам,

0: тот вечер состоялся еще один прием. Снова распевали песню «Чернодырка – столица мира». В сущности, это было не слишком большим преувеличением. У первых лиц города пребывали в гостях иностранцы, что очевидным образом подтверждало наличие семейных родственных связей. Заграничные гости наперебой расхваливали «Чернодырку». Молодые пары, среди которых было много иностранцев, танцевали под мелодии местного оркестра. Самсон прошептал Руми на ухо: «Согласно принципам моей семьи, мы должны жениться на иностранках». «Да что ты! Ты, Руми, удивительно красивая. Мне еще не встречалась столь очаровательной женщины». Самсон намерился ее поцеловать. Руми ответила на поцелуй, чтобы не расстраивать его. «Руми, ты не согласишься выйти за меня замуж?»
1: «Серьезно?»
0: «Конечно, серьезно.
1: Мы знакомы только 3 дня.
0: Человеческая жизнь так кратка, что это не слишком малый срок. Поскольку человеческая жизнь такая долгая, не следует торопиться. Когда ты вернешься в Токио, будешь хоть иногда обо мне вспоминать?»
1: «Если буду тебя любить, то да.
0: Я приеду к тебе в Токио. Я тоже непременно вернусь в Чернодырку. Этот город мне почему-то очень понравился». Даже если бы она попыталась объяснить Самсону, он, наверное, не понял бы всех тех мыслей, которые захватили Руми. Она чувствовала, что стоит на дороге, ведущей через уютный, хоть и затерянный вдали от цивилизации мир, в котором когда-то жила и она. Здесь было много простоватых людей, которые вели по-своему непростую жизнь. Веселье не было их постоянным состоянием. Время от времени и они грустили. «Кстати, ты знаешь, что означает название «Чернодырка»?»
1: «Что это значит?»
0: «По-английски это будет black hole, черная дыра».
1: «Слишком долгий разговор», — подумала Руми, и ей захотелось быть втянутой.

Финальным рассказом в нашем сегодняшнем антиутопическом эфире будет рассказ Сергея Чекмаева «Когда исчезли деревья». Благодаря абсолютно новой методике исследований, проведенных Панамериканской академией биоинженерии имени Джона Салстона и Роберта Хорвитса,

0: удалось установить настоящую причину гибели деревьев.
1: Я покосился на улыбчивую дикторшу в кубе головизора, досадливо щелкнул пультом. Ну вот, опять. 30 лет уже прошло, они все спорят. Надоело. Не о том надо думать. Все одно и то же. Который год? Новые данные, настоящая причина. Кичатся друг перед другом достижениями, спорят, доказывают, симпозиумы собирают, кого-то награждают даже. Лучше бы думали, как деревья возродить. На дендроидов никакой зарплаты не хватит. Во всем, конечно, Лилька виноват. Я бы в здравом уме и не подумал жуть эту новомодную заказывать. 3000 кредитов! Обалдеть! За эти деньги мне 2 месяца вкалывать надо, язык на плечо закинув. Но Лиля пристала. Купи да купи, сад у тебя пустой какой-то, одни макеты пластиковые, неуютно, да и соседи косо смотрят. А так будет хоть куда погулять выйти. На соседей я, честно говоря, плевал. Да причем самой высокой колокольни. Кто они и кто я? Местные все как на подбор. Рабочие, косточка, с фабрики сублиматов или с гидротермала. О чем мне с ними вообще разговаривать? Работенка прибыльная, ничего не скажешь. Но моей все равно не чета. Однако ж поддался. Лилька знает, стерва. Стоит ей заплакать, и я готов. Веревки из меня вить можно. Вот и вьет. Приехал на прошлые выходные, сует мне мини-диск прямо с порога.
2: Вот, говорит, каталог. Greenwald Industries вчера принесли.
0: Они дендроидов поставляют на заказ, каких хочешь. Выбор огромный.
1: Куда тут было деваться? Потом, когда в постели накувыркались, прихожу я из душа, усталый, распаренный, в гармонии со всем миром. А она тут как тут. Понимает, что в такой момент сломать меня легче легкого. Лежит задом кверху, соблазнительная такая кошечка, и сосредоточенно в голокуб пялится. Я присмотрелся, мать моя женщина, дендроиды. 100 видов и расцветок, даже черные есть, жуть какая. А Лилька, не оборачиваясь, говорит:
2: «Вот этого хочу, смотри какой, зелененький».
1: И в панель пальчиком тычет. Понятное дело, поначалу я ни в какую. Денег жалко, да и не падок я до новомодных развлечений. Сейчас все на этих дендроидах помешались. Народ попроще последние штаны закладывает, чтобы такого же зеленого урода перед домом воткнуть. Ну, а богатеи из золотой тысячи друг перед другом машинами трясут, соревнуются. У кого дендроидов больше, да породы престижней. Некоторые себе уж целые рощи насадили. Уильям VI, почетный президент электронных компонентов, хвастался недавно по головидению, что в его личном парке 1470 стволов. Остальные шишки только зубами скрипят. Никак им за Биллом не угнаться. А тот не унимается. В ближайшие 4 года пообещал до 2000 дотянуть. Спрашивается, оно мне надо? Что я, олигарх какой? Не, отвечаю, ну его. Сама подумай, зачем мне такого урода заводить? Им потом хлопот не оберешься, поливать через день, удобрять, веточки сухие обрезать. Переживу как-нибудь. С макетами веселее, они хоть ухода не требуют. Тут-то Лилька слезу и пустила.
2: Ты, говорит, меня не любишь? Единственный раз в жизни, о чем тебя попросила, а ты...
1: И реветь.
0: Если честно, раз этот был далеко не единственный, да и просьба, прям скажем, не из рядовых, но делать нечего. Пришлось согласиться. К концу недели клятвенно пообещал заказать ее избранника. Лилька еще немного повсхлипывала для порядка, после чего просияла и кинулась на шею целовать. А я задумался, чем грядущую дыру в бюджете заткнуть.

0: четвергу мой заказ был готов. Позвонила миловидная секретутка из Гринворда, ласково поинтересовалась.
1: Когда вам будет удобно, чтобы мы доставили заказ? Служба посадки работает круглосуточно. После 19.00 действует 30% скидка, но в ночное время прививать дендроиды не рекомендуется.
0: Она разводила меня примерно с полчаса, после чего довольная отключилась, увеличив сумму контракта еще на 370 кредитов. Доставка, высадка, да плюс первичный набор удобрений,
1: идеально сбалансированный по добавкам и необходимым микроэлементам.
0: Я почти не сопротивлялся. Скорее бы уж кончилась вся эта катавасия. Вечером пневмопочтой прислали первую порцию, и пришлось, согласно

0: 20 до назначенного срока. Перекусил на скорую руку, заварил кофе. В 4, когда доставщики из Green World должны были вот-вот явиться, я выволок на веранду кресло. Интересно же посмотреть, как сажать будут. Не тут-то было. Как обычно бывает у наших фирм, кровь бизнесу, обещающих доставку заказа в течение 3 часов, что в переводе означает, может быть, к завтрашнему утру, Green World пунктуальностью не отличался. Полчаса опоздания можно списать на всякий там форс-мажор. Пробки, долго искали место и все такое. Но когда Голокуб за моей спиной забубнил 5-часовые новости, я не выдержал и позвонил в офис Green World. Секретутка на этот раз была другая. Но ее голос от прежней почти не отличался. Такой же ласковый и слащавый. Она очень удивилась, что заказ до сих пор не доставлен, попросила:
1: «Подождите минутку, пожалуйста, я сейчас попробую выяснить».
0: Прошло действительно не больше минуты, а девочка уже объявилась снова.
1: «Алло, вы слушаете? Извините, пожалуйста, я только что связалась с машиной, они просто задержались на другом заказе. Уже выехали, скоро будут у вас. Еще раз извините».
0: Как обычно. Я фальшиво поблагодарил и отключился. Знать бы заранее, можно было и с работы не уходить. Каждый раз надеешься на лучшее. Только спустя час, когда я уже начинал медленно закипать, раскрашенный зелеными разводами фургон зашуршал подушкой по подъездной дорожке. Из кабины выпрыгнули двое работяг в салатовых спецовках с изображением раскидистой древесной кроны. Направились ко мне. «Алама Драйв 103?» — спросил тот, что постарше. «Бригадир, наверное». «Да», — ответил я. «Лениво так, с неохотой, словно и не жду их почти полдня. Пусть многого о себе не думают». «А вы, наверное, Алик Каминский?» «Я», — говорю, и с теми же интонациями добавляю. «А вы из Green World Industries? 4-часовой заказ привезли?» И смотрю на часы, это демонстративно. Тут работяга, похоже, понимает, что неплохо бы извиниться. «Прошу прощения, раньше не получилось. Задержали на предыдущем заказе». С намеком на сочувствие кивнул я. «Бывает. Где расписаться?» Мигом появился планшет с договором. Я пробежал текст глазами, вроде все правильно, и подписался услужливо протянутым пером. «Куда хотите посадить?» «Да, вон туда, между дорожками, где огорожено. Я по журналам сверился, самое идеальное место. И света достаточно, и расти ему ничего мешать не будет». Работяги немного приуныли. Ну, все верно, я знал из рассказов, что такие вот бригады неплохо срубают на чаевых, помогая малообразованным в подобных делах клиентам выбрать подходящее местечко для посадки. Из фургона высыпала новая стайка работяг. Двое сноровисто взялись раскапывать подходящую ямку. Остальные аккуратно изъяли из кузова скромного вида контейнера, оклеенный предупредительными надписями, как туристский чемодан. Бригадир немного повозился с вакуумными запорами. Ящик звонко клацнул и открылся. Надо сказать, в первые мгновения я опешил. Все-таки трехмерные изображения в каталоге и рекламные вставки по головидению не смогли в достаточной мере подготовить меня к тому, что я увидел. Самый обычный парень, лет где-то под 30, немного смазливенький даже, девкам наверняка нравился. Из пальцев рук уже проклюнулись первые зеленые веточки. Кожа на груди, животе и ногах коричневатая, задубевшая, словно костяшки пальцев у каратиста. Глаза заросли так, что от них одни щелки остались. Из правого плеча тоже торчат несколько листочков. Ноги те вообще на человеческие не похожи, просто пучок корней какой-то. Работяги плеснули в яму пол-литра зловонной гадости. Бригадир сыпанул горсть ярко-розовых гранул из серебристого пакетика. И все вместе они принялись устанавливать дендроиды вертикально. «Чуть-чуть вправо возьми. Еще, еще немного. Так? Во! Отлично! Засыпай, ребят!» Интересно, кто он? Или точнее, кем был? Когда засохло последнее дерево где-то на Амазонке, народ попроще решил, что приходит конец света. Секты расплодились сотнями. Гринпис ринулся в последний бой за мировой океан, где еще плавала какая-то растительность.

0: Не спасли и высоколобые из генетики. Эти парни открыли способ частично совмещать человеческий и растительный набор генов. Средства массовой информации моментально окрестили получившийся организм дендроидом. Так и прижилось. Дико все это было поначалу, конечно. Помитинговали тогда изрядно, бомб поназакладывали, жуть. А после привыкли. Куда деваться? Считалось, что монополией на создание дендроидов обладает наше горячо любимое государство. Стремясь вернуть паркам и садам привычный вид, власти городов высаживали дендроидов в общественных местах или продавали на заказ домовладельцам через раскрученные конторы вроде Гринворлда. Поначалу государство превращало в дендроидов преступников, осужденных на смертную казнь. В первое время таковых оказалось немного. Посему наш самый гуманный в мире конституционный суд моментально утвердил череду законодательных актов, ужесточив меру наказания за половину средних и тяжелых преступлений. В Уголовном кодексе я не силен, что простительно, я ведь не прокурор и не адвокат, но по головидению долго распинались про 37 дендроидных статей, пока кто-то сверху не цыкнул на распоясавшихся репортеров. Сначала подобные меры привели к большому притоку кандидатов в дендроиды. Теперь высшую меру давали и за убийство любой степени, и за изнасилование, и за крупные грабежи, и даже за подделку продуктов первой необходимости. Не знаю уж, кого там осуждали, но из боссов пищевых добавок пока еще никто не зазеленел. И вряд ли когда-нибудь сподобится. Но, так или иначе, за последние 3 года кривая преступности резко пошла на убыль, что правительство не преминуло поставить себя в заслугу. На самом деле, конечно, криминал никуда не девался. Просто снизилось количество зарегистрированных преступлений. Ибо теперь воры и убийцы, зная, какая судьба их ждет, без особой теплоты встречали спешащих к месту заварушки полицейских. Стражи порядка все чаще натыкались на плотный огонь или загодя расставленные минные фугасы. Когда полицейским надоело умирать за просто так, они благоразумно решили, что своя шкура дороже абстрактных понятий о справедливости. Патрули стали задерживаться по пути к месту преступления, давая своим клиентам уйти. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После введения закона о принудительной эвтаназии еще одним источником материала стали неизлечимые больные. Дендроиды из них получались, прямо скажем, малость кривобокими, но для общественных мест вполне сойдет. Кто там в парке будет приглядываться? Хоть что-то зелененькое шелестит ветками над головой, уже праздник. Крепкие же красавцы дендроиды из насильников и убийц распродавались в частное пользование. Утверждают, что пышным цветом расцвела и подпольная торговля. Похитители людей теперь точно знают, куда сбывать товар. Ходят слухи, что кланы уже наладили нелегальный экспорт дендроидов за рубеж. Еще среди эстетов говорят, особым спросом пользуются дендроиды-дети. Тоненькие, хрупкие, требующие постоянного ухода и заботы. Полиция пыталась с зелеными киднаперами бороться. Законы выходили один жесточей другого. Но ситуация не менялась. Точно как с детской порнографией. Все с ней борются, а ее с каждым днем почему-то все больше. Так что не исключено, что мой зеленый друг какой-нибудь месяц назад мирно вышел из своего дома за сигаретами и... ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Был одет в... Хотя такой вариант маловероятен. Вряд ли столь солидная контора, как Greenwald Industries, пользуется услугами криминала. Имидж портит, да и от проверяющих откупаться устанешь. Не, скорее всего, мой из страховых. Как раз похож. Лицо интеллектом не блещет, руки-ноги мощные, мускулистые, но на преступника не тянет. Не, точно, страховой. Когда в прошлом году национальная страховая компания объявила о своей новой программе, общественность чуть за гнилые помидоры не схватилась. Ну как же, нарушение прав человека! Незаконное лишение свободы! Правозащитники, естественно, подали в суд, но адвокаты-умельцы, похрустывая переполненными карманами, отмазали национальную по всем статьям. И понеслась. Ее примеру последовали многие. Трущобы и бедные районы запестрели плакатами и вывесками. Национальные и иже с ней почти легально завлекали к себе безработных объявлениями типа «Стань зеленым, обеспечь семью». Гринволдовцы тем временем почти закончили. Дендроид горделиво высился в яме, раскинув руки с веточками. Бригадир снова подошел ко мне.
1: «Ну как? Довольны?»
0: «В принципе, мне нравилось, но признаваться в этом я не спешил. Пусть еще попрыгают».
1: «Как-то он неровно стоит, вы не находите?»
0: Бригадир обернулся, долго что-то прикидывал.
2: «Да нет, все в порядке. Если хотите, можем замерить, показать вам. Отклонение в пределах нормы, не более полуградуса».
0: «Может быть, не спорю. Отсюда он кажется немного кривоватым. Ну ладно, раз вы, — я смерил его взглядом, — ручаетесь».
3: Работяги аккуратно разрыхлили землю вокруг дендроида, собрали свой инструмент. Повеселевший бригадир передал мне два липовато украшенных пакетика с заказанными удобрениями и увесистый том руководства.
1: «Не забывайте в первое время его поливать, хотя бы через день, а летом в жару лучше даже раз в сутки».
0: «Угу».
3: Я почти не слушал наставления бригадира, листал инструкцию, а он не умолкал.
1: «Пока ветки не укрепятся, ни в коем случае ничего на них не вешайте».
3: В конце концов он иссяк, снова протянул мне планшет заказа.
1: «Если все в порядке, распишитесь снизу, вот там, где претензий не имею».
3: Претензии я, конечно, имел, но затевать разборки не хотелось. Настроение постепенно выправлялось, да и дендроид своим безмятежным видом действовал успокаивающе.
1: Как рыбки в аквариуме, честное слово.
3: Теперь я и сам понимал, какими убогими корягами смотрелись в моем саду пластиковые макеты.
1: Раньше я все удивлялся, почему простой народ так яростно ненавидит искусственные парки.
3: Первые годы после исчезновения деревьев власти понатыкали их в любом маломальски пригодном месте. Только вот корявые и уродливые куски раскрашенного пластика не смогли заменить людям настоящие деревья. Психология, знаете ли. Тот, кто хоть раз видел оригинал, никогда не обманется копией, даже самой качественной. А уж о качестве в массовом производстве искусственных подделок и говорить нечего. После сотен поджогов, волной прокатившихся по стране, новомодные парки пришлось снести.
0: А мой дендроид, красавец! Фургон гринволдовцев давно уж укатил, а я все никак не мог налюбоваться. И хотя денег все-таки немного жаль, оно того стоило. Я даже сполз с кресла и решил выдрать макеты, чтобы не портили впечатление. Ну а раз уж встал, можно и подсветку в сад провести. Завтра Лилька заявится, надо все подготовить. Да и остальные соседи, прохожие, пусть смотрят. На нашей улице ни у кого дендроидов больше нет, только у меня. Пусть завидуют. На антресолях у меня давным-давно валялась вся необходимая мишура. Осталась со времен Лилькиного увлечения инсталляцией. Порывшись на полках, я вернулся в сад, волоча за собой ворох проводов, три мощные разноцветные лампы из десяток точечных светильников. А на каркас сгодятся запасные алюминиевые трубки от испарителя.
1: Конечно, можно было пригласить пару-тройку умельцев с одной из тех фирм, что специализируются на оформлении дендроидов, но я решил все делать самостоятельно. Зря, что ли, 6 лет на дизайнера учился.
0: Трубки подошли в самый раз. И уже через час я осторожно устанавливал рядом с дендроидом опорные треноги каркаса. Монтируя лампы, я неожиданно заметил в самом дальнем углу сада крохотный зеленый росточек, пробивающийся через трухлявую рассыпчатую почву.
3: Что такое? Эти криворукие работяги даже посадить нормально не смогли. Или мне бракованного дендроида подсунули? Я схватил телефон, яростно тыкая в клавиши, набрал номер Гринволда. Бедную девочку, наверное, смело с рабочего места, когда она услышала мой голос. Я припомнил ей их конторе все. И почти двухчасовое опоздание, и бездарных установщиков, а в довершение всего еще и брак.
1: «Нет, вы мне ответьте, девушка, ваша фирма всегда так работает или только со мной? Это переходит всякие границы. Вы что, не боитесь конкуренции? Так я вам устрою, завтра же! Такую антирекламу разверну, что мало не покажется!»
0: С трудом вклинившись в мой экспрессивный монолог, девушка дрожащим голоском пообещала все выяснить и перезвонить. Еще она рискнула посоветовать мне не волноваться так сильно.
3: На ее счастье, в этот момент я переводил дух и достойно ответить не сумел. Она уже отключилась.

0: Ровно через четверть часа у ворот моего дома требовательно прогудел клаксон черного лакированного фургона. Такой оперативности от Гринволда я не ожидал. Если бы они всегда так работали. Я удовлетворенно улыбнулся. Подействовало. Ну, сейчас я им устрою. Хлопнув дверцами, из машины выбрались трое мрачноватых детин. Я несколько опешил. На недавних работяг они никак не походили. Не дай бог служба безопасности концерна. Вдруг Гринволд решил таким способом проблему утрясти. Высокий, в черном блестящем плаще, с болтающейся на шее металлической бляхой, направился прямо ко мне. «У вас обнаружена опасная растительность?» — спросил он деловито. Я кивнул несколько настороженно. «Где?» «Быстрый парень, ничего не скажешь». Я ткнул рукой в сторону ростка. «Вон там, у самого забора». Плащеносец что-то невнятно пробурчал в болтавшийся у губ шарик микрофона, широким размашистым шагом подошел к злополучному ростку, присел на корточки. Полы его плаща взметнулись, ветер колыхнул зеленые листочки. На секунду мне показалось, что росток вздрогнул от испуга. «И давно это у вас?» Слово «это» мой странный гость выделил голосом с оттенком некоторой брезгливости. «Полчаса назад заметил. Дендроида привезли недавно, только закончили высаживать. Я хотел освещение подвести и...» «Понятно». Он достал из кармана какой-то прибор, несколько секунд повозился с ним, хмыкнул и махнул своим. «Давайте, мол». С растущим недоумением я наблюдал, как они выволокли из кузова толстенную трубу угрожающего вида, с натугой взвалили ее на плечи и, матерясь, потащили через сад. По дороге они раздавили пару моих светильников. Я хотел было возмутиться, но тупой зев трубы уже нацелился на крохотный росток. Огненный факел гигантским языком лизнул землю, опалил решетку забора. Запахло озоном. «Что это?» — завопил я от неожиданности. «Огнемет», — лаконично пояснил главарь. И только тут до меня дошло, что эти парни отнюдь не из Green World Industries, а самое что ни на есть бригада чистильщиков. Я уже привык к его немногословности и подумал было, что этим ответ и ограничится. Однако я ошибся. «Не бойтесь, завтра приедет спецкоманда, для подстраховки пройдутся еще и жестким излучением. Метра на полтора вглубь ничего не выживет. Потом, правда, пару месяцев к очищенной зоне лучше не подходить. Радиация».
1: «Так, выходит, этот зеленый пучок — генетический брак?» — ошарашенно спросил я, подавленный перспективами. Как-то не улыбалось иметь в собственном саду клумбу с радиоактивной землей.
2: «Что? Господь с вами, какой брак? Это обычный побег».
0: На мгновение я даже дар речи потерял. И он так спокойно об этом говорит?
1: Побег? И из него что, могло вырасти дерево?
2: Ну, дерево вряд ли, так, кустик какой-нибудь. Хотя не исключено, что и дерево.
1: Но как же? Зачем же вы его уничтожили? Ведь еще можно было вырастить, получить семена и насадить еще много деревьев.
0: Главарь чистильщиков пристально посмотрел мне в глаза, положил руку на плечо. «Дорогой мой, зачем нам деревья? Нам людей девать некуда.

0: Это был рассказ Сергея Чекмаева «Когда исчезли деревья».
1: В наших краях люди думают, что Дог Джат носит в своем черном саквояже колдовские книги. Такой он мастер. Я прислуживаю у Джата с той поры, как потерял ногу на лесопилке. Зачастую, когда у Дока выдается тяжелый денек, а его вызывают ночью к больному, он слишком устает, чтобы вести машину, и поднимает с постели меня. Я становлюсь еще и шофером. Той блестящей пластмассовой ногой, которую Дог достал мне со скидкой, я могу жать на газ не хуже прочих. Мы подлетаем к дому, и пока Док внутри принимает роды или прочищает глотку старой бабушки, я сижу в машине и слушаю, как местные наперебой расхваливают старину Дока. В округе гроппа вам про Дока что только не расскажут. А я слушаю и киваю, слушаю и киваю. И все раз думаю, что бы они узнали, что бы они сказали, узнав, что сделал Док, когда его единственный сын влюбился в вампира. Когда Стив первый раз вернулся домой на каникулы, лето было невероятно жаркое. Земля до волдырей обжигала. Стив вызвался водить машину и вообще помогать по хозяйству, но Док сказал, что после первого самого трудного года в медицинской школе всякий заслуживает каникул. «Лето у нас мертвый сезон», — объяснял он мальчишке. «Один ядовитый плющ, пока в августе не наступит сезон полиомиелита. Кроме того, не собираешься же ты оставить старого Тома без работы, верно?» Так что, Стиви, помотайся лучше по окрестностям в своем тарантасе, поразвлекайся. Стив кивнул и последовал совету, всерьез последовал. Где-то через неделю он начал возвращаться домой в 6:00 утра. Спал он до 3:00, потом пару часов бездельничал и в 8:30, как часы, укатывал на своей старой тарахтелке. Кабаки, думали мы, или девочки. Доку это не нравилось, но мальчишку он воспитывал без строгости и не хотел задавать лишние вопросы до времени. А вот я, старый поганец Том, дело другое. Я воспитывал парня с тех пор, как умерла его мать, и драл каждый раз, когда заставал при налете на ледник. Так что я начал подкидывать намеки и даже вопросы задавать, но не слишком настойчиво. С тем же успехом я мог разговаривать с каменной стеной. Не то чтобы Стив меня грубил, просто он так глубоко втюхался, что на меня уже не обращал внимания. А потом начались другие неприятности, и мы с Доком про Стива позабыли. Ребятишек в округе Гроппа стала косить какая-то странная эпидемия. 2 и не то 3 десятка малышей. «Ничего не понимаю, Том», — жаловался мне Док, пока мы тряслись неезженными проселками. «Похоже на злокачественную лихорадку, но температура не поднимается. А ребятишки слабеют, и падает число эритроцитов в крови, а я ничем его не могу поднять. Одно хорошо, для жизни эта зараза не опасна. Пока». Каждый раз, как он говорил о болезни, у меня начинало колоть культю. Там, где к ней крепилась пластмассовая нога. Так было противно, что я пытался сменить тему, но с Доком этот номер не проходит. Он привык обдумывать любую проблему, обсуждая ее со мной, а эта эпидемия его очень беспокоила. Он написал в несколько крупных клиник, прося совета, но ничего существенного ему не сказали. И все это время родители малышей, стоя у кроваток, ждали, что Док вытащит из черного саквояжика завернутое в целлофан чудо, потому что, как говорят в округе Гроппа, с человеком не может случиться ничего такого, чему Док Джат не сумел бы помочь. А дети все слабели. От ночных бдений над новейшими книгами и журналами, которые он выписывал из города, у Дока появились под глазами большие синие мешки. Сколько я мог судить, он не нашел ничего, хотя ложился порой не раньше Стива. А потом он притащил домой платочек. При первом же взгляде мне так культю прострелило, что я едва не вышел. Маленький, хорошенький платочек, одни вышивки и кружева. «Что скажешь, Том?» Я это нашел на полу спальни детишек-стопсов. Ни Бетти, ни Вилли понятия не имеют, откуда он взялся. Мне было показалось, что я смогу установить источник инфекции, но эти ребятишки врать не станут. Раз сказали, что не видели его раньше, значит, так оно и есть. Он швырнул платочек на кухонный стол, где я прибирался, и вздохнул. Анемия у Бетти все серьезнее. Если бы я знал, если бы... Эх, ладно. Он побрел к себе в кабинет, согнувшись, точно тащил мешок с цементом. Я все еще пялился на платочек и грыз ногти, когда на кухню влетел Стив. Он налил себе чашку кофе, поставил ее на стол и увидел платок.
2: «Эй!» — воскликнул он. «Да он Татьянин! Откуда он тут?»
1: Я сглотнул остаток ногтя и очень осторожно присел напротив него. «Стив!» — начал я и прервался от того, что пришлось растирать ноющую культю. «Стив, ты знаешь хозяйку этого платка? Ее зовут Татьяна?»
2: «Конечно! Татьяна Латиану! Видишь, тут ее инициалы вышиты в уголке. ТЛ.
1: Она из древнего, почти 500 лет румынского дворянского рода. Я на ней женюсь». «Та девушка, с которой ты встречался каждую ночь весь месяц?» Он кивнул. «Она гуляет только ночью. Ненавидит солнечный свет. Знаешь, поэтическая натура. И Том, она так прекрасна». Я целый час сидел и слушал его излияние, и чем дальше, тем хуже мне становилось. Я ведь и сам румын со стороны матери, и я понял, почему у меня так кололо культёв. Жила она в городке Браскет, в милях в 12 от нас. Стив наткнулся на нее поздно вечером на дороге, когда у нее сломалась машина. Он подвез ее до дома, она только что сняла старое поместье медов, и втюрился. Втюхался и влюбился в нее по уши и самое темя. Довольно часто, когда Стив являлся на свидание, Татьяна не оказывалась дома. Она выезжала подышать ночным воздухом. И ему приходилось до ее возвращения играть в крибидж со служанкой, старой клювоносой румынской коргой. Пару раз он попытался было проследовать за ней в своей таратайке, но ни к чему хорошему это не привело. Татьяна заявила, что если она хочет быть одна, это значит одна. Так и вышло, что он ждал ее ночью напролет. Но когда Татьяна возвращалась, это, по словам Стивена, искупало ожидания. Они слушали музыку, болтали, танцевали, ели странные румынские блюда, которые готовила служанка, до зари. Потом Стивен возвращался домой.
3: «Том, ты помнишь то стихотворение «Сова и котенок»?»
1: Стивен положил руку мне на плечо.
3: «Меня всегда завораживала последняя строчка. Танцевали они при луне, танцевали они при луне. Вот так мы и будем жить с Татьяной, если она согласится. Я ее все еще уговариваю».
1: Я облегченно вздохнул и ляпнул. «Первая хорошая новость. Жениться на такой девушке». Я глянул Стиву в глаза и тут же заткнулся, но было уже поздно.
2: «Какого черта ты несешь, Том, такой девушке? Ты ее даже не видел».
1: Я попытался выкрутиться, но Стив не позволил. Я наступил ему на больную мозоль, так что я решил, что лучше будет сказать ему правду. «Стиви, послушай, только не смейся. Твоя подружка — упырь». Челюсть его медленно отвисла.
2: «Том, ты сошел?»
1: «Еще нет». Я рассказал ему о вампирах. То, что рассказывала мне мать, переехавшая из Старого Света из Трансильвании, когда ей исполнилось 20. То, что они живут и пользуются своей странной властью, пока хоть иногда питаются человеческой кровью. То, что проклятие вампиры наследует обычно один ребенок в роду. И что выходят они только ночью, потому что солнечный свет – одна из тех немногих вещей, которые способны уничтожить их. Стив начал бледнеть. А я продолжал. Я рассказал о странной эпидемии, поразившей детишек в округе Гроппа, эпидемии малокровия. Я рассказал, что его отец нашел этот платок в доме Стопсов у постелей больных малышей. Я рассказал уже самому себе, потому что Стив вылетел из кухни как ошпаренный. Через пару секунд он умчался на своей таратайке. Вернулся он в половине 12-го и казался ровесником своего отца. Я оказался прав до последней мелочи. Когда он разбудил Татьяну и спросил ее прямо, она сломалась и залилась слезами. Да, она была вампиром, но тяга к крови пробудилась в ней лишь пару месяцев назад. Она боролась с этим влечением, пока не почувствовала, что сходит с ума от голода. Она питалась только детьми, потому что боялась взрослых. Те могли проснуться и схватить ее. И она обрабатывала многих детишек, чтобы ни один не терял слишком много крови. Но голод становился все сильнее.
2: И все же Стив умолял ее выйти за него замуж. «Должен быть способ вылечить тебя», — говорил он. «Эта болезнь не страшнее любой другой». Но она, благослови ее Бог, подумал я тогда, отказала. Она вытолкала его из двери и закрылась в доме. «Где отец?» — спросил Стив. «Может, он знает?» Я ответил, что док уехал почти одновременно с ним и еще не вернулся. Так что мы сидели и думали, и думали. Когда забринчал телефон, мы оба едва не взмыли под потолок. Трубку поднял Стив. Долго орал что-то неразборчивое, потом влетел в кухню, схватил меня за рукав и потащил свой драндулет. «Звонила Татьянина служанка, Магда», — сообщил он, нажимая на газ. «Сказала, что с Татьяной после моего ухода случилась истерика. А пару минут назад она уехала, куда не сказала. Магда думает, что Татьяна решила покончить с собой».
4: «Покончить с собой? Да она же вампир. Как?»
2: И тут я понял, как. Я глянул на часы. «Стиви», — прошептал я, — «лети в Криспин и гони изо всех сил». Он выжил из своего тарантаса все, что мог. Мотор, казалось, собирался оторваться от рамы. Помню, повороты мы срезали, едва касаясь дороги одним колесом. Машину Татьяны мы увидели, едва въехав в Криспин у обочины одной из трех дорог, сходившихся в центре городка. Посреди пустой улицы стояла хрупкая фигурка в тоненькой сорочке. По моей культе точно кувалдой ударили. Мы подкатили к ней, когда церковные часы начали отбивать полночь. Стив выскочил из машины и выбил из Татьяниных рук заостренную деревяшку. Он прижал девушку к себе, и она разрыдалась. А мне было паршиво. Я все время думал, каково же это Стиву влюбиться в вампира, и даже не пытался посмотреть на ситуацию с ее стороны. Она любила его достаточно сильно, чтобы попытаться покончить с собой единственным способом, каким можно убить вампира, вонзив осиновый кол в сердце в полночь на перекрестке. И она была хорошенькая. Я-то представлял себе такую сирену, но, вы понимаете, высокую, стройную, в облегающем платье, ведьму, в общем. А передо мной была... очень испуганная и нервная девчонка, цеплявшаяся за плечо Стива, так точно взяла его в аренду. Она была еще моложе Стива. Так что, пока мы ехали домой, в голове у меня вертелась только одна мысль. Ох, и худо же будет детишкам. Влюбиться в вампира и то плохо, но быть вампиром и влюбиться в человека... «Ну как я могу выйти за тебя замуж?» — всхлипывала Татьяна. «Что это будет за жизнь?» «И, Стив, я ведь могу так проголодаться, что наброшусь на тебя!» Не учитывали мы только вмешательство дока Джада. Или недостаточно учитывали. Когда ему представили Татьяну и рассказали всю историю, плечи его расправились, а в глазах вновь вспыхнул огонь. Больным детям уже ничто не угрожало, это самое главное. А Татьяна... «Чушь», — заявил он. В 15 веке вампиризм, может, и был неизлечимой болезнью, но в 20-м с ним легко справиться. Ночной образ жизни указывает на аллергию к солнечному свету и, возможно, фотофобию. Придется носить черные очки, девочка, и попробуем инъекции кортикостероидов. А вот потребность в поглощении крови – это проблема посерьезнее. Но он и ее решил. Нынешняя медицина использует сухую обезвоженную кровь. Так что каждый вечер перед отходом ко сну миссис Стивен Джад вытряхивает немного порошка в стакан с водой, добавляет кубик льда и принимает свою ежедневную кровавую Мэри. Насколько мне известно, они с мужем до сих пор живут счастливо.

Александр Сальников. Крест на твоих плечах. Часть первая. В дверь кабинета деликатно постучали.

0: «Проходите!» – выдохнул Денис, не прекращая упражнений. Скрипнули петли. Молоденький санитар смущенно топтался на пороге, ожидая, когда на него обратят внимание. Денис сделал заключительный выпад, вернулся в начальную стойку, вложил ланцет в козлы и только тогда обернулся к двери.
1: «Ну?»
0: До того, как на веснушчатое лицо санитара опустилась маска почтительного смущения, Денис успел заметить наивное мальчишеское восхищение мастером. Вихрастая голова на тонкой шее казалась непропорционально большой. Слабые руки, бледная кожа. Богатырским ростом паренек тоже не отличался. Если бы не синий халат санитара, доктор ни за что бы не дал мальчику 13. «Видать, способный, хоть и хлюпик», — решил Денис. Оробевший посыльный теребил кончик пояса.
2: «Доктор Денис»,
0: — разглядывая трещины в досках пола, наконец-то произнес рыжий послушник.
2: «В регистратуре вас ожидает главврач».
0: «Спасибо. Парнишка стал санитаром недели две назад, и Денис все никак не мог запомнить его имени».
2: «Антон!»
0: «Спасибо, Антон. Передайте Дмитрию Юрьевичу, что я сейчас подойду». Учтиво, как ровнее, ответил Денис и едва удержался от улыбки, заметив, как в глазах санитара вспыхнула гордость. Мальчик медлил. «Что-то еще?» Денис взял полотенце со спинки кровати и вытер уже остывший, ставший липким пот.
2: «Доктор Денис»,
0: — вновь потупился Антон.
2: «А вы не покажете мне пару приемов?»
0: — выпалил он и добавил, оправдываясь.
2: «Ну, не сейчас, а когда у вас будет время?»
0: Смелый парнишка, — улыбнулся про себя Денис. «Это хорошо, врач должен быть смелым». Но вслух сурово спросил. «А как же инструктор? Он против не будет?»
2: «Брат Василий сам про вас рассказывал, в пример ставил!»
0: — с азартом затараторил Антон. На его бледных щеках выступил румянец.
2: «Вот, говорил, доктор Денис уникальный воин. Уже 6 лет как табельное оружие получил, а до сих пор с ланцетом упражняется. Лучший боец в нашем районе».
0: Парнишка его определенно забавлял. Даже чувство смутной тревоги, с которым Денис проснулся этим утром, слегка поутихло. Перед глазами живо встал бородатый брат Василий и гаркнул.
3: «Крепче руку держать! Жестче удар! Что вы как глисты извиваетесь? Я из вас сделаю мужиков, салабоны!»
0: Слово «уникальный» Василию явно не шло. Скорее всего, старый инструктор расписывал бойцовские качества доктора Дениса в несколько иных выражениях. «Хорошо, Антон», — кивнул Денис. «Как только учителя скажут мне, что вы успеваете в анатомии и химии, я дам вам пару уроков. А теперь ступайте. Благодарю за службу». Санитар поклонился и чуть ли не в припрыжку помчался по коридору. «Как мало надо, чтобы сделать ребенка счастливым», — подумал Денис, вслушиваясь в затихающее эхо шагов. «Ободрить, внушить значимость. И вот улыбка уже морщит конопатый нос, детское сердце бьется чаще, мир вокруг становится ярче и ждет, как праздничный пирог. Вот только пекут его недобрые бабушки, пахнущие ванилью и сладкой сдобой, а люди в белых халатах, уставшие и угрюмые». Денис поморщился, вспомнив, из чего приходится делать начинку. Очнувшееся от дрема беспокойство заворочилось, защекотало внутри. Денис бросил полотенце на заправленную койку и пошел в угол кабинета к лохане. Скребя намыленный подбородок, он пристально разглядывал свое отражение на отполированной меди. В висках появилась седина. Морщина меж густых бровей стала такой глубокой, что расправить ее не удавалось даже пальцами. Острые скулы, тонкие губы и колкий взгляд. Не мудрено, что дети начинают плакать на осмотре. Те, что постарше. А те, к кому он приходит впервые, наверное, просто чувствуют исходящую от доктора опасность. Разобравшись с 5-дневной щетиной, Денис нагнулся к лохане и с блаженством окунул истерзанное лицо в прохладу воды. Ополоснулся, отфыркался, потом тер щеткой под ногтями, лил воду из кувшина, обдавая тело, мылил и без того уже чистые руки, как будто стеарин мог избавить от въевшейся невидимой грязи. Денис, с сожалением, еще раз посмотрел на едва ополовиненный кувшин, но заставлять ждать главврача слишком долго не решился. Утерся свежим рушником и начал медленно одеваться. Чистая накрахмаленная рубаха слегка покалывала старые ожоги на груди. Мышцы гудели, вспоминая километры галопа. Всю ночь они твердили, как заведенные: «Домой, скорее домой, успеть до полуночи, пока братья не закрыли ворота». И когда он вошел в кабинет, сил оставалось только на то, чтобы раздеться и рухнуть на койку разбитым телом. Денис брезгливо поглядел на бесформенную груду замызганной, заскорузлой от пота одежды, лежащей у порога. Подсвеченная утренней дорожкой, идущей от узкого оконца под потолком кабинета, она напоминала руины старых городов из тех, что он видел на грязных территориях, когда ездил к солдатам. Сидельные сумки, как уцелевшие многоэтажки, грустно смотрели темными прямоугольниками окон карманов, добавляя сходство. Того и гляди, зашевелится, мелькнет где-то там серая тень, выпрыгнет, вцепится, ударит, выстрелит. Денис покрутил головой, стряхивая наваждение. Настроение испортилось окончательно. В луче солнечного света издевательски кружились пылинки. Сквозняк прокрался в распахнутую дверь и услужливо выкатил из-под стола свалявшийся за месяц мохнатый комок. «Надо будет устроить выволочку брату-хозяину», — подумал Денис, надевая белый халат с красным крестом на груди. «Понятно, что рук не хватает, но зачем больницу в хлев-то превращать?» Упрямое беспокойство не пожелало уступить раздражению. Денис вдруг вспомнил, что отчет о выезде главврач принимает после обеда, а не с утра. Скорее всего, что-то стряслось, или Юричу доложили о...
2: «О чем, собственно, ему могли доложить?»
0: Денис вздрогнул, когда понял, что произнес это вслух.
2: «Все как всегда.
3: Все по уставу. Братья могут подтвердить».
0: Денис подпоясался, вынул из ящика стола пистолет Макарова и убрал его в кобуру. Достал из седельной сумки записи, одернул халат и глянул в зеркало. «Вот он, доктор Денис. Холодный и острый, как лезвие скальпеля. Уверенный и сильный. Преданный идее железный доктор, краса и гордость районной больницы. И чего скромничать, главный кандидат на место нового главврача». Денис подмигнул отражению и улыбнулся. Нехорошее предчувствие скользнуло по лицу, испортило картинку. Денис крутанул желваками, нахмурился и пошел в регистратуру. Денис взбежал по лестнице и, миновав приемную, постучал в дверь. Не дожидаясь ответа, надавил ручку и увалился в комнату.
2: «Прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, я приводил себя в порядок», — начал он и тут же обругал себя за нерасторопность.
0: Справа от широкого стола, заваленного карточками, стоял, вытянувшись в струнку, медбрат. Плечи назад, невидящий взгляд вперед, левая рука на эфесе боевого ланцета. Его зеленый халат был в дорожной пыли по самую орденскую нашивку. Приглядевшись к не то грязному, не то загорелому лицу, Денис узнал брата Олега, старшего медбрата нового поселка.
1: «Здравствуйте, доктор Денис», — оторвался от просматривания бумаг главврач и показал на пустое кресло. «Мы, признаться, вас несколько заждались».
0: Денис прошел мимо медбрата, успев обменять извиняющийся взгляд на его хмурое прощение, и сел.
1: «Скажите, Денис», — продолжил Дмитрий Юрьевич, — «поселок новый, это ведь ваш?» — главврач пожевал губами.
0: «Участок». «Да», — как можно спокойнее произнес Денис. В голове лихорадочно прокручивались десятки вариантов свалившихся на родной поселок напастей, но все они настойчиво возвращались к имени Инга. Он точно помнил, что дохаживать ей оставалось 2 с небольшим месяца, а братья, несущие службу в новом, делать кесарева не решились бы. Денис глянул на замершего истуканом Олега и вдруг заметил на его правой щеке свежий рубец.
1: «Докладывайте», — сухо произнес главврач и устало откинулся на резную спинку стула.
2: 4 дня назад грязные прорвались через заграждение и штурмом взяли склад медикаментов. 7 охранников погибли, 2 ранены. Номер 340, проникающие колотые в грудь, номер 815, рваная рана бедра», — отчеканил Олег. «Было организовано преследование, но грязные успели уйти на зараженные территории».
1: «Спасибо, брат», — не открывая глаз, поблагодарил Дмитрий Юрьевич. «Доктор Денис, я понимаю, что вы только что вернулись с вызова, поэтому можете передать дело дежурному врачу. Но поскольку это ваш участок, я счел необходимым уведомить вас о случившемся».
0: Денис задумался. Эту неделю дежурил доктор Иван, который не зря получил свое прозвище. Мясник решал все вопросы быстро и не любил расставаться с лекарствами, каждый раз будто от сердца отрывая антибиотики и болеутоляющие. 340-му, скорее всего, уже не помочь, но вот другой... Денису не нужно было смотреть в амбулаторную карту. Там, в новом поселке, лежал сейчас в горячечном бреду Игорь Смолин. Друг детства, соперник в юности и... муж Инги в настоящем. «Я согласен, пусть к вечеру подготовят выезд», — решился Денис. Брат Олег улыбнулся одними глазами и едва заметно благодарно кивнул. На Смолина молился весь поселок. Терять такого бойца и оружейника было непозволительной роскошью.
1: «Можете идти», — Дмитрий Юрьевич посмотрел на медбрата. «До вечера остановитесь в 7-й палате».
0: «Будьте здоровы!» — козырнул брат Олег.
1: «Будьте здоровы!» — откликнулись врачи, а Дмитрий Юрьевич добавил. «Да, и спасибо за службу».
0: Звук хлопнувшей двери навалился на главврача, сутулил плечи, потушил взгляд. Он облокотился о стол и принялся массировать уголки глаз.
4: «Ну, рассказывай, не томи».
0: Папка с отчетом легла на зеленое сукно. Денис откашлялся.
5: «Да особо радоваться нечему, Дмитрий Юрьевич. 5 детей, остальные грязные. Особенно меня беспокоит поселок Южный. В этот заезд я даже печать не доставал. И вот еще что. Солдаты просят пополнить запас от Сабара».
4: «Просят? Я его сам делаю, что ли?» — пробормотал главврач. «Давай-ка выпьем, Денис. Устал я что-то за последнее время. И музыку включи, а?»
0: Денис молча поднялся и прошел мимо темных от времени сосновых стеллажей, на которых стояли ряды амбулаторных карт. На столике у дальней стены гигантской улиткой громоздился патефон. Денис крутанул ручку, опустил иглу на черный кругляш и под хриплый голос из прошлого наполнил две рюмки из графина. Сквозь щель меж задернутых портьер в комнату било полуденное солнце. Оно причудливо красило голову главврача, превращая седой редкий ежик в болотный туман. Денис еще раз поймал себя на мысли, что он единственный в этой больнице человек, которому позволено видеть превращение грозного и сухого главврача в уставшего сморщенного старика. Дмитрий Юрьевич крякнул, опрокинув спирт, и выдохнул.
4: «Что, Дениска, задумался? Плохо выгляжу?»
0: «Плохо», — честно признался Денис. «Заработался ты совсем, дядь Дим. Из больницы не выходишь. А на улице меж тем весна в самом разгаре».
4: «Весна»,
0: — отрешенно протянул старик и помрачнел. Весна была самым тяжелым временем года для больницы. Перезимовавшие грязные с остервенелым упорством лезли под пули солдат, брали штурмом склады с продовольствием и лекарствами, грабили поселки. Нападали на медленные, как пьяные, муравьи, вязнущие в проселочной грязи обозы с гуманитарной помощью из центра. На весну же приходился и всплеск рождаемости.
6: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», — хрипел в своем углу патефон.
4: «Гонят и гонят», — произнес главврач. «Куда гонят, спрашивается? 300 километров за 10 лет. Так, глядишь, года через 2 новый район откроют, и быть тебе, Денис, как главврачом».
0: Денис пожал плечами. «А отчеты? Там же счетчики колотятся».
4: «Да, колотятся», — откликнулся Дмитрий Юрьевич. «И статистика по рождаемости в приграничье аховая. А им будто все равно. Новые территории, продвижение на восток. Пу!»
0: Старик в сердцах сплюнул.
4: «Ладно, солдаты, они знают, на что идут, но ведь поселенцы прут, как будто их в зверинцы не водили. Кстати, тут на Медне грязного приволокли, 3. Будешь смотреть или так отправлять?»
0: Денис вздрогнул и помотал головой. Насмотрелся уже.
4: «Что, железный доктор, тяжко?» Хитро прищурился главврач. «Жжет душу, давит на плечи!»
0: Похлопал широкой крепкой ладонью по вышитому красному кресту на груди.
4: Терпи, мальчик, терпи. Терпи и повторяй. Мы — последняя надежда человечества. Мы храним за своими щитами чистоту расы. Благодаря нам мир вокруг не превратился в зверинец. Повторяй почаще, и станет легче. Нам с твоим покойным отцом помогало.
0: Взгляд старика помутнел, замер.
4: Тогда ведь ни братьев, ни санитаров, все с нуля, все сами. И клеймили, и...
0: Он поморщился, будто разглядел что-то противное, и притих, подбирая нужное слово. Но не нашел.
4: В общем, все сами делали.
0: А босс когда на новый пойдет? Решил сменить тему Денис.
4: «А не будет обоза!»
0: — отрезал главврач.
4: «Грязные будто сговорились! 5!»
0: — едва не ткнул он пятерней в лицо Денису.
4: 5 нападений за 3 дня!» «Наши фармацевты не справляются. Надо в центр ехать. И солдат выбивать. Пусть зачистку делают, иначе до следующей весны не дотянем».
0: Отыграл последний аккорд, и патефон зашипел, словно выпуская пар. Лицо Дмитрия Юрьевича разгладилось.
4: «А этот Игорь Смолин не Инги ли муж?»
0: Денис кивнул и насупился. Его всегда раздражала привычка главврача задавать вопросы, ответы на которые тот знал заранее.
4: «Я надеюсь, ничего личного, Денис?»
0: Сунул палец в старую рану Дмитрий Юрьевич и уколол взглядом.
2: «Да как ты можешь говорить-то такое, дядь Дима?»
0: Скинулся Денис.
2: «Какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного и пагубного, особенно от...»
4: «Да не надо мне Гиппократа цитировать, мальчик!»
0: Махнул рукой главврач.
4: «На вот лучше!»
0: Он пошарил в ящике стола и протянул упаковку ампул.
4: «Из старых запасов еще, довоенные. Сейчас таких не делают. Сейчас дерьмо, я тебе скажу, делают, а не антибиотики».
0: «С чего такая щедрость, дядь Дим?» Поджал губы Денис, но коробочку взял.
4: «Ты ж мне как сын. Считай, она почти родня», — лукаво улыбнулся старик. «И если по совести, не уведи ее, Игорь, у тебя разве был бы ты сейчас железным доктором?»
0: Денис молчал, барабаня кончиками пальцев по драгоценной коробочке.
4: «Впрочем, сориентируешься по обстановке. Может, и не пригодится тебе мой подарок».
0: Главврач снова откинулся на спинку стула и прикрыл глаза.
4: «Денис, поставь еще раз, будь добр».
0: Железный доктор поднялся и прошаркал в дальний угол.
6: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», — захрипел оживший патефон.

0: В этот час ты призналась, что нет любви, назойливо скрипело в голове. Солнце клонилось к горизонту, мазало багряным ели вдоль дороги, вялило наглые одуванчики, желтеющие в трещинах асфальта. Брат Олег осмотрел лежащий на обочине ржавый автобус и помахал рукой, мол, все чисто, можно ехать. Брат Виктор поставил автомат на предохранитель и вскочил в седло.
1: «Едемте, доктор Денис! Часа через два отворотка будет налево, а за ней блокпост. Там и заночуем!»
0: Денис ухмыльнулся. «Да, отворотка и столб с гнутой, выщербленной дождями табличкой. 205-й километр. И до поселка Новый останется всего ничего.
1: Останавливаться не будем, мы и так опаздываем!»
0: Денис дал пятками по бокам лошади. Братья с железным доктором спорить не стали.
2: «В этот час ты призналась, что нет любви», — набила оскомину.
1: Неосторожное слово упало искрой, вскипятило молодую и без того горячую кровь. Хотелось крикнуть «Ты еще пожалеешь!» Хотелось стать лучше, стать значимее и сильнее, чем он. Приехать на белом коне, в белых одеждах. Выслушать стенания, утереть слезы и простить. Обнять, увести с собой, жить долго и счастливо и принять роды, но своего, а не Игоря ребенка. Не вышло. Не получилось.
0: Он стал железным доктором, пустым внутри и холодным снаружи, как скальпель, удаляющий опухоль. Острый, точный, приносящий боль во имя очищения.
2: Нежно с морем прощалась.
3: «А откуда это у тебя?»
0: Прохладные пальчики коснулись ожогов на разгоряченной коже.
2: «О, это старая и страшная история».
0: Денис сгробастал Ингу в охапку и приник губами к трепещущей жилке на виске.
1: «Ну, Денька!» — забарабанила Инга ладошками по спине. «Ну, расскажи!»
0: Денис улегся на живот, вытянул из ее волос запутавшуюся соломинку.
1: «Чего тут рассказывать-то?»
0: «Когда я был маленький, на Новые напали грязные. Пожгли все. Отец пытался их остановить, но не смог. А меня доктор Дмитрий из пожара вытащил. Выходил».
1: Денис закусил соломинку.
0: «Говорит, повезло мне. Живучий я».
3: «Что-то я не помню такого», — нахмурилась Инга. «Выдумал, небось».
0: Денис резко сел и выплюнул сухую травинку.
1: «Вы когда в Новые приехали? А я тут родился. Мне отец сам клеймо ставил», — ткнул он пальцем в предплечье.
3: «Ну чего ты взбеленился, милый?»
0: Инга обняла за шею, прижалась щекой. Денис насупился.
1: «Убили тогда многих. И отца моего. А мать умом повредилась. Молчит все время и плачет. Мало кто помнит о том дне. Я и сам не помню. Мне год полтора тогда было».
4: «Вот такая история, мой мальчик. А отец твой погиб, как настоящий доктор».
2: «Утомленное солнце».
4: «Жаль, отец не видит тебя, Денис. Он бы тобой гордился».
2: «Нежно с морем прощалась».
0: Кавалькада свернула на проселочную дорогу, и лошади пошли рысью. Дорога петляла знакомыми с детства поворотами. Мохнатые мшистые ели скрипели под цокот копыт, сливались в вечернем сумраке в монолитный коридор. Вдалеке забрезжил огонек блокпоста. Медленно надвигалась башня смотровой площадки. Выплывала с серого марева опутанный колючей проволокой полосатый шлагбаум. Из домика появилась фигура и приветливо взмахнула. Брат Олег привстал на стременах и сложил ладони рупором.
1: «Будь здоров, брат Семен!»
0: Человек еще раз махнул рукой. Олег, чуть оторвавшийся от остальных, вдруг резко развернулся и заорал
1: «Назад!».
0: Тут же расцвела и потухла на вышке розочка выстрела. Бухнула, чавкнула, лошадь брата Виктора заржала, встала на дыбы и, колотя копытами, воздух повалилась на бок. Денис оглянулся и увидел, как успевший соскочить медбрат лупит короткими очередями по высыпавшим из леса теням. Тени спотыкались, наталкиваясь на свинец, падали, но их место спешили занять другие. Денис выдернул пистолет и начал отсчитывать выстрел. За спиной залязгал второй автомат, от блокпоста тоже бежали грязные. Совсем рядом взвизгнула одна пуля с вышки.
1: Брат Олег высадил рожок по стрелку и вскочил в седло. «За мной, доктор!» «Идите!» — вставил вторую обойму брат Виктор. Денис прицелился между блестящих глазенок на покрытом бурой шерстью лице и нажал спуск. Самый прыткий из нападающих опрокинулся навзничь. Следующих положил медбрат. «Смотри, чтобы им ствол не достался!» — натянул поводья Денис. «У меня граната есть!» — даже как-то задорно бросил Виктор и отвернулся. Железный доктор мигом представил, как брат тянет чеку и обнимает автомат, крепко прижав ствольной коробкой ребристое тело лимонки к животу. Денис нажал на спуск еще раз, последний, и пришпорил коня. Брат Олег уже отодвинул колючку с дороги и ждал доктора. Под сухие хлопки автомата они вырвались на опушку. Когда до обитых оцинковкой ворот поселка оставалось метров 50, в лесу ухнуло и стихло.

В доме пахло ромашкой, малиной, брусничным листом и медвежьим жиром. А еще немытым телом и спиртом. Сквозь все это пробивался кисло-сладкий сырный душок. Инга встретила их в сенях. Тихо поздоровалась, обнимая живот, словно отгораживая плот от доктора. Вскипятили воду. Денис вымыл руки и жестом выпроводил брата Олега. «Еще свечи есть?» — спросил доктор, склоняясь.

0: полных мутной влаги глазах он не увидел вопроса, только мольбу.
1: Все, Инга. Еще пару дней от силы.
2: Нет. Не говори так.
0: Она отшатнулась и, ойкнув, схватилась за живот.
2: Ты же спасешь его, Денис. Ты же правда спасешь его. Ты же врач, Денис.
3: Отец гордился бы тобой.
1: В белых одеждах на белом коне.
2: Я не смогу без него. Я не выживу. Помоги нам, мне. Помоги мне, Денис.
0: Железный доктор перевел тяжелый взгляд на сидельную сумку. Инга затаила дыхание. В вязкой, как патока, тишине трещали воском свечки, дорвали сипом паутину легкие Игоря.
1: Скажи брату Олегу, пусть принесет бинты и кипятит воду. И свечи собери по соседям. Все, какие найдешь.
0: Инга неуклюже обняла его и прижалась сухими шершавыми губами к свежей щетине. Шепнула «спасибо» и уточкой заспешила к выходу. Денис выложил на вышитую скатерть коробку с ампулами. Она могла бы спасти десяток жизней, а Игорю, быть может, лишь продлит агонию. Белые одежды, белый конь.
1: Обнять, увести с собой, жить долго и счастливо.
0: Белый конь, белые одежды. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Как скальпель, холодный и острый.

0: «Доброе утро, доктор Денис», — пробасил голос рядом.
1: Денис, рефлекторно нащупав рукоять пистолета под подушкой, открыл глаза. У кровати стоял брат Олег и мял в руках шапку.
2: «Доброе!»
1: — потянулся и сел Денис. В комнате было светло, а за окном мелькали силуэты посельчан.
2: «А который час?»
1: «Третий», — отчего-то виновато отозвался Олег.
3: «Вы бы поели», —
1: кивнул он на стол напротив печи. Горкой на тарелке ждали оладьи, в крынке поблескивал мед, рядом высилась бутыль молока.
3: «А потом приходите к церкви.
1: Брата Виктора на погост повезем и ребят с поста», — сказал бесцветно, слегка растягивая гласные. Денис пристально посмотрел Олегу в глаза. Красные, с полопавшимися сосудами белки, булавочные уколы зрачков. Ночью после операции, пока Денис обустраивался в доме старосты и ужинал, брат Олег собирал мужиков. Рыл яму в лесу, сжигал трупы грязных. Все утро готовил к погребению тела павших братьев, стоял службу. И только сейчас пришел будить доктора. Сам пришел, хоть и знал, что не скрыть ему медленные речи стеклянного взгляда. Не утаить, что бурлит, колотится в венах запретная кислота. Стоял теперь и смотрел в серые глаза железного доктора. Ждал приговора.
3: «Хорошо, брат», — принял решение Денис.
1: «Дай мне минут 10». Олег благодарно кивнул и вышел. Братьев схоронили рядом, как положено. Народ медленно разошелся, а Денис чуть задержался у своих. Могилы отца и матери кто-то держал под присмотром. Хотелось думать, что Инга или Игорь, но спрашивать доктор не стал. Посидел на лавочке, коснулся выжженных на крестах букв и побрел в поселок.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru.

0: Формально вызов был закрыт, но возвращаться в больницу не хотелось. Игорь медленно, но верно шел на поправку. Денис каждый день лично осматривал его, ставил уколы и менял повязки, не доверяя даже брату Олегу. Конечно, такая забота была шита белыми нитками, но признаваться в этом железный доктор отказывался даже себе. Он просто курировал тяжелого пациента. Просто боялся загубить результат такой сложной и накладной операции. Он вовсе не хотел лишний раз увидеть Ингу. Совсем не важно было ему, доктору Денису, лично принимать роды в семействе Смолиных. Не тянул он время, выполнял долг. За год крестов на кладбище прибавилось, опустевшие дома заселили новые семьи из центра. Свежая кровь, новые хлопоты. Работа накопилась, непочатый край. Проверить номера, забрать карточки у прибывших, а тут еще и детей народилось трое. Мальчики, две девочки. Едва доктор входил в избу для первого детского осмотра, его встречало напряженное молчание. Но чем больше появлялось крестиков в графе «норма», тем ближе становился момент, когда тишина расколется громкими насыщенными звуками. Испуганным плачем детей, учуявших запах кожи, опаленной печатью врача. Радостными причитаниями матерей, впадающих в истерику от легкости после сброшенного напряжения. Водопадом эмоций благодарных отцов, трясущих руку и зазывающих доктора почетным гостем на первые именины отпрыска. В середине апреля Денис составил отчеты, выходил Игоря и нехотя начал собираться в дорогу. Но тут потянулись в новые люди из окрестных поселков, закружили доктора в водовороте просьб. Приходили солдаты из пограничья на осмотры за отца-баром. Денис всегда симпатизировал этим парням, наивным и обреченным. Даже жалел их, меняющих здоровье и жизни на лучшую долю для близких. Иногда, когда видел, что не только кожа, но и душа пограничника тронута грязными землями, выдавал из личных запасов серотонин. Офицер, сопровождавший солдат, стал частым гостем доктора. Он был веселым, еще не потрепанным службой парнем лет 25 и слыл знатоком пограничных баек. Пока солдаты лежали под капельницами, доктор Денис баловался в преферанс с новым знакомым. Когда тот расспрашивал о новостях из центра, Денис пожимал плечами, сетуя на неосведомленность, и подливал офицеру разбавленный спирт. Время от времени захмелевший гость принимался расписывать суровые солдатские будни и пересказывать удивительные случаи военных кампаний, половина которых произошла, если и не с ним, то уж точно с его знакомыми. В такие моменты Денис весь во внимании подавался вперед, цокал, ухтыкал и переспрашивал, делая вид, что слышит их впервые. Особенно его потешала байка о докторе, вынимающем пули голыми руками. Говоря по чести, у Дениса был тогда штык-нож, но без него история выходила куда красочнее. Третьим за столом был неизменный брат Олег. Умудренный жизнью в приграничье, он тихой сапой выклинчил у офицера дюжину бойцов покрепче, а однажды, услыхав про подводу с боеприпасами, прозрачно намекнул, что им с доктором Денисом тоже не помешало бы пара ящиков. Денис важно кивнул, с трудом пряча улыбку, на что тотчас получил заверение офицера. Мол, так и планировалось, хотел, дескать, сюрприз сделать. Тем вечером Денис лежал под шерстяным одеялом и не мог заснуть. Ему мешало давно позабытое ощущение грядущей беды. Уж слишком спокойно и размеренно последний месяц несло время латчонку с железным доктором. Денис вдохнул полной грудью, пытаясь расслабиться, но воздух с натугой шел в легкие. Он был густым и тяжелым, словно перед грозой.
1: «Ха!»
0: — вырвалось наружу. Развалилась пополам чурка. Дважды бухнул колун, хрустнуло щепой дерева. Денис собрал поленца и пошел к дровянику. У самого края под крышей навеса прилепился к стене серый стручок кокона. Доктор заметил его еще утром и поневоле рассматривал каждую ходку. В этот раз картинка изменилась. Из лопнувшей с одного конца оболочки торчала лупоглазая голова бабочки. Прозрачные усики успели уже обсохнуть и мелко подрагивали, пробуя мир на вкус. Казалось, протяни руку, ковырни ногтем и увидишь крылья в ярких пятнах. «И лишишь нас обоих радости первого полета», — подумал Денис и вколотил в узкую щель поленницы последний гонот.
2: «Здравствуйте, доктор!»
0: У калитки, навалившись на костыли, стоял Игорь.
2: «Здравствуй!»
0: Денис ухватился за топорище и подтянул за сучок новую чурку. Грохнул сталью о дерево, бросил не глядя.
2: «Тебе, кстати, постельный режим прописан!»
3: «Я поблагодарить зашел!»
0: Доктор выпрямился, отер пот со лба. Взгляды людей, бывших друзьями, столкнулись.
2: «Это моя работа, Игорь. Я доктор».
0: Смолин осклабился, замолчал. Медленно, словно во сне, прогудел мимо шмель. Вернулся и уселся на забор, подставил полосатые бока выглянувшему в небесное окошко солнцу. Солнце надменно задернуло занавеску из взлохмаченного облака. Игорь скользнул ладонью по лицу, потер подбородок.
3: «Да, конечно. Ты бы зашел как-нибудь, Денис. Мы всегда рады тебя видеть».
2: «Спасибо. Как-нибудь зайду», — глухо ответил доктор, приладил чурочку и с размаху опустил колун на сосновый спил.
0: Сухое дерево разлетелось в стороны, лезвие увязло в чурбане. Денис неспешно подобрал поленья, для которых уже не было места под навесом, глянул на калитку. Игорь успел уйти. Денис свалил дрова кучей у поленницы и закусил губу. Кокон был пуст. Он пепельной кожицей трепетал на ветру.
2: «Надо возвращаться», — подумал железный доктор. «Приеду через полгода, осмотрю ребенка, поставлю клеймо. Так будет лучше».
0: Подумал и пошел собирать вещи. Когда Денис подходил к конюшне, у ворот зашумели охранники, загалдели бабы. В распахнутые створы чинно входили гужевые мерины. Фыркали и стригли ушами, отгоняя жирных назойливых слепней. Рядом шли вооруженные автоматами солдаты, деланно серьезные, но с плохо спрятанным интересом, зыркающие по сторонам. Они будто ожидали увидеть какую-нибудь диковинку в первом же приграничном поселке. Среди пятен цвета хаки Денис вдруг заметил знакомую синюю форму. Привстав на телеге, санитар помахал ему рукой и что-то крикнул. Слова утонули в скрипе колес, людском гомоне и лошадином ржании. Рыжий пацаненок соскочил на землю и побежал навстречу.
4: «Здравствуйте, доктор Денис!» — вытянулся во фронт санитар. «У меня к вам послание от главврача!»
0: «Докладывайте, Антон!» — улыбнулся Денис, глядя, как паренек сдвинул жиденькие брови и поджал губы.
4: «Завтра Дмитрий Юрьевич отбывает в центр. Исполняющим обязанности главврача на время его отсутствия назначены вы!»
0: «Благодарю за службу!» — козырнул Денис и заметил, как тут же расправились плечи Антона. «Не желаете пообедать с дороги?»
4: «Можно!»
0: — обрадовался санитар.
4: «А то я первый раз из больницы выехал!» — засмущался он. «Не рассчитал с пайком, а у солдат просить не стал. Зазорно было!»
0: Денис, понимающе, кивнул. «Поступайте в распоряжение старшего медбрата. Завтра поутру выезжаем», — проинструктировал он, пытаясь отыскать взглядом в толпе брата Олега. У склада, среди суетящихся солдат и местных братьев, тягающих деревянные ящики с военной и медицинской маркировкой по борту, его, к удивлению, не оказалось. Денис покрутил головой, обернулся и только тогда заметил Олега. Брат перемахнул через плетень у ближайшего дома и бегом спускался с пригорка к доктору, едва не оскальзываясь на мокрой после ночного дождя глине.
5: «Что, торопишься? Да не переживай, привезли тебе патронов!» — хохотнул Денис, глядя на запыхавшегося брата. «И медикаменты привезли, вот, знакомься!» — кивнул он на мальчишку. «Санитар Антон, пусть до завтра у тебя поживет!»
3: «Началось!»
0: — хрипло произнес брат Олег, отдышавшись. Улыбка сползла с лица Дениса. «Как часто?»
3: «Минут 9-10.
0: «Готовь все, через час жду!» — уже на ходу крикнул Денис и быстрым, едва сдерживаемым шагом заспешил к дому Смолиных.

0: Инга родила на рассвете. Денис бережно принял маленькое тельце, уложил на материнский живот, автоматически отметив: пол мужской. Брат Олег черканул карандашом по свежему бланку. Доктор отер тряпицей пот и прищурился на медбрата.
1: «Выйди».
0: И, выдержав удивленный взгляд, повторил:
1: «Выйди, Олег. Бланк отдай отцу».
0: На кровати, подальше от обеденного стола, ставшего этой ночью родильным, встрепенулся Игорь. Разжал сцепленные побелевшие пальцы, принял бумагу, напрягся в ожидании. Хлопнула дверь. Денис пережал, скрипнул ножницами по пуповине. Первый крик младенца наполнил, сколыхнул душный воздух в натопленной комнате. Доктор зажег еще 3 свечи и, бормоча что-то утешительное, нежно отнял сына от заливающейся слезами матери. Волосяной покров норма. «Вот и все», — думал Денис, машинально перечисляя. «Голова, правая рука, левая рука. Месяца через 3 осмотрю на рефлексы, и можно ставить печать. Норма, норма, норма». Ложились грифельные плюсы в нужную колонку бланка. Инга перестала всхлипывать. Даже ребенок притих, словно почувствовал важность происходящего. «Правая нога», — сказал Денис и замер. На сморщенной бледно-розовой стопе между поджатыми мизинцем и безымянным пальцем торчал синюшный отросток с черным коготком на конце.
2: «Ну?»
0: — приподняла голову Инга.
2: «Не молчи, Денис! Слышишь, не молчи!»
0: Доктор медленно положил ребенка на стол. Огоньки свечей дрогнули и запустили желтые пятна по враз осунувшемуся лицу. В горле лопнул набитый пылью пузырь. «Чисто и непорочно!»
1: «Он грязный, Инга!» —
0: просипел Денис. Отер руки, глядя в пустоту, и зачем-то повторил:
1: «Грязный».
0: Инга вдруг начала шумными глотками жадно хватать воздух, тоненько заскулила. За спиной Дениса захрипели. Игорь подобрался, сверкнул глазами, дернулся к костылям. «Даже не думай», — предупредил железный доктор, чуть тронув кобуру. Посмотрел пустыми глазами на Ингу, тянущую руки к малышу. На его запрокинутую головку, покрытую темными завитками. Ребенок словно почувствовал взгляд, блеснул влажными маслинами на маленьком стариковском личике.
1: «Грязный»,
0: — еще раз повторил доктор и медленно вышел. Утренний свежий воздух ударил по легким, опьянил. Денис закрыл глаза и попытался унять шум в ушах.
2: «Ну что там, доктор?»
0: — подскочил с заваленки медбрат. Рядом встал молодой санитар. Он очень старался, но не смог остановить дрожь в руках, спрятал за спину. Денис покачал головой, зашагал на негнущихся ногах прочь к конюшне. Антон подхватил седельные сумки и поплелся за ним, чуть поотстав. Олег сплюнул, сжал припасенный холщовый мешок и тяжелой поступью взошел на крыльцо. Скрипнул дверью. Притихший дом взорвался протяжным женским криком. Звук выжег, превратил в пепел душившую горечь. Колючие серые хлопья взметнулись, окрасились бурым и осели внутри ржавчины. Денис вскочил в седло. Железный доктор возвращался домой.

0: «А в чем проблема?» – непонимающе уставился Денис на дежурного врача. «Действуйте по уставу». Доктор Кирилл был младше Дениса года на три и правила знал прекрасно. Сверить по каталогу, в случае обнаружения новой мутации стерилизовать и отправить в центр, а если такой грязный уже есть в зверинце – усыпить. Но на сей раз ситуация в предписании не укладывалась.
1: «Дело в том, — начал доктор Кирилл, тщательно подбирая слова, — что один из доставленных чистый».
0: Денис удивленно вскинул бровь.
1: «А еще...»
0: Дежурный врач украдкой набрал побольше воздуха, как будто собирался прыгать в ледяную воду.
1: «У него обнаружили... вот это».
0: Смолодушничал он и просто выложил на стол печать доктора. Исполняющий обязанности главврача поднялся с кресла. Подставил матовый кругляш под пляшущие язычки света, прищурился и до хруста в костяшках стиснул печать в кулаке. «Идемте». Брат, стоящий с боевым ланцетом у запертой двери подвала, сперва отшатнулся, но все-таки смог с первого раза попасть ключом в скважину. Железный доктор рванул ручку на себя и жестом заставил брата остаться снаружи. Дежурный врач снял со стены факел и затопотал по ступеням вслед за Денисом. Спертый воздух обдал сыростью и вонью псины. К ней примешивался тонкий, сладко-приторный запах дурной крови.
2: «Встать!» —
0: рявкнул Денис. Свет факела выхватил из подвального мрака две скрючившиеся у стены фигуры. Звякнула цепь ошейника. Голый по пояс старик стряхнул с лба налипшие волосы. Красные набухшие веки сморгнули слезу. Он прищурился, пытаясь разглядеть лица вошедших.
2: «Я сказал встать, падаль!»
0: — повторил Денис и подался вперед. Тут же зарычала, вскинулась, метнулась навстречу бурым шерстяным комом вторая фигура, но опрокинулась навзничь, натянув цепь. Грязный взвыл, крутанулся волчком, вскочил на карачки, заслонил деда, заприседал по обезьянье, выпростав руку вперед. Денис машинально потянулся к кобуре и услышал щелчок взведенного пистолета за спиной. Доктор Кирилл уже держал зверя на мушке.
3: «Тише, Петр, тише»,
0: — похлопал старик грязного по плечу.
3: «Успокойся. Они меня не тронут».
0: Успокаивающе нараспев произнес он, медленно встав на ноги.
3: «Правда же, господа крестоносцы?»
0: Денис, не оборачиваясь, повел головой. Доктор Кирилл опустил пистолет, но в кобуру не убрал. Грязный заурчал, шумно выдыхая, и нехотя отодвинулся, сел у стены. Денис только сейчас заметил, что зверь прижимает к животу темную скомканную тряпку. Сквозь скрюченные пальцы заблестела ртутью кровь и потекла к уже запекшемуся пятну на серых армейских штанах.
3: «Я хочу поговорить с главврачом».
0: Старик подошел к Денису, насколько позволила цепь. Расправил плечи, сложил руки на груди и взглянул доктору прямо в глаза. За пеленой слезящихся глаз этого старика Денис натолкнулся на такую уверенность, что ему стало не по себе. Он автоматически посмотрел на словно специально подставленное правое предплечье. Там, на дряблой, иссушенной грязными землями кожи, вместо обычного ожога печати красовалась цветная вязь татуировки нового дворянина вокруг вживленных серебряных нитей. Старик ждал. Денис нахмурился и, пытаясь не подать вида, процедил. «Прошу вас представиться».
3: «Я буду говорить только с доктором Дмитрием», — спокойно повторил старик.
0: Железный доктор скрипнул зубами.
1: «Дмитрия Юрьевича сейчас нет.
0: Меня зовут Денис. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Старик молчал. Денису показалось, что уголки его губ слегка дрогнули.
1: «Вас задержали в результате операции по продвижению на восток».
3: «Это все еще так называется?» —
0: уже не скрывая улыбки, спросил старик.
1: «При вас была обнаружена печать врача», — проглотил издевку железный доктор. «Поэтому расследование передано ордену. Есть основания полагать, что вы на протяжении долгого Денис кивнул на рытвенный яс. «Времени клеймили грязных и занимались организацией набегов при граничье. Надеюсь, вы понимаете, что это измена?» Старик пожал плечами.
3: «У вас все, доктор Денис? Надеюсь, вам хватает полномочий, чтобы возглавить трибунал?»
1: «Я требую, чтобы вы назвали свое имя, количество меченных грязных и координаты базового лагеря. Вы будете отвечать?»
3: «Или что?»
1: — усмехнулся старик.
3: «Будете колоть мне скополамин?» «Да, я признаю, ваши обвинения обоснованы. Но вот детали открывать не стану, увольте».
1: «Вас давно не было», — хищно осклабился железный доктор. «У нас есть средства развязать вам язык». Грязный у стены настороженно зарычал.
3: «У меня крепкие зубы», — продемонстрировал их старик. «Думаете, успеть?»
1: Багровая ярость ударила в голову. Мир вокруг подернулся кровавой пеленой. Помутнел, вздрогнул. Остались только издевательски скалящиеся зубы цвета слоновой кости в изъеденном временем и грязью рту. Он выплевывал слова в лицо железному доктору. Кулак описал дугу. Старик упал на пол. У стены снова зарычало, зазвенело цепью. «Назад!» — в один голос заорали дежурный врач и старик.
4: «Ты мне все расскажешь».
1: «Понял!» — наклонился Денис, стискивая дряблое горло, обдирая ладонь об ошейник.
4: «Все! Особенно откуда у тебя печать моего отца?»
1: Лицо старика пошло пятнами. Глаза полезли из орбит.
3: «Хорошо!» —
1: прохрипел он. Железный доктор ослабил хватку.
3: «Хорошо! Я все расскажу!»
1: Денис брезгливо отер руки о халат. Ржавчина легла на белую ткань, засохшей кровью. Старик сел, массируя шею, и с трудом улыбнулся.
3: «На рассвете, при трех свидетелях, как гласит ваш устав. Его ведь все еще чтят?»
1: Подмигнула напешившему дежурному врачу. Денис выругался и пошел к выходу. Когда он уже одолел пол лестницы, его окликнули.
3: «Эй, а у вас ведь и правда стальная хватка, железный доктор!»
1: В темноте лица было не рассмотреть, но Денис мог побиться об заклад. Старик ухмылялся.
3: «И вот еще что. Передайте Дмитрию...»
1: Чистый запнулся.
3: «Юрьевичу, что я ошибался».
1: Денис открыл дверь и пропустил вперед дежурного врача.
3: «Слышите, доктор Денис?»
1: Темнота наполнилась лязгом цепи.
3: «Передайте ему, что я ошибался!»
1: Растянул последнее слово старик и тоненько захихикал. Денис поморщился и хлопнул дверью.

0: Доктору Денису всегда казалось, что комната регистратуры находится вне времени. За окном вовсю бушевал май, ветер трепал облака сирени в палисаднике. А здесь все оставалось по-старому. Зеленое сукно стола, массивные стеллажи с карточками. Громадина патефона в углу изрыгала один и тот же хриплый голос из далекого прошлого. Ровно горели свечи, будто и не таяли. Пыль лежала тоненьким, едва видимым слоем, как будто стесняясь выдать движение земли. И лишь тяжелые шторы душили солнечный луч, но не справлялись с задачей. Утро проникало в комнату. В 2 часа после полуночи дежурный брат услышал подозрительные звуки в подвале. Денис держал в руках толстую папку с отчетом, раскрытым на последней странице. Грязный, поименованный Петром, удавил цепью старика и напал на спустившегося вниз охранника. Зверь уничтожен, брат госпитализирован. Денис вздохнул и захлопнул папку. Больше происшествий не было.
1: Правосудие не свершилось.
0: Главврач водил кончиком пальца по стальному кругляшу врачебной печати. «К сожалению», — добавил Денис.
1: «К сожалению», — эхом отозвался главврач.
0: Пластинка давно закончилась и шипела пенным прибоем.
1: «Тела сожгли», — обронил Дмитрий Юрьевич.
0: Вопрос утонул в шуме моря лежащего песок.
2: «Согласно предписанию», — кивнул Денис. «И вот еще что, этот чистый знал вас, дядь Дима?»
1: «Что?»
0: — вздрогнул тот.
2: «Ну, смутился железный доктор. Он сказал, передайте Дмитрию Юрьевичу, что я ошибался».
0: Главврач налил из графина спирт. Горлышко отбило мелкую капель о край стакана. Кадык дернулся. Дмитрий Юрьевич помолчал и вонзился взглядом в ничего не понимающего Дениса.
1: «Он считал, что из его сына не получится хорошего доктора. Он хотел, чтобы ты вырос хорошим человеком, Денис».
0: Патефон зашипел гремучей змеей. Она скалила пасть, трещала погремушкой хвоста.
1: «Ты, который человеком-то никогда не был!» —
0: ткнул пальцем Денису в грудь главврач.
1: «Это не пожар, мой мальчик. Это мы с твоим отцом прижигали шрамы после удаления рудиментов. Грязь въелась в нашу кровь, но он рискнул и проиграл. Потом умолял помочь ему. Я пошел против чести и устава, он предал меня!»
0: Дмитрий Юрьевич выплеснул гнев и сразу обмяк, осунулся, вжался в кресло.
1: «Когда пропал обоз, мы надеялись, что твоему отцу досталась легкая смерть. А он предал меня, предал всех нас, ушел к грязным. Зато его сын стал железным доктором».
0: Денис рванул ворот халата и, шатаясь, вышел. Молодой офицер, балагур и любитель преферанса не услышал выстрела. Слишком громко скрипели придорожные сосны. Не услышал щелчка перезарядки. Он обернулся лишь когда лязгнул об асфальт выпавший автомат и кулем повалился следом солдат-новобранец. Офицер успел виновато улыбнуться, разглядывая торчащий из груди дротик с транквилизатором, все еще не веря, что духовой пистолет держит в руке человек в белом халате. Денис стащил офицера с телеги и осторожно уложил на дорогу. Вставил в казенник еще один дротик и медленно повернулся к брату Олегу. Торопиться было некуда. Старший медбрат нового поселка уже прижимал к щеке приклад Калашникова. Денис навел бесполезную пукалку на старого знакомого.
1: «Дай мне уйти».
0: Захлопало, закаркало в кронах деревьев. Взметнулось в небо воронье. Денис опустил пистолет.
1: «Отпусти меня, Олег».
3: «С грузом?» —
0: сипло спросил медбрат. Железный доктор обреченно вздохнул,
2: отбросил духовой пистолет и вынул Макарова.
1: «Положи ствол на землю.
2: Подними руки и медленно иди в поселок», — кивнул Денис на столб у отворотки, сгнутой выщербленной дождями табличкой «205-й километр». Брат Олег хмыкнул и повел мушкой.
1: «Езжай, железный доктор! Только печать сдай и оружие!»
2: Денис бросил пистолет под ноги Олегу, отправил следом клеймо. Кругляш, подскакивая, зазвенел по дороге. Ткнулся в грязь на обочине, затих. Денис потянулся расстегнуть ремень.
1: «Ланцет оставь себе», — буркнул медбрат. «И халат, то на первом же посту остановит. Сожжешь потом?»
2: «Сожгу», — кивнул Денис. Влез на телегу.
3: «Спасибо, Олег».
2: Медбрат ткнул ствол автомата в небо, сплюнул, разглядывая бездвижные тела в камуфляже. Сухо бросил, не глядя. «Все, езжай». Вдруг посмотрел на Дениса, склонил голову на бок и добавил.
1: «Только учти, встретимся, у меня рука не дрогнет».
2: Денис улыбнулся, кивнул на прощание и хлестнул меренно по каурым бокам. Тот фыркнул, мотнул головой и покатил телегу на восток.

День, когда Аська Чебурахина, она же Чебурахина мать, получила свою первую Аську, подписанную простым словом «мы», начался безобразно, окончился так, что лучше бы он вообще не кончался. После долгой погодной невнятицы на Питер упал настоящий мавританский зной. С белым небом и белым солнцем, с бродящими по улицам пыльными джиннами, с воронами, влипшими в мягкий асфальт, и с несчастными людьми за баранками дорогих автомобилей, которые, автомобили, могли только плестись в сторону загорода в длиннейшей веренице себе подобных со скоростью роста бамбука, но если сильно повезет, то чуть побыстрее. Город, и без того не блиставший чистотой, вдруг опустился, как опускается в дикую жизнь.

0: жару почти каждый северный человек. Семейные трусы и мокрый платок на голову. Тротуары завалены были обертками от мороженого и бутылочками из-под напитков, созданных всякими сволочами, чтобы поддерживать жажду, еще каким-то мусором и полы листвой в июне. И иногда пыльные джинны, проходя мимо, поднимали все это в воздух и долго кружили вокруг себя, с ленивым любопытством рассматривая. Оставалось утешаться одним, что остальным еще хуже. Лондон, например, затопило, Лос-Анджелес в кольце лесных пожаров, Кейптаун завален снегом по самое не могу и так далее. Как это вошло в обычай уже много лет назад, город оказался совершенно не готов к перемене погоды. Летом ведь положено готовиться к зиме. Вот к зиме и готовились. В первый же день зноя начались перебои с электричеством, потому что те, кто мог, включили на полную мощность кондиционеры. А на третий день, к вечеру, Васильевский, Петроградку, Охту, да и все правобережье накрыло настоящим блэкаутом. Даже поезда метро остановились на полтора часа. Это, конечно, было настоящее ЧП, тем более, что и начальство, и народ по привычке боялись терактов. Тетя Валя извинялась по телевизору перед подвластным населением, кого-то из своих стыдила, кого-то порывалась повесить. Сам Чубайс прилетел в голубом вертолете с перекрещенными молниями на фюзеляже. В общем, людям нашлось чем заняться. Равно как и Аське. Она чудом выскочила из метро за минуту до конца света и, поразмышляв ночью на тему «надо что-то делать», рано утром пошла в гараж выкатывать свой «Москвич». 412-й. Да, Аська ездила на «Москвиче». Тем, кто понимает, что это такое, молодая женщина на «Москвиче», ничего больше можно не объяснять. Они и так проникнутся уважением. А тем, кто не понимает, все равно ничего не объяснить. «Москвич» — это стихия. Это надо почувствовать самому. Например, как он закипает, постояв 10 минут на жаре с работающим движком. Но Аська не собиралась терять время в пробках. У нее был проложен хитрый маршрут с немалым числом дворов и переулков и с рискованным проездом под кирпич, зато без малейшего шанса застрять. 45 минут в один конец. Почему она не ездила так всегда? А потому что на метро получалось в полтора раза быстрее и вдвое дешевле. Аська же была человек практичный. Так ей казалось. Ибо все знакомые ее твердо знали, что нет на свете существа более нелепого и неприспособленного. Рассмотрим внимательнее. Общественный статус – офисный хомячок. Контент-редактор сайта – это официально, на самом деле делает все, что умеет, а умеет многое, кроме как отказываться от заданий начальства, потому регулярно пашет за капризных программеров не самого большого и не самого раскрученного интернет-магазина. Косметика, парфюмерия, бижутерия, фитнес. А ведь когда-то начинала как хороший репортер. Ей прочили блестящее профессиональное будущее. Не срослось. Сломалась и не срослось. Да и на нынешнем своем месте могла бы получать вдвое больше. Не умеет добиваться, не умеет показать свою незаменимость. Далее. Семейное положение. Солидная замужняя дама, мать 6-летнего сына. Вся загвоздка в том, что не представляет себе, где он шляется, этот так называемый муж. В глаза не видела уже больше года. Время от времени, раз месяца в три, названивает откуда-то, говорит, что дела его блестящие, вот-вот начнется новая настоящая жизнь. После всего все продолжается своим чередом. Абу, это сокращенно Чебурах, уже осенью в школу. И что нас там ждет? Дело в том, что Бу не любит разговаривать. Умеет, равно как и читать, и писать, но вот не любит, и все. И никак его не сбороть. Трех психологов увезла неотложка. Наконец, внешность. Единственная заметная черта Аськи — это сложно торчащие в разные стороны рыжие кудри. Любимая одежда летнего сезона — маечка, футболочка, топик на голое тело, а как иначе, размер бюста минус первый, лифчиков таких не делают, и бесформенные штаны с много карманов. Косметику, парфюмерию, бижутерию, фитнес Аська ненавидит всеми печенками. Вернее сказать, не абстрактно ненавидит, а применительно к себе. Ненавидела бы абстрактно, давно бы пошла искать другое место работы. Пока же нет. Да и Аськин «Москвич» — настоящий соловой масти. Других таких в мире не существует. Чего она не учла, так это ремонта дорог. Город опять спешно латал прорехи. Два раза пришлось спускаться в объезд. Вместо положенных 9 она прибыла на рабочее место в 9:30. Что еще хорошо было Васькиной службе, так это либерализм начальства. На опоздание и ранние уходы смотрели сквозь пальцы. Было бы дело сделано. Удавалось даже брать работу на дом и отправлять результаты по сети. Этот вариант не слишком приветствовался, поскольку в головах у старших менеджеров сидели понадерганные из учебников и плохо усвоенные слоганы типа «Мы команда». Тем не менее, если попросить, могли позволить. Только надо было попасть под хорошее настроение начальства. Именно это Аська и намеревалась сделать, чем мотаться через полгорода по такой жаре. Когда она вошла, то оказалось, что никто еще не работает, а все живо обсуждают вчерашнее. Сеть лежала мертва. Сисадмин Женя, красный и злой, пытался высечь искру. К нему подходили, осторожно заглядывали через плечо, исчезали на цыпочках. Шаман под горячую руку мог и убить. Плюхнув брезентовую сумку под стол, Аська отправилась умываться, а на обратном пути подсела к Гуле, лучшей своей подруге по работе, да и вообще девушке ориентальных кровей, черноволосые, полногрудые, толстопопые, при этом стали и 56, Аська сама мерила. Гуля играла с компьютером в покер на раздевание.
1: «Что, мать?» — не отрывая взгляда от дисплея, спросила Гуля.
2: «Грустно».
1: «Чего?»
0: — удивилась Аська. Гуля щелкнула мышкой. На белокуром красавце остались только кожаные стринги и один носок.
2: «Е-е-е!»
0: — сказала Гуля, откинувшись на стуле.
2: «Так ты еще не знаешь? Нас всех увольняют?»
1: «А? Нет, не до такой степени.
2: Но ты готовься. Презики есть или дать?»
1: «Да за что?»
3: «А, вот он уже идет, он все тебе расскажет».
0: И нажала F6. Покер свернулся в трей. По проходу надвигался Грозный, он же Виктим, шеф информационного отдела, непосредственный Аськин начальник.
4: «А?» — сказал Виктим, еле шевеля губами, как будто разговаривать с Аськой он мог, только преодолевая чудовищную брезгливость. «Ну, пошли».
0: И двинулся дальше к своей выгородке, ведя понурую и во всем виноватую Аську на невидимой колючей веревке. Она шла и никак не могла понять, за что же ей предстоит выволочка. Она все всегда делала как положено.
4: «Твоя работа».
0: На дисплее была действительно ее работа. Та, которую она закончила и сдала буквально вчера. Обновленная база данных по всем товарным позициям склада с наконец-то нормально работающим поисковиком.
2: «Да, Виктор Тимофеевич».
4: «И какого черта?»
0: Она посмотрела, потом попыталась запустить поиск.
2: «Да, быть этого не могло, но вот, было. Не понимаю, вчера же все работало».
4: «А нужно, чтоб сегодня»,
0: — тихо рявкнул Грозный.
2: «Ой, — сказала Аська, — есть же бэкап, там все должно быть нормально, я сейчас».
0: Она убежала к своему рабочему месту, пнула комп по клавише включения, замерла в ожидании. Комп защелкал, зашелестел, и вдруг взвыл винчестером. Взвыл так, как никогда не выл раньше, дисплей оставался черным, и Аська с отчаянием поняла, что никакого бэкапа у нее нет.

0: «Жесткий диск — не средство для хранения информации», — назидательно сказал шаман.
1: Аська хотела его убить, переехать москвичом, однако передумала.
2: В конце концов, шаману тоже сегодня досталось, и тоже совсем не по его вине.
0: От Грозного Аська много нового узнала о своей необязательности, о легкомысленном устройстве мозга, о вычетах из ее Аськиной зарплаты за каждую жалобу клиента и о том, какое это счастье работать в коллективе единомышленников и какое несчастье в нем не работать.
3: «Значит так, Чебуракина».
1: «И Аська не стала его поправлять», — сказал Виктим.
3: «Чтобы к вечеру кровь из носу».
2: Но тут воскресла сеть.

0: Как всякая уважающая себя интернет-компания, Шарм, вот мы и добрались наконец до названия, для внутренней жизни использовал сетевые технологии, прежде всего электронную переписку через корпоративный сервер, это он у полутором, и знаменитую Аську, интернет-пейджер ICQ, позволяющий обмениваться короткими записочками хоть со всем миром. Кое-кто именно так и делал, начальство мирилось. Обойтись без Аськи было трудно, контролировать ее геморройно, так почему бы не позволить хомячкам в фоновом режиме поразвлекаться? Это тоже была рекомендация из учебника. Воскрешение сети ознаменовалось звуком почтовых рожков, сигнализирующих о поступлении новой почты, и многочисленными «ку-ку» посыпавшихся Асик. Ближайшее «ку-ку» донеслось из компа Грозного. Он бросил взгляд на экран и, не желая отвлекаться, собрался было продолжить черновую дрочевую отделку Аськи, но вдруг нахмурился. Вернулся взглядом к монитору, привстал, снова сел, задумался. Сунул между зубами ноготь, громко клацнул, застыл и в стылой позе сидел долго. Потом неожиданно увидел Аську.
1: «А, Чебурахина! Ладно, иди, иди. Работать надо. Базу свою делай. 3 дня тебе хватит?»
0: Аська оторопела кивнула.
1: «Ну и славно. Все, давай.

сколько нужно программистов, чтобы поменять лампочку? Ни одного. Почему? Потому что лампочки — это железо, а программисты железом не занимаются. Шаман рук замарать не боялся. Когда Аська на подгибающихся вернулась к своему столику, шаман как раз закручивал последний болтик на крышке системного блока. «Работает», — сказал он. «Я потом с твоим винтом поковыряюсь, униксовский комп нужен. Может, что-то удастся спасти. Ну, а тут все настроено, валяй. Старые бэкапы я тебе сбросил». Все еще офонарелая Аська, сдержанно поблагодарив шамана, уселась на крутящийся стульчик и стала разбираться в том, что у нее есть в наличии и чем придется разживаться на стороне. И тут Аськин комп издал знакомое ку-ку. Развернулась записочка. «Загадайте любое число от 1 до 99». Аська хмыкнула и послала ответ. «8». Через несколько секунд прилетело. «Вы угадали! Теперь мы готовы исполнить любое ваше желание!» Аська задумалась, куда бы поостроумнее послать шутников.

В этот момент сдохли кондиционеры. Все четыре одновременно. На улице было уже за 30. В тени. Пока вызвали сервис. Пока они приехали. Пока разбирались, где поломка. В чем суть работы редакции сайта? Обновить страничку, если нет новостей, то придумать их. Разместить свежие рекламные материалы, исправить обнаруженные ошибки. По большому счету, при том объеме информационных материалов, что размещался на их сайте, с работой могла справляться одна специально обученная блондинка. Однако же держали четверых, в том числе начальника с почти кабинетом, наверное, для солидности. Или чтобы одинокая девочка не заскучала на работе. В общем, кондиционеры чинили, а три сотрудницы информационного отдела и примкнувшие к ним компьютерщики и бухгалтерии обсуждали появление на рынке новых духов с атракантами, они же феромоны. Все особенно интересовались Аськиным мнением, поскольку она когда-то занималась продажей парфюмерии и не по сети, а вручную. Но Аська, как честный человек, ничего обнадеживающего сказать не могла, хотя из опыта знала, что какие-то тайные разработки наверняка существуют, но вряд ли попадают на рынок. Впрочем, это была такая история, которую Аська не то что не рассказала бы никому, но и себе строго-настрого запретила вспоминать. И как честный человек, запрет этот соблюдала. Старалась соблюдать. Это не всегда получалось, особенно во сне. Виктим, бросив подчиненных подыхать, поднялся этажом выше к старшим менеджерам, где наверняка были и прохлады, и лимонад со льдом, и перспективы продвижения по службе. А здесь... одуревшая.

0: ее.
1: «Что?» — не поняла Аська.
2: «Да нет», — сказала Гуля. «Ничего».
0: Но Аська почувствовала какую-то недосказанность. Буквально через 15 минут лязгнул грузовой лифт, и в зал, пятясь, вошел Макс Максыч, начальник отдела логистики и бывший любовник Гули. Расстались без обид. В одной руке у него была большая коробка, перевязанная блестящей ленточкой, а в другой — букет цветов.
3: «Девчонки!»
0: — широко улыбаясь, Макс Максыч взмахнул букетом. Девчонки относились и к шаману, но на такие мелочи шаман внимания не обращал.
3: «У меня сеструха тут племянника принесла, так что прошу отпраздновать!»
0: И плюхнул коробку на стол. Сестер, включая двоюродных, у Макс Максыча было 9. Он называл себя ошибкой генетики и жертвой бабьего засилья.
2: «Мальчика?»
0: — недоверчиво спросила Гуля.
3: «С вот таким этим самым!»
0: — радостно показал Макс Максыч.
3: «Смерть девкам!»
0: В коробке оказался шикарный торт-мороженое. Когда с тортом было покончено, ложечки облизаны, кондиционеры заработали снова, все расселись по местам, и началось какое-то подобие работы. Аське пришла Аська.
2: «Ваше желание исполнено.
0: Готовы исполнить любое другое ваше желание. Мы». Часа в 4 свет вырубился по всему району, и начальство, проявив человеколюбие, распустило коллектив по домам.
2: «Ты, мать, это...»
0: — сказала вдруг Гуля тихо-тихо, чтобы точно никто не услышал.
2: «Мороженым только не увлекайся, а?» «Что?»
0: — не поняла Аська.
2: «Ты слышала».
0: И ушла, очень нервно подрагивая толстым черным хвостом. На стоянке солового москвича не оказалось.

Аська понимала, что это могло произойти в любой день, никакой реальной противоугонки на бедолаге не стояло, но все же несколько растерялась. И в силу этой растерянности не стала ни вызывать милицию, ни сама идти в отделение, ведь за углом, просто плюнула на утраченное имущество, все равно не найдут, поскольку никогда не находят, и заторопилась на метро забирать Бу из садика. Почему-то ей казалось, что сегодня надо как можно скорее забрать Бу из садика. Вот надо и все, почему-то. Метро работало. На подступах к нему раздавали книжечки люди в светлых простых одеждах. То ли «Солнечный храм», то ли «Храм света». Аська встречала их не в первый раз, но никак не могла запомнить, да и не стремилась. Ей протянули брошюрку. Она вскользь прочитала название «Друг для друга мы можем сделать все», но брать не стала. Зачем? Тем более, что еще старый репортерских времен опыт знакомства с чем-то подобным этому храму у нее имелся. И именно об этом она и запрещала себе вспоминать. В детском саду сказали, что Бу забрал отец. Пришел и забрал. Наверное, сработала защита. Аська не испугалась или испугалась настолько сильно, что ничего не почувствовала. Пришел отец. Забрал. Обыкновенное дело, каждый бы день так. Правда, она совсем не помнила, как дошла до дому. Вот только что была в садике, и вот уже отпирает дверь. Первое, что она услышала, как хохочет Бу.

Наверное, Аськин муж именем Стасик, Станислав Андреевич Громыко, это вам не жук чихнул, был отвратительным мужем. Но у него было замечательное качество, может быть, единственное. Он умел нравиться детям. Своим, чужим, каким угодно. Он с ними валялся, боролся, пел, изображал дохлого медведя, грушу для витья, самолет. В общем, дядя Стасик был кумиром довольно большого числа уверенных в себе личностей возрастом от 3 до 9 лет. Бу в это число входил на равных с остальными.

0: И сейчас Аська увидела, что комната ее, и без того никогда не отличавшаяся строгим порядком, основательно по-военному разорена. Под зеленый ковер подсунуты книги, а как еще можно сделать холмистое поле в комнате? И на холмах разворачивается сражение между, надо полагать, Бонапартом и марсианами. Стасик воевал за марсиан и позорно проигрывал. Тепловой луч был ничто в сравнении со старой гвардией. У в новенькой треуголке из подручных материалов поднес к губам невидимый горн, чтобы протрубить атаку конницы Мюрата или Нея, кто их разберет. И вдруг улыбка с его лица стремительно потекла, как течет тушь под дождем.
1: «Мама, ты что?»
0: Она сказала им обоим все, что о них думала, и заперлась в ванной.

0: Еще Стасик умел хорошо признавать себя виноватым во всем, извиняться, присмыкаться, обещать исправить любые проступки и иногда даже переводить конфликт в шутку. Без этого он бы просто не выжил в нашем жестоком мире. На второй час осады Аська сдалась. Сдалась в том смысле, что из ванной вышла. Наверное, на это решение повлиял и звонок Гули. Гуля просила политического убежища на коврике под дверью дня так на два. В чем траблы, объяснять не стала, и Аське не хотелось расспрашивать. Вон свой трабл нарисовался, 95 килограммов. Торт, пепси и шампанское Стасик наверняка купил заранее. Знал, зараза, что все у него получится. Бу набарабанился до осовения и отправился спать, бормоча:
1: «Плохой ночи, плохой ночи, какой бред».
0: Аська посидела с ним 5 минут, начала была обязательную предсонную сказку, но Бу, внезапно помрачнев, спросил:
1: «А что, уже нельзя быть тем, кем хочешь?» «Почему это вдруг?» — спросила Аська.
0: И Бу рассказал, что сегодня воспитательница спрашивала, кто кем хочет стать. Бу сказал, что хоббитом, а воспиталка сказала, что хоббитов не бывает, а бывают только пожарные, милиционеры и космонавты.
1: «Будешь ты хоббитом, будешь», — успокоила его Аська.
0: И Бу тут же заснул, выпятив губы.

Когда она проходила мимо своей комнаты, то обратила внимание на мигающий в уголке монитора значок пришедшей Аськи. «Любое ваше желание будет исполнено. Мы». Может показаться странным, но Аська про них просто забыла. За событиями вечера вся эта игра в желание казалась непомерно затянувшейся и не очень смешной шуткой. «Хочу, чтобы Бу стал хоббитом», — напечатала она, почему-то помедлила, но все-таки послала. «Посмотрим, что вы на это скажете». «Ваше желание принято. Мы».

0: Известие о том, что это Стасик позаимствовал москвича на пару часов, Аська восприняла уже почти равнодушно.
1: «А позвонить ты не мог?»
2: «Да я думал, успею поставить, но срочно надо было, понимаешь? Я же не знал, что вас так рано распустят».
0: «Ну да, он не знал».
2: «А вообще дела у Стасика шли великолепно. Он вписался в такой перспективный проект, что мама не горюй. Вот еще чуть-чуть, и не просто денег будет по колено, а вообще можно будет все, понимаешь, все! Вот просто все, что захочешь. Больше, чем можешь вообразить. Вот чего ты хочешь?»
1: «Спать»,
0: — сказала Аська.
1: «Я безумно устала сегодня».
2: «Именно спать, ты меня понял, Стас?»
0: «Еще Гулька должна приехать, у нее трабл дома».
3: На самом деле она совсем не хотела спать, а наоборот, была чудовищно возбуждена, взвинчена и тратила много сил, чтобы не показать этого.
2: «Просто как в анекдоте. Девушка, а почему вы все время молчите и молчите?»
4: «Трахаться хочу, аж зубы сводит!»
3: Ее безумно тянуло к Стасу, ей хотелось вот прямо сейчас завалиться со Стасом под кухонный стол. Но, во-первых, а где же тогда воспитательный момент? И, во-вторых, чувство это немотивированные и почти неодолимые тяги к мужчине было ею испытано однажды, запомнилось, запечатлелось где-то в подкорке, и само оно, и убийственное похмелье после. И вот верный друг подкорка предостерегала: «Не поддавайся!»
0: Если вы понимаете, что вами пытаются манипулировать, сделайте немедленно что-то такое, чего манипулятор от вас никак не ожидает. Аська встала и принялась за уборку. Пылесос она когда-то купила специально такой малошумный, чтобы можно было использовать в любой момент. Некоторое время Стасик просто таращился на нее, видимо, не мог понять.
1: «Ты что, меня выставляешь?» — спросил он наконец.
2: «Ну что ты?» — выпрямилась Аська.
1: «Как я могу посметь? Ты волен в любую минуту уходить, приходить, заниматься чем хочешь».
0: И так далее, сарказм в чистом виде. Стасик дождался конца монолога.
1: «А ведь я прощения просить пришел».
0: Он достал из кармана красную коробочку, открыл.
3: Там было кольцо.
0: Красивое такое, но не развесистое, а лаконичное, с бриллиантом. «Вот. В знак всего хорошего, что было, и с надеждой на все то, что будет».
3: Аське еще никогда не дарили бриллианты. А кто бы?
4: «Манипулирует!» — вопила подкорка. «Покупает!»
3: «Да ладно!» — слабо отбивалась Аська. «Ну, манипулирует, ну, покупает, типа для уверенности».
0: Вслух она ничего не сказала. Только сунула пылесос в угол, сходила умыться, и из зеркала на нее посмотрело дикое, лохматое и затравленное бриллиантами существо и вернулась на кухню. Стас как раз заканчивал разливать шампанское по чайным чашкам.
1: «Я еще ничего не решила», — хмуро сказала Аська. «Так что не строй иллюзий».
0: «За нас», — сказал Стас и поднял чашку на уровень глаз. После второй он попытался Аську поцеловать, но был мягко отвергнут. Впрочем, не обиделся.
1: «Слушай»,
0: — сказал он после третьей и последней, из бутылки вяло стекли последние капли.
1: «А давай прогуляемся. Вечер такой хороший, Борька спит, да и вообще уж большой».
4: «Сейчас Гулька придет».
0: Язык у Аськи слегка заплетался.
4: «Я говорил, у нее траблы».
2: «Что нам эта Гулька?» — неосторожно сказал Стас.
0: Женская дружба — это особый феномен, рациональному разъяснению не поддающийся. Неосторожно похвалить подругу жены опасно. Неосторожно ее принизить опасно вкупе.

0: Наверное, по-хорошему Стасу сейчас надо было встать, извиниться, попрощаться и уйти с тем, чтобы прийти завтра, принести цветы и что-нибудь к цветам. И все прошло бы как по маслу, поскольку Аська правда без него скучала, грустила и даже скулила иногда, когда ее никто не видел. Но вместо этого Стас попытался настоять на своем. «Пойдем, пойдем, ну пойдем же!» И, понятное дело, Аська воспротивилась самой идее куда-то идти. Растопырила все локти и коленки. А когда Стас, как бы шутя, попытался сгрести ее в охапку, она со всей дури лупанула его по щеке и по уху расслабленной ладонью. Как она спустя некоторое время поняла, он ее просто оттолкнул и сам испугался того, что случилось. А случилось, что Аська зацепила ногой порожек и, падая, попыталась удержаться за спинку, но стул вывернулся и углом сиденья заехал Аське по левой скуле. Сыпанули искры. Аська не помнила, что она орала. Просто потом сильно першила в горле. Внизу хлопнула дверь подъезда. Она постояла, глядя на остатки пиршества, сунула остатки ни в чем не виноватого тортика в мусорное ведро и решила, что остальное подождет. На душе было погано-погано. Потом она оказалась перед компом. Винчестер весело покряхтывал, грузя программы, соединяясь с сетью. «Ну и ладно», — думала Аська свирепо. «Ну и пошел ты, не знать о тебе не хочу, не думать. Обходилась и дальше обойдусь». Поэтому, когда раздалось ку-ку и в развернувшемся окошке появились слова «Любое ваше желание будет исполнено, мы», Аська немедленно отстукала ответ. «Пусть он больше никогда не приходит». Через минуту снова ку-кукнула. «Просим уточнить желание. Кто не должен приходить?» «Может, не надо?» — спросил кто-то внутри, но Аська уже отправляла ответ. «Мой муж Станислав Громыко». И откинулась, чувствуя себя победителем. «Ваше желание принято. Ваше желание будет исполнено в течение часа». «Ну да», — неуверенно подумала она. Гуля так и не пришла. Аська звякнула ей на мобильник, но женщина-робот сказала, что абонент временно не обслуживается. Аська положила свой мобильник на стол, и он привычно куда-то делся. Так что, когда стали звонить ей, она долго не могла разыскать вопящую трубку.
1: «Ты!»
0: — закричал откуда-то издалека Стас.
1: «Это все ты натворила, сука! Это ты во всем виновата! Я только хотел...»
0: Потом раздался скрежет, будто открывают страшно заржавленные железные ворота, и тишина. Аська с трудом положила телефон, пытаясь понять, что нужно сейчас сделать. Наверное, позвонить в милицию. Ку-ку раздалось так громко и неожиданно, что Аська подпрыгнула. «Ваше желание исполнено!» И тут позвонили в дверь. То есть это могла быть приехавшая, наконец, Гулька, или мог быть Стас, устроивший веселый розыгрыш, или соседка сверху, потревоженная шумом, или сосед снизу, у которого опять капает с потолка. И Аська уже почти отперла дверь, но рука ее почему-то повисла в 2 сантиметрах от замка. От двери исходила опасность. Аська ощущала ее как вибрацию. И вот с того мгновения, когда она уловила непонятное и поняла, что это опасность, никакая сила в мире не заставила бы ее отпереть дверь. Еще раз позвонили, а потом она услышала, как в замке начинает проворачиваться ключ. Щелк, щелк, дзынь, и язычок защелки сдвинулся. Аська вцепилась обеими руками в маленький прочный стальной засов. Его никак не могли открыть снаружи, но она все равно вцепилась и держала. Дверь попробовали. Аська перестала дышать.
2: «Не понял», — глухо сказали за дверью.
0: В замке заскрежетало.
1: «Ключ-то тот?»
0: — спросил другой голос.
2: «А какой еще может быть?»
1: «А квартира?»
2: «И квартира-то, вот смотри».
1: «Странно».
2: «Слушай, а вдруг хозяева дома?»
1: «Сказали же, что нет».
2: «Ну, мало ли, сказали. Валим отсюда».
1: «Попробуй еще».
2: «Ну вот, пробую. Вот».
0: Замок закрылся на все четыре оборота, дверь толкнули. Потом замок открылся, дверь снова толкнули. Понял? Изнутри закрыто.
1: Понял. Ай, нехорошо.
0: 2 секунды, и хлопнула дверь лифта. Аська сползла на пол. Сквозь сон потом ей мерещились звуки. Визг тормозов, грохот сталкивающихся автомобилей, гвалт голосов и пальба. Но она не проснулась. И еще сквозь сон Аська мучилась, что ничего не сделала по работе.
1: Ну, не смогла.

0: Утром, зашпаклевав, как попало синяк и нацепив темные очки стрекозы, Аська отвела Бу в садик и заявилась на службу. Вряд ли вчера хоть кто-то заметил исчезновение Солового со стоянки. Зато сегодня все обратили внимание на его триумфальное возвращение и на то, что Аську украсили боевые отметины. Таким образом, вся история обретала драматические и даже героические черты. Никто с прямыми вопросами не приставал, но поглядывали на Аську с надеждой, и вдруг сама все расскажет. Уж чего-чего, а рассказывать Аське не хотелось. Она разбудила комп и стала смотреть, что накопилось за вчера и сегодня. Не так много, разгребем.
1: Ку-ку.
0: Ваше желание будет исполнено в течение часа.
1: Чего? Какое еще желание?
0: Все, что было вечером и ночью, помнилось как сквозь дым.
2: Чебурахина!
0: Фиг вам. Меня нет, меня нет. Она как раз выходила из рабочей комнаты попить кофейку и вообще и возвращаться на зов не собиралась. Все равно ничего хорошего из возвращения не получилось бы. И ушла. В закутке, который назывался столовой, стоял хороший кофейный автомат и шкаф, в котором сотрудники держали свои чашки и ложки. За шкафом было узкое пространство, где Аська спряталась, обняв свою чашку с изображением желтого улыбчивого солнца. Там ее и нашли. Шаман и полузнакомая деваха из логистики.
2: «Во!»
0: Шаман широким жестом представил Аську девахе и удалился.
3: «Ася», — сказала деваха, — «меня зовут Вера, у меня девочке 6 лет».
0: В общем, Вера купила своей дочке путевку в детский лагерь в Латвии, а девочка возьми да звали. Так вот, не хочет ли Аська переоформить эту путевку на своего сына? Это и Вере будет выгодно, потому что иначе слишком много денег пропадет, и Аське не так накладно. «Хорошо», — сказала Аська, записав в блокнотик даты и цены, и куда и когда надо будет сходить с Верой. «А как называется?»
3: «Хобитание», — сказала Вера. «Это поэтому Повелитель колец».
2: «Чебурахина», — сказал Грозный, глядя на нее подозрительно. «Ты где ходишь?»
3: «Пью»,
0: — честно сказала Аська. «В смысле кофе. А что?»
2: «Вот и я спрашиваю, что? Что ты натворила? Звонили из прокуратуры, интересуются. Придется тебе к ним подъехать. За твой счет, учти, часы эти не оплачиваются».
0: «Кто б сомневался», — сказала Аська.
2: «Вот, просили позвонить».
0: В прокуратуре сказали, что приедут сами. Скоро. Может быть, минут через 40. Она села за комп, и тут же пришла Аська. «Мы исполнили 3 ваших желания. Теперь вы должны выполнить 3 наших поручения. С вами свяжется наш оператор». Звякнуло в кармане. Аська вытащила мобилку, нажала кнопку.
3: «Да».
0: «В ближайшее время вас попросят опознать труп», — сказали в телефоне. «Вы ни в коем случае не должны этого сделать». И тот, кто говорил, отключился.

0: Следователь прокуратуры был плотен и рыж, такие, как он играет в кино английских моряков.
1: «Анна Владимировна, меня зовут Петр Сергеевич, фамилия Порфирьев. Я очень прошу вас не волноваться».
2: «Что-то с Богом? С сыном?»
3: – выговорила Аська.
1: «Нет-нет, но вы замужем?»
2: «Формально, да».
1: «Ваш муж – Громыко Станислав Андреевич?»
2: «Да. С ним что-то случилось?»
1: «Случилось. Видите ли, он погиб. То есть мы полагаем, что это был он».
2: «Не поняла».
1: «Ну, мы нашли его документы в кармане. В общем так, человека загрыз медведь».
2: «Стаса?»
1: «Мы полагаем, что да. Скажите, на его теле есть какие-то особые приметы?»
2: «Ой»,
3: — сказала Аська.
2: «Что, до такой степени?»
1: «Увы, да».
2: «У него шрам от аппендицита и шрам вот тут под коленкой. Родинка на пояснице».
1: «Справа, слева».
3: Аська помедлила, вспоминая, где эта злосчастная родинка.
2: «Слева. Да, еще татуировка на левом плече. БВКУРЭ-94. Он?»
3: Следователь молча кивнул.
1: «И все равно я должен попросить вас съездить со мной. Я понимаю, что это тяжело и, наверное, уже не нужно. Но порядок есть порядок».
2: «Хорошо»,
3: — спокойно сказала Аська.
2: «Только привезите меня обратно, ладно?»
3: Голова трупа и то место, где должна быть правая рука, были обмотаны зелеными тряпками. Аська посмотрела на татуировку, на родинку, на шрам.
2: «Да, это он. Надо что-то подписать».

0: Потом с нее сняли показания. Она подробно рассказала о вчерашнем вечере, умолчав только о таинственных исполнителях желаний, о том, что муж пришел извиняться, налаживать отношения, и что они все-таки поругались. Из-за чего? Как обычно, из-за ерунды. И он ушел. Нет-нет, он ей пальцем не тронул, честное слово. Именно упала, зацепилась за порожек. Да, а потом он еще позвонил, вот. Она достала телефон и нашла последний принятый от Стаса звонок. В 0:40. И все. Что сказал? Сказал, что это она виновата во всем, а он только хотел как лучше. Что-то вроде того. Когда можно будет забрать тело?
1: «Вы хотите его похоронить?» — спросил следователь. Потом, наверное, почувствовал, что вопрос звучит как-то странно, и повторил фразу, выделив голосом «вы». Аська кивнула. Никакой подписки с нее не брали, но настоятельно попросили из города не уезжать. Потому что...

0: «Вот так», — сказала она Грозному. «Теперь я вдова».
1: Грозный откинулся в кресле. «Слушай, ну если что надо, ты только скажи».
0: «Я поработаю эти дни по удаленке».
1: «Конечно, во вторник только появись, московские манагеры приедут, будут вопросы задавать». До вторника еще надо было дожить.

Аська чувствовала себя, как будто сделанной из бумаги. Легкой, пустой и шуршащей. Последняя Аська, которая пришла, когда она уже выключала комп, была такая. «Вы не выполнили наше поручение и будете наказаны». Она долго не могла понять смысла написанного. «Какое поручение?» Потом вдруг вынырнула. «Вас вызовут опознать труп, вы ни в коем случае...» А она опознала. «Но как же так? Ведь это был ее муж. Как же так? Надо объяснить!» Она никому ничего не стала объяснять. На Аську накатило мрачное бессилие.

0: Пока она была на работе, пока ездила в прокуратуру и в морг, наверное, вчерашние гости заявились снова и уже беспрепятственно похозяйничали в квартире. Надо сказать, что взяли не так много. Жалкую Аськину ювелирку, включая, к сожалению, и кольцо с брюликами, предсмертный Стаса подарок. Расходную денежную заначку, реальная заначка как лежала в старом ботинке, так и осталась лежать. Хороший лисий воротник, неисправный ноутбук и не очень новый DVD-шник. И потом, еще несколько дней, не находя на своем месте вроде бы привычных вещей, Аська ломала голову. То ли их украли, то ли переложила куда-то, то ли дала поносить. Почему она не вызвала милицию? Трудно сказать. Не то чтобы в голову не пришло, я даже трубку брала неоднократно и набирала ноль и снова опускала трубку. Что-то внутри мешало совершить, казалось бы, автоматическое действие. Короче, она помыла пол и протерла пыль. И к компу она подходить опасалась, зная, что неприятностей не избежать тех или иных. Но все же пришлось, работа есть работа. Впрочем, она оттянула неизбежное до того, как сходила за Бу, подкормила его и усадила за книжку. Бу читал «Волшебника изумрудного города». Он был особенно задумчив сегодня. Она ему еще ничего не говорила. Комп почему-то неохотно, не с первой попытки завелся, и почти сразу пришла Аська. «Вы понесли легкое наказание. Вы по-прежнему должны нам 3 поручения, и следом другая. Сегодня в 19:45 вы должны позвонить по номеру 219-0042, дать 6 звонков и положить трубку». На часах была 7:45. Полчаса Аська прожила как молодой сапер над неразорвавшейся бомбой. Потом еле справилась с кнопками, набирая номер. Потом, цепенея, досчитала до 6. Ей показалось, что там берут трубку, и она с грохотом обрушила свою, так что старенький аппарат отозвался тупым болезненным звоном.
1: «Теперь меня похвалят», — подумала она.
0: И вдруг сообразила, что Гулю она сегодня так и не видела. Быстренько набрала ее домашний, подождала довольно долго, положила трубку, сходила за мобильником. Обслуживание абонента временно прекращено. Пришла Аська. «Вы успешно выполнили наше поручение. Вам осталось выполнить еще 2 поручения. Мы». Часов до 11 она делала перед собой вид, что работает, потом перестала. Ей было так страшно, как, наверное, никогда еще не было. Полчаса Аська пыталась читать какой-то форум, тут же насмерть забывая прочитанное. В половине 12-го комп сообщил, что ей надлежит сейчас поехать по такому-то адресу, найти в здании круглосуточную типографию и сделать заказ вот этих визитных карточек, приползфайл, срок исполнения заказа 8 утра. Вернуться домой. Она сделала все тик-в-ток. Когда ехала обратно, временами оглядываясь, не началась ли какая-нибудь погоня, пришла смс-ка. «Вы успешно выполнили 2 наших поручения. Вы должны нам еще 1 поручение».

0: Она вернулась почти в 3 часа ночи и, не зажигая света, пробралась на свой диванчик. Брезгливо, как будто все на ней заскорузло от грязи, разделась, побросав вещи на пол, укрылась простыней и уснула, как умерла. Несколько раз приходили Аськи, но Аська только закрывалась подушкой и куталась в жаркую простыню. Потом она все-таки открыла глаза. В комнате висел неподвижный отсвет от работающего монитора. Это бы еще ничего, включился и включился, бывает. Но перед монитором неподвижно восседал Бу. И что-то одним пальцем набирал на клавиатуре. Потом раздался звонкий щелчок кнопки мыши. Аська вскочила и, как была в простыне, бросилась к Бу. Но поздно.
1: Ку-ку.
0: Ваше самое заветное желание исполнено. Поздравляем вас! Вы переходите на высший уровень. Полуобернувшись к Аське, Бу поучающе поднял палец и рассмеялся. И вдруг оказалось, что это не Бу, а просто очень маленький Стас. «Вот где они у меня теперь!» — сказал Бу Стас. И сжал все пальцы в кулак, и из кулака что-то потекло. И Аська снова открыла глаза. В комнате висел неподвижный отсвет от работающего монитора. Перед монитором неподвижно восседал Бу и что-то одним пальцем набирал на клавиатуре. Мгновенно вспотев, Аська вскочила, заглянула Бу через плечо. В углу экрана висела записка. «Ваше желание исполнено. Теперь вы должны нам 4 поручения».
2: «Что? Что ты пожелал?»
0: Чуть не плача трясла Бу за худенькие плечи Аська, но он только отворачивался. И лишь когда она, обидевшись, села на кухне и всерьез заревела, он ткнул ее выпуклым лбом в бок и прошептал:
2: «Я попросил, чтобы папа вернулся».
0: Можно было, наверное, не ложиться... Но она легла в слабой надежде, что потом, когда она по-настоящему проснется, все минувшее окажется сном. Ей приснилось, и теперь она понимала, что это снится, что она приняла Аську. Самое заветное желание, желание, о котором не подозревает и сам желающий. Самое ответственное поручение, поручение, о котором не подозревает и отдающий его. Ибо что есть звук железной флейты, как не хлопок одной ладонью?
3: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Когда в 4:30 зазвучало «Yesterday», она подпрыгнула на диване и чуть не заорала. Хотя бы потому, что мелодию эту она назначила когда-то, загрустив музыкальной меткой Стаса. Впрочем, он так и не позвонил ни тогда, ни потом.
2: «Да?»
0: — почему-то шепотом спросила Аська, поднеся телефон к уху.
2: «Звезда!»
0: — зажатым, но очень узнаваемым голосом отозвался Стас.
2: «Типа не ждали? Ну-ну, привыкай, коза. Значит, слушай внимательно. Через 30 минут выйдешь из дому, поймаешь тачку, доедешь до Черной речки, там через мостики есть корейский ресторан. Скажешь остановить перед ним, дашь водителю бабки, пусть подождет 20 минут. Уйдешь дворами, на что попало сядешь и вернешься домой. И все забудешь, ясно? Да, и не дребезжи по-пустому, денег тебе оставили достаточно».
0: На том конце как-то странно клацнуло, и разговор прервался. Аська поняла, что страшно ей до сих пор еще не было. А вот теперь стало.

Поездка туда и обратно в памяти не сохранилась. Хотя нет, застряла почему-то машина, «Волга». Настолько старая, что Соловый годился ей во внуки. Водитель пытался обсуждать какую-то новость, сообщенную ночным радио, и Аська, кажется, в этом обсуждении участвовала, но что за новость, сейчас она не могла даже предположить. Помнилось еще, как попадала ключом в замок и вялые мысли на тему «А почему не заявила о краже? Почему до сих пор не поменяла замки?» Но, наверное, что-то она все-таки соображала, потому что, проснувшись от бившего в глаза солнца, обнаружила рядом с собой старый телефонный блокнот, раскрытый на букве «К».

0: Костя Кременчук на втором и третьем курсах был у них старостой группы. В отличие от остальных, поступивших сразу после школы, он отслужил в армии и потом еще 2 года работал в Арктике метеорологом, вернее, наблюдателем на метеостанции, так что превосходил всех и возрастом, и опытом. На 4-м курсе он бросил институт, заявив, что журналистика — это форма проституции, не более. Он откровенно недолюбливал Стаса, считая его блестящей пустышкой, а к Аське относился скорее покровительственно, чем как-то иначе. Впрочем, каждый год в день рождения он ей или звонил, или присылал открытку. Последние разы — открытку. У нее было записано 6 его телефонов, все с пометкой «рабочий». Ага, а вот это, наверное, мобильный.
1: «Аська!»
0: — раздалось сквозь какой-то рев и грохот.
1: «Говорить не могу! Я тебе через час перезвоню!»
0: Он перезвонил через 30 минут.
2: «Костя, слушай, мы можем встретиться? Я не могу по телефону, очень долго».
0: Костя на том конце задумался. «Знаешь, самое простое и быстрое — приезжай ко мне на работу».
2: «Когда и куда?»
0: «Да прямо сейчас». Он продиктовал адрес. Работа называлась «Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС».

0: Они сидели на голубом подоконнике. Между ними стояла пепельница. За окном был двор, во дворе выстроились несколько крытых грузовиков. «Так», — сказал наконец Костя. «Ясно, что ничего не ясно. Что-то подобное я уже слышал на краю уха. Этих городских легенд сейчас...» Он затянулся в последний раз и с сожалением раздавил окурок. «Во-первых, надо срочно поменять замки. Вот тебе мастер». Он написал на бумажном квадратике телефон. «Зовут Володя. Сошлешься на меня, он поставит, что надо, и денег не возьмет. Это ты сделаешь сразу, как вернешься. Одновременно с этим позвони в прокуратуру и расскажи про звонок Стаса. Пусть они ломают голову, а не ты».
1: «Дальше...»
0: Он задумался.
1: «Дальше мое дело.
0: Надо будет посоветоваться с одним человеком, но это будет ближе к вечеру. Ничего, если мы потом к тебе приедем?»
2: «Наоборот», — обрадовалась Аська. «Очень даже здорово.

0: «С ключами осторожнее», — сказал мастер. «Если потеряете, то сделать копию практически невозможно. Только заказывать на заводе, а это полгода пройдет. Зато и отмычек к такому замку не существует».
1: По телевизору рассказали, что модный, весь такой гламурный певец был похищен рано утром при выходе из ночного клуба, посажен неизвестными в машину и увезен в неизвестном направлении. Введенный в действие план перехват, как и положено, результата не дал. Позже машину нашли неподалеку от Варшавского вокзала. Это была та самая древняя «Волга», которую на исходе ночи тормознула Аська.

0: А вы уверены, что звонил ваш муж?
1: Допытывался следователь Порфирьев.
2: Нет, в который раз отвечала Аська. Но я уже и не уверена, что тело, которое я опознавала, принадлежало именно ему.
0: Есть что-нибудь, с чего можно снять его отпечатки пальцев?
2: Да.
1: У Аськи была привычка. Пустые бутылки, банки и пакеты из-под сока совать в отдельный пакет и выносить по мере накопления. Так что бутылка из-под шампанского все еще находилась здесь, на кухне. Потом Порфирьев вяло ругался по телефону с криминалистами. Отпечатки с трупа, как и положено, сняли, но сейчас они куда-то делись.
0: «Ну, снимите еще раз!»
1: Видно было, что ругаться ему неохота, и делает он это просто из чувства долга. Потом он повернулся к Аське.
0: «Так что там за машина?» «Почему вы сразу-то все не рассказали?» —
1: упрекал ее Порфирьев, а Аська разводила руками. «И кто бы мне поверил?» Порфирьев поднимал лицо к потолку, делал несколько жевательных движений, как будто пытаясь распробовать ситуацию на вкус, а потом словно забывал и о своем вопросе, и об ответе на него, и через некоторое время цикл повторялся. Они ждали какого-то майора, который занимался похищениями вообще и утренним в частности, а тот все не ехал и не ехал. Наконец он позвонил и сказал, что расспросит Аську позже, а когда еще сам не знает.
0: «Тогда я поеду», — сказал Порфирьев. «Будьте осторожны. Если кто-то еще будет звонить, сразу сообщите мне».

0: «Ну что?»
1: Все тем же лихорадочно перехваченным голосом спросил Стас, как только Аська вернулась из коридора. Телефон как-то сам собой оказался у нее в руке.
0: «Пытаешься отмазаться перед ментами? Поздно пить боржоми. Значит, слушай внимательно. Сейчас поедешь на почтамт, там на твое имя до востребования лежит бандероль. Получишь ее и отвезешь на московский вокзал. Положишь в автоматическую камеру хранения. Отправишь по Аське номер ячейки и код. Должна ты это сделать до 3 часов. Все ясно? Почтамт, бандероль, вокзал. Марш!»
1: Аська садилась в машину, когда ей позвонил следователь Порфирьев и сердито спросил, какого черта Аська морочит ему голову? Ведь это она вчера вечером забрала тело Стаса.
0: «Не поняла», — сказала Аська зло.
1: В общем, вчера вечером тело Стаса из морга исчезло. Вроде бы его забрала похожая по описанию на Аську женщина, предъявившая серьезные бумаги. Короче, галопом в прокуратуру будем сводить концы. Ничего, ясное дело, свести не удалось. Дежуривший вчера санитар был явно не в себе. Аську помурыжили и отпустили. Из-за этой задержки Аська, как не торопилась, успеть на вокзал к сроку уже не смогла. То есть она получила бандероль и положила ее в ячейку, перед этим пометавшись по вокзалу, поскольку найти зал с автоматами оказалось непросто, но все это значительно позже 3. Уже после того, как пришла СМС-ка: «Вы не выполнили наше поручение и будете наказаны».

0: Приведенный Костей человек назвался Антоном, и Аська ему не поверила. Это имя никак не сопрягалось с внешностью. Человек был худ, остролиц, черноволос и черноглаз. Щеки и подбородок заросли настоящей, а не декоративной щетиной. При ходьбе он слегка подпрыгивал и сидеть спокойно не мог совсем.
1: «Какой же это нафиг Антон?»
2: «Вываливай ему все», — сказал Костя. «Если хочешь, я выйду».
3: «Нет, не надо», — испугалась Аська. «Мне вообще скрывать нечего. Антон, а вы, как бы сказать, кто по специальности?»
2: «Я был на оперативной работе», — сказал Антон, слегка улыбнувшись. «Ведомство можно не называть, тем более, что его уже расформировали».
0: «Ася», — сказал Костя, — «это действительно тот, кто тебе нужен. Веришь мне?»
3: «Верю»,
0: — сказала Аська. И стала рассказывать все, что удалось вспомнить.

0: Вот что, ребята.
1: Антон поскреб большим пальцем щеку.
0: Давайте-ка быстро переходите на нелегальное положение. Не знаю, Анна Владимировна, во что вы вляпались и каким образом, но все это очень опасно. Так мне, по крайней мере, сейчас представляется. Костя, ты потянешь обеспечивать им укрытие?
1: Должен, сказал Костя.
0: Антон начал перечислять больше для Кости, как именно им надлежит себя вести, что иметь с собой, как снимать квартиры и как из них уходить. А Аська в ужасе осознавала, что вся эта история никогда не кончится, а будет длиться и длиться прямо в черную зияющую бесконечность.
2: «А ребенок?»
0: — спросила она.
1: На нее посмотрели, как на дуру.
0: «Надеюсь, что я все-таки ошибаюсь», — попытался успокоить ее Антон. «Но сейчас лучше перебдеть. Знаете, что я больше всего ненавижу? Это когда человек уже понимает, что он в опасности, но делает вот так».
1: Он зажмурился и втянул голову в плечи.
0: «И к нему это в развалочку подходит и неторопливо режут. Давайте не будем уподобляться, а?»
1: И Аська с Бу перешли на нелегальное положение. Выражалось это в том, что они, меняя транспорт, переехали на другой конец города в однокомнатную квартирку, ключи от которой дал Антон. Здесь следовало сидеть по возможности тихо, не звонить по телефону, а из сотового вообще вынуть аккумулятор. Да и сам Аськин сотовый Костя, поразмышляв, сунул себе в карман. Квартирка явно не была предназначена для проживания, так что даже за посудой и постельным бельем Костя сходил в магазин. Еще он купил Аське краску для волос и темные очки. Аська покрасилась, стянула волосы сзади в хвост и даже испугалась, заглянув в зеркало. «Цыганка и цыганка!»
3: «Да, это, пожалуй, мысль», — сказал Костя, услышав такую самооценку. «Будем косить под цыган. На них никогда не обращают внимания».

0: Спала Аська тревожно, подскакивая от регулярно взвывающей где-то неподалеку автосигнализации. Утром Костя вернулся с полным рюкзаком и небольшой сумкой. В рюкзаке была кое-какая еда, цветастые тряпки и потертая джинсовая курточка. Потом он достал из своей сумки что-то замотанное в бумагу, развернул. Это был наган. Аська знала его, поскольку такое оружие много раз попадалось ей на фотографиях, сопровождающих криминальные сводки. И еще она знала, что такое же точно по виду, но стреляющее резиновыми пульками, можно купить по милицейскому разрешению в магазине.
1: «Это резиновый?» — спросила она.
0: «Нет», — сказал Костя. «Это настоящий. У меня давно еще с... Ну, неважно. Пользоваться умеешь?»
1: «Нет».
0: «В общем, очень просто. Держишь вот так, двумя руками... и плавно нажимаешь на спуск. Не визжишь и не роняешь. Стрелять лучше несколько раз подряд. Все элементарно, потом потренируешься».
1: «А поменять патроны?»
0: «А у меня их все равно больше нету. Только 7. Попробую достать еще, но... носи его постоянно, хорошо? Надо подумать, как». У принесенной Кости юбки оказался широкий тугой пояс. Наган за ним сидел как влитой. Аська с Бу провели в этой квартирке 3 суток, а потом перебрались в другую, более удобную и хотя бы нормально обставленную. Это была квартира Костиных приятелей, живших все лето на даче. Сам Костя взял накопившиеся отгулы, получался 3-недельный отпуск, с намерением как можно больше времени проводить вблизи от доверившихся ему.

0: или потрясен.
1: «Слушай», — сказал Костя, «а ты с этим своим следователем встречалась прямо в прокуратуре?»
2: «Да, что?»
1: «Понимаешь, какое дело? Следователь Порфирьев Петр Сергеевич действительно работал в прокуратуре. До нынешнего марта. А в марте, понимаешь, пошел на подледный лов впервые в жизни, между прочим. Ну и человек 10 видели».
0: Аська зажала рот ладонью.

Как ни странно, это оказался какой-то очень спокойный вечер. Едва ли не безмятежный. Говорят, вот так же успокаиваются подсудимые, выслушав приговор. Здесь было немножко не так. Никакой определенности весть, принесенная Косте, не добавила, просто абсурд перешел некую дозволенную границу, и лютая, давящая реальность превратилась в легкомысленные враки. «Зомби среди нас!» Тутанхамон сообщил, что его убили неандертальцы-ниндзя. «Дети Индиго — наследники лемурийцев». С этим можно было сосуществовать. Бу давно спал в облюбованной им каморке. Это был, наверное, стенной шкаф, но с узким в одну створку окном во двор. Внутри стояла кушетка. А Аська и Костя все сидели на кухне и разговаривали. О многом. О разном. И когда Костя неловко смял разговор и сказал, что ему, наверное, надо бы идти, Аська отмахнулась: «Да не ходи». Костя остался. Им было хорошо вдвоем.

0: Ирина Андронати, Андрей Лазарчук. Аська. Часть третья. Окончание. Они успели много рассказать друг другу, прежде чем зазвонил квартирный телефон. Так Костя признался, что в институте был в Аську безумно влюблен, но почему-то робел. Ни перед кем не робел, а перед Аськой вдруг. Такая вот незадача. И Аська попала в сети Стаса. А теперь Костя счастлив. Аська же рассказала странную историю, которая произошла с ней на последнем курсе, когда они со Стасом уже год прожили вместе. Она искала хорошую тему для диплома, и один дядька из часа пик предложил ей съездить в деревеньку на Новгородчине, где какие-то колдуны успешно вылечивают наркоманов. И Аська поехала. У нее уже было удостоверение прессы, и она считала себя матерым фрилансером. Деревенька оказалась не деревенькой, а брошенным военным городком из 3-5 этажек, плюс то ли школа, то ли клуб, плюс 50 кирпичных фундаментов для лагерных палаток. Все это было немыслимо чистым, окна блестели, гуляющие парочки просто лучились счастьем, везде, где только можно, росли цветы. Аську провели в клуб к главному колдуну, которого звали Ингмар. Он походил не на прибалта, а на индейца. Смуглый, скуластый, с постоянно прищуренными глазами, прямые волосы колера соль и перец спадали ниже плеч. И еще он был огромен, 2 метра в высоту в тех редких случаях, когда вставал. Что-то у него было с коленями, не держали колени, и чуть ли не 1 метр в плечах. Аська, как только увидела его, почувствовала страшную робость и дрожь, и какое-то патологическое желание подчиняться, великую радость от грядущего подчинения. В общем, она тут же подползла к нему на коленях и сделала ему минет, и пришла от этого в сильнейшее возбуждение. Потом все как-то слилось. Ее трахали разные парни, вылизывали девчонки, а ей хотелось все больше и больше, еще и еще. Потом она оказалась на огромной кровати с Ингмаром, а потом мир буквально лопнул. Она помнит только белое с голубыми прожилками сияние вокруг. И все. Очнулась она в прохладной просвечивающей палатке. И ей было так хорошо, как никогда раньше, хотя тело болело и ныло. Она думала, что сейчас следующий день, но оказалось, что прошло уже 3 дня. Ее навещали приветливые солнечные девочки и с чем-то поздравляли. А потом дама постарше принесла папку с отпечатанными листками. Это была практически готовая дипломная, и Аську вежливо, но непреклонно выперли за ворота. Интересно, что вскоре все воспоминания об этих днях, вернее, одном дне, она помнила только первый, выветрились, побледнели, почти испарились, как испаряется сон, и вот только сейчас она очень ярко в подробностях вспомнила, опять же, так, как вспоминают внезапно сны. Стас не сказал ей ни слова по поводу долгого отсутствия, и добрые подружки ей тут же объяснили, почему. Потому что он вовсю использовал эти дни, чтобы попрощаться со своей бывшей. И Аська, узнав об этом, тоже промолчала. У них все было замечательно, потом выяснилось, что она беременна, но от кого она не знает по сей день. Скорее всего, от кого-то из тех случайных парней. Такие вот веселые истории, потому что прорвало, потому что можно было, они рассказывали друг другу в свою первую ночь, пока речи, и не только речи, не прервал испуганный телефонный звонок. Костя дотянулся до аппарата, не вставая, но зацепил в темноте кнопочку громкой связи, и голос Антона раздался совсем рядом, сопровождаемый какими-то шорохами. «Костя, слушай внимательно. Я все раскопал. Это солнечный храм, они все про вас знают. Меняйте берлогу живо! О, черт!» Мимо проехала машина, послышалось 3 негромких хлопка.
1: «Ах!»
0: — всхлипнул Антон.
1: «Да! Ой, мамочка!»
0: Машина вернулась, остановилась, хлопнула дверь.
1: «Не надо!»
0: — сказал Антон. Еще хлопок, долгая тишина, потом что-то упало. В темноте комнаты раздались громкие приближающиеся шаги, остановились, шорох и чье-то громкое, как после забега, дыхание. Так дышит, раздувая ноздри. Костя осторожно, как не разорвавшуюся гранату, положил трубку. «Уходим», — сказал он негромко и потянулся за штанами. «5 минут у нас на все».
2: «Зачем?»
0: — глупо спросила Аська и уже все поняла сама, но он объяснил.
3: «Антон звонил с мобилы, на домашний. Теперь у них наш номер. Значит, и адрес. Поэтому сматываемся».
2: «А куда?»
3: «Не знаю, куда. А, нет, знаю».
0: И он даже слегка улыбнулся.

0: Ночь была предгрозовая. После долгой невыносимой жары такое творилось в небесах. О-о-о! Сборы заняли, если не 5 минут, то точно не больше 10. Костя, держа на руках так и не проснувшегося Бу, куда-то вел дворами. Аська вскоре потеряла направление и просто бежала, путаясь в широченной юбке. Она вообще плохо знала эту часть города. Вскоре они вырвались на проспект. Костя тормознул Шахид Арбу и, имитируя на взгляд Аськи очень убедительно цыганскую манеру речи, объяснил нагречиво, куда им надо. Потом они пересекли почти в полной темноте и под начинающимся дождем. Крупные редкие капли били гулко, казалось, удары отдаются в прокаленной земле. Большой пустырь, оставляя слева какие-то павильоны, вышли к другому проспекту и там поймали еще одну машину. «А теперь еще немного пешком», — сказал Костя, когда машина, резко развернувшись, унеслась обратно к обжитым местам. «Нам вон туда».
1: «На Канонерский?» — догадалась Аська.
0: «Ага. Бывало там?»
1: «Давно. Загорать с девчонками ездили».
0: Ветер усиливался, хлопал чем-то вдали. Пахло водой и железом. Неподалеку от входа в туннель кто-то стоял. Мужчина больших лет с собакой на поводке. Бессонница. Когда они проходили мимо, он посмотрел сквозь них, а собака тихо предостерегающе рыкнула. Шагов через 30 Аська почему-то оглянулась. Мужчина смотрел им вслед, держа руку возле уха.
1: «Он кому-то звонит», — прошептала Аська.
0: «Почему бы нет», — сказал Костя.
1: «Они следят за нами», — сказала Аська. «У них всюду свои люди».
0: «Ничего», — сказал Костя. «Еще 20 минут». Потом мимо них медленно проехала машина. Кто-то, сидящий на заднем сиденье, оглянулся.
1: «Следят», —
0: повторила Аська. Ей казалось, что за множеством оконных стекол прячется множество лиц.
1: «Сюда», — сказал Костя.
0: И тут прямо над их головами раскололось небо.

0: Федор походил на небольшого медведя и жил в берлоге. Как выяснилось, он еще не ложился и ляжет не скоро, а может и вообще эту ночь пропустит, ну ее. А пацан пусть спит, это хорошо. Дети лучше всего, когда они спят, прям не налюбуешься. Стен в берлоге не было. Все книги, лыжи, весла, полушубок, спортивные кубки, гитара, фотографии, вымпела. И он в перевалочку шастал между всем этим, удивительным образом огибая стоящий поперек берлоги древний красного дерева шкаф. За шкафом стоял гигантский кожаный диван с торчащими пружинами, на котором сейчас дрых Бу. Федор был анархист-одиночка и теоретик городской партизанской войны. Аську Стас представил ему как жену своего приятеля, на которого наехали какие-то отморозки, и приятель лег на дно, и теперь они охотятся за семьей. И вот надо спрятать, посоветуй. В органы обращаться нельзя, среди отморозков замечены были прокурорские. «Ну да, такие времена», — согласился Федор и предложил на выбор три варианта. «За границу или в глушь, или скрываться в большом городе, то есть либо здесь, либо в Москве». «Но Москва — это на крайний случай». Лично он, Федор, предпочел бы третий вариант из соображений парадоксальности, потому что мало кто умеет по-настоящему прятаться в городе, но если хоть чуть-чуть освоить это искусство, хрен найдешь.
1: «Вот эту тетрадку на досуге почитайте», — он достал и подал.
0: «Цыганами вы прикинулись, это умно, но недостаточно. Впрочем, ладно, об этом мы еще поговорим. Над внешностью профессионально поработать, новые документы сбацать — это первый шаг. Хуже с биографией, но и тут можно кое-что сделать. Пока не заморачиваемся, это задача на послезавтра. Ну что, Аня, будем работать?»
2: Аська кивнула.
0: «Для начала надо вас аккуратненько поселить у хороших людей. Именно у людей, Костя, среди людей. Где прятать лист? В лесу. Но провернуть это так, чтобы все думали, что вы тут давно. Или уезжали, и вот вернулись. Понимаешь, Костя?» «А так как вы прятались, вы себя на обозрение выставляли. Выделялись вы из массы, понимаешь?»
2: «Уж не хочешь ли ты нас определить в табор?» — спросил Костя.
0: «Это было бы идеально, но сейчас никак. Связи утратил. Всех моих корешей цыганских того...» Он провел пальцем по горлу. «Скоро вообще нормальных цыган не останется. Да. Но вот репатриантов мы из вас сделаем. Откуда бы... А давай из Грузии. Нынче легко поверят. В общем, чайку на грудь примем по 300 грамм. Одежка уже высохла, наверное, и поедем на хату. Вам с сахаром?»

0: Машина у Федора была вполне партизанская, УАЗик с брезентовым верхом. Трясло в нем немилосердно. Как ни старался Костя смягчить эту тряску и прыжки, Бу все-таки проснулся.
1: «О!»
0: — сказал он, оглядываясь.
1: «Опять куда-то едем?»
2: «Да», — сказала Аська. «Мы теперь, наверное, будем часто ездить».
3: «Это здорово», —
0: сказал Бу и снова заснул. Дождь забарабанил по брезенту так, что Аська не услышала, как зазвонил телефон в кармане Федора, а только увидела, как он поднес к уху трубку. «Да?» — донеслось сквозь капельную дробь. «Нет, не дома». С минуту он молчал и слушал. «Хорошо. Да, это реально, да. Не понял? Зачем? А-а-а. Сколько?» «Всего 3. Шмоты, ладно, сделаю». Он сложил трубку и сунул в карман. Обернулся. «Бизнес! Они называют это бизнес!» Стекла заливало, и Аська никак не могла понять, где они едут. Кажется, обводный. «Туточки!» — сказал Федор. «Ближний подъехать! Ну да там обсохните внутри». Из темноты и водных струй проступали 2 столба. Наверное, остатки былых ворот. За столбами угадывалось здание. Темное, суровое. И только вход над козырьком освещен был бессильной красноватой лампой. Под дождем надо было пробежать 10 метров.
2: «Держи!»
0: Костя передал Аське Бу, вылез, принял Бу, свободной рукой подстраховал вылезающую Аську, передал ей Бу, полез за рюкзаком, закинул его за спину, потом наклонился за сумкой, которая стояла на переднем сиденье. Внутренность УАЗика была темна, светилась только приборная доска. И в этом зеленоватом свете Аська увидела, как Федор быстрым движением выхватил откуда-то снизу пистолет, 2 раза негромко выстрелил в Костю, потом ухватил его за лямку рюкзака, втянул в кабину и газанул с места. Дверь оставалась открыта, ноги Кости волочились по воде.
2: Аська даже не закричала. Из нее просто вышел воздух, может быть, получился всхлип.
0: Потом машина полыхнула рубиновыми огнями, остановилась, вернулась. Аська рукой прикрыла Бу лицо. Но никаких выстрелов не последовало, из машины вылетел пистолет и упал к Аськиным ногам. УАЗик с ревом унесся. Она наклонилась и подняла пистолет. Он был теплый. «Анна Владимировна», — сказали сзади, — «отдайте, пожалуйста». Это был следователь Порфирьев. Она почувствовала, как его пальцы уверенно отбирают у нее оружие. Потом Порфирьев достал большой платок и стал протирать пистолет.
4: «Дурак», — сказал он. «Хотел убийство на вас повесить. Кто же ему позволит? Пойдемте, пожалуйста. Вас ждут».
3: «Кто?»
0: — спросила Аська, но совсем не слышно. На большее давно не хватало сил. Внутри, сразу у входа, кто-то подал ей полотенце, она машинально вытерла лицо и волосы, потом посмотрела на Бу. Бу не то чтобы спал, но он не шевелился. Смотрел куда-то вверх. С ним такое случалось. Она перехватила Бу в другую руку и локтем ощутила заткнутый за тугой пояс юбки нога. За все эти дни она успела к нему привыкнуть. На грани слышимости раздавались ритмичные удары. Аська подумала, что это шумит в ушах кровь.
3: «Костя умер»,
0: — подумала она. Внутри ничего не отдалось. Сердце было как пропитанное новокаином. Хоть режь его. Костя, между тем, был еще жив. Федор вытолкнул его из машины, протащив 200 метров, и сейчас он полулежал на спине, опираясь на рюкзак, и медленно приходил в себя. Боли пока не было, но он по опыту знал, что будет. Вот пройдет шок, и будет боль. Пройдет шок. Шок можно преодолеть волевым усилием. Нужно сесть. Сесть. Для этого опереться локтем. Асфальт закачался, как плот. Костя снова упал и снова потерял сознание.
4: «Пойдемте», — сказал Порфирьев. «Сюда, пожалуйста. Если вам тяжело, давайте я понесу мальчика».
0: Аська, закусив губу, помотала головой. Они поднялись на второй этаж. В этот момент в кармане у Порфирьева запиликала рация.
4: «Что?» — спросил Порфирьев. «Успокойте его как-нибудь». «Что? Совсем с ума посходили?» «Нет, конечно. Да не знаю я как. Решайте сами. Укол, да».
0: «Хорошо». Он повернулся к Аське.
4: «Извините, тут у нас свои трудности, но вас это не должно беспокоить».
3: «Потому что я уже мертвая, да?»
0: — спросила Аська.
4: «С чего вы взяли?»
3: «Только мертвых ничто не беспокоит».
4: «Ошибаетесь», — сказал Порфирьев почти весело. «Мертвым некоторым, если хотите знать, потруднее приходится. Пожалуйста, вон туда, по коридору прямо и в красную дверь».
0: И пошел вниз.

Некоторым мертвым действительно приходилось потрудней. Ну, не так, чтобы совсем мертвым, конечно, мертвым условно. Запертый в подвале Стас улучил момент, попробовал выбраться из клетушки, где его держали вместе с метлами и досками, но караульные эту попытку пресекли, слегка Стаса побили и засунули обратно, на всякий случай прихватив его наручником к трубе. Теперь он сидел на мокром бетонном полу и куском доски колотил по трубе, между прочим, не просто, чтобы побузить. Над самым полом он нащупал грубый сварной шов, и житейский опыт подсказывал ему, что такие швы довольно часто ржавеют насквозь. За все эти дни он много раз успел себя проклясть за то, что сначала так легко, как последний лох, повелся на дешевую разводку. Это он так себе убеждал. На самом деле он абсолютно не мог понять, в чем состояла разводка и где он лоханулся. А потом, когда надо было просто заорать «Аська, прячься, спасайся!», струсил и сказал то, что ему велели. Он никогда не предполагал, что в нем так велик нерастраченный запас самоедства. Звук последнего удара был отчетливо другой. И тут же в замке каморки заскрежетал ключ. Стас отшвырнул доску.

0: Аська только сейчас обратила внимание на то, что стены коридора расписаны узорами и увешаны какими-то странными плоскими куклами и страшными масками. Нарочито неяркий свет низких у самого пола светильников не позволял охватить взглядом все сразу, но то, на что падал взгляд, впечатляло и вместе с тем угнетало, хотя описать и объяснить, что она видит, Аська бы не смогла. Непрерывно перетекающие друг в друга темные и светлые силуэты, наподобие птиц или рыб Эшера, и на их фоне чудовищные сломанные или изогнутые человеческие фигуры, и непонятно, что эти люди делают друг с другом, и хорошо, что непонятно. Пройдя этим коридором, она уже не могла думать ни о чем другом. Красная дверь выглядела так, будто была измазана кровью, и хотя Аська знала, что настоящая кровь, когда запекается, становится почти черной, ей показалось, что она чувствует тяжелый гниловатый запах.
1: «Ма!»
0: — сказал Бу.
1: «Смотри!»
0: И показал глазами вверх. Она посмотрела. Под потолком, широко раскинув полупрозрачные крылья, парил на ниточках блестящий, словно облитый ртутью, голый человек с громадным членом и длинным тонким раздвоенным на конце хвостом.

Костя очнулся второй раз. Теперь он уже чувствовал боль в правом плече и лопатке, и в правом же боку, особенно в боку, там словно искрили электрические провода. «Так», — подумал он, — «надо что-то делать и быстро. Если зацеплена печень, до больницы не доживу». Он левой рукой осторожно полез в нагрудный карман. Там был Аськин телефон и отдельно аккумулятор. Свой телефон Костя носил в заднем кармане брюк, и аппаратик был недостижим сейчас, как если бы лежал на Луне. Он попробовал пошевелить пальцами правой руки. Они не слушались. Ну и черт с ними, обойдусь левой. Он сдвинул крышечку и, стараясь прикрыть приборчик от дождя, вставил на место аккумулятор, защелкнул крышку, надавил кнопку. Экранчик осветился. Костя ввел пин-код, вызубрил на всякий случай. Так, теперь родная 01. Он не успел нажать кнопочки, как телефон издал громкое «ку-ку», потом еще раз и еще. «Ну, показывай», — подумал он. «Вы понесли наказание средней степени. Вы по-прежнему должны нам 4 поручения», — гласило первое послание. «Позвоните сегодня по номеру 336-57-94. Скажите, что готовы взять котов. Коты проживут у вас 3 недели», — гласило второе. «Вы не выполнили наше поручение и будете жестоко наказаны», — гласило третье. Не вполне отдавая себе отчет в том, что он делает, Костя набрал «Горите вы синим пламенем» и отправил. Через несколько секунд пришел ответ. «Ваш баланс исполненных желаний и выполненных поручений отрицательный. За каждое очередное желание вы будете должны нам 3 поручения. Вы подтверждаете желание?» «Да». «Ваше желание принято». «Ваше желание будет исполнено в течение часа». Костя скрипнул зубами от смеха. «А вот теперь 01». Телефон издал короткий писк и погас. Заряд аккумулятора иссяк.

Аська не притронулась к красной двери. Та сама медленно и беззвучно начала открываться перед нею. За дверью было еще темнее, чем в коридоре. Воздух был полон слоистым дымом, пахнущим сухими сгоревшими цветами.

0: Стас посмотрел. Вошел один Порфирьев. Караульный остался за дверью сбоку. Видна была только его рука с дубинкой.
1: «Чего буяним?»
0: — спросил Порфирьев и, не ожидая ответа, продолжил.
1: «Все, конец обралу. Привезли твоих, доставили в сохранности. Шеф будет счастлив. Глядишь, и амнистию объявит».
2: «Привезли?»
0: — тупо повторил Стас.
1: «А, вот только что я их сам встретил, сопроводил».
0: И тогда с хриплым воплем Стас одним фантастическим движением вырвал трубу, к которой был прикован, размахнулся и проломил Порфирьеву череп. Тот рухнул во весь рост. Стас выскочил из каморки, увернулся от дубинки охранника, отоварил его трубой по плечу, потом по колену, потом уже лежащего по шее. Охранник задергался и вытянулся. «И этого убил равнодушно», — подумал Стас. «Где второй?» Второй забился в угол, тащил из кобуры пистолет, но, наверное, случайно не на то нажал, из пистолета выпал магазин. Стас подошел к охраннику.
2: «Нет», — сказал охранник, — «у меня дети».
1: «А у меня кто?» — спросил Стас. «У меня котята помойные, что ли?»
0: Охранник бросил ему под ноги пистолет.
2: «Я ничего тебе! Свяжи и все! Наручники, вот ключ!»
0: Стас взял ключ, разомкнул браслеты, жестом показал караульному повернуться, сковал ему руки за спиной. Подобрал пистолет, вогнал на место магазин. Передернул затвор.
1: «Ключи от двери».
2: «У Старшова!»
0: Охранник подбородком показал на мертвеца.
2: «Только это... дверь снаружи отпирается, изнутри никак».
0: «Не понял», — сказал Стас. «А если вам приспичит выйти?»
2: «По рации главному, который на пульте. Он или пошлет кого, или отопрет по кабелю».
1: «И где эта рация?»
2: «У Старшова же!» «Слушай, а чем это так воняет?»
0: Говном, — бросил Стас и пошел обыскивать Старшова. Действительно воняло гадостно, даже для его разбитого, а потому почти ничего не чувствующего носа.
1: «Йо, не надо было бить этого козла по плечу! Там в стильном наплечном кармашке и лежала рация. А сменять вас когда будут?»
2: «Через полчаса примерно».
1: «Черт!»
0: «Ладно, — подумал Стас. Надеюсь, за полчаса с ними там ничего худого не сделают».

0: Ты не представляешь себе, как я рад вас видеть.
1: Это был Ингмар. Конечно, это был Ингмар, кто бы сомневался. Она с самого начала чувствовала, что за всем стоит Ингмар, только боялась себе в этом признаться. Он совсем не изменился, этот Ингмар. Был все так же огромен и чудовищно привлекателен. Он сидел за овальным столом, непринужденно облокотясь о полированную столешницу и переплетя пальцы. С запястья свешивались то ли бусы, то ли четки. На столе стояли две курильницы и широкая ваза для икебаны. Икебана состояла из причудливой узловатой ветки и трех высушенных человеческих, наверное, девичьих, очень изящных, с длинными тонкими пальцами рук. Еще одна рука лежала рядом, ладонью вверх.
0: «Подойди сюда», — сказал Ингмар. «Я хочу посмотреть на сына».
1: Аська, не чувствуя ног, сделала три шага.

0: Лезть в задний карман за телефоном бессмысленно, подумал Костя. Там все промокло. Попробуем иначе. Он освободил левое плечо от лямки рюкзака и стал по чуть-чуть разворачиваться вправо, готовый в любой момент прекратить движение. Больно. Переждем. Дышим, дышим. Так, еще немного. Вот теперь можно левую руку высвободить всю. Он дотянулся до правого кармана, выцарапал нож, зубами открыл лезвие и перерезал правую лямку. Было немыслимо жарко. Бу слез с рук, но от Аськи не отцепился, держался крепко.
1: «Ты что ли мой еще один папа?» – спросил он, хмурясь.
2: «Просто папа», — сказал Ингмар. «Чтобы еще один, так не бывает».
1: «Бывает», — сказал Бу. «Я точно знаю».
0: Ингмар засмеялся, но как-то натужно.
2: «Вот», — сказал он. «Ты попросил, чтобы я вернулся. Я вернулся».
1: «И что я с тобой теперь буду делать?» — спросил Бу.

0: «Это газ идет!» — в ужасе сказал охранник.
1: «Откуда?» — отмахнулся Стас и уже понял, откуда. «Так, надо быстро чем-то заткнуть трубу». Он сунулся в каморку, в которой сидел, и чуть не потерял сознание. Голову мгновенно раздуло, как футбольный мяч. Все кругом звенело и казалось далеким. Газ вырывался из отверстия в полу под давлением. По полу носило какие-то обрывки тряпья, старые газеты, то, на чем Стас спал.
0: «Мы сдохнем, сдохнем! Сделай что-нибудь!» — орал охранник.
1: Стас, шатаясь, подошел к входной двери, пнул ее, ударил боком. Бесполезно. Он пошел вглубь подвала. Вдруг там найдется потайной выход. Он же обязательно должен найтись. Идти было далеко. Стояли какие-то ящики с надписями. Он попробовал прочитать, но не смог. Один ящик он отодвинул, но люка ни под ящиком, ни за ним не нашлось. Охранник бился о входную дверь, кричал.

0: Зачем мы тебе?
1: С трудом спросила Аська. У нас редко бывают дети, сказал Ингмар.
0: У кого это у нас?
1: Ингмар улыбнулся. Называют по-разному. А так, ты видишь?
2: А где твои крылья? Спросил Бу.
1: Крылья бывают только у молодых, сказал Ингмар. Потом они отваливаются.
0: А у меня будут? Спросил Бу.
1: Нет, ты же наполовину человек. Но ты и так будешь уметь много всего.
2: Бред какой-то, сказал Бу. Я хотел не тебя. Я хотел папу Стаса.
1: Никаких проблем, согласился Ингмар. Будет тебе и Стас. Пойдемте, я покажу, где вы будете жить.
3: Он чуть наклонился вперед и сделал рукой движение, будто похлопал по холке собаку, и тут же плавно поехал вокруг стола. «Ну да, он же в каталке», — отрешенно вспомнила Аська. «Жить мы у тебя будем, значит».
1: Кресло-каталка обогнуло стол и приостановилось перед ними. Рядом с креслом бежала на четвереньках голая девушка с роскошными золотыми волосами. Она стояла на четвереньках и счастливо улыбалась. Глаза ее просто сияли.
3: Бу ойкнул и сунулся к Аське, обхватил ее, спрятал лицо. И Аська тут же подхватила его на руки и бросилась вон из комнаты.
1: «Стой!»
3: — ударил по затылку властный приказ. Но ей уже было не страшно и вообще никак. Дверь попыталась ее не пустить, но у Аськи оказалось больше сил и решимости.

0: Непонятно как, но Аська заблудилась. Заблудилась в одном коридоре и на одной лестнице. Она как-то спустилась на первый этаж, но оказалась не в холле, смутно помнилась пустая гардеробная стойка слева, а в еще одном коридоре, одна стена которого до потолка заставлена была старообразными каталожными шкафами. Некоторые ящики были выдвинуты, некоторые валялись на полу, сплошь усеянным карточками. Аська, спустив Бу на пол и волоча его за руку, уже не было сил таскать такого тяжелого, пробежала коридор на вылет и вдруг оказалась в затемненном зале, разгороженном на клетушке, точь-в-точь их офис, только раз в пять больше и битком набитым тем застойным звуковым фоном, который возникает в помещениях, где работают одновременно не меньше сотни компьютеров. Жужжание вентиляторов из жестких дисков, слитное клацание множества клавиатур и кнопок мыши, звуки исполнения различных команд и слитное ку-ку приходящих асик. Сотни асик одновременно. Наверное, проход был только вдоль стен. Аська и Бу, стараясь не шуметь, двинулись в обход этого муравейника, и вдруг Аська наткнулась взглядом на знакомое лицо. Выхваченное из темноты светом монитора, оно просто висело в воздухе отдельно от всего. Это была Гулька. Но, боже, что с ней стало?
1: «Гуль!»
0: — тихонько сказала Аська. Лицо, пожалуй, не лицо, даже, а грубая бумажная маска с провалами глаз чуть покачнулась. Там, где должен был быть рот, образовалась неровная щель.
1: «Пиките! Гуля, пошли отсюда!» «Уже поздно. Никак. Беги сама! Беги, дура, беги!»
0: Она побежала. Стас понял, что спасения нет. Через несколько минут он задохнется, как задохнулся и затих бившийся о дверь охранник. От этой мысли ему стало почти спокойно. Если бы так не распирало голову, то было бы совсем хорошо.
2: Тянуло в сон. Властно тянуло в сон, как в воронку, в водоворот.
0: Он сел поудобнее, вытянул ноги и стал думать о том, какой он был засранец и дурак по жизни и сейчас никого не спас. Ну, хотя бы старался. Очень старался.

0: Вот он, холл. По этой лестнице она поднималась, значит, это дверь на улицу. Она шагнула туда, и вдруг сзади что-то громко клацнуло, и вспыхнул сиреневатый свет. Две тени, ее и Бо, отпечатались на стене с пустыми вешалками. Аська оглянулась. Это был просто лифт. Из кабины выкатился Ингмар. На фоне жуткого сиреневого света Аська видела только силуэт, и то какой-то расползающийся.
1: «Ты хочешь уйти? Иди», — сказал Ингмар. «Все равно вернешься. Ко мне все возвращаются. Вами так легко двигать. Но сына оставь сейчас же. Он должен получить правильное воспитание».
0: «Нет уж», — сказала Аська.
1: «Ты осмеливаешься перечить, комарик? Тварь я жужжащая или право имею? Так вот, не имеешь. Если не хочешь по-хорошему».
0: Аська так и не поняла, что он сделал. Только что это был просто силуэт человека, ну не человека, но кого-то внешне похожего на светлом гнусном фоне. И вдруг перед ней оказалось облако тьмы, да нет, не тьмы. Сгусток воплощенного ужаса перед ней оказался. Бездна перед ней распахнулась с бесконечно далеким багровым огнем где-то там, в глубине.
1: Тогда Аська, задвинув Бу за себя, выхватила наган и, не чувствуя ничего и не слыша, стала стрелять в эту вдруг задергавшуюся, заметавшуюся перед ней бездну.

«Стреляли», — подумал Стас. Все летело перед ним, он скользил по Яве, как по черному покатому льду. Вдруг его взгляд зацепился за что-то. В проеме двери стоял Порфирьев, человек с размозженной головой. Потом он пошел по направлению к Стасу, глядя при этом куда-то в бок и вниз. Он шел не по-людски, подтягивал ногу на полступни, а приближался сразу на два шага. «Зомбики проклятые», — сказал Стас. «Задолбали». Голова не держалась и руки почти не слушались, поэтому он нажал на спуск, даже не сумев вынуть трофейный пистолет из кармана.

Аська и Бу отбежали только до ворот, когда все вокруг стало немыслимо ярким, а их швырнуло на землю и покатило. Створка дверей с визгом и грохотом разбилась о столб, густым жаром опалила спину и ноги, даже мокрая юбка занялась огнем. Аська вскочила, подхватила ошеломленного Бу и бросилась бежать дальше в какую-нибудь темноту. Позади ревело пламя. Кажется, кричали люди, наверное, кричали, их же там было много в огне. Но, может быть, это все-таки ревело пламя. Было светлее, чем днем, но все равно ни черта не было видно ни впереди, ни по сторонам. Навстречу ей кто-то ковылял, и только в упор она поняла, что это Костя. Аська вскрикнула, бросилась вперед и подхватила его, и не дала упасть.

0: Эпилог. Месяца через два как-то само собой все сошло на нет. Аська залечила ожоги, Костя залечил раны, к счастью, не слишком сложные, повезло невероятно. Бу провел это время в Ростове у Аськиной двоюродной сестры и вернулся бодрым и загорелым. Прокуратура Аську поначалу донимала, а потом перестала. У них там выстроилась логически непротиворечивая версия произошедшего, а то, что в эту версию не укладывалось, как бы и не существовало в природе. Доказывать им что-то было бессмысленно. Однажды в солнечный, теплый, но уже с характерной прозраченкой в небесах день Аська, Бу и Костя гуляли по заколдованному месту. Так они называли большой диковатый сквер, который никогда нельзя было пересечь так, чтобы попасть туда, куда хочешь. Посыпанные битым желтым кирпичом дорожки обязательно уводили тебя далеко в сторону. Но просто гулять по нему было хорошо. Бу ушлепал далеко вперед, а Аська и Костя шли сзади, взявшись за руки и переплетя пальцы. Завтра надо будет ехать по школьным ярмаркам, они уже расписали кто, куда и зачем, а сегодня пока можно вот так, за руки, неторопливо и почти безмятежно. Бу топал обратно, что-то держа в руке.
1: «Во!» — сказал он. «Нашел! И покупать не надо!»
0: Это был сотовый телефон, простенькая и дешевая модель.
2: «Нехорошо», — засомневалась Аська. «Чужая вещь все-таки».
1: «А я хотел», — сказал Бу. «Еще вчера. Глупо, да?»
0: «Да нет, не глупо», — сказал Костя. «Просто надо было сказать».
1: «А я сказал».
0: Телефон в руках Бу вдруг издал пронзительную трель.
2: «Вот и хозяин забеспокоился»,
0: — сказала Аська.
1: «Тут стало написано...»
0: Бу уставился на экранчик, смешно наклонив голову.
1: «В процессе выполнения вашего заветного желания возник системный сбой. Пожалуйста, повторите ваше заветное желание».
2: «Ма, что такое заветное?»
1: «Мам! Мам, ты что?»

Кит Лаумер. Динохромный. Не нравится мне это. Похоже на ловушку, но я получил приказ. Вдвигаюсь в комнату, и шлюзовый затвор закрывается за мной. Я тщательно осматриваю окрестности. Нахожусь в помещении, размеры которого составляют длина 40,81 метра, ширина 10,35 метра, высота 4,12 метра. Здесь нет других отверстий, за исключением того, через которое я въехал. Пол и потолок покрыты 5-сантиметровым слоем брони, изготовленной из кремнистой стали, под которой находится 10-сантиметровый слой свинца. Помещение заставлено громоздкой аппаратурой. Энергия течет по массивным экранированным собирательным шинам. Из-за недостатка энергии я сейчас медлителен. Осмотр комнаты занял целых 0,8 секунды. Замечаю движение тяжелой механической руки на шарнирах, которая смонтирована надо мной. Она начинает вращаться и раскрывается. Предполагаю, что могу быть подвергнут нападению и решаю передать рапорт о текущем положении. Так трудно сосредоточить внимание. Я понижаю чувствительность внешних сенсорных систем, устанавливаю опорные перемычки и переключаюсь на секцию интроспекции. Повсюду тьма и неопределенность. Помню, что когда-то это выглядело как огромная пещера, сверкающая яркими полосами невидимых красок. Теперь все иначе. Я ощупью пробираюсь во мраке, шаря по онемевшим электрическим контурам и посылая проверочные импульсы до тех пор, пока не нащупываю контакт с моим передающим блоком. Мне не приходилось им пользоваться с... Не могу вспомнить. Блоки памяти остаются черными и неактивированными. «Командная единица», — передаю я. «Командная единица, прошу разрешения передать сообщение по УКВ». Рецепторы насторожены. Мне не нравится ждать вслепую, как того требует четвертьсекундное запаздывание в цикле действия, ответное действие. Хочется, чтобы мои товарищи по бригаде были рядом. Я опять посылаю вызов, жду, потом продолжаю на УКВ. Эта позиция надежно защищена, имеются механизмы, способные вести наступательные действия. Пути отступления нет, требуется совет. Снова жду, повторяю рапорт, ответа нет. Я отрезан от командной единицы, от товарищей по динохромной бригаде. Электрическое напряжение во мне увеличивается. Я ощущаю в глубине себя щелчок. И слабый, но ободряющий скачок напряжения озаряет тусклым светом мрак пещеры и немного возвращает к жизни мои компоненты, о которых я забыл. Автоматически включается аварийная батарея. Понимаю, что мои оборудования и аппаратура серьезно повреждены. Я собираюсь потратить еще несколько секунд на обнаружение и устранение неполадок, отремонтировать то, что поддается восстановлению. Не в состоянии понять, какой несчастный случай мог произвести во мне такие повреждения. Я не могу вспомнить. Пробираюсь по мертвым ячейкам, проверяя их. Выведены из строя. Навести 0,9 на цель. 0,8 миллисекундный импульс. Приближаются бронетанковые войска. Солнце слепит визуальные датчики. Установить светофильтр номер 7. 478-09, 478-1.

0: Контрольный перечень завершен, донесение отрицательное.
1: Продолжаю проверку, выискивая повреждения. Я обнаруживаю выведенный из строя переключатель в ремонтной панели. Он не работает, что-то заело. Я должен быстро замкнуть его. Вливаю в него энергию, и сумрак в пещере моего разума сгущается почти до крошечной тьмы. Переключатель срабатывает, появляется мощный поток электронов, и в пещере разума появляется жизнь, светящиеся линии и точки псевдосияния. Это еще нельзя сравнить с ярчайшим великолепием моей полной мощи, но цепи работать будут. Я опять проснулся.

наблюдаю за действиями раскрывающейся механической руки. Она движется медленно, не скоординированно, чисто автоматически. Мне нет необходимости постоянно следить за рукой, я переключаю внимание на другие проблемы. У меня есть несколько секунд до того, как рука займет атакующее положение. Если я хочу быть готовым к нападению, нужно что-то сделать. Я выстреливаю в черные провалы банков памяти серии проверочных импульсов и устанавливаю, что 98,92 ячеек целы, они всего лишь разобщены. Механическая рука медленно раскачивается надо мной. Анализирую траекторию ее движения и вижу, что та скоро обрушится на моей гусенице. Я провожу зондирование и обнаруживаю лишь простой гидравлический таран. Слишком примитивный механизм для нападения на боевую единицу модель 31, пусть даже с неработающими ячейками памяти. Тем временем быстро провожу полную проверку всех систем. Что-то есть. Отключенный переключатель-прерыватель, используемый только во время ремонта. Я думаю об одной из ячеек, обследованной мной ранее, и неожиданно до меня доходит, что означает ее содержимое. Главный боевой контур отключен. Мое сознание тогда было на низком уровне, поэтому не зарегистрировало это сообщение. Торопливо дергаю прерыватель, замыкая цепь. Господи, я ведь мог отправиться в бой с отключенным боевым контуром. Механическая рука готова к нападению. Я неторопливо перемещаюсь в сторону и регистрирую грохот, сопровождающий мое движение. Механическая рука, нацеленная в пустоту, тупо застывает, затем поворачивается. Время ее реакции вызывает жалость. Я включаю программу хаотического маневрирования и снова обращаюсь к проверке своих систем. Обнаруживаю еще одну темную зону, провожу сканирование и ощущаю смутную неопределенность. Я не в состоянии сходу определить, какие мои компоненты заключены в этой темной зоне, но понимаю, что именно из-за нее блокирована связь с командной единицей. Я отключаюсь от испорченных ячеек, оставив надежду немедленно связаться с командованием. Я сделал все, что мог, дабы привести себя в боевую готовность. Утрачены мои блоки памяти, связь с командованием отсутствует, и запасы энергии крайне ограничены, но я по-прежнему остаюсь боевой единицей динохромной бригады. Моя наступательная мощь ничуть не пострадала, и сенсорные датчики вполне работоспособны. Я готов. Вторая механическая рука тоже пришла в движение и, раскачиваясь, неторопливо следует за мной по пятам. С легкостью уклоняюсь от нее и снова регистрирую грохот, сопровождающий мое движение. Я вспоминаю приказ, отправивший меня сюда. С ним связано нечто очень странное. Активирую каскады оперативной памяти, нахожу ячейку, в которой находится запись мгновений, предшествующих моему появлению в комнате с металлическими стенами. Тьма. Неопределенность. Расплывчатость, на смену которым внезапно приходит излучение в узком диапазоне частот. Это приказ в сопровождении помех, исходящий из центра связи с командованием из заблокированных секторов. Моя командная единица не отдавала этот приказ, он поддельный. Я попался во вражескую ловушку. Меняю настройку, пытаюсь углубиться в прошлое чуть дальше, но ничего не обнаруживаю. Складывается впечатление, что мое существование началось с того, что был отдан этот злополучный приказ. Продолжаю выборочное сканирование ячеек оперативной памяти, но ничего, кроме обычных сигналов сенсорных датчиков, не обнаруживаю. Я уже готов бросить бесполезные поиски, когда неожиданно натыкаюсь на записи ряда эпизодов, которые приковывают к себе внимание. Я стою на стоянке среди других боевых единиц. Идет сильный дождь, и вижу, как потоки воды стекают по ржавому боку ближайшей боевой единицы. Мой сосед явно нуждается в срочном ремонте. Замечаю, что его антенны отсутствуют, а на их месте торчит грубо приваренная ржавая штуковина. Я не чувствую тревоги, воспринимаю это как данность. Активирую привод двигателя и качусь вперед. Я чувствую, как другие боевые единицы молча движутся рядом со мной. Дальше сплошные помехи и искажения. Запись в блоке памяти кончилась.

0: Все остальное сожжено. Что же все-таки случилось с нашей бригадой? Я неожиданно воспринимаю серию колебаний на звуковой частоте. Быстро настраиваюсь и устанавливаю источник звуков. Он находится в том пористом участке высоко на стене из кремнистой стали.
1: «Боевая единица, оставайся на месте и не двигайся!»
0: Голос принадлежит живому существу, состоящему из органических компонентов, но не моему командиру. Я игнорирую приказ. Враг больше не поймает меня в ловушку. Чувствую местонахождение проводов, идущих к микрофону, и тот сплав, из которого они состоят. Навожу луч на цель, фокусирую его, следуя вдоль кабеля. Из громкоговорителя доносится вопль. Это жар, наведенный мною, достиг того существа, которое сидит за микрофоном. У меня наступает мгновение триумфа. Затем я снова удостаиваю внимания тупые механизмы, расположенные в комнате. Огромный механизм, установленный на рельсах, идущих к центру комнаты, неожиданно приходит в движение. Скользит по рельсам ко мне. Я обследую его и обнаруживаю, что тот несет на себе турель, оборудованную высокоскоростными фрезами. Я думаю, не сжечь ли его потоком частиц большой энергии, но в то же время самое время высчитываю, что это будет непрактично. Ведь тогда не только уничтожу режущую аппаратуру, но и, скорее всего, лишу себя запаса энергии. Вслед за механизмом по рельсам, извиваясь, тянется питающий кабель. Я совершаю маневр уклонения от противника и одновременно изучаю строение кабеля. Похоже, это всего лишь обычная плетеная проволока. В нетерпении направляю на кабель узкий луч и вижу, как тот начинает светиться. Сначала желтым, потом белым и голубым, истекает вниз дождем расплавленных капелек металла. Но должен признать, мое поведение было не очень-то мудрым. У меня слишком мало энергии, чтобы ее так бездарно разбазаривать. Отодвигаюсь в сторону, оказываясь вне пределов досягаемости двух механических рук, которые все еще маневрируют, пытаясь поймать меня. Предпочитаю наблюдать за резаком. Поравнявшись со мной, он останавливается и поворачивает в мою сторону турель с фрезами. Я жду. Теперь приходит в действие грейфер, который свисает с направляющей, проходящей почти под самым потолком. Грейфер представляет собой крупную тяжелую клешню из кремнистой стали. Я уже видел подобное устройство, только несколько меньше и по размеру. Их монтируют на боевых единицах специального назначения. Такие устройства весьма полезны для демонтажа антенн, перерезания гусеничных траков и выполнения других подобных задач. Я не пытаюсь отсечь эту клешню. Осознаю, что расход энергии будет слишком велик. Вместо этого излучаю поток ультразвуковых колебаний, нацелив его на механические шарниры грейфера. Металл нагревается быстро, раскаляется до красна. У металла высокий коэффициент теплового расширения, и шаровые шарниры протестующе визжат и их задевает. Я направляю дополнительную порцию тепла и намертво завариваю шарниры. Отмечаю, что с того момента, как шлюзовой затвор закрылся за мной, прошло 28 секунд. Я начинаю уставать от заточения. Грейфер качается уже надо мной, неуклюже маневрируя из-за поврежденных шарниров. Строй жидкого воздуха, направленный под большим давлением, вполне хватило бы, чтобы полностью вывести грейфер из строя. И опять я испытываю потрясение. Несмотря на приказ и импульс, струя жидкого воздуха так и не ударила. Я зондирую неработающий блок и обнаруживаю лишь его остатки, грубо обрезанные, со слезами примитивной сварки. Торопливо вытягиваю сканер, чтобы обследовать свой корпус, и от увиденного я потрясенно застываю. Мой корпус! Мой прекрасный корпус из хромистой брони весь покрыт вмятинами, крупными и мелкими оспинами коррозии за растрескавшимся слоем матовой черной краски. Главные орудийные установки отсутствуют. На их месте черные дыры. А на некогда гладкой и блестящей орудийной башне разрослась заросли ржавчины. Рыжие потеки сбегают по бокам до самых гусениц, часть траков которых свободно болтается. Теперь понятно, откуда исходит тот грохот, который, к моему удивлению, слышался как каждый раз, когда я двигался. Но я не способен бездействовать, когда на меня нападают. Пусть даже лишился могучих излучателей ионов, дезинтеграторов и энергетических экранов, но боевой-то дух остался. Боевая единица модель 31 — это лучшая военная машина, которую когда-либо видела галактика за все время существования. Нейтрализовать меня отнюдь нелегко, но я очень хочу услышать голос командира. Огромный резак скользит туда, где механическая рука держит меня. Я не оказываю ей сопротивления, направляю поток электроэнергии в аккумулятор, удерживаю ее там, пока провода не начинают искрить. Потом во вспышке высвобождаю. Резак взбрыкивает и намертво останавливается. Теперь можно заняться механической рукой. Я был создан, чтобы поражать и уничтожать величайшие военные машины и механизмы, но я реалист. Сейчас, когда стал столь слаб и немощен, этот простейший аппарат представляет угрозу, и необходимо разобраться с ним. Используя те внутрикорпусные сенсоры, которые остались в работоспособном состоянии, исследую импульсы, исходящие от мотора. Я, обрабатывая 31 315 импульсов, отмечаю их действенность и высчитываю свои механические резервы. Этот поверхностный осмотр продолжался более секунды, но лишенная разума механическая рука не воспользовалась моей занятостью и потеряла преимущество. На месте привычного набора втяжных приспособлений я нахожу только неповоротливые хватательные клешни, резаки и гидравлические ударные приспособления, малопригодные для боевой единицы. Однако выбора нет, придется как-то выкручиваться. Вытягиваю две хрупкие клешни, ухватываясь за мощную механическую руку, которая удерживает меня, и использую их как рычаг. Враг, замедленно реагируя, отдергивается, волоча меня за собой. Грубой силы противнику не занимать. Беру его выше и ниже кистевого шарнира и отгибаю кисть назад. Противник реагирует с огромным запозданием. Целых 0,3 секунды. Пытается вырваться из захвата. Я, разумеется, ожидал этого. Быстро отодвигаюсь в сторону, позволяя шарнирному суставу самому сломать себя, мою вытянутую клешню. Выстреливаю отсекающий пиропатрон и клацая откатываются назад, оставив отмутированную клешню крепко цепляться за поломанную механическую руку. Это был храбрый противник, но слишком уж неуклюжий. Я занимаю позицию неподалеку от стены. Опираясь на крайне скудные данные, извлеченные из банков оперативной памяти, пытаюсь проанализировать ситуацию, в которой оказался. Однако информации слишком мало. Внешний вид корпуса указывает на то, что после предыдущего осмотра прошло очень много времени. В гештальт моей личности входит и облик. Безупречная совершенная единица, чей корпус украшают лишь почетные и поэтому заботливо сохраняемые боевые шрамы да награды за прошедшие сражения. Кресты из золота и эмали, тщательно приваренные к орудийной башне. И сразу же понимаю, где могу отыскать ключ к происходящему. Я фокусируюсь на личностном центре, базовых информационных ячейках, без которых не существовал бы как единое целое. В этих ячейках хранится простейшая информация без всяких подробностей. Тут же содержатся данные о боевых наградах. Я открываю личностный центр и направляю в него воспринимающий импульс. Осознавание. Непостоянные, меняющиеся формы. Излучение на разных волнах. Это свет. Это звук. Радуга красок. Диапазон звуков. Твердый, мягкий, большой, маленький. Здесь, там. Голос моего командира. Преданность. Повиновение. Чувство локтя. Быстро проскакиваю через базисные установочные данные к моей самоидентификации. Я сильный, гордый, способный. У меня есть обязанности, я хорошо справляюсь с ними. Я в ладу с самим собой, мои контуры сбалансированы, токи вхолостую крутятся внутри меня, я жду. Боюсь, что обо мне забудут. Хочу выполнять свои обязанности. Это очень важно, что я не позволяю себя уничтожить. Продолжаю сканировать, ищу секцию впечатлений и переживаний. Вот она. В одной шеренге с боевыми товарищами я стою на покрытой шрамами равнине. Приказ отдан, и из моего громкоговорящего устройства льется боевой гимн бригады. Мы стоим, замерев, и воспринимаем контуры музыки и ее рисунок так, как это было записано в наших центрах морального состояния и боевого духа. Символ «Ритуальный танец огня» ассоциирован у меня с музыкой абстракции, выражающей боевой дух нашей древней бригады. Она напоминает нам об одиночестве победы, пустоте притязаний, когда рядом нет хорошего, умелого врага. Говорит, что мы динохромные, древние и заслуженные. Командир стоит рядом. Он прикладывает медаль к моей орудийной башне, и, повинуясь приказу, я привариваю ее. Теперь мои товарищи тоже транслируют боевой гимн, и я заново переживаю тот эпизод. Двигаясь мимо почерневшего собрата, посылаю ему опознавательный сигнал, получаю короткий импульс в ответ. Мой товарищ отошел в тыл, как потребовал его центр самосохранения. Успокаиваю его и продолжаю двигаться дальше. Этот собрат был четвертым пострадавшим, которого я встретил на своем пути. Никогда прежде динохромная бригада не сталкивалась с таким противником. Я произвожу расчеты, и получается, что наше наступление захлебнется, если огневая мощь противника не будет подавлена. Засекаю приближающуюся ракету, определяю ее траекторию и подрываю боеголовку без всякого ущерба для себя на высоте 2704,9 метра. Точка, из которой была выпущена ракета, находится ко мне ближе, чем к моим собратьям. Запрашиваю разрешение отвлечься от основного задания и подавить ракетную батарею. Разрешение получено. Обхожу батарею с фланга, преодолевая разбитый каменистый склон, наталкиваюсь на пучок высокотемпературных лучей и нейтрализую его. Затем отражаю залп из минометов, пытающихся пробить мою защиту, но атака против меня усиливается. Для создания заградительных помех привожу в действие резервные контуры, но защитные возможности почти на исходе. Я должен приступать к активным действиям. Включаю высокую скорость, прокладываю глубокую колею в почве из глинистого сланца, гусеницы горят и дымятся. Заградительный минометный огонь с частотой 10 выстрелов в минуту теперь не помеха, но такая высоченная скорость губительна для двигательной установки. Чувствую усталость металла, опасные уровни перегрева подшипников. Я должен уменьшить скорость. Оказываюсь почти рядом с огневой позицией врага. Рывком за 12 секунд я преодолел милю, и минометный огонь теперь совершенно неэффективный, стихает. Ощущаю поток жесткой радиации и поднимаю отражательные экраны. Эта атака меня пугает. Жесткая радиация при соответствующем уровне и концентрации может добраться даже до моего центра самосохранения. Но я должен продвигаться вперед. Думаю о собратьях, о четырех могучих воинах, потерявших гусеницы и ждущих помощи. Отступить мы не можем, не имеем права. Я ненадолго приоткрываю щель с размером с булавочную головку и успеваю выстрелить радарный импульс, привлечь действие пусковую установку и открыть огонь из главного калибра. Командир наверняка поймет, что у меня не было времени обращаться за разрешением. Минометам пришлось заткнуться. Радиация на мгновение исчезает, потом появляется снова. Хотя теперь слабее, чем раньше, но уровень все еще остается опасным. Пора переходить в атаку и, наконец, ликвидировать ракетную установку. Я взбираюсь на вершину небольшого холма и вижу ее перед собой. Шахтного типа упрятана глубоко в скале. Ее пасть зияет в опаленной лаве. Я решаю бросить в шахту небольшую термоядерную бомбу и, приготовив бомбу, двигаюсь вперед. И в это время на меня обрушивается град термитных снарядов. Корпус поражен во многих местах. Я посылаю командные импульсы вспомогательным орудием, но прерыватели повреждены. Радар бесполезен. Наружные экраны расплавились и покрыли обшивку непроницаемым поглощающим слоем. Враг ловок. Одним ударом он отразил мою атаку. Я зондирую местность и определяю нахождение пусковой шахты. Подаю энергию на гусеницы. Они оплавлены, и я не в состоянии двигаться. Но нельзя же стоять на месте и ждать, когда ударит второй залп. Мне это совсем не нравится, но я вынужден решиться на отчаянный шаг. Отстреливаю гусеницы. Отдача заставляет меня подпрыгнуть, и как раз вовремя. Из свежей воронки хлещут языки пламени. Неуклюже маневрируя, я со скрежетом качусь вперед на ведущих колесах. Прямо над зияющей пастью пусковой шахты останавливаюсь. Используя контакт между металлом корпуса и металлом шахты, я посылаю вниз зондирующий импульс. Снаряженная ракета выдвигается на боевую позицию, и в то же время срабатывает аварийный контур. Команда запуска ракеты отменяется, и серия зондирующих импульсов, направленных снизу, облизывает мой корпус, но я твердо стою на месте. До тех пор, пока намертво закупориваю пусковую шахту, она выведена из строя. Докладываю командиру обстановку. Радиация по-прежнему остается на высоком уровне, и надеюсь, что мне недолго придется ждать помощи. Наблюдаю, как мои собратья окружают противника, и он вынужден утихомириться. Я обрываю контакт с личностным центром. И так потрачено непозволительно много времени. Теперь я хорошо понимаю, что нахожусь в опорном пункте врага, меня поймали в ловушку и подбили. Пораженный коррозией корпус подсказывает, что с тех пор прошло очень много времени. После каждой военной операции я получал на базе полное техническое обслуживание. Меня ремонтировали, возвращая и лоск, красоту, и боевые характеристики. Потребовались годы забвения и отсутствие ухода, чтобы довести мой корпус до такого состояния. Очень хочу знать, как долго я пробыл в руках врага и как попал сюда. Появляется. появляется еще одна идея. К металлической стене, у которой стою, я протягиваю сенсорные щупы, нахожу провода, которые ранее сжег. Сразу же устремляю свое сознание вдоль них и оживляю отдаленный микрофон, расправив его выключатель. Улавливаю шорох движущихся газов, решетку из молекул неметалла, я увеличиваю чувствительность, слышу скрип и щелканье, с которыми происходит сжатие протоплазматических стяжек и потрескивание нервных импульсов. Возвращаясь в диапазон звуковых частот и жду. Засекаю низкочастотные модулированные колебания воздуха, настраиваюсь на них и подгоняю регулятор времени под темп человеческой речи. Я сравниваю звуковой рисунок с теми, что хранится в моем каталоге языков, и перевожу чужие слова. «Невероятная слепота! Ваше оправдание!» «Мой генерал, я вовсе не оправдываюсь. Только сожалею, что из нашей попытки ничего не вышло». «Ничего не вышло? Инопланетная машина уничтожения активировалась и действует в самом центре исследовательского института». «У нас нет ничего сравнимого с ней. Я считал, что это счастливая возможность получить таким образом преимущество. Слепой идиот! Подобные решения может принимать только подразделение планирования. Я не принимаю на себя ответственность. Но в этих старых корпусах машин, которые попусту гниют на стоянке, содержатся невероятные сокровища психотроники. В них содержится разрушение и смерть. Они продукт инопланетной науки, все тайны которой мы, даже учитывая наши достижения, никогда не сможем познать. Однажды уже пользовались этими машинами для демонтажа зданий. Сняли с них все вооружение, и они были относительно безвредны. Эта безвредная боевая единица уже уничтожила половину оборудования в нашей самой лучшей дезактивационной лаборатории. Она может даже вырваться на свободу». «Это невозможно, я уверен». «Молчать! У вас есть 5 минут, чтобы остановить ее. В любом случае, вы уже покойник, но так, может быть, заработаете себе быструю и легкую смерть». «Ваше превосходительство, возможно, мне еще удастся подчинить машину себе, ведь она повиновалась моей первой команде и въехала в лабораторию. Я уже кое-что знаю о ней, изучил ее управляющие центры, отключил банки памяти и большую часть основных цепей. Она должна стать покорным рабом».
1: «Вы потерпели неудачу и понесете наказание, и, боюсь, мы все будем наказаны». Дальше наступило молчание. Я мало что вынес из этого разговора. Нужно найти способ выбраться отсюда. Отъезжаю от стены и провожу зондирование, пытаясь отыскать слабое место. Его нет. Множество шарнирных панелей раскрывается вокруг меня, окружая со всех сторон. Жду, что будет дальше. Сверху падает металлическая сеть и полностью накрывает меня. Замечаю, что к ней

0: вольтный поток. Я с благодарностью принимаю его, распахнув настежь хранилище и впитывая животворную энергию. А чтобы обмануть противника, демонстрирую ему разряд в виде короны и словно мучаясь, скрежещу ведущими колесами. Энергия продолжает перетекать в меня. По электропроводке я посылаю сенсорный импульс, засекаю источник электроэнергии. Намертво запаиваю все выключатели, прерыватели и предохранители. Теперь электричество отключить нельзя. Я блаженствую, купаясь в нежданном потоке энергии. Внезапно осознаю, что секция интроспекции отмечает серьезные изменения, происходящие внутри меня. По мере того, как во мне быстро увеличиваются запасы энергии, все новые и новые контуры подсоединяются к сети управления. Внутри той тусклой пещеры разума появляется яркий свет, и я понимаю, что мои потенциальные доселе скрытые возможности теперь доступны для использования. Тысячи сверкающих линий сияют. Там, где прежде слабо мерцала лишь одна нить, я чувствую, как самосознание распространяется по мириадам запасных расчетных интегрирующих и сенсорных центров. Наконец-то я полностью оживаю. Посылаю импульс на волне нашей бригады, отклика нет. Я жду, аккумулирую энергию, снова повторяю попытку и испытываю триумф, когда из безграничной дали приходит ответный сигнал. Его послал мой собрат, находящийся в глубоком коматозном состоянии и заблокированный в центре самосохранения. Я опять шлю вызов, на этот раз призывокупив к нему сигнал бедствия. Теперь получаю два сигнала, оба слабые, оба от центра самосохранения. И все же они ободряют. Как бы плохо ни было, я уже не одинок. Просчитываю свои возможности. Потом снова обращаюсь к собратьям, прошу их объединить усилия, скомбинировать оставшиеся возможности генерировать поля и послать импульс для засечки их местоположения. Они соглашаются, и я еле чувствую почти неощутимое прикосновение. Но все же беру пеленг и определяю дальность. Всего лишь 224,9 метра. Просто невероятно. Исходя из мощности сигнала, я считал, что он послан с расстояния по меньшей мере 2000 километров. Соратники явно на грани затухания. Мне не терпится, но жду, стремясь полностью запастись энергией. Медная сетка, опутавшая меня, полностью расплавилась и стекла на пол по бокам. Чувствую, что вскоре аккумуляторы будут полностью заряжены. Готов действовать. Я посылаю электромагнитные импульсы по проводам к источнику тока, который находится в четверти километра от меня. Нахожу и отключаю необходимое количество поглощающих радиацию устройств и немедленно поднимаю антирадиационные экраны, защищаясь от волны радиации, которая пробилась сквозь освинцованные стены помещения. Радиация омывает меня, и колесами ощущаю приближение ударной волны. Стены вздуваются и их уносят прочь. Я один под черным небом, к которому поднимается кипящий, сверкающий, слепящий огненный гриб. Мне потребовалось почти 2 минуты, чтобы сориентироваться, оценить ситуацию и вырваться из тюрьмы. Двигаюсь по обломкам, следуя к точке координаты, которую засек с помощью собратьев. Прощупываю радаром местность перед собой и запоминаю ее. Никаких помех не обнаруживаю. Миновав пустырь, покрытый старыми осколками снарядов и раскрошенными в пыль остатками стен, явно здесь когда-то разыгралось жесткое сражение, оказываюсь на заброшенной полуразбитой стоянке. На развороченном асфальте лежат остатки ангаров, а за ними в ряд выстроились темные стройные силуэты. Мне не требуется прощупывать их радаром. И так знаю, что нашел товарищей по динохромной бригаде. Иний ложится на мои сканеры, и я делаю короткую паузу, чтобы подогреть их и очистить. Объезжаю кругом шеренгу собратьев, прощупываю местность до линии горизонта в поисках следов вражеской активности, потом настраиваюсь на волну бригады. Я посылаю пробный импульс, потом усиливаю его и повторяю. Антенны настроены даже на самый тихий отклик. Первыми откликаются те двое, с которыми я связывался из вражеской тюрьмы. За ними отвечает еще один и еще. Мы должны подготовиться как можно лучше к тому времени, когда враг перейдет в контратаку. Из 20 боевых единиц нашей бригады здесь находится 14. После задержки в 0,9 секунды все друзья, кроме одного, отвечают. Я инструктирую их, затем по очереди подъезжаю к каждому, вытягиваю контактный провод и насыщаю энергией командные центры. Боевые единицы. единицы оживают, оценивают свое состояние, отдают рапорты. Мы радуемся встрече и одновременно скорбим по молчащему собрату. Теперь я предпринимаю беспрецедентный шаг. У нас нет связи с командиром, а без руководства мы погибнем. Однако я разбираюсь в сложившейся ситуации и уже рассчитал, как мы должны действовать. В связи с этим принимаю командование на себя и действую как командир. Уверен, что он поймет необходимость и неизбежность этого шага, когда связь с ним будет восстановлена. Я обследую каждую боевую единицу и устанавливаю, что мои товарищи находятся в таком же состоянии, как и я. Они лишены возможности вести наступательные действия, а вместо боевых орудий у них теперь нищенский набор грубых механических придатков. Совершенно очевидно, что мы были рабами, безмозглыми автоматами с отключенными личностными центрами. Собратья по бригаде принимают мое командование без вопросов и возражений. Они, конечно же, все рассчитали и пришли к выводу о необходимости быстрых и решительных действий. Выстраиваю боевые единицы в ряд, переключаюсь на замедленный режим времени, и мы начинаем движение. Я чувствую, что вражеское население концентрируется на расстоянии 23,45 километра от нас. Туда мы и нацелим атаку. Похоже, других сооружений в радиусе действия моих детекторов нет. Исходя из уровня технологии врага, о котором я могу судить по механизмам дезактивационной лаборатории, я рассматриваю возможность того, что нас ждет какая-то ловушка. Но вероятность не превышает очень незначительных величин. Мы опять переходим на ускоренный режим времени, приближаемся, окружаем купол и прошиваем его огнем из передних батарей. Сопротивление не оказано. Мы встречаемся на электростанции, и пока соратники пополняют запасы энергии, я занимаюсь тем, что произвожу соединения, которые требуются для следующего мероприятия. Мне приходится менять схему и с большими сложностями заменять некоторые детали на их аналоги, но не через 42 секунды я добиваюсь успеха. На проверку работоспособности устройства трачу 0,34 секунды, затем передаю в эфир бригадный сигнал бедствия. Я транслирую его в течение 0,008 секунды, затем перехожу на прием. Тишина. Снова передаю сигнал бедствия, перехожу на прием, а мои товарищи в это время производят рекогносцировку, отдают мне рапорты и ремонтируют себя. Опять перехожу на замедленный режим времени, переключаю передачу аварийного сигнала на автоматику с автоматическим же отслеживанием ответа и перевожу большинство контуров в режим ожидания. Я отдыхаю. Спустя 2 часа и 43,7 минуты автоматика отслеживания ответа возвращает меня в активное состояние. Я записываю послание. «Привет, 5-я бригада, где вы?» «5-я бригада, где вы? Ваш сигнал очень слаб, прием!» В этом послании есть много такого, что мне непонятно. Изменена даже сама грамматика языка. Прибегаю к помощи аналитического контура, устанавливаю рисунок звуковых отличий, перевожу их значения. В послании нарушена обычная модель отклика на сигнал бедствия. Кроме того, они в нем просят сообщить наши координаты, хотя в просьбе о помощи содержатся все необходимые данные. Я требую сообщить мне идентификационный код. Опять ожидание продолжительностью 2 часа 40 минут. Подтверждение о приеме моего требования получено. Остаюсь на приеме. Собратья передают мне свои выводы, я усваиваю данные и прихожу к заключению, что такой угрозы нападения, на которую мы могли бы не успеть отреагировать, в настоящее время не существует. Наконец, получаю сигнал с идентификационным кодом моей командной единицы. Это запись, а не живая передача, но я запрограммирован повиноваться ей. Потом получаю устное послание. 5-я бригада, слушайте внимательно. Странные инструкции, обращенные, думаю, к психотроническому контуру. Говорит ваша новая командная единица. С тех пор, как был получен ваш последний рапорт, прошло очень много лет. На время полной переориентации я являюсь вашим новым командиром. Поскольку прохождение сигнала в оба конца занимает 160 минут, не пытайтесь ответить, пока я не перейду на прием. С тех пор, как вы последний раз участвовали в боях, ситуация кардинально изменилась. Согласно записям, когда ваша бригада проходила капитальный ремонт в базовом лагере, враги застали ее врасплох и полностью нейтрализовали. После этого мы потерпели ряд крайне серьезных поражений. Однако сейчас мы на равных сражаемся с противником. Вернее, не сражаемся, поскольку боевые действия в настоящий момент не ведутся. Такое положение дел продолжается уже более 2 столетий. Вы бездействовали около 300 лет. Все другие бригады храбро сражались и доблестно погибли в боях.
1: остались только вы. Ваше появление и восстановление могут переломить ход войны. И мы, и наш враг сейчас отброшены на доядерный технологический уровень. Мы еще можем построить сверхсветовые передатчики, которые уловили ваши сигналы, но передвигаться быстрее света мы уже не в состоянии. Поэтому я приказываю вам до прибытия вспомогательных сил закрепиться там, где сейчас находитесь, и оборонять это место, пусть даже ценой собственной гибели. Все атаки отбивать, ни в какие переговоры не вступать. Я отвечаю, подтверждаю прием инструкций. Полученные известия потрясли меня, но связь с командной единицей здорово ободряет. Отправляю наши галактические координаты, вычисленные по положению звезд с поправкой за прошедшие 300 лет. Хорошо снова нести службу и выполнять поставленную задачу. Анализирую полученные послания и отмечаю несколько интересных фактов, относящихся к месту, откуда оно было отправлено. Я высчитываю, что на досветовой скорости спасательная экспедиция доберется до нас через 47,128 года. А тем временем, поскольку мы получили приказ не снижать уровень сознания и быть готовыми к отражению атаки, я волен поставить необычный опыт. Следовать случайно выбранной модели поведения собственного изобретения. Не считаю необходимым исправлять допущенную командованием ошибку и переводить бригаду на режим строгой экономии, ведь у нас под рукой обильные запасы энергии. Кратко обрисовываю собратьям положение дел и приказываю разойтись и действовать до следующего распоряжения по собственному усмотрению. Я рад полученной инструкции. Она дает возможность полностью исследовать ряд проблем, которые давно возбуждают мои контуры любознательности и познания. Я буду наслаждаться, постигая природу и происхождение времени, и этой противоестественной так называемой энтропии, которую конструкторы использовали при создании моих контуров. А размышления о таких биологических загадках, как смерть и неиспользуемые возможности протопломатической нервной системы, могут привести к некоторым интересным выводам. Сдвигаюсь с места и взбираюсь на небольшую возвышенность, сознавая, что товарищи повсюду вокруг. У меня огромный запас энергии, и после жесткого режима экономии, принятого в повседневной жизни нашей бригады, мне нужно привыкнуть к этому. Поэтому активирую ячейки с музыкальными записями и для начала выбираю сюиту из «Орлезианки». У меня теперь очень много свободного времени, так что я могу познать всю музыку мира и исследовать мои литературные архивы, в которых есть все. Выбираю для изучения 4 ближайшие звезды, навожу на них сканер и запускаю программу анализа данных. Активирую интерпретирующие контуры и загружаю их различными проблемами, которые я хочу рассмотреть. Когда придет время, будет несколько очень интересных выводов, о которых я смогу сообщить своим начальникам, людям. Умиротворенно жду прибытия спасательной команды.

Андрей Платонов. «Потомки солнца. Фантазия». Рассказ из цикла «Зодчие новые природы». 1922 год.

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза. И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется». Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы. Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке. В него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком. Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он рос. И все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром. Ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне. Днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге. Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо. Все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку. Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вагулов. Седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству. Вагулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вагулов 10 раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых. План Вагулова был очень прост. Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти зима, лето и т.д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства Земли на бесплодие, стужу и тьму, а другую часть Земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня. Земля с развитием человечества становилась все более неудобной и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью. Это стало вопросом дальнейшего роста человечества. И Вагулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности. Через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние, влажность, сухость зависят от ветров. Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20-30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вагулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе. И вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия, перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во Вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи. За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вагулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к нормальному состоянию со странной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вагулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из Земли дома человечеству. Ультрасвет попробовали на Карпатах. В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии. И пламя завыло над Европой. Ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память.
Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вагулова превращалась почти в ничто. Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов. Вагулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела. Дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на Вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами. Вагулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывом мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения, и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вагулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться рабочие песни, других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду. И Вагулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, и мысль Вагулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей. Вагулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого. Еще год, и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровная и всегда температура, нужная для произрастания того растения, которое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику. Остальная площадь Земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли. Она будет мастерской, обителью машин и пашней. И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вагулова сверкало что-то иное. Мысль не этого дня. Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вагулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин, рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать Вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого Творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространство. И Вагулов, не сознавая,
родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания, тверже и упорнее материи, которое одно способно взорвать Вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную Вселенную без звезд и солнц, одно ликующее, ослепительное, всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать, и не быть спокойным. Это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный. Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их, ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце. И Вагулов начал действовать, медленно и начиная с малого, с перестройки земного шара. Но этого было мало. Мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских непреодолимых сопротивлений. Вагулов засел за Вселенную. Эта тайна должна быть, наконец, разрешена и разрешена полностью. Опознание есть три четверти победы. Он подошел ко Вселенной не как поэт и философ, а как рабочий. Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипс, ту строгую форму, в которой заключена наша Вселенная. Он всегда думал, что Вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму, и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует. Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи. А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждение о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт. Вагулов нашел очертания, пределы Вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки Вселенной. Свет, как высшее напряжение Вселенной. Дальше света уже идет уничтожение Вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление Вселенной безгранично. И вторая критическая точка — инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность. Между этими пределами заключены все остальные переходные формы. Теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и другое. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света. Электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфрополе и всех переходных форм одна и та же. Вагулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется Вселенной. Инфрополе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшийся самого себя, снижается опять до своего полярного полюса инфрополя. Так по кольцу вверх по правой половине, вниз по левой, колеблется и стучится Вселенная в каземате, который есть она же сама. Инфрополе через миг, непреодолимый, неуловимый, уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфрополе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние. Инфрополе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковые внутренние сопротивления в себе. У начальных точек больше, у конечных меньше. От этого получаются различные скорости, то есть содрогание волны. Интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий 50 в 20 степени в секунду до 1 в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий. И когда Вагулов построил копию Вселенной в своей лаборатории со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты, Вагулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма Вселенной, и мысль у него застыла на миг. Тот же круговой поток
От инфраполя к свету и обратно получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком. Тогда Вагулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна. Вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей Вселенной. Вагулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно 1000 кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы Вселенная перестала существовать. 2 взрыва по 500 кубических километров каждый будет довольно. Первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную. И Вагулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна дорога. Через год Вагулов решил пересотворить Вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление. Всей энергии земного шара не хватало для производства 1000 кубических километров ультрасвета. Тогда Вагулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор, прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вагулов просто получаемые из пространства световые лучи охлаждал, тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна. Фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся Вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы Вселенной условно назвать бесконечностью, ведь Вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты. Для человечества наступил действительно золотой век. Вселенная работала на человека, питала и радовал его. Вагулов заставил работать Вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую Вселенную. Но этого было мало. Человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов, миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности. И Вагулов привил рабочим массам микробов энергии. Он взял для этой цели элемент инфраполя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом. Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вагулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через 3 с немногим года 1000 кубических километров ультрасвета будут готовы. Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека, свирепой энергии и озаренной гениальности. Микроб энергии делал ненужной вечность. Довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта. И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вагулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он 22 лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства. 3 года Вагулов прометался по земле в безумии и тоске.
Он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен,

0: Ты единственно нужный человеку душа другого человека.
1: Вагулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вагулов руками хотел сделать это невозможное сейчас. Только любящий знает о невозможном. И только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

Итак, друзья, это программа «Электроспид», и диджей Джин, к сожалению, подходит уже к концу нашей программы. Осталось буквально 3 минутки, и под занавес, так сказать, литературно, да, сказал, под занавес программы прекраснейшее творение от проекта «Динка», новое, называется «Лотус», «Новая Гвинея». Вышел трек на лейбле Unreleased Digital. Друзья, прекрасные три трека вышли, и это один из них. Один из треков будет в миксе Fresh Emotions, это я вам обещаю. Ну, один из них мы слушаем сейчас под занавес программы. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто с нами сегодня по интернету. Большой респект вам, друзья. Большое спасибо моему фан-клубу форуму electrospeed.ru, чатерам, друзья, вам тоже огромный привет. Спасибо, что вы со мной все эти два часа. Вам большой привет летит. Ну и вам, друзья, поздравления. Мужики, поздравляю вас еще раз с праздником. С днем защитника Отечества! Ура, товарищи! Товарищи не в тему, ну ладно. Итак, с вами был Диджей Джим. Я желаю вам хорошего уикенда. Вот, и увидимся Новосибирск, если слушает с вами, мы увидимся завтра в клубе Winners. И, ну и, друзья, с вами мы со всеми остальными мы услышимся, как обычно, здесь каждый четверг с 22 до полуночи. Это Диджей Джим и программа «Электроспид». Хорошего вам настроения!

0: это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM.
1: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет.
2: Каждую неделю в ночь с четверга на пятницу с нуля до двух абсолютно нереальные события в реальном времени. Программа «Модель для сборки». 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
3: Незаметно присоединяйтесь.
2: Саундтрек диджея Михаил Габович и Андрей Эдисон. Текст читает Влад Коп. «Модель для сборки» не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
4: Присоединяйтесь, барон.

0: Мой импровизированный горн слегка дал петуха, но это не страшно, потому что все настоящие пионеры узнали мелодию побудки. Здравствуйте. Ничего, что мы вас будем так вот в полночь. Это модель для сборки на волнах Пионер FM. Да, это случилось. Мы снова на радио. Я представляю вам наш замечательный проект, который существует уже много лет. Для тех, кто к нам только что присоединился, кратко объясняю, что будет происходить в эфире ближайшие два часа. Итак, вы будете слушать электронную музыку, странную музыку с различными странными электронными эффектами и слушать странную же литературу. Странная она по многим параметрам, она может быть сильно фантастической, не сильно фантастической, но тем не менее, все равно... Скорее всего, литература, которая попадает в модель для сборки, не укладывается в понятие стопроцентного мейнстрима. Так что вот так мы для себя ее и определяем. Странная литература со странной музыкой. Вы слушаете модель для сборки на частоте Пионер FM. Я уже говорил это, но я не могу уже отказать себе в удовольствии повторить это еще несколько раз, поскольку мы соскучились по общению с нашими радиослушателями. А мы это Влад Коп, ваш покорный слуга, диджаки Андрей Эдисон, который сейчас со мной находится в студии, и диджаки Михаил Габович, которого сейчас в данный момент, к сожалению, с нами нет, но обязательно появится в ближайшее время. Андрей, тебе слово.
1: Доброй-доброй ночи, дорогие друзья. Привет всем пионерам и, собственно, дорогим нашим моделистам. И в том числе особенно тем, кто сегодня первый раз знакомится с проектом «Модель для сборки». Мы знаем, что многие из вас очень ждали этого дня, точнее вечера, точнее, практически ночи, собственно, в которой мы снова с вами встречаемся в радиоэфире. Для нас это очень долгожданный праздник. И прежде всего, весь коллектив нашей дружной программы благодарит вас за то, что вы находитесь рядом с нами уже все эти годы, много-много лет. Ну, а тем, кто сегодня в первый раз нас услышал, говорим добро пожаловать в модель для сборки, в нашу теплую, уютную семью. Ну и сразу скажем, что сегодня вас ждет очень интересный и насыщенный эфир. У нас в студии будет интереснейший, замечательный гость, собеседник, один из топовых писателей по версии программы «Модель для сборки», неоднократный лауреат нашей ежегодной премии, которую мы вручаем писателям, которые завоевали большинство ваших голосов и ваших симпатий. Итак, этот гость, встречайте, Леонид Каганов. Как, собственно, мы и обещали не так давно. Он появился у нас в студии, и буквально через пару минут мы с ним пообщаемся. Я напомню пока, что адрес форума программы «Модель для сборки» в интернете www.mds.ru. Все вопросы относительно всего, что связано с программой и так далее, и тому подобное, присылайте туда. Да и, в общем, интересных собеседников на любые темы там также хватает. О музыке, которую я для вас сегодня буду играть, традиционно расскажу в конце эфира сегодняшнего, так что не засыпайте раньше времени. Ну а сейчас самое время пообщаться с нашим сегодняшним гостем и приготовиться к замечательному рассказу, который тоже уже совсем не за горами. Я услышусь с вами в конце программы, ну а пока готовьтесь и незаметно присоединяйтесь.
0: Спасибо Андрею, что представил нашего сегодняшнего гостя. Мне на самом деле очень приятно его здесь лицезреть, а вам, наверное, будет приятно послушать. Поскольку надеюсь, что многие из наших слушателей знают не только модель для сборки и фантастику, плюс еще электронную музыку, а иногда почитывают периодику, не чужды поэзии, обладают чувством юмора, в конце концов. То есть вот все это в полной мере относится к нашему сегодняшнему гостю. И он дарил много приятных минут любителям всего вышеперечисленного. Лео, привет!
2: Привет, привет. Ты меня уж прямо так нахваливаешь. Я скромный гость, но на самом деле у меня очень радостное сегодня праздничное ощущение. Даже не только потому, что сегодня праздник, а потому, что я снова попал на модель для сборки. Если ты помнишь, я вообще был первым автором, который пришел в эфир когда-то, давно, много лет назад.
0: О, да.
2: И радостно, во-первых, что модель для сборки наконец-то возродилась на радио. И особенно мне вдвойне радостно, что я просто стал этому свидетелем. Влад, спасибо тебе большое, спасибо всем, кто делает модель для сборки. И спасибо, конечно, вам, что вы нас слушаете.
0: Ну, самое время назначить тебя нашим штатным свидетелем. Такая должность. Свидетель.
2: Наблюдатель.
0: Наблюдатель. Так, ну, поскольку праздник непонятно, то ли уже кончился, то ли еще продолжается, а все знают, что на радио и на телевидении сутки не заканчиваются с их рубежом, а, как правило, сутки длятся уже до поздней ночи или даже до утра, то, в общем, будем считать, что праздник у нас еще в самом разгаре. Мужики, с праздником. Ну, не только мужики, потому что защитой Отечества в последнее время занимаются и женщины. Все больше и больше.
2: Дети, старики.
0: В общем, всем защитникам Отечества наш пламенный привет и поздравления. Граница на замке. Так, что теперь еще хотелось бы сказать? Кстати, все вышеперечисленное по поводу службы на защите Отечества женщин, возможно, детей и стариков, это все имеет отношение к той самой толерантности, о которой сегодня, собственно, пойдет речь в эфире. Поскольку рассказ, который сегодня мы представляем вашему вниманию, написанный Леонидом Кагановым, он взят из сборника под таким названием «Беспощадная толерантность». Сборник должен выйти в апреле 2012 года в издательстве «Эксмо». Я рекомендую всем нашим слушателям ознакомиться с его содержанием. Ну и если кто-то вдруг, не дай бог, до сих пор не знает значения слова «толерантность», не знаю, зайдите на Википедию, посмотрите в большом энциклопедическом словаре. Кстати, в большом энциклопедическом это слово есть?
2: Есть, конечно. Я тоже сам иногда его забываю, захожу посмотреть, вспоминаю.
0: Хорошо, а то тут недавно одного из кандидатов в президенты спросили по телевидению, знает ли он, что такое троллинг. Он сказал «да», когда его попросили ответить. А что это? Он сказал «следующий вопрос».
2: Кстати, обнаружил полное понимание вообще проблемы.
0: Да. Ну что ж, давайте-ка, пожалуй, на этом и начнем. А мы с Леонидом присоединимся к вам сразу после того, как последние слова рассказа прозвучат в нашем эфире. После этого, скорее всего, возможно, будет еще небольшая пауза. Ну и, соответственно, во второй части программы мы снова вас поприветствуем и поговорим о пионерии, о праздниках, о толерантности.
2: Не разбегайтесь, еще встретимся.
0: До встречи! До встречи!

0: Сегодня в модели для сборки. Эксклюзивный рассказ из сборника социальных антиутопий «Беспощадная толерантность». Сборник готовится к выходу в издательстве «Эксмо» в апреле текущего года. Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Далекая гей-парадуга. Комиссия Руно к первому уроку не приехала. Не приехала она ни ко второму уроку, ни к концу большой перемены. Старый учитель русского языка и литературы по совместительству толерантности и мультикультуризма зашел попрощаться с директором, виновато развел руками на пороге кабинета и ушел домой. Юрий Васильевич смотрел из окна, как грустный словесник, проработавший в этой школе 40 лет, ковыляет по школьному двору, одной рукой опираясь на трость, а другой придерживая на голове старомодную шляпу, которую норовил сорвать холодный октябрьский ветер. Прозвенел звонок. Гул и визги за дверью начали стремительно стихать, и вскоре школьные коридоры опустели. Юрий Васильевич побарабанил пальцами по сенсорной панели, и над столом снова возникла прозрачная голографическая таблица расписания. Две клетки в ней упорно пустовали, заполнить их было нечем. Юрий Васильевич поднял руку и подвигал в пространстве блоки туда-сюда. И что ей приспичило уходить в декрет? Кто же будет вести географию со следующей четверти на таком мизерном окладе? За дверью послышались шаги. Они были отнюдь не детские, цоканье каблуков и размеренный топот ботинок. Затем дверь без стука распахнулась. В кабинет входила комиссия из РОНО. Возглавляла ее полная дама неопределенного возраста в сером деловом пиджаке с высокой копной черствых от лака волос и смешной фамилией Дурцева, давний предмет шуток в учительской. Рядом вышагивал ее неизменный секретарь Гриша, застенчивый верзила, молодой и румяный, который постоянно краснел, словно ему вечно было неудобно за свою службу. А вот третий человек оказался незнакомым. Смуглый кавказец с курчавой бородкой. Одет он был в безупречный костюм-тройку, лакированные черные ботинки и почему-то в папаху. «Так», — произнесла Дурцева, по-хозяйски оглядывая кабинет. «Почему портрет президента старый?» — спросила она. «Здравствуйте», — ответил Юрий Васильевич, вставая к ней из-за стола и стараясь выглядеть жизнерадостно. «Что ж вы так долго? Мы вас ждали с утра».
1: «Пробки», — пробасил Гриша и покраснел, опустив глаза в пол.
2: «Хотите чаю, кофе? Есть конфеты?» — продолжал Юрий Васильевич. Он обернулся к незнакомцу. «Позвольте представиться. Я директор этой школы. Меня зовут Юрий Васильевич».
1: «Баркала!»
0: — гортанно представился человек в папахе. Юрий Васильевич пожал ему руку.
2: «Нет времени на чай», — отрезала Дурцева. «Проведите нас на урок».
0: Директор вздохнул.
3: «К сожалению, мультикультуризм и толерантность по пятницам у нас идут первым и вторым часом».
2: «И что вы хотите этим сказать?» — насторожилась Дурцева.
3: «Ничего, просто уроки закончились. Учитель ушел домой, он пожилой человек. Дети на других занятиях».
0: В кабинете воцарилась зловещая тишина.
2: «Вы нас подводите»,
0: — отчеканила Дурцева, холодно глядя в глаза директору.
2: «Вы знали, что к нам поступила жалоба на учителя толерантности. Вы знали, что сегодня должна состояться показательная проверка на его уроке. Вы знаете, что созвана комиссия, приехал даже представитель диаспоры, очень важный и занятой человек».
1: «Баркала»,
0: — уточнил человек в папахе.
2: «Вы знали, — продолжала Дурцева, — что от результатов этой проверки зависит не только останется ли он учителем, но и отчасти ваша должность. Создается впечатление, что вы уклоняетесь от проверки».
3: «Что вы?» — развел руками Юрий Васильевич. «Зачем вы так? Сами посудите, я же не могу поменять расписание уроков. Когда мы с вами говорили по телефону, я же сказал, что толерантность и мультикультуризм у нас сегодня только до большой перемены. Мы вас ждали с утра, пятиклассникам велели прийти в парадной одежде».
2: «Вас послушать, так выходит, я во всем виновата», — отчеканила Дурцева.
0: Юрий Васильевич молча развел руками. Дурцева кинула взгляд на маленькие часики на запястье.
2: «Хорошо», — решительно кивнула она. «Раз уж мы здесь, давайте проверим какой-нибудь другой урок».
1: «Так ведь жалобы не было», — пробасил Гриша и покраснел.
4: «И очень хорошо, что не было жалобы», — отчеканила Дурцева. «Тем независимей будет проверка».
1: Юрий Васильевич подошел к столу и покрутил голограмму расписания. «Смотрите, у нас сейчас в спортзале идет физра, в мастерских труд, а также мы можем сейчас посетить урок географии и физики. Что бы вы хотели посмотреть?»
4: «Мы осмотрим все», — решительно сказала Дурцева.
1: Урок географии комиссию не заинтересовал, за исключением Баркалы, который завороженно смотрел, цокая языком, на географичку и ее указку, которая порхала по светящейся доске в районе Ближнего Востока.
4: «А почему она с таким животом?» — строго спросила Дурцева, когда они вышли в коридор.
1: «Она скоро уходит в декрет», — сообщил Юрий Васильевич. «Это для школы большая проблема. Мы ищем учителя географии, я как раз хотел с вами поговорить».
4: «А почему она у вас уходит в декрет посреди учебного года?» – перебила Дурцева.
1: Юрий Васильевич ничего не ответил.
3: «И как не стыдно с таким животом выходить к детям?» – вдруг возмущенно произнес Гриша.
1: Юрий Васильевич изумленно глянул на него. Гриша тут же залился румянцем и опустил глаза.
4: «Пройдемте в спортзал», — предложил Юрий Васильевич.
1: В спортзале было светло и гулко. Девятый класс прыгал через резиночку.
2: «Рис, дева!» — командовал физрук Валерий. «Рис! Левый! Левый! Равнись! Смирно!»
1: Все замерли и обернулись.
4: «Продолжайте!» — взмахнул рукой Дурцева.
2: «По команде!» «Рис, два!» —
1: как ни в чем не бывало, продолжил физрук, и воздух снова наполнился грохотом десятков ног. Дурцева долго вглядывалась в прыжки, слегка наклоняя голову то налево, то направо.
4: «Это хорошо», — похвалила она. «Тут чувствуется дисциплина».
1: «Валерий Петров — хороший педагог, бывший военный», — охарактеризовал физрука Юрий Васильевич. «Он у нас ведет уроки военной подготовки, физры и чтения. Кроме того, он по своей инициативе организует для детей походы».
4: «Походы куда?»
1: — настороженно обернулась Дурцева.
4: «На природу, в свободное от уроков время для желающих».
5: «Это надо прекратить», — сказала Дурцева. «В программе такого нет. Гриша, сделайте пометку, проконтролируем».
1: Юрий Васильевич мысленно выругался.
4: «А почему они все прыгают через резинку?» — заинтересовалась Дурцева.
3: «Толерантное межполовое воспитание согласно присланной вами методичке от февраля нынешнего года», — сухо отчеканил Юрий Васильевич. «Женские виды спорта чередуем с мужскими в равной пропорции. Сегодня урок женских видов спорта. Мальчики наравне с девочками учатся прыгать в резинку. В следующий раз будет футбол и бокс».
4: «Какой-то странный вид спорта, резинка», — подал голос Гриша.
1: «К сожалению, в методичке не расшифровывается, что такое женские виды спорта», — возразил Юрий Васильевич. «Мы решили на педсовете, что это прыжки через резинку и вращение обруча. Вы знаете какой-то другой, чисто женский вид спорта?»
3: «Ну, например...»
1: Гриша надул щеки и задумался, а затем вдруг покраснел.
5: «Здесь мне все нравится», — удовлетворенно подытожила Дурцева. «Идемте дальше».
1: Уже на подходе к кабинету отчетливо слышался добродушный басок старика Михалыча.
6: «Да шо ж ты!» — ворчал он. «Кто ж так железо пилит? Так, дочка, железо не попилишь. Ты не рви, шо ж как это достой полотно угробишь? Ты плавненько веди. Вот, о да, ну, ну, води, води. Ишь, молодец какая. Совсем, значит, другое дело. О, стружа пошла сразу».
1: Дурцева распахнула дверь и вошла в мастерскую. Здесь пахло краской, маслом и металлическими опилками. Школьники, мальчики и девочки в одинаковых фартуках трудились над верстаками с ножовками, распиливая пруты арматуры. Вдоль верстаков расхаживал Михалыч. Увидев комиссию, он махнул детям рукой, чтобы продолжали работать, а сам подошел поближе.
7: «Толерантное межполовое воспитание, — пояснил Юрий Васильевич, — предписывает одинаковые навыки труда для мальчиков и девочек».
6: «А, мы тут, значит, это, железо пилить учимся», — подтвердил Михалыч. «Пилим, значит, и красим в черный цвет. Девчонкам, понятно, трудно, но кто ж старается?»
1: Дурцева молча осматривала класс.
6: «А старшим классом я преподаю, значит, сварку», — пояснил Михалыч.
8: Сварка, оно всегда дело полезное. Уже, считай, профессия, верно же говорю? Пиление, сварка и покраска — вот три, значит, главных предмета нашего труда. Пиление, покраска и сварка.
5: «Почему у вас в коридоре перед входом такое нагромождение железных рам?» — кивнула Дурцева на дверь.
8: «Да кто же оградки лежат готовые? Сваренные и покрашенные. Материал учебный, значит, производим. Ну, скоро, значит, грузовик придет и увезет».
5: «Надо увезти», — подтвердила Дурцева. «Отметь, Гриша. Так, что у нас еще?»
7: «Физика», — подсказал Юрий Васильевич.
5: «Физику не хочу», — поморщилась Дурцева. «Что там может быть такого в физике?»
7: Она глянула на свои часики. «Хотя... давайте физику заодно посмотрим, будет полная проверка». «Отметь, Гриша, провели полную проверку школы».
0: Шестиклашки в кабинете физики по команде вскочили и встали рядом с партами.
9: «Здравствуйте, Юрий Васильевич!» —
7: нескладным хором поприветствовали они.
10: «Здравствуйте, мои хорошие!» — кивнул Юрий Васильевич. «Садитесь, продолжайте. Мы отсюда немножко посмотрим, как вы учитесь».
7: Молодая физичка Мариночка, первый год после педучилища, защебетала снова.
11: «И вот однажды пастух Магнус заметил, что железные гвозди в его сапогах прилипают к странному камню. Этот камень назвали камнем Магнуса или магнитом. Посмотрите».
7: В руках у Мариночки вдруг появился металлический брусок. Половина бруска была окрашена ярко-красной краской, другая половина — синей. Мариночка поднесла к бруску металлическую указку. Хлоп! Указка прилипла.
11: «Видите?»
7: — торжествующе сообщила Мариночка.
11: «Сила магнитного притяжения способна удерживать металлические предметы. Впервые магнит упоминался еще в 6 веке до нашей эры древнегреческим философом Фалесом».
8: «Кем?»
7: — тихо переспросил Гриша и покраснел.
11: «Но первая книга о магните была написана только в 13 веке нашей эры. Ее написал средневековый ученый Петр Перегрин. Она так и называлась — «Книга о магните». Перегрин писал, что у магнита есть два полюса. Он называл их северным и южным. Посмотрите».
7: Мариночка подняла брусок так, чтобы все видели.
11: «Северный полюс синий, южный полюс красный. Они похожи, но они такие разные, как мальчики и девочки».
8: «Господи, что она плетет», — подумал Юрий Васильевич.
11: «Теперь смотрите, мы берем второй магнит».
7: В руках Мариночки появился второй такой же брусок.
11: «И пробуем их соединить разными концами. Щелк! Видите, какой крепкий получился союз. Но стоит нам их разнять, вот, и попробовать соединить одинаковыми концами. Видите, одинаковые никак не хотят соединяться. Ну, никак не хотят».
2: «Это почему же они не хотят?»
7: Вдруг прогремел на весь класс голос Дурцевой. Наступила тишина. Дети разом обернулись. Мариночка растерялась.
11: «Ну, это же магниты», — произнесла она. «Попробуйте сами».
7: В гробовой тишине Дурцева прошагала к учительскому столу и взяла из рук Мариночки оба магнита. Она пробовала их соединить сперва двумя синими концами, затем двумя красными, но магниты не давались, соскальзывали и рвались из рук.
2: «Не понимаю», — ледяным тоном произнесла Дурцева, оглядывая Мариночку с ног до головы. «А вас послушать? Так разные может соединяться, а одинаковые не может?»
11: «Так это же магниты»,
7: — тихо повторила Мариночка.
2: «Это очень нетолерантные магниты», — отчеканила Дурцева. «А вы их сравнили с мальчиками и девочками».
8: «Начинается», — подумал Юрий Васильевич с ужасом.
2: «Вас послушать», — возмущенно продолжала Дурцева. «То семью могут создавать только граждане разного пола, а людям одного пола следует отталкиваться друг от друга».
11: «Я такого не говорила», —
7: взвизгнула Мариночка испуганно.
2: «А вот и говорила»,
7: — поддакнул Гриша и покраснел. Дурцева встала пред всем классом и снова попыталась свести красные полюса двух магнитов.
11: «Безобразие!»
7: — сообщила она возмущенно.
2: «Вы преподаете детям нетерпимость к монополовым союзам. Что же из них теперь вырастет?»
7: Юрий Васильевич шагнул вперед и примиряюще поднял руку.
8: «Минуточку, мы, наверное, неправильно друг друга поняли.
12: Магнетизм, как свойство физики, известен много тысячелетий. Его изучение входит в школьную программу физики согласно методичке.
2: «А вы мне не тычьте моей же методичкой!» — возразила Дурцева и угрожающе подняла вверх магниты, снова с усилием пытаясь их свести.
12: «Видите? Видите, что вы преподаете?»
7: «Давайте пойдем в коридор, я все объясню», — предложил Юрий Васильевич.
2: «Мы не в коридор теперь пойдем с вами, а в суд!»
7: — рявкнула Дурцева и сделала еще одну попытку свести магниты.
2: «Мало того, что ваш учитель толерантности на уроках мультикультуризма читает стихи и рассказывает о негритянском происхождении русского поэта Пушкина, будто в России нет настоящих примеров мультикультурной интеграции этнических диаспор, так у вас еще и на физике преподается превосходство разнополых браков.
12: У вас разное, значит, охотно сближается, одинаковое, значит, близости избегает».
11: «Это же просто магниты!»
7: — с отчаянием произнесла Мариночка.
2: «Суд разберется!»
7: — отчеканила Дурцева и подняла магниты вверх.
2: «А это я забираю. Гриша, пометь».

0: На ознакомительное слушание Дурцева не явилась. Судья Карагаева оказалась чем-то похожа на нее, только вместо серого пиджака носила коричневый, а вместо часов у нее на запястье висел довольно легкомысленный браслет из засаленных деревянных шариков. Карагаева долго листала методичку и заявление Дурцевой на трех листах. «Магнетизм, как явление, — рассудительно бубнил Юрий Васильевич по второму кругу, — входит в обязательную школьную программу».
1: «Со времен Древней Греции, — подсказывала Мариночка.
0: «Отталкивание одинаковых полюсов магнита, закон природы, а не злой умысел. Про гомосексуальные браки на уроке физики никто не говорил и говорить не мог. Спросите у детей».
1: «Синий полюс магнита называется северным, красный — южным», — подсказывала Мариночка.
0: Судья Карагаева подняла глаза.
2: «Вас послушать, — произнесла она брезгливо, — то юг от юга хочет отделиться. Нет ли в этом намеков на межрасовые конфликты?»
1: «Речь только о магните», — терпеливо напомнил Юрий Васильевич. «Это просто свойство магнита».
2: «Я умею читать, не слепая», — сообщила судья Карагаева, кивнув на папку. «Назначаю заседание на следующий четверг».
0: С тяжелым сердцем Юрий Васильевич и Мариночка покидали кабинет судьи.
2: «И имейте в виду», — строго сообщила Карагаева, когда они уже выходили за дверь, — «у нас идиотов нет. Я не нашла в вашем магните преступления и не собираюсь поддерживать истца».
1: «Спасибо вам от лица всей педагогики!» — воскликнул Юрий Васильевич
0: и почувствовал, как от сердца отлегла тяжесть, с которой он жил в последние две недели.

0: На заседание суда явилась вся троица. Дурцева, Гриша и Баркова, а также юрист Рано, молодой бритый парень с цепким взглядом из-под золотых очков. От школы в суд пришел Юрий Васильевич, Мариночка и Михалыч, тоже остро переживавший случившееся. Юрий Васильевич боялся, что Дурцева станет напирать на то, что Мариночка якобы говорила что-то о гомосексуальных браках на примере магнита. На этот случай среди шестиклашек пришлось провести диктант, и в портфеле Юрия Васильевича теперь лежала толстенькая папка из 28 тетрадных листков, где разными детскими почерками, с ошибками и без ошибок, с помарками и без помарок было написано:
1: «Являясь учеником 6 класса Б, я официально заявляю, что на уроках физики мне ни разу не доводилось слышать от нашей учительницы Поповой Марины Юрьевны о гомосексуальных связях, лесбийских союзах, бисексуальном, однополом и разнополом сексе, взаимной мастурбации и остальных аспектах толерантного межполового воспитания, не имеющих отношения к физике».
0: Эти заявления не пригодились. Оказалось, Дурцева не собиралась клеветать на Мариночку. Ее возмущал сам магнит.
2: «Вы только посмотрите!» — восклицала она,
0: пытаясь свести вместе то два синих конца, то два красных.
2: «Одинаковые отталкиваются, а разные! Хоп! Вы видели такое? И это они преподают детям в школе!»
3: «Я не поняла, какие ваши предложения?» — сухо перебила судья Карагаева. «Не преподавать в школе магниты?»
2: «А я не знаю!» — возмущенно заявила Дурцева и тряхнула своей лакированной копной. «Но надо что-то делать с этим!»
3: «А кто знает?» — спросила судья Карагаева и оглядела зал.
0: Вдруг поднял руку Михалыч.
4: «У меня, значит, рациональное предложение имеется», — сказал он. «Я, значит, предлагаю магниты зашкурить и покрасить в черный».
2: «Это не решит проблему», — обернулась Дурцева. «Это цветовой обман. Вам все равно придется признать, что концы у магнитов бывают разного вида и одинаковые. Почему-то у вас во время урока отталкиваются».
3: «Минуточку, а это точно?» — переспросила судья Карагаева. «Возможно, просто неправильно покрашено, а на самом деле отталкиваются разные концы».
2: «И это тоже перегиб!» — возразила Дурцева.
5: «Послушайте!» — возмущенно вскочила Мариночка. «Магнит — это просто явление природы. Нельзя ничего сделать против природы!»
2: «Ах, вот как мы заговорили!» — вскинулась Дурцева. «Вас послушать, так и гомосексуальные браки против природы!» «Я такого не говорила!» — взвизгнула Мариночка.
0: Судья Карагаева стукнула молотком по столу.
3: «Тишина в зале суда!» — приказала она хмуро. «Дайте и мне тоже посмотреть эти магниты».
0: Адвокат Дурцевой взял магниты, подбежал к судье, вручил ей, а затем стал что-то шептать на ухо.
3: «Отойдите от меня и сядьте на место», — скомандовала Карагаева ледяным тоном.
0: Она долго вертела магниты в руке, то пытаясь приложить их одинаковыми полюсами, то слепляя разными. Наконец, отложила магниты, взяла в руку молоток, подняла его и некоторое время думала о чем-то своем. В зале стояла гробовая тишина, все ждали. Судья стояла с поднятой рукой долго, глубоко задумавшись. А затем решительно стукнула молотком и произнесла:
3: «Назначаю экспертизу магнита».
2: Дурцева вскочила. «Но это должен быть грамотный эксперт!»
3: «Мы пригласим экспертом главного директора главного института физики», — заверила судья Карагаева. «Уж не знаю, кто там сейчас директор, не настолько разбираюсь в физике».

Следующее заседание состоялось почти через месяц. Но за этот месяц произошло гораздо больше событий, чем хотелось бы Юрию Васильевичу. Неутомимая Дурцева успела показать магнит на заседании Министерства образования, и хотя магнит особого интереса не вызвал, но в зале случились телевизионщики, которые в перерыве взяли у Дурцевой интервью и показали в новостях под заголовком «Безнравственный магнит». Новость неожиданно привлекла огромное внимание. Интервью повторили по всем федеральным каналам и принялись громко обсуждать в прессе и в интернете. Мнения разделились. Одни считали Дурцеву сумасшедшей, другие заявляли, что Дурцева права, и преподавать в школе магнит безнравственно. Телефон Юрия Васильевича разрывался от звонков журналистов, но он отказывался от всех интервью, и всем учителям своей школы тоже запретил общаться с журналистами. В результате журналистам удалось отловить возле школы нескольких детей и взять интервью у них. Ничего толкового дети не рассказали, лишь отвечали, что не знают, почему магниты ведут себя именно так. Какая-то совсем маленькая первоклашка, ожидающая, пока брат заберет ее домой, поделилась с журналистами, что ей очень нравится, когда магниты отталкиваются, потому что это смешно. Журналисты уже начали разочарованно сворачиваться, когда подошел брат девочки, серьезненький шестиклассник, и рассказал, что учится в физмат-школе, а на вопрос журналистки, что они изучают, ответил, что сейчас изучают дискриминант. Журналистка пришла в необычайное оживление, и репортаж с мальчиком тоже прошел по всем федеральным каналам с заголовком «Неприкрытый дискриминант наших школ». Юрий Васильевич благодарил судьбу за то, что мальчик был из другой школы.

0: Модель для сборки на частоте Пионер ФМ. Леонид Каганов. Далекая гей-парадуга. Продолжение. В итоге зал суда оказался забит народом, журналистами и блогерами. Целый час судья Карагаева зачитывала экспертные заключения. Экспертом выступил академик Солодовничий, директор Института ядерной физики и физики частиц. Карагаеву было жалко. Она мучилась, запиналась, повторяла незнакомые слова с разными ударениями, пытаясь нащупать на слух правильное, и шла дальше. Юрий Васильевич, историк по образованию, совсем ничего не понимал в экспертном заключении.
1: Мариночка призналась шепотом, что тоже ничего не понимает.
0: Академик Солодовничий парил в каких-то собственных облаках и, похоже, понятия не имел, что от него хотели.
1: Юрий Васильевич специально накануне почитал о нем в интернете.
0: Лев Ильич Солодовничий был крупным международным физиком-теоретиком и в свои 83, по уверениям коллег, полностью сохранял ясный ум и работоспособность.
2: Сегодня, в 2041 году, теория магнитного поля хорошо изучена физикой.
0: Такими простыми словами начиналось его экспертное заключение, но это были первые и последние простые слова на 40 с лишним печатных листах. Академик Солодовничий писал в своем экспертном заключении о единой теории поля, о теории струн, о бозонах, одномерных объектах, о каких-то непонятных спинах, о постоянной Планка, о дронном коллайдере и принципе суперсимметрии. Часть страниц была посвящена свойствам вакуума, часть — большому взрыву и расширению Вселенной.
2: «Говоря простым языком, — заканчивал свое эссе академик Лев Ильич Солодовничий, — магнитное взаимодействие является одним из проявлений общего электромагнитного, из чего следует, что гомополюсные концы магнитов не могут перестать отталкиваться, пока отталкиваются одноименные электрические заряды, согласно действующим законам. Теоретически, одноименные заряды могут перестать отталкиваться лишь за горизонтом событий внутри черной дыры. Для возникновения черной дыры диаметром, достаточным для размещения за горизонтом событий двух школьных магнитов, необходимо переоборудование новосибирского коллайдера на сумму около 4 миллиардов долларов. Такой эксперимент был бы крайне важен для понимания законов Вселенной, но он несовместим с человечеством, потому что испарение черной дыры подобного диаметра окажется заведомо ниже, чем ее рост за счет поглощения окружающей материи».
0: Судья Карагаева отложила папку, достала белый платочек и оттерла испарину со лба.
3: «Я обращаю внимание суда», — послышался голос Дурцевой, «что ученый тоже употребил выражение, я заранее извиняюсь перед присутствующими, гомополюсные концы».
0: Судья Карагаева взяла в руку молоток, подняла его вверх и глубоко задумалась. В зале наступила тишина, лишь щелкали затворы фотоаппаратов.
4: «У меня, значит, раз предложение имеется!»
0: Вдруг послышался голос Михалыча.
4: «Я предлагаю зажать, значит, магниты насильно у тиски на верстаке, чтобы не дергались, и пройти, значит, по шву сваркой, и будут, значит, вместе красный и красный, никуда не денутся!»
3: «Насилие и принуждение не наш метод!»
0: Тут же отреагировала Дурцева.

0: «Пользуясь случаем», — вдруг медленно заговорила судья Карагаева низким грудным голосом, и в зале тут же наступила тишина. «Я хотела спросить у академика, которого в этом зале, к сожалению, нет. Правда ли, можжевеловые браслеты хорошо очищают кровь от шлаков?»
1: Она надолго уставилась на свое запястье.
0: «Но теперь даже не знаю, есть ли смысл».
1: Судья задумчиво отложила молоток, так и не ударив по столу, и снова раскрыла папку с экспертным заключением, шевеля губами. Похоже, она никак не могла принять нужное решение. Зал зашумел, и все заговорили разом. Вдруг Карагаева что-то увидела, резко отчеркнула ногтем в заключении, снова схватила молоток и трижды стукнула по столу так неистово, словно пыталась прибить убегающего таракана.
2: «Вот написано! Не могут перестать отталкиваться согласно действующим законам, ясно? Все, иск отклонен, заседание закрыто, все свободны».
3: «Протестую!» — вскинул руку адвокат Дурцевой. «Нет такой статьи в действующем законе!»
1: Но его уже никто не слушал.

0: Дни потянулись обычной вереницей, накатились мелкие проблемы. Началась вторая четверть, выпал снег, географичка ушла в декрет. Рано, разумеется, никого взамен не прислала и бюджетные ставки не выделила. Географию вызвался преподавать Михалыч. Юрий Васильевич пришел на его первый урок. Вращая глобус, Михалыч начал так.
1: «Все мы, значит, в землю нашу ляжем рано или поздно. Но прежде неплохо бы знать, как земля наша устроена. А потом и предмет география».
0: Юрий Васильевич не выдержал, прервал урок и стал преподавать географию сам. Дурцева в школе больше не появлялась. Пресса еще немного пошумела и занялась более крикливыми новостями. Постепенно обо всей этой истории забыли. Но однажды утром, где-то в районе второго урока, в кабинет Юрия Васильевича робко постучали.
1: «Войдите», — скомандовал Юрий Васильевич.
0: На пороге появился шестиклассник Степа Кузнецов по кличке Кузя. Степа был пареньком смекалистым, учился неплохо, и к директору его еще ни разу не отправляли.
1: «Что натворил?» — нахмурился Юрий Васильевич.
2: «Я просто так зашел», — смутился Кузя.
1: «Просто так в кабинет директора не ходят. Чего такой напуганный? Рассказывай».
2: «Показать вам одну вещь хотел, Юрий Васильевич».
0: Кузя торопливо задрал майку и достал из-за пояса планшет. Юрий Васильевич с недоумением смотрел на него.
2: «Сейчас», — сказал Кузя, ковыряясь в планшете. «Сейчас найду».
1: «Что ж там такое?» — удивился Юрий Васильевич. «Объясни своими словами».
2: «Своими тут не объяснишь», — ответил Кузя грустно и совсем по-взрослому. «Вот, смотрите, это только что опубликовано. Я как увидел, сразу отпросился в туалет и побежал вам показать».
0: Юрий Васильевич недоуменно взял планшет в руки. Перед ним был свежий выпуск ежедневного видеоблога президента России.
2: «Черт, надо портрет в кабинете поменять», — вспомнил Юрий Васильевич и нажал воспроизведение.
0: Президент выглядел стареньким и осунувшимся. Он сидел в кресле-качалке, укрытый клетчатым пледом, и теребил в руках какую-то планшетку, поминутно в нее заглядывая. То ли читал тезисы, то ли продолжал игру, но говорил при этом ровно, красиво и без запинок, хотя голос его постарчески дребезжал.
3: А это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM.
4: «Сегодня, — говорил президент, — я бы хотел снова поднять нашумевший вопрос о статусе магнита на территории Российской Федерации. Мы великая многонациональная страна, соблюдающая традицию межполовой толерантности, многоконфессиональности и мультикультуризма. Сегодня, когда воспитание толерантности закреплено в Конституции, а различия между сексуальным меньшинством и большинством окончательно стерты, мы с недоумением и озабоченностью наблюдаем такие тревожные факты, когда на территории Российской Федерации школьные магниты демонстрируют нам нарочитое отталкивание гомополюсов. Приведу пример».
0: Президент вдруг отложил планшетку, засунул руку под плед и вынул два магнита.
4: «Этот пример мне недавно прислали активисты из Министерства образования. Посмотрите».
0: Он развернул магниты красными полюсами друг к другу и попытался их свести. Магниты выскальзывали, и казалось, будто руки президента дрожат.
4: «Так ведут себя сегодня гомополюса некоторых магнитов на территории нашей страны. В то время как свои разнополые концы магниты демонстративно сводят».
0: Он повернул магниты разными полюсами, и они со щелчком схлопнулись в его руках так, что он даже вздрогнул. Президент сделал несколько попыток их разнять, но так и не смог. Тогда он просто отложил их и снова взял в руки свою планшетку.
4: «Такое положение сохраняется сегодня на территории нашей страны В таком виде магниты сегодня преподаются детям в школах, и запретительные меры здесь оказываются неэффективны, что связано с несовершенством нашей законодательной базы. Во всех цивилизованных странах мира узаконен общественный договор, в котором исключены различия между женщиной и мужчиной, отцом и матерью, большинством и меньшинством, а гомосоюзы имеют ту же притягательность, что и гетеросоюзы. Как же получилось, что простой кусок школьного железа открыто демонстрирует пример нетерпимости, пример постыдной агрессии, негодной для подражания и, казалось бы, оставшейся в далеком прошлом? Как с этим быть и можно ли что-то с этим делать? Считаю, что в этом направлении работать можно и нужно. Сегодня я был на заседании Института ядерной физики и физики частиц, где был поднят вопрос: готова ли наша российская наука предложить школьному образованию другие магниты? Возможно ли изменить поведение гомополюсов магнита, либо сделать его не настолько демонстративным в присутствии наших детей? Ответ на этот вопрос есть. Ответ позитивный, а необходимое финансирование исследований будет выделено в самое ближайшее время.
2: Юрий Васильевич поднял взгляд на Степу.
5: «Я не знаю ядерной физики», — сказал Степа. «В интернете пишут, что это конец. Я боюсь».
2: «Не бойся, Степа», — сказал Юрий Васильевич. «Ученые не дураки, они знают, что делают. Просто пришлют нам в школу другие магниты, более политкорректные».
0: Через два дня в кабинет Юрия Васильевича ворвался большого роста совершенно лысый старик в замшевом костюме.
6: «Почему вы здесь сидите?» — сходу накинулся он на Юрия Васильевича. «Вы так и будете здесь сидеть? Вы заварили эту кашу, вы расхлебываете!»
0: «Минуточку, вы кто?» — опешил Юрий Васильевич.
6: «Я прилетел из Цюриха посмотреть вам в глаза!» —
0: орал старик, тряся щеками и брызгая слюной.
6: «Мне 83 года, и я уже свое пожил, но у вас-то кругом дети, должна быть какая-то ответственность! Почему вы сидите сложа руки?»
0: «Постойте», — догадался Юрий Васильевич. «Вы академик Солодовничий, директор Института физики. Здравствуйте, коллега!»
6: «Коллега?» — возмутился старикан. «Я вам не коллега!»
0: «Я имел в виду, что я тоже в известном смысле директор, как и вы», — поправился Юрий Васильевич.
6: «А я директор?»
0: — старикан возмущенно всплеснул руками.
6: «Нет, милейший, я не директор. Я был директором 3 дня назад. Я уволен. И знаете, из-за кого? Из-за вас и ваших проклятых магнитов! Тарасюк теперь директор Института ядерной физики и физики частиц. Вы знаете такого физика Тарасюка?»
0: «Честно говоря, нет», — ошалело произнес Юрий Васильевич.
6: «И я не знаю, и никто не знает. Нет в мире такого физика Тарасюка!»
0: Академик шагал по кабинету, размахивая руками.
6: «Он никто! Чиновник! Администратор! Он не понимает, что творит! Его назначили!»
0: Юрий Васильевич аккуратно пододвинул гостю кресло. «Садитесь, пожалуйста, забыл ваше имя и отчество».
6: «Лев Ильич».
0: «Да, Лев Ильич, садитесь, успокойтесь. Хотите чаю?»
6: «Да, и с молоком», —
0: потребовал Лев Ильич тоном, не допускающим сомнений. Юрий Васильевич заварил гостю чай, положил на блюдце 2 упаковочки сливок, а затем сел напротив и аккуратно начал.
7: «Лев Ильич, вы не обижайтесь, но вы говорите о чем-то своем, думая, что вас понимают, а вас не все понимают. Вы можете рассказать медленно, что случилось?»
6: «А вы ничего не знаете, новостей не смотрите?» —
0: язвительно спросил академик, выливая сливки в чай.
6: «Президент выделил 4 миллиарда долларов на проведение эксперимента по созданию черной дыры из-за ваших магнитов».
0: «Простите, но я читал ваше заключение. Вы же сами просили выделить эти деньги».
6: «Я просил чисто теоретически», — вскинулся академик. Если вы читали мое заключение, я писал, что этот эксперимент на Земле ставить нельзя. Это конец планете в лучшем случае, а в худшем конец всей Солнечной системе.
2: Не вижу особой разницы. Юрий Васильевич сжал руками виски и помассировал их.
7: Ну, так скажите президенту, что не готовы ставить этот опасный эксперимент.
6: Какой вы умный! Вы, наверное, физик!
2: Язвительно произнес Лев Ильич и залпом опрокинул в себя чашку.
6: Я так и сказал президенту. И где я? Я уволен. А на мое место поставлен какой-то тарасюк, который за мои 4 миллиарда переоборудует новосибирский коллайдер и создаст черную дыру размером с магнит, потому что он идиот, кретин!
7: Так объясните ему, вы же академик.
2: Старик желчно расхохотался.
6: Как академик может переубедить идиота-чиновника, который только что сел на грант 4 миллиарда? Он что, откажется от него? Да за такие деньги ему напишут 100 заключений, что эксперимент безопасен, лишь бы он состоялся. Эта машина идиотизма автономна. Она с обратной связью, она питает сама себя.
2: Академик Солодовничий снова вскочил и принялся бегать по кабинету. Юрий Васильевич тоже встал.
7: «Ну а что вы от меня хотите? Что я могу сделать?»
6: «Вы?»
2: Старик замер и повернулся.
6: «Вы это заварили? Вы и расхлебываете!»
7: «Но это же вы написали в экспертном заключении, что изменить магниты возможно!»
6: «А я и расхлебываю!» – прогрохотал Лев Ильич. «Я не сижу, сложа руки!»
7: «Так что же вы мне предлагаете?»
2: Академик устало опустился в кресло и нескладно сгорбился.
6: «Не знаю», —
2: покачал он огромной лысой головой в темных старческих пятнышках.
6: «Делайте что-нибудь. Пишите обращение. Звоните в приемную нашего президента. Выводите своих детей на демонстрацию».
2: Старик перевел дух.
6: «У вас, кстати, портрет в кабинете не тот. Замените».
2: «Что? Да я уж дождусь перевыборов, и снова будет тот», — отшутился Юрий Васильевич.
6: «Не дождетесь», — погрозил пальцем академик. «Переоборудование коллайдера на таких грантов займет месяц! У нас все шансы не дождаться!»
2: Все классы были собраны на митинг. Школьники нарисовали плакаты «Остановите катастрофу! Мы хотим жить и требуем встречи с президентом!» О митинге сообщили заранее в интернете. Собралось множество журналистов и зевак. Школа, одевшись тепло, вышла на Красную площадь. В морозном воздухе развернули плакаты. Лев Ильич был, как обычно, бодр и энергичен, и о чем-то оживленно беседовал с физичкой Мариночкой. Построением командовал физрук Валерий, а помогал ему Михалыч. Пришел даже старенький словесник в шляпе. От уроков толерантности он был давно освобожден к своему великому облегчению. Их теперь вел Михалыч. Митинг продолжался совсем недолго, минут 5. Затем на Красную площадь выехали 2 новеньких полицейских автобуса на воздушной подушке. Всех быстро затолкали внутрь и увезли. «Ну, мы хотя бы попытались», — сказал Юрий Васильевич, никому не обращаясь. Однако автобусы направлялись не в отделение полиции. Они сделали большой круг и заехали в ворота Кремля. В салоне возник рослый полицейский.
8: 10 человек на встречу с президентом. Готовься на выход», — скомандовал он. «Остальным ждать в автобусе. Оружие, баллончики, таблетки, столовые приборы, металл — все выложить».
6: «Сработало!» —
2: громогласно объявил Лев Ильич и рванулся первым к выходу.

Через полчаса обыска и инструктажа делегация из 10 человек шла в сопровождении охраны по багровому кремлевскому ковру в кабинет президента. Впереди шагал Юрий Васильевич, держа за руку маленького серьезного Степу. За ними шла Мариночка, которую галантно держал под локоток Лев Ильич. За ними шагали пятеро первоклашек самого трогательного вида, и замыкал шествие Михалыч, который так настойчиво просил взять его тоже, что Юрий Васильевич не смог отказать.

0: Президент выглядел таким же, как на своих видеообращениях. Маленький, усталый, он сидел в кресле-каталке, укрытый клетчатым пледом, и в руках мусолил свою планшетку. Сбоку от него на длинном кожаном диване сидели рядком Дурцева, секретарь Гриша и Баркала.
1: «А вот и встретились», — произнесла Дурцева.
0: Президент поднял глаза и некоторое время разглядывал вошедших.
1: «Добрый день, товарищи», — произнес он наконец. «Мы здесь собрались для конструктивного диалога. Я правильно понимаю, что вы выступаете против эксперимента по переориентации магнита?»
0: Лев Ильич решительно шагнул вперед.
2: «Послушайте меня, мне 83 года!» — загрохотал он.
3: «А вы вообще никто в педагогике», — заявила Дурцева.
1: «И я», — подытожил президент, — «ваше мнение, господин ученый, уже слышал. Но ваши коллеги подготовили мне доклад, из которого следует, что эксперимент безопасен, а вы заблуждаетесь. Сегодня я хотел бы услышать более веское мнение от кого-нибудь другого».
0: Вперед вдруг шагнул Степа.
4: «Дядя президент», — начал он, — «я еще ребенок, но я боюсь. Меня зовут Степа, и я прошу от имени всех нас, детей, остановите эксперимент».
3: «Обратите внимание», — заявила Дурцева, — «как нагло манипулируют детьми».
1: «Твое мнение, мальчик, звучит чуть более убедительно», — ответил президент, подумав. «Но ведь эксперты сказали, эксперимент безопасен».
0: Вперед вышла Мариночка.
4: «Я, как учитель физики, обещаю», — пылко начала она, — «преподавать магниты со всеми необходимыми пояснениями и даже, наоборот, показывать на их примере».
3: «Это ложь», — перебила Дурцева. «Пока магнит будет демонстрировать гомонетерпимость, его пример будет вечно перед глазами детей».
1: «Да», — кивнул президент. «Эту проблему решать можно и нужно в Российской Федерации. Я уверен, что наш опыт возьмут на вооружение другие страны. Это все ваши аргументы?»
0: Президент остановил взгляд на Юрия Васильевича. Юрий Васильевич чувствовал, что это решающий момент, и надо что-то сказать. Он понимал, что обязательно должны быть какие-то убедительные слова, но найти их не мог. В голове была абсолютная пустота. И в этот момент послышался голос Михалыча.
2: «Мы, значит, в школе провели свой эксперимент за гораздо, значит, меньшие деньги».
0: Михалыч вышел вперед, вдруг стянул с ноги ботинок и принялся из него вытаскивать какие-то детальки. Охрана, стоящая у дверей, напряглась.
2: «Ничего страшного», — отмахнулся Михалыч. «Это магниты. Я их, значит, специально в ботинок попрятал, когда нас обыскивали. Мы, значит, пару магнитов в школьной мастерской ножовочкой по металлу ровненько попилили посередке. О, гляньте теперь сами. Был один, стало два. Красный и синий. И теперь красный с красным, хоп, и складываются, а синий с синим».
0: Михалыч протянул красную пару магнитов президенту, а синюю — Дурцевой.
2: «Затраты на эксперимент, значит, вышли у нас одно ножовочное полотно».
0: Президент изумленно рассматривал два коротких красных бруска, плотно прилепившихся друг к другу.
4: «Не понимаю!»
0: — воскликнула Дурцева изумленно.
4: «Значит, можно! Значит, есть такой закон в природе, чтобы одинаковое тоже притягивалось!»
0: Академик Лев Николаевич Солодовничий шагнул вперед и открыл рот, но Михалыч предостерегающе поднял руку.
2: «Обожди-ка», — сказал он строго, — «свои эксперименты объяснять будешь. А я, значит, свой объясню сам. Штука тут в том», — повернулся он к президенту, — «что красный и синий уже, значит, были в паре в одном бруске. А коли в паре, то третьего им не надоть было, вот и отталкивали. Их личное дело, я считаю, верно ж? Ну а как их ножовкой разъединили, так они, значит, сразу готовы к любой паре без разбора. Хоть красный с красным, хоть синий с синим. Все как по конституции».
0: Президент поднял взгляд. В его усталых глазах теперь светилась неподдельная искренняя радость.
1: «Прекрасное объяснение, прекрасный эксперимент», — воскликнул он. «Вы по образованию физик?»
2: «По образованию я слесарь», — признался Михалыч.
1: «Но вы работали в области физики?»
2: «Не», —
0: Михалыч покачал головой.
2: Я всю жизнь сторожем работал на кладбище. А как на пенсию вышел, так чтоб без дела не сидеть, нашел, значит, в себе педагогический талант и в школу пошел. Детишек учу слесарному делу. Железо пилим, красим, свариваем, производим оградки.
1: У вас не только педагогический талант, у вас талант ученого. Вы выдающийся физик Российской Федерации,
3: торжественно объявил президент.
1: Готовы ли вы стать директором Института ядерной физики и физики частиц?
3: Михалыч растерялся и оглянулся сперва на Юрия Васильевича, а затем на Солодовничего.
5: «Соглашаемся быстро!» —
3: сквозь зубы, но внятно промычал Солодовничий.
5: «Быстро!»
2: «А что ж, хорошее дело!» — кивнул Михалыч. «Я согласен. Был бы заместитель толковый».
1: «Ну вот, видите, — обернулся президент к Дурцевой, — как любые сложные вопросы конструктивно решаются в науке Российской Федерации. Всем спасибо!»
2: «Баркало!»
3: — гортанно воскликнул человек в папахе и тоже улыбнулся, показав ровные белые зубы.

0: Ну и вот закончился твой рассказ, Лео. И я думаю, что у многих наших слушателей возникло некоторое количество вопросов. А что послужило, собственно, отправной точкой для написания этого текста?
1: А вот, вот, кстати, интересный вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что это проект Сергея Чекмаева, который занимается изданием сборников на острые темы. То есть его предыдущий был скандальный сборник, сборник «Антитеррор».
0: «Антитеррор», да.
1: Вот. А этот «Беспощадная толерантность» тоже, ну, такое очень аккуратное название. У нас было рабочее название сильно жестче. Вот. И, то есть он придумал этот проект на такие вот острые скандальные темы, которые-то, в принципе, в общем-то, возвращают, как мне кажется, фантастике естественный ее смысл, естественное предназначение. Вот. А идея рассказа, в общем, очень просто родилась. Я был на дне рождения у... Есть такой писатель-фантаст Александр Бачило. Саша Бачило.
0: Да,
1: ну, ты, наверное, знаешь. Вот. И он отмечал день рождения, ему на день рождения подарили такие вот магнитные шарики, из которых можно видеть такие, значит, веревочки длинные строить, кубики разные. Просто вот очень сильные иридиевые магниты.
0: Ни в коем случае не давать детям.
1: Не, можно давать детям. Прекрасная вещь. И вот мы там просто сидели за столом, там куча народу, значит, веселились и строили вот так вот эти всякие ниточки. И я заметил, что вот две ниточки, если их поднести одна к другой, то они начинают отталкиваться. И я, в общем, тогда за столом озвучил эту мысль, сказал, что, слушайте, ну как нетолерантно ведут себя магниты, что это такое? Одинаковые полюса притягиваются. Ну и, собственно говоря, родился рассказ. Ну, в смысле, сначала родилось название рассказа, потому что Сережа Чекмаев, значит, говорил: Лео, когда ты напишешь рассказ? Он такой серьезный человек. Там, говорит, когда ты напишешь рассказ? Когда уже наконец? Я говорю, я уже придумал название. Он говорит, ну какое название? Далекая гей-парадуга. Говорит, да. Ну, хорошо, зачет. Название я принимаю. То есть сначала появилось название, потом появился проект сборника, потом появились эти магниты, ну и, в общем, не оставалось ничего другого, как взять это уже и написать просто.
0: Да, и вот когда я только название рассказа увидел, «Далекая гей-парада», уже стало, в общем, смешно, конечно. И потом еще пару моментов. Сейчас, подожди, сейчас вот на языке совершенно вертелось. Хотел тебя спросить еще о том...
1: Давай я тебя что-нибудь спрошу.
0: Давай.
1: Ты не боишься, что компьютерные читалки текста когда-нибудь в далеком будущем просто тебя заменят? Потому что сейчас ты абсолютный монополист, и никто в этом жанре не делает, не может делать ничего лучше того, что делаешь ты в модели,
0: ну,
1: для сборки.
0: Во-первых, я бы с этим не согласился, конечно, потому что...
1: А зрители наши, слушатели согласятся, я
0: ведь думаю. Существуют аудиокниги. Я понимаю, что это немножко другой жанр, но тем не менее, есть замечательные актеры, которые замечательно читают отличные тексты. Другое дело, что есть перекос определенный. То есть в основном в виде аудиокниг серьезных выпускается классика. Или берется какой-то откровенный мейнстрим, который, ну, дескать, вот если он такими тиражами в магазинах лежит, то, наверное, или скачивается, то, наверное, и слушать будут, да? Точно так же, по-моему, должны переживать сейчас актеры, что вот скоро-скоро они будут не нужны вообще абсолютно. А как раз вот возможности компьютерных читалок сильно отстают от возможностей технологии motion capture и же с ней, потому что нарисовать уже можно все, что угодно, а вот говорить компьютер пока еще не научился.
1: Ну вот ты знаешь, они развиваются. Потому
0: развиваются.
1: Что то, что было 5 лет назад, там голос Никола Дигола, который читал это все, очень смешно. А сейчас я вижу, уже появились какие-то там движок Катарина, там еще что-то, и они вполне себе, ну, естественно, у них нет интонаций.
0: Вот, но... а это ведь основное препятствие при усваивании текста. Не согласен?
1: Ну, я слушал как-то аудиокнигу, начитанную профессиональным актером, в которой тоже не было интонации.
0: Опустим занавес жалости над этой печальной сценой. А что касается интонации, ну, тут... Вот точно так же, как и в кино, когда либо актер играет, либо его рисуют. Да, есть актер, который сделает все с одного дубля, а есть актер, который сделает 50 дублей, из них один приличный соберут. В конце концов, сейчас очень многие поют, не имея ни голоса, ни слуха. Но слушают-то в основном все-таки и всегда будут слушать тех, у кого это получается. Так вот, у компьютера это получится, я уверен, не очень скоро, потому что...
1: Но все-таки, ну, получится.
0: Когда-нибудь наверняка он сможет имитировать человеческую речь даже с некоторыми интонациями. Но ты представляешь, какие вычислительные возможности должны быть? Это какие-то уже квантовые компьютеры будут...
1: Ну, а уж музыку-то подобрать они точно не смогут.
0: Тоже не факт. Когда человечество уже в один единый сервер, мега-сервер какой-нибудь, соберет всю информацию о человечестве.
1: В Google будем говорить, называть вещи
0: ну,
1: своими.
0: Ну да, да, да. И уже все алгоритмы поведенческие будут исследованы электронным разумом. Поведенческие, там, я не знаю, эмоциональные какие-то еще. Ну, в конце концов, наверное, сможет все-таки компьютер повторить человеческий разум и его проявление всяческие. Но это мы уже в такие дебри уходим. Это будет очень нескоро, так что я не боюсь.
1: Ну, короче, радиослушатели могут успокоиться, потому что они пока слушают абсолютно чистую, теплую, ламповую, настоящую модель для сборки.
0: Ну и еще, пожалуй, давай обратимся вот к чему. Когда я читал рассказ, меня очень порадовал вот такой вот персонаж, как трудовик. Трудовик Михайлович. Потому что вот это вот настоящий, не знаю, это тот самый мужик, на котором Россия держалась, держится и держаться будет. Потому что вот только он один мог разрешить этот конфликт. У других бы не получилось ничего. Вот только он со своей смекалкой и, видимо, с большим опытом общения с потусторонним миром, поскольку он же, кажется, сторожем на кладбище изначально работал.
1: Ну да.
0: Смог все-таки примирить враждующие стороны и сделать так, чтобы все остались довольны.
1: Употребляя свои знания оградок. Ничего больше он, в общем-то, наверное, не знал. Нет, я на самом деле тоже очень люблю таких людей. Есть даже вот не то, что люди, а специальная вот такая особая ментальность, особый склад сознания. Очень тепло я вспоминаю наших школьных военруков. У нас были прекрасные, на самом деле, ветераны, там хорошие такие, значит, дедушки. Они очень хорошо разговаривали, у них был не очень большой словарный запас, но у них каждое слово имело смысл. И вот я даже не знаю, как это описать. Очень интересное чувство, когда ты понимаешь, что человек вот этим словом, он расставляет все в этой жизни. То есть он подходит и говорит: товарищ, значит, студент, или там школьник, как называется то, что ты сейчас сделал? Это называется нарушение дисциплины. И ты понимаешь, что вот оглашен приговор, подписан, и возразить уже больше нечего. Просто слово точно назвало понятие, слово диктует понятие, не пытается его описать, а вот назвал слово, и все. И мир встал на свои места.
0: Да, вот я даже какое-то время чуть не с завистью относился к такого рода людям, потому что вот в их системе ценностей очень все четко. И,
1: это полезно.
0: Ты сказал, да, о том, что лексикон может быть небольшим, но пользуются они им просто гениально. Пауз между словами практически не бывает. Они всегда точно знают, что хотят сказать. И даже используя для этого 5 слов, сделают это так, что поймут все вокруг. По этому поводу, не помню, чей стих... По-моему, Александра Иванова, кстати, замечательного нашего юмориста-пародиста еще советских времен «Вокруг смеха». А там что-то... Вот начало я не помню, завершение такое, это об обсценной лексике. «Слов немного, от силы пяток, но какие из них комбинации?»
1: Да-да-да, было.
0: Ну, а что касается толерантности и вообще и здравого смысла, да, потому что, наверное, об этом тоже нужно поговорить, можно и нужно говорить, потому что здравый смысл часто становится жертвой не только толерантности, но и извечной своей противницы глупости. А я вообще лично считаю, что все беды человечества от глупости, потому что все остальные проблемы – это частные случаи глупости.
1: Ну да, нет, еще есть такая проблема, что все беды, в общем-то, и от глупости, и от злобы, потому что...
0: А злоба – это тоже глупость?
1: Нет, а интересное вообще понятие, то есть то, что мы сейчас видим, вот то, что мы наблюдаем с толерантностью, то есть толерантность – это, в принципе, терпимость.
0: Ну да.
1: Ну как борьба за толерантность перерастает в абсолютную нетерпимость, в гонение, в изгнание ведьм, там, сжигание... Вот как это происходит? И это причем происходит вообще на протяжении всей истории человечества, если так задуматься. Потому что скажешь человеку, типа, возлюби ближнего своего, а он, значит, пойдет ведьм сжигать. Или скажешь ему, там, свобода, равенство, братство, и он пойдет, там, помещиков вешать. Вот какая бы идея ни была, она почему-то все равно преобразуется в какую-то агрессию, как дружбу против кого-то. Обязательно надо найти врага и против него... Вот это вот все, всю свою энергию буйную направить.
0: Ну, потому что, наверное, так задумано природой действительно, что любая ситуация, любой объект, они двойственны по своей природе практически всегда. И поэтому, вот как раз мы когда говорили об военруках и людях, у которых в системе ценностей все очень четко, вот до поры до времени у них все четко, но иногда они таки испытывают когнитивный диссонанс, то есть вообще вступают в полное противоречие между тем, что они понимают о действительности и что действительность им представляет. И вот тогда у них происходит короткое замыкание, перезагрузка, иногда это очень забавно выглядит. Не встречался ты с такими проявлениями?
1: Ну, встречался, да.
0: Иногда жизнь таки подкидывает какую-то ситуацию, которая не укладывается вот в мироощущение и мировосприятие человека. Должно быть вот так вот, а оно по-другому. И поделать с этим ничего невозможно.
1: Задумался. Я задумался. Да.
0: Я просто к тому, что, да, действительно, бывает такое, что люди, которые выступают за терпимость, начинают чуть ли не саперными лопатами приводить аргументы по головам своих оппонентов. Ну и гонимые способны стать гонителями еще худшими, чем те, кто их когда-то притеснял. А об этом, кстати, знают все, кто служил еще в советской армии. Насчет российской,
1: мне кажется, тоже.
0: Насчет российской, ну, я просто свечку не держал сейчас, да, условно говоря. Я там не был, я читаю, да, периодику, я понимаю, что да, практически, наверное, ничего не изменилось, за исключением названия и еще там каких-то деталей. Я надеюсь, что армия будет становиться более профессиональной и менее зависимой от привычек, которые тащились когда-то с воли, с зоны, еще откуда-то, и привели и нашу армию, и нашу страну к тому положению, в котором она сейчас находится. Хотя, говорят, она встала с колен.
1: Ну, привычки зоны вообще беда нашей страны. У нас такая страна шансон во всем.
0: Ну, что делать? С этим пока бороться, я думаю, тоже бессмысленно, потому что, ну, нетолерантно.
1: Давай, слушай, давай вообще на другую тему поговорим.
0: Давай.
1: Вот что я хотел спросить. Этот вопрос для меня непонятен, а для слушателей, может быть, тоже не очень понятен. Вот эти рассказы, которые читаются модель для сборки, они в результате их можно, вот если кто-то пропустил, можно ли их будет где-нибудь скачать? А если можно, то где? И как?
0: Скачать... В конце концов, можно будет все из модели для сборки, я уверен в этом практически, потому что даже те выпуски, которые мы никогда не писали и не думали распространять, они в конце концов где-то, когда-то появились. И, ну, в нашу эпоху электронного хранения информации уже практически ничего нельзя потерять.
1: Ну, то есть это работа волонтеров. Это вот человек просто с радиоприемника записал и выложил.
0: Сейчас уже это нет, конечно, это не совсем так. Сейчас мы имеем какие-то подкаст-ресурсы. Мы чуть попозже скажем подробнее, где можно будет скачать. Все программы, в конце концов, которые прозвучат в эфире, они будут выкладываться где-то по какому-то адресу в интернете. Естественно, мы тут же сообщим этот адрес, как только такая информация появится.
1: То есть такая нарастает интрига.
0: Да-да-да.
1: Слушайте модель для сборки каждую неделю. И когда-нибудь вы узнаете адрес, по которому это все можно будет скачать.
0: На самом деле, из-за того, что мы все-таки какое-то время находились вне радиоэфира, а исключительно в виртуальном пространстве, там тоже есть свои какие-то нюансы. И мы не уверены, что модель для сборки останется по тому же адресу. Может быть, она куда-то переедет, а может быть и нет. Переговоры ведутся.
1: Ну, короче, все будет, но непонятно пока как.
0: Да.
1: О, отлично.
0: Но в любом случае все это можно будет послушать. К тому же, ну, я знаю только, что самый первый эфир, который был еще когда-то на станции 106.8, вот он был потерян, да, поскольку его никто не писал, поскольку никто просто даже не знал, что вот сегодняшним днем выйдет такая программа. «Падение дома Эшеров» Эдгара Аллана По. Но, в конце концов, я думаю, что когда-нибудь можно будет повторить. Снова уронить. Дома Эшеров.
1: Слушай, а какие вообще планы по поводу модели для сборки? Чего вообще ждать, что прозвучит в ближайшее время?
0: В ближайшее время я не буду лучше сейчас вот рассказывать слушателям, что будет звучать. Я хочу сохранить какую-то интригу, хотя бы подобие какой-то интриги, но традиционно в последнее время мы читаем рассказы исключительно отечественных авторов. Я думаю, что в какое-то обозримое будущее, возможно, мы уделим внимание и некоторым зарубежным. Из-за того, что, ну, вы все прекрасно понимаете, в каком мире мы живем, и, в общем-то, не хотелось бы никого обижать, да?
1: То есть это связано с какими-то правами на прочтение?
0: Да, разумеется, да? Конечно.
1: То есть если придет американский автор и скажет, я да. есть, хоть есть модель для сборки...
0: Нам позвонит Рэй Брэдбери и скажет, ну что же вы, ребята, как же так? Почему же меня-то не спросили? Ну, мы, конечно, повинимся, скажем ему, батюшка Рэй... Не гневись, пожалуйста, с любовью, вообще, ни разу вообще не хотели обидеть. И потом, я думаю, что он поймет, что отчисления от даже возможных продаж его рассказов, они ему, что слону дробина, и никакой погоды не сделают, да, на русском языке.
1: В рублях особенно.
0: В рублях, да, на русском языке, повторяю. Поскольку русский язык велик и могуч, но на нем разговаривает все-таки не большинство населения земного шара.
1: Ну, много.
0: Много. Могло бы быть больше. Но, опять же, недальновидность правителей.
1: Интересно, а вот в других странах модель для сборки слушают? Есть какая-то информация?
0: Есть информация, слушают. Во всем мире слушают. Ну, во всем мире есть люди, которые понимают русский. И, в конце концов, те люди, кто любит литературу, но по каким-то причинам не имеют возможности ее много читать глазами, они, в конце концов, приходят к аудиокнигам, начинают шерстить интернет и напарываются на модель для сборки. У нас есть сведения, что да, нас слушают в обеих Америках, и северной, и южной, в Европе, на Ближнем Востоке, Австралия. В общем, ну.
1: В Австралии.
0: В Австралии, это да. Прекрасно. В Австралии, кстати, живет. Это вообще поразительная история. Я ей, в общем, рассказывал, конечно, наверняка много
1: наши
0: раз.
1: Наши сумчатые соотечественники.
0: Наши сумчатые соотечественники и мой полный однофамилец и тезка. Да. Про которого есть строчка в песне Юрия Висбора «Волейбол на Сретенке». У него в детстве был друг, с которым они играли в волейбол на улице Сретенка. Его звали Владик Коп. И когда я увидел это было напечатано в журнале «Юность» когда-то на исходе, на издыхании Советского Союза, но еще до армии, то есть до 87-го года. Это было точно. Я когда первый раз увидел, у меня глаза вылезли на лоб, потому что мы не знали ни о каких ни родственниках, ни однофамильцах вот в те времена.
1: Фамилия редко вообще, да?
0: Ну, в общем, в России, да. В Германии не очень, поскольку является немецкой. Ну, наверное, встречается почаще, чем там какой-нибудь Виллисхаузен III. Неважно.
1: Я просто знаю, что когда я набираю в поисковике Каганов, то, по крайней мере, в Москве в телефонной книге, по-моему, 50 однофамильцев.
0: То есть... Однажды я пытался выяснить количество копов в Москве, но дальше 3 или 4, по-моему, не продвинулся. Может быть, есть больше, не знаю. Хотя в одном клубе мы состояли членами с моим однофамильцем, хотя никогда не встречались. Я как-то видел просто список членов клуба и видел две фамилии, стоящие друг за другом. Ну, собственно, это не важно. А о чем мы бишь говорили-то по поводу Австралии, да. Этот самый, собственно, друг Юрия Висбора, он, когда попал в Австралию, он там действительно устроился на работу, стал, ну, я не буду там раскрывать всех секретов, но, насколько понимаю, он врач. И отлично себя чувствует. А некоторое время назад я встретил человека, который знает сына этого человека лично. И вот это было уже. Причем он работает на фейс-контроле в клубе.
1: В австралийском?
0: Нет, в московском.
1: Хорошая работа.
0: Ну, то есть, я уже ничему давно не удивляюсь сильно в мире, потому что понимаю, что возможно все. Реально возможно все, кроме нарушения каких-то законов физики. Но, опять же, а возможно, это и не
1: да
0: нарушение.
1: Да, возможно нарушение законов физики.
0: А возможно, мы просто не знаем о том, как эти законы должны работать по-настоящему. А нам досталась бета-версия. Ну, и хотелось бы еще спросить такое. Лео, ты же был пионером.
1: Да, я был пионером, конечно.
0: А что из пионерского детства тебе запомнилось, ну, вот, ярче всего?
1: Галстук, конечно. Что может запомниться ярче всего? Конечно, галстук. А другое дело, что я...
0: Вот ты сказал про галстук. У меня сразу, естественно, мне вспомнилось одно стихотворение. Оно, правда, явно не для эфира, но вот там были такие строчки по поводу того, что пионера каждый, конечно, узнает вот именно по вот этому, по галстуку.
1: По галстуку, конечно. Я так и не научился толком его завязывать. Вот, это... Я до сих пор не умею завязывать галстуки, я честно признаюсь. Вот. Но почему-то у меня вот этот узел пионерского галстука выходил все время какой-то неаккуратный, взбаламошный. Да и у галстука быстро обгрызались кончики.
0: Несимметричный.
1: Нет, почему-то у галстука очень быстро обгрызались кончики, либо измазывались в чернилах.
0: А, да.
1: Вот это была такая знатная проблема галстуков очень несобранных школьников. Запомнилось, да, запомнилось. Но никакой особой пионерской работой, вот я скажу, я не занимался, потому что как-то металлолом, я вот все хотел собирать металлолом, но как-то у нас в районе его не было. То есть, видимо, он где-то был, но таких вот акций не было. И макулатуры не было, и вот старушек мы через дорогу не переводили. Так что я был пионером чисто номинально, хотел вот стать тимуровцем, пионером переводить старушек через дорогу, но ну, как-то вот не сложилось.
0: Как-то, ну, бывает. Я, честно говоря, успел бывать на каких-то должностях в пионерской организации. Ну, так, тоже карьеру решил не строить, потому что все-таки, наверное, ближе был всегда к каким-то творческим областям.
1: Это как-то председатель совета дружины, или как это называлось?
0: Да-да-да. Все-таки решил пойти по творческой части, участвовал в основном в конкурсах художественной самодеятельности, читая стихи про партию и ее верных клевретов. Супер. Пионерию и комсомол.
1: Супер.
0: Но были человеческие стихи, в конце концов. Вот Василия Теркина однажды исполняли в школе. Было очень весело.
1: А у меня первое было выступление в первом классе. Мы еще не были октябрятами. И отобрали четырех карапузов, которые лучше всего выговаривали букву. Я выговаривал букву неплохо. Вот, поэтому нам раздали четверостишие. Каждому мы должны были его выучить. У меня было очень смешное четверостишие. Я потом только понял его не особо приличный смысл. Значит, надоели нам все игры, стал серьезней первый класс. X и Y в голове у нас сейчас. И мы должны были его прочесть перед... как это называлось, съезд депутатов района, mm-hmm. или что-то такое, в райисполкоме. И нас, значит, водили туда.
0: А слово какое? Райисполком.
1: Да. Нет, это издание, это прекрасно. Оно еще выглядит, это такое на Варшавке здание, оно как замок черного властелина. То есть это такой большой параллелепипед, устремленный в небо с такими какими-то башенками. И вот мы читали, но я, к сожалению, сорвал это все, потому что мы должны были выйти шеренгой, четыре карапуза. Я должен был первым прочесть, потому что я выходил последним. Потом все они по очереди. Потом я должен был развернуться и строевым шагом, это мы очень серьезно отрабатывали, строевым шагом я должен был уйти со сцены, а все за мной. Так вот, мы вышли, выстроились, я свое стихотворение прочитал, XY в голове у нас сейчас, после чего у меня в голове что-то щелкнуло, я пырнулся, строевым шагом ушел, и они вышли тоже за мной, так и не прочитав свои стихи. Чем, собственно, удивить? Ну, я себе представляю.
0: Вот ну, это как... харизма? Это так на них подействовал, что они решили, что ну после этого уже только за ним.
1: Это робость, боязнь. Мы-то когда репетировали, там же был пустой зал. А когда мы зашли, там сидят вот эти вот рожи огромные, у каждого, значит, какие-то банты малиновые, значит, депутатские со значками. И все это так страшно. Ну, в общем, я себе представляю вот этих вот людей, которые увидели четырех карапузов, один из которых заявил, что у него в голове X и Y, и после этого все ушли. Наверное, было смешно это из зала смотреть.
0: Ну, думаю, что вот на этой веселой ноте мы, пожалуй, прервем наше общение, по крайней мере, сейчас в эфире. Пожелаем нашим слушателям, чтобы кроме X и Y в голове крутилось что-нибудь еще, всегда это полезно.
1: Еще много букв, на самом деле.
0: Много букв. Ну и послушаем немного музыки, а ближе к завершению нашего сегодняшнего эфира мы с диджакеем Андреем Эдисоном, с которым мы сегодня его проводим, снова появимся перед вашими ушами и в них что-нибудь на прощание скажем.
1: Оставайтесь с нами.
0: До встречи.

0: Ну что ж, первый эфир на новом месте для МДС подходит к своему завершению. Сегодня вы слышали рассказ Леонида Каганова «Далекая гей-парадуга» из сборника «Беспощадная толерантность», выпускаемого издательством «Эксмо» в апреле 2012 года. Спасибо всем нам, спасибо вам за наш веселый тарарам, как мы любили говорить когда-то. Ну и, естественно, как настоящие пионеры, всегда готовы к следующим эфирам, к следующим встречам с вами. И всего самого наилучшего. А сейчас слово Андрею Эдисону.
1: Ну, собственно, да, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний наш первый выпуск. И в нем я познакомил вас сегодня со свежайшим релизом, который буквально несколько дней назад увидел свет. И произвел его на этот самый свет легендарный датский лейбл IBG Records, с продукцией которого мы знакомились, и я вас знакомил достаточно много раз в рамках модели для сборки. И в сегодняшнем праздничном нашем эфире только на Pioneer FM и только для вас сборник Everlasting, сборник, который скомпилирован музыкантом по имени Гауди и издан на двух пластинках, которые мы, собственно, до сих пор продолжаем с вами слушать. На этой работе представлена целая россыпь замечательных и очень известных в своем жанре музыкантов. Из них можно выделить, ну, например, таких как Tripswitch, Orb, Trent Muller, Cell, ну и многих-многих других. Так что меломанам и поклонникам модельной музыки всячески рекомендую эту работу и всячески рекомендую пополнить свою коллекцию этой замечательной пластинкой. Ну вот, собственно, и все, что касается сегодняшней музыкальной политики. И не забывайте о том, что теперь мы выходим в эфир каждый четверг в полночь на Pioneer FM. И прощаясь, хочу напомнить, что вы слушали программу «Модель для сборки», и сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий, автор программы Владислав Коп и диджакей Андрей Эдисон. Ну и также наш сегодняшний замечательный гость Леонид Каганов. До скорых встреч, друзья, здесь же, ровно через неделю. Пока.
0: Пока.

Альфред Бестер. Феномен исчезновения. Это была не последняя война. И не война, которая покончит с войнами вообще. Ее звали «Войной за американскую мечту». Идею эту где-то подхватил сам генерал Карпентер и с тех пор только об том трубил. Генералы делятся на вояк, такие нужны в армии, политиков, они правят, и специалистов по общественному мнению, без них нельзя вести войну. Генерал Карпентер был гениальным руководителем общественного мнения. Сама прямота и само простодушие, он руководствовался идеалами столь же высокими и общепонятными, как девиз на монете. Именно в нем видела Америка армию и правительство, щит и меч нации. Его идеалом была американская мечта. «Мы сражаемся не ради денег, не ради могущества, не ради господства над миром», заявил генерал Карпентер на обеде в объединении печати. «Мы сражаемся лишь ради воплощения американской мечты», провозгласил он на заседании Конгресса 162-го созыва. «Мы стремимся не к агрессии и не к порабощению народов», изрек он на ежегодном обеде в честь выпускников военной академии. «Мы сражаемся за дух цивилизации», сообщил он Сан-Францискому клубу пионеров. «Мы воюем за идеалы цивилизации, за культуру, за

0: Поэзию за неприходящие ценности, сказал он на празднике чикагских биржевиков хлеботорговцев. Мы сражаемся не за себя, а за наши мечты, за лучшее в жизни, что не должно исчезнуть с лица земли. Итак, Америка воевала. Генерал Карпентер потребовал 100 миллионов человек. И 100 миллионов человек были призваны в армию. Генерал потребовал 10 тысяч водородных бомб, и 10 тысяч водородных бомб были сброшены на голову противника. Противник тоже сбросил на Америку 10 тысяч водородных бомб и уничтожил почти все ее города. «Что ж, уйдем от этих варваров под землю», — заявил генерал Карпентер. «Дайте мне 1000 специалистов по саперному делу». И под грудами щебня появились подземные города. «Мы должны стать нацией специалистов», — заявил генерал Карпентер перед Национальной ассоциацией американских университетов. «Каждый мужчина и каждая женщина, каждый из нас должен стать прежде всего закаленным и отточенным орудием для своего дела. Дайте мне 500 медицинских экспертов, 300 регулировщиков уличного движения, 200 специалистов по кондиционированию воздуха, 100 по управлению городским хозяйством, 1000 начальников отделений связи, 700 специалистов по кадрам». «Наша мечта», — сказал генерал Карпентер на завтраке данным держателями контрольных пакетов на Уолл-стрит, «не уступает мечте прославленных афинских греков и благородных римских... римлян. Это мечта об истинных ценностях в жизни. Музыка, искусство, поэзия, культура. Деньги — лишь средства в борьбе за нашу мечту». Уолл-стрит аплодировал. Генерал Карпентер запросил 150 миллиардов долларов, 1500 честолюбивых людей, 3000 специалистов по минералогии, пиктографии, по точному производству, химической войне и научной организации воздушного транспорта. Страна дала ему все это. Генералу Карпентеру стоило только нажать кнопку, и любой специалист был к его услугам. В марте 2112 года война достигла своей кульминационной точки. И именно в это время решилась судьба американской мечты. Это произошло не на одном из семи фронтов, ни в штабах и ни в столицах, а в палате Т армейского госпиталя, находившегося на глубине 300 футов под тем, что когда-то называлось городом Сент-Олбанс в штате Нью-Йорк. Палата Т была загадкой Сент-Олбансу. Как и во многих других армейских госпиталях, в Сент-Олбансе имелись особые палаты для однотипных больных. В одной находились все раненые, у которых была ампутирована правая рука, в другой – все, у которых была ампутирована левая. Повреждения черепа и ранения брюшной полости, ожоги простые, ожоги радиоактивные – для всего этого было свое место. Военно-медицинская служба разработала 19 классов ранений, которые включали все возможные разновидности повреждений и заболеваний, как душевных, так и телесных. Они обозначались буквами от А до С. Но каково же было назначение палаты Т? Этого не знал никто. Туда не допускали посетителей, оттуда не выпускали больных. Входили и выходили только врачи. Растерянный вид их заставлял строить самые дикие предположения, но выведать у них что бы то ни было не удавалось никому. Уборщица утверждала, что она как-то там наводила порядок, но в палате никого не было, ни души. Только две дюжины коек и больше ничего. А на коеках хоть кто-нибудь спит? Да, некоторые постели смяты. А есть еще какие-нибудь признаки, что палатой кто-то пользуется? Ну как же... Личные вещи на столиках и все такое, только пыли на них порядком, как будто их давно уж никто и в руки не брал. Общественное мнение склонилось к тому, что это палата для призраков. Но один санитар сообщил, что ночью из закрытой палаты доносилось пение. Какое пение? Похоже, что на иностранном языке. На каком? Этого санитар сказать не мог. Некоторые слова звучали вроде... Ну, вот как... «Гады в ямы с их гитар!» Общественное мнение склонилось к выводу, что это палата для иностранцев, для шпионов. Сент-Олбанс включил в дело кухонную службу и установил наблюдение за подносами с едой. 24 подноса следовали в палату Т 3 раза в день. 24 возвращались оттуда, иногда пустые, чаще всего нетронутые. Общественное мнение поднатужилось и пришло к решению, что палата Т – сплошная липа, что это просто неофициальный клуб для пройдох и комбинаторов, которые устраивают там попойки. Вот тебе и гады в ямы с их гитар. По части сплетен, госпиталь не уступит дамскому рукодельному кружку в маленьком городе, а больные легко раздражаются из-за любой мелочи.
1: Потребовалось всего 3 месяца, чтобы праздные догадки сменились возмущением. Еще в январе 2112 года Сент-Олбанс был вполне благополучным госпиталем, а в марте психиатры уже забили тревогу. Снизился процент выздоровлений, появились случаи симуляции, участились мелкие нарушения распорядка. Перетрясли персонал. Не помогло. Волнение из-за палаты Т грозило перейти в мятеж. Еще одна чистка, еще одна, но волнения не прекращались. Наконец, по официальным каналам слухи дошли до генерала Карпентера.
2: «В нашей битве за американскую мечту, — сказал он, — мы не имеем права забывать тех, кто проливал за нас кровь. Подать сюда эксперта по госпитальному делу».
1: Эксперт не смог исправить положение в Сент-Олбансе. Генерал Карпентер прочитал рапорт и разжаловал его автора.
2: «Сострадание, — сказал генерал Карпентер, — первая заповедь цивилизации. Подать мне главного медика».
1: Но и главный медик не смог потушить гнев Сент-Олбанса, а посему генерал Карпентер разжаловал и его. Но на этот раз в рапорте была упомянута палата Т.
2: «Подать мне специалиста по той области, которая касается палаты Т», — приказал генерал Карпентер.
1: Сент-Олбанс прислал врача. Это был капитан Этсель Димок. Коренастый молодой человек, почти лысый, окончивший медицинский факультет всего лишь 3 года назад, но зарекомендовавший себя отличным специалистом по психотерапии. Генерал Карпентер питал слабость к экспертам. Диммок ему понравился. Диммок обожал генерала как защитника культуры, которую он сам, будучи чересчур русским специалистом, не мог вкусить сейчас, но собирался насладиться ею, как только война будет выиграна.
2: «Так вот, Диммок, — сказал генерал, — каждый из нас ныне прежде всего закаленный и отточенный инструмент. Вы знаете наш девиз: свое дело для каждого и каждый для своего дела. Кто-то там не при своем деле в палате Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите мне, что же такое палата Т?»
1: Диммок, заикаясь и мямля, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных шоком.
2: «Значит, там у вас содержатся пациенты?»
1: «Да, сэр. 10 женщин и 14 мужчин». Карпентер помахал пачкой рапортов.
2: «А вот здесь заявление пациентов Сент-Олбанса о том, что в палате Т никого нет».
1: Диммок был ошарашен.
2: «Это ложь», — заверил он генерала.
1: «Ладно, Диммок. Значит, у вас там 24 человека. Их дело поправляться, ваше дело лечить. Какого ж черта весь госпиталь ходит ходуном?» «Видите ли, сэр, очевидно, потому что мы держим палату Т под замком».
2: «Почему?»
1: «Чтобы удерживать там пациентов, генерал».
2: «Удерживать? Как это понять? Они что, пытаются сбежать? Буйные, что ли?»
1: «Никак нет, сэр, не буйные».
2: «Димок, мне не нравится ваше поведение. Вы все хитрите и ловчите. И вот что мне еще не нравится. Это самая классификация. Причем тут Т? Я справился в медицинском управлении. В их классификации никакого Т не существует. Что это еще за игрушка?»
1: «Да-да, сэр. Мы сами ввели этот индекс. Они... Тут особый случай, сэр. Мы не знаем, что делать с этими больными. Мы не хотели огласки, пока не найдем способы лечения. Но тут совсем новая область, генерал. Новая».
2: Здесь специалист взял в Димоке верх над дисциплинированным служатой.
1: «Это сенсационно! Это войдет в историю медицины! Этого еще никто, черт возьми, не видел!»
2: «Чего этого, Димок? Точнее...»
1: «Слушаюсь, сэр. Это бывает после шока. Полнейшее безразличие к раздражителям. Дыхание чуть заметно, пульс слабый».
2: «Подумаешь, я видел такое 1000 раз, — проворчал генерал Карпентер. Что тут необычного?»
1: «Да, сэр. Пока все подходит под разряд Q или R. Но тут есть одна особенность. Они не едят и не спят».
2: «Совсем?»
1: «Некоторые совсем».
2: «Почему же они не умирают?»
1: «Вот этого мы и не знаем. Метаболический цикл нарушен, но отсутствует только его анаболический план. Катаболический продолжается. Иными словами, сэр, они выделяют отходы пищеварения, но не принимают ничего внутрь. Они изгоняют из организма токсины и восстанавливают изношенные ткани, но все это без еды и сна. Как? Один бог знает».
2: «Значит, потому вы и запираете их. Значит, вы полагаете, что они таскают еду и ухитряются вздремнуть где-то на стороне?»
1: «Нет, сэр». Димок был явно смущен. «Понимаете, я не знаю, как объяснить вам это. Мы запираем их, потому что тут какая-то тайна. Они... Ну, в общем, они исчезают.
2: Чего-чего?
1: Исчезают, сэр. Пропадают. Прямо на глазах.
2: Что за бред?
1: Ну, это так, сэр. Смотришь, сидят на койках или стоят поблизости. Проходит какая-то минута, и их уже нет. Иногда в палате-то их две дюжины. Иногда ни одного. То исчезают, то появляются, ни с того, ни с сего. Поэтому-то мы и держим палату под замком, генерал. За всю историю военной медицины такого еще не бывало. Мы не знаем, как быть.
2: «А ну, подать мне троих таких пациентов!» – приказал генерал Карпентер.
1: Хлеб, поджаренный на французский манер, с парой яиц по-бенедиктински, запил все это двумя квартами коричневого пива, закурил сигару Джон Дрю, благопристойно рыгнул и встал из-за стола. Он дружески кивнул Джиму Корбетту, джентльмену, который прервал беседу с Джимом Брэди Алмазом, чтобы перехватить его на полпути.
2: «Кто, по-твоему, возьмет в этом году приз, Нат?» – спросил Джим джентльмен.
1: «Доджерсы», – ответил Натан Райли.
2: «А что они могут выставить?»
1: «У них есть подделка, Фурилла и Кампанелла».
2: «Вот они и возьмут приз в этом году, Джим. 13 сентября запиши. Увидишь, ошибся ли я».
1: «Ну, ты никогда не ошибаешься, Нат», – сказал Корбет. Райли улыбнулся, расплатился, фланирующей походкой вышел на улицу и взял экипаж возле Madison Square Garden. На углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в маклерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников. Букмекер взглянул на него, достал конверт и отсчитал 15 тысяч долларов.
2: «Рокки Марчиано техническим нокаутом положил Роланда Ластарца в 11-м раунде. И как это вы угадываете, Нат?»
1: «Тем и живу», — улыбнулся Райли. «На результаты выборов ставки принимаете?»
2: «Эйзенхауэр 12 к 5, Стивенсон».
1: «Ну, Эдлай не в счет». И Райли положил на стойку 12 тысяч долларов. «Ставлю на Айка». Он покинул маклерскую контору и направился в свои апартаменты в отеле «Уолдорф», где его уже нетерпеливо поджидал высокий и стройный молодой человек.
3: «Ах да, вы ведь Форд. Гарольд Форд. Генри Форд, мистер Райли. И вы хотели бы, чтобы я финансировал производство машины в вашей велосипедной мастерской. Как бишь она называется?»
4: «Я назвал ее «Имсомобиль», мистер Райли».
3: «Хм. Не сказал бы, что название мне очень нравится. А почему бы не назвать ее «Автомобиль»?»
4: «Чудесное предложение, мистер Райли. Я так и сделаю».
3: «Вы мне нравитесь, Генри. Вы молоды, энергичны, сообразительны. Я верю в ваше будущее, в ваш автомобиль. Вкладываю 200 тысяч долларов».
1: Райли выписал чек и проводил Генри Форда к выходу. Потом посмотрел на часы и неожиданно почувствовал, что его потянуло обратно. Захотелось взглянуть, как там и что. Он прошел в спальню, разделся, потом натянул серую рубашку и серые широкие брюки. На кармане рубашки виднелись большие синие буквы «ГОСП США». Он закрыл дверь спальни и исчез. Объявился он уже в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя и не успел перевести дух, как его схватили три пары рук. Шприц ввел ему в кровь 1,5 кубика тиаморфата натрия.
3: «Один есть», — сказал кто-то.
5: «Не уходи», — откликнулся другой. «Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое».
1: После того, как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лела Мэчин хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну, оделась, надушилась и позавтракала смирнинскими фигами, розовыми апельсинами и графином Лакримо Кристи. Потом закурила сигарету и приказала подать носилки. У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожателей из 20-го легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лейла Мэчин улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир, плаще пробился сквозь толпу и подбежал к ней. В руке его сверкнул нож. Лейла собралась с духом, чтобы мужественно встретить смерть. «Лейла!» – воскликнул он. «Повелительница!» И полоснул по своей левой руке ножом так, что алая кровь обогрела одежды Лейлы. «Кровь моя! Вот все, что я могу тебе отдать!» – воскликнул он. Лейла мягко коснулась его лба. «Глупый мальчик!» – проворковала она. «Ну зачем же так? Из любви к тебе, моя госпожа!» «Тебя пустят сегодня ко мне», – прошептала Лела. Он смотрел на нее так, что она засмеялась. «Я обещаю». «Как тебя зовут, красавчик?»
4: «Бен-Гур».
1: «Сегодня в 9, Бен-Гур». Носилки двинулись дальше. Мимо форума как раз проходил Юлий Цезарь, занятый жарким спором с Марком Антонием. Увидев ее носилки, он сделал резкий знак центурионам, которые немедленно остановились. Цезарь откинул занавески и взглянул на Лелу. Лицо Цезаря передернулось.
4: «Ну почему?» – хрипло спросил он. «Я просил, умолял, подкупал, плакал, и никакого снисхождения. Почему, Лела? Ну почему?»
1: «Помнишь ли ты Боадицею?» – промурлыкала Лела.
4: «Боадицею? Королеву бриттов? Боже милостивый, Лела, какое она имеет отношение к нашей любви? Я не любил ее, я только разбил ее в сражении».
1: «И убил ее, Цезарь?»
4: «Она же отравилась, Лела».
1: «Это была моя мать, Цезарь! Убийца! Ты будешь наказан! Берегись мартовских ид, Цезарь!»
3: Цезарь в ужасе отпрянул. Толпа поклонников, окружавшая Лелу, одобрительно загудела. Осыпаемая дождем розовых лепестков и фиалок на всем пути, она проследовала от форума к храму Весты. Перед алтарем она преклонила колени, вознесла молитву, бросила крупинку ладана в пламя на алтаре и скинула одежды. Она оглядела свое прекрасное тело, отражающееся в серебряном зеркале, и вдруг почувствовала мимолетный приступ ностальгии. Лела надела серую блузу и серые брюки. На кармане блузы виднелись буквы «ГОСП США». Она еще раз улыбнулась алтарю и исчезла. Появилась она в палате Т-армейского госпиталя, где ей тут же вкатили 1,5 кубика тиаморфата натрия.
4: «Вот и вторая», — сказал кто-то.
5: «Надо еще одного».

0: Джордж Хенмер сделал драматическую паузу и скользнул взглядом по скамьям оппозиции, по спикеру, по серебряному молотку на бархатной подушке перед спикером. Весь парламент, загипнотизированный страстной речью Хенмера, затаив дыхание, ожидал его дальнейших слов. «Мне больше нечего добавить», — произнес наконец Хенмер. Голос его дрогнул, лицо было бледным и суровым. «Я буду сражаться за этот биль в городах, в полях и деревнях. Я буду сражаться за этот биль до смерти, а если Бог попустит, то и после смерти. Вызов это или мольба, пусть решает совесть благородных джентльменов, но в одном я решителен и непреклонен. Суэцкий канал должен принадлежать Англии». Хенмер уселся. «Овация!» Под гул одобрения он протиснулся в кулуары, где Гладстон, Каннинг и Пит останавливали его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хенмера, но Пэма оттолкнул подковылявший Дизраэли. Этот был сплошной энтузиазм, сплошной восторг. «Мы завтракаем в Тетерсоле», — сказал Дизи. «Машина ждет внизу». Леди Биконсфилд сидела в своем Роллс-Ройсе возле парламента. Она приколола к лацкану Дизраэли первоцвет и одобрительно потрепала Хенмера по щеке. «Вы, Джорджи, проделали большой путь с тех пор, как были школяром, которому нравилось задирать Дизи». Хенмер рассмеялся. Дизи запел «Гаудеамус игитур», и Хенмер подхватил этот древний гимн школяров. Распевая его, они подъехали к Тетерсолу. Здесь Дизи заказал пиво и жареные ребрышки, тогда как Хенмер поднялся в клуб переодеться. Почему-то вдруг он почувствовал тягу вернуться, взглянуть на все в последний раз. Возможно, потому что ему не хотелось окончательно прорывать с прошлым. Он снял сюртук, нанковый жилет, крапчатые брюки, лоснящиеся ботфорты и шелковое белье. Затем надел серую рубашку, серые брюки и исчез. Объявился он в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя, где тут же получил свои 1,5 кубика тиаморфата натрия.
1: «Вот и третий», — сказал кто-то. «Давай их Карпентеру».

0: И вот они в штабе генерала Карпентера. Рядовой первого класса Натан Рейли, мастер-сержант Лела Мэчен и капрал второго класса Джордж Хэммер. Все трое в серой госпитальной одежде, поглушенные изрядной дозой снотворного. В помещении не было посторонних. Здесь находились эксперты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления. Увидев безжалостно стальные лица этой братьи, поджидавшей пациентов и его самого, капитан Эцель Димок вздрогнул. Генерал Карпентер мрачно усмехнулся.
1: «А вы что думали? Так мы и клюнем на эту сказочку об исчезновениях, а, Димок?»
2: «Виноват, сэр».
1: «Я ведь тоже специалист своего дела, Димок. И раскусил вас. Война идет плохо. Очень плохо. Где-то к противнику просачивается информация, и вся эта сент-олбанская история говорит не в вашу пользу».
2: «Но они действительно исчезают, сэр. Я...»
1: «Вот мои специалисты и хотят поговорить с вами и вашими пациентами насчет этих исчезновений. И начнут они с вас, Димок».
0: Специалисты взялись за Димок, опустив в ход эффективные средства ослабления психического сопротивления и устройства, выключающие волю. Были испробованы все известные в литературе реакции на искренности, все виды физического и психического давления. Отчаянно вопящий Димок был трижды сломлен, хотя и ломать-то, собственно, было нечего.
1: «Пусть отдышится», — сказал Карпентер. «Переходите к пациентам».
0: Специалисты замялись, ведь эти клиенты были больны.
1: «О, Господи, давайте не миндальничать», — вскипел Карпентер. «Мы ведем войну за цивилизацию и защищаем наши идеалы. За дело!»
0: Специалисты из общевойсковой разведки, контрразведки, службы безопасности и центрального разведывательного управления взялись за дело. И в ту же минуту рядовые первого класса Натан Рейли, мастер-сержант Лела Мэчен и капрал второго класса Джордж Хэммер исчезли. Вот только-только они сидели на стульях, отданные во власть насилия, а следующее мгновение их уже не стало. Специалисты ахнули. Генерал Карпентер подошел к Димоку.
1: «Капитан Димок, приношу свои извинения. Полковник Димок, вы повышены в чине за открытие чрезвычайной важности. Только какого черта все это значит? Нет, сначала нам надо проверить самих себя».
0: И Карпентер щелкнул переключателем селектора.
1: «Подать мне эксперта по шокам и психиатра».
0: Экспертов вкратце познакомили с сутью дела. Обследовав свидетеля, они вынесли заключение.
3: «Вы все перенесли шок средней степени», — сказал специалист по шокам. «Нервное расстройство, вызванное военной обстановкой».
1: «Так вы считаете, что на самом деле они не исчезли? Что мы этого не видели?»
0: Специалист по шокам покачал головой, взглянув на психиатра, который тоже покачал головой.
3: «Массовая галлюцинация», — сказал психиатр.
0: В этот момент рядовой первого класса Райли, мастер-сержант Мэчен и капрал второго класса Хэммер появились вновь. Только что они были массовой галлюцинацией, и вот, пожалуйста, сидят себе на своих стульях.
4: «Усыпите их снова, Димок!» – закричал Карпентер. «Впрысните им целый галлон!»
0: Он щелкнул переключателем селектора.
4: «Подать мне всех специалистов, какие только у нас имеются!»
0: 37 экспертов, каждый из закаленные отточенные орудия, изучили пребывающие в бессознательном состоянии случаи исчезновения и 3 часа обсуждали этот феномен. Факты гласили только одно. Это новый фантастический синдром, возникший на основе нового фантастического страха, вызванного войной. Каждому действию соответствует равное, противоположно направленное противодействие. Так и подписали. На том и сошлись. Видимо, пациенты вынуждены время от времени возвращаться в то место, откуда исчезают. Иначе они не стали бы объявляться в палате Т или здесь, в штабе генерала Карпентера. Видимо, пациенты принимают пищу и спят там, где они бывают, поскольку в палате Т ни того, ни другого не делают.
3: «Одна небольшая деталь», — заметил полковник Димок.
0: «В палату Т они возвращаются все реже. Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь многие отсутствуют неделями и не возвращаются вовсе».
1: «Это не важно», — сказал Карпентер. «Важно другое. Куда они исчезают?»
3: «И не попадают ли за вражеские линии?» — спросил кто-то. «Вот по каким каналам может утекать информация?»
1: «Я хочу, чтобы разведка установила», — щелкнул переключателем Карпентер. «Столкнулся ли противник с подобными случаями исчезновения и появления людей в своих лагерях для военнопленных? Ведь там могут быть и наши больные из палаты Т».
2: «Они просто отправляются к себе домой», — высказался полковник Димок.
1: «Я хочу, чтобы служба безопасности проверила это», — приказал Карпентер. «Выяснить обстоятельства домашней жизни и все связи каждого из этих 24 исчезающих больных. А теперь относительно наших дальнейших действий в палате Т.
5: У полковника Димыка имеется план».
2: «Мы ставим в палате Т 6 дополнительных коек», — изложил свой план Эцель Димок. «И помещаем туда 6 наших специалистов, чтобы они вели наблюдение».
1: «Вот что, господа», — резюмировал Карпентер. «Это величайшее потенциальное оружие в истории войн. Представьте-ка себе телепортацию армии за вражеские линии. Мы можем выиграть войну за американскую мечту в один день, если овладеем секретом этих помраченных умов. И мы должны им овладеть».

0: Специалисты лезли из кожи, разведка добывала сведения, служба безопасности вела тщательную проверку. Шесть закаленных и отточенных орудий, разместившись в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя, все ближе и ближе знакомились с исчезающими пациентами, которые все реже и реже появлялись там. Напряжение возрастало. Служба безопасности сообщила, что ни одного случая необычного появления людей на территории Америки за последний год не наблюдалось. Разведка сообщила, что не замечено, чтобы противник сталкивался с аналогичными осложнениями у своих больных. Карпентер кипел.
1: «Совсем новая область, и у нас нет в этой области специалистов! Нам нужны новые орудия!»
0: Он щелкнул переключателем.
1: «Подать мне университет!»
0: Ему дали Йельский университет.
1: «Мне нужны специалисты по парапсихологии. Подготовьте их», — приказал Карпентер.
0: И в университете тут же ввели три обязательных курса: по чудотворству, сверхчувственному восприятию и телекинезу. Первый просвет забрезжил, когда одному эксперту из палаты Т потребовалась помощь другого эксперта. И не кого-нибудь, а гранильщика.
1: «За каким чертом?» — поинтересовался Карпентер.
0: «Он поймал обрывок разговора о драгоценном камне», — пояснил полковник Диммок. «И не может сам разобраться. Он же специалист по кадрам».
1: «А иначе и быть не может», — одобрительно заметил Карпентер. «Свое дело для каждого, и каждый для своего дела».
0: Он щелкнул переключателем.
1: «Подать мне гранильщика».
0: Специалист по гранильному делу получил увольнительную из арсенала и явился к генералу, где его попросили уточнить, что это за алмаз Джим Брэди. Сделать этого он не смог.
1: «Попробовать с другого бока», — сказал Карпентер и щелкнул переключателем. «Подать мне семантика».
0: Семантик покинул свой стол в департаменте военной пропаганды, но так и не понял, что стоит за словами «Джим Брэди». Для него это было просто имя, не больше. И он предложил обратиться к специалисту по генеалогии. Специалист по генеалогии получил на один день освобождение от службы в комитете по неамериканским предкам, но ничего не смог сказать о Джиме Брэди, кроме того, что это имя было распространено широко в Америке лет 500 назад, и в свою очередь предложил обратиться к археологу. Археолог был извлечен из картографической службы частей вторжения и тут же установил, что это за Джим Брэди алмаз. Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый Старый Нью-Йорк в период между губернатором Питером Стивесантом и губернатором Фьорелло Лагардия.
1: «Господи!» – изумился Карпентер. «Столько веков назад! Откуда этот Натан Райли такое выкопал? Вот что, подключитесь как экспертам в палате Т».
0: Археолог довел дело до конца, проверил свои данные и представил отчет. Карпентер прочитал его и тут же устроил экстренное совещание всех своих специалистов.
1: «Господа», — объявил он, — «палата Т — это нечто большее, нежели телепортация. Шоковые больные проделывают нечто более невероятное, более внушительное. Они перемещаются во времени».
0: Все растерянно зашушукались. Карпентер энергично кивнул.
1: «Да-да, господа, это путешествие во времени. И прежде чем я буду продолжать, просмотрите вот эти отчеты».
0: Все участники совещания уткнулись в размноженные для них материалы. Рядовой первого класса Натан Райли исчезает в Нью-Йорк начала 20 века. Мастер-сержант Лелла Мэтчин отправляется в Рим первого века до нашей эры. Капрал второго класса Джордж Хеннер путешествует в Англию 19 века. И остальные из 24 пациентов, спасаясь от безумия и ужасов современной войны, скрываются из 22 века в Венецию Дожей, на Ямайку времен пиратов, в Китай династии Хань, в Норвегию Эрика Рыжего, в самые разные места земного шара и самые разные века.
1: «Мне нет нужды указывать на колоссальное значение этого открытия», — продолжал генерал Карпентер. «Представьте, как это скажется на ходе войны, если мы сможем посылать армию на неделю или год назад. Мы сможем выиграть войну до ее начала. Мы сможем защитить от варварства нашу мечту, поэзию и красоту и замечательную культуру Америки, даже не подвергая их опасности».
0: Присутствующие попытались представить себе победоносное сражение, выигранное еще до его начала.
1: «Положение осложняется тем, что эти люди из палаты Т невменяемы. Они могут знать, но могут и не знать, как они все это проделывают. Беда только в том, что они не в состоянии войти в общение с экспертами, которые могли бы овладеть методом этого чуда. Придется искать ключ самим. Эти люди не могут нам помочь.
0: Закаленные отточенные орудия беспомощно переглянулись.
1: «Нам нужны эксперты», — сказал генерал Карпентер.
0: Присутствующие облегченно вздохнули, обретя под ногами привычную почву.
1: «Нам нужен специалист по церебральной механике, кибернетик, психоневропатолог, анатом, археолог и перворазрядный историк. Они отправятся в эту палату и не выйдут оттуда, пока не сделают свое дело, пока не разберутся в технике путешествия во времени».
0: Первую пятерку экспертов легко удалось раздобыть в разных военных управлениях. Вся Америка была сплошным набором закаленных и отточенных специалистов. Труднее оказалось найти перворазрядного историка. Наконец, федеральная каторжная тюрьма, также работающая для нужд армии, выявила доктора Брэдли Скрима, приговоренного к 20 годам каторжных работ. Доктор Скрим, довольно язвительный и колючий субъект, руководил кафедрой истории и философии в Западном университете, пока не выложил все, что он думает о войне за американскую мечту. За это он и получил свои 20 лет. Скрим был настроен все так же вызывающе, но его удалось втянуть в игру, заинтриговав проблемой палаты Т.
2: «Но я же не эксперт», — огрызнулся он. «В этой невежественной стране сплошных экспертов я последняя стрекоза среди полчищ муравьев».
0: Карпентер щелкнул переключателем.
1: «Энтомолога».
2: «Ни к чему, я объясню. Вы гнездо муравьев, работаете, трудитесь, специализируетесь. А для чего?»
1: «Чтобы сохранить американскую мечту», — с жаром ответил Карпентер. «Мы воюем за поэзию, культуру, образование и неприходящие ценности».
2: «Словом, за то, чтобы сохранить меня», — сказал Скрим. «Ведь этому я посвятил всю свою жизнь. А что вы сделали со мной? Бросили в тюрьму?»
1: «Вас обвинили в симпатиях к противнику в антивоенных настроениях».
3: «Меня обвинили в том, что я не верю в американскую мечту. Говоря иными словами, в том, что у меня своя голова на плечах».
0: Таким же неуживчивым Скрим оставался и в палате Т. Он провел там ночь, насладился трехразовым хорошим питанием, прочитал все отчеты, затем отшвырнул их и начал кричать, чтобы его выпустили.
2: «Свое дело для каждого и каждый для своего дела», — сказал ему полковник Гиммок. «Вы не выйдете, пока не докопаетесь до секрета путешествия во времени».
4: «Да никакого здесь секрета для меня нет».
2: «Они путешествуют во времени?»
4: «И да, и нет».
2: «Ответ должен быть только однозначным. Вы уклоняетесь от...»
4: «Вот что!» – устало прервал его Скрим. «Вы специалист в какой области?»
2: «Психотерапия».
4: «Тогда вы ни черта не поймете в том, что я скажу».
0: «Это же философская проблема. Я заявляю, что здесь нет секрета, которым могла бы воспользоваться армия. И вообще, им никто не сможет воспользоваться».

0: понимаю.
1: А я не надеюсь, что поймете. Отведите меня к своему карпентеру.
0: Скрима отвели к генералу, и он злорадно усмехнулся в лицо карпентеру. Рыжий дьявол, тощий от недоедания.
1: «Мне нужно 10 минут», — сказал Скрим. «Можете вы на это время оторваться от вашего ящика с инструментами?»
0: Карпентер кивнул.
1: «Так вот, слушайте внимательно. Сейчас я дам вам ключи от чего-то столь грандиозного, необычайного и нового, что вам понадобится вся ваша смекалка».
0: Карпентер выжидающе взглянул на него.
1: Натан Райли уходил в начало 20 века. Там он жил своей излюбленной мечтой. Он игрок высокого полета. Он зашибает деньги, делая ставки на то, что ему известно заранее. Он ставит на то, что на выборах пройдет Эйзенхауэр. Он ставит на то, что профессиональный боксер по имени Марчиано побьет Ластарца. Он вкладывает деньги в автомобильную компанию Генри Форда. Вот они, ключи. Вам это что-нибудь говорит?
2: «Без социолога, аналитика, ничего», — ответил Карпентер и потянулся к переключателю.
1: «Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лела Мэчен, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь 20-й легион, человек по имени Бен-Гур. Улавливаете нелепицу?»
2: «Нет».
1: «Да она еще ко всему курит сигареты».
2: «Ну и что?» – спросил Карпентер, помолчав.
1: «Продолжаем. Джордж Хеннер убегает в Англию 19 века, где он член парламента, друг Гладстона, Каннинга и Дизраэля. Последний везет его в своем Роллс-Ройсе. Вы знаете, что такое Роллс-Ройс?»
2: «Нет».
1: «Это марка автомобиля».
2: «Да».
1: «Вам все еще непонятно?»
2: «Нет».
0: Крим в возбуждении заметался по комнате.
1: «Карпентер, это открытие куда грандиознее телепортации или путешествия во времени. Это может спасти человечество».
2: «Что же может быть грандиознее путешествия во времени, Скрим?»
1: «Так вот, Карпентер, слушайте. Эйзенхауэр баллотировался в президенты не ранее середины 20 века. Натан Рейли не мог одновременно быть другом Джима Брэди Алмаза и в то же время ставить на Эйзенхауэра. Брэди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчиано побил Ластарца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натана Рейли полно подобных анахронизмов».
0: Карпентер ошеломленно хлопал глазами.
1: «Ну вот, к примеру, Лела Мэчен не могла взять Бен-Гура в любовнике. Бен-Гур никогда не бывал в Риме. Его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма. Она не могла курить. Тогда не было табака. Понятно? Опять анахронизм. Дизраэли не смог узадить Джорджа Хеннера в свой Роллс-Ройс, потому что автомобилей при жизни Дизраэли еще не было».
2: «Черт знает, что вы говорите», — воскликнул Карпентер. «Выходит, все они врали?»
1: «Нет. Не забывайте, что они не нуждаются в сне. Им не нужна пища, они не лгут. Они возвращаются вспять во времени по-настоящему. И там едят и спят».
2: «Но вы же только что сказали, что их истории несостоятельны. Что они полны анахронизмов».
1: «Потому что они отправляются в придуманное ими время. Натан Райли имеет свое собственное представление о том, как выглядела Америка начала 20 века. Эта картина ошибочна и полна анахронизмов, потому что он не ученый. Но для него она реальна. Он может жить там. Точно так же и с остальными».
0: Карпентер выпучил глаза.
1: «Эту концепцию почти невозможно осознать. Эти люди открыли, как превращать мечту в реальность. Они знают, как проникнуть в мир воплотившейся мечты. Они могут жить там. Господи, вот она, ваша американская мечта, Карпентер. Это чудо, бессмертие, почти божественный акт творения. Этим непременно нужно овладеть. Это необходимо изучить. Об этом нам надо сказать всему миру».
2: «И вы можете это сделать, Скрим?»
1: «Нет, не могу. Я историк. Я не творческая натура, и мне это не под силу. Вам нужен поэт. От воплощения мечты на бумаге или холсте должно быть не так уж трудно шагнуть к воплощению в действительность».
2: «Поэт? Вы это серьезно?»
1: «Конечно, серьезно. А вы знаете, что такое поэт? Вы 5 лет вдалбливали нам, что эта война ведется ради спасения поэтов.
2: Перестаньте поясничать, Скрим, я...
1: Пошлите в палату Т поэта. Он изучит, как они это делают, только поэту это под силу. Поэт уже наполовину живет в мечте, а уж от него научатся и ваши психологи и анатомы. Они смогут научить нас. Поэт – необходимое звено между больными и вашими специалистами.
2: Мне кажется, вы правы, Скрим.
1: Тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты Т все реже и реже возвращаются в этот мир. Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату Т, поэта. Карпентер щелкнул переключателем.
2: Найдите мне поэта.
1: И он все сидел и ждал, ждал, ждал. Америка лихорадочно перебирала свои 290 миллионов закаленных и отточенных инструментов, эти орудия для защиты американской мечты о красоте, поэзии и истинных ценностях в жизни. Сидел и ждал, пока среди них найдут поэта. Ждал, не понимая, почему так затянулось ожидание, не понимая, почему Брэдли Скрим покатывается от хохота над этим последним, воистину роковым исчезновением.
3: Юрий Никитин. Последний день отпуска. Жара стояла немилосердная. Дежурный по стабилизации климата либо заснул, либо не мог оторваться от гипновизора. Матвей не выдержал и свернул под навес ближайшего кафе. В прохладном зале было пусто, только возле самого окна сидел Вита Бреф и торопливо глотал черный кофе с коньяком, одновременно просматривая кипу брошюр. Немного погодя, Матвей заметил в противоположном очень темном углу девушку с пышной гривой огненных волос. «Похоже, что рыжий цвет снова входит в моду», — подумал Матвей. Из-за стойки вынырнул и приблизился со смущенной улыбкой директор кафе. Матвей перехватил его озадаченный взгляд. Ясно, и это не знает, к какой категории его отнести. Матвей протянул руку к трем разноцветным листкам меню. «Давайте я выберу сам».
4: «Пожалуйста».
3: Директор с облегчением вручил ему меню.
4: «На красном листочке...»
3: «Спасибо», — улыбнулся Матвей. «Я знаю». Директор поправил скатерть и отошел. Меню Вита Бревов было самым длинным. Сотни экзотических блюд выстроились на зеленом листке, а на обороте красовались названия крепких и возбуждающих напитков. Матвей не без основания побаивался заказать что-либо из этого перечня. Он уже однажды обжег все внутренности острыми специями, без которых Вита Брева не прикоснулся к своим маринадам. Меню мафусилистов было сплошь вегетарианским. Всевозможные травки и салатики, причем в таких микроскопических порциях, что Матвей невольно подивился, до каких пор можно расширять диету и сужать свой рацион. На красном листке Гераклов 90% всех блюд были из мяса, остальные 10% приходились на сыр, яйца, молоко. Матвей набрал на циферблате индексы двух блюд и через минуту, сдвинув крышку стола, достал анабис и жареного рябчика. После отвратительной тряски на допотопном автобусе было особенно приятно глотать холодные ломтики анабиса. Краем глаза он заметил рыжеволосую и отодвинул свой столик и направилась к нему. Она была красива, может, поэтому и держалась так уверенно, хотя бесцеремонность давно уже вошла в моду. «Мой принц, я вижу, вы не здешний», — сказала она. Матвей нахмурился. «Мода модой, но это, пожалуй, слишком». Девушка села напротив него и, положив локти на стол, принялась внимательно рассматривать Матвея. Матвей покосился на нее, но продолжал в том же ритме работать ложкой. Обычно он стеснялся женщины, если его не задевали, конечно. Сейчас же он спокойно закончил анабис и принялся за рябчика. «Сколько ни смотрю на вас, никак не пойму, кто вы». Девушка улыбнулась, наверное, своей самой красивой улыбкой. «Ни Геракл, ни Вита Брев, тем не более ни мафусилист не возьмет сразу два таких блюда. Холодный анабис и мясо. Подумать только». Она перевернула красные и зеленые листки. «Здесь имеется чудесная рыба. Заказать вам?» «Нет», — резко сказал Матвей. «Но почему?» В глазах его собеседницы отразилось неподдельное изумление. «Ее едят все, даже мафусилисты. А я не ем». Матвей торопливо доел рябчика и поднялся. «Спасибо за компанию». Он церемонно поклонился и направился к выходу. Девушка проводила взглядом его стройную широкоплечую фигуру, затем вскочила и бросилась вдогонку.
5: «Вы знаете, сегодня в парке празднуют День молодежи».
3: «Нет, не знаю», — сказал Матвей. Она была очень красивая. А на станции, где работал Матвей, не было даже хорошеньких.
5: «Я думала, вы меня туда проводите», — прошептала девушка.
3: Матвей усмехнулся про себя, видя, как она силится определить, что за странно блестящая на нем одежда. «Я с удовольствием провожу вас в парк», — сказал он. «С удовольствием». Девушка сразу же самодовольно заулыбалась.
5: «Только если вы не очень заняты».
3: «Ну вот», — подумал Матвей, — «теперь будет делать вид, что это я пристал к ней».

Когда Ия прыгнула через искусственный ручеек и поскользнулась, он молниеносно подхватил ее под руку, и она едва не вскрикнула от прикосновения его сильных пальцев. «Ясно, на Витабрева не похож», — размышляла она. «Любой Витабрев воспользовался бы транспортом. Мафусилист? Но он ел мясо, кроме того, силен. Но не Геракл». Она перевела взгляд с его легкой фигуры на перевитые чудовищными узлами мышц торсы двух встречных Гераклов. Он был явно слабее, но по сравнению с тощими мафусилистами сам выглядел Гераклом. Парк встретил их замысловатыми фейерверками. Матвей спросил: «Куда пойдем?» «Куда изволите», — сказала Ия и присела в реверансе. Матвей огляделся. Прямо перед ним была площадка силомеров. Возле каждого из них стояли плотным кольцом Гераклы и что-то радостно кричали. Особенным успехом пользовался динозавр — автомат, выполненный в виде вымершего ящера. При известной ловкости, точном расчете и хорошей физической подготовке его можно было опрокинуть на спину, что и считалось высшей оценкой. Сейчас за бетонной стеной динозавр гонялся за измученным атлетом, которому никак не удавалось схватить его за лапу. Группа Гераклов, окружавшая аттракцион, с свистом и шуточками выражала свое отношение к поединку. Левее, за бассейном, находились любимые аттракционы Витабревов. Сейчас там зарядили новые кассеты психотестов, и сразу же количество участников утроилось. Насколько Ия знала, никому из самых изощренных умов еще не удавалось достичь уровня 100. Некоторые поднимались до 87, даже до 88, но это уже был рекорд. Возле лабиринта тоже толпилась группа Витабревов, гоняя электронных зайцев в поисках выхода, но большинство стремилось в зал высшей логики. За рощей поднимался купол мафусилистов. Там, в темном зале, можно было провести несколько часов в умиротворяющем трансе. «Не знаю, что и выбрать», — Матвей развел руками. «Пойдем по часовой стрелке. Посетим по очереди все». «Неужели он из неопределившихся?» Ия почувствовала себя разочарованной. Был уже поздний вечер, когда они подошли к дому, где жила Ия. На веранде сидел старик и при свете люминофора читал газету. «Дедушка, я принимаю гостя!» – закричала Ия еще издали. «Загадочный принц из чужой страны!» Старик приветливо поздоровался и окинул быстрым взглядом сверкающую одежду Матвея. «Из загадочной страны?» «Да, дедушка», – вздохнула Ия. «Только я все больше боюсь, что он, как и мы, из неопределившихся». «Боишься?» – нахмурился старик. «Сколько раз я тебе говорил!» «Только не говори этого опять!» Ия чмокнула старика в щеку. «Вы извините ее», — нервно сказал старик. «Она считает, что быть неопределившимся чуть ли не позорно. Хотя именно это и есть единственно возможная позиция». «Почему?» — усомнился Матвей. «Как почему?» — старик вскочил. «Разве вы не помните, что было с теми родственниками человека, что определились и надежно специализировались? Хотя бы те же обезьяны. Так они ими и остались, а человек до сих пор не может специализироваться. Его руки, его мозг, он сам остаются универсалами. И только благодаря этому эволюция еще продолжается. Так будет и впредь. А эти мафусеилисты, видите ли, долгую жизнь им любой ценой. Витабревы, сжигающие свой организм в угоду гипертрофированному интеллекту. Гераклы, ставящие свои мышцы превыше всего и ничего больше не желающие знать. Другие, более мелкие течения, или перебесятся, или, если дело зайдет слишком далеко, остановятся в развитии. Биостимуляторы чудо века, но это и палка о двух концах. Пусть специализируются машины, а человек должен оставаться универсалом». Он размахивал руками, длинные рукава халата нелепо болтались, но на Матвея эта горячая проповедь не произвела никакого впечатления. Старик перестал жестикулировать, прошелся по веранде и сказал уже тихим голосом: «Заходите почаще, мы еще поговорим на эту тему». «Спасибо», — сказал Матвей и встал. «Но я завтра утром уезжаю. Сюда я приезжал проведать родителей». Да и о чем, собственно, они бы говорили? У него были другие взгляды и другие доводы. Кроме того, он был еще более специализирован. Он не выносил жары, сухого воздуха, громких голосов и многого другого. Он был Homo aquatus, один из подводных людей, каких никогда не видели в этом небольшом городишке, но которых было много в приморских городах и особенно много на дне океана.

0: Дмитрий Дзыгов-Бродский. Индульгенция. Мне бы хотелось получить полную индульгенцию. Служитель в темно-серой рясе с алым ромбиком под сердцем, 4-й год послушания, бросил короткий взгляд на Мартина и лениво пробурчал: $21,522.97. Плати или уходи. Заметив, что юноша не спешит уходить, ворчливо добавил:
1: первый раз, что ли? Исповедальник, келья 14, касса 20, потом в третью для приговора.
0: Спасибо, пробормотал Мартин и быстро зашагал вдоль коридора. Темные провалы ниш через одну освещались электрическими лампами, стилизованными под факелы. Но дрожащие сумерки этот свет не разгонял. Наоборот, в 2-3 шагах от пляшущих миниатюрных молний тьма еще больше сгущалась, напоминая густые чернила. Мартин напряженно вглядывался в истертые, почерневшие металлические таблички на стенах. 21-е, 19-е, 17-е, значит, исповедальня с другой стороны коридора. Сделав еще несколько шагов, Мартин повернул голову, и прямо перед ним сверкнуло новенькой медью число 14. Поколебавшись несколько мгновений, он постучал.
2: «Входи, сын мой!» — донесся уверенный низкий голос.
0: Пониже пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой низкую притолоку, Мартин вошел в келью. Белые хамелеон-панели облицовывали стены. Присмотревшись, Мартин понял, что и пол, и потолок прикрыты такими же панелями, только пол принял текстуру паркета, а потолок — гранита. Куда-то делась действующая на нервы театральностью стилизации под средневековье.
2: «Что привело тебя к нам, Мартин Недин, примус интер парес, первый среди равных?»
0: Стройный, скорее даже сухощавый мужчина уверенно восседал в глубоком кресле и тонким серебристым стилом водил по экрану компьютера.
2: «Что может заинтересовать наследника картеля Недин в нашем ордене?»
0: «Я хочу купить индульгенцию». Мужчина вежливо кивнул. «Полную», — решил уточнить Мартин.
2: «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Если это будет необходимо, мы предоставим тебе этот документ». «Да, я не представился. Меня можешь называть отец Хоуп».
0: Мартин внутренне поморщился. Он не привык, что к нему обращаются на «ты». Но возразить не решился. Ордену прощалось и не такое.
2: «Что же подтолкнуло тебя к решению купить индульгенцию? Да еще и полную, на все чувства».
0: «Невеста», — немного стыдясь, ответил Мартин. Отец Хоуп хмыкнул удивленно и очертил на экране стилом замысловатую фигуру, наклонился поближе к панели, вчитываясь в текст.
2: «Твоя невеста, Катрина Эмбер, вот уже в 7-й раз пользуется нашими услугами».
0: «В том-то и дело», — с жаром воскликнул Мартин. «Я только вчера узнал, и то случайно увидел бланк. Она уже 7 раз покупала индульгенцию на предательство, и я не знаю...» Мартин неуверенно замолчал.
2: «Не знаешь, против кого она использовала документ?» — продолжил отец Хоуп.
0: Мартин кивнул. Ему хотелось реактивироваться через транспортер в другую точку планеты, лишь бы не ощущать на себе внимательный, едкий взгляд священника.
2: «Ты должен доказать, что достоин индульгенции», — сухо отметил Хоуп. «Аргумента пондерантур, нон нумерантур». «Сила доказательств определяется их весомостью, а не количеством. Это не игрушка, не развлечение для богатых. Думаешь, почему мы не заламываем цены, позволяя каждому человеку воспользоваться хотя бы раз в жизни запретными чувствами?»
0: «Не знаю», — безразлично пожал плечами Мартин.
2: «Потому что все равны пред Богом. И богатые, и бедные, и здоровые, и убогие, и жертвы, и палачи. Мы всегда даем возможность людям выбирать стезю».
0: Хоуп замолчал, поигрывая стилом. Коснулся экрана, и стены сменили белый цвет на картину бескрайней степи. Ветер волнами гнал непокорные венчики трав. Тяжелое алое солнце падало за горизонт.
2: «Ты готов нанести превентивный удар?»
0: «В смысле?» — не понял Мартин.
2: «Предать ее, пока она не предала тебя».
0: «Нет, о таком варианте Мартин даже не думал. Я не могу. Я же люблю ее». Отец Хоуп коснулся стилом экрана, что-то подправил и внимательно посмотрел на юношу.
2: «Тогда что же ты хочешь?»
0: Я хочу защитить себя и свою семью.
2: А без индульгенции ты не сможешь этого сделать?
0: Хоуп сложил руки на груди и задумчиво рассматривал что-то за плечом Мартина.
2: Ну, я не знаю, как. Тогда могу предложить только ненависть. Это достаточно хороший ответ на предательство.
0: «Я не знаю», — запутался Мартин.
2: «Не знаешь что?» — жестко переспросил священник. «Виновата твоя невеста или нет?» «In dubio pro reo». Сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
0: «Я уверен», — отчеканил Мартин.
2: «Тогда не вижу более препятствий».
0: «Сколько я должен?»
2: 2100. Это намного дешевле полной индульгенции, что бы ты делал со всеми чувствами.
0: Отец Хоуп устало махнул рукой и быстро начертил стилом на экране сложный символ. Раздался мелодичный звук, и священник доброжелательно посмотрел на Мартина.
2: «Твое пожелание исполнено, сын мой!»
0: Тон отца Хоупа изменился, наполнился торжественной радостью.
2: «Орден дает тебе разрешение на индульгенцию ненависти. Пройди в келью номер 3».
0: «А в кассу?» — заикнулся Мартин. «Не беспокойся, сын мой. Я обо всем позабочусь. Только коснись этого сенсора указательным пальцем. Спасибо.
2: Деньги сняты с твоего счета. Все документы доставят к тебе домой».
0: «Спасибо». И уже у порога Мартин обернулся и спросил. «Отец Хоуп, а к чему такой антураж? Пещера, кельи, средневековье непонятное. Это что-то означает?» Священник поморщился и раздраженно махнул рукой.
2: «Да ничего это не означает. Просто у Верховного вкус дурацкий. Иди, иди. Не один ты сегодня такой».
0: И уже в спину.
2: «Только, Мартин, я бы на твоем месте больше беспокоился из-за другого человека. Твоего брата. Он у нас бывает намного чаще, чем Катрина».
0: Темный коридор не стал прятать табличку с цифрой 3. Мартин уверенно распахнул дверь, в лицо дохнуло морской свежестью, приправленной резким запахом теплой резины. Комнату заполняла электроника, в центре возвышалось титаническое сооружение из стекла, проводов, стали, пластика. Трон? Скульптура? Приспособление для пыток злостных неплательщиков? «Мне туда?» — поинтересовался Мартин. Молодой священник весело глянул на него.
3: «Думаю, что в этот раз обойдемся менее калечащими методами».
0: Мартин заприметил у него над алым треугольником 3 года служения, еще и 8, лежащую на боку. Знак касты хранителей. Именно эта часть орденской братьи умела возвращать отринутые чувства.
3: «Закатайте рукав».
0: Мартин подчинился, с любопытством наблюдая за манипуляциями молодого священника. Тот прижал инъектор к сгибу локтя Мартина, короткое шипение и все. Затем поставил на запястье временную татуировку.
3: «Как только она пропадет, действие индульгенции закончится».
0: «Что там?» — кивнул Мартин на инъектор, растирая сгиб локтя. Место укола заныло.
3: «Если коротко, полисахаридная цепочка. Она перестроит выделение ферментов в гипофизе так, что вы сможете испытывать ненависть».
0: «А если длинно?»
3: «Тогда, думаю, всех денег картеля Недин не хватит для оплаты моего ответа».
0: Мартин вежливо склонил голову и не стал настаивать.
2: «Благодарю», — бросил уже выходя из кельи.
3: «Пусть помощь Ордена окажется вам полезной».
0: На улице в глаза плеснуло ярким летним солнцем, и на мгновение у Мартина закружилась голова. Слишком разительным оказался переход от сумрака подземелья и храма к ослепительному сиянию мегаполиса. Но рядом прошуршала воздушная подушка, мягко хлопнула дверца, и шофер уверенно поддержал хозяина за локоть.
3: «Осторожней, господин Недин. Куда вас отвезти?»
0: «Домой, Михаил, домой». Удобно устраиваясь в мягком кожаном сиденье, Мартин бросил взгляд на запястье. Темным золотом искрились буквы АМДГ. «Ad majorem Dei Gloriam» — для вещей славы Божьей. Мартин стремительно взбежал по гранитным ступеням крыльца, дворецкий еле успел отшатнуться.
4: «Добрый день, господин Мартин. Вы решили не лететь на Фобос? Но ваш отец настаивал на вашем участии в саммите глав картелей».
2: «Мой отец прекрасно справится и без меня, Роджер. Где моя невеста?»
0: Дворецкий помедлил с ответом.
2: «Где?» — рявкнул Мартин. В сердце плескалось льдистое пламя, придавая силы, очищая сознание от лишних сомнений.
4: «Она вроде бы зашла в гости к вашему брату, господин Мартин», — тихо ответил Роджер.
2: «Ясно». В голове у Мартина складывалась мозаика из недомолвок, подозрений, несоответствий. Все складывалось, но почему-то не было больно. Только где-то внутри все ярче разгорался невидимый огонь. Пронесся через весь дом в свою комнату, выхватил из сейфа магнитную ловушку армейского образца. Щелкнул предохранителем, и в силовых полях замерцала, кружась крупинка трития. Коснулся зажигания, силовые поля обняли разгорающийся плазменный пожар. Теперь осталось только нажать на курок. В непроницаемой стене силовых полей появится микронная прореха, сквозь которую ринется жадное смертоносное пламя, рукотворный протуберанец. Мартин шел через дом неровными шагами, сердце чистило, еле выдерживая новые чувства. Оно сжигало изнутри, но и давало силы. Дарило почти что всемогущество, насмехалось над сомнениями и преградами. Мартин рассмеялся и сразу же замолчал, испугавшись своего смеха. Апартаменты брата. Дверь не выдержала удара и распахнулась, жалобно зазвенела на полу панель электронного замка. Эрик не выглядел ошарашенным. Казалось, что он давно этого ждал и рад, что все наконец-то закончилось.
4: «Зачем?» – прошипел Мартин.
3: «Почему ты не спрашиваешь, где Катрин?» – улыбнулся Эрик, глазами показывая на ванную. Шум воды говорил о том, что кто-то там все же есть.
2: «А Катрин потом. Зачем ты ходил в храм? Зачем покупал индульгенции на предательство?»
3: Эрик спокойно посмотрел ему в глаза. «Брат, ну я же ничего не умею. Совсем. Вот отец меня и активировал как предателя».
2: Скулы свело от бешенства. Мартин понял, что еще минуты, и он сорвется. Новое чувство заполонило разум. Только бы брат замолчал. Перетерпеть, промолчать, не содеять. «Сколько?»
3: Эрик вскинул на него пронзительный взгляд.
2: «Сколько раз?» — повторил Мартин.
3: 72. Ты 73 вместе с тобой».
2: «Кто еще?» «Макс Фойер, Линдон Дрейк, Войцех Ретро».
3: Лица друзей, обвиненных в предательстве и казненных по приказу отца, проносились перед глазами.
2: «Они же были и твоими друзьями».
3: Эрик тихо засмеялся.
5: «Потому что предавать мой талант. Мой единственный и неповторимый талант. Я же ничего не умел, мой способный и сильный братец. Все доставалось тебе. Катрин, управление картелем, деньги, слава. А для меня только предательство. Ты же знаешь нашего отца, он всем найдет применение».
3: Солнечное пламя в руках Мартина тихо вибрировало. Силовые поля искрились северным сиянием, подсвечивая ладонь изнутри. Казалось, руку окутывает пламя. Но Мартин знал, что настоящий огонь пылает в душе.
2: Ненависть пьянила, подталкивая, намекая, соблазняя.
3: Шум в душевой кабинке прекратился. И Мартин улыбнулся, хищно, уверенно, зло.
2: «Если это Катрина... А это она, без сомнения.
3: Тогда он более не будет сдерживаться.
2: И жгучее, пьянящее пламя в сердце растечется по жилам, даруя отдохновение разуму. Если бы кто-то раньше сказал, какое это упоение ненавидеть!»
3: Дверь душевой открылась, и Катрина вышла. Веселая, разрумянившаяся, опьяненная недавней близостью с мужчиной. Замерла.
2: «Зачем тебе индульгенция на предательство?»
3: Она не ответила, вжимаясь в темное дерево двери.
2: «Только лишь для этого?»
3: Мартин дернул рукой в направлении постели. На душе было гадко. Использовать предательство так мелко, для измены. А он-то думал. Собирался защитить отца, картель, брата. Мышцы лица искривила судорога.
6: «Мартин,
4: «Не надо», — прошептала Катрин.
5: «Правда, у меня это хорошо получается», — улыбнулся Эрик по-мальчишески искренне.
0: Пламя вырвалось из магнитной ловушки, равнодушно пожирая и шелк простыней, и человеческую плоть. Катрина завизжала. Мартин прикрыл глаза и направил полосу огня в ее сторону.
2: Когда пламя немного поутихло под тяжелыми каплями противопожарной системы, Мартин подошел к той, что когда-то была его невестой. Темно-зеленые глаза с золотистыми искорками с ужасом смотрели на него, но кроме смертного страха в них более ничего не осталось. Все ушло в небытие. Мартин провел рукой по ее щеке. Плазма милосердно пощадила лицо. Капли противопожарной взвеси стекали по щекам, словно слезы. Серебристые, тяжелые, опоздавшие.
5: «Due cose belle, mondo amore e morte».
2: «В мире прекрасны два явления — любовь и смерть», — прошептал Мартин. И вышел из комнаты, не оборачиваясь.
0: «Роджер!» Позвал Мартин, медленно спускаясь по темным ступеням главной лестницы. «Не поступало сообщение от отца?»
4: «Нет, господин Мартин, вы же знаете, он приезжает послезавтра. Я слышал крик госпожи Катрины. Что-то случилось?»
0: «Нет, Роджер, все нормально. Теперь все нормально».
6: «О, Мартин! Вы решили вернуться?»
0: — оживился отец Хоуп.
6: «Что же сегодня? Как в прошлый раз?»
2: Мартин облизнул в раз пересохшие губы.
4: «Да, спасибо. Мне нужна ненависть и немного предательства».

рассказ Ирины Скидневской «Стая». В тот день ничто не предвещало беды для нашей стаи, обжившей участок леса у излучины. Половину ночи я, как водится, не спал, вслушиваясь в темноту, и вставать рано было мучением. Но утренние лучи пробивались сквозь лиственный полог и горячо щекотали веки, побуждая к действию, да еще развизжались бабуины, спустившиеся с верхнего яруса подразнить диких собак. Один прыгнул на крышу моего гнезда. Я сонно жмурился, а между тем в щель между прутьями пролезла цепкая лапа и ухватила меня за волосы с такой неистовой силой, словно вознамерилась скальпировать. Мой крик боли немало позабавил мерзкое животное. Я немедленно сунул палкой под ребра этой наглой твари. Перебранку мы провели по высшему разряду. Визжали, злобно лаяли друг на друга, брызгали слюной. Бабуин, бегая вверх-вниз по дереву, я, выставив из гнезда взлохмаченную голову. К счастью, сородичи бабуина были слишком увлечены преследованием собак, и ему пришлось ретироваться. Напоследок краснозадый встал в позу презрения, а я погрозил ему палкой, после чего мы сочли инцидент исчерпанным. Отдышавшись, я слез с дерева и покричал в разные стороны. «Йо-хо-ху! Йо-хо-ху!» Ну, это у меня выходит хуже всех. Не потому, что голос тихий. Просто я не какой-нибудь слабак, которому кажется, что он немедленно умрет, если пробудет в одиночестве хотя бы 2 часа. Да и напрасно я кричал. Все давно отправились на поиски еды, даже известный лентяй Илигри. Пустой желудок сводило, и я соблазнился незрелыми орехами с сердцевиной и горькой, как молодая кора. От них обычно болит живот, так что стоило поискать что-нибудь повкуснее. Я рискнул, и в высокой траве, где водились ядовитые змеи, обнаружил гнездышко перепела. 4 яйца немного утолили мой голод, птенцы вот-вот должны были вылупиться. А еще 2 я приберег на обед. Я нашел их на белом песочке у реки. Кто ловил улиток, кто играл в камешки, и почти все жевали. 36 человек. По кране самая красивая девушка стаи грациозно полоскала пучок моркови в воде, пронизанной солнцем. Мужчин в стае достаточно, и не один я пялился на длинноногую речную нимфу в юбчонке и топике, сплетенных из травы. Время от времени кто-нибудь из нас начинал шумно дышать. Расслабляющая дыхательная гимнастика хорошо способствовала подавлению ненужных и опасных инстинктов. По кране вышла из воды и, перекинувшись парой слов с женщинами, присела рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. Эта крайне чистоплотная особь регулярно мыла свои золотистые волосы зеленой речной глиной и расчесывала рыбьей костью. К сожалению, после того, как толстушка Руди запуталась длинными волосами в зарослях и ее ссапал камышовый кот, в моду вошла короткая стрижка. Вся женская половина стаи без колебаний с колотым камнем обрезала волосы по плечи. Да ну и к лучшему, меньше блох. По крайней мере, доверила эту ответственную процедуру мне, и у меня до сих пор тряслись руки при воспоминании о том,

0: я перебирал эти шелковистые, одуряюще пахнущие пряди. Несколько минут мы сидели скованные, как подростки на первом свидании. С деликатным покашливанием, без резких движений, чтобы обо мне не подумали чего плохого, я положил рядом с Покрани два белых яйца в крапинку. Мелькнула загорелая ручка, и вместо яиц на песке оказались две свежевымытые морковки. Тут я решил немного разморозиться, повернул голову и улыбнулся. Покрани ела яйца и тоже улыбалась, мило морща аккуратный и до ужаса хорошенький носик. Остро заточенный камень на веревочке свешивался с шеи на высокую грудь, сквозь дырочки в топе проглядывали нежные розовые соски. Перехватив мой взгляд, Покрани нахмурилась. Я поспешил отвернуться, сглотнул слюну и вонзил зубы в морковку. До вечера мы учились кидать камни пальцами ног. Непростое это дело, но весьма полезно развивать нижние конечности, особенно если учесть, что все больше времени нам приходилось проводить на деревьях. Все-таки там безопаснее, чем на земле. С наступлением темноты ветер принялся неистово раскачивать деревья, в кронах которых мы устроили свои гнезда. Совсем рядом душераздирающе закричала обезьяна, пойманная леопардом, и как по сигналу гроза обрушила на леса раскаты грома и жуткие водяные потоки. Яростно хлестал дождь. Мое промокшее жилище ходило ходуном. Каждую секунду я ожидал падения с 10-метровой высоты, которого, конечно, не пережил. В такие минуты я всегда вспоминал мать. Хотелось, как в детстве, прижаться к ее теплому животу, испытать забытое, умиротворяющее состояние защищенности. «Мама!» — шептал я, глядя в черную пустоту под ногами. «Где ты?» В соседнее дерево вонзилось длинное жало молнии. На мгновение я оглох и ослеп, а когда пришел в себя, дерево уже пылало, как факел. Дождь не был помехой пламени, перекинувшемуся на новые деревья и гнезда. Ободравшись до крови, я сполз на землю и бросился в лес. Очнулся я на рассвете в глухой чаще. Похоже, я запнулся и врезался в дерево. Голова трещала, как после хорошего удара дубины. Это длительное беспамятство сохранило мне рассудок, ибо ночью я был близок к умопомешательству. Мне казалось, что огонь вот-вот сожрет меня. Лесной пожар быстро коварен и почти не оставляет шансов выжить. Он берет в кольцо или душит дымом. В прошлом месяце от него погибла треть наших. Наверное, в этот раз своим везением я был обязан переменившемуся ветру. Справа раздалось улюлюканье, кто-то собирал стаю. Я попробовал отозваться, но только захрипел, и как издыхающий зверь пополз в кусты, чтобы оттуда все хорошенько рассмотреть. На поляне подавала сигналы изрядно подкопченное покрание. Обгоревшая юбчонка лохматится на стройных бедрах, вид несчастный. В ответ на ее зов зашевелилась трава, и во весь свой невеликий рост встал Мёбиус, средних лет мужчина с крепким торсом и хорошо развитыми мускулами. Рот у него по жабье простирался до ушей, и глаза тоже были жабьими, выпученными и холодными. Однажды этот мужлан поколотил безобидного Иллигри, когда тот неосторожно бросил рядом с ним камень. Нарисовался долговязый шерстистый трот. Издалека было видно его ярко-рыжую шевелюру, бороду до пояса и покрытую огненными зарослями впалую грудь. Если не знать, что нрава трот весьма мирного, можно поначалу испугаться. Тайком от других трот боролся с растительностью на худых руках и ногах, но это личное дело каждого, я так считаю. Меня вполне удовлетворяло его умение выслеживать ящериц. Если удавалось, я пристраивался к троту и уж тогда не ложился спать голодным. Покрани одарила пришельцев хмурым взглядом и снова принялась взывать своим нежным, немного испуганным голосом. Ну да, водитель рефрижератора и художник не слишком подходящий для нее компания. Можно подумать, модель — на редкость востребованная профессия в девственном тропическом лесу. Во мне росло раздражение против Покрани и против судьбы. Мне вдруг стало совершенно ясно, что обе меня не любят. Следующим приплелся маленький лысоватый мужичок по прозвищу Физик. Арьегард стаи, как он есть. С тех пор, как кувыркнулся с утеса, он припадал на левую ногу и изъяснялся исключительно стихами. При виде него наша красотка сильно переменилась в лице. Поэтические таланты Физика действовали на нервы всем без исключения. Я злорадно ухмыльнулся. Врача, небось, ждет. Что ж, врач — профессия нужная, но ведь он ветеринар, а не фельдшер или на худой конец стоматолог. Авторитет у врача в стае был немеренный, что не могло меня не раздражать. Чуть какой смешной порез, зовут его. А он посмотрит с важным видом, будто что-то понимает, и даже не прикасается к ране, боится заразиться. Скажет какую-нибудь глупость, типа «положение серьезное», и всеобщее восхищение ему гарантировано. Всю жизнь лечил свиней и принимал роды у коров, а теперь прославился. Только зря они вытягивали шеи и улюлюкали, больше никто не пришел. Придется им довольствоваться дипломированным инженером коммуникационных систем, утратившим профессиональные навыки в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Кое-как переставляя ноги, я выбрался на поляну. Огонь выгнал нас к скалистой гряде на востоке. Уже давно мы инстинктивно опасались этого места и табуировали даже упоминание о нем. Вот чего боишься, то и случается. Западня была классической. Над лесами еще клубилось едкое дыхание огня, а впереди поднимались гранитные утесы с черными зевами пещер, откуда доносился звериный рев. Сооружая себе новый наряд из травы, по кране тряслась мелкой дрожью. Да мы все были просто больны страхом. Через пару часов наши новые гнезда были готовы. Один физик со своей распухшей ногой не смог взобраться на дерево и зачем-то устроился у подножия моего. Стаи не приветствовались приступы человеколюбия, но незаметно для покрани я притащил ему охапку хвороста. Сам себе при этом удивлялся. Наверное, физик расположил меня к себе тем, что прекратил, наконец, плести вирши, заговорил, как нормальный человек. Пережитый стресс выбил из его башки эту дурь. А может, мне хотелось перед смертью сделать ему приятное. Не жилец он был, это точно. Еще никому не удавалось переночевать на земле. На новом месте нам было тревожно, поэтому, когда Трот предложил не разбредаться, а всем вместе наловить ящериц в расщелинах скал, все сразу согласились. Трот впереди, за ним я, по крайней мере, Мебиус и Физик. Мы шли цепочкой и внезапно обнаружили глухую тропу, ведущую к перевалу. Заросшая травой лента велась меж каменистых россыпей и валунов, как большая гадюка, и грозила нам неприятностями. Чуть не бегом мы бросились назад. «А я бы сходил через перевал», — неожиданно сказал шерстистый Трот, на ходу смешно жестикулируя худыми руками. «Похоже, там долина, а по долинам всегда текут реки. Я уже не могу без рыбы. От кореньев у меня второй день болит живот». «Чокнулся ты, рыжий», — с осуждением заметила Покрани. «Рыбы ему, видите ли, захотелось. Лучше бы следил за дыханием, вон как тяжело дышишь». «Я жрать хочу!» — заорал Трот с такой жуткой гримасой, будто Покрани уже вырывала из его рук вожделенную рыбину. Мы все остановились и удивленно воззрелись на него. Но он уже утихомирился. Сам знал, как безбожно отрицательные эмоции расшатывают нервную систему. Наступила ночь. Не глядя на физика, мы забрались на деревья. Я заткнул уши пучками травы, поджал колени и свернулся в своем довольно уютном гнезде. Зашла луна, похожая на круг сыра. Когда-то в другой жизни я любил сыр. Снизу раздался вопль. Я поплотнее затолкал траву в уши, стиснул голову ладонями. Каждое лето мать возила меня в деревню, и там я от пуза наедался козьего сыра. Крики продолжались. Чтобы представить, что происходит под моим деревом, не нужно было сильно напрягаться. Лучше все же сосредоточиться на воспоминаниях о сыре. Крики переросли в вой. Они были такими отчаянными и жалостными, что я вынул из ушей затычки и решился выглянуть из гнезда. Прижавшись спиной к стволу, физик неумело тыкал палкой в грудь двум гиенам, которые наскакивали и пытались дотянуться до его горла. У него и раньше-то не было силенок от недоедания, а сейчас он и вовсе изнемог. Истерично выкрикивал какую-то рифмованную чушь и плакал. Гиены были средних размеров, но скоро здесь будет вся стая, и тогда от человека не останется даже набедренной повязки. С минуту я наблюдал за этой вознёй, потом, захватив свою тяжелую палку, полез вниз. Альтруист, чертов! Было непросто висеть у него над головой, держась руками и ногами за сучковатый ствол, но с первого же удара я раскроил одной из гиен череп. Вторая трусливо убежала в кусты. «Руку давай!» — крикнул я. Метрах в двух над землей на дереве была развилка. Не знаю, как не вывихнул ему плечо, пока тянул наверх. Почти безжизненное тщедушное тело я перекинул через толстый сук, отдышался и уже потом помог не дать Опе сесть, свесив ноги. Губы у него тряслись, лицо было совсем белым. «Ты это... не свались, горе луковое», — сказал я и полез в свое гнездо. На следующее утро Покрани смотрела на меня с опаской, как на душевно больного. А во мне ночная битва, будь она неладна, что-то расшевелила. Весь день я гнал от себя новые чувства и мысли, мучился, но под вечер, умирая от тревоги, предложил Троту. «Ну что, человек огня, идешь со мной?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вернулся я через 3 дня. Был предзакатный час. По кране с Мёбиусом сидели у песчаного бугра, заросшего травой. Мёбиус, соблюдая этикет, держался от девчонки на расстоянии. Еще бы, она крепко сжимала в руке каменный нож. «Где физик?» — вместо приветствия спросил я.
1: «Мы вас каждый день ходили встречать», — хриплым голосом сказал Мёбиус.
0: «Где физик?» Они уставились в землю. В груди у меня заныло. Мёбиус отрезал разину в жабий рот.
1: «Мы ему не няньки».
2: «Тебе нужно было только подсадить его. Только подсадить на мое дерево, я же просил».
1: «А не надо меня просить, у меня и без того полно забот. Обо мне, небось, никто не побеспокоится».
2: «Правда, правда», — поддержала его по крайней зябко поводя плечами. «И не надо так нервничать».
0: «Ну и сволочь ты, Амёбиус». Мне не хватало слов, и я поднес к его роже свой внушительный кулак. Задумчиво оглядев его, Мёбиус отвернулся. «Чего еще ожидать от жабы?»
1: «От какой это жабы?» — смиренно сказал он в пустоту.
0: «Даже обезьяны отбиваются все вместе, стаей». Покрайне возмутилась.
1: «Но мы не обезьяны».
0: «Да, мы хуже». Сплюнув, я сел на траву. Солнце над горами краснело, будто вбирало обратно дневной жар. Горьковатый ветер, прилетавший из пепелища, взметал в небо редкие хлопья сажи. Где-то в ветвях высоченных сосен у нас над головами перекликались 2 птицы. Самец подыскивал себе подружку. Жил в свое удовольствие, зараза.
1: «Почему ты один?» — буркнул Мёбиус. «Где Трот?»
0: «В пропасть сорвался», — угрюмо ответил я. По крайней взвизгнула и закрыла лицо руками. «Там дорога, лучше не бывает. Нет, его понесло за ящерицей прямо на повороте».
2: «Он был неосторожен», — подняла голову по крайней.
0: «Это было в лучших традициях стаи. Найти объяснение и сразу успокоиться. Уж мы-то будем осторожны, с нами такое не произойдет».
1: «Неосторожен был», — как эхо повторил Мёбиус, — «и неудачлив. Не повезло». «Ну, что там в долине?»
0: «Поселение там. Крепкие фермерские хозяйства. Кажется, это называется община». Воцарилось ошеломленное молчание. Мне самому поначалу было нехорошо от таких новостей. «Они курят».
1: «Сигары?» —
0: быстро уточнил Мёбиус. «Табак в трубках». Он шумно выдохнул, словно выпустил из легких клуб дыма, и кивнул.
1: «Да, в этих широтах вполне может произрастать табак, если за ним хорошенько ухаживать».
2: «Сумасшедшие!» — пролепетало по крайней. «Никотин!»
0: «Еще у них есть водяная мельница. Мы с Тротом помогли им притащить новый камень для жернова. Они нас угостили хлебом».
2: «Какое безрассудство! Вы могли надорваться!»
0: По крайней так таращило глаза, что стало похоже на Мёбиуса. А вечером после работы они ходят по улицам в красивых нарядах. Обнявшись или взяв друг друга за руки, смеются, пьют вино. Я прикрыл глаза. И целуют своих женщин. По крайней тронула мой локоть. Кончик ее хорошенького носа от страха совсем побелел.
2: «Ты хочешь сказать? Ты намекаешь? Неужели у них есть дети?»
0: От моего легкого кивка у них обоих вытянулись лица.
2: «Как вспомню этот кошмар! Но ведь это ужасно!»
0: «Пасут скот».
1: «Смело!» — протянул Мёбиус, рассматривая свои кулачища.
0: «Пашут землю, пекут хлеб, моются в бане, ловят рыбу, катаются на лодках, украшенных горящими фонариками». Я говорил первое, что приходило в голову.
1: «Аккумуляторы?» — уточнил Мёбиус.
0: «Да нет, какие-то светляки в прозрачных пластмассовых баночках». Он удивленно хмыкнул.
1: «Остроумно и безопасно».
2: «Есть у них кладбище?» — допытывалась по крайней.
0: «Мы спрашивали. Бывают несчастные случаи, болезни. А вообще говорят, у нас здесь такая вода хорошая. Родники бьют из-под земли, сладкие, чистые. Через то и живем долго».
3: По крайней ахнула, пронзенная догадкой. До женщин все доходит позднее.
0: Мёбиус уже давно допер, набычился и башку руками обхватил.
2: «Они не знают. Боже мой, но ведь это несправедливо, неправильно!»
0: По мере того, как работала ее мысль, лицо у нее мрачнело, а взор преисполнялся решимости. Я с удовольствием заткнул бы ей рот.
2: «Мы должны рассказать, предостеречь! Надо открыть им глаза, в конце концов, это наш долг!»
3: Даже не ожидал от модели таких слов. Про долг. Мёбиус тоже без колебаний кивнул. Я поднялся. Пойду насобираю еще веток. Надо гнездо подправить, а то вдруг леопард. Они не услышали в моем голосе иронии и заозирались по сторонам.
2: Тьфу ты, к ночи, вот язык без костей, забормотал Мёбиус.
3: Мы проводили по кране к ее дереву. Это была наша единственная привилегия в стае. Стоять и смотреть, как женщины забираются в свои жилища. По кране взлетела наверх проворно, как белка, и было уже довольно темно, но дальнобойщик, забыв про опасности, еще долго ворочался и шумно дышал в своем гнезде. Я тоже не мог заснуть. Меня терзали воспоминания. Они были яркими, объемными, просто стереоскопическими. И неудивительно. Ведь не только я, никто не мог стереть их из памяти. Мы никогда ничего не забывали, ибо не старели. Все начиналось просто отлично. Ученые объявили о величайшей победе современной науки, об открытии средств для уничтожения маленького вредоносного гена старости. Господи, как хорошо я помню те дни. Праздничные шествия, карнавалы и немыслимо выражение поистине всенародной любви к правительству. Даже референдум не понадобился, потому что не нашлось ни одного дурачка, который захотел бы отказаться от такого восхитительного и бесплатного подарка. Ни одного голоса против. На удивление оперативно сработали люди в погонах. Опылили планету крошечными сверхактивными частицами, незаметно и безболезненно пожравшими гены старения в наших несовершенных телах. Кто в те дни не боготворил само это словосочетание «космическая авиация»? Кто не выходил по вечерам на улицу и, радуясь, как ребенок, не тыкал пальцем в небо, вообразив, что видит следы ее деятельности? Народ валом повалил в больницы. Каждый хотел убедиться, что чудесным образом исцелился от старости. Вместе со всеми я пролил слезы умиления на маленький желтый кусочек картона, результат анализа, официально подтверждающий мое право на бессмертие. Больше меня, за меня радовалась только мать. Всеобщее ликование, энтузиазм, эйфория, прогресс ринулся вперед, как жеребец, сорвавшийся с привязи. Ведь смерть из-за старости больше не останавливала полет мысли, процесс творчества. Открытия посыпались одно за другим. Вечный двигатель, принципиально новый вид энергии, вакцины от неизлечимых болезней, еще сотни и сотни других. Мы с матерью уставали торжествовать, знакомясь с новостями. И вдруг все переменилось. Человечество неожиданно осознало, какой драгоценный сосуд держит в руках. Начался лечебный бум. Все озаботились своим здоровьем. Реклама фармакологических препаратов, предметов гигиены и лечебных процедур вытеснила все остальное. Говорить при встрече с друзьями о чем-то ином, кроме здоровья, стало неприлично. А опасности подстерегали на каждом шагу. Прежде всего, очень опасно было плавать на кораблях, летать самолетами, ездить на поездах, автомобилях, мотоциклах, велосипедах. Человечество незамедлительно отказалось от всех видов транспорта. Водители тоже люди, они тоже боялись. На улицах стало тихо. Опустили шоссе, дороги, перекрестки. Дети играли в песочницах с серьезностью старичков. Мы ходили, внимательно глядя себе под ноги, или передвигались короткими перебежками. Каждый мой день превратился в кошмар. Можно лечь и не проснуться. Пожар, землетрясение, наводнение, теракт, дом рухнет, батареи перемерзнут. Секс вообще ужас. Инфекции, роды, дети. Какое же в этом удовольствие? Бреясь, можно порезаться. Электроприборы в любой момент могут ударить током. В воде полно микробов и вредных примесей. Есть тоже вредно. Кто знает, какой туда напихали дряни, кроме того, можно подавиться. На лифте ездить нельзя, вдруг оборвется трос. А если застрянешь, то получишь инфаркт или инсульт. Тем же грозит хождение по лестницам на верхние этажи. В подъезде подстерегают бандиты. На улице гололед, кирпич с крыши, пьяный водитель, толпа, начиненная вирусами. «Будь осторожен, сынок, смотри себе под ноги», — просила меня мать, провожая на работу. «Вы приобрели новые лекарства от простуды?» — вопрошал рекламный плакат на улице. «Не забывайте, чем вы рискуете». «Остерегайтесь прикосновений посторонних людей!» — орали в мегафоны добровольцы из общества борьбы с инфекциями. «Они могут быть не привиты от...» — следовал перечень. «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность!» — предупреждали меня со всех сторон с утра до ночи и с ночи до утра. Разве мы не слышали этого раньше? О, сейчас эти слова приобрели для нас особый, сакральный, священный, таинственный смысл, ибо что может быть дороже твоего собственного бессмертия? Так человечество привыкало к мысли, как вредно жить. И все рухнуло в одночасье. Не стало ни работы, ни транспорта, ни увеселений. Мы слонялись по улицам, толпы зомбированных своим бессмертием придурков в респираторах, резиновых перчатках и защитных костюмах.
0: Никто никому не препятствовал, никто ни на кого не нападал и не защищался, ведь существовала обоюдная опасность получить травму и погибнуть. Мы просто брали на складах и в магазинах еду, а когда она иссякла и на улицах появились первые трупы, начался отток горожан в пригороды. Мы все шли в одном направлении, на юг, где нет зимы, а еда растет на деревьях и пальмах. Там же только протяни руку, твердили все вокруг, и ты сыт. Однажды моя мать взбунтовалась и осталась у мелководного озера в вытоптанных беженцами степях, где подчистую съели птиц, змеи и ящериц. Из озера можно было выловить только крошечных моллюсков, но она удовлетворилась этим мало. Я умолял ее идти со мной дальше, но она сказала, что ей надоело бежать незнамо куда и что покой дороже. Ее слова показались мне тогда лишенными смысла. Так я потерял ее и через сотню лет оказался здесь, в тропиках. Наша огромная стая, насчитывающая, по моим наблюдениям, около 30 тысяч человек, постепенно рассеялась по лесам. Многие погибли у меня на глазах. 100 лет я не старею. Наоборот, в моем организме происходят благотворные мутации, и клетки перманентно омолаживаются. То же происходит и с другими. Дети, рожденные до наступления эры бессмертия, выросли. На вид им 20 лет, вот Покрай, например, а остальные... Остальные все в том же возрасте, мне по-прежнему 35. Но в эти дни я понял, как сильно я устал. Устал бояться. Я устал еще 50 лет назад или даже 100. Так хочется увидеть мать и поесть сыра. Поэтому завтра я не буду перечить Покрани и Мебиусу, чтобы они не заподозрили, что я что-то задумал. Мы вместе пойдем через перевал, но на повороте, где дорога внезапно обрывается под ногами, я сделаю шаг в сторону, не предупредив их. А когда они рухнут в пропасть, жалко и трусливо, вопя во весь голос, я заткну уши руками и даже не посмотрю вниз. Я не дам им лишить тех людей жизни. С легким сердцем я спущусь в долину и буду делать там сотни опасных вещей, могущих убить и отнять у меня бессмертие. Целовать женщин, валить деревья, доставать из колодца воду, разводить пчел, пить вино, ловить рыбу, строить дома, греться у костра, растить детей. Мать сказала, что никогда, никогда не уйдет с того места, чтобы я мог найти ее, когда захочу. А она будет ждать, потому что я самое дорогое, что у нее есть. Решено. Однажды я вернусь и, наконец, скажу ей, как я ее люблю. Я сделаю это, клянусь. Надо будет подумать, как защитить их от внешних воздействий. Может быть, придется завалить вход в долину? Или попробовать приучить их к мысли, что бессмертие возможно? Как же иначе им справиться с этой страшной вестью? Мое гнездо раскачивается на ветру. Снова идет дождь. Я слушаю его размеренное бормотание и думаю ночь напролет. Хватит ли у меня сил молча шагнуть в сторону? На повороте. Это был рассказ Ирины Скидневской «Стая».
4: Кейдж Бейкер. Вещи египтянка. Держись чертом вежливо, пока вы с ним не перешли через мостик. Трансильванская пословица. В краю беспросветных лесов и таких же ночей была безбрежная равнина и был безжалостный санцепёк. По равнине со всех ног бежал человек в костюме клоуна. Выжженная до бела глиняная дорога, единственная на много миль окрест, отражала солнечный жар, выжимая из несчастного обильный пот. Человек спотыкался, потому как бежал уже давно и был полноват. К тому же шелковые клоунские панталоны сползли на бедра, что затрудняло движение. Впрочем, костюм и без того был настоящим издевательством. Бедолага изображал молочницу велика. Слезы ужаса и отчаяния текли по его щекам, смешиваясь с потом и размывая клоунские белила, сквозь которые теперь серели усы. Багровые круги на щеках уже сошли, оставив розовые потеки на шее. Накладной бюст из соломы тоже съехал вниз, прополз под корсажем и вывалился из-под юбок, словно мертворожденный младенец. Бегущий, задыхаясь, приостановился и, подхватив его, бросил затравленный взгляд через плечо. Преследователей пока не было видно, но верхом они в два счета нагонят его на этой голой громадной равнине, где нет никакого укрытия, даже деревца. Беглец помчался дальше.